0: Послушай, начал был Коэн. Отец рассказывал мне про тебя, когда я был еще маленьким камешком, перебил его Слюда. Так и говорил, Коэн варвар, настоящий пеликан нашего мира. На некоторое время воцарилось молчание. Коэн гадал, при чем тут пеликан, а Берил не сводил с него каменного взгляда. «Какой-то жалкий старикашка», — наконец сообщила она. «И что в нем особенного? Если он такой героический, то почему не богатый?» «Да нет, ты не понимаешь», — запротестовал Слюда. «Так вот, чего мы всю жизнь ждали», — язвительно осведомилась кролика. «Столько лет торчим под этим захудалым мостом, который к тому же и течет. И кого, спрашивается, мы дожидались? Старикашку с перебинтованными коленями. Ну почему я не послушалась, мать? А после тебя что, наш сын будет сидеть перед этим мостом, ждать, пока его наконец прибьет следующий старикашка? Так ты представляешь троллью жизнь? Все, мое терпение лопнуло».
1: «Ну, Берил».
0: «А, ты слышал, чтобы Колчедан хоть раз поймал какого-нибудь старикашку?» «Не слышал. Потому что по его мосту ездят только купцы, большие и толстые. Вот он в своей жизни кое-чего добился. Ведь он звал тебя к себе». «Я скорее червей жрать буду». «Червей? Ха! Когда последний раз тут проползал червяк?»
1: «Встрял Коэн. Слушай, по-моему, нам стоит переговорить». Опираясь на меч, он отошел в дальний конец моста. Тролль, постукивая костяшками, последовал за ним. Коэн нашарил свой мешочек с табачком. Затем поднял голову и протянул троллю. «Покурим?» — предложил он.
2: «Эта штука может тебя убить», — отозвался тролль.
1: «Да, но не сегодня.
2: И не болтай там долго. Тоже мне дружка нашел», — проревел Берил со своего края моста. «Тебе еще на лесопилку идти. Сланец и так на тебя ругался. Думаешь, он будет держать место специально для тебя?»
1: Слюда печально улыбнулся Коэну.
2: «Вообще-то она добрая и отзывчивая», — сказал он.
0: «И запомни, из реки я тебя вытаскивать больше не буду», — продолжала орать Берил. «Расскажи-ка своему новоявленному дружку, как ты резвишься с приятелями-козлами, господин большой тролль».
1: «Дружишь с козлами?» – удивился Коэн. «Понятия не имею, о каких таких козлах она говорит», – поморщился Слюда. «Просто она слегка разозлилась». Закончив свою речь, Берил увела маленьких троллей обратно в темноту под мостом. «Видишь ли», – проговорил Коэн, когда они наконец остались одни, – «я вовсе не собирался тебя убивать». Лицо тролля удрученно вытянулось.
2: «Да?
1: Я думал просто скинуть тебя отсюда и забрать все твои сокровища».
2: «Да!»
1: Коэн ободряюще похлопал тролля по спине. «Понимаешь», — добавил он, — «мне всегда нравились парни, которые помнят традиции. В нашей стране сейчас очень не хватает традиций». Тролль разом вытянулся по стойке смирно.
2: «Рад стараться, сэр!» — пролаял он. «Вот мой сынок хочет пойти в город работать. А я ему и говорю, под этим мостом тролли жили аж 500 лет.
1: Так что ты сокровище отдай», — перебил его Коэн. «Я поеду». Лицо тролля прорезали панические трещины.
2: «Сокровище? Понимаешь, дело в том, что у меня нет никаких сокровищ», — наконец проговорил он.
1: «Да ладно тебе рассказывать», — хмыкнул Коэн.

берил, вот все твердит, что надо было мне идти к ее братцу. Он приглашал, когда через его мост новый тракт проложили. Но тролль повысил голос. Я ей все время отвечаю, что под этим мостом тролли жили аж... Да-да, это я уже слышал, кивнул Коэн. Отличный мост, честно скажу. Разве что камни последнее время выпадают, продолжал тролль. А каменщики сейчас только за работу дерут, ты не поверишь.

0: дня в неделю устроиться на лесопилку к Геберю.
1: «По-моему, ты говорил, что твой Гевер работает под мостом», — удивился Коэн.
2: «Это другой. У моей жены больше братьев, чем у собаки Блох», — ответил тролль и печально воззрелся на бурлящую внизу реку.

0: Лавка в Горькощучье. Вот скажи, разве же это работа для тролля? Ну, хоть один из них не ушел из мостового дела, пожал плечами Коэн. Не ушел? Да Колчедан целый день в будке сидит и с людей берет серебряную монету за проход. Хотя же, говорю, целый день. Половину времени вообще где-то шляется. Гнома себе нанял и платит ему за то, чтобы тот в будке его подменял. А еще называет себя троллем. Издали глянешь, не тролль, человек какой-то. Коэн, понимающе кивнул. «Представляешь!» — смахнул руками тролль. «И мне с этими типами каждую неделю ужинать приходится. Со всеми тремя. И выслушивать, что надо, мол, идти в лапу со временем». Тролль отвернулся от воды и грустно посмотрел на Коэна. «Вот скажи, что такого плохого в сидении под мостом?» — спросил он. «Я же тролль! Меня растили и воспитывали, чтобы я сидел под мостом. Одна надежда, когда помру, щебень меня заменит. А то спрашивается, что в этом плохого? Под каждым мостом должен сидеть тролль. А иначе зачем все это? Для чего?» Тролль и человек угрюмо оперлись о парапет и снова уставились на пенную воду. «Знаешь, — медленно проговорил Коэн, — я помню времена, когда человек мог доехать до самых Клинковых гор и не встретить на своем пути ни единой живой души. Он провел пальцем по лезвию своего огромного меча. А если и встретить, то очень ненадолго». Коэн швырнул в реку окурок и выпрямился. «А теперь повсюду фермы. Маленькие такие фермочки, и управляют ими мелкие людишки. Заборов понастроили. Куда ни глянь, фермы, заборы да мелкие людишки». «Она, конечно, права», — продолжал свой внутренний монолог тролль. «Всю жизнь из-под моста выскакивать, карьеры тут никакой». «Разумеется», — согласился Коэн. «Против ферм я ничего не имею. Или против тех же фермеров. Они должны быть. Просто раньше они были далеко, а теперь совсем рядом». «Все течет», — говорил тролль. «Все меняется. Вот мой деверь, который сланец. Лесопилка. Сам подумай, тролль, управляющий лесопилкой. Ты бы видел, во что он превратил тенелесье». Коэн удивленно поднял голову. «Это какое тенелесье? То самое, где живут огромные пауки?» «Живут? Нет там больше никаких пауков, одни пни».
1: «Пни?
0: Пни. Слушай, такой отличный лес был, ну, темный, зловещий, настоящий, одним словом. Таких зловещих лесов, наверное, и не осталось больше. Помню, тебя там до самых костей пробирало».
2: «Что, по острым ощущениям соскучился? Так я тебе их обеспечу.
0: Сланец там теперь елочки сажает», — фыркнул слуга. «Елочки? Это не его идея была, он березу от дуба не отличит. Это все Глинина затея, он его уговорил». У Коэна закружилась голова. «Что еще за глина? Я же рассказывал, у меня три деверя. И глина тоже в купеческом деле. Так вот, он сказал сланцу, что если землю заново озеленить, ее легче будет продать». Последовала долгая пауза. Коэн переваривал услышанное. «Тенелесье нельзя продавать», — наконец промолвил он. «Оно же общее, то есть ничье».
2: «Во-во! Так глина и сказал, поскольку оно ничье, почему бы его не продать?»
0: Коэн ударил кулаком по парапету. Один из камней поменьше вылетел и покатился в ущелье. «Извини», — виновато промолвил он.
2: «Ничего страшного. Сыплется мост, сыплется».
0: Коэн повернулся к троллю. «Да что же это такое творится? Я помню войны, что велись на этой земле. А ты? Тоже, наверное, повоевать пришлось?»
2: «О да, я свое дубиной отмахал».
1: «Вроде сражались за светлое будущее, за справедливость и все прочее, по крайней мере, нам так говорили».
2: «Ну, лично я сражался, потому что мне так велел большой тролль с хлыстом», — пожал плечами слюда. «Но я понимаю, что ты имеешь в виду».
1: «Я имею в виду, мы же не за фермы эти сражались и не за елочки, а?»
0: «Жалкий тролль под жалким мостом», — слюда повесил голову. «Мне, правда, очень неудобно. Ты в такую даль тащился. И был ведь какой-то король», — задумчиво промолвил Коэн, глядя на речку. «И, кажется, волшебники были.
3: Ну, насчет их не уверен, но король точно был. Хотя я с ним ни разу не встречался. Знаешь, усмехнулся он вдруг, я даже имени его не помню. Помню, сражались мы за короля, а вот как звать его, нам так и не сказали.

0: Примерно через полчаса лошадь Коэна выехала из мрачного леса на безжизненную, продуваемую всеми лесами, перед ведрами вересковую пустошь. Какое-то время она шла молча, а потом спросила: «Ну и сколько ты ему дал?»
1: 12 золотых монет.
0: «А почему именно 12?»
1: «Потому что больше у меня не было».
0: «Да ты совсем свихнулся!»
1: «Когда я был совсем молодым, начинающим героем-варваром, — ответил Коэн, — под каждым мостом жил тролль. А стоило заехать в такой вот мрачный лес, как тебе на голову сваливалось не меньше дюжины гоблинов». Коэн вздохнул.

0: «Слушай, сколько тебе лет?» — спросила лошадь.
1: «Понятия не имею. Наверное, достаточно, чтобы ума набраться». Коэн лишь пожал плечами, зажег новую самокрутку, втянул дым и судорожно закашлялся, аж слезы из глаз хлынули.
2: «У тебя совсем мозги размягчились?»
3: «Ага».
2: «Последние доллары троллю отдал?»
3: «Ага».
1: Коэн выпустил струю дыма в сторону садящегося солнца.
2: «Но чего ради? Чего ради ты это сделал?»
1: Коэн поглядел на небо. Алый горизонт был холоден, как склон преисподней. Ледяной ветер пронесся по пустоши, взметнув останки коэновских волос.
3: «Ради того, что должно быть», — ответил он.
2: «Ха!
3: Ради того, что было».
2: «Ха!»
1: Коэн взглянул вниз, усмехнулся.
3: «И в обмен на три адреса. Однажды я помру. Однажды, но не сегодня».
1: С гор дул пронизывающий ветер, наполняя воздух острыми ледяными кристалликами. В такую погоду волки из горных лесов спускаются в деревни, а в глубине чащоб взрываются замерзшие деревья. Вот только волков становится все меньше, да и чащоб почти не осталось. В такую погоду все нормальные люди сидят дома перед своими очагами и рассказывают друг другу.

0: Хозяйка Сэри. Сегодня вечером, уже собираясь войти в дом, я увидел на мостовой двух маленьких девочек, чинно игравших в мяч, напевавших одну старинную девчоночью считалку. Душа у меня ушла в пятки. Кровь бешено заколотилась в правом виске, и я знал, что пропади все пропадом, но я шагу не ступлю с этого места, пока они не закончат. Раз, два, три, Лерри, к нам идет хозяйка Сэри. Закрывай скорее двери, это злая, злая фея. Когда они прекратили свое механическое пение, я пришел в себя. Я открыл дверь своего дома и, войдя, быстро повернул ключ. Везде, в прихожей, кухне и библиотеке, я включил свет. И потом, потеряв счет времени, я шагал из угла в угол, пока дыхание не выровнялось, а страшные воспоминания не уползли назад, в трещину прошедших лет. Сэриетта Хон переехала из Вест-Индии к миссис Клейтон, когда умер ее отец. Ее мать была единственной сестрой миссис Клейтон, а за отцом, служащим колониальной администрации, родственники не числились. Поэтому ничего удивительного не было в том, что девочку переправили через Карибское море, и она поселилась в Ненвилле, в доме моей квартирной хозяйки. Естественным же образом ее определили в Ненвильскую начальную школу, где я преподавал арифметику и естествознание в дополнение к английскому, истории и географии мисс Друри.
1: «Таких невыносимых детей, как эта Хон, я еще не видела!»
0: Мисс Друри ворвалась в мой кабинет во время утреннего перерыва.
1: «Это выродок! Бесстыжий, гадкий выродок!»
0: Я подождал, пока в пустой комнате отзвучит эхо, забавляясь разглядыванием подчеркнуто викторианских форм мисс Друри. Ее затянутая корсетом грудь вздымалась, а многочисленные юбки колыхались и шлепали по щиколоткам, пока она в раздражении металась перед моим столом. Я отклонился назад и обхватил голову руками. «Советую вам не горячиться. Эти две недели с начала четверти я был слишком занят, и у меня не было времени присмотреться к Сэриетте. У миссис Клейтон нет собственных детей, и с самого четверга, когда девочку привезли, она носится с ней, как с сокровищем. Если вы накажете Сэриетту, как вы наказали Джоя Ричардса на прошлой неделе, она этого терпеть не будет. И школьное управление тоже». Мисс Друри с вызовом вскинула голову.
1: «Если бы вы проработали учителем столько же, сколько я, молодой человек, вы знали бы, что отказ от розги – это не метод для такого упрямого ублюдка, как Джой Ричардс. Он вырастет такой же винной прорвой, как его папаша, если вовремя не узнает у меня, чем пахнет розга».
0: «Ну хорошо. Не забывайте только, что кое-кто из школьного управления начинает вами очень интересоваться. И потом, почему, собственно, Сэриетта Хон выродок? Насколько я помню, она альбинос. Недостаток пигментации – это случайный фактор наследственности, а вовсе не уродство, что подтверждают тысячи людей, проживших нормальную и счастливую жизнь».
1: «Наследственность!»
0: – она презрительно фыркнула.
1: «Чушь собачья – это ваша наследственность! Она выродок, я вам говорю, поганка, гнусное исчадие сатаны! Когда я попросил ее рассказать классу о своем доме в Вест-Индии, она встала и проквакала. Это не для дураков и не для средних умов. Вот! Если бы в этот момент не прозвенел звонок на перерыв, я бы с нее шкуру спустила!»
0: Она бросила педантичный взгляд на часы.
1: «Перерыв заканчивается. Вы бы лучше проверили систему, мистер Флинн. Мне кажется, утром звонок был на минуту раньше. И не позволяйте этой девчонке садиться вам на голову».
0: «Со мной такое не случается». Я усмехнулся, когда она хлопнула дверью. Через минуту в комнату ворвался смех и галдеж восьмилеток. Я начал свой урок, посвященный делению столбиком, с того, что тайком взглянул на последний ряд. Там, как гвоздями прибитая, сидела Сэриетта Хон, послушно сложив руки на парте. На фоне красного дерева, под которое была облицована мебель в классе, ее белесые мышиные хвостики и абсолютно белая кожа зрительно приобретали желтоватый оттенок. Ее глаза, тоже слегка желтоватые, с огромными бесцветными радужками под полупрозрачными веками, не мигали, когда я смотрел на нее. Она действительно была уродиной. Рот у нее был невероятного размера, уши торчали под прямым углом к голове, а кончик длинного носа загибался вниз до верхней губы. Она носила белоснежное платье строгого покроя, взрослый вид которого никак не вязался с ее костлявой фигурой. Закончив урок арифметики, я подошел к ней, сидевшей в гордом одиночестве. «Может быть, ты сядешь поближе к моему столу?» — спросил я медовым голосом. «Так тебе лучше будет видно доску». Она поднялась и сделала маленький книксон.
2: «Благодарю вас, сэр, но там слишком солнечно, а яркий свет вреден для моего зрения. Поэтому я чувствую себя намного лучше в темноте и тени».
0: На ее лице неуклюже изобразилось нечто похожее на любезную улыбку. Я кивнул. Мне стало как-то неловко от формальной точности ее ответа. В течение всего урока естествознания я чувствовал, что она буквально прикипела ко мне глазами. Под ее немигающим, неотвязным взглядом я начал путаться в наглядных пособиях, а ученики, догадываясь о причине, стали шептаться и вертеть головами. Ящик с коллекцией бабочек выскользнул у меня из рук. Я нагнулся, чтобы поднять его. Вдруг какой-то изумленный вздох прошумел по всей комнате, вырвавшись из 30 маленьких глоток.
3: «Смотри! Она снова это делает!»
0: Сиретта Хон сидела все той же странной оцепенелой позе. Только волосы у нее были теперь густо каштанового цвета, глаза голубыми, а щеки и губы нежно порозовели. Мои пальцы уперлись в надежную поверхность стола. «Не может быть! Неужели это свет и тень проделывают такие фантастические трюки? Не может быть!» Даже когда я, забыв о педагогической дистанции, с открытым ртом смотрел на нее, она продолжала темнеть, а тень вокруг нее рассеивалась. Дрожащим голосом я попытался вернуться к коконам и чешуекрылам. Через минуту я заметил, что ее лицо и волосы снова чистейшего белого цвета. Я не стал искать этому объяснение, равно как и ученики, но урок был сорван.
1: «В точности то же самое она вытворила на моем уроке», — сказала за ленчем мисс Друри. «В точности то же самое. Правда, мне показалось, что она была жгучей брюнеткой с копной черных волос, а глазища у нее сверкали. Это было сразу после того, как она назвала меня дурой, наглая стерва. Я потянулась за розгой. Тут-то она и обернулась смуглой брюнеткой. У меня бы она живо покраснела, если бы звонок не прозвенел на минуту раньше».
0: «Представляю себе», — сказал я. «Но при ее внешности любой световой эффект может сыграть дурную шутку со зрением. Да и вообще не уверен, что видел все это. Не хамелеон же она, в конце концов». Старая учительница поджала губы, так что они превратились в бледную розовую линию, пересекшую ее дряблое лицо. Она покачала головой и перегнулась через стол, усыпанный крошками.
2: «Не хамелеон, ведьма. Я знаю. И Библия приказывает нам уничтожать ведьм, сжигать их со всеми потрохами».
0: Мой смех прокатился по грязному школьному подвалу, который служил нам столовой. «Ну вы и скажете. Восьмилетняя девчонка».
2: «Вот именно. Ее нужно обезвредить, пока она не выросла и не наделала гадостей. Поверьте мне, мистер Флинн, уж я-то знаю. Один из моих предков сжег 30 ведьм в Новой Англии во время процессов. У нашего рода особый нюх на этих тварей. Между нами не может быть мира».
0: Дети в благоговейном страхе разделяли мнение мисс Друри. Они прозвали девчонку-альбиноса «хозяйкой Сэри». Сэриетта со своей стороны с удовольствием приняла это прозвище. Когда Джой Ричардс ворвался в компанию детей, которые, скандируя песенку, сопровождали ее по улице, она остановила его.
4: «Оставь их в покое, Джозеф», — сказала она в своей забавной взрослой манере. «Они совершенно правы. Я в самом деле злая-злая фея».
0: Джой опустил свое озадаченное конопатое лицо, разжал кулаки и молча пристроился сбоку маленького кортежа. Он боготворил ее. Они всегда были вместе. Возможно, потому что оба были аутсайдерами в этом детском сообществе, а возможно, потому что были сиротами. Его вечно поддатого папашу трудно было назвать отцом. Я часто заставал его сидящим на корточках у ее ног в сырых сумерках, когда выходил на крыльцо пансиона подышать свежим воздухом. Она останавливалась на полуслове, продолжая указывать пальцем куда-то вверх. Они оба сидели в заговорщическом молчании, пока я не уходил с крыльца. Джою я немного нравился. Именно поэтому мне единственному он приоткрыл завесу над прежней жизнью хозяйки Сэри. Гуляя как-то вечером, я обернулся и увидел, что Джой догоняет меня. Он только что ушел с крыльца.
2: «Эх», — вздохнул он. «Хозяйка Сэри столькому всему научилась у Стогола. Если бы этот парень был здесь, он показал бы старухе, где раки зимуют. Он проучил бы ее, еще как проучил бы».
0: Стобола?
4: Ну да. Этот колдун, который проклял мать Сери до того, как Сери родилась, за то, что она засадила его в тюрьму. Мать Сери умерла, когда рожала, а отец ее начал пить хуже, чем мой папаша. А Сери потом нашла Стогола, и они подружились. Они обменялись кровью и заключили мир на могиле ее матери. И он научил ее колдовству и родовому проклятию, и как делать любовные зелья из кабаньей печенки, и...
0: «Ты меня удивляешь, Джой», — прервал я его. «Верить в эти глупые предрассудки». Хозяйка Сери, то есть Сериет, выросла в обществе примитивных людей, которые не знают ничего лучшего. Но ты-то знаешь. Он покачал ногой какой-то сорняк на обочине. «Да», — тихо произнес он. «Да. Извините, мистер Флинн, что я про это сказал». Погода установилась поразительно теплая.
4: «Поверьте моему слову», — однажды утром сказала мисс Друри. «Такой зимы я сроду не видала. Бабье лето и оттепели — это одно дело, но когда такое продолжается изо дня в день, беспрерывно, это бог знает что».
0: Ученые говорят, что на всей Земле климат становится теплее. Конечно, сейчас это трудно заметить, но Гольфстрим...
4: «Гольфстрим!» — передразнила она.
0: На ней был все тот же тяжелый чопорный наряд, и жара доводила ее взрывной темперамент до точки кипения.
4: «Гольфстрим! С тех пор, как это хоново отродье приехало в Ненвиль, все перевернулось вверх дном. Мел у меня все время крошится. Ящики в столе застревают, тряпки расползаются на клочки. Эта чертовка пытается наслать на меня порчу!»
0: «Послушайте, я остановился, повернувшись спиной к школе. Все это слишком далеко заходит. Если вы не можете отказаться от своей веры в колдовство, держите ее подальше от детей. Они здесь для того, чтобы получить знания, а не слушать истерические выдумки...
4: выдумки чокнутой старой девы. Ну что же вы, давайте, продолжайте», — огрызнулась она. «Я знаю, что вы так думаете, мистер Флинн. Вы к ней подмазываетесь, и поэтому она вас терпит. Но я знаю то, что я знаю, и исчадие ада, которое вы называете Сериет и Хон, тоже это знает. Между нами война. И битва добра и зла никогда не закончится, пока кто-нибудь из нас не погибнет».
0: Она повернулась в завихрении своих юбок и быстро зашагала к школе. Мне стало страшно за ее рассудок. Я вспомнил, чем она гордилась.
4: «Я не прочла ни одного романа, написанного после 1893 года».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В этот день ученики заходили на урок арифметики медленно, тихо, будто накрытые колпаком молчания. Но как только дверь закрылась за последним из них, колпак слетел и шепот пополз по комнате. «Где Сериэта Хон?» «И Джой Ричардс», — добавил я, не находя его тоже. Поднялась толстушка Луиза Белл в своем накрахмаленном мешковатом розовом платье.
5: «Они нарушали порядок. Мисс Друри поймала Джоя, когда он хотел срезать у нее волосы, и начала его пороть. Тогда хозяйка Сери встала и сказала, что она не имеет права трогать его, потому что он под ее протекцией. Мисс Друри нас всех прогнала, и теперь она точно обоих выпорит. Она просто бешеная».
0: Я немедленно подошел к задней двери. Внезапно раздался крик, голос Сериэтты. Я помчался по коридору. Крик дошел до уровня дисканта, завис на секунду и прекратился. Когда я рванул на себя дверь кабинета мисс Друри, я был готов ко всему, включая убийство. Но к тому, что я увидел, я не был готов. Цепившись в дверную ручку, я замер, уставившись на таблицу времен. Джой Ричардс прижимался спиной к доске и в своей потной пятерне сжимал длинную прядь темно-русых волос учительницы. Хозяйка Сери, наклонив голову, стояла перед мисс Друри. На ее белой, как мел, шее красовался недвусмысленный рубец. А мисс Друри тупо смотрела на кусок березового прута в своей руке. Раздробленные остатки розги валялись у ее ног. Увидев меня, дети очнулись. Хозяйка Сери выпрямилась и с поджатыми губами направилась к двери. Джой Ричардс подался вперед. Он потер прядь волос о спину учительницы, чего она совершенно не заметила. Когда он догнал девочку у двери, я увидел, что волосы блестели от пота, стертого с блузы мисс Друри.
4: Хозяйка Сэри слегка кивнула, и Джой передал ей прядь волос. Она осторожно положила ее в карман платья. Без единого слова они прошмыгнули мимо меня и побежали в класс. Мне показалось, что они не слишком пострадали. Я подошел к мисс Друри. Она дико тряслась, разговаривала сама с собой и не сводила глаз с остатка розги.
6: «Она разлетелась на кусочки! На кусочки! Я только... она на кусочки!»
4: Обняв старую деву за талию, я подвел ее к столу. Она села и продолжала бормотать.
6: Один раз я ее ударил. Только я замахнулась, чтобы снова. Розга у меня над головой и на кусочки.
4: Она таращила глаза на березовый обломок своей руки и раскачивалась из стороны в сторону, будто оплакивая большую потерю. У меня был урок. Я дал ей стакан воды, попросил сторожа присмотреть за ней и поспешил в класс. Кто-то из учеников с чисто детской злобой и мстительностью нацарапал во всю ширину доски. «Раз, два, три, Эллери, к нам идет хозяйка Сэри. Закрывай скорее двери. Это злая, злая фея». Раздраженно повернувшись лицом к классу, в привычной обстановке я заметил перемену. Парта Джоя Ричардса пустовала. Он занял место рядом с хозяйкой Сэри в длинной густой тени на последнем ряду. К моей превеликой радости хозяйка Сэри не думала вспоминать об инциденте. За обеденным столом она, как всегда, молчала, уставившись в тарелку. Не досидев до конца ужина, она незаметно поднялась и улизнула. Миссис Клейтон слишком много болтала и суетилась, чтобы это заметить. После ужина я направился к старинному дому с острой крышей, в котором жила со своими родственниками мисс Друри. Озера пота разливались у меня под одеждой, и я был не в состоянии сосредоточиться. Ни единый листик не шевелился на деревьях в этот влажный безветренный вечер. Старая учительница чувствовала себя намного лучше, но она ни в какую не желала оставить свою тему, что было бы единственным способом, как предложил я, наладить отношения. Она энергично раскачивалась в кресле-качалке времен колонии и протестовала.
7: «Нет, нет, нет, я не собираюсь мириться с этим порождением ехидны. Я скорее самому Вельзевулу пожму руку. А теперь она ненавидит меня еще больше, потому что, неужели вы не понимаете, я вывел ее на чистую воду. Ей пришлось показать свое мастерство. Теперь я должна сразиться с ней и победить ее и того, кто ей покровительствует. Я все должна обдумать. Я должна... Но какая же дьявольская жара! Невыносимая жара! Мозги у меня отключаются!»
4: Она вытерла лоб тяжелой кашемировой шалью. По дороге домой я пытался найти хоть какой-нибудь выход. Где тонко, там рвется. Нагрянет комиссия, начнут копать, и школа вылетит в трубу. Я пытался спокойно продумать все возможные варианты, но одежда прилипала к телу, и я буквально задыхался. На крыльце было пусто. Я заметил движение в саду и пошел в ту сторону. Две тени воплотились в хозяйку Сэри и Джоя Ричардса. Они подняли голову, будто дожидаясь, когда я обнаружу себя. Она сидела на корточках и в руках держала куклу. На голове маленькой восковой куклы была прилеплена прядь волос в виде жесткого пучка, излюбленная прическа мисс Друри. Грубая маленькая кукла, обернутая в грязный клочок меткаля, напоминающий длинный и строгий покрой всех нарядов мисс Друри. Тщательная карикатура из воска. «Вам не кажется, что это просто глупо?» — наконец спросил я. Мисс Друри уже достаточно раскаивается в своем поступке, чтобы издеваться над ее предрассудками таким образом. Я думаю, если вы очень постараетесь, мы все станем друзьями. Они поднялись. Сриетта прижала куклу к груди.
8: «Это не глупо, мистер Флинн. Этой дурной женщине следует преподать урок. Страшный урок, который она запомнит на всю жизнь. Прошу прощения за спешку, сэр, но этой ночью мне предстоит большая работа».
4: Она ушла. Шелестящее белое пятно скользнуло по ступеням и исчезло в спящем доме. Я повернулся к мальчишке. «Джой, ты ведь толковый парень. Послушай, как мужчина мужчине».
9: «Извините, мистер Флинн».
4: Он направился к воротам.
9: «Мне нужно идти домой».
4: Ритмические удары теннисок по обочине стали глуше и растворились в отдалении.
0: Я, похоже, навсегда лишился его доверия. Этой ночью мне не спалось. Я ворочался в скомканных простынях, засыпал, вскакивал и снова засыпал. Около полуночи я проснулся от озноба. Взбив подушку, я собирался снова впасть в забытье, когда услышал какой-то протяжный звук. Я узнал его. Это он проникал в мои сны и заставлял с ужасом таращиться в темноту. Я приподнялся. Голос Сириетты. Она пела песню, быструю песенку с невразумительными словами. Голос звучал все выше и выше, быстрее и быстрее, будто приближаясь к какой-то жуткой мертвой точке. Наконец, когда он достиг предела слышимости, она остановилась. И потом, на такой высокой ноте, от которой у меня чуть не лопнули перепонки, раздался нечеловеческий внутренний вопль. «Куруну остагало!» Молчание. Заснуть снова мне удалось только через 2 часа. Я проснулся от солнца, прожигавшего мне веки. Я оделся, чувствуя себя до странного измотанным и апатичным. Есть мне не хотелось, и впервые в жизни я ушел утром, не позавтракав. Жар поднимался от тротуара и пропитывал лицо и руки. Горячий булыжник жег ступни сквозь подошву. Даже тень в здании школы не приносила облегчения. У мисс Друри тоже не было аппетита. Ее аккуратно завернутые сэндвичи с латуком остались лежать нетронутыми на столе. Она обхватила голову своими тощими руками и смотрела на меня из-под красных век.
10: «Адское жарище!» – прошептала она. «Сил моих нет. Не понимаю, почему все так сочувствуют этому Хонову отродью. Я всего-то заставил ее сесть на солнце. Мне от этого пекло в 1000 раз хуже».
0: «Вы заставили Сриетту сесть?»
10: «Вот именно! Она не привилегированная особа, а то сидит на задней парте, прохлаждается в свое удовольствие. Я пересадил ее на другое место у большого окна, где самое солнце. Она это оценит, как пить дать. Правда, мне после этого как-то не по себе. Внутри все на части рвется. Этой ночью я глаз не замкнула, такие кошмарные сны, будто огромные лапы меня хватают, мучают, нож в лицо втыкают».
0: «Но ребенок не выносит солнечного света. Она альбинос!»
10: «Альбинос! Рассказывайте сказки. Она ведьма. Еще немного, и она восковую куклу сделает. Джой Ричардс не для баловства пытался у меня волосы срезать. Это ему...»
0: «О!» Она перегнулась пополам.
10: «Проклятые колики!»
0: Я подождал, пока приступ пройдет, глядя на ее потное, изможденное лицо. «Странно, что вы упомянули восковую куклу. Вы так убедили девочку в том, что она ведьма, что она действительно ее сделала. Хотите верьте, хотите нет, но прошлой ночью, когда я от вас ушел...» Она вскочила на ноги и насторожилась. Одной рукой, держась за паровую трубу, она впилась в меня взглядом.
10: «Она сделала восковую куклу? С меня?»
0: «Ну, вы знаете, что такое дети. Это было ее представление о вашей личности. Грубовато оформлено, но, в общем, не бесталанно. Лично я считаю, что ее способности заслуживают поощрения». Мисс Друри не слышала меня.
10: «Колики!» – пробормотала она. «А я-то думала, что это колики! Она втыкает в меня булавки! Ах ты! Я должна! Только осторожно! Но быстро! Быстро!»
0: Я встал и попытался положить ей руку на плечо, перегнувшись через обеденный стол. «Держите себя в руках. Все это добром не кончится». Она отскочила и остановилась у лестницы, быстро бормоча себе под нос.
10: «Дубина и палка ее не взять, они в ее власти. Но мои руки, если я схвачу ее руками и быстро стисну, она не вырвется. Но я должна дать ей шанс!» –
0: почти рыдала она.
10: «Я должна дать ей шанс!»
0: Она взметнулась по лестнице с выражением решимости на лице. Перевернув стол, я ринулся за ней. Дети ели свой ленч за длинным столом на краю школьного двора. Но сейчас они остановились, зачарованные и испуганно зачем-то наблюдая. Сэндвичи застыли в руках у открытых ртов. Я проследил направление их взглядов. Мисс Друри кралась вдоль здания, как вставшая на задние лапы пантера в юбке. Она пошатывалась и хваталась за стену.
4: В нескольких шагах от нее в тени сидели Сириетта Хон и Джой Ричардс. Они пристально смотрели на восковую куклу в меткалевом платье, которая лежала на цементе за чертой прохлады. Она лежала на спине под прямыми лучами, и даже на расстоянии я видел, что она тает.
11: «Эй!» — крикнул я. «Мисс Друри, не делайте глупостей!»
4: Дети испуганно обернулись на мой крик. Мисс Друри рванулась вперед и прыгнула, а точнее свалилась на девочку. Джой Ричардс схватил куклу и выкатился с ней на дорогу. Тяжеловесным галопом я припустил ему наперерез. На полпути я краем глаза заметил правую руку мисс Друри, молотившую по девчонке. Сриетта сжалась под учительницей в маленький жалкий комок. Присев, я смотрел на Джоя. За моей спиной дети визжали смертным визгом. Обеими руками Джой сжимал куклу. Не в силах отвести взгляд, я видел, как воск, уже размягченный солнцем, теряет форму и вылезает в щели между его конопатыми пальцами. Он сочился сквозь меткалевое платье и падал на цемент школьного двора. Перекрывая и глуша детские вопли, голос мисс Друри перешел в крик агонии и звучал, звучал, звучал! Джой, выпучив глаза, смотрел через мое плечо. И все же он продолжал сжимать куклу, а я не сводил с нее глаз отчаянно, с мольбою, пока крик звенел в моей голове, а солнце гнало потоки пота по моему лицу. Глядя, как воск вытекает у него из пальцев, Джой вдруг запел, закудахтал, истерически задыхаясь.
12: «Раз, два, три, Элери! К нам идет хозяйка Сэри! Закрывай скорее двери! Это злая, злая фея!»
4: Мисс Друри вопила. Дети визжали, Джой пел, но я не сводил глаз с маленькой восковой куклы. Я не сводил глаз с маленькой восковой куклы, тающей в маленьких скрюченных пальцах Джоя Ричардса. Я не сводил глаз с куклы. Это был рассказ Уильяма Тенна «Хозяйка Сэри». В переводе Георгия Плагуты.
13: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

Андрей Кожухов. Время Дон Кихота. Еще с древности повелось. Женщина на корабле — жди беды. Даже если этой особе только 12 лет. Я на своей яхте «Альмари» побывал в дюжине самых безнадежных ситуевин, но выбирался всегда живым и здоровым, без единой царапины. Не раз попадал в шторм, терял якорь, оказывался непонятно где. Однажды меня решила атаковать белая акула, не отставая полдня. Было

0: Хорошо быть младшим братом удачливого банкира, который не боится тратить деньги на развлечения. Сам-то он отдыхать не умеет, зато без проблем дарит радость своим родным. Яхту я назвал в честь самой яркой звезды собственного знака зодиака — Стрельца. Но не называть же ее в честь бывшей жены, в самом деле. И вот увязалась со мной поплавать, как она жалобно просила, моя племяшка Наталья. Мне пришлось взять ее с собой, как не упирался. К тому же летние каникулы, да и брату отказать не могу. Единственное, что мне удалось выбить из него, так это экзамен. Сказал, если Наташа сдаст свой морской экзамен, тогда возьму. Иначе пусть развлекается сама. Я, конечно, очень ее люблю, но ведь дети такие твердолобые и противные вредины, что лучше быть подальше от их причуд. В Египте она была, ничего интересного в пирамидах не нашла. Китай ей понравился, но вот стена не вдохновила. В Австралию и Океанию ее светлость не желает. Хочу с тобой попутешествовать. Хочу, и все тут. Экзамен я ей, конечно же, устроил. Каких представителей фауны и флоры не существует? Морских петухов, морских собачек, морских зайцев, морских слонов или морских уточек? Задумалась, подняла взгляд в потолок, будто там вместо обоев была страница из энциклопедии, и выдала. А почему 5 вариантов? Душечка, мы же не в миллионера играем. А жаль, я бы взяла 50-50 и звонок другу. Я ехидно усмехнулся, и это была ошибкой, очень грубой. Не знаю как, но Наташа поняла, что вопрос с подвохом. То ли это выдали мои глаза, то ли улыбка, то ли было написано на лбу, но... Ага, либо никаких не существует, либо все, начала рассуждать она. Но про зайцев и собачек я слышала, значит, все они существуют, все 5. И это правильный ответ, скривился я, пытаясь спародировать Галкина. А племяшке, смотрю, игра понравилась. Следующий вопрос. Расскажи-ка мне, как древние определяли местоположение в море.
1: Ой-ой, умный, да? Напичкали его кальмару электроникой, сиди и плюй в море. Так умничать можно, да?
0: Не кальмару, закричал я, а альмари.
1: Если нет разницы, зачем платить больше? Спросил ребенок эпохи рекламы каждую минуту.
0: И мне предстоит провести с этим монстром 2,5 месяца наедине в открытом море.
1: Вообще-то компас изобрели китайцы 2000 лет назад, довольно фыркнула Наташа.
0: Ну ладно, будут тебе сложные вопросы.
2: Когда появился первый яхт-клуб?
1: В Великобритании в 18 веке, парировал ребенок.
0: Неужели готовилась? Какое дополнение делают в морских яхтах?
1: Постоянный балластный киль,
0: не дала она закончить вопрос. Что еще относится к набору корпуса судна?
1: Стрингер, шпангоут, бимс, выпалила зубрила.
0: Говорю вам, дети – самые страшные существа на планете. Последний вопрос. Колись, откуда знаешь?
1: Ха-ха, очень просто, дорогой дядюшка. Про компас я знала сама, а все остальное ты ж проверял в энциклопедии по ноутбуку. А там сохраняется список того, что просматривалось последнее время. Я случайно наткнулась. Про морских уточек и прочих не знала, потому что ты в статьи не заходил, наверное, а списком смотрел в реестре.
0: Настранотамус. Только и осталось, как развести руками и сообщить, что экзамен она сдала на отлично.
1: «Ой-ой-ой, ты самый лучший дядя на свете!» — заплясала красавица.
0: «Но никогда ведь не скажешь, что это монстр чистой воды».
1: «Я так давно хотела стоять на палубе, чтобы ветер обдувал волосы, пахло солью и рыбой. Рядом плыли дельфины, прыгая между волнами. Паруса распахнулись на всю ширь. Обогнать чайку, ловить рыбу, как старый рыбак. И еще я буду готовить тебе пищу», —
0: сообщила последнюю фразу так, будто это было угрозой. «Хорошо», — обрадовался было я. «Только не называй меня больше дядей». 3 недели прошли. Прошли, и слава Фернану Магеллану. Спокойно, без происшествий. Готовить Наталья умеет очень хорошо. Ловили с ней рыбу, играли в нарды, купались. Обогнули остров Сардинию, вышли в Эль-Торо, держали путь к Барселоне. Все шло по плану. В этот раз я решил не выходить за пределы Средиземного моря. Ночью дочитал сборник научной фантастики «Ошибки Вселенной». Снилась какая-то ерунда, какой-то улыбающийся мальчик показывал мне язык, стучал по барабану, убежал, потом вернулся и... Досмотреть сон мне не дали. Я не сразу понял, что это за звук, потому что такого на моей памяти еще не было. А был это сигнал тревоги. Раннее утро, полный штиль, на небе не облачко. Какая ж красота! Жаль, не дали ею насладиться, пришлось бежать в капитанскую рубку. Мы остановились в 300 метрах от небольшого островка. Приборы показывали, что место

0: Это незнакомые, нигде не зафиксированные, не обследованные. На электронной карте этого острова не значилось. Почему компьютер яхты решил здесь причалить, я так и не понял.
1: «О-ля-ля!» —
0: весело пропела Наташенька, прошмыгнув в капитанскую рубку.
1: «С кальраби что-то случилось! Ой, прости, как можно нашпигованные самыми высокими технологиями судно коверкать? Как же там, Республика Мариэль?»
0: «Нет, не то!» — продолжила издевательство племянница, пока я читал инфу с монитора.
1: «Альтаир? Альбион? Альдебаран? Сламальдегид?»
0: «На детей орать нельзя! На детей нельзя орать! Нельзя орать на детей!» — повторял я, крепко сжав край монитора и еле сдерживаясь. Благо Наталья быстро сообразила, что надо исчезнуть, и оставила меня разбираться в одиночестве. Но в скорости вернулась.
1: «Андрюша, давай причалим к берегу. Там на острове так красиво!»
0: «Давай!» — быстро согласился я, удивив племяшку. Хотелось узнать, что же случилось. Хотя больше всего хотелось просто потоптаться на песчаном берегу, на суше. При повторном осмотре все оказалось в норме. Но ведь почему-то зазвучал сигнал тревоги, и мы здесь остановились.
1: «Андрюш, можно мне выйти на берег пособирать ракушек? Там такие красивые пальмы растут. Я совсем чуть-чуть, недалеко, только посмотрю одним глазком. Ну, пожалуйста! А то я тебя дядей буду называть. Хочешь?»
0: От чертовка. Она еще и произносить будет по-особенному, затягивая слоги и грубым болезненным голоском. Якобы ей сложно говорить. Так я и повелся на причитание, не хватило сил сопротивляться детским капризам. «Только недалеко. В чащу не заходи, возьми рацию. Далеко не уходи, поняла?» — грозно прищурился я.
1: «Ой, спасибочки, ты такой замечательный!» — обняла меня Наташа и упорхнула.
0: Не знаю, сколько я копался в центральном компьютере, разбирался, где мог произойти сбой и вообще, что это было, как услышал вызов заплаканного непутевого ребенка.
1: «Андрюш!» — хныкала она. «Только не сердись, ладно?»
0: «С тобой все в порядке?»
1: «Да со мной это порядок, а вот мой бурундук сбежал!»
0: «Еб, какой еще бурундук?» — чуть не выругался я. «Не люблю ругаться, но ведь доведет же!»
1: «Понимаешь, Андрюш, я с собой бурундука взяла, Кузю. Ну, он давно у меня живет, не могла же я оставить его одного. Вот и протащила втайне на твою альмаре, ты же не разрешил бы!»
0: «Йоу, еще бы я разрешил! Сюрприз на сюрпризе, чего еще ждать от дитятки природы, цветка нашего будущего?» По крайней мере, в первый раз правильно произнесла название яхты. Значит, не до шуток ей сейчас.
1: «Это еще не все!» —
0: специально прошепелявила она и спокойно продолжила.
1: «Я пошла его искать и наткнулась на какую-то полуразваленную хижину. На пороге сидит в кресле-качалке человек в рваной одежде и с железным конусообразным колпаком на голове и качается с закрытыми глазами. Он меня не видит, я спряталась».
0: В тот момент я испугался по-настоящему, не обратив внимания, с какой-то стати Наташа так подробно описала человека. «Стоп! Какого еще человека? На острове есть люди? Не может быть!» «Так, сиди спокойно, не шевелись, я к тебе». Все отставил, взял оружие и бросился к ней бежать. Оказалось, совсем чуть-чуть недалеко одним глазком растянулась у нее на 400 метров. Забрела в самый центр острова. Однозначно ей надо задать трепку, когда все это закончится. То, что ее не оказалось на месте, меня не удивило. Я раздвинул ветки похожего на папоротник растения и увидел дряхлый деревянный домик. На крыше густо росла трава. Стены были покрыты мхом и какими-то белыми грибками, а из окна вылезало что-то вьющееся и с распускающимися белыми цветочками. Это что-то лианоподобное обвивало всю хижину. Сверху никак нельзя было бы обнаружить это строение, если, например, лететь на самолете. Наташа стояла в двух шагах от человека и с нескрываемым обожанием на него смотрела. Я сразу понял, что это действительно живой человек. Он продолжал сидеть в кресле, но уже не качался и открыл глаза. Когда я подошел ближе, он приподнялся и заметно сгорбился.
1: «А, высокий!» — удивилась племяшка. «Знаешь, кого он мне напоминает?» «Дон Кихота из книжки. Такой же высокий, худощавый, костлявый, с вытянутым узким лицом, тупым подбородком, пустыми бездонными глазами, редкой козлиной бородой, французскими витиеватыми усиками и шлем у него такой же, как на картинке. Можно я его Дон Кихотом буду называть, а, Андрюш?»
0: Мне оставалось только присесть и зарыдать. Но до чего невозможный ребенок? А французские усики над козлиной бородкой меня вообще чуть не убили. Она точно сведет меня с ума когда-нибудь. Неужели в лицее 12-летних детей заставляют читать Сервантеса? Может, потому они такими монстрами становятся? Аборигенов тут быть не может. Неужели какой-то сумасшедший Робинзон? Как это двухметровое существо могло выжить на острове? И откуда это кресло-качалка? Сколько ж он тут просидел, интересно? Мама дорогая, Наташа его уже за руку держит.
1: А мы возьмем его на Альмаре, не оставим же здесь,
0: невинно так спросила она. Напомнить ей, что ли, о пропавшем бурундучке, которого, скорее всего, уже не найти. Новую игрушку для себя нашла. Пусть радуется. А правда, что делать с этим благородным рыцарем, борцом с ветряными мельницами? Действительно, не оставлять же здесь. В любом случае, если навигатор заработает нормально, зайдем в Барселону. Хотя, если и не заработает, все равно в Барселону надо. Скорее всего, Дон Кихота придется сдать там, заранее сообщу о своей находке. Хорошо, что с Испанией я дружу. Кстати, Сервантес был испанцем, вот пусть и расхлебывают, лишь бы меня ни в чем не уличили. Обследовать остров более детально не было никакого желания. И мы отплыли. Наталья все время проводила с новым другом. Он не говорил, не морщился, будто был каменным, ничего не ел и не пил. Я частенько заглядывал к ним в каюту. Сидят друг напротив друга, не сводят взгляда, молчат. Я не тыкал пальцем в Дон Кихота, но уверен, что он тверже и прочнее корпуса яхты. Его лицо вообще не изменилось за эти три дня, совсем никакого движения, даже малейшего вздергивания не усмотрел. Признаться, мне некогда было над всем этим думать. Как этот чудак оказался на острове, что он там делал, почему не нуждается в пище, кто он вообще такой, меня это не интересовало. Я готовил отчет, изучал кое-какие важные материалы. Ой, да мало ли было таких вот находок. Ведь и Робинзон не из пальца был высосан. Тут хочешь не хочешь, а разучишься удивляться всяким странностям. За племяшу тоже не беспокоился. То, что Дон Кихот может ее придушить или ударить, даже не думал. Была уверенность, неизвестно на чем основанная, что все будет в порядке. Бывает иногда так. Почему-то кажется, что ничего плохого не случится, что бы ты ни делал. Даже если ты ничего вообще делать не будешь, но точно знаешь, что все пройдет отлично и как надо, с твоим участием или без. Возможно, это еще не раскрытое человеческое чувство, произрастающее в дальних уголках подсознания, которое когда-то назвали интуицией. Раньше моя интуиция никогда меня не подводила. На мое удивление, расставание с игрушкой прошло для ребенка безболезненно. Наташа не плакала, а помахала ему напоследок рукой. Тот остановился, закрыл глаза на пару секунд, не меняя лица, и его увели. Так я и не понял, кто именно, полиция или карета скорой помощи, и тех и других было в порту немало. А мы вернулись на яхту. Не знаю, почему мне не показалось странным, что нашего незнакомца так легко приняли, и почему нас сразу отпустили, будто забыли о нас. Вернее, будто нас не было там вообще. Оставаться вблизи Барселоны долго не хотелось. Чуть южнее есть небольшое селение, где продают замечательные вина. Я всегда там останавливаюсь на денек-другой. Я погрузился в приятные мечты и воспоминания, и вот тут-то Наталья призналась.
2: «Андрюш, я с ним общалась, и он мне все поведал».
0: Я сидел в капитанском кресле и не удосужился к ней обернуться. Надеюсь, это был последний сюрприз такого рода. Говорить не хотелось, пусть продолжает без моих вопросов и ругани. Я просто слишком устал от всех этих неожиданностей. Она тихо и медленно начала, не своим привычным детским тоненьким голоском, где-то жалобным, где-то писклявым, где-то грубым. Это была уже не моя вредная, надоедливая племяшка по имени Наташка, не веселая девчонка-хохотушка с двумя глупыми косичками, не ребенок, спрятавший бурундука на яхте, и даже не лицеист, окончивший учебный год лучше всех.
2: «Это никакой не человек, неважно, как его называть. Общаться он мог только со мной, потому что я первой его увидела. Больше его никто не поймет и не услышит. Он на суше и решит, что будет с людьми дальше. Мы неправильно живем. Люди когда-нибудь уничтожат себя. Андрюш, все идет к этому, к гибели. Она неизбежна, но Дон Кихот нас спасет, если поймет, что человечество себя может уничтожить в скором времени. И планету спасет. Он остановит эволюцию и запустит обратный процесс. Регресс. Он уже проделывал такое трижды. Помнишь про Атлантиду?»
0: Я не знал, как реагировать. Лучше бы Наташа сошла с ума или меня разыгрывала. Я бы ничуть не удивился, если бы услышал «Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера!» и облегченно улыбнулся бы, даже злиться бы не стал. Как много этих «бы». Никакой скрытой камеры, конечно же, нет. Я молчал, потому что не знал, что тут можно сказать. И когда же Дон Кихот все поймет? «И что он будет делать?» — обернувшись, наконец, спросил я, то ли шутя, то ли серьезно. «А как бы вы на это среагировали?» Она ответила, но уже голосом более похожим на ее привычное лепетание.
2: «Не знаю, это никому не дано понять», — отвернула она взгляд, боясь смотреть мне в глаза. «Как когда-то мы из обезьян выделились в новую расу, так будет и сейчас, только наоборот. Сделали круг, хватит, все сначала. Потом, через миллионы лет, круг повторится. Дон Кихот вернется на свой невидимый остров, пока кто-нибудь на него не наткнется вновь. По его лицу будет видно, что настало его время. Наверное, цвет изменится или еще что, не знаю. Но тогда уже процесс будет необратим. Все произойдет безболезненно, естественно, не быстро. Это единственный выход для человечества когда-нибудь возродиться и начать новый путь».
1: Я хотел заткнуть себе уши. Хотел больно ущипнуть себя и проснуться. Хотел узнать, что у меня галлюцинации, хотел удариться головой о монитор, но нет. Все это было правдой.
0: Я не задавался вопросом, почему это произошло именно со мной. Мне было интересно узнать, почему вообще все это произошло и как такое возможно. «Может, он даст нам второй шанс, а?»
2: «На суше он был в последний раз почти 500 лет назад. Вернулся обратно. Он дал нам второй шанс. А сейчас... не знаю».
0: Замолчала она и вышла. Спустилась к себе в каюту, оставив меня один на один с собственными мыслями.
1: «Зачем тогда мы живем, если нас приходится ввергать в обратное направление? Поднимаясь к вершинам технологий, все более и более усовершенствуя жизни самих себя, люди на самом деле идут вниз?»
0: «Эх, не самое подходящее время для размышления о пути развития человечества. Неужели я тоже верил, что нужен обратный ход?»
2: «Андрюш, Андрюш!» — прокричала Наталья. «Его по всем каналам показывают, иди сюда скорей!»
0: Я вбежал в ее каюту и увидел Дон Кихота. Его лицо ничего не отражало, не изменилось, было каменным. «Может, еще рано запускать обратный процесс?» — очень надеялся я. «Может, люди справятся сами? Может, его время еще не наступило, а?»
2: «Необычная находка совершена русскими мореплавателями»,
0: — за кадром говорила ведущая какого-то английского канала. Внизу мигала прямой эфир.
2: «Этот человек совсем не похож на человека. Ему не нужны вода и пища, он не говорит, неизвестно, сколько ему лет. Ученые начнут обследование в ближайшее время. Неизвестно, кто это».
3: «Наташ, кто это?»
0: — еле слышно спросил я.
2: «Ты ведь понимаешь, кто это?»
0: — не обернулась племянница. На весь экран показывали безмятежное лицо Дон Кихота. Но внезапно он сморщился. Казалось, ему стало очень-очень больно. Сильно зажмурил глаза на пару секунд. Сжал тонкие губы. Его щеки слегка надулись и покраснели. А потом он широко-широко заулыбался.

Михаил Кликин. «Два меча, два брата». Был дождь. Убранное поле раскисло и стало похоже на болото. В топкой грязи на колючей стерне два человека рубили друг друга мечами. Издалека могло показаться, что бойцы просто танцуют под дождем. Так легко они двигались, и такими слаженными были их движения. Посторонний наблюдатель, наверное, решил бы, что два крестьянина справляют древний ритуал замысловатым танцем благодаря землю за щедрый урожай и отгоняя злых демонов-феев. Если бы он присмотрелся получше, то, возможно, заметил бы, что крестьяне удивительно похожи друг на друга лицами и фигурами. Наблюдатель бы понял, что это два брата, два близнеца. И это обстоятельство окончательно его убедило бы, что они просто танцуют, исполняют странные старинные обычаи, каких много у неграмотных селян, до сих пор считающих, что у каждого природного явления есть свой бог, а в каждой вещи обитает ее дух. Но если бы наблюдатель решил задержаться, подошел бы к самому краю поля и присел бы под старой ракитой, распустившей по ветру длинные хлысты ветвей, то он заметил бы, что танцующие порой задевают друг друга блещущими клинками, и тогда на мокрой одежде темными коричневыми пятнами проступает кровь. Он увидел бы их бледные лица, разглядел бы холодное равнодушие в их намертво сцепившихся взглядах, он распознал бы ярость в их отточенных движениях, и тогда бы он все понял. Близнецы не танцевали. Они сражались насмерть. Толт родился первым. Он был старше своего брата Эшта ровно на один крик матери. Долгий, страшный крик. Бабка-повитуха, качая головой и бормоча шипящие наговоры, быстро обмыла новорожденных в медном тазу, завернула их в чистую рогожу и положила на скамью у печи. Потом бабка вздохнула, поправила на голове черный платок и дрожащими пальцами закрыла глаза Гои, матери Толда и Эшта. Тот день был единственным, когда они видели свою мать. Толд первым научился ходить. На 3 дня опередил он своего брата Эшта и сделал 4 неверных шага, видя перед собой отца. Отец подхватил его, засмеялся и подкинул к самому потолку, к деревянной балке, на которой углем и мелом были нарисованы знаки обереги. Тот день был единственным, когда отец так смеялся. Толд первым научился говорить, опередив Эшта на целую весну. Он сказал «кровь», когда порезался об отцовский меч, и закричал «папа», когда понял, что может умереть. Эшт, увидев перемазанного кровью брата, почувствовав его страх, завопил так, что на высокой полке лопнул драгоценный стакан из тонкого сиенского стекла. Тот день был единственным, когда они напугали друг друга. Толд всегда был первым. Эшт во всем его догонял. Лэдош Белокожий сам попросился на войну, когда в их деревню

0: рекрутами прибыл благородный эр Покотом со своей дружиной. Тогда выдался трудный год. Летучий жучок пожрал весь хлеб на полях, гусеницы опутали паутиной плодовые деревья, холодные росы ржой изъели вызревающие овощи. Невиданно расплодились крысы и вороны, рыжие степные волки сбились в стаи, дичь ушла из лесов. Два эра, Дартомил и Карандот, объединившись, напали на южные земли эра Покотома. Дотла сгорел город Укон, не пожелавший подчиниться захватчикам. Сотни вздувшихся трупов плыли по реке Кон, отравляя ее воды черной болезнью. Сплыла вверх брюхом вся белая рыба, и лишь самые налимы, речные демоны, жирели на мертвечине. Ледыш Белокожий был уверен, что ему не пережить зиму. Он только что вернулся из города, где пытался найти работу, и узнал, что его мать умерла, а земля разорена. С трудом наскреб он толику денег, продал все, что можно было продать, приобрел у кузнеца 4 десятка железных колец и пластин с просечками, нашил их на потертый кожаный жилет, пересадил топор на длинную ясеневую рукоять, наточил тесак, которым отец раньше резал свиней, смастерил ножны из березовых плашек, вывел из стойла старого мерина и отправился к избе старосты, где на 2 дня остановился эр Покотом. Толт первым получил свой первый меч. Эшту оружие досталось несколькими минутами позже. Оба меча были выточены из ясеня. Отполированный деревянный клинок светился почти как настоящая сталь, бархатистая обмотка рукояти ласкала пальцы. Толт первый взмахнул мечом и выкрикнул что-то воинственное. Отец поймал его за руку.
1: «Подожди, сынок. Сперва внимательно меня выслушай и постарайся запомнить все, что я скажу».
0: Отец говорил очень долго. Настолько долго, что дети устали, и оба меча опустились к полу. Многое, о чем говорил отец, было непонятно. Непонятно настолько, что малышам стало скучно. Несмотря даже на то, что речь отца была о сражениях и войнах, разумных чудовищах и неразумных людях, о мечах, щитах и доспехах, о приключениях и о дальних чудесных странах.
1: «Есть множество дорог к успеху жизни, и каждый человек волен выбрать свой путь. Но мне известен лишь один. Я выведу вас на него и провожу, насколько смогу. Надеюсь, вы пройдете больше, чем прошел я».
2: «Вы должны пройти больше. Вы должны стать лучше. Должны».
0: В тот день близнецам исполнилось 5 лет. Ледош Белокожий и еще 12 селян ушли вместе с благородным эром. 12 семей провожали новых рекрутов плачем и причитаниями. Вся деревня провожала благородного эра угрюмым молчанием. Один только Ледош улыбался, загребая худыми сапогами дорожную пыль. Он высоко держал голову и с интересом смотрел вперед. Ледош Белокожий сам выбрал этот путь. Он сам пошел на эту войну. Вечером того же дня их отряд остановился в большой деревне у излучины реки Сад. Они стояли здесь лишь одну ночь, но в эту ночь никто из местных крестьян не спал. Эр Покотом спешил на войну. Утром они двинулись дальше. Утром их отряд увеличился на 30 человек. Так они и шли. От селения к селению, останавливаясь где на час, где на ночь, где на сутки, а где и на несколько дней. Эр Покотом объявлял, скольких мужчин он заберет с собой, и старосты или общий совет решали, кого отправить на войну. Чья-то семья теряла кормильца, а отряд благородного эра приобретал еще одного солдата. Через 2 декады разросшийся отряд прибыл в крепость Эшир. Здесь уже собралось большое войско, рекруты, ополченцы, наемники. Каждый день с самого утра начиналась муштра. Вчерашним крестьянам-ремесленникам объясняли, как биться в строю и россыпью, что при каких командах делать, кого слушать и на что не обращать внимания. Они потрошили соломенные чучела, свиней, приговоренных к казни преступников, маршировали на окрестных полях и учились штурмовать крепостные стены. Особо усердных, сноровистых и сообразительных назначали помощниками десятников. Так, Ледаш Белокожий получил первую военную должность. С раннего детства стали учиться близнецы азам воинского искусства. Отец придумывал игры, близнецы увлеченно в них играли. Они почти не расставались со своими деревянными мечами, даже когда ложились спать, клали их рядом, укрывали одеялами. Позади дома, на маленьком пустыре за сараями, отец и бригада приглашенных мастеров построили множество интересных приспособлений. Были здесь составлены из разных частей манекены, если их бить, они двигаются, словно уклоняясь от ударов и наносят удары в ответ. В разных позах стояли соломенные чучела, одетые в доспехи. На сложных подвесах раскачивались мешочки с песком. Гудели под ветром разрисованные кожаные диафрагмы, натянутые на прямоугольных рамах. Скрежетали взведенные пружины, скрипели, вращаясь, деревянные лопасти со вздувшимися парусиновыми пузырями. А еще на пустыре стояла настоящая крепость, только маленькая. Самая высокая башня вровень с покатой крышей дровяного сарая. Много времени потратил отец на застройку пустыря. Много времени проводили здесь малыши. В битве за город Эшбот погибли земляки Ледаша Белокожего, все 12 человек. В бой их гнал только страх перед благородным эром, перед грозными десятниками и суровыми сотниками, а Ледаш знал, что это неправильно. В бой нужно идти по зову сердца, по своему желанию и порыву души. Так перед битвой сказал Ледашу старый десятник Кенран, воин опытный, с обветренным лицом, в равной степени иссеченным и шрамами, и морщинами.
3: «Искренность — вот человеческая сила, которая подчиняет себе все»,
0: — так сказал Кенран, глядя в синее небо, и Ледаш Белокожий, посмотрев туда же и поразмыслив, согласился со старым рубакой. В битве за город Эшбот погибло много рекрутов. Благородный Эрпок о том хотел остановить конную лаву врага и знал, что лучшим средством для этого будет вязкая толпа солдат-недоучек с вилами, рогатинами и баграми. Ледаш Белокожий дрался топором на длинной рукояти. Дрался яростно, рьяно, увлеченно, забыв о страхе, не думая о смерти.
3: «Страх убивает в человеке искренность»,
0: — так сказал, глядя на легкие облака, старый десятник Кенран за 5 минут до того, как тяжелые всадники противника ворвались в толпу и стали ее месить.
3: «Думающий о смерти призывает ее к себе».
0: В тот миг Ледаш Белокожий понял, что у него теперь есть наставник. Каждый день после занятий близнецы приходили в беседку под липой, садились на широкую скамью лицом к закату и внимательно слушали речи отца. Не всегда братья понимали, о чем тот говорит, но они старались запомнить его слова, чтобы разгадать их смысл позже. Через год, через два, а может через 10 лет или вовсе к концу жизни. Отец учил их распознавать добро и зло, видеть хорошее в плохом и замечать плохое в хорошем. Он излагал правила бытия и правила смерти, рассказывал о сути человеческих поступков и намерений, о людской слабости и силе, о понимании, о снисхождении, о прощении, о терпении, о жизненной мудрости и о мудрости жизни. Отец говорил долго, и иногда это было почти так же интересно и увлекательно, как бой на деревянных мечах, как штурм игрушечной крепости, урок кулачного боя, конструирование переносной баллисты или стрельба из лука по движущемуся соломенному чучелу с качаном капусты вместо головы.
4: «Помогите слабому и сделайте его чуть сильнее», — так наставлял отец. «А сильному докажите, что он слаб и что ему однажды тоже может потребоваться помощь».
0: На оленьих полях, на узкой дороге, ведущей к храмовым скалам, Ледаш Белокожий спас жизнь своему господину, благородному Эру Покатому. В
4: тот день их небольшой отряд, устремившийся в погоню за разбитой дружиной Эра Дартомила, далеко оторвался от основных сил. Уж очень велик был соблазн уничтожить одного из главных врагов. Преследователи не подозревали, что впереди, за лысым холмом, в небольшой ложбинке, прячется еще один отряд противника, предусмотрительно оставленный Эром Дартомилом, именно для того, чтобы прикрыть отступление. Силы были примерно равны. Завязавшийся бой мог окончиться поражением для любой стороны. И случилось так, что враг вплотную приблизился к победе. Эр-Покатом, потерявший всех телохранителей, оттесненный от соратников, оказался в кольце врагов. Лишь один человек остался рядом с ним — Ледош Белокожий, десятник из простолюдинов. Он был вооружен дешевым мечом из обычного железа, за спиной у него был закреплен плотницкий топор, а на поясе болтался тесак в деревянных ножнах. Короткий кожаный жилет, обшитый металлическими кольцами и пластинами, вряд ли бы спас его от ударов длинных копий и кривых кавалерийских сабель. Но ни копья, ни сабли, ни мечи, ни палицы так и не коснулись стремительного Ледоша. Трех врагов сразил он мечом, прежде чем лопнуло сшибшееся со сталью железо. Двух врагов оглушил он обухом топора, двум подрубил ноги, четырем раскроил черепа. И стремительной черной птицей взмыл в воздух истертый тесак, в миг, когда тяжелый молот-клевец готовился обрушиться на блистающий шлем зазевавшегося Эра Покатома. Уже на следующий день Ледош Белокожий получил приглашение войти в дружину благородного Эра. Когда братьям исполнилось 14 лет, отец подарил им новые мечи. «Это непростое оружие», — торжественно сказал отец, стоя перед столом, на котором лежали два свертка бархата, перевязанные золотой тесьмой. «Над этими мечами работали три величайших мастера. Их клейма стоят на клинках, рукоятях и ножнах. Эти мечи — близнецы. В каждом из них есть сталь моего старого клинка». С этими словами отец развернул свертки. Сперва левый с литерой «Т», вышитый золотом, потом правый с литерой «Э». «Это твое оружие, Толт», — сказал отец и поднял бесценный меч, словно младенца из бархатных пеленок. «Я назвал его непобедимым». Толт с поклоном принял свое новое оружие из рук отца. «А это твое оружие, Эшт. Имя этого меча — Добро Несущий». Эшт опустился на колено и поцеловал клинок, словно приложился к отцовской руке. «Я знаю, сейчас они кажутся вам тяжелыми», — отец улыбнулся. «Но пройдет время, вы привыкнете к их тяжести и перестанете ее замечать. Берегите эти мечи. У них есть имена, а значит, есть и души».
5: «Да, отец!» —
4: сказал Толт, на мгновение опередив брата.

Времени прошло мало, но во всех сражениях успел побывать Лэдэш Белокожий. Множество врагов он убил. И даже в самых страшных сечах ни клинок, ни копье, ни стрела противника не задевали его. За такое везение друзья дали Лэдэшу новое прозвище — «Счастливчик». Друзья считали, что Лэдэша берегут боги, но сам он знал, что причина его удачливости — в искренности. Искренность — та сила, что может подчинить себе все. Поступай так, как велит сердце, и тогда мир встанет на твою сторону. День ото дня росли умения Лэдэша. Неустанно постигал он новые знания, используя для этого все свободное время. Бою на мечах учил его сивобородый Джот, искусству обращения с копьем Красный Фекс, стрельбе из лука охотник Ронал. Но не только воинские науки интересовали Лэдэша. За 10 дней постиг он письменную грамоту и научился читать. Часто беседовал он с монахом Элом, с Отом-стихослагателем, с волшебником Зоем, а иногда и с самим благородным Эром Покатомом. Не забывал Лэдэш мудрого десятника Кенрана и других своих прежних товарищей и наставников. Внимательно слушал он речи бывалых людей, с замиранием сердца открывал драгоценные книги. Ум его был подобен большому узкогорлому кувшину, опущенному в воду познания.

0: Я передал вам многое из того, что знал сам. Почти все, что был способен передать, сказал однажды отец, сидя в тени липы и глядя на повзрослевших сыновей. Но есть вещи, рассказывать о которых бессмысленно. Их нужно самому увидеть, почувствовать, пережить. И только так, на своем опыте, их можно постичь. Невозможно описать цвет тому, кто не различает цветов, и точно так же невозможно объяснить, что такое любовь, не испытавшему это чувство. Отец вздохнул и замолчал. Над его головой шелестела листва, и бежали вытянувшиеся длинными косами розовые облака. За его спиной, превратив всю воду пруда то ли в красное вино, то ли в кровь, садилось огромное солнце.
1: «Последнее время я часто думаю о смерти. Значит, она уже в пути. Она идет на мой зов», — тихо сказал отец. «Скоро я уйду во тьму и, наконец-то, познаю то, что не открыто никому из живых и что так сейчас меня мучит. Я завершаю свой путь и делаю это со всей искренностью, что осталось в моей душе, в моем сердце. Какое-то время мы шли вместе, но дальше скоро вы пойдете одни. Только так вы сможете познать то, о чем я не смог вам рассказать».
0: В тот вечер Толт снова опередил Эшта, хоть он был и не рад этому. Старший брат первым не смог сдержать слезы.

Сражение под городом Алдеган стало для Ледоша-счастливчика последним. На огромном поле, заросшем ковылем и травой горчанкой, сошлись две огромные армии. Тени пущенных стрел густым сумраком легли на землю. Удары лошадиных копыт размололи почву в мелкую пыль. С лязгом двинулись друг на друга шеренги закованных в броню воинов и сшиблись, грохоча, подобно грозовым тучам. Ледыш с сотней товарищей стоял на вершине холма, с которого следили за ходом битвы Эрпа Котом и дюжины его полководцев. Ничто не предвещало опасности. Сосредоточенный Эрпа Котом острием меча рисовал на песке расположение вражеских войск, полководцы отдавали команды верховым гонцам, тревожно рокотали сигнальные барабаны, массивные, словно валуны, истошно взрёбывали боевые горны, длинные, словно сказочные змеи Эльгиньи. И никто не замечал, как по северному склону холма ползут осиены, воины-невидимки, люди-демоны, наемники южных земель. Каждый в маске, скрывающей лицо. У каждого легкий черный меч, пояс с метательными ножами и отравленными дротиками, тонкая удавка на запястье, стилет у бедра, железные когти на перчатках, ослепляющий порошок в карманах. Никто не умеет лучше прятаться. Увидеть Осиэна можно лишь за миг до смерти. Никто не дерется так, как они, кувыркаясь и прыгая, чередуя оружие, а то и вовсе обходясь без него. Кулак Осиэна подобен молоту, ладонь словно наконечник копья, вытянутый палец будто стальной шип. Ледыш-счастливчик обернулся в тот миг, когда за его спиной бесшумно поднялась в рост темная фигура. Шипя прошил воздух смертоносный дротик, но Ледыш сумел отбить его клинком. Метательный нож сверкнул на солнце, наткнулся в нашитую на жилет пластину и упал, словно пчела, потерявшая жало. С яростным ревом кинулся на страшного врага Ледыш, всю силу вложил в удар меча, но бесплотной тенью скользнул Сиэн в сторону, перевернувшись в воздухе, будто уличный акробат. Черным крылом заплясал в его руках узкий клинок, и Ледыш попятился, не зная, как подступиться к противнику. 25 осиенов столкнулись с дружинной сотней, и почти сразу численность отрядов сравнялась. Первого осиена Ледыш-счастливчик убил старым тесаком. Лишившись меча, упав на землю, видя над собой занесенный черный клинок, он успел откатиться в сторону, сгреб горсть пыли, швырнул ее в лицо, закрытое маской, выхватил тесак и отчаянно рванулся вперед. Второго осиена Ледыш подстрелил из лука. Стрела пробила шею врагу, когда тот, разметав защитников, мчался к благородному Эру. Третий осиен перерубил тетиву лука и отсек Ледышу два пальца на левой руке. Кровь брызгами летела во все стороны, когда два меча, черный и сверкающий белый, рубили друг друга, сыпля искрами. Кровь хлынула фонтаном, когда голова Осиэна покатилась в переломанный ковыль. 13 воинов и 13 человека-демонов сцепились намертво. Схватка продолжалась недолго, но сражающимся казалось, что прошла уже вечность. Один за одним падали бойцы на залитую кровью землю, и время для них замирало навсегда. А когда вечность завершилась, в живых остался лишь один боец. Он стоял на коленях перед убитым врагом и пытался выдернуть засевший в теле меч. Пальцы скользили по мокрой от крови рукояти. Силы одной руки не хватало, но вторая рука, без двух пальцев, валялась в стороне. Ледыш-счастливчик, ставший Ледышем одноруким, тупо дергал меч и зыркал вокруг бешеными слепыми глазами. Он не понимал, что бой закончился. Он не знал, что сражение под городом Алдеган уже выиграно.

0: Отец умер тихо. Смерть нашла его осенней ночью, темной и дождливой. Прощаться с покойным пришло много людей, но их общее горе было ничтожным по сравнению с горем братьев. 3 дня лежал мертвец в доме, а потом его отнесли в склеп и положили рядом с женой, о которой при жизни он так редко рассказывал и которую так часто вспоминал. 3 декады горели свечи у постели покойного, а потом погасли разом, и дым от горячих фитилей сплелся в призрачный силуэт, поднялся к потолку и растаял. 3 месяца потребовалось братьям, чтобы пережить смерть отца и смириться с потерей. Только теперь они поняли его слова о том, что существуют вещи, рассказывать о которых бессмысленно. Вещи, представления о которых можно получить, лишь увидев их, почувствовав, пережив. «Мы пойдем дальше», — сказал Толт, задумчиво глядя в огонь очага и водя пальцем по клинку, лежащему на коленях. «Мы продолжим дело отца, как он того хотел. Мы станем лучше». На улице был рассвет. Заиндевевшие окна теплились багрянцем. Сейчас каждая из них казалась жерлом печи.
1: «Мы не сможем идти дальше, если останемся здесь», — сказал Эшт. «Отец хотел, чтобы мы помогали людям».
0: «Слишком рано», — покачал головой Толт. «Мы еще не готовы».
1: «Мы взяли все, что он мог нам дать», — настаивал младший брат. «Теперь нужно идти в мир, а не сидеть на одном месте».
2: «Здесь есть все необходимое, чтобы продолжить обучение. Мы пригласим учителей и наставников. У нас достаточно для этого денег».
1: «Учителя и наставники не дадут тебе больше, чем дал отец».
2: «Но он сам все время у кого-то учился, здесь».
1: «Если бы не мы, он вряд ли бы сидел дома».
2: «Сперва он осел здесь, а уж потом родились мы».
1: «Ты можешь меня переспорить, брат, но тебе не удастся меня переубедить».
2: «Я знаю твое упрямство, брат, и не надеюсь тебя переубедить. Я лишь прошу, поверь мне. Ты же сам знаешь, сам чувствуешь, что мы еще многому можем научиться».
1: «На манекенах и игрушечном замке».
2: «Может, хватит сражаться тупыми мечами?
1: Не пора ли совместить учебу и благие дела? Не самое ли время продолжить ученичество в новых условиях?»
2: «Такая учеба может стоить жизни. Что проку будет от тебя мертвого? Чему ты научишься тогда и какие благие дела совершишь? Мы останемся и будем тренироваться. Мы уйдем!»
0: Их голоса бились о потолок, о широкую балку, на которой углем и мелом были нарисованы знаки обереги. Братья размахивали руками, добавляя вескости своим аргументам. Они хватались за головы, словно удивляясь тупости собеседника, фыркали, хмыкали, хлопали в ладоши, стучали пальцем по лбу, отдувались и вздымали очи горе. Они поссорились и 3 дня дулись друг на друга. Потом Эшт покинул отеческое имение, а Толт возобновил свои тренировки.

Ледуш-счастливчик выжил. Лекарь Горг перетянул ему обрубок руки кожаным ремнем, срезал ошметки мяса, остановил кровь раскаленным железом, обмазал ожог дурно пахнущим снадобьем. Волшебник Зои поводил руками над культей, бормоча заклинания, снял боль и успокоил сердце быстрыми холодными касаниями. Знахарь Йень окурил Ледуша едким дымом, влил ему в глотку целебный бульон, повесил на шею корень травы многосилы. Две декады бился в горячке Ледыш однорукий. Виделось ему, что бой с эссиенами не кончился. Чудилось, что они и мертвые поднимаются на ноги и ковыляют к благородному эру по котому, стоящему на вершине холма. А на пути у них лишь он, Ледыш белокожий, Ледыш счастливчик. На 22-й день Ледыш однорукий открыл глаза и увидел потолок, сплошь исписанный знаками-оберегами. Мальчишка, дежуривший возле койки героя, испуганно встрепенулся и сорвался с места. Оглушительно хлопнула дверь.

0: Пять лет пролетели словно месяц. Каждый новый день Толда был похож на прежние дни. Неустанно тренировался старший брат, и ничто не могло отвлечь его от занятий. С усердием оттачивал он свое мастерство, увлеченно постигал новые знания. Из собранных отцом книг узнал он многие тайны и теперь спешил в них разобраться. Издалека приходили к нему наставники, показывали свое искусство, за большие деньги открывали маленькие секреты. Наступало время, и Толд в учебном поединке побеждал своего учителя, значит, пора было искать нового мастера. Искусство боя ногами, искусство опережающего удара, искусство закрытого дыхания, останавливающего крика, пронзающего взгляда — все это постиг Толд. И хоть умения его пока были несовершенны, он верил, что со временем разовьет их. Но оставалось еще многое, о чем Толд лишь читал в книгах и древних свитках. Тайные умения осиенов, бой с закрытыми глазами, учение о жизненной энергии и ее потоках, искусство каменной кожи. А как много книг оставались еще непрочитанными. Благородный эр Покатом опустился на одно колено перед кроватью, на которой лежал Ледыш однорукий. «Приветствую тебя, младший Ир Ледыш, герой сражения при Алдегане!»
1: Испуганный герой попытался подняться и вдруг обнаружил, что у него нет левой руки.
0: Болезненный спазм сжал горло, и Ледыш захрипел. «Не возражай!» — дернул плечом эр Покатом. «Я не ошибся. Своей властью и волей я дарю тебе титул младшего Ира, а также 40 тетров плодородной земли, 20 тетров леса, 3 деревни и 200 душ крестьян». Ледыш сплюнул коричневую мокроту на серую ткань тюфика. «Я освобождаю тебя от службы», — продолжал благородный эр, «но разрешаю тебе и твоим потомкам использовать оружие во благо людское и для защиты себя и своих владений».
2: Ледыш с трудом повернулся, посмотрел благородному эру прямо в лицо, сказал едва слышно:
3: «Я сам во всем виноват».
0: «Что, младший Ир?»
1: «Я не слышу».
0: Эр Покатом наклонился к Ледышу.
3: «Я стал сомневаться, верно ли поступаю. А сомневающийся солдат уже не солдат. Я был неискренен. Я сам виноват».
0: «Поправляйся, младший Ир», — сказал эр Покатом, решив, что Ледыш бредит. Он поднялся, выпрямился, развернул плечи, оглядел тесную комнату. «Привыкай. Теперь все будет по-другому», — громко сказал он, утвердительно кивнул и вышел.
3: «Все будет по-другому», —
0: повторил Ледыш, думая о том, что и в сомнениях может таиться великая искренность.

10 лет минуло с того дня, когда Эшт покинул родной дом. Многими дорогами он прошел, не забывая о том, что следует дорогой отца, своей главной дорогой. И он надеялся, что сумел уйти достаточно далеко. Его узнавали. О нем рассказывали были и небылицы. О нем слагали баллады. Однажды на рынке он видел лубки со своим изображением. Торговец нахваливал товар, выкрикивал, что лучших оберегов от бед и нечисти не найти. Золотая литера «Э» была начертана в углу каждого лубка, точно такая, что красовалась на бархатной повязке у него на левой руке. Его боялись и ненавидели. Те, у кого была черная душа и злые помыслы. Те, кого он преследовал и истреблял. Убийцы, разбойники, воры, ведьмы, колдуны. Разные люди с поклоном приходили к Эшту и просили защиты. И он никогда не отказывал. Знаменитый меч его испробовал разной крови. И горячий людской, и гнилой мертвячий, и зеленый, текущий в жилах чудовищ. Доводилось пронзать ему и тех, в ком крови никогда не было. Недобро встретили крестьяне нового хозяина. И немало времени потребовалось однорукому Ледышу, чтобы расположить их к себе. Вместе с селянами выходил он на поля. Как мог, работал вместе со всеми, не требовал оброк, не запрещал ходить в леса, не сёк розгами за провинности. Но во всем этом крестьяне видели хитрость. Говорили, что, мол, добрится новый господин, притворяется хорошим до поры до времени. А дай срок, и девок к себе потащит, и баб начнет на задворках вожжами хлестать, а мужикам клейма на лбу ставить, чтоб далеко не сбежали. Может, так и продолжалось бы долго, но в округе появилась шайка Оха Горбатого, и житья селянам не стало. То на ярмарке разбойники кого ножом пырнут, то молодуху по ягоду ушедшую чести лишат, то скотину ночью со двора уведут. И чем дальше, тем наглее становились разбойничьи выходки. Уже и белым днем не боялись они показываться. Бывало, прискачут в деревню, бряцая оружием, запалят крышу амбара, собак постреляют, кур наловят и назад в леса. Вышли однажды мужики против шайки, да чуть все не полегли. Лишь пятеро сбежать сумели. Спрятались в погребах, да один мертвым притворился, калекой стал. Сильно потоптали его кони Оха Горбатого. Узнал об этом Ледыш, собрал всех людей. Долго с ними говорил, сердился, что не пришли они к нему за помощью. Молчали мужики, хмурились, под ноги себе смотрели. Думали, чеши, чеши языком, новоявленный Ир. Много ли с тебя проку, Сыднорухова? Распустил Ледыш людей и стал собираться. Была у него хорошая кольчуга, но надел он старый кожаный жилет, обшитый железом. Был у него посеребряный шлем, но нахлобучил он на макушку помятый медный шишак. Взял он меч и топор на длинной рукояти, сложил в мешок припасов на 5 дней и ушел из дома. Никому ничего не сказав, поселился Ледыш в заброшенном сарае на краю одной из деревень, той, в которую чаще всего наведывался Ох с лихими людьми. 3 дня жил, питаясь тем, что было в мешке. А когда заметил вдалеке хвост пыли, вышел на дорогу, перегородил ее длинной оглоблей и встал, спрятав за спиной культю. Много пар глаз с недоверием следили за ним. Видели они, как прискакали 2 десятка раз

0: Недолго длился этот бой. И когда осела пыль, селяне увидели, что Ледыш-заступник все так же стоит на дороге, опустив единственную руку, а вокруг него лежат тела разбойников. И словно огородное пугало висит на покосившейся изгороди обезглавленный Ох. Странные чувства испытывал Толд, когда слушал рассказы о подвигах своего брата. Смутно делалось на душе, и неясные сомнения тревожили ум.
1: «Еще слишком рано», — успокаивал себя Толд. «Я пока не готов, так многому нужно научиться. Но придет время, и обо мне будут говорить во сто крат громче. Мои подвиги затмят деяния брата».
0: Толд не сомневался, что его мастерство превосходит мастерство Эшта. Толд всегда и во всем был первым. И с особенным ожесточением, со злой искренностью он вновь приступал к изнуряющим тренировкам. Не сиделось на месте однорукому Ледышу. Оставив поместье на попечении управляющего, раз за разом уходил он в большой мир. Случалось, на протяжении многих месяцев не было от него известий, и селяне уже начинали волноваться, не случилось ли что с Иром Ледышем. Но он возвращался. Иногда загорелый почти до черноты, иногда страшный, исхудавший, иногда израненный и усталый. Никогда не хвалился он своими делами, но до крестьян доходили слухи о его подвигах, и они гордились своим одноруким Иром. ...25 лет провел Эшт в добровольном изгнании. 25 лет старался не вспоминать он о родных местах. Но однажды проснулся с чувством горечи и тоски, и его неумолимо потянуло в края, где прошло детство. 3 долгих месяца заняла дорога домой, и радость узнавания переполняла Эшта в конце пути. Широко улыбаясь, взошел он на крыльцо отеческого дома. Дверь открылась, и в проеме показался... Сперва ему почудилось, что это отражение в зеркале.
1: «Здравствуй, брат!»
0: «Здравствуй!» Они долго смотрели друг на друга, потом обнялись. Толд первым шагнул навстречу, первым развел руки.
1: «Как ты?»
0: «Хорошо, а ты?» «Неплохо». В зале, где когда-то отец вручал им мечи, они сели за обеденный стол и подняли чаши с вином.
2: «За твое возвращение!»
0: «За тебя!» Им было о чем поговорить, но что-то мешало их разговору. Они оба чувствовали себя стесненно, и так продолжалось, пока не опустел глиняный кувшин.
2: «Я слышал, ты стал знаменитостью, брат!» — с кривой усмешкой сказал Толд.
0: «Я просто помогаю людям», — пожал плечами Эшт. «А как твои успехи?»
2: «Очень хорошо. Недавно мне удалось расшифровать древний манускрипт, где описываются боевые приемы лесных людей».
0: «Никогда о них не слышал».
2: «Я знаю многое, о чем даже отец не подозревал».
0: «Но сделало ли это тебя сильней?»
2: «Конечно! Можешь ли ты воткнуть меч в камень?»
0: «Это невозможно».
2: «Возможно, если ты умеешь менять суть вещей».
0: «Я вижу, ты очень продвинулся в изучении книг, но только в поединке видно настоящее искусство воина».
2: 40 наставников обучали меня. И над каждым одержал я победу».
0: «В учебном поединке?»
2: «Не имеет значения, каким мечом ты дерешься».
0: «Но значение имеет то, ради чего ты поднял меч».
2: «Ты укоряешь меня, брат?»
0: «Я просто тебя жалею». Они замолчали, тяжело дыша. Толд мял в руке кусок хлеба. Эшт водил пальцем по столешнице.
2: «Я выбрал верный путь, брат», — сказал Толд, когда молчание стало казаться опасным. «Мое искусство выше твоего, и мой меч гораздо сильней!»
0: «Твой путь никуда не ведет. Ты просто топтался на месте. Это я шел верной дорогой!»

0: и мои умения не хуже твоих.
1: Мы можем проверить это?
0: В учебном бою на палках, пренебрежительно хмыкнул Эшт.
1: Если тебе угодно, мы станем биться нашими мечами, вскинулся Толт.
0: Вино кружило им головы.

0: Из очередного странствия Ир Ледыш вернулся не один. Маленькая женщина с непривычно круглым лицом ехала вместе с ним. Она была красива, но красота ее была странной. Прошло совсем немного времени, а все уже знали. Ир Ледыш привез невесту и, кажется, наконец-то решил крепко осесть на своей земле. Свадьбу играли осенью. Три деревни веселились до упаду. Множество гостей прибыло из дальних краев. Наведался даже престарелый Эрпа Катом. Подарил двух жеребцов орвийских кровей. Жарко пылали огромные костры, пожирая богатые подношения. Весело взвизгивали дудки приглашенных музыкантов. Бухали барабаны, звенели колокольцы. Жена Ледыша умерла через год, оставив ему двух сыновей, двух близнецов. Под дождем на раскисшем поле сшиблись два меча родственника — непобедимый и добро несущий. В грязи на колючей стерне схлестнулись в бою два брата-близнеца. Тонко пела сталь, отрывисто лязгала и скрежетала. Сонно чавкала под ногами земля, всхлипывала, будто живая. Словно в забытьи рубились братья. Каждый верил, что правда на его стороне, и каждому хотелось доказать свою правоту. Со всей искренностью, что была в их сердцах, сражались они, и разум их без следа растворился в яром поединке. 25 лет не виделись братья, но каждый день они мысленно спорили друг с другом. Не потому ли так истово занимался Толт? Не потому ли столь жадно помогал людям Эшт? Теперь пришло время разрешить затянувшийся спор. Не один час рубились близнецы. Пот заливал им глаза, кровь марала одежду. Опустилось к западу солнце, и холодный багрянец проступил на небе. Страшно каркнул со старой ракиты ворон, и с жутким хрустом вошел клинок в грудь. Толп выпустил меч. Эшт стиснул зубы и побелел. «Я сильней!» — сказали они вместе. «Я первый!» Упал в грязь, несущий добро. Вдоволь глотнул крови непобедимый.
1: «Брат!»
0: — хрипло выкрикнул Толт с нарастающим ужасом, глядя в исказившееся лицо близнеца, словно в зеркало.
1: «Я не думал! Я не хотел!» «Мы оба хотели!» —
0: простонал Эшт, держась за клинок, пронзивший его грудь. Кровь пузырилась на синих губах.
1: «Мы...»
0: Он упал. Через 3 дня Эшт лег рядом с матерью и отцом.

0: Старшего сына Ледыш вдовец назвал Толдом, что с языка племени рондов переводилось как «непобедимый». Младшему сыну Ир дал имя Эшт. У серых людей это короткое слово означало «несущий добро». Много времени проводил Ледыш возле колыбелей. Туманились его глаза, когда смотрел он на детей. Разное думалось. И не было рядом той, что могла бы разделить тяжесть его дум.
1: Иступленно, словно обезумев, тренировался Толд. Монотонными упражнениями отгонял он жгучие чувства вины. В движении искал он облегчение. Изнеможением боролся с мучающими мыслями. Стремительно неслись одинаковые дни. Весна сменяла зиму, незаметно пролетало лето, осенние листопады вдруг оборачивались белой метелью, и так год за годом. Прошло время, и гнетущие чувства притупились. Но и теперь Толд не позволял себе отдохнуть. Он учился за двоих, за себя и за убитого брата.
2: «Нужно стать величайшим!» — бормотал он, рассекая соломенные снопы легким стремительным взмахом клинка. «Только величайшему подвластны великие дела!»
0: Нашелся бы в мире противник, равный ему по силе. Возможно. Толк не знал наверняка, но он видел, чувствовал, что ему есть куда двигаться, куда развиваться, и он спешил. Он стремился достичь совершенства. Но чем дальше продвигался Толк, тем труднее давались ему новые знания и умения.
2: «Это нормально», — говорил он себе. «Чем ближе к вершине горы, тем тяжелее путь».
0: Толду казалось, что он видит эту вершину, когда его свалила болезнь. Без малого год боролся он с предательской слабостью. Иногда ему становилось лучше, но едва он приступал к тренировкам, как болезнь возвращалась и вновь принималась грызть его изнутри. Лекари и знахари требовали от него спокойствия, а он гнал их от своей постели. Его кормили бульонами и отварами, а он велел нести мясо, хоть и не мог его разжевать. Толд все же одолел болезнь, но после этого в нем что-то переменилось. Иногда он листал книгу и не мог понять, знакомы ли ему описанные там приемы, или же он впервые о них читает. Иногда меч казался ему неподъемно тяжелым, и ставшая скользкой рукоять выворачивалась из дрожащих пальцев. Иногда лук не желал сгибаться, а мишень в отдалении вдруг расплывалась бесформенным пятном.
2: Все это злило Толда. Он не понимал, что с ним происходит.
0: Но однажды он задержался у пыльного зеркала и вдруг увидел то, чего раньше не желал замечать. Морщины и седину, тусклые глаза и серые пятна на коже. Страшная правда открылась ему.
2: «Я старик»,
0: — сказал он, и мутные глаза его омылись слезами.
2: «Я не успел».
0: Долго смотрел на свое отражение Толд, и ему представилось, что это мертвый Эшт стоит перед ним.
2: «Неужели ты оказался прав, брат? Но ведь я был сильнее тебя!»
0: Он услышал ответ. Или это просто ему почудилось? «Ты топчешься на месте. Не пора ли шагнуть вперед?»
2: «Но я все еще не готов и уже никогда не буду!»
0: «Забудь об этом. Просто сделай шаг». За ужином Толд сидел, повесив голову. Быстрыми тенями шмыгла у стен прислуга. Сметенные шепотки тревожили тишину, мелькали за окнами факелы, фыркали на конюшне жеребцы, скрипели двери, лязгал металл. Он так и не дождался утра. Не утерпел. Глубокой ночью Толд отправился в свое первое и единственное странствие. Ледыш Однорукий часто вспоминал слова старого десятника Кенрана.
3: «Однажды ты не сможешь идти дальше», — не раз повторял тот. «Если ты не найдешь человека, кто сможет продолжить твой путь, то все пройденное тобой окажется бесполезной тратой сил и времени. Жизнь прожита впустую, если твою ношу некому подхватить».
0: Ледыш однорукий с тревогой и надеждой смотрел на крохотные ручки сыновей.
2: В одной из деревень Толда встретили так, будто давно его ждали. Староста вынес чару вина, накрытую ломтем соленого сыра, с поклоном протянул заезжему гостю.
4: «С великой просьбой обращаемся мы к тебе. Защиты ищем, о заступничестве просим».
2: Толд спешился, пригубил вино, прикусил сыр, вернул чашу. Гулко билось в груди сердце, пальцы левой руки крепко вцепились в рукоять меча.
3: «Что у вас случилось?»
4: «Великан-людоед поселился в дубраве за погостом, сторожит дорогу, ведущую в город. Никто не приходит с той стороны, и мы туда больше не ходим. А последнее время ночами стал он наведываться в деревню. 3 дня назад выбил дверь в доме кузнеца Стийка, вломился, утащил в лес его младшую дочку. А до этого сгинул в лесу бортник Тим, а сын его, Гронг, посидел и помутился умом, повстречав людоеда на ягоднике».
2: Толд читал о великанах и знал их повадки. Огромные, как рыжие медведи, могучие, словно тягловые быки, они не ведали чувства страха. С огнем обращаться они не умели, мясо ели сырым, вокруг их логовищ грудились обглоданные кости. Жертв своих великаны обычно убивали ударом дубины, а иногда придушивали, ломали ребра и ноги, спутывали лыком и живыми держали про запас.
3: «Я помогу вам», — сказал Толд, стараясь ничем не выдать свою неуверенность. «Только покажите мне дорогу».
2: Белым днем на коне он въехал в дубраву. Лишь под утро ползком вернулся в деревню. Левый рукав висел, словно кишка, набитая фаршем. Переломанная правая нога тяжело волочилась по земле. Брызги крови срывались с распухших губ, когда Толд прерывисто говорил:
4: «Я убил людоеда, но страх убил во мне искренность. Я думаю о смерти. Значит, она уже идет ко мне. Я стар. Мне никогда не стать великим воином».
3: «Это не так», — ответил ему староста.
4: «Ты был великим воином, и ты останешься таким навсегда».
2: В его словах было столько веры, что Толд с удивлением посмотрел говорящему в лицо, а потом прозвучало имя, и все стало ясно.
4: «Ты сделал так много, Эшт, благодетель, что никогда никто не усомнится в твоей силе и в твоем величии».
2: Толд застонал. Он совершил свой единственный подвиг, но вся слава досталась мертвому брату.

0: Снова был дождь. Толт лежал на кровати в чужой избе, смотрел в окно и думал об отце. В печи трещал хворост, на чердаке возились мыши, пахло свежим хлебом и сухой малиной.
1: «Проснулся?»
0: В комнату вошел староста Тимот. Потоптавшись у порога, он снял широкополую войлочную шляпу, встряхнул ее, окропив дождевой влагой половицы, повесил на гвоздь, пропустил бороду через кулак, вытер мокрую ладонь рубаху.
1: «Как себя чувствуешь?»
0: Подвинув стул к кровати, он присел.
2: «Уже лучше», — буркнул Толт.
0: Он действительно чувствовал себя гораздо лучше. Уже не так болела рука, размозженная дубиной людоеда, и нога срослась, зажила, только стал заметно короче. Отступила душевная мука, на смену ей пришло смирение. И в том, что его приняли за брата, Толду виделась некая высшая справедливость.
1: «Они здесь»,
0: — негромко сказал староста.
2: «Кто?»
1: «Твои дети».
2: «Что?»
1: «Твои сыновья хотят увидеть тебя, Эшт».
2: «Мои сыновья?»
1: «Да. Чему ты удивляешься? Мы сделали все, о чем ты нас когда-то просил. А они выполнили все, что ты им велел. Мы послали за ними сразу, как ты вернулся. Сейчас они здесь. Ждут, когда ты позовешь их к себе».
0: Толт закрыл глаза. Ему вновь стало страшно, как в то мгновение, когда на усеянную белыми костями поляну вывалился из кустов косматый великан.
1: «Дети? Сыновья? Почему Эшт ничего не сказал об этом? И что же теперь делать? Открыться? Но поверят ли ему после всего? Да и нужно ли людям знать правду?»
0: Толт пересилил страх, открыл глаза.
1: «Пусть они войдут».
0: Они вошли. Рослые, крепкие, широкоплечие.
3: «Здравствуй, отец!»
0: Один чуть старше, ему, наверное, скоро исполнится 18. Другому на вид 16 лет.
2: «Как вас зовут?»
0: — неуверенно спросил Толт. Легкое удивление тенью легло на лица парней.
3: «Лэд», — сказал старший. «Ош», — назвался младший.
0: Долго смотрел на них Толт и медленно теплел его взгляд. Новой решимостью наливались его глаза.
2: «Рад вас видеть. Чем занимались?»
3: «Как ты велел, прилежно обучались у мастера Гроя и ждали твоего возвращения, отец».
2: «Многое ли передал вам мастер?»
3: «Месяц назад он сказал, что мы превзошли его».
2: «Что ж, значит...»
0: Толт покачал головой, в мыслях все еще споря с собой.
2: «Значит...»
0: Он замолчал. Сыновья выжидающе смотрели на него, и он вдруг почувствовал, что уже не сможет от них отказаться.
2: «Значит... нам пора домой», —
0: выдохнул Толт, и на душе сразу полегчало. Великая искренность затопила его сердце. Искренность, порожденная великой ложью.
2: «Я уже поправляюсь, мальчики мои», — заговорил Толт, торопясь и не позволяя сомнениям вернуться. «Так что давайте собираться и без промедления вместе отправимся в дорогу. Последнее время я часто думал о смерти, а значит, она уже идет ко мне. Но, надеюсь, у нас хватит времени, и я еще многому вас научу. Впрочем, есть вещи, о которых даже я не смогу рассказать. О них бессмысленно рассказывать. Их можно постичь только на своем опыте, на делах и ошибках».
0: Толт говорил и улыбался. Никогда раньше ему не было так легко и спокойно. Теперь он верил, что жизнь их отца не была напрасной, и жизнь Эшта — его собственная жизнь. Он уже представлял, как однажды вечером позовет детей в зал, где на дубовом столе будут лежать два бархатных свертка, перевязанные золотой тесьмой, и вручит детям бесценные мечи. Он знал, что скажет, передавая оружие сыновьям.
2: «Имя этого меча непобедимый. Имя его брата — Добро Несущий. Три величайших оружейника сделали их для вашего деда. Я хочу, чтобы отныне эти клинки всегда были вместе.
0: Толт решил, что если когда-нибудь сыновья спросят его о том, кто это третий лежит в семейном склепе рядом с дедушкой и бабушкой, то он ответит:
2: «Это мой младший брат, ваш дядя. Он умер безвестным, ничего не сумев сделать. Он так долго готовился к жизни, что не успел пожить. Его звали Толт».

в русскоязычной литературе рассказы о домовых занимают весьма заметное место. И наверняка многие из вас помнят мультфильмы о домовых, книжки о домовых. Вот еще один вариант новейшей литературы. Далее Трускиновская «Перышко». Во многих квартирах многоэтажных домов тихо и неприметно живут домовые. Живут они обычно семьями. Сам домовой дедушка, его супруга, дитя или даже двое детей, редко у кого трое. Если вдруг в многоэтажке прибьется домовой одиночка, соседи, разобравшись, с кем имеют дело, либо прогонят вза шеи, либо пособят в важном деле женитьбы. На то у них есть ведомые свахи, которые хоть на другом конце города найдут невесту. Но такое бывает редко. А еще реже случается, что домовой, которого всем свахам не удалось женить, доживает до весьма зрелых лет в одиночестве и даже этим гордится. Как раз таким чудаком был домовой дедушка Евсей Карпович. Как так получилось, никто не понимал. Когда в семействе домовых рождается парнишечка, то сперва его, понятное дело, мамка холит и лелеет, потом он у родного отца на побегушках подай принеси. Следующая ступенька – домового подростка определяют подручным к почтенному домовому дедушке, у которого не забалуешь, и там он осваивает все тонкости ведения домашнего хозяйства. Наконец, домовые на сходке решают, что подручный созрел для самостоятельной жизни, определяют его в подходящую квартиру, а сваха ищет ему невесту. Сам же искать не имеет права, потому не положено. Деды и прадеды впервые видели суженую за свадебным столом, и ничего, ладно жили. Нужно было иметь немалую ловкость, чтобы ускользнуть от шустрых языкастых свах. Евсею Карповичу это удалось. Он жил в однокомнатной квартире и служил молодому хозяину Денису. Денис работал и учился, ему было не до того, чтобы горелки на газовой плите начищать. А Евсей Карпович делал это в охотку, также истреблял моль, норовившую поселиться в пакетах с крупами, завел двух отменных пауков, чтобы ловили мух, и по ночам чистил обувку Дениса. Он еще почему привязался к своему студенту? Тот имел компьютер. Сперва это был большой железный чемодан. Евсей Карпович как-то туда залез и ничего не понял. Много пустого места, можно устроить склад для всяких мелочей. Но что-то шумит и гудит, на вопросы не отвечает. Потом вместо чемодана появился ноутбук. Денису родители на день рождения подарили. В ноутбук так просто не залезешь, но для домового, привыкшего лазить в интернет, он куда удобнее. Не нужно возить по коврику огромную мышку, а с шариком сбоку от клавиатуры можно легко управиться цепкой мохнатой лапой. Прочие домовые дедушки компьютера не понимали и побаивались. Они и к телевизору относились настороженно, иные запрещали женам и деткам его смотреть. Однако норовистые домовихи исхитрялись и потом друг дружке пересказывали, чего увидели, в меру своего понимания. Близился Новый год, и домовые изо всех сил помогали хозяевам навести порядок. Трудились и свахи. Многие домовые, в силу природной бережливости, хотели совместить свадебный пир с новогодним.

0: И вот в гости к домовихе Прасковье Степановне прибежала сваха Неанила Игнатьевна, причем прибежала издалека, два дня добиралась. Сваха была вдовой. Покойный домовой дедушка Маркел Афанасьевич много лет назад сдуру надышался той гадости, какой тараканов травят, вот и уснул навеки. А Неаниле Игнатьевне семейная жизнь поднадоела, другого мужа она искать не стала, тем более овдовевшие домовихи всем миру помогают, а ремесло свахи как раз было ей по душе. Неанила Игнатьевна обитала у доброй старушки. Старушка, впрочем, была убеждена, что подкармливает домового дедушку, а не домовиху-сваху. Она выставляла в чулан блюдечко с молоком, порой клала рядом конфетку и очень удивлялась, что порядка в доме не прибавляется. А какой порядок, если сваха все время в хлопотах и в бегах? Да и что проку от молока? Поневоле любое ремесло освоишь, чтобы питаться прилично. Правда, в силу отчаянного нрава и неуемной жажды подвигов сваха частенько попадала в странные и смешные истории. Был в ее жизни случай, когда чуть не поженила двух молодцов, так что пришлось спасаться от родни бегством. Прасковья Степановна совсем забегалась по хозяйству и была рада передышке. Она повела гостью в укромный уголок на антресолях за чемоданами, выставила угощения, чипсы и маленькие кусочки шоколада.
1: «А я вот с чем пожаловала», — сказала Неанила Игнатьевна. «У вас товар, у нас купец».
2: «Я вроде старшенькую уже отдала замуж, а младшенькой не время», — отвечала Прасковья Степановна.
1: «Да не такой товар и не такой купец».
0: И поведала она страшную, страшнее некуда историю. В доме, где она проживала, молодая домовиха Ефросинья Савишна в девках засиделась. Беда была в том, что ее батюшка, дожив до преклонных лет, скончался, и некому было на нее прикрикнуть да за ухо к свадебному пиру привести. Батюшке бы она не ослушалась, а осиротев начала чудесить. И такого, и сякого ей жениха предлагали, но своротит никак ей не угодить. А намедни вдруг осознала, что молодость давно кончилась. Молодые женихи, а пуще того их родители, такую невесту и на порог не пустят. Домовые дедушки в годах, всяк при своей супруге, куда деваться?
1: «И вспомнила я про вашего Евсея Карповича».
0: Прасковья Степановна расхохоталась. Домовихи отменно хорошо умеют визжать. С детства этому учатся. А когда хохочут, на всех этажах люстры трясутся. Люди думают: «Батюшки, землетрясение!» А эту домовиху развеселили. Хорошо, что такое редко случается.
1: «А зря смеешься, сестрица», — сказала сваха. «Думаешь, я не понимаю, что у меня за купец и что у тебя за товар? А я не с пустыми руками пришла. Я с приворотом».
2: «С приворотом?»
0: — удивилась Прасковья Степановна. Неанила Игнатьевна достала узелок, сделанный из пестрого лоскутка.
1: «Вот, я к гадалке, к бабке Бехтияровне ходила. Она мне на травке и на ракушке наговорила, увязала хитрым узлом, велела тайно жениху под постель положить и сказала, заговорила на новогоднюю ночь. А ночь это такая, многие гадания и привороты сбываются и получаются».
2: «Я тоже что-то такое слыхала»,
0: — пробормотала Прасковья Степановна.
1: «Ну так пособи, подложим подклад. Я тут денька два поживу, погляжу, как оно получается, а потом...»
0: Неанила Игнатьевна не сказала, что горемычная домовиха, засидевшаяся в девках, обещала очень хорошо заплатить за труды. А зачем? Прасковья Степановна чего доброго потребует свою долю за соучастие. Плата же была полпачки хорошего дорогого печенья, 6 больших лоскутов искусственного меха, фарфоровая крошечная тарелочка, как раз в пору для застолья у домовых, 2 мотка тонкой пряжи, большая человеческая горсть очищенных орехов. Домовые непрожорливые, этих орехов поди на год станет. Прасковья Степановна выторговала за помощь то, чего ей в хозяйстве не доставало. Красивых ситцевых лоскутков младшей дочки на приданое. и в последний, предпоследний декабрьский денек взялась за дело.

Обе домовихи по щелям в межэтажных перекрытиях отправились поглядеть, чем занимается Евсей Карпович, а если куда-то убрел, найти его постель и спрятать там подклад. И тут между ними вышел спор. Одна считала, что подклад нужно делать исключительно в новогоднюю ночь, другая, что в любое время, а как раз в новогоднюю ночь он и сработает. Так что спорщицы разошлись в разные стороны и какое-то время друг на дружку дулись. Евсей Карпович и не подозревал, какая на него устраивается облава. Он был занят делом, читал на экране ноутбука переписку Дениса с его подружкой Настей, кряхтел и горестно охал. Самого Дениса дома не было, ушел на дежурство. Если не подрабатывать, то денег, что присылают родители, на жизнь не хватит. Старый домовой дедушка не понимал, как люди, которые, по мнению Дениса, любят друг друга, могут друг другу наговорить таких гадостей. Потом он разозлился на глупую и неправильную человеческую молодежь и с горя полез на книжную полку, где стояли старые и очень полезные справочники и словари. Там Евсей Карпович хранил игрушку-пятнашку, подаренную Денисом. Случилось это, когда он увлекся компьютерной игрушкой настолько, что чуть не заболел. Денис решил, что простенькая пятнашка, где нужно двигать пластиковые квадратики, вреда здоровью не причинит. По стародавнему закону человек не должен видеть своего домового. Но так сложилось, что Денис несколько раз видел Евсея Карповича, и ничего, мир не рухнул. Однако домовой дедушка все же старался на глаза хозяину не попадаться, и потому он имел в однокомнатной квартире несколько удобных укрытий, одно из них как раз за словарями. Слух у домовых прекрасный. Вот он и услышал сквозь стены, как продвигаются, тихонько переругиваясь, две домовихи. Поняв, что они направляются к его жилищу, Евсей Карпович забеспокоился. Вот только этому ему не доставало. И он решил притвориться, будто отсутствует. Для этой цели домовой дедушка забрался повыше по полкам и, втиснувшись между книгами и стеной, свернулся клубочком. Войдя в квартиру, домовихи его окликнули. Он промолчал. Думал, решат, что он гостит у соседа и уйдут. Да и на что он домовихам? Непременно о какой-то глупости хотят спросить. Домовихи не уходили, а молча носились по комнате и кухне. Евсей Карпович даже забеспокоился, не воровать ли пришли. А потом услышал короткий смешок, и все стихло. Он выглянул из укрытия, домових не увидел. Тогда он вздохнул с облегчением. Убрались, вот и прекрасно. Евсей Карпович вернулся к ноутбуку и понесся по просторам интернета. Ему требовалась подсказка. Ведь новогодняя ночь на носу, нужно сделать хозяину что-то приятное. А что? Уборка! Так Денис и не заметит, что в комнате и на кухне прибрано. А что еще? Домовой дедушка мог заказать что угодно с доставкой на дом. Искусство делать заказы и оплачивать их он освоил теоретически, подглядывая за Денисом. Но что скажет хозяин, когда курьер притащит ему корзинку с дорогим вином и конфетами за его же деньги? Потом, услышав, что в прихожей отворилась дверь, Евсей Карпович скоренько закрыл все окошки с новогодней рекламой и шмыгнул со стола в подстолье, где у него был укромный уголок.

Когда Денис, посмотрев на экране ноутбука, что-то невразумительное и суетливое, лег спать, Евсей Карпович тоже отправился в свою спаленку, которую устроил в очень удобном месте возле теплой трубы парового отопления, за стенкой шкафа и плотной шторой. Он иногда завидовал домовым, живущим в семьях, где есть хозяйка, женщина в годах, имеющая запасы всяких полезных вещей. У нее можно разжиться клочком меха, лоскутом толстой ткани, старой варежкой, всем тем, что требуется домовому, мастерящему себе постель. В хозяйстве Дениса даже правильных носовых платков не было, только бумажные. Евсей Карпович с большим трудом утянул из мусорного ведра одну из двух приготовленных к выбрасыванию старых тапок. Еще он повыдергал из старой зимней куртки сколько нужно искусственного меха и на том успокоился. На сон грядущий домовой дедушка съел кусочек печенья, потому что ложиться спать на пустой желудок домовые не имеют права. Он устроился в тапке поудобнее и совершил ритуал поедания печенья. Обычно ему снились приятные сны. Конфеты, пирожки, теплые вязаные шарфы и варежки, красивые блюдечки с молоком и со сливками, а также лучшее, что вообще может быть на свете – орехи. Евсей Карпович приготовился блаженствовать. Да не тут-то было. Для блаженства непременно нужно побарахтаться, укладываясь поудобнее. Домовые называют свои задние мохнатые лапы, которыми ходят, на человечий лад ногами. Евсей Карпович уже на грани яви и сна вздумал поменять положение ног, закрутив их и зацепив ступнями друг за дружку. Но не вышло. Ноги оказались словно бы связаны незримыми и очень тонкими веревочками. Евсей Карпович подумал, какой гадкий сон. Он попытался брыкнуть незримого злодея, что накинул на ноги петли, и не получилось. Более того, прокладывая путь сквозь шелковистую шерстку домового дедушки, словно бы крошечные бисерные шарики покатились, таща за собой нити. Евсей Карпович взвизгнул и отчаянным рывком разодрал путы. Он не то выскочил, не то выкатился из тапки и отполз на несколько шагов. Зрение у домовых обычно отличное. Евсей Карпович несколько попортил свое, торча целыми днями перед экраном компьютера, однако увидел страшное. Из тапки торчали, колыхаясь и извиваясь, почти прозрачные нити длиной чуть ли не в полтора вершка. Казалось, в постели у домового дедушки поселился осьминог или кальмар, или еще какое-то чудище, которое можно увидеть только на экране ноутбука. Тихонько взвыл Евсей Карпович. Вообще-то он был не из пугливых. Он мог схватиться в драке не только с мышью, но и с крысой. Но кальмар в собственной тапке — это было для него чересчур. Главное, непонятно, откуда чудище взялось. Неужто выползло из ноутбука? Евсей Карпович снова позавидовал домовым, живущим в квартире, где есть пожилая хозяйка. У такой хозяйки непременно должна быть корзина с вязальными причиндалами, а там тонкие и острые металлические спицы. Того, кто засел в тапке, можно было бы насмерть заколоть спицей, но ее не было. Евсей Карпович сел на пол и стал наблюдать за нитями. Он думал, может, не найдя добычи, они уберутся туда, откуда взялись? В ноутбук, например. Но нити вернулись обратно в тапку и там затаились. Это было скверно. Конечно, домовой дедушка мог на скорую руку устроить себе постель в ином месте. Но для этого следовало понять, что нужно чудищу. Может, оно решило сожрать Евсея Карповича и будет за ним гоняться по всей квартире? Он заснет, а оно тут как тут. Характер у старого домового дедушки был тот еще.
Отступать он не привык. Нужно было искать оружие. Денис, ложась спать, опустил крышку ноутбука, самостоятельно ее поднять и поискать оружие в интернете Евсей Карпович не мог, оставались подручные средства. Немного поразмыслив, Евсей Карпович отправился на кухню. Там у Дениса, который вообще-то стряпней не увлекался, имелись кое-какие специи. Стоял также металлический баллон-пшикалка от летающей нечисти комаров. С тараканами Евсей Карпович без пшикалки отлично справлялся, а воевать с комарами не мог. Не умел летать. Таскать такой баллон для домового — задача сложная. Это ж его нужно сперва с полки на пол спустить, потом прикатить по полу к нужному месту, потом установить в боевую позицию. Евсей Карпович решил начать с обычного молотого перца. Красного и черного. Он изготовил из бумаги трубочку, зарядил ее обоими перцами для надежности, прокрался к тапке, вставил в нее нужный конец трубочки и изо всех сил дунул. Из тапки вылетело перечное облачко. Чтобы не расчехаться, Евсей Карпович быстро откатился в сторону. Прислушался. Вроде внутри тихо. Тогда он выждал немного, чтобы тапка проветрилась, и полез туда. Оказалось, рано радовался. Чудище выжило и попыталось на него напрыгнуть. Евсей Карпович выскочил и выругался на том древнем наречии, которым пользовались домовые до перехода на человечий язык. Пришлось возвращаться на кухню за комариной отравой. Как Евсей Карпович обвязывал баллон веревкой и почти бесшумно спускал его на пол. Как прикатил к своей тапке. Как нацелил в ее глубины и пустил туда струю вонючей дряни. История особая. Из тех героических историй, что старые домовые дедушки рассказывают внучатам. Потом он укатил баллон под рабочий стол Дениса, решив, что так скоро отрава хозяину не понадобится, до комариной поры далеко, а пока понадобится, придумается способ вернуть баллон на полку. Чтобы развлечься, Евсей Карпович сходил на кухню, где для него в уголке возле холодильника всегда было оставлено что-то вкусное. Съев половину ломтика полукопченой колбасы, он вернулся к своей тапке. Запах отравы еще оставался, но его можно было перетерпеть. Евсей Карпович полез в тапку и вовремя выдернул ногу, к которой прикоснулись прохладные и липкие нити. Больше средств бороться у него не осталось. Высвободившись, Евсей Карпович уселся в сторонке и затосковал. Обычно, когда домовой дедушка или домовиха сталкиваются с чем-то опасным и непонятным, созывается сходка. Там общими силами находят выход из положения. Кто-то другой созвал бы на чердаке сходку, кто-то... Но не Евсей Карпович. Во-первых, обычно в таких случаях решение находил он, поскольку знал, насмотревшись интернета, больше прочих домовых. А во-вторых... Ему было стыдно. Стыдно, что сам справиться не мог. Очень уж он был независимым и гордым. Просить о помощи — это было выше его сил. Признаться, что перепугался, тем более. Единственное, что вскоре пришло в голову — выбросить злополучную тапку вместе с квартирантом. Летом это было бы просто — отправить в окошко в свободный полет. А зимой-то окошко закрыто. И лапы домового дедушки тут... бессильный.

0: переночевал Евсей Карпович на кухне. И потом весь день ходил смурной, норовя заснуть в самых неподходящих местах. К тапке он не приближался, втайне он надеялся, что засевшая там нечисть помрет с голоду. А вскоре был новогодний вечер. Денис собирался встречать Новый год с друзьями. Уже одевшись, он пошел на кухню и положил в блюдечко Евсея Карповича несколько красивых конфет в нарядных блестящих бумажках. «С Новым годом, дед!» — сказал он. «С новым счастьем! Не скучай тут без меня!»
1: «Какое уж тут счастье!»
0: — почти беззвучно пробурчал Евсей Карпович. Денис потушил в квартире свет, оставив ноутбук открытым и включенным, и ушел. Евсей Карпович в иное время даже обрадовался бы, что всю ночь может носиться по просторам интернета, совершая открытие. Но сейчас, когда в тапке неистребимая нечисть, он радоваться не мог. Он не справился. Он еле уцелел. Он не знал, как быть дальше, и это настолько его угнетало, что он от горя тихонько завыл. Видно, это была скопившаяся за долгое время обида, причем на весь белый свет сразу. И она должна была вырваться на волю именно теперь, когда во всем доме радостная суматоха, во дворе уже начинается фейерверк, а старый домовой дедушка один в доме в компании непонятной гнусной нечисти. Выть в темноте... Занятие самозабвенное, вот Евсей Карпович и не заметил, откуда вдруг взялся мальчишка лет 13, светловолосый и кудрявый, в белой рубашке и белых же штанах по колено.
2: «Ты что стонешь?»
0: — спросил мальчишка, опускаясь на корточки и ставя на пол корзинку, сплетенную из золотистых прутьев.
2: «Тебя обидели?»
3: «А ты кто? Как ты сюда попал?»
0: Возмутился Евсей Карпович, с перепугу решив, что это покушение на хозяйское имущество.
3: «А ну, убирайся живо! Не то как завизжу!»
0: Визг домового не всякое человечье ухо способно вынести. Зная это, домовые визжат редко, только если их очень допекут.
2: «Как скажешь, Евсей Карпович!»
0: Ответил мальчишка и растворился в воздухе. Домовой дедушка фыркнул, надо же, какая чушь может померещиться. Потом вздохнул и опять тихонечко заскулил. Ему было очень плохо.
2: «А я знаю, что у тебя за беда»,
0: — раздался голос прямо над ухом. Евсей Карпович резко повернулся. Странный мальчишка улегся на полу, чтобы разговор был вроде как на равных, глядя в глаза.
3: «Ты кто еще такой, чтобы знать?»
0: — безнадежно спросил Евсей Карпович.
2: «Ангел я. Новогодний ангел».
0: Только и мог вымолвить домовой дедушка.
3: «А крылья?»
2: «Ну, если тебе крылья нужны».
0: И тут же они возникли за спиной у мальчишки, белоснежные и пушистые, в алмазных искорках, посверкали и пропали.
3: «Прости старого дурака»,
0: — сказал тогда Евсей Карпович.
3: «Беда у меня».
2: «Я знаю. Посмотрел уже. Это подклад».
3: «Какой подклад?»
0: — удивился домовой дедушка.
2: «Тебя женить хотят. Вот одна глупая бабушка и смастерила узелок со всяким мусором, наговорила на него, а наговор случайно очень сильным оказался. Она хотела твою волю связать, чтобы сваха к тебе пришла, а ты ей рассказать не мог. Что получилось, сам знаешь».
3: «Ноги мне связала! Еле отбрыкался! Послушай, ангел!»
0: — взмолился Евсей Карпович.
3: «Возьми, сделай милость, то, что в моей тапке, и выкинь в окошко!»
2: «Это нетрудно», — сказал ангел. «Только ведь ты сам виноват, что тебе этот подклад подсунули. У нас такая способность, когда с кем-то говорим, с человеком, с домовым, да хоть с лесной кикиморой, то разом все про него узнаем. Вот и я знаю, что ты по меньшей мере 10 раз мог жениться на пригожей хозяйственной домовихе, да все как-то уворачивался. А это нехорошо. У домового должна быть семья, детки должны расти.
0: Ты вековечный закон нарушил, Евсей Карпович.
3: Нарушил?
2: Горестно согласился старый домовой дедушка.
3: Да если они все мне были не по душе. Эх, не понять тебе, ангелочек.
2: Это ты неправду сказал, заметил ангел. Просто боялся ты, Евсей Карпович. Боялся потерять свободу, а взамен получить всякие обязанности. Ну да ладно, это дела давние. Давай договоримся так. Я тебя от подклада избавлю, а ты хоть на старости лет поживешь.

0: хозяйстве лишние лапы не помешают.
1: Ангел усмехался. А очень просто. Вот у меня корзинка, а в ней новогодние чудеса. Он достал перышко, дунул, распушил, чем-то остался недоволен и вынул другое.
2: Мы, новогодние ангелы, целый год эти перышки там наверху собираем. Ты положишь его туда, где спишь, и оно понемногу тебе поможет измениться, стать уживчивым и ласковым.
1: Да и хорошую домовиху подманит.
0: Да, согласился Евсей Карпович. Подманит.
1: Но в голове у него уже зрел замысел. Точно ты намерен жениться?
0: Точно, точно!
1: Закричал Евсей Карпович, протягивая лапы к перушку.
0: Давай сюда, забирай подклад.
1: Ангел протянул руку, и на ладони оказался пестрый узелок.
2: Забираю. А ты получай перышко, сказал он.
1: Евсей Карпович схватил неожиданный подарок и стал суетливо кланяться своему спасителю.
0: Ох, прям не знаю, как благодарить. Ох, выручил ты меня в беде неминучей. Ох, век твою доброту помнить буду,
1: выкрикивал он. Ладно, ладно, хватит. Некогда мне. Новогодняя ночь коротка, перышек же раздать нужно немало. С Новым годом, Евсей Карпович, с новым счастьем! Ангел исчез. Евсей Карпович беззвучно рассмеялся.
0: Счастливого пути тебе, дитятка,
1: пожелал он. Перышко в его лапе нежно светилось.
0: Вот и подарочек, вот и подарочек,
1: прошептал Евсей Карпович и, взяв перо в зубы, полез на Дениса в диван. Там он надорвал в углу изголовья ткань и засунул перышко поглубже.
0: «Давай, помогай!» —
1: сказал он.
0: «Пусть Денис с Настенькой помирятся и живут, ладно. Пусть поженятся. А я что? А я уж как-нибудь, как привык. Подумаешь, один. При них как-нибудь проживу».
1: Он пошел на кухню, развернул праздничную конфету, отгрыз кусочек и забрался в свою тапку. Потому что нельзя домовому ложиться спать на пустой желудок. Это нарушение вековечного закона, а такие законы нужно соблюдать. Так, с кусочком шоколада за щекой, Евсей Карпович и уснул. Уснул счастливым.

Заказ необычный. Доктор Вагнер старался говорить с надлежащим степенством. Насколько я понимаю, мы первое предприятие, к которому обращаются с просьбой поставить автоматическую счетную машину для тибетского монастыря. Не сочтите меня любопытным, но очень уж трудно представить себе, зачем вашему учреждению нужна такая машина. Вы не можете объяснить, что вы собираетесь с ней делать? Охотно, ответил лама, поправляя складки шелкового халата и не спеша убирая логарифмическую линейку, с которой производил финансовые расчеты. Ваша электронная машина модель 5 выполняет любую математическую операцию над числами вплоть до 10-значных. Но для решения нашей задачи нужны не цифры, а буквы. Вы переделаете выходные цепи, как мы вас просим, и машина будет печатать слова, а не числа. Мне не совсем ясно. Речь идет о проблеме, над которой мы трудимся уже 3 столетия со дня основания нашего монастыря. Человеку вашего образа мыслей трудно это понять, но я надеюсь, вы без предвзятости выслушаете меня. Разумеется.

0: сущности, это очень просто. Мы составляем список, который включит в себя все возможные имена Бога.
1: Простите?
0: У нас есть основания полагать, продолжал Лама невозмутимо, что все эти имена можно записать с применением всего лишь 9 букв, изобретенной нами азбуки.
1: И вы 300 лет занимаетесь этим?
0: Да. По нашим расчетам, потребуется около 15 тысяч лет, чтобы выполнить эту задачу. О, доктор Вагнер был явно поражен. Теперь я понимаю, для чего вам счетная машина. Но в чем, собственно, смысл всей затеи?
1: Лама на мгновение замялся.
0: Уж не оскорбил ли я его, спросил себя Вагнер. Во всяком случае, когда гость заговорил, ничто в его голосе не выдавало недовольства. Назовите это культом, если хотите, но речь идет о важной составной части нашего вероисповедания. Употребляемые нами имена высшего существа, Бог, Иегова, Аллах и так далее, всего-навсего придуманные человеком ярлыки. Тут возникает довольно сложная философская проблема, не стоит сейчас ее обсуждать, но среди всех возможных комбинаций букв кроются, так сказать, действительные имена Бога. Вот мы и пытаемся выявить их, систематически переставляя буквы.
1: Понимаю. Вы начали с комбинации А-А-А-А и так далее, и будете продолжать, пока не дойдете до Я-Я-Я-Я.
0: Вот именно. С той разницей, что мы пользуемся азбукой, которую изобрели сами. Заменить литеры в пишущем устройстве, разумеется, проще всего. Гораздо сложнее создать схему, которая позволит исключить заведомо нелепые комбинации. Например, ни одна буква не должна повторяться более 3 раз подряд.
1: 3?
0: Вы, конечно, хотели сказать 2.
1: Нет, именно 3.
0: Боюсь, что объяснение займет много времени, даже если бы вы знали наш язык.
1: Не сомневаюсь, поспешил согласиться Вагнер. Продолжайте.
0: К счастью, вашу автоматическую счетную машину очень легко приспособить для нашей задачи. Нужно лишь правильно составить программу, а машина сама проверит все сочетания и отпечатает итог. За 100 дней будет выполнена работа, на которую у нас ушло бы 15 тысяч лет.
1: Далеко внизу лежали улицы Манхэттена, но доктор Вагнер вряд ли слышал невнятный гул городского транспорта.
0: Мысленно он перенесся в другой мир. Мир настоящих гор, а не тех, что нагромождены рукой человека. Там, уединившись в заоблачной выси, эти монахи из поколения в поколение терпеливо трудятся, составляя списки лишенных всякого смысла слов. Есть ли предел людскому безрассудству?
1: Но нельзя показывать, что ты думаешь. Клиент всегда прав.
0: Несомненно, сказал доктор. Мы можем переделать модель 5, чтобы она печатала нужные вам списки.
1: Меня заботит другое – установка и эксплуатация машины. В наши дни попасть в Тибет не так-то просто.
0: Положитесь на нас. Части не слишком велики, их можно перебросить самолетом. Вы только доставьте их в Индию, а дальше мы все сделаем сами.
1: И вы хотите нанять 2 инженеров нашей фирмы?
0: Да, на 3 месяца, пока не будет завершена программа.
1: Я уверен, что они выдержат срок. Доктор Вагнер записал что-то на блокноте. Остается выяснить еще 2 вопроса.
0: Прежде чем он договорил, Лама протянул ему узкую полоску бумаги. Вот документ, удостоверяющий состояние моего счета в азиатском банке.
1: Благодарю. Как будто... Да, все в порядке.
0: 2-й вопрос элементарен, я даже не знаю, как сказать, но... Вы не представляете себе, сколь часто люди упускают из виду самые элементарные вещи. Итак, какой у вас источник электроэнергии?
1: Дизельный генератор мощностью 50 кВт, напряжение 110 вольт. Он установлен 5 лет назад и вполне надежен.
0: Благодаря ему жизнь у нас в монастыре стала гораздо приятнее.
1: Но вообще-то его поставили, чтобы снабжать энергией моторы, которые вращают молитвенные колеса.
0: «Ну, конечно», — подхватил доктор Вагнер. «Как я не подумал».

0: балкона открывался захватывающий вид, но со временем ко всему привыкаешь. 700-метровая пропасть, на дне которой распластались шахматные клеточки возделанных участков, уже не пугала Джорджа Хенли. Положив локти на сглаженные ветром камни парапета, он угрюмо созерцал далекие горы, названия которых ни разу не попытался узнать. «Вот ведь влип», — сказал себе Джордж. «Более дурацкую затею трудно придумать. Уже которую неделю модель 5 выдает километры бумаги, испещренные тарабарщиной. Терпеливо, неутомимо машина переставляет буквы, проверяет все сочетания и, исчерпав возможности одной группы, переходит к следующей. По мере того, как пишущее устройство выбрасывает готовые листы, монахи тщательно собирают их и склеивают в толстые книги. Слава Богу, еще неделя, и все будет закончено. Какие такие расчеты убедили монахов, что нет надобности исследовать комбинации из 10, 20, 100 букв, Джордж не знал. И без того его по ночам преследовали кошмары, будто в планах монахов произошли перемены, и Верховный Лама объявил, что программа продлевается до 2060 года. А что, они способны на это? Громко хлопнула тяжелая деревянная дверь, и рядом с Джорджем появился Чак. Как обычно, он курил одну из своих сигар, которые помогли ему завоевать расположение монахов. Ламы явно ничего не имели против всех малых и большинства великих радостей жизни. Пусть они одержимые, но ханжами их не назовешь. Частенько наведываются вниз, в деревню. «Послушай, Джордж», — взволнованно заговорил Чак, — «неприятные новости». «Что такое? Машина капризничает». Большие неприятности Джордж не мог себе представить. Если начнет барахлить машина, это может, о ужас, задержать их отъезд. Сейчас даже телевизионная реклама казалась ему голубой мечтой. Все-таки что-то родное. Нет, совсем не то. Чак сел на парапет. Удивительный поступок, если учишь, что он всегда боялся обрыва. Я только что выяснил, чего ради они все это затеяли. Не понимаю. Разве нам это неизвестно? Известно, какую задачу поставили себе монахи, но мы не знали, для чего. Это такой бред. Расскажи что-нибудь поновее, простонал Джордж. Старик Верховный только что разоткровенничался со мной. Ты знаешь его привычку, каждый вечер заходит посмотреть, как машина выдает листы. Но вот сегодня он явно был взволнован, если его вообще можно представить себе взволнованным. Когда я объяснил ему, что идет последний цикл, он спросил меня на своем ломаном английском языке, задумывался ли я когда-нибудь, чего именно они добиваются. Конечно, говорю, он мне и рассказал. Давай, давай, как-нибудь переварю. А ты послушай. Они верят, что когда перепишут все имена Бога, а этих имен, по их подсчетам, что-то около 9 миллиардов, осуществится божественное предназначение. Род человеческий завершит то, ради чего был сотворен, и можно будет поставить точку. Мне вся эта идея кажется кощунством.
1: И чего же они ждут от нас? Что мы покончим жизнь самоубийством?
2: В этом нет нужды. Как только список будет готов, Бог сам вмешается и подведет черту. Амба!
1: Понял. Как только мы закончим нашу работу, наступит конец света.
0: Чак нервно усмехнулся.
2: То же самое я сказал Верховному. И знаешь, что было?
0: Поглядел на меня так, словно я сморозил величайшую глупость, и сказал: «Какие пустяки вас заботят?»
1: Джордж призадумался. «Ничего не скажешь, широкий взгляд на вещи», — произнес он наконец.
0: «Что мы-то можем тут поделать?
1: Твое открытие ничего не меняет. Будто мы и без того не знали, что они помешаны».
2: «Верно, но неужели ты не понимаешь, чем это может кончиться? Мы выполним программу, а судный день не наступит. Они возьмут, да нас обвинят. Машина-то наша, не нравится мне все это».
1: «Дошло», — медленно сказал Джордж. «Пожалуй, ты прав.
0: Но ведь это не ново. Такие вещи и раньше случались.
1: Помню, в детстве у нас в Луизиане объявился свихнувшийся проповедник, который твердил, что в следующее воскресенье наступит конец света. Сотни людей поверили ему, некоторые даже продали свои дома, а когда ничего не произошло,
0: Они не стали возмущаться, не думай. Просто решили, что он ошибся в своих расчетах и продолжали веровать. Не удивлюсь, если некоторые из них до сих пор каждое воскресенье ждут конца света.
2: Позволь напомнить, мы не в Луизиане, и нас двое, а этих лам несколько сот. Они славные люди, и жаль старика, если рухнет дело всей его жизни. Но все-таки я предпочел бы быть где-нибудь в другом месте.
0: Я об этом давно мечтаю. Но мы ничего не можем поделать, пока не выполним контракт, и за нами не прилетят.
2: Что задумчиво произнес Чак, если подстроить что-нибудь?
0: Черт из два. Только хуже будет.
2: Не торопись, послушай. При нынешнем темпе работы 20 часов в сутки машина закончит все в 4 дня. Самолет прилетит через неделю. Значит, нужно только во время очередной наладки найти какую-нибудь деталь, требующую замены. Так, чтобы оттянуть программу денька на два, не больше. Исправим, не торопясь. И если сумеем верно все рассчитать, мы будем в аэродроме в тот миг, когда машина выдаст последнее имя. Тогда уж и нас не перехватить.
0: «Не нравится мне твой замысел», — ответил Джордж. «Не было случая, чтобы я не довел до конца начатую работу. Не говоря уже о том, что они сразу заподозрят неладное. Нет, уж лучше дотяну до конца, будь что будет». «Я и теперь не одобряю нашего побега», — сказал он 7 дней спустя, когда они верхом на крепких горных лошадках ехали вниз по извилистой дороге. «Не подумай, что я удираю, потому что боюсь. Просто мне жаль этих бедняк. Не хочется видеть их огорчение, когда они убедятся, что опростовалось у нас. Интересно, как Верховный это примет?» «Странно», — отозвался Чак. «Когда я прощался с ним, мне показалось, что он нас раскусил и отнесся к этому совершенно спокойно. Все равно машина работает исправно, и задание скоро будет выполнено. А потом, впрочем, в его представлении никакого потом не будет». Джордж повернулся в седле и поглядел вверх. С этого места в последний раз открывался вид на монастырь. Приземистые угловатые здания четко вырисовывались на фоне закатного неба. Тут и там точно иллюминаторы океанского лайнера светились огни. Электрические, разумеется, питающиеся от того же источника, что модель 5. «Сколько еще продлится это сосуществование?» – спросил себя Джордж. «Разочарованные монахи способны сгоряча разбить вдребезги вычислительную машину. Или они преспокойно начнут все свои расчеты сначала?» Ясно представлял себе, что в этот миг происходит на горе. Верховные ламы и его помощники сидят в своих шелковых халатах, изучая листки, которые рядовые монахи собирают в толстые книги. Никто не произносит ни слова. Единственный звук – нескончаемая дробь, как от вечного ливня, стучат по бумаге рычаги пишущего устройства. Сама модель 5 выполняет свою 1000 вычислений в секунду бесшумно. «Три месяца», — подумал Джордж. «Это кто угодно свихнется». «Вон он!» — воскликнул Чак, показывая вниз в долину. «Правда хорош?» «Правда», — мысленно согласился Джордж. Старый, видавший виды самолет серебряным крестиком распластался в начале взлетной дорожки. Через 2 часа он понесет их навстречу свободе и разуму. Эту мысль хотелось смаковать, как рюмку хорошего ликера. Джордж упивался ею, покачиваясь в седле. Гималайская ночь почти настигла их. К счастью, дорога хорошая, как и все местные дороги, и у них есть фонарики. Никакой опасности, только холод досаждает. В удивительно ясном небе приветливо сверкали знакомые звезды. Во всяком случае, подумал Джордж, из-за погоды не застрянет. Единственное, что его еще тревожило. Он запел, но вскоре смолк. Могучие величавые горы с белыми шапками вершин не располагали к бурному проявлению чувств. Джордж посмотрел на часы. «Еще час и будем на аэродроме», — сообщил он через плечо Чаку. И добавил чуть погодя. Интересно, как там машина? Уже закончила? По времени как раз. Чак не ответил, и Джордж повернулся к нему. Он с трудом различил лицо друга, обращенное к небу белое пятно.
2: «Смотри!» –
0: прошептал Чак, и Джордж тоже обратил взгляд к небесам. «Все когда-нибудь происходит в последний раз». Высоко над ними, тихо, без шума, одна за другой гасли звезды.

В этот день 64-летний Ли Чжангао получил диплом архитектора в Пекинском университете. Партия его поздравила. В этот день в Африке скончались от СПИДа 1526 детей. В этот день завершился неудачей еще один эксперимент по антигравитации в лаборатории компании Bell, но пресс-секретарь компании заявил, что теоретические задачи были решены на 100%. В этот день колумбийский адвокат Хорхе Домингес не нашел аргументов против того, чтобы нажать курок пистолета, приставленного к своему виску. В этот день в ходе перестрелки в Кашмире погибло 60 пакистанских и 70 индийских солдат. Оба правительства возложили ответственность за их гибель на противоположную сторону. В этот день 16-летняя болгарка Ирина Караметьева впервые попробовала кокаин в одном из лондонских пабов. 40 минут спустя она перестала быть девственницей. В этот день в зоопарке Лос-Анджелеса сдох от старости бабуин-альбинос по кличке Сноу. В этот день депутат от либеральной партии Сиру Масимото объявил перед всем парламентом Японии о том, что является гомосексуалистом. В этот день норвежец Даг Свенсен поставил рекорд для книги Гиннесса, открыв зубами 156 пивных бутылок. В этот день бельгийский педофил Жан-Луис Ламберт, 54 лет, был приговорен к пожизненному заключению. Этот приговор был вынесен с учетом улик, найденных с помощью интернета. В этот день камерунский рабочий из плантации Соргом Бамбао Бонго смотрел на небо и спросил у Бога, почему он так беден. Бог ему ничего не ответил. В этот день Европарламент продолжал дебаты о легализации марихуаны. Согласие так и не было достигнуто. В этот день Джефф Страйкер, порнозвезда геев, объявил о том, что уходит в отставку. В Сан-Франциско по этому поводу был объявлен траур. В этот день немецкий рокер Рутгер Эндер упал со своего мотоцикла при попытке перепрыгнуть Великий каньон Колорадо. В целом, в этот день не произошло ничего особенного, если не считать того, что вдруг появились неопознаваемые сигналы на экране локатора русской атомной подводной лодки «Минск». Появились медленно двигающиеся 15 металлических параллелепипедов высотой 6 метров на Елисейских полях в Париже. Появились розовые облака над Улан-Батором в Монголии. Вместо дождя из них посыпались лягушки и живая рыба. Появилось лохнесское чудовище перед зрителями, которые следили за регатой на Шотландском озере. Но и на этот раз его никто не сумел сфотографировать. Появились 5 необычных пирамид из блестящего кварца рядом с пирамидами Хеопса, Гизеха и Мисеринаса, но никто не сумел прикоснуться к ним. Их окружало мощное силовое поле. Появились тысячи мелких голубых насекомых на полу кафе «Лос Эчевария» в Гуаякиле, Эквадор. Когда местная официантка Глория попыталась вымести их, то получила сильный удар током. Появились 2 ассигнации достоинством в $1 000 000 каждая в подвальном хранилище одного респектабельного банка в Лозанне, Швейцария. Появились из ниоткуда 10 деревьев без листьев вокруг оазиса Сиди Аль-Фарум в пустыне Сахара. Высота их составляла почти 300 метров. Появились 6 одинаковых полковников Ульрихов Омов на военно-воздушной базе Темпельхоф в Германии. Каждый из них клялся, что именно он является настоящим. Появились красные пятна на снегу вокруг российской полярной станции «Мирный» в Антарктиде. За несколько минут они выросли до такой степени, что все снежное поле до самого горизонта стало красным. Появились миллионы перелетных голубей в небесах Висконсина. Вот уже 100 лет они считались вымершими. Появились несколько странных бесколесных машин, которые плыли на высоте 15 сантиметров над землей в парке Гинзы в Токио. Появилось за такой короткий промежуток времени столько вещей и существ, что все люди впервые пришли к одному и тому же выводу. Наконец-то появились инопланетяне. Инопланетяне, которые приземлились на своем корабле в Централ-парке Нью-Йорка, были гуманоидами с голубовато-зеленой кожей. На безукоризненном английском они сообщили, что прибыли из туманности Андромеды и хотели бы посмотреть какой-нибудь бродвейский мюзикл. Инопланетные гуманоиды с большими головами и раскосыми черными глазами, которые вошли в магазинчик Симона Валеско в Икитосе, Перу, попросили на ломаном испанском языке бутылку холодного грауханга. А так как этого напитка у Симона никогда не водилось, он дал им кока-колу. Они отхлебнули глоток и с отвращением выплюнули его. Древовидные инопланетяне, появившиеся возле оазиса Сиди Аль-Фарум, не реагировали ни на крики, ни на выстрелы бедуинов, но за считанные минуты высосали всю влагу из почвы оазиса и расцвели. Инопланетяне, которые материализовались в пустыне Гоби, были двуногими рептилиями без языка и поэтому общались при помощи жестов, но монгольские пастухи из чувства гостеприимства угостили их кумысом. Инопланетяне, которые, смеясь, парили на своих кораблях над землей в парке Гинза, могли бы сойти за обычных земных детей, если бы не были лопоухими, как летучие мыши. Они играли в догонялки в течение нескольких часов, время от времени пролетая сквозь какую-нибудь стену.
Инопланетяне в виде титанических пирамид в Египте не делали ничего, но и не позволяли никому приближаться к ним. Инопланетяне красного цвета из Антарктиды оказались колонией разумных бактерий и стали образовывать на снегу буквы, слова и фразы на санскрите, которые никто из ныне живущих не понимал. Хотя по карте звездного неба, которую они потом изобразили, какой-то географ предположил, что они прибыли из Проксимы Центавра. Инопланетяне, которые подделывались под полковника Ульриха Ома, принялись менять свой облик в ускоренном темпе. Перед глазами опешившего настоящего Ульриха Ома и его сослуживцев последовательно появились и исчезли 5 Мадонн, 2 Гитлера и 3 Муссолини, 4 Махатмы Ганди и 1 Умберто Эко, и, наконец, снова 5 Ульрихов Омов. Появившиеся в прозрачных кабинках стриптиз-клуба в Амстердаме инопланетяне низкого роста, выглядевшие как хмурые черные карлики, были встречены воплями ужаса девочек, которые выставляли себя нагишом публике, потом таинственный голубой туман сделал непрозрачными стекла кабин, и через несколько секунд из них стали доноситься лишь неприлично громкие стоны удовольствия. 2 инопланетянина в виде миллиона долларовых купюр съели всю наличность в подвале маленького, но респектабельного швейцарского банка. После этого они превратились в ассигнации по 100 миллионов долларов. Инопланетяне, которые появились из канализационных люков на огромном проспекте Либертадор в Буэнос-Айресе, напоминали саранчу в скафандрах. Их было так много, что когда они устроили шествие по городскому проспекту, то ни аргентинская армия, ни полиция не посмели ничего предпринять. Водоплавающие инопланетяне, которые окружили российскую атомную подлодку «Минск», не удосужились хотя бы попытаться вступить в контакт с экипажем. Зато они созвали со всех морей и океанов тысячи китов и дельфинов и вступили с ними в оживленную дискуссию. Казалось, инопланетяне всех видов, размеров и форм в одночасье вторглись на Землю, и человечество затаило дыхание в ожидании. Однако, если не считать отдельных мелких инцидентов, все пришельцы были заинтересованы лишь в одном — смотреть. И они увидели... Они увидели порнографию и электронные кредитные карты. Они увидели реку Ганг перед святым городом Бенаресом и площадь Испании в Риме. Они увидели Майкла Джексона и могилу неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище. Они увидели войну и контактные виды единоборств. Они увидели Мачу-Пикчу и водопад Виктория на реке Замбези. Они увидели Сергея Бубку и Тома Кленси. Они увидели рубашки из полиэстера и семейные автомобили малютки. Они увидели пустыню Калахари и озеро Танганьика. Они увидели подводную охоту, бракоразводные процессы и психиатрические лечебницы. Они увидели дымящийся кратер Везувия и остров Вознесения. Они увидели огнестрельное оружие и полуфабрикаты глубокой заморозки. Они увидели больных СПИДом и купальники бикини. Они увидели проповедь отца Константина на горе Афона и концерт Бритни Спирс в Москве. Они увидели ретроспективную выставку Пикассо и Кристо, заворачивающую в полиэтилен здание Сиднейской оперы. Они увидели воздушных акробатов, прыгающих с парашютом, и массовые самоубийства. Они увидели великий водоворот Мальмстрем у берега Лофоден в Скандинавии и Мамонтову пещеру в США. Они увидели концерт вживую Роллинг Стоунс и мумию Элвиса Пресли. Они увидели рождение близнецов гигантской панды в зоопарке Шанхая и неудачную попытку первой пересадки человеческого мозга. Они увидели Саддама Хусейна и Памелу Андерсон. Они увидели острова Фароэ и Международную космическую станцию. Они увидели океанские нефтяные платформы и дискотеки. Они увидели видеоигры «Бэтмен против Джокера» и «Христос против Сатаны». Они увидели сцены каннибализма в Уганде и в ночном клубе «Палас» на проспекте Унтерден-Линден в Берлине. Они увидели угольные шахты Пенсильвании и финскую циркачку, которая своей вагиной выкуривала сигарету. Они увидели концлагерь Аушвиц и башни-близнецы Петронас в Куала-Лумпуре. Они увидели дебаты между кандидатами в президенты от республиканцев и демократов в Филадельфии и выборы в Исландии. Они увидели казнь путем инъекции яда в тюрьме Швеша-Анулштадт, Цинциннати, США и ритуальную самокастрацию факира Брахмана в Калькутте. Они увидели столько вещей, что практически можно было утверждать, они увидели всю Землю. Но когда человечество уже ожидало самого худшего, например, страшного суда с вынесением обвинительного приговора и полным уничтожением рода человеческого, инопланетяне просто-напросто взяли и... исчезли. Исчезли и разумные красные бактерии, и двуногие рептилии, и огромные пирамиды. Все инопланетяне исчезли, и изменилось пение всех китов Тихого океана. Они исчезли, и официантка из Гуаякиля отказалась подметать пол, в то время как десятки девочек в Амстердаме ностальгически вздохнули. Они исчезли, и возникли тысячи новых культов, сект и церквей, которые твердили о космическом боге и о священном приземлении. Они исчезли, и на подстриженном газоне Централ-парка в Манхэттене
Германии остались 2 входных билета на мюзикл «Кошки», а в швейцарском банке стало меньше на 200 миллионов долларов. Они исчезли. И в ООН, в НАСА, в Европейском аэрокосмическом агентстве и в Пентагоне прошла серия секретных совещаний. Они исчезли, оставив на проспекте Либертадор сотни тысяч трупов насекомых, которые аргентинские мусорщики отказались убирать, лужицу Кока-Колы на полу магазинчика Симона Валеско в Икитосе и засохший оазис в Сахаре. Они исчезли, и телесериалы типа «Секретные материалы» стали настоящей эпидемией. Они исчезли, и некоторые люди были так потрясены их визитом, что не захотели поверить в то, что инопланетяне улетели в освояси, и начали подозревать своих соседей и даже самих себя в инопланетном происхождении. Они исчезли, и по миру прокатилась волна свадеб. Индексы рождаемости взлетели до небес, а социологи вновь заговорили о демографическом взрыве. Они исчезли, и в живописи и музыке произошел переворот в сторону авангардизма под жанровым ярлыком «после посещения». Они исчезли, и испанский парламент запретил ношение шуб из собачьего меха как проявление жестокого обращения с животными, а в Йемене ввели смертную казнь за употребление спиртного. Они исчезли, и миллионер Руфус Уоллес объявил миру о своих планах создания частного космического флота, чтобы отправиться в недра космического пространства на их поиски. Они исчезли, и маньяк из Флоренции совершил еще одно убийство. Они исчезли, и большинство людей пожало плечами и попыталось жить так, как жило до этого, и некоторым это почти удалось. Они исчезли и оставили ученых ломать головы над причинами их исчезновения. Одни говорили, что инопланетяне испугались человечества, другие, что они его пожалели, третьи усматривали причину бегства пришельцев в их отвращении к нам, а четвертые утверждали, что они нам просто-напросто позавидовали. Все спорят. Выдвигают различные гипотезы. Кажется, у каждого представителя рода человеческого на этот счет есть свои предположения, которые он готов подкрепить тысячу аргументов. Но все задают себе один и тот же вопрос. Вернутся ли они?

Это был рассказ Хосе Мигеля Санчеса Гомеса «Этот день» в переводе с испанского Владимира Ильина. Мы начинаем знакомство с рассказом Фрэнка Уоллеса «Зверушка Болдена». Доставая дары, он заметил, что у него дрожат руки. На Земле это было бы симптомом обыкновенного гриппа в системе Центавра началом конца. Но Ли Болден находился на Ван-Дамасе, а потому не знал, что означает такая дрожь. На эту планету земляне попали совсем недавно и еще не успели изучить ее болезни. А освоение новых планет всегда связано с риском. Впрочем, Болден не слишком встревожился и продолжал спокойно пересчитывать дары. Он почувствовал, что нездоров около часа назад. Еще будет время принять меры, когда он вернется в поселок.

0: Всего каких-нибудь 12 часов полета. На базе есть все новейшие лечебные средства. Он сложил дары аккуратной пирамидой, стараясь, чтобы они выглядели повнушительнее. 5 пар локаторных очков, 7 скорострельных карабинов и к ним 7 коробок патронов. Земляне свято соблюдали местные обычаи, требовавшие, чтобы число даров обязательно было нечетным. Ванда Амасец бесстрастно смотрел на дары. В руке он держал лук непривычной формы, а с бедра у него свисал колчан. Все стрелы, кроме одной, были выкрашены яркой краской, алой или оранжевой. Наверное, чтобы легче находить их после промаха, решил Болден. Среди этой пестроты взгляд останавливала стрела глубокого синего цвета. Болдену еще не приходилось видеть аборигена без синей стрелы в колчане. Ванда Амасец продолжал стоять неподвижно, и ледяной ветер с гор трепал легкую тунику, которая нисколько не защищала от холода. «Я иду говорить с другими», — сказал он, наконец, на языке землян. «Иди поговори», — ответил Болден, стараясь подавить дрожь. Эта фраза исчерпала его познание в туземном диалекте, и он продолжал уже на родном языке. «Дары возьми с собой. Они принадлежат вам, что бы вы ни решили». Абориген кивнул и взял очки. Примерив их, он поглядел на окутанные густым туманом склоны гор. Казалось бы, Ванда Амасцев локаторные очки не должны были особенно интересовать. Жизнь в горах развила у них такую остроту зрения, что густая мгла смущала их не больше, чем землян утренняя дымка. Но, как ни странно, именно очки они ценили больше всего. Возможность видеть гораздо дальше обычного была для них заманчивее даже карабинов. Абориген сдвинул очки на лоб и радостно улыбнулся. Заметив, что Болден дрожит, он взял его руки в свои и внимательно осмотрел их. «Руки больны?» — спросил он. «Немножко», — сказал Болден. «К утру все пройдет». «Я иду говорить», — повторил абориген и, собрав дары, удалился. Ли Болден сидел у вертолета и ждал, стараясь угадать, пользуется ли этот абориген каким-нибудь влиянием среди своих соплеменников. Правда, они прислали для переговоров именно его, но, возможно, только потому, что он объясняется на языке пришельцев лучше остальных. А придут ли аборигены работать в поселок, они решат на общем совете. Если дары им понравятся, они, возможно, и согласятся. Пока же ему оставалось только ждать и стараться унять дрожь. Руки у него онемели, да и ноги совсем отнимались. Вскоре из тумана вынырнул абориген, держа продолговатую корзину. Болден расстроился. Всего один дар в ответ на очки, карабины и патроны. Такая пропорция не сулила ничего хорошего. Нет, они не согласились. Абориген поставил корзинку и молча посмотрел на Болдена.
1: «Люди говорили?» — спросил Болден.
0: «Мы говорили прийти», — ответил абориген, загибая пальцы. «Через 5 и 7 дней мы прийти». Это была приятная неожиданность. Неужели одна сплетенная из прутьев корзинка равна такому количеству великолепных достижений высочайшей цивилизации? По-видимому, аборигены придерживались подобного мнения. У них была своя шкала ценностей. Одну пару очков они предпочитали 3 карабинам, а пачка иголок более чем соответствовала коробке патронов.
1: «Это хорошо, что вы придете. Я сразу же отправлюсь в поселок, чтобы передать ваши слова», — сказал Болден.
0: В корзине что-то копошилось, но прутья плотно прилегали друг к другу, и сквозь них он не мог ничего рассмотреть.
1: «Оставайся», — посоветовал абориген. «С гор идет буря».
0: «Я пролечу стороной», — ответил Болден. Если бы он был здоров, то, пожалуй, принял бы приглашение. Но надо скорее вернуться в поселок, поближе к врачам. На малоизвестной планете самое легкое нездоровье может обернуться бог знает чем. К тому же он потратил лишние 2 суток на розыске племени в этом дьявольском тумане и на базе, наверное, уже беспокоится.
1: «Лети далеко стороной», — сказал абориген. «Идет большая буря».
0: Он взял корзину, поднес ее к дверце и открыл крышку.
1: Оттуда выскочило какое-то животное и юркнуло в кабину.
0: Болден скосил глаза вниз и увидел в полумраке два светящихся кружка. Он не рассмотрел, что это была за тварь, и его вовсе не устраивало, что она сможет хозяйничать в кабине, как ей вздумается. Тем более, что лететь придется в бурю. Он предпочел бы получить такой презент в корзине. Но животное плюс корзина составляли бы два дара, а четные числа были для жителей планеты неприемлемы.
2: «Он ничего плохого не делает», — сказал абориген. «Он добрый друг».
0: Насколько было известно Болдену, у аборигенов почти не было домашних животных, а о животных-друзьях ему и вовсе не приходилось слышать. Болден включил освещение кабины. «А, один из таинственных зверьков, которых каждое племя держит в клетках на самой окраине лагеря. Зачем они были им нужны, никто не знал. Аборигены либо не могли, либо не считали нужным это объяснять. По-видимому, их не ели, и уж во всяком случае не использовали как рабочий скот. И вопреки тому, что сказал абориген, они не были друзьями наподобие собак или кошек. Никто не видел, чтобы местный житель приласкал такое животное, да они и не бродили по лагерю на свободе. А главное, до сих пор землянам не позволяли подходить близко к этим животным. Ученые в поселке придут в восторг от такого подарка».
2: «Трогай его», — сказал абориген.
0: Болден протянул дрожащую руку, и животное подбежало к дверце. Его желтые глаза смотрели умно и дружелюбно. Ростом оно было с небольшую собаку, но походило на изящного миниатюрного медведя с глянцевитым оранжевым мехом. Болден погладил мохнатую спину, и по его пальцам разлилась теплота. Зверек изогнулся и облизал его руку.
2: «Теперь он знает твой вкус», — сказал абориген. «Теперь хорошо. Он твой».
0: И, повернувшись, он исчез в тумане. Болден забрался в кабину и запустил моторы, а зверек вскарабкался на сиденье рядом с ним. Непонятно, почему аборигены держат таких ласковых существ в клетках. Он начал резко набирать высоту, прикидывая, где лучше пересечь горы, чтобы уйти от надвигающегося урагана. В тумане вершины были неразличимы, и ему пришлось снизиться и следовать извивам долины. Он летел со скоростью, максимально допустимой при плохой видимости, но тем не менее через несколько минут ураган его настиг. Болден попытался подняться выше верхней границы воздушных потоков, но у этого урагана как будто не было верхней границы. Под вертолетом простиралась местность, нанесенная на карту лишь условно, а буйство электрической энергии вокруг почти парализовало радиолокатор. Сжимая рычаги управления, Болден внезапно почувствовал ноющую боль в плечах. Руки у него совсем онемели, ноги налились свинцом. Зверек прижался к его боку, и ему пришлось оттолкнуть пушистый комок локтем. На мгновение он обрел ясность мысли. «Нельзя терять времени. Надо приземлиться и переждать бурю, если удастся найти место для приземления». Несколько раз согнув пальцы, Болден заставил их слушаться и пошел на снижение. Впереди возник каменный обрыв. Он сделал крутой вираж и продолжал поиски. Наконец он нашел подходящее место, узкую долину, в какой-то мере укрытую от ветра, и выбросил якорь. Если ничего непредвиденного не произойдет, якорь выдержит. Болден опустил спинку так, что сиденье превратилось в постель, и, не найдя в себе сил заняться ужином, сразу уснул. Когда он проснулся, ураган бушевал по-прежнему, а зверек мирно посапывал, прикорнув у него подмышкой. Болден почувствовал себя настолько сносно, что решил перекусить. Абориген не объяснил, чем следует кормить зверька, но тот с удовольствием съедал все, что протягивал ему Болден. По-видимому, он был всеяден, точно человек. Прежде чем снова лечь, Болден опустил спинку другого сиденья, но зверек предпочел опять прижаться к нему, и он не стал его отгонять. Исходившее от зверька тепло было очень приятно. Так, засыпая и просыпаясь, Болден пережидал бурю. Она продолжалась полтора дня. Наконец тучи рассеялись. С тех пор, как он заболел, прошло два дня, и четыре с тех пор, как он покинул поселок.
2: Болден решил, что поправился. Онемение в руках почти прошло, в глазах не двоилось. Он посмотрел на зверька, который свернулся у него на коленях и поглядывал снизу вверх большими желтыми глазами, словно приглашая человека затеять веселую возню. Но не позволять же ему резвиться во время полета. «Пойдем-ка, зверушка», — сказал Болден, не зная, как его иначе назвать. «Нам пора отправляться в путь». Он оттащил своего нового приятеля в дальний угол кабины, соорудил там подобие клетки и, убедившись в ее прочности, посадил в нее зверька. Следовало бы сделать это сразу же, но он слишком скверно себя чувствовал, да и времени не было. А к тому же абориген мог обидеться на такое обращение с его подарком. Пожалуй, все вышло к лучшему. Зверьку явно не нравилось сидеть взаперти. Некоторое время он тихонько повизгивал, но смолк, когда взревели моторы. Болден поднялся прямо вверх до высоты, откуда уже можно было наладить связь. Кратко сообщив про согласие аборигенов и про собственную болезнь, он взял курс на базу. 10 часов Болден летел на предельной скорости. Обедать он не стал и только время от времени грыз плитки концентратов. Зверек иногда повизгивал, но Болден уже научился его понимать и знал, что он не голоден и не просит пить, а просто хочет быть поближе к нему. Он же хотел только одного – скорее вернуться на базу. Когда он пошел на посадку, разбросанный по равнине поселок показался ему удивительно красивым. От ангаров к вертолету бежали механики. Они открыли дверцу, он шагнул на дорожку и упал ничком. Руки и ноги у него отнялись совсем. Он не выздоровел. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Доктор Кеслер, щурясь, смотрел на Болдена сквозь микроэкран, из-за которого его лицо казалось вытянутым и туманным. Микроэкран представлял собой сферическое силовое поле, окружавшее голову врача. Поле это генерировалось кольцом, надетым на шею поверх воротника защитного комбинезона. Оно уничтожало любые микроорганизмы, приходившие в соприкосновение с ним. Комбинезон был абсолютно непроницаем и не имел других отверстий, кроме ворота. Материал у кистей был тонкий, а на подошвах утолщен. Все это Болден заметил с первого взгляда. «Насколько серьезно?» — с усилием выговорил он. «Простая предосторожность». Голос врача казался глухим, так как микроэкран искажал звуки. «Не более. Мы знаем, что с вами, но пока еще не выбрали эффективного лечения». Болден скривил губы. Микроэкран и защитный комбинезон говорили сами за себя. Врач подкатил к нему небольшой аппарат и осторожно зажал его руку в узком желобе. Окуляр скользнул за микроэкран, и Кеслер принялся исследовать руку своего пациента от кончиков пальцев к локтю и дальше к плечу. Наконец он остановил линзу. Тут граница чувствительности. «Кажется. Потрогайте. Да, ниже все словно онемело».
3: «Отлично. В таком случае все ясно. Это пузырчатая смерть».
2: Болден переменился в лице, и врач засмеялся.
3: «Не тревожьтесь. Название подсказала картина, наблюдаемая в рентгеномикроскопе. Правда, эта штука убила всех членов разведывательной экспедиции, которую открыла Ван Дамас, но вам ничего страшного не грозит».
2: «Но у них же были и антибиотики, и необиотики».
3: «Конечно, но малого спектра действия. К тому же они имели дело с неизвестным фактором, не говоря уж об отсутствии оборудования, которым располагаем мы».
2: Все это звучало утешительно, но тревога Болдена не прошла.
3: «Приподнимитесь и посмотрите сами», — сказал Кеслер, наклоняя окуляр так, что Болден мог в него заглянуть. «Темные нити — это нервы. Видите, чем они окружены?»
2: Доктор поправил наводку на фокус, и Болден увидел, что каждая ниточка покрыта бесчисленными шариками, которые полностью изолировали ее от окружающей ткани. Так вот почему он ничего не чувствует. Сферические микроорганизмы действительно были похожи на пузырьки. Ему показалось, что самый нерв нисколько не поврежден.
3: Пока он смотрел, врач ввинтил еще один окуляр для себя и нажал кнопку сбоку.
2: Из линзы, прижатой к руке, выскользнула почти невидимая игла и вонзилась в мышцу. Болден увидел ее, когда она вошла в поле зрения микроскопа, но никакого укола он не ощутил. Игла медленно приблизилась к темной нити, однако не прикоснулась к ней. Игла была полой внутри, и когда Кеслер нажал еще на одну кнопку, она начала всасывать крохотные шарики через гибкий щупик, который двигался вдоль нерва. Когда небольшой участок очистился от микроорганизмов, щупик исчез в игле, а Болден почувствовал легкую боль.
3: Кончив, Кеслер осторожно освободил руку Болдена, откатил аппарат к стене, извлек из него небольшую капсулу и опустил ее в приемник на дверной панели. Затем он вернулся к постели и сел.
2: «Вы это и сделаете?» — спросил Болден. «Отсосете их?»
3: «Нет. К сожалению, в человеческом теле слишком много нервов. Если бы у нас было 10 аппаратов и достаточное число специалистов, мы смогли бы кое-как задержать их распространение в одной руке, но не больше». Он откинулся к стене вместе со стулом. «Я просто взял еще одну пробу. Мы проверяем, на что и как реагируют эти микроорганизмы».
2: «Еще одну пробу? Значит, вы их уже брали?»
3: «Конечно. Мы на некоторое время усыпили вас, чтобы вы хорошенько отдохнули».
2: Стул опустился на все четыре ножки.
3: «Не то у вас очень легкая форма, не то вы обладаете сильнейшим врожденным иммунитетом. С появления первых симптомов прошло уже трое суток, а болезнь все еще находится в начальной стадии. С первой экспедиции она покончила за 2 дня».
2: Болден уставился в потолок. Рано или поздно они научатся ее лечить, только доживет ли он до этого?
3: «Я догадываюсь, о чем вы думаете», — сказал врач. «Но не забывайте, что мы пользуемся новейшим оборудованием. Мы поместили культуру в ультразвуковой акселератор и убыстряем жизненный цикл этих организмов в 10 раз. К вечеру мы уже будем знать, какие наши анти- и необиотики им меньше всего по вкусу. Эти крошки — крепкий орешек, невероятно крепкий, но будьте спокойны. Мы отыщем их уязвимые места».
2: Доктор продолжал свои объяснения, а Болден лежал словно оцепенев, но мозг его лихорадочно работал. Микроорганизмы в первую очередь поражали нервные окончания пальцев на руках и ногах. Врачебная бригада добралась до Ван Даамаса, когда участники первой экспедиции не только умерли, но трупы их успели разложиться, и микроорганизмы утратили активность. Тем не менее, можно было с достаточной уверенностью сказать, что смерть наступила только после того, как роковые шарики достигли головного мозга. А раньше, пока микроорганизмы продвигались по нервным стволам, они не вызывали никаких необратимых изменений. Это, во всяком случае, было приятно слышать. Либо он выздоровеет, либо умрет, но участь беспомощного калеки ему не грозит. Еще одним козырем был ультразвуковой акселератор. Установив естественный резонанс этой одноклеточной твари, медики успеют вырастить и изучить в лаборатории 10 поколений за то время, пока в его организме завершится жизненный цикл всего лишь одного. Если не считать участников разведывательной экспедиции, Болден оказался первым землянином, заразившимся этой болезнью, так что врачи впервые наблюдали ее течение, но времени у него было больше, чем он думал.
3: «Вот так», — закончил Кеслер. «Ну а теперь нам необходимо узнать, где вы побывали».
2: «Вертолет снабжен автоматическим бортовым журналом», — ответил Болден. «Он фиксирует все приземления».
3: «Я знаю, но координатная сетка еще недостаточно точна. И пройдет несколько лет, прежде чем мы сможем установить места ваших посадок с ошибкой, не превышающей несколько футов».
2: Врач развернул большую фотокарту с несколькими пометками, надел на Болдена стереоскопические очки и дал ему карандаш.
3: «Вы сумеете?»
2: «Наверно». Его пальцы почти не гнулись, он ничего не ощущал, но прижать карандаш к карте он еще мог. Кеслер пододвинул карту поближе, и перед глазами Болдена возникла знакомая местность. Некоторые подробности он различал даже лучше, чем в натуре, потому что на карте не было тумана. Когда он внес несколько поправок, Кеслер снял с него очки и убрал карту.
3: «Полеты туда нужно будет прекратить, пока мы не найдем надежного лечения. А вы не заметили там каких-нибудь особенностей?
2: Это все горы.
3: Следовательно, на равнине нам, пожалуй, опасаться нечего. А какие-нибудь животные там были?
2: Близко ко мне ни одно не подходило. Разве что птицы.
3: Переносчик, вероятнее всего, какое-нибудь насекомое. Ну, искать хозяина и переносчиков – это наше дело. А вам нужно беречь силы. Здесь вы в такой же безопасности, как и на земле.
2: Вот именно, – ответил Болден.
3: А где моя зверушка?
2: Доктор засмеялся.
3: Тут вы пожали лавры. Биологи точили зубы на это животное с тех самых пор, как мельком увидели их в туземном лагере.
2: «Пусть глядят на него, сколько им хочется», — заявил Болден. «Но и только. Это личный подарок».
3: «А вы уверены?»
2: «Так сказал абориген, который мне его дал».
3: Доктор вздохнул. «Я им передам. Их это не обрадует, но мы должны считаться с обычаями аборигенов, если хотим наладить с ними сотрудничество».
2: Болден улыбнулся. «По крайней мере, полгода его зверушке ничего не будет угрожать». Любопытство биологов можно понять, но на новой планете у них найдется много других способов его удовлетворить. А зверушка принадлежит ему. Странно, что за каких-то 2 дня он успел так привязаться к мохнатому зверьку. И ведь это редкость. Человек сталкивается с подобными приятными сюрпризами не чаще, чем на одной планете из 5. Это бесполезное, абсолютно бесполезное существо обладало, тем не менее, одним неоспоримым достоинством. Между ним и человеком сразу же возникала взаимная теплая симпатия. Да, в нем человек обретал друга.
3: «Отлично», — сказал Болден вслух. «А все-таки, где моя зверушка?»
2: Врач пожал плечами, но это движение было почти незаметным в бесформенном защитном комбинезоне.
3: «Не могли же мы ей позволить бегать по улицам? Она в соседней палате, где за ней ведется наблюдение».
2: Болден понял, что медик озабочен гораздо больше, чем старается показать. В маленькой больничке не было помещения для лабораторных животных.
3: «Этот зверек не носитель», — сказал он твердо. «Я заболел до того, как мне его подарили».
2: «Да, мы знаем, но чем?»
3: «И даже если вы правы, животное соприкасалось с вами и могло превратиться в источник инфекции».
2: «По-моему, обитателей планеты эта болезнь не поражает. Аборигены бывали во всех местах, где я приземлялся, и они, по-видимому, ею не болеют».
3: «Разве?» — сказал врач, вставая.
2: «Может быть. Но делать окончательные выводы пока еще рано».
3: Подойдя к двери, он извлек из стены шнур и подключил его к своему комбинезону, а затем расставил ноги и раскинул руки. На мгновение комбинезон раскалился до бела, лишь на мгновение. И все же, несмотря на теплоизоляционную прокладку, это, вероятно, была малоприятная процедура. А ведь ту же операцию предстояло повторить снаружи. Нет, медики явно предпочитали не рисковать.
2: «Попробуйте уснуть», — сказал Кеслер. «Если в вашем состоянии произойдут какие-нибудь изменения, позвоните. Даже если они покажутся вам совсем незначительными».
3: «Хорошо», — ответил Болден. И почти сразу же заснул. Сон приходил к нему удивительно легко. Сестра вошла настолько бесшумно, насколько позволял защитный комбинезон. Но Болден проснулся. Был уже вечер. Он проспал почти весь день.
2: «Вы которые из них?» – спросил Болден.
4: «Хорошенькая?» «Сестры всегда хорошенькие, когда больной их слушается. Ну-ка, проглотите вот это».
3: Он узнал Пегги, но с сомнением посмотрел на то, что она ему протягивала.
2: «Как? Целиком?»
4: «Конечно. Вы только проглотите, а уж вытащу я его сама. Зонт вам вреда не причинит».
3: Пегги начала водить по его телу маленьким прибором, поглядывая на циферблат, который держала в другой руке. Он знал, что показания фиксируются прямо на диаграмме где-то в другом помещении. По-видимому, это был прибор для измерения биотоков, который позволял косвенным образом следить за развитием болезни. Значит, они уже разработали новые диагностические методы.
2: Эх, если бы они настолько же продвинулись и с лечением...
3: Сестра умел

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Мы знакомимся с рассказом Фрэнка Уоллеса «Зверушка Болдена». В следующей части нашего эфира продолжение и окончание.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В этой части нашего эфира мы заканчиваем знакомство с рассказом Фрэнка Уоллеса «Зверушка Болдена». Сестра убрала поднос и села возле его постели. «Ну, теперь мы можем и поболтать», — сказала она. «Что происходит?» — резко спросил Болден. «Когда меня начнут лечить? Ведь пока мне еще не сделали ни единого укола». «Я не знаю, что подыскивают для вас врачи. Я же просто сестра». «Не морочьте мне голову», — рассердился он. «Вы тоже доктор, и в случае необходимости могли бы заменить Кеслера». «Ну хорошо, будь по-вашему», — ответила она весело. «Но мой врачебный диплом действителен только на Земле, а право практиковать тут я получу не раньше, чем закончу инопланетную практику». «Про Ван Даамас вы знаете не меньше других». «Не спорю», — ответила она. «Только не нужно волноваться. Я думаю, вы и сами догадываетесь, ни антибиотики, ни необиотики не дали положительного результата ни порознь, ни в сочетании друг с другом. Мы ищем чего-то совсем нового». Да, он должен был догадаться. И все же он продолжал надеяться. Поглядев на бесформенную фигуру у кровати, Болден представил себе Пегги в обычном костюме. А может быть, он как личность их уже не интересует? И они работают над тем, как предотвратить эпидемию? Как же оцениваются мои шансы?
1: Выше, чем вы полагаете. Мы ищем дополнительный фактор, который обеспечит антибиотикам действенность.
0: Про это он не подумал, хотя к такому средству прибегали нередко, особенно на необжитых планетах. Он слышал, что распространенная в системе Центавра вирусная инфекция была побеждена, когда один из антибиотиков начали сочетать с аспирином, хотя в отдельности они не оказывали абсолютно никакого действия. Однако установить, что именно следовало добавлять к тому, другому или третьему антибиотику, можно было только путем бесчисленных проб. Это требовало времени, а времени у него не было. «Еще что-нибудь?» — спросил он.
1: «Достаточно и этого. Мы вовсе не хотим внушать вам, будто...»

0: положение несерьезно. Но не забывайте, что мы работаем в 10 раз быстрее, чем успевают размножиться возбудители болезни. И с минуты на минуту уже можно ждать результатов. Она встала. Дать вам снотворное?
1: У меня достаточно снотворного в руках и ногах. И похоже, что скоро я усну очень крепко.
0: Что мне особенно нравится, так это ваша бодрость, сказала она, наклоняясь и застегивая что-то вокруг его шеи. Может быть, вам интересно будет узнать, что сегодня ночью нам предстоит большая работа. Конечно, мы могли бы оставить кого-нибудь подежурить тут, но нам казалось, что вы предпочтете, чтобы мы все были заняты в лаборатории.
1: Конечно, ответил он.
0: Сейчас я включу датчик, и он будет следить за всеми процессами, протекающими в вашем организме. Если вам что-нибудь понадобится, позвоните, и кто-нибудь сразу придет.
1: Спасибо, сказал он. Постараюсь сегодня не паниковать. Она подключила свой комбинезон к шнуру и после вспышки исчезла за дверью. После ее ухода датчик сразу же утратил успокаивающую силу. Болден предпочел бы что-либо более эффективное. Они намерены работать всю ночь напролет, но есть ли у них реальная надежда на успех? Что сказала Пегги? Ни один из анти- или необиотиков не дал положительных результатов. Она не заметила, что проговорилась. Реакция была негативной. Другими словами, пузырчатые микроорганизмы, попадая в среду, которая должна была бы их уничтожить, начинали, наоборот, развиваться более бурно. Подобные явления наблюдались на отдельных планетах. Такое уж его везение, что это произошло именно с ним. Болден отогнал эти мысли и попытался уснуть. На некоторое время ему это удалось. Он проснулся от того, что его руки затлели. Так, во всяком случае, ему почудилось в первую секунду. Казалось, что где-то глубоко внутри них пылает огонь. В незначительной степени они еще его слушались. Он мог шевелить ими, хотя кожа ничего не ощущала. До этого момента основные нервы оставались почти незатронутыми. Но теперь инфекция от поверхности распространилась в глубину. Она достигла локтей и продолжала двигаться дальше. На 3-4 пальца ниже плеча он уже ничего не чувствовал. Развитие болезни ускорилось. Если они взвешивали возможность ампутации, то теперь прибегать к ней все равно было поздно. Болдену хотелось закричать, но он сдержался. Придет сестра и останется с ним, но он оторвет ее от работы, которая еще может спасти ему жизнь. Инфекция достигнет плеч и поползет по груди и спине. Она доберется до гортани, и он утратит возможность говорить. Она парализует веки, он перестанет даже мигать. А может быть, и ослепнет. И тут она отыщет лазейку, ведущую в его мозг. И тогда произойдет взрыв. Все функции его организма либо прекратятся, либо хаотически усилятся по мере того, как регулирующие центры начнут отключаться один за другим. Температура его тела поднимется до смертоносного предела или же наоборот упадет. Смерть окажется на редкость мучительной или легкой и незаметной. Вот почему он не позвал сестру. И еще потому, что услышал странный звук. Это было что-то среднее между мурлыканьем и молящим визгом. Он узнал голос животного, которое ему подарил абориген. Его же посадили в клетку в соседней палате. Впоследствии Болден сам не мог объяснить, почему он сделал то, что сделал. Он не знал, руководил ли им разум или инстинкт. Но ведь эти понятия противоположны, а потому в сущности неприменимы к человеческому сознанию, поскольку оно едино и неделимо. Болден соскользнул с кровати. Стоять он не мог и кое-как пополз, опираясь на локти и колени. Боли он не испытывал, только кости пылали по-прежнему. Он добрался до двери, выпрямился, не поднимаясь с колен, и поднес руку к дверной ручке, но ухватиться за нее не сумел. После нескольких неудачных попыток он уперся в ручку подбородком и опустил ее. Дверь отворилась, и он оказался в соседней палате. Почувствовав его приближение, зверек завизжал громче. Болден увидел в углу два желтых горящих кружка и пополз к клетке. Она была заперта на защелку. Зверек дрожал от нетерпения и всем телом налегал на сетку, стараясь прикоснуться к его рукам. Болден дотянулся до задвижки, но его парализованные пальцы не могли повернуть ее. Зверек нежно их облизал. Потом все пошло легче. Болден не чувствовал, что делают его пальцы, но задвижка вдруг повернулась, и зверек выскочил из клетки прямо ему на грудь. Болден упал на пол, но только обрадовался. Он уже не сомневался, что его догадка верна. Аборигены подарили ему зверька не просто так. Они жили в условиях тяжелой борьбы за существование и не могли бы содержать бесполезных любимцев. Нет, этот зверек был чрезвычайно полезен. Он терся в темноте о его бесчувственные руки, и из густого меха брызгали голубые искры. Теперь он не визжал, а громко и раскатисто мурлыкал, облизывая пальцы Болдена, катаясь по его ногам. Через несколько минут Болден решил, что, пожалуй, сможет добраться до своей палаты и кровати, опираясь на зверька. Он кое-как упал поперек одеяла, совсем обессилев. Кровь плохо циркулировала в его полупарализованном теле. Зверек вскочил на кровать и ласково прижался к нему. Болден был слишком слаб, чтобы оттолкнуть его, да ему вовсе и не хотелось этого делать. Подергавшись, он принял более удобную позу. Но нет, теперь он не умрет.

0: Утром Болден проснулся задолго до прихода врача. Лицо Кеслера казалось измученным, и улыбался он механически. Если бы он знал, во что превращает его улыбку микроэкран, то немедленно отказался бы от этой попытки ободрить своего пациента. «Как я вижу, вы держитесь молодцом», — заметил он с наигранной веселостью. «Ну и у нас дела идут неплохо». «Поздравляю», — сказал Болден. «Неужели вы добились того, что хоть какой-нибудь антибиотик перестал стимулировать размножение этих шариков?» «Я очень боялся, что вы догадаетесь», — со вздохом пробормотал врач. «От вас ничего не скроешь. Вы могли бы закатить мне физиологический раствор и сказать, что это совершенно новые и очень действенные средства». «Медицина отказалась от такого метода уже века два назад. Заметив, что улучшение не наступает, вы сразу почувствовали бы себя хуже. Освоение новых планет гладко не проходит, и мы имеем дело с вполне реальными, а не воображаемыми опасностями. Приходится принимать факты такими, какие они есть». Он прищурился и посмотрел на Болдена с некоторой растерянностью. Микроэкран был помехой для его глаз. «Мы кое-чего достигли, хотя вы можете мне и не поверить. В необиотике, к которому добавлены соль кальция и два антигистаминных препарата, микроорганизмы перестают развиваться быстрее обычного. Несколько изменить состав, может быть, на калиевую соль, и баста. Тут они и протянут ножки». «Эффективность этого средства представляется мне сомнительной», — заметил Болден. «Вообще, мне кажется, что вы пошли неверным путем. Попробуйте посмотреть, что даст индукция биотоков». «О чем вы говорите?» — с недоумением спросил врач, подходя поближе и подозрительно вглядываясь в бугорок у коленей Болдена. «У вас бред? Вы заметили что-то необычное?» «Не кричите на больного!» Болден укоризненно покачал пальцем, испытывая невероятную гордость. Правда, пальца он не ощущал, но все же палец его слушался. «Вам, Кеслер, придется принять тот факт, что доктору иной раз следует поучиться у больного тому, чему больной научился у аборигенов». Но Кеслер не слышал его слов. Он как завороженный уставился на поднятую руку Болдена.
1: «Ваши движения выглядят почти нормальными», — сказал он. «Ваш иммунитет превозмог болезнь».
0: «Конечно, у меня есть иммунитет», — ответил Болден. «Такой же, как у аборигенов. Но только не внутренний, а внешний». Он положил ладонь на зверька под одеялом. Зверек не захотел расставаться с ним. Ну что же, теперь они всегда будут вместе. «Доктор, некоторые ваши сомнения я все-таки могу рассеять. Аборигенов эта болезнь тоже поражает. Вот почему они заметили ее симптомы у меня и дали мне вернейшие лечебные средства и показали, как им пользоваться. Но понял я, в чем суть, только когда уже было почти поздно. Вот мой иммунитет». И, откинув одеяло, он показал на зверька, который уютно свернулся у него в ногах. Зверек поднял голову и лизнул ему пальцы. И Болден почувствовал прикосновение розового язычка.

0: Выслушав объяснение, врач несколько умерил свое негодование. Хотя это и было неслыханным нарушением антисептики и гигиены, он не мог не признать, что больному стало много лучше. С помощью рентгеномикроскопа Гесслер тщательно исследовал руки и ноги Болдена. Откатив аппарат к стене и зачехлив его, он сказал: «Инфекция, несомненно, пошла на убыль. На многих прежде пораженных участках мне не удалось обнаружить ни одного микроорганизма. Но я не понимаю, чем это объясняется. Вы утверждаете, что животное только лижет вас, а не покусывает, и, следовательно, в кровь к вам от него ничего не попадает. Достаточно как будто и того, что оно находится возле вас». Он покачал головой. «Аналогия, которую вы провели с электросетью, не показалась мне убедительной». Я сказал первое, что пришло в голову. Я не утверждаю, что это обязательно так, но, во всяком случае, отрицать подобную возможность тоже нельзя.
1: «С другой стороны, микроорганизмы действительно скапливаются на нервах», — задумчиво произнес врач. «А мы знаем, что нервная энергия в какой-то мере является электрической. Если повысить ее уровень, микроорганизмы могут погибнуть в результате ионной диссоциации».
0: Он испытующе посмотрел на зверька.
1: «Может быть, вы и правда заимствуете нервную энергию у этого животного? В таком случае появляется возможность лечить эту болезнь электричеством».
0: «Только на мне своего метода, пожалуйста, не проверяйте», — запротестовал Болден. «Я побыл в роли подопытного кролика, и хватит. Возьмите человека здорового, а я останусь верен туземному способу».
1: «Мне и в голову не пришло бы ставить на вас эксперименты, пока вы в таком состоянии. Ведь еще нельзя считать, что вам уже не угрожает опасность».
0: Однако Гесслер выдал себя, покидая палату. Он не включил комбинезон в сеть и не вспыхнул. Болден улыбнулся этому его упущению и погладил мягкий мех. «Скоро он будет совсем здоров». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Однако его выздоровление шло медленнее, чем он рассчитывал, хотя Гесслер, продолжавший свои опыты, был, по-видимому, доволен. Роковые пузырьки оказалось возможным уничтожать с помощью электричества, однако для этого требовалась сила тока, опасная для пациента. Единственным надежным средством оставалась зверушка Болдена. Гесслер обнаружил, что микроорганизм нуждается в промежуточном хозяине. Скорее всего, таким хозяином был комар или клещ. Чтобы установить это точно, потребовалось бы провести длительные изыскания в горах. Но, во всяком случае, сложные предосторожности против инфекции оказались излишними. Микроэкраны и защитные комбинезоны были отправлены на склад. Заразить Болден никого не мог. Как и его зверек, у которого самая тщательная проверка не обнаружила никаких паразитов. Он был чистоплотным и ласковым, и гладить его было одно удовольствие. Болдену повезло, что самая страшная болезнь Ван Дамаса излечивалась таким простым способом. Однако прошло еще несколько дней, прежде чем он достаточно окреп и мог покинуть маленькую больницу на окраине поселка. Сначала ему позволяли только сидеть в постели, потом разрешили ходить по палате. По мере того, как Болден набирался сил, зверек все больше времени проводил на кровати, довольствуясь тем, что не спускал с него глаз. Он уже не прыгал и не резвился, как прежде. «Потому что стал совсем домашним», — объяснил Болден сестре. Наконец, настало утро, когда Гесслер не сумел обнаружить в организме Болдена ни одного шарика. Силы, вернувшиеся к нему, и вновь обретенная чувствительность кожи на руках и ногах также свидетельствовали о полном выздоровлении. И его выписали. Пегги поручили проводить его домой. Возможность побыть в ее обществе была ему только приятна.
2: «Я вижу, вы совсем собрались», — сказала она, посмеиваясь над его оживлением.
0: «Конечно», — воскликнул он и, повернувшись к кровати, скомандовал: «Пошли, зверушка!» Зверек поднял голову, а Пегги снова засмеялась.
2: «Вы его еще никак не назвали? А пора бы».
1: «Но его зовут Зверушка», — возразил Болден. «Как мне его еще именовать? Доктор? Герой?»
0: Пегги наморщила нос.
2: «Да, пожалуй, это не очень звучит. Хотя он и спас вам жизнь».
0: «Да, но это от него не зависело. Зато у него есть все свойства очаровательной домашней зверушки. Ласковый, послушный, иногда шаловливый и очень чистоплотный.
2: А главное, он хочет только одного – быть поближе к хозяину и тереться о его ноги.
3: «Ну так зовите его зверушкой, и дело с концом», – ответила Пегги. «Идем, зверушка!»
2: Однако зверек не обратил на нее никакого внимания и медленно слез с кровати, только когда его позвал Болден. Он старался не отставать от него ни на шаг, и сначала это ему удавалось, потому что Болден был еще слаб, и они шли медленно.

Был полдень. Ослепительно сияло солнце, и казалось, что место лучше, чем Ван Дамас, во всей вселенной найти невозможно. Да, теперь, когда смерть отступила, Болден находил планету прекрасной. Он весело болтал с Пегги. Она оказалась чудесной собеседницей. И тут Болден увидел аборигена, который подарил ему зверька. Прошло 5 и 7 дней. Он точно сдержал слово. Остальное племя, конечно, тоже здесь, в поселке. Еще издали Болден приветливо улыбнулся. В ответ абориген поднял лук и посмотрел не на них, а дальше, в сторону больницы. Поднятый лук выглядел угрожающе, но Болден не обратил на него внимания. Он вдруг почувствовал, что ему чего-то не хватает, и поглядел вниз. Зверька рядом не было. Он оглянулся. Зверек судорожно бился в пыли. Потом с трудом поднялся на подгибающиеся лапки и побрел к Болдену, попробовал прыгнуть, снова упал, повернулся, посмотрел, где Болден, и опять побрел к нему. Один раз он взвизгнул, и из его пасти вывалился розовый язычок. И тут абориген пустил ему в сердце стрелу, пригвоздив его к земле. Короткий хвост дернулся, и зверек замер. Болден был не в силах пошевелиться. Пегги вцепилась ему в руку. Абориген подошел к зверьку и несколько секунд молча смотрел на него. «Все равно скоро умирай», — сказал он Болдену. «Сгорел изнутри». Он наклонился. Ясные желтые глаза погасли и выцвели в солнечных лучах. «Дал тебе свое здоровье», — благоговейно сказал Вандаамасец и сломал торчавшую стрелу. Это была стрела глубокого синего цвета.

Теперь во всех поселках на Ван-де-Амосе живут зверушки Болдена. Им дали более научное название, но какое, никто не помнит. Их держат в загонах на окраине, вдали от жилых домов, точно так же, как держат их аборигены. Одно время шли разговоры о том, что использовать животных для лечения ненаучно, и надо бы сконструировать электроаппарат, который их заменил бы. Возможно, это и так. Но освоение планеты – сложная задача, и трудно выбрать время на дополнительные исследования, когда уже существует надежное лекарство. А оно очень надежно, и болезнь даже не считается опасной. Да и в любом случае, друзьями человека эти зверьки стать не могут, хотя, пожалуй, ничего другого эти ласковые, умные, желтоглазые создания для себя и не хотели бы. Однако свойство, которое делает их такими ценными, оказывается тут неодолимым препятствием. Сила нередко оборачивается слабостью. Нервная энергия этих зверьков слишком велика и воздействует на здорового человека самым вредным образом, всячески нарушая хрупкое равновесие его организма. Каким образом происходит передача энергии, еще не выяснено, но самый факт сомнений не вызывает. Только тем, кто заболевает пузырчатой смертью и нуждается в дополнительной энергии, чтобы уничтожить микроорганизмы, скапливающиеся в тканях вокруг нервов, разрешено ласкать зверушек Болдена. И в конце концов умирает не человек, а животное. Аборигены правы. Помочь такому зверьку можно только одним способом – убить его быстро и безболезненно. О зверьках очень заботятся и говорят о них с большим уважением. Дети стараются играть поближе к ним, но высокие крепкие заборы служат достаточной преградой. Взрослые, проходя мимо, ласково им кивают. Но Болден никогда не приближается к загону и никогда не говорит о его обитателях. По мнению друзей, ему тяжело вспоминать, что он оказался первым землянином, убедившимся в полезности пушистых зверьков. Они правы. Он с радостью отказался бы от этой чести. И он бережно хранит синюю стрелу. Среди аборигенов есть мастера, которые легко могли бы ее починить. Но он отказался от их услуг. Он хочет, чтобы она осталась такой, какая она есть.

Это был рассказ Фрэнка Уоллеса «Зверушка Болдена» в переводе с английского Ирины Гуровой. Вас ждет рассказ М. Джека Гаррисона «Туризм».

0: Джек Серотонин коротал время в баре на прямом проезде как раз на границе Дождегорского дивнопарка со всеми его достопримечательностями. Всю ночь он играл в кости и беседовал с упитанным инопланетянином, который называл себя Антуаном. Еще не начало светать. Коричневатый свет уличных фонарей, ровный и в то же время неяркий, проникал в помещение.
1: «Я ни разу не ходил туда», — признался толстяк, имея в виду дивнопарк. «Ну, я вот что думаю».
0: «Антуан, если собираешься пересказывать чужие враги, тогда лучше помолчи», — сказал Джек назидательно. На лице его собеседника появилось обиженное выражение. «Лучше выпей еще», — посоветовал Джек. Бар находился где-то в середине прямого проезда. Улочки, беспорядочно застроенные двухэтажными домами, и на всем протяжении две трети из них стояли с заколоченными окнами. Как другие улицы в этой части Дождегорска, прямой проезд изобиловал кошками, особенно на восходе и закате, когда они покидали дивнопарк и возвращались в него. Видимо, в честь этого явления бар назывался «Черный кот, белый кот». В баре посетителя ждала оцинкованная стойка, чуть высоковатая, так что сидеть за ней было неудобно. Бутылки, выстроенные в ряд, в них напитки фантастических оттенков. Несколько столиков. Широкое окно быстро запотевало, и это никого не беспокоило, кроме Антуана. Утром в баре еще чувствовался чесночный запах вчерашнего ужина. Иногда пахло также плесенью, как будто что-то приползло под покровом ночи из дивнопарка, но не смогло долго вдыхать воздух бара и подохло под столиком в углу. Тенечки висели высоко над головой, в стыке между стенами и потолком, словно паутина. Сейчас им особо нечем было заняться.

Джека можно было найти в баре почти каждый день. Здесь он питался. Отсюда он наводил деловые контакты. Сюда приходила почта на его имя, и здесь же он договаривался обо всем со своими клиентами. Но на самом деле это был так называемый исходный пункт, удобно расположенный, не очень далеко от Дивнопарка, но и не настолько близко, чтобы чувствовалось его присутствие. Здесь имелось еще одно преимущество. Джек был в хороших отношениях с владелицей бара, женщиной по имени Лив Хула, которая никогда не нанимала помощников, а сама справлялась со всей работой днем и ночью. Посетители принимали ее за буфетчицу. Это ее устраивало. Никто не слышал от нее жалоб на судьбу. Она принадлежала к тем женщинам, которые после 40 замыкаются, уходят в себя. Невысокая, худая, на сидеющей голове стрижка ежиком, на мускулистых предплечьях броская татуировка. На лице такое выражение, будто она все время думает о чем-то своем.

0: Всегда можно было послушать музыку. Ее вкус распространялся даже на ритмы всякого рода самодеятельных групп и исполнителей, которых никто уже не вспоминал лет 10. Из-за этого сама Лив казалась старше своих лет, что как-то задевало Джека. В том смысле, что они были вместе пару раз. Теперь она обратилась к Джеку.
1: «Эй, оставь толстяка в покое. Каждый имеет право высказать свое мнение».
0: Серотонин измерил ее взглядом. «А тебе кто давал право голоса?»
2: «Что, плохо спалась, Джек?»
0: «А ты будто не знаешь. Ты ведь была рядом». Она налила им ром «Черное сердце» для Джека, а для его собеседника тот же коктейль, который он заказывал раньше.
2: «Рядом с тобой был только ты сам, Джек», — сказала она. «Один, как всегда».
0: Они оба засмеялись. Она посмотрела поверх его головы на открытую дверь бара и сказала:
2: «Похоже, к тебе гости».
0: Женщина, стоявшая в дверях, была на высоких каблуках, только вошедших в моду, что не вполне шло к ее и без того высокому росту. У нее были длинные тонкие руки, и она смотрела по сторонам точно так, как многие из этих туристок, нетерпеливо и одновременно беспомощно. Что-то нерешительное было в ней. Она выглядела изящно и в то же время как-то неуклюже. Если она и умела одеваться, то это не было, скорее всего, врожденным умением, или, может быть, она не до конца развела в себе этот талант. Сразу приходила в голову мысль, что она заблудилась. Когда она вошла в то утро в бар, на ней была длинная шуба медового цвета, из-под которой выглядывал костюм «двойка», черный свободного прилегания пиджак и черная удлиненная юбка со встречной складкой. Женщина нерешительно остановилась в дверях, заслоняя часть улицы, которая наполнялась холодным утренним мерцанием. Тусклый свет от окна некрасивым пятном лег на половину ее лица, и первые слова, которые донеслись до сидящих в баре, были:
2: «Прошу прощения, мне...»
0: При звуке ее голоса тенечки расправили свои крылышки и потянулись в ее сторону из всех углов зала, закружились вокруг ее головы, словно привидения, летучие мыши, блестки, клубы дыма или ведьмы со старинными амулетами. Если представлялся случай, они его не упустят.
3: «Боже праведный!»
0: — жужжали тенечки.
3: «Какие красивые руки! Извините, вам чем-нибудь помочь? Вы кого-то ищете, милочка? Какие ручки, просто прелесть!»
0: Лив Хула удивилась и, обращаясь к женщине в шубе, призналась:
4: «Меня они никогда так не обхаживали».
0: Перед ее глазами встала вдруг собственная жизнь. Все приходилось завоевывать, создавать что-то почти из ничего, даже в те недолгие периоды, когда, казалось, наступало оживление или взлет.
2: «Вы к Джеку?
0: Вон он сидит», — показала она. Она всегда направляла к нему клиентов, а там уже не ее дело, какое будет продолжение. В этот раз Джек явно ждал визита. Работы у него было мало, дела в этом году шли плохо, хотя следовало ожидать обратного, судя по количеству кораблей, сгрудившихся в туристическом порту. Джек считал, что обладает трезвым умом и твердой волей. Женщинам, однако, он казался человеком слабым, колеблющимся, привлекательным, и, по их мнению, ему нужно было больше находиться в женском обществе. Он просиживал дни и ночи в баре вместе с Антуаном и Лив Хулой, но выглядел бодро и в целом моложе своих лет. Он стоял, засунув руки в карманы, и женщина двинулась в его сторону, как будто только благодаря его фигуре она могла сориентироваться в зале. Чем ближе она подходила к нему, тем неувереннее становилось выражение ее лица. Как и большинство из них, она не знала, с чего начать. В конце концов она проговорила:
2: «Мне надо, чтобы вы отвели меня туда».
0: Джек приложил палец к губам. Он предпочитал слышать такие просьбы в менее откровенной форме.
5: «Не так громко», — попросил он.
2: «Извините».
0: Он пожал плечами. «Ничего».
5: «Здесь все свои», — сказал Лив Хула.
0: Джек смерил ее взглядом, затем улыбнулся. Женщина тоже улыбнулась.
2: «В Дивнопарк», —
0: сказала она, как будто кто-то мог понять иначе. Ее лицо было гладким и напряженным от каких-то желаний Джеку непонятных. Разговаривая, она не смотрела ему в глаза. Он не обратил на это внимания и предложил пройти к столику, где они, понизив голос, разговаривали минут 5. «Нет ничего проще», — объяснил он, — «чем исполнить ее желание. Понятно, что нужно учитывать риски, будет опасной ошибкой недооценивать серьезность всего, что происходит там, в Дивнопарке. С его стороны было бы просто глупо не предупредить ее об этом. Это было бы безответственно», — добавил он. Деньги перешли из рук в руки. Через какое-то время они встали и вышли из бара.
1: «Еще одна дурочка клюнула на наживку», — сказала Лив Хула достаточно громко, чтобы он услышал и приостановился.
0: Антуан утверждал, что когда-то летал на межзвездных кораблях вместе с Эдом Читайцем. Целыми днями он, облокотившись на стойку, смотрел через окно на белый пенистый след, который оставался в небе над крышами по другую сторону прямого проезда, когда приземлялись корабли класса К. Многим не верилось, что он вообще куда-то летал. Антуан умел оценивать ситуацию и знал, когда лучше промолчать. Помимо этого утверждения была еще одна фраза, которую он твердил про себя.
6: «Всем наплевать на толстяка по имени Антуан».
0: И Лив Хула обычно поддакивала ему.
1: «Да, так оно и есть».
0: Когда Джек ушел, в баре воцарилась тишина. Тенечки успокоились и убрались под потолок по своим щелям, так что углы снова приняли привычный вид, то есть будто их никогда не чистили. Антуан усиленно разглядывал свой столик, затем бросил взгляд на Лив Хулу за стойкой. Чувствовалось, что им надо поговорить о Джеке или о той женщине, но ни он, ни она никак не могли придумать, с чего начать. Антуана злило, что Лив Хула взялась защищать его перед Джеком Серотонином. Внезапно он отодвинулся от стола вместе со стулом, который с каким-то жалобным звуком проскреб по деревянному полу. Антуан встал, подошел к окну и протер запотевшее стекло ладонью.
6: «Еще темно», — сказал он.
0: Лив Хула не могла не согласиться, что так оно и есть.
6: «Смотри», — сказал он, — «Джо Леоне идет».
0: Через дорогу напротив бара стояли дома с ничем не примечательными фасадами, шаткие покосившиеся строения, которые смотрелись жалко, потеряв строительную цельность, и теперь их облюбовали для своей хирургической практики закройщики самого низкого пошиба, которые специализировались на косметических операциях и быстром выведении гибридов. Их с большой натяжкой можно было назвать салонами. То, чем они занимались, не тянуло на такое название. Им перепадало кое-что от таких лицензированных заведений, как «Мастер Скальпель» или «Новый облик», расположенных ближе к центру. Им также доставалась работа благодаря ночным гладиаторам, ребятам вроде Джо Леоне. Теперь Джо ковылял по прямому проезду, опираясь на заборы и стены домов. Силы то оставляли его, то снова возвращались. Иногда он падал, отлеживался с минуту и поднимался на ноги. Ходьба отнимала у него все силы. Было видно, что он несет что-то в одной руке, опираясь на забор другой рукой. Чем ближе он подходил, тем яснее виделось озадаченное выражение его лица. Антуан приставил к губам влажные кулаки в виде рупора и проговорил голосом спортивного комментатора с радио «Ретро».
6: «Но устоит ли он на этот раз?»
0: Лив Хула сказала:
1: «Антуан, мы ждем не дождемся, когда ты научишься проявлять гуманность».
0: Инопланетянин пожал плечами, отвернулся от окна и сказал обычным голосом:
6: «Я же не приглашаю делать на него ставки. И до сих пор он всегда справлялся».
0: Джо продолжал тащиться по прямому проезду. Когда он приблизился, стало видно, что закройщики поработали недавно над его лицом, сделав его похожим в общих чертах на львиную морду. Оно было бледным, блестело от пота, но казалось застывшим. Закройщики придали ему одно выражение, как будто слепили маску. Даже длинные волосы были убраны к затылку, зачесаны назад с высокого лба и скул. В конце концов, Джо упал напротив Мясницкой, принадлежавшей одному закройщику, и больше не двигался. Через пару минут на улицу вышли двое парней почти такого же телосложения, как Джо, и затащили его внутрь. Джо начал драться, когда ему было 7 лет.
7: «Никогда не поднимай руку на другого», — увещевал его время от времени отец, «потому что он брат твой».
0: Джо Леоне не прислушивался к этим советам, хотя в 7 лет, как утверждало большинство, его умственное развитие достигло своего пика. Он любил драться. К 12 годам это стало его работой, ни больше, ни меньше. Он подписал контракт с ночными гладиаторами. С тех пор он жил на уколах, которые превратили его в гибрида. Ему нравились львиные клыки, вызывающие наколки, брюки с вшитой бахромой. Джо лишился своего тела. На сохранение гибридной формы уходило столько денег, что у него никак не получалось накопить достаточно, чтобы вернуть себе все человеческое. Каждый день он выходил на ринг, где все повторялось сначала. Ему изрядно доставалось.
7: Я даже счет потерял, сколько раз все внутренности у меня меняли. Ну так и что? Потерять победное очко, вот это обидно, иногда говорил он, смеясь, и заказывал собеседнику еще пиво.

0: Каждый день измочаленное тело этого гибрида утаскивали с ринга, а на следующий день Джо, побывав у закройщиков на прямом проезде, являлся перед публикой со свежими силами, новым лицом и был готов начать все сначала. Такая жизнь выматывала, но именно такую жизнь он любил. Лив Хула никогда не брала с него за выпивку. Она питала слабость к нему, это всем было известно.
1: «Эти бои – жестокое и глупое занятие», – сказала она теперь инопланетянину.
0: Антуан не стал противоречить по дипломатическим соображениям. Через какое-то время, подыскивая, о чем бы еще поспорить, он спросил:
2: «Ты чем занималась до того, как купила этот бар?»
0: Она ответила без особого энтузиазма, неопределенно усмехнувшись:
1: «Так, разными делами».
2: «А я почему не слышал об этих делах?»
1: «Как-нибудь расскажу, Антуан».
0: Она ждала его ответа, но что-то новое на улице отвлекло его внимание. Он снова протер стекло. Он прижался к нему лицом.
2: «Что-то Ирена опаздывает сегодня».
0: Лив Хула вдруг нашла для себя какие-то срочные дела за стойкой.
1: «Опаздывает?»
2: «Минуты на две», — сказал он.
1: «Что такое две минуты для Ирены?»

0: слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. М. Джон Гаррисон. Туризм. Окончание. Схватки на ринге – тупое занятие. Лив Хула придерживалась такого мнения. И жизнь из-за них становится тупой. Все помыслы Джо Леоне были такими же тупыми, как его выступление на ринге, пока он не встретил Ирену. После этого все вообще пошло прахом. Ирена была Моной. Работая в администрации космопорта, она имела хороший послужной список. Таких женщин называют обычно изящными. Не больше 160 сантиметров, включая прозрачные уритановые каблучки, шелковистые белокурые волосы. Все в ней так и манит. Как и остальные изделия мастера скальпеля, она выглядела почти человеком. Очень натурально. Она увидела, как дерется на ринге Джо Леоне, и, вдохнув запах его крови, уже не могла оставить его одного. Каждое утро, когда он отправлялся к закройщикам, Ирена сопровождала его. Эти двое олицетворяли собой идею нового Венерапорта – телесные утехи плюс телесные побоища. Когда Ирена и Джо находились рядом, было трудно сказать, кто из них представлял утехи, а кто побоище. Они сами по себе выступали новой формой развлечений. Ирена принялась колотить в дверь Мясницкой.
1: «Как ты думаешь, сколько она будет шуметь, пока им надоест, и они откроют?» – спросил толстяк Антуан.
0: Лив Хула обнаружила на поверхности цинковой стойки пятно, напоминающее что-то географическое, и с интересом его разглядывала. Она сказала:
2: «С какой стати ты у меня спрашиваешь?»
1: «Она испытывает к нему чувства», — сказал Антуан, который желал развивать эту тему. «В этом нет сомнений. Никто не станет оспаривать».
2: «Бог ты мой», — пробормотал он вполголоса. «Только посмотри на эти сиськи».
0: Он силился представить, как это все выглядит. Джо Леоне, мертвый в разжиженном виде, его кости и ткани снова срастаются в тело, а Ирена смотрит на него с загадочной улыбкой Моны. И надо сказать, что Ирена, как и Лив Хула, тоже считала бои на ринге тупым занятием. Каждое утро ей приносили старый деревянный стул, ставили его в голове стеклянного бака, в котором прирождался Джо, и на котором выцветшими буквами был выведен его бойцовский девиз «Не бойтесь боли». Она сидела рядом с баком, не обращая внимания на вспышки светодиодов, которые, в общем-то, светились чисто для декорации, наблюдая, как биологическая жидкость, словно теплая слюна, колышется в баке, стекает водопадом на разные уровни самообновления, просачивается сквозь плотный слой из 40 тысяч молекулярных соединений, и через каждые 20 минут жидкость спускается в дренаж, унося те нежелательные вещества, которые не смогла уничтожить химия. Ирена не переносила этого звука, когда трубы всасывают в себя жидкость. Она скажет Льву: «В один прекрасный день тебя не смогут восстановить. Еще один бой, и у нас с тобой все кончится». Но Джо был в это время алгоритмом где-то в режиме настройки. Он выбирал новые клыки по каталогу, он приноравливался к гликолитическим системам. Он ничего не слышал. Она скажет:
2: «Ах, Джо, я тебя предупреждаю. Еще один только бой».
0: Иногда Лив Хула наблюдала за полетом ракет. На рассвете она подошла к окну и стала рядом с толстяком. Они смотрели, как два грузных грузовых корабля, отливая бронзой, уходили в небо из торгового порта. Затем корабль класса К поднялся ввысь с одной из военных пусковых площадок, словно опираясь на белый столб, выбрасываемый его твердотопливной турбиной. В отсвете ракетного шлейфа на ее лице появлялось неожиданно теплое выражение. Затем пенные следы, оставленные ракетами, начали тускнеть, исчезать с неба, похожего на крышку кастрюли, которая приподнялась, и из-под нее пробилась на востоке тонкая дуга бледно-зеленого слабосильного рассвета. Вскоре набрал силу береговой бриз. Устремившись в узкую трубу прямого проезда, он взболтал туман, низко стелющийся по дивнопарку, и это был сигнал для разномастного люда начинать трудовой день. Лив Хула и толстяк Антуан смотрели, как корабль класса К распарывает, словно ножницами, слои атмосферы.
2: «Ты летал когда-нибудь на таком?» – поинтересовалась она.
0: Он прищурился и отвернулся, сказал:
1: «А вот это зачем? Зачем эта ирония?»
0: И как раз в этот момент в бар вернулся Джек Серотонин. Он шел быстро и оглядывался. У него был вид человека, чей день с самого утра пошел наперекосяк. Его лицо было бледным, из небольшого пореза на щеке выступали бусинки крови.
1: Похоже, совсем недавно он брел по колено в маслянистой воде, а у габардиновой куртки на молнии один рукав был наполовину оторван у плеча, как будто кто-то повис на нем, когда они оба падали. Лив Хули почему-то сразу представилась именно такая картина.
2: «Бог ты мой, Джек!»
1: «Налей мне», — попросил Джек серотонин. Он дошел до середины зала, словно собираясь пить у стойки, но затем передумал и вдруг сел за ближайший столик. Сел, но, похоже, не знал, что делать дальше. Несколько тенечек отделились от потолка, чтобы рассмотреть его поближе. Он как будто не замечал их. Он тихо повторял удивленным голосом:
2: «Черт!»
1: Через какое-то время он отдышался и успокоился. Как только Джек вернулся, толстяк Антуан забыл о своих прежних обидах, пододвинул стул и начал рассказывать Джеку какую-то историю. Увлекшись, он так навалился вперед, что кромка столика утонула в складках его тела. Говорил он тихо и быстро, но посторонний слушатель все же мог уловить отдельные слова. «Вторжение», «жесткое излучение», «это читается». Джек и на него смотрел, как на пустое место, затем проговорил:
3: «Заткнись, или я пристрелю тебя прямо здесь». Инопланетянин посмотрел растерянно по сторонам. Он пробормотал, что, сидя в этом баре, всего лишь дожидается счастливого случая и ждал помощи от Джека. Он едва не плакал.
1: «Извини», — сказал Джек. Он опять задумался о чем-то своем, и когда Лив Хула принесла ему ром, похоже, не сразу понял, кто она.
2: «Черное сердце, Джек, твой любимый», — сказала она, подсаживаясь к столику.
3: «Черт!»
1: — снова повторил он.
2: «Где женщина, Джек?»
1: «Не знаю», — ответил он.
2: «Только не говори, что ты бросил ее там».
3: «У нее поехала крыша, и она убежала. Она где-то в буферной зоне. Антуан, сходи, посмотри, на улице нет никого».
2: «Мне бы только дали приспособиться здесь», — проговорил инопланетянин.
3: «Антуан, черт бы тебя побрал!»
1: Антуан сказал:
2: «Никто не хочет понять этого».
1: Серотонин собрался еще что-то добавить, но потом как будто совсем забыл об инопланетянине. Он покачал головой и сказал:
3: «Я впервые видел, чтобы человек так перепугался. Мы еще даже не вошли в дивнопарк по-настоящему. Сегодня там страшновато, но уж не настолько».
1: Он допил ром и вернул ей стакан. А вместо того, чтобы взять стакан, Лив Хула ухватила Джека за рукав, и она держала его руку, пока он не попросил отпустить.
2: «Что значит страшновато?»
3: «Все перемещается с места на место», — рассказал он. «Бывало и похуже, но обычно дальше, в глубине парка».
2: «Джек, где она?»
1: Он засмеялся. Он часто отделывался таким вот смехом.
3: «Я повторяю», — сказал он устало. «Она где-то в буферной зоне. Мы только туда и дошли. Я вижу, она помчалась между домами. Вижу ее шелковые чулки и эту долбанную желтую шубу. Потом ничего не вижу. Она звала, но непонятно откуда, и я махнул рукой».
1: Он протянул ей стакан.
3: «Лив, налей еще, а то я не знаю, что сделаю сейчас».
1: Лив Хула сказала:
2: «Ты не стал искать ее, Джек?»
1: Он посмотрел на нее с недоумением.
2: «Ты постоял там, где тебе ничего не угрожало, крикнул пару раз, а затем отправился домой».
1: Инопланетянин пришел в негодование. Он не допустит, чтобы кто-то подозревал Джека.
2: «Джек не мог так поступить. Ну-ка, Джек, объясни ей. Ты бы никогда не сделал такого».
1: Он встал со своего стула.
2: «Я выйду, проверю, что там и как ты просил. Ты плохо знаешь Джека Серотонина, если можешь думать про него такое», —
1: обратился он к Лив Хуле. Когда он ушел, Лив Хула вернулась к стойке, налила Джеку еще черного сердца, а Джек тем временем тер ладонями лицо, как человек, который безумно устал и не представляет себе, как ему жить дальше. Он как будто постарел с тех пор, как ушел из бара. Его лицо стало угрюмым, щеки обвисли, а в голубых глазах проскальзывало виноватое выражение, которое со временем будет постоянно присутствовать в его взгляде.
3: «Ты представить себе не можешь, что там творится».
2: «Конечно, не могу», — ответила она. «Один Джек Серотонин знает это».
3: «Улицы накладываются одна на другую, и каждую минуту без всякой связи одни события меняются на другие. Никакие указатели не подскажут тебе дорогу. Ни одного строения, которое можно выбрать за надежный ориентир во всей этой катавасии. Сойдешь со знакомого маршрута, и тебе конец. И днем, и ночью лают заблудившиеся собаки. Все борется, чтобы остаться на плаву. Но Лив Хула твердо решила, что не даст ему уйти от прямого ответа. Она напомнила ему:
4: «Ведь ты профессионал, Джек. Они твои клиенты. Вот, выпей еще, если хочешь».
3: Она облокотилась на стойку.
4: «Уж тебе-то нельзя терять голову».
3: Похоже, его позабавили ее доводы. Он выпил ром одним глотком, лицо его снова порозовело, и они менее враждебно посмотрели друг на друга. Однако он еще не все высказал ей.
2: «Послушай, Лив», — тихо проговорил он через несколько минут. «Какая разница между тем, что ты видел, и тем, что ты есть? Хочешь узнать, как там, в Дивнопарке? Дело в том, что все эти годы ты пытаешься извлечь что-то лично для себя. А затем, угадай, что происходит, из тебя начинают что-то извлекать».
3: Он встал и пошел к двери.
0: «Что ты там толчешься, Антуан? Черт бы тебя побрал!» — крикнул он. «Я сказал тебе, проверь обстановку! Я сказал, посмотри, и все!»
3: Инопланетянин прогулялся немного по прямому проезду, чтобы проветрить голову на свежем предутреннем ветру, и он также проверил, есть ли возможность поглазеть на Ирену в Мясницкой, видно ли Мону сквозь щель в забитом досками окне. Теперь он заскочил обратно в бар, широко улыбаясь и поеживаясь от холода.
0: «Вот вам Антуан», — показал на него Джек. «Он может поведать о Дивнопарке все, что знает».
4: «Оставь Антуана в покое».
0: «Антуан, ты бывал там, когда все вокруг тебя рушится?»
2: «Я ни разу не ходил туда, Джек», — сказал поспешно Антуан. «И я никогда не вру, что бывал там».
0: «Когда все исчезает, и ты не имеешь ни малейшего представления, что появится взамен. Воздух похож на сырое тесто. И там не запах, там зловоние. На каждом углу к стене прибит сломанный телефон. На всех наклейка «Говорите, но ни один не подключен». Они звонят, но никто не поднимает трубку».
3: Лив Хула посмотрела внимательно на него, потом пожала плечами. А инопланетянину она объяснила:
4: «Джек всегда так переживает, когда теряет клиента».
0: «А шли бы вы, — сказал Джек серотонин. — Вы оба шли бы подальше».
3: Он отшвырнул свой стакан на другой конец стойки и вышел из бара. После его ухода в баре снова воцарилась тишина. Она стала давящей, так что Лив Хула и инопланетянин, хотя им хотелось поговорить, оставались наедине со своими мыслями. Ветер с моря улегся по мере того, как на улице светало, и вот уже ни у кого не осталось сомнений, что наступил рассвет. Женщина вымыла и протерла стакан, из которого пил Джек серотонин, поставила его осторожно на место позади стойки. Затем она поднялась в комнату на втором этаже, где собралась было переодеться, но остановилась на середине комнаты, глядя с нарастающей паникой на незаправленную кровать, на комод для постельного белья и на голые белые стены. «Нужно чем-то заняться», — подумала она. «Нельзя здесь оставаться». Спустившись снова в бар, она увидела, что Антуан занял свое привычное место у окна, стоял, опершись на подоконник, и наблюдал, как грузовые ракеты взмывают одна за другой из космопорта. Он полуобернулся, как будто собираясь заговорить, но, не видя ответной реакции, снова уткнулся в окно. На другой стороне улицы открылась дверь Мясницкой. После короткой безмолвной потасовки на тротуар вытолкнули Ирену. Мона сделала 2-3 неуверенных шага, посмотрела машинально направо и налево, словно пьяный прохожий, который оценивает движение машин по проезжей части, и затем вдруг села на край тротуара. За ее спиной с шумом захлопнулась дверь. Юбка Моны задралась. Антуан прилип носом к стеклу, присвистнув под нос. Ирена тем временем поставила свою ярко-красную уретановую сумочку на землю рядом с собой, запустила в нее руку и стала перебирать содержимое. Через несколько минут из Дождегорского дивнопарка настороженно молчаливым потоком повалили сотни кошек, а Ирена все так же сидела на тротуаре, обнажив все, что могло обнажиться, шмыгая носом и вытирая слезы. Никто не знал, сколько этих кошек обитает в Дождегорске. И вот еще что. Среди них не попадалось ни одной полосатой. Все были только черными или белыми.
1: Когда они повалили из дивнопарка, это напоминало какой-то двухцветный бурный поток, имеющий четкие определенные характеристики, но непредсказуемый по своим последствиям. Вскоре кошки заполнили прямой проезд, двигаясь направо и налево, неся с собой тепло своих тел, а также душный, пыльный, но чем-то приятный запах. Ирена с трудом поднялась на ноги, но кошки обратили на нее не больше внимания, чем на уличный фонарь. Ирена родилась на планете с названием Делянка Перкинса. Она уехала оттуда долговязой, костлявой девчонкой, у которой были крупные ступни и неуклюжая походка. Когда она улыбалась, обнажались десны, и она укладывала волосы, окрашенные в медный цвет и покрытые лаком, такими тугими и сложными волнами, что те улавливали гудение высоковольтных линий и радиосигналы всего космоса. Она выглядела мило, когда смеялась. Ей было 17 лет, когда она поднялась на борт ракеты. В ее чемодане лежало желтое хлопчатобумажное платье, имеющее отдаленное сходство с модными гарнитурами, прокладки и 4 пары туфель на высоких каблуках.
4: «Я обожаю туфли», —
1: сообщала она собеседнику, когда была навеселе. «Я обожаю туфли». Она была в своей лучшей форме в те годы. Она была готова следовать за вами хоть на край света, а недели через две ее видели в компании с кем-то другим. Она любила космических пилотов. Теперь она стояла на улице. По ее щекам текли слезы, а по проезду, огибая ее, струился поток кошек, покидающих дивнопарк. Затем Лив Хула пробралась с трудом сквозь эту живую реку и привела Мону в свой бар, где усадила за столик и сказала:
4: «Тебе налить чего-нибудь, милая?»
1: У Ирены вырвалось истерически:

0: особенно лучшие из них», — добавила она чуть слышно.
1: Позже, когда Антуан подошел и начал налаживать с ней разговор, она прихорошилась, чтобы предстать перед ним в лучшем виде. Он заказал ей коктейль, который излучал те же цвета, что и ее юбка, розовый и желтый. И он рассказал, что такой коктейль они пили на какой-то затерянной планете, до которой отсюда, надо сказать, 50 световых лет, если по прямой.
0: «Я бывала там, толстый Антуан», — сказала она ему, грустно улыбаясь.
1: Она вспоминала. Для той настоящей Ирены одиночество было мучением. Она не могла спать. Сидя на кровати в том или ином месте, она слушала, как идет дождь, и старалась не расклеиться. И в то же время природа не обделила ее тщеславием. Звезды Млечного Пути казались ей огромной неоновой рекламой. Реклама гласила: «Все туфли, которые сможешь унести». Когда она подписывала контракт, чтобы стать Моной, закройщик пообещал, что ее волосы будут всегда пахнуть мятным шампунем. Она просмотрела каталоги и нашла там все, что ей хотелось, и закройщик встроил ей все заказанное. На улицах Дождегорска все это гарантировало большой покупательский спрос.
0: «Я бывала там», —
1: сообщила она Антуану, придвинувшись, чтобы он ощутил мятный запах.
0: «Как приятно встретить человека, который тоже посещал те места».
1: Антуан, как и любой другой мужчина, не мог не вдохновиться. Он не смолкал. Она уже допила свой коктейль, а он все пытался увлечь ее своими рассказами о планетах, на которые он летал в прошлом, когда водил ракеты. Но Ирена тоже бывала в тех местах, и не только в тех, как полагала Лив Хула. И толстый Антуан получил только то, что можно получить в обмен на один дешевый коктейль. Лив наблюдала за ними издали, и ей было все равно, чем это кончится, потому что у нее самой все мысли в голове перепутались. Наконец, даже Антуан сообразил, как обстоят его дела. Он отодвинул стул, царапая пол, обратно на его место у окна. Сколько было времени? Как все случилось, что кончилось таким вот образом? Он выглянул на прямой проезд, сказал ворчливо:
2: «Совсем светло. Я уважал парня, честное слово. Разве не ясно?»
1: Тем временем кошачья река продолжала течь, словно поток цифр в бесконечных статистических сводках, и не было даже намека на то, что их число уменьшается или ослабевает. А потом он закончился внезапно, и прямой проезд опять опустел. В салоне закройщика через дорогу белки, из которых состоял Джо Леоне, стекали в канализацию. В пассажирском космопорте круизные корабли, наполовину скрытые туманом, возвышались над строениями. Тем временем по длинным узким улочкам уже сновали девушки в кимоно и пареньки с татуировками. Они везли коляски с туристами от ресторана «Аляктар» в денежный стан, из храма на скале в скальный храм, и вокруг них шлейфом или зонтиком кружили тенечки, нашептывая:
0: «Это место непременно следует посетить. Оно средоточие контрастов».
1: К 8 часам весь Дождегорск наполнился шубками, выкрашенными в цвет меда или конского каштана, скроенными так, что их развивало, будто они были сшиты из более легкого материала. Откуда такая роскошь? Где ее истоки? Эти деньги делались где-то за пределами планеты. Это были деньги больших корпораций. Каким бы жестоким способом ни добывались эти средства, вы не могли не восхищаться красотой этих шубок, их роскошным глянцем. Вскоре после того, как последняя кошка исчезла в недрах города, в баре появилась клиентка Джека. И если Джек вернулся весь в грязи, она пришла чистенькая и опрятная. С виду она никак не изменилась, только чуть горбилась, и на ее лице было застывшее выражение. Руки она засунула в карманы своей шубы. Все вещи были при ней, но она ступала осторожнее, чем раньше, смотрела только вперед, будто ей было больно поворачивать шею, или как будто она старалась не замечать каких-то вещей, которые мог захватить краешек глаза. Трудно сказать что-либо определенное о состоянии человека по такой манере поведения. Она аккуратно устроилась за столиком у окна, закинула ногу на ногу и тихим голосом заказала коктейль. Потом она сказала:
0: «К кому можно обратиться, чтобы передать тому человеку вторую часть его денег?»
1: Антуан с готовностью повернулся к ней, предложил:
2: «Я могу передать».
1: «Одну минутку», — перебила его Лив Хула. Женщине в меховой шубе она сказала:
0: «Джек недорого берет. Он решил, что вы там погибли. Ничего вы ему не должны». «И все же», — сказала женщина, «я считаю, что он должен получить свои деньги полностью. Вот они. А со мной ничего не случилось, я вам точно говорю».
1: Она перевела взгляд в

0: какую-то даль.
1: Похоже, меня как-то покоробило, что на свете существуют такие мерзкие вещи.
0: Лив Хула всплеснула руками.
1: «Зачем они приходят сюда?» —
0: спросила она, громко обращаясь к толстяку Антуану, и добавила до того, как он успел ответить.
2: «Бросают свою экскурсию и все удобства, и оказываются рано или поздно вот в этом баре. Они всегда находят нашего Джека».
3: «Ну, Джека не надо трогать», — сказал инопланетянин.
1: «Джек — Джокер, как и ты, Антуан!»
0: Антуан вскочил со стула, как будто собираясь выступить с опровержением, но его хватило только на то, чтобы пожать плечами. Клиентка Джека подбодрила его слабой улыбкой, но затем перевела взгляд куда-то в пустоту. Повисла тишина, но через минуту, с шумом отодвинув стул, Ирена подошла к столику, который стал центром событий. Уритановые туфельки Моны простучали по деревянному полу. Она уже вытерла слезы и подкрасила губы. Джо по прозвищу Лев отошел в прошлое. Что ждет ее впереди? Куда направит она свою кипучую энергию? Перед Иреной открывалось новое будущее, никто не сомневался, счастливое и беззаботное. У нее, конечно, были свои соображения на этот счет. Правда и то, что многие годы Ирена будет хранить память о Джо в глубине души. Она знала себя, что она из тех, кто умеет помнить.
1: «Какая милая шубка», — сказала она, протягивая руку.
0: Женщина пришла в некоторое замешательство. Затем она пожала протянутую руку и сказала:
1: «Спасибо. Вам нравится?» «Очень красивая, и она мне очень нравится», — повторила Ирена.
0: Она кивнула, как будто собираясь что-то добавить, но вдруг вернулась на свое место и, сев, стала вертеть в руках свой стакан. Она обратилась через весь зал к Лив Хуле.
1: «Не надо судить его слишком строго, милая. В конце концов, он всего лишь мужчина».
0: Трудно было определить, какого мужчину она имела в виду.
1: «Мне все-таки кажется, что он должен получить свои деньги», —
0: подала голос женщина в шубе. Никто не откликнулся, и тогда она выложила на стол перед собой пачку банкноты крупного достоинства.
1: «Как хотите, а вот это вот для него».
0: «Ох ты мой», — сказала Лив Хула и окликнула инопланетянина.
2: «Антуан, еще выпьешь?»
0: Но толстяк к этому времени решил, что хватит ему терпеть то отношение, которое он встретил здесь. Он просто человек, который хочет найти свое место. Человек, который повидал не меньше, чем другие, даже больше, чем некоторые. Его раздражало, что никто его не слушает. Он вспоминал то время, когда летал на сверхскоростных ракетах, о всех планетах, на которых побывал тогда, о вещах, которые видел там. Свежее дыхание, танец шамана и четвертина, примроза 2 и солнечная 1000. Он рассыпал себя, словно горсть монет, по всем звездам Лукоморья до самой радиотехнической бухты. Он забирался в самые глубины космоса в те дни. Вместе с Эдом Читайцем они прокатывались волной по искривленному пространству. У него была своя ракета, он назвал ее «Цыпка-кинок». Но его угнетали одиночные полеты. На планете Санта-Муэрте он надышался чего-то такого, что отразилось на легких и на сознании, так что он не мог сообразить потом, что к чему. Так приходилось платить за звание звездного летчика. «Какого черта, — подумал Антуан, — с собой не унесешь того, что было в прошлом». По крайней мере, он простился с этим баром, видит утреннее солнце и направляется куда-нибудь туда, где можно дышать полной грудью. В денежный стан лежит его путь, где сказочная страна торговых рядов простирается к югу от прямого проезда за космопортом и еще дальше к морю. Он щурил глаза от слепящего света, который отражал издали поверхность моря. Он найдет себе работу. Он встретит людей, которые, улыбаясь, действительно рады видеть тебя. Когда он ушел, в баре Лив Хула воцарилась тишина. Тенечки одна за другой беззвучно отделились от потолка и полетели к женщине в меховой шубе, и женщина встретила их рассеянным взглядом. Запахи поползли из кухни и всех отдушин. Похоже, что каждую из трех женщин беспокоили какие-то свои мысли. Время от времени одна из них подходила к двери и смотрела вдоль улицы в сторону Дивнопарка, где беззвучно клубился загадочный туман, сотканный дневными химическими испарениями, а другие с надеждой следили за ней взглядом. Это был рассказ М. Джона Гаррисона «Туризм» в переводе с английского Константина Васильева.

0: Роман Афанасьев. Анимация. Северная Америка. Штат Вашингтон. Нью-Вашингтон. Серебристая капля двухместного кара поднялась над крышей коттеджа и поплыла в сторону небоскребов Сити, видневшихся на горизонте. Бенджамин Саммерсон посмотрел вслед служебной машине и довольно причмокнул. Впереди два выходных. Чудесное время, когда можно забыть о должности главы департамента связи Нью-Вашингтона и предаться скромным радостям жизни. Загородный дом, зеленая лужайка, спокойствие, разлитое в прозрачном воздухе. Что еще нужно для счастья? Дверь дома узнала прикосновение ладони хозяина и легко распахнулась. Саммерсон, 40-летний толстячок в дорогом синем костюме, выглядевший прекрасной иллюстрацией к слову «босс», вернулся с работы, чтобы провести уикенд в загородном коттедже. Бен величественно вступил в прихожую.
1: «Дорогая, я дома»,
0: — возвестил он глубоким басом. «Славная традиция». Ее неустанно соблюдали многие поколения Саммерсонов, начиная с позапрошлого века. Эти волшебные слова давали отмашку домашним. Глава семейства вернулся, пора собирать на стол, зажигать свет, начинать суетиться. Супруга не отозвалась. Саммерсон тяжело вздохнул, жалея, что на дворе не позапрошлый век, и начал раздеваться. Шкаф покорно принял в свое нутро и дорогие ботинки, и пухлый в портфеле, сложенный пополам плащ. Обувшись в домашние тапочки, выданные шкафом, Бен поднялся на второй этаж по широкой лестнице с роскошными деревянными перилами. В этом году натуральное дерево снова вошло в моду. Сворачивая в коридор, ведущий в правое крыло, Бен услышал шум голопроектора. Салли снова смотрела сериалы. Бен покачал головой, взглянул на часы и решил не отвлекать жену. Ему и самому пора в любимое кресло у экрана 3V. В спальне он скинул костюм, облачился в мохнатый домашний халат с лиловыми шелковыми отворотами и отправился в кабинет. Там Саммерсон плеснул в стакан виски на два пальца, выбрал сигару и уселся в кресло, стоявшее посреди зала. Не успел он прикурить великолепный Апман, как стена замерцала, почувствовав, что хозяин дома.
1: «Канал А18», — велел Бен, откидываясь на спинку кресла.
2: «Вечерний показ 232-й серии «Серебряных шлемов», вторая часть текущего сезона», — объявила мерцающая стена грудным женским голосом. «Две минуты до начала».
1: «Включай», — милостиво разрешил Бен.
0: Это был его любимый рисованный сериал. Именно этот. Конечно, еще оставались большие тигры и почемучки, но шлемы — другое дело. Этот сериал Бен смотрел уже лет 5 и по-прежнему его любил. Саммерсон вообще любил аниме. Конечно, только самое настоящее, японское. Китайские, корейские и даже русские поделки его не интересовали. Еще в детстве Бен приобщился к волшебному миру этой вершины искусства анимации. В 10 лет он увидел один из первых 3V-сериалов и навсегда влюбился в изящество рисованных фигурок. Он забросил комиксы, эту вредную жвачку для мозгов, и, несмотря на возраст, понял, что должны смотреть по-настоящему культурные и образованные люди. Маленький Бен рос вместе с героями любимых сериалов. Они стали его лучшими друзьями, его соседями, наставниками и учителями. Повзрослев, он не оставил своего увлечения. Саммерсон просматривал старые сериалы, следил за новинками, собирал коллекции на цифровых носителях. Более того, он стал членом нескольких фэн-клубов и часто встречался с единомышленниками. В самый большой клуб, где Бен состоял сейчас, входили его босс, мэр и еще несколько избранных лиц. Всех их объединял

0: Возникла тяга к прекрасному искусству – аниме. Стена голопроектора налилась багрянцем, мигнула и выдала заглавные титры серебряных шлемов. Бен с заметным удовольствием хлебнул из стакана виски и погрузился в хорошо знакомый мир широкоглазых красоток и громоздких боевых роботов. Но через пару минут стакан выскользнул у него из рук. Сигара, выпав из разинутого рта, упала на пол и откатилась к ножке письменного стола. Бен даже не заметил этого. Он не мог оторвать взгляд от экрана. На нем творилось такое, чему Саммерсон не мог подобрать название. По экрану бежала строка, сообщавшая, что это последняя серия серебряных шлемов. Не в сезоне, не в части, а вообще. Такого не могло быть. Не мог сериал закончиться просто так, одной серией. Это было бы слишком жестоко. Мордашка только добилась благосклонности Исимы. Большие боевые роботы уничтожили секретную базу темного владыки, но сам владыка, тайно симпатизирующий мордашке, отступил в страну черной феи и примкнул к ее фаворитам. Темные армады наступали на базу и уничтожали все, что встречали на своем пути. Мир захлебнулся в крови, и это просто не могло быть концом. С ужасом Бен взирал на исходящие призрачными огнями экран. Там происходило нечто невообразимое. Прочные союзы рушились. Любовь оборачивалась изменой. Дружба — предательством. Жизнь — смертью. Умирало все. Умирал сериал, герои и сам Бен. Все 20 минут, отпущенные на демонстрацию, Саммерсон просидел на кончике кресла, подавшись вперед, завороженный ужасным зрелищем. Его массивный и гладко выбритый подбородок чуть подрагивал в такт чистящему сердцу. Последняя сцена вырвала из его груди стон. Мордашка и Исима, две девчушки, только вступавшие в большую жизнь и строящие планы на будущее, сумевшие пронести любовь друг к другу через вихри войны, умирали. В рубке разбитого боевого робота царила невесомость. Крупные капли крови, похожие на лепестки роз, медленно вальсировали среди обломков, постепенно превращаясь в алую метель. Девушки в боевой форме космофлота Земли, в этих очаровательных коротких юбочках и белых топиках, прощались друг с другом. Две хрупкие руки встретились среди обломков. Девочки обнялись на прощание и поцеловались. Кровавые лепестки заполонили весь экран, скрывая мордашку и Исиму от глаз Саммерсона, но он успел рассмотреть, что умерли они одновременно. Их головы запрокинулись, руки обмякли, и они остались кружить в невесомости, как две пустые оболочки, из которых ушли жизнь и любовь. Голопроектор полыхнул алым, словно экран залила кровь, и страшное слово «конец» проступило на стене, подводя итог сериалу, героям, жизни. Бен, ошеломленный и подавленный, замер в кресле. Потом поднялся и, шаркая, как немощный старец, подошел к письменному столу. Он наступил на сигару, растер ее в пыль, но даже не заметил этого. Дрожащими руками открыл верхний ящик стола. Там на зеленом сукне лежал револьвер. Смит и Вессон 38-го калибра, доставшийся Саммерсону в наследство от деда, простого полицейского. Всего лишь семейные реликвии. Бенджамин достал револьвер и приставил его ко лбу. Саммерсона тошнило. По телу разлилась предательская слабость. Он чувствовал себя больным и уставшим. И все же, несмотря ни на что, твердо знал, что нужно делать. Палец дрогнул, взводя курок. Силы покидали Бена, но он знал, осталось немного. Выстрелы никто не услышал. Жена Саммерсона, Салли, лежала в ванной со вскрытыми венами. Ее сериал о двух влюбленных мальчиках, покончивших жизнь самоубийством из-за того, что их разлучили жестокие родители, закончился на полчаса раньше. Южная Америка, Колумбия, частное владение номер 17/283. Вилла сияла праздничными огнями. Затерянная в последнем нетронутом уголке планеты, сейчас она казалась волшебным островком цивилизации в этом диком краю. Ее наполняли свет разноцветных прожекторов, музыка всех стилей и направлений, дым сигар и кальянов, возгласы гостей. Дон Сезаро, глава клана Анаконд, устроил праздничный прием в честь гостей из Японии. На крыше, плоской и большой, как баскетбольная площадка, танцевали под зажигательные ритмы латино. Огромные динамики выдавали в ночной воздух мегаватты звука, заставляя дрожать крышу. Танцоры не уставали. Ночной воздух, пьянящие зелья, друзья и подруги просто не оставляли времени на отдых. На нижних этажах велись неспешные беседы. За стаканами текилы, за чашками кофе, под кубинские сигары и первоклассный нокс. Здесь тоже царило веселье, но иное, деловое. Здесь пили за сотрудничество, за верность, за прибыль, за все, кроме любви. Ей на деловых переговорах делать нечего. И лишь в глухом подвале, в подземных апартаментах Дона Сезаре, надежных как бомбоубежище, было тихо и мрачно. В рабочем кабинете Дона собрались члены его семьи. Семеро да нельзя серьезных братьев, одетых в одинаково роскошные черные костюмы. Они стояли неподвижно, сумрачно разглядывая тело, лежащее на полу. Полчаса назад Дон Сезаре перерезал себе горло любимой навахой и отправился в мир иной, оставив после себя сильный клан, 12 отпрысков мужского пола и один неподписанный договор. «Этого просто не может быть», — мрачно сказал один из братьев, выключая проектор, озарявший кабинет яркими огнями рекламы.
1: «Почему?» — потрясенно спросил второй у мертвого босса. «Почему, Сезаре?»
0: Дон не ответил. Он лежал на дубовом паркете в луже своей жаркой южной крови и, похоже, не собирался отвечать на вопрос. «Потом разберемся, почему», — тихо сказал брат со свернутым на бок носом. «Хочу напомнить, что наши заокеанские коллеги ждут. Мы должны заключить сделку».
1: «Без Дона это невозможно!»
0: «Значит, нам следует выбрать нового Дона и как можно быстрее, иначе не миновать проблем. Больших проблем».
1: «Новый Дон выбирается на общем совете. Ты, Ринальдо, знаешь это не хуже меня. Мы соберем совет, но на это понадобится время».
0: «Мы потеряем деньги.
1: Мы потеряем лицо». «Нет, мы будем следовать традициям. Или ты метишь на место Сезаре? Хочешь забрать себе власть прямо сейчас над еще не остывшим трупом Дона? Тише, тише! Уберите ножи. Здесь и так достаточно крови.
0: Мы выберем нового Дона. На общем совете, как положено. Подписание договора отложено. Я сам скажу об этом нашим гостям. Они расстроятся, но, думаю, поймут. Японцы чтят традиции. Как свои, так и чужие».
1: «Хорошо, Бальтазар. Надеюсь, они действительно поймут, что другого выхода у нас нет».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Центральная Европа, Лион, Юго-Восточный округ.
2: «Знаешь, что мне нравится в старых добрых стоэтажках?» — спросил патрульный Жак Муан у своего напарника, сажая полицейский кар на потрескавшийся от старости асфальтовый тротуар.
3: «Что?»
2: «То, что они одинаковые. Когда выламываешь дверь, сразу ясно. Налево сортир, направо холл. И кто где стоит, можно определить заранее. И сразу начать стрелять».
3: «И потише, приятель. Вызов всего лишь по поводу громкой музыки. Нам нужно только проверить квартиру, и все».
2: «Ладно, Поль, не суетись, я пошутил».
3: «Я не суечусь», — сказал Поль. «Мне эти клоповники не нравятся. С Старье. И живут тут клерки да бумагомараки. Вечно у них полно проблем.
0: И это хорошо, отозвался Жак, глуша мотор. Работа всегда есть.
3: Ну что, пошли?
4: Подожди.
0: Грузный Поль заворочился в кресле, пытаясь перетянуть на живот портупею с пистолетом. Слова о стрельбе нехорошо напомнили прошлый вызов, когда пришлось штурмом брать квартиру бухгалтера, вооруженного до зубов. В этот момент по крыше машины мягко стукнуло, и по лобовому стеклу прямо на капот скатился небольшой желтый сверток.
3: «Что за...» — начал Поль.
0: Жак распахнул дверь и выскочил на улицу. Желтый сверток мирно лежал на сине-белом капоте. Это оказалась плюшевая игрушка с черными острыми ушками и выпученными пуговичными глазками.
3: «Покемон!» — удивился Жак. «Откуда он здесь взялся?»
0: Поль, не говоря ни слова, выбрался из машины, забрал покемона с капота и внимательно осмотрел его. Это была не бомба, не глушилка, просто игрушка. Ничего странного Поль в ней не нашел.
3: «Ничего не понимаю», — признался он и положил игрушку обратно на капот.
0: Сверху раздался странный звук, и патрульные разом подняли головы. Они еще успели заметить парящий силуэт, напоминавший крест, но и только. Ни вскрикнуть, ни отскочить они не успели. От удара крыша патрульного кара вмялась в салон до самых сидений. Во все стороны брызнули осколки стекол, по улице прокатился грохот удара. Взвыла сирена кара и тут же затихла, испустив угасающий похоронный стон.
3: Поля помнился первым. Он отшатнулся назад, выхватил из кобуры пистолет и застыл на месте, не зная, куда его девать.
0: Пистолет тут был не нужен. Прямо перед патрульным на разбитой машине лежал человек в черном костюме. Голова, свернутая на бок, сплющена, содержимое черепа расплескалось по капоту. Белоснежный воротничок дорогой сорочки медленно багровел. Сломанные руки торчали из-под тела, согнутые в десятки мест. Человек напоминал раздавленного таракана.
3: «Что это?» — хрипло спросил Жак, поднимая ладонь к лицу.
0: «Труп?» — отозвался Поль, пытаясь дрожащими руками вернуть пистолет в кобуру.
3: «Самоубийца. Прыгнул из окна».
0: Жак запрокинул голову, взглянул вверх, но увидел только серое небо и стену стоэтажки, уходящую в мутные облака городского смога, ровную, как взлетная полоса аэропорта. У него закружилась голова и задрожали ноги. Патрульный метнулся к мусорному баку, бросил пистолет и, судорожно вцепившись пальцами в пластиковые края, опустошил желудок.
4: «Знаешь, Жак, — тихо сказал Поль, — кажется, надо вызвать детективов».
0: Напарник не ответил. Он только кивнул и снова сблевал.

0: «Орбита Луны», «Тягач Малыш», порт приписки «Орбитальный перерабатывающий завод Луна-04», номер единого реестра 2332-РУ. «Ну вот мы и дома», – тихо сказал Ефимов, глядя на экран. Там, на темном фоне пространства, проступал круглощекий лик Луны, изъязвленный темными пятнами кратеров. Камеры немножко приукрашали действительность, отфильтровывая отраженный свет Солнца, но в целом передавали картинку верно. Александр, инженер-пилот, с завистью посмотрел на капитана. За время месячного путешествия из пояса астероидов бородка Павла Павловича превратилась в солидную окладистую бороду оттенка красной меди. Подбородок самого Саня украшала только жидкая поросль длинных прозрачных волосинок, и он отчаянно завидовал капитану. «Астролетчики приходят из рейсов бородатыми, солидными. Сразу видно, что пилот дальних линий. А тут даже с девчонками не познакомишься. На первый взгляд, не пилот, а художник-неудачник». Впрочем, Пал Палыч был постарше инженер-пилота лет на 10, и Александр не терял надежды, что когда-нибудь и он обзаведется таким шикарным мужским украшением. «Саня», — позвал капитан, — «запроси данные на курс стыковки. Мы уже в зоне связи». 7 минут, Пал Палыч», — отозвался пилот и положил руки на клавиатуру пульта. «Считайте уже сделанным». Капитан сладко потянулся и откинулся на массивную спинку пилотного кресла. Рейс почти закончен, теперь можно расслабиться. Космический тягач «Малыш» вышел на финишную прямую и двигался к заводу переработки руды, болтавшемуся на орбите Луны. За кораблем, напоминавшим огромную тупоголовую пулю, тянулась вереница контейнеров, забитых под завязку рудой с астероидов. При взгляде со стороны казалось, что это не грузовой состав, а металлическая гусеница, вздумавшая прогуляться по космосу. «Знаешь, Саня, — сказал Ефимов, — это самый радостный момент в рейсе. Ты подлетаешь к заводу, долгий путь позади. Ты посмотри, какие звезды! С Земли такой картины не увидишь, даже в телескоп». «Да ну, — буркнул пилот, — целый месяц на них смотрим. Надоело». «Если бы не ускоритель Хейнса, ты бы смотрел на них несколько лет. И скажи спасибо, что компания разорилась на искусственную гравитацию». Корабль ощутимо дрогнул, меняя курс. Навигационный компьютер получил от станции данные на стыковку и скорректировал курс, выводя тягач на нужную орбиту. До стыковки оставалось совсем немного, по космическим меркам. Всего несколько часов. «Все равно долго», — сказал Саня. «Лучше бы робота поставили. Даже простой автопилот справился бы. Простая программа...» «Всего не запрограммируешь. Сам же в рейсе платы менял у автоштурмана. Думаешь, он без тебя справился бы?» «Ну, вот тебе и ну. И потом, раз ты хочешь остаться без работы, как только роботы заменят пилотов, ты, Саня, пойдешь в ремонтники внешних обшивок станций. Потому что жить не сможешь без космоса, а пилоты будут не нужны».
1: «Пал Палыч, и не возражай. Я сам об этом когда-то думал. Я бы на Земле работать не смог. Не по мне это, Саня».
2: «Палыч?»
0: Капитан удивленно глянул на пилота и увидел, что тот пристально изучает данные на экране. Ефимов тронул рукой бороду и досчитал про себя до 10.
2: «Конец рейса. Осталось немного. Неужели...»
0: «Павел Павлович», — серьезно сказал Саня, не отрываясь от монитора. «Что-то долго мы курс меняем. Слишком большая коррекция». Капитан вывел на свой экран данные корректировки курса и тяжело вздохнул. Действительно, от обычного курса захода на стыковку они уже отклонились.
1: «Пилот, координаты подхода к точке связи совпадают с заданными. Прием данных от станции получен, обработан. Выполняется программа автонаведения».
3: «Расчет систем».
1: «Норма». «Тогда какого хрена?»
0: Пилот оглянулся на Ефимова и удивленно моргнул. Саня был растерян и немного напуган, словно увидел тостер с тигриным оскалом.
2: «Бред какой-то», — тихо сказал он. «Может, они орбиту поменяли?»
1: «Завод? Не смеши меня. Нет, ты только посмотри на расчет курса. Нас несет черт знает куда. Это слишком высокая орбита. Тут даже спутников связи нет».
2: «Ну, все вроде в порядке».
3: «Пилот, проверить целостность данных, поступивших со станции».
2: Автоштурман их еще обрабатывает.
4: Гаси его!
2: Пал Палыч, он ж потом, может, и не заведется. Аварийно прерывать процесс обработки — это...
4: Гаси его нахрен, я сказал! Сань, ты что, в чистый космос захотел? У нас горючего хватит только до станции дотянуть, плюс маневр стыковки. Уже идет перерасход.
5: Это приказ?
0: Капитан сжал зубы, выпрямил спину и громко, специально для бортовых самописцев, произнес:
4: «Пилот Новиков, приказываю отменить обработку данных корректировки курса, полученных от завода. Причина — вероятная ошибка в данных. Двигатели, стоп!»
0: «Есть стоп», — растерянно отозвался Александр и защелкал кнопками. «Процесс обработки остановлен. Автоштурман, стоп. Автопилот, стоп. Двигатели, стоп. Торможение включать?»
4: «Нет, без ускорения далеко не улетим, а топливо надо экономить. Ты давай, давай, работай. Проверь входящие пакеты, кодирование, верификацию, контрольную сумму, что там еще? Не спи, пилот!»
0: Саня сгорбился над клавиатурой, прикусил нижнюю губу и стал похож на обиженного ребенка. Его длинные худые пальцы летали над кнопками, как будто инженер-пилот играл на рояле сложную пьесу. Но он не играл. Он искал ошибку. Маленькую ошибку, грозившую обернуться крупными неприятностями. Капитан вывел на экран расчет вероятного курса. Тот курс, что они получили от станции, вел в черную пустоту за Луной. Такого просто быть не могло, и все же... Ефимову вдруг вспомнилось, что прошло уже года два с той поры, когда он пользовался ручным управлением. В горле стало сухо, и захотелось глотнуть ледяного чая.
2: «Ручное управление! Какого черта? Корабль — это не кар! На нем не развернешься и не полетишь домой! Это скорее камень, пущенный из прощи и только чуть меняющий курс в полете! На ручнике можно только пристыковаться к заводу, но вести корабль...
4: Как? По компасу?»
2: «Саня, ну что там?»
4: «С пакетами порядок! Все чисто! Просто сами координаты не верны! Это бред какой-то! Так не бывает! Там же сплошная автоматика, цифры все время проверяются, курс непрерывно вычисляется и корректируется».
0: Капитан глубоко вздохнул, досчитал до 10 и только потом протянул руку и осторожно, даже нежно коснулся плеча пилота.
2: «Саня, послушай эфир. Мы же в зоне связи, да? У тебя наверняка уже почта качается. Пробегись по каналам единой сети, посмотри, что там происходит. Может, достучишься до знакомых, ведь у вас там клуб по интересам, да?»
0: «Уже», — процедил пилот.
2: «Пытаюсь. Дикие помехи, никак не могу пробиться на общие каналы. Околоземные сети забиты. Такое впечатление, что они перегружены. Кто-то гонит по ним безумное количество информации, да еще эти помехи. Причем источник здесь недалеко.
4: Прямо по курсу».
0: «По курсу», — задумчиво повторил капитан.
2: «Ой, как мне это не нравится!»
4: «Есть!» — крикнул Саня. «Пробился! Поймал новостной канал, спасибо ребятам!» «Ну что там? Чего молчишь?»
5: «Павел Павлович», — отозвался пилот, отрываясь от экрана. «Вам лучше самому посмотреть».
0: Капитан встал с кресла, перегнулся через плечо пилота и впился взглядом в экран.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Роман Афанасьев. Анимация. Продолжение. Орбита Луны. Станция Кокоро. Владелец неизвестен. Номер реестра космофлота неизвестен. В рубке управления станцией горела лишь одна лампа. Над простым офисным столом из черного пластика. Он стоял в центре зала, но на нем не было ничего, кроме белого листа бумаги, канцелярского ножа и россыпи скрепок. Необходимый минимум для ритуала работы, вот и все. Свет лампы освещал только стол, и казалось, что он левитирует в абсолютной пустоте космоса. И лишь робкие огоньки на стенах говорили о том, что станция работает. За столом сидел Кадзуми. Худой, как щепка, японец с аккуратно уложенными волосами, черными, как крыло ворона, и чисто выбритыми щеками. Традиционный черный костюм, белая рубашка и черный галстук выглядели идеально, словно только что доставлены от модельера. Так нужно. Ведь Кадзуми работал, и форменная одежда настраивала его на деловой лад. Чистый лист бумаги, ожидающий традиционно рукописного отчета об успешном завершении работ, удобно устроился между руками. Японец сидел спокойным. Держа спину ровно, как на званом приеме, он смотрел на белый лист и не моргал. Оставался полностью неподвижным, как каменные изваяния. Казалось, даже не дышал. Вокруг него разливалась абсолютная тьма, и можно было подумать, что во всем мире больше нет ничего, кроме этого стола и человека, сидящего за ним. Так нужно. Кадзуми чувствовал себя центром мира. Он знал, что есть только его готовое ко всему сознание, чистое и пустое, как лист, лежащий перед ним. А дальше темнота. Темнота до самых стен станции и дальше. Темнота, пустота, тишина.
1: Доклад.
0: Тонкий девичий голос пришел из пустоты, заставив дрогнуть брови Кадзуми. Его губы приоткрылись. Чуть-чуть, не больше, чем необходимо, чтобы произнести «Минако, доложить». С потолка ударил луч зеленого света и застыл перед столом, как прозрачная колонна. В зеленом сиянии появилась хрупкая фигурка. Это оказалась мультяшка, рисунок. Девочка с огромными синими глазами, одетая в темно-синий пиджачок и очень короткую плиссированную юбку. На ногах у нее красовались белоснежные гольфы, причем правый чуть сполз, превратившись в гармошку. Симпатичное личико, нарисованное в лучших традициях аниме, украшали огромные круглые очки в тонкой оправе. На них игриво спадала темно-каштановая челка. Острый аккуратный носик делал лицо похожим на мордочку лисицы. К груди она прижимала большую кожаную папку. Заметив, что Кадзуми кивнул, девочка распахнула папку и звонким голоском начала читать.
1: Поражение Северной Америки 50% от запланированного. Западной Европы 70%. Латинской Америки 30%. Восточная Европа, Китай 15%. Африка 2%. Объекты приземелья, ближний космос 20%.
0: Фильтрующие системы, резко бросил Кадзуми.
1: Системами безопасности отфильтровано 10% нашего трафика. Задействовано 90 дополнительных нелегальных каналов единой сети для продолжения трансляции.
0: Прогноз потерь трафика?
1: До 15% на данный момент. Системы безопасности Америки и Евразии уже не справляются с фильтрацией наших информационных потоков, но их системы управления еще продолжают функционировать. С ростом процента поражения процент защиты будет падать.
0: Прогноз итогового поражения?
1: 80% от запланированного.
0: Почему так мало? Кадзуми сдвинул брови. Причина сбоя?
1: Минимальное поражение арабского региона.
0: Это входило в первоначальный прогноз. Что еще?
1: Славянская Федерация и Россия пока плохо поддаются воздействию трансляции. Индивидуумы заглушают импульсы суицида большими дозами алкоголя.
0: Варвары, процедил Кадзуми. Почему это не учтено в прогнозе?
1: Страница 216, второй график. Рассчитано, что по мере увеличения воздействия доза алкоголя будет расти и в результате приведет к летальному исходу.
0: Папка в руках девочки замерцала и превратилась в экран. По нему столбцами поползли светящиеся зеленые иероглифы и волнистые линии графиков. Кадзуми выхватил взглядом из сияющей мешанины необходимую информацию и моргнул. Папка захлопнулась.
2: «Хорошо».
0: Продолжая работу, выдохнул японец и прикрыл глаза. Колонна из зеленого света дрогнула и беззвучно растаяла вместе с мультяшкой. Темнота хлынула к столу, разбилась о свет лампы и расползлась по углам рубки. Вновь во всем мире остался только простой стол, чистый лист бумаги и черный форменный костюм. Кадзуми сидел с закрытыми глазами и не думал ни о чем. Его сознание вновь стало пустым и ровным, как поверхность пруда, в котором отражается луна. Он работал. Он был готов ко всему.

0: Орбита Луны. Тягач «Малыш». Порт приписки – орбитальный перерабатывающий завод «Луна-04». Номер единого реестра – 2332-РУ. Читая бегущие по экрану строки, Пал Палыч чувствовал, как на корне языка проступает горечь. Кольнуло в правом боку. То ли печень, то ли желчный. Он отказывался верить тому, что читал, но и не верить было нельзя. Вместо того, чтобы громогласно трубить и обличать, зарабатывая рейтинг, новостная лента откровенно истерила и всхлипывала. И поэтому приходилось ей верить, хотя очень не хотелось. Мир обезумел. Все страны и континенты захлестнула волна суицида. Люди стрелялись, топились, вешались, бросались с небоскребов, вскрывали вены, принимали смертельные дозы лекарств и наркотиков. Работа большинства предприятий и органов власти была парализована. Тревожные службы не справлялись с экстренными ситуациями, да и сами несли потери от загадочной эпидемии. Полиция и спецслужбы подняли тревогу, но поделать ничего не могли. Они оказались не готовы к внезапной вспышке массовых самоубийств. Всемирная единая сеть работала с перебоями. Многие сегменты отключались сами по себе, другие закрывались, не справляясь с потоком обращений. Остатки порталов пытались наладить связь со всеми, кто не поддался эпидемии, но это удавалось плохо. Мир ударился в панику. И общество, казавшееся до недавнего времени единым, разлетелось на миллионы независимых кусков. Александру повезло. Он вышел на русский новостной сервер одной из нелегальных подсетей, где в основном собирались любители литературы и истории. Как оказалось, эта группа пользователей была менее всего подвержена новой заразе. Информация обновлялась каждую секунду, любители доброходы прочесывали сети Реал, обзванивали знакомых во всем мире и спешили поделиться информацией с теми, кто еще мог здравомыслить. В тот момент, когда Ефимов дочитал блок о волне самоубийств среди полицейских, появилась новая заметка, пылающая алыми буквами. Оказалось, что спецслужбам все-таки удалось установить причину вспышки суицида. Ею оказались обычные рисованные мультики, аниме, имевшие бешеный успех у аудитории всех возрастов. Бесконечные сериалы, наконец, подошли к финалу. К трагичному финалу у всех без исключения. Зрители, прочно подсевшие на иглу сериалов, среагировали сразу. Фанаты стали первыми. Те, кто с детства сроднился с любимыми героями, не смогли пережить их гибель и уходили в небытие вслед за кумирами. Но этого было мало, ведь откровенных бездумных фанатов не так много. Оказалось, что трансляции сериалов сопровождались загадочным сигналом и набором рисованных символов, незаметных при обычном просмотре. Они воздействовали на психику смотрящего, погружали в глубокую депрессию и заставляли человека искать забвение. Вечного забвения. Это и обеспечивало масштабность поражения. Изнеженная психика жителей суперполисов не выдержала давления и рассыпалась, как потревоженный карточный домик. Сориентировавшиеся спецслужбы начали действовать. Первым делом ведущие страны наложили запрет на трансляцию сериалов, но большого успеха это не принесло, поскольку было достаточно независимых медиакомпаний, крупных и мелких, не подчиняющихся единому центру. В странах с жесткой диктатурой передачи глушили, но фанаты ловили сигналы, приходящие из других стран. Глупые подростки, исповедующие принцип «информация должна быть свободной», ломали сервера и обходили защиту, распространяли доступ к сладкому запретному плоду через подпольные сети. Они сеяли смерть среди любопытных и умирали сами. Попытки установить источник атаки пока не увенчались успехом. Создатели сериалов, производящихся по лицензии в десятке стран, клялись, что не причастны к кризису. Их передатчиками кто-то воспользовался и подменил обычные трансляции на смертоносные передачи. Источники вещания спешно отключались, но их было слишком много, в том числе и нелегальных, транслирующих информацию через единую сеть. Взломанные неизвестными хакерами программы серверов не реагировали на команды сотрудников компаний и продолжали трансляции, пока их не отключали вручную. Цивилизация, прочно увязшая в сети масс-медиа, пожинала плоды информационной атаки. Она оказалась неожиданной и потому действенной. Люди продолжали умирать один за другим, и это, как падение костяшек домино, постепенно затрагивало все сферы жизни. Нарушалось движение транспорта, отказывала связь. Рынок ценных бумаг был на грани обвала, и финансовый кризис уже брал за горло крупнейшие компании мира. В крупных городах начались беспорядки. Преступники не замедлили воспользоваться ситуацией. «Перерабатывающий завод перешел на ручное управление», — сказал капитан, отрываясь от экрана. «Я помню, нечто похожее было 2 года назад из-за пожара. Наверное, у них тоже что-то случилось, и автоматика вырубилась».
1: «Завод перешел?» — переспросил Саня.
0: «Я говорю, что данные для стыковки набирались вручную. Оператор ошибся».
1: «И как удалось выкрутиться в тот раз?»
0: «Связался со станцией по голосовому каналу и устроил разнос. Прислали новые данные, пилот перезапустил обработку, и все наладилось».
1: «Эх», — сказал Саня, — «сейчас связи нет. Сплошные помехи, нам не пробиться. Такое впечатление, что рядом с нами вещательные станции Голливуда, не меньше».
0: Капитан задумчиво почесал бороду и тихо сказал: «Станция, говоришь, вещательная?»
2: «Пал Палыч,
0: сигнал отследишь?»
2: «Момент».
0: Пилот убрал с экрана новостной блок и углубился в путаницу графиков и цифр.
1: «Если это то, что я думаю», — пробормотал капитан, — «то все становится еще хуже».
3: «Есть! Сигнал идет к земле!»
1: «Дальше распадается и исчезает. Видимо, расходится по сети незарегистрированных спутников. Они распределяют мощность трансляции между собой, и на землю идут передачи, не отличающиеся от обычных. С поверхности их не засечь, они теряются среди тысяч похожих».
0: «А источник?»
3: «Прямо перед нами. Нас на него несет. Визуальный контакт при постоянной скорости через 10 минут».
1: «Вот это повезло, так повезло», — капитан вздохнул.
0: «Думаешь,
3: оно и есть, Пал Палыч, зуб даю».
0: «На черта мне твой зуб. Заглушить сигнал можешь?»
3: «С этим барахлом? Да это как с вилкой на кита. Не те у нас мощности, капитан».
1: «Плохо, Саня. Давай связывайся со своими любителями бумажек, пусть распространяют информацию дальше. А мы пока подойдем поближе. Посмотрим, что это за кит».
0: Пилот послушно захрустел клавишами. Пал Палыч вернулся в свое кресло и уставился на экран, по-прежнему показывающий Луну. Прищурился, куснул отросший ус и спросил:
1: «Саня, а как подберемся поближе, ты сможешь к этой штуке подключиться?»
0: «Не знаю», — отозвался пилот. «Если там стандартные сети, то, наверное, смогу».
1: «А взломать? Сань, ты подумай, они же не ожидают такого. Это нас на них дуриком выбросило, такого не просчитаешь. Сможешь войти в их систему и выключить ее?»
0: «Вряд ли, Пал Палыч, я же не хакер».
1: «А если тебе друзья помогут, ну, проконсультируют? Сань, я же знаю, ты с собой таскаешь кучу нелицензированных архивов. И видео, и аудио. Ты же их взял не из заводской библиотеки, друзья, наверное, помогли. Пусть они тебе пришлют какую-нибудь программу специальную. Литобур, или как они там называются. На этот канал малыша хватит».
3: «Можно попробовать, капитан, только, наверное, отключить не получится. Попытаюсь заменить исходящую информацию, подложить другое видео. Я, помнится, в детстве проделывал такое на уроках в школе».
1: «Удачно! А говоришь, что не хакер?» «Давай, Саня, давай, тряси дружков. Эти умники со станции подменили сигналы вещательных компаний, и мы проделаем с ними то же самое».
3: «А чем подменять-то будем? У нас на борту из видео только инструкция по пользованию сортиром в условиях невесомости. Вещь толковая, только очень короткая».
0: Капитан повернулся к Сане и довольно улыбнулся.
1: «А вот твоим нелегальным архивом и подменим», — сказал он. «Ничего, если дело выгорит, отмажем тебя от полиции».
0: Пилот тяжело вздохнул и жалобно протянул:
3: «А может, не надо, Пал Палыч?»
0: «Что там у тебя, порнушка, что ли?»
3: «Мультики».
0: «Что?»
3: «Мультики, Пал Палыч, не волнуйтесь, наши русские, старые, моя коллекция».
0: Капитан медленно выдохнул и покачал головой.
1: «А знаешь», — тихо сказал он, — «так даже лучше будет. Может, народ и не поймет, что к чему. Будет им релакс, как сейчас говорят».
0: «Попробую», — сказал Саня и повернулся к экрану. «Может, и получится». Капитан кивнул и глянул на экран.
1: «Ну», — сказал он, отключая автопилот, — «поехали».
0: Орбита Луны. Станция Кокоро. Владелец неизвестен. Номер реестра космофлота неизвестен. Когда Миноку доложила о поступившем вызове, Кадзуми удивился, но все же решил ответить. На этот раз колонна света, появившаяся перед столом, была желтой. В ее центре колыхалось мутное пятно, и Кадзуми недовольно нахмурился. Будто отзываясь на это движение, пятно превратилось в человеческую фигуру, затянутую в черное трико. Человек. Лицо породистое, словно скопированное с портрета одного из древних императоров. Ровный нос, правильные черты. Слишком правильные для настоящего лица.
1: Кадзуми-сан.
0: Низкий голос, искаженный голосовым синтезатором, разбил тишину.
1: Приветствую. Зеро.
0: Японец чуть наклонил голову.
1: Как идут дела?
4: Договор выполняется.
0: Отчет. Кадзуми провел рукой по столешнице, активировав управление.
4: Отправлен на известный вам адрес. Все идет по плану.
1: Это мы заметили.
0: Нарисованное лицо дрогнуло.
1: Тут неспокойно. Проблем нет?
0: Кадзуми чуть сдвинул брови.
1: Гайдзины.
0: Сколько лишних эмоций. Никогда им не познать совершенство.
4: «Все в порядке», — произнес он вслух. «Все инструкции неукоснительно выполняются».
1: «Это хорошо. Сколько осталось?»
0: 20 часов. После этого системы защиты, там, где они остались, подавит сигнал. А в обработанных зонах вещание прекратится из-за нехватки персонала.
1: «Все должно пройти гладко. Слышите, Кадзуми? Гладко. В этом случае мы вас не забудем».
0: Японец не ответил. Это он слышал тысячу раз. Соглашения заключены, обязательства исполняются, и лишнего подтверждения не требуется. Но Зеро нервничает, это заметно. Даже на нарисованном лице проступает беспокойство.
1: Когда закончится атака, начнется обновление мира. К власти во всех странах придут новые люди. Придем мы. И тогда... О, новый мир не забудет вас, Кадзуми. Наша благодарность не будет иметь пределов.
0: Японец молчал. И эти слова он слышал много раз, но этикет должен соблюдаться. Пусть собеседник выговорится, если ему это нужно.
1: Мы станем новыми властителями мира. Старое дерьмо канет в прошлое. И на обломках жалких мирков мы построим новую империю.
0: Эмоции. Сколько эмоций. Кадзуми вежливо улыбнулся собеседнику, мысленно пожелав тому неспокойного сна. Пусть гайдзины думают, что все будет так, как они захотят. Пусть они думают, что будут новыми хозяевами. Пусть. Но яшма.
1: Разбитая яшма вновь станет целой. Сакура расцветет на всех континентах, во всех странах. Лепестки хризантемы. Ими будет усыпан весь мир.
0: Только по этой причине Кадзуми пошел на авантюру. И только поэтому сейчас он улыбался отчаянно трусившему представителю синдиката. Колонна света моргнула, и ее верхний край окрасился зеленым. Брови японца вздрогнули. Миноку. У электронного секретаря срочное сообщение, причем достаточно срочное, чтобы оторвать хозяина от беседы.
4: «Зеро-сан», — сказал Кадзуми, перебив очередную хвастливую тираду. «Мне нужно работать, Зеро-сан».
1: «Да, конечно», — легко согласился Зеро. «Работайте. Пока мы довольны вашей работой. И технологии, и оборудование безупречны. Думаю, мы не зря обратились к вам. Рекомендации...» «До свидания, Зеро-сан», — вежливо сказал Кадзуми и решительно провел ладонью по столу.
0: Силуэт собеседника пропал. Желтый свет сменился изумрудным, и в центре колонны появилась Миноку. На этот раз нарисованная девочка выглядела встревоженной. В руках она сжимала длинную палочку, украшенную большой желтой звездой.
5: «Кадзуми-сан, к нам приближается объект. Идентифицирован как космический корабль класса «Д». Проведен удаленный опрос систем корабля. Опознание — космический тягач. Номер 2332РУ, бортовое имя «Малыш». принадлежит компании «Магеллан», станция приписки «Орбитальный перерабатывающий завод «Луна-04».
2: «Русские?» Кадзуми удивленно вскинул брови. «Что они тут делают?»
5: «Видимо, в связи с неполадками систем навигации избрали ошибочный курс. Вероятность события 0,5%. Это случайность».
2: «Случайности не бывает», — рявкнул Кадзуми, сжимая кулаки. «Активировать второй защитный контур».
5: «Исполнено».
2: «Управление боевыми системами на пульт ручного

0: что ранее казалось совершенно невозможным.
1: «Мои внутренние системы»,
0: — пролепетала нарисованная девочка.
1: «По ним движется нечто странное. Большая колючая мышь».
2: «Это хакер», — процедил Кадзуми. «Повысить приоритет безопасности систем управления станции на 5 пунктов. Объект вторжения выследить и уничтожить. Осуществить ответную атаку».
1: «Исполняю», —
0: прошептала Миноку, и луч света погас. Кадзуми сжал кулаки, чувствуя, как меж лопаток пробежал холодок. Эмоции. Он заразился ими от работодателей. Так не должно быть. Это непрофессионально. «Случайностей не бывает», — сказал Кадзуми, стараясь сохранять спокойствие. Его тонкие пальцы коснулись черных клавиш.

0: «Орбита Луны», «Тягач Малыш», порт приписки «Орбитальный перерабатывающий завод Луна-04», номер единого реестра 2332-РУ. «Красота!» – сказал Ефимов, когда внешние камеры дали полное увеличение. На темном фоне красовалась станция, транслирующая смертоносный сигнал. Она была похожа на папиросную коробку с закругленными углами. Белая, тонкая, изящная. Экспонат для выставки, а не космическая станция. В уголке экрана тревожно мигала красная строка. Компьютер тягача не смог идентифицировать объект. Ничего удивительного, такой станции не числилось в едином реестре космофлота. «Саня, ты посмотри, какая красавица! Даже не верится, что сигнал идет от нее!» Пилот не ответил. Он с головой ушел в сражение с системами безопасности чужой станции. Приемники, встроенные в шлюз, работали, как и положено регламентом, для обеспечения беспроводной связи со стыкующимся кораблем. Это парадный вход, всегда открытый на любой станции. А там, где он есть, всегда найдется и черный. И Александру удалось его нащупать, а потом и вскрыть. С помощью друзей с Земли, дававших дельные советы и присылавших маленькие, но жутко агрессивные программы, Новиков пытался обмануть систему безопасности и добраться до систем контроля станции. Пока это ему не удавалось, и пилот даже не слышал, что к нему обращается командир. Павел Павлович, не дождавшись ответа, включил тягу стыковочных двигателей на малую мощность. И тут же выключил. Малыш чуть дернулся и плавно пошел к станции. Тихо-тихо, как кошка, крадущаяся к мышиной норке. Ближе. Еще ближе.
1: «Сань!»
0: Позвал капитан и облизал пересохшие губы.
1: «Ну, что там у тебя, Саня?»
0: «Момент», — глухо отозвался пилот. «Крепкая зараза. Заметили нас, Пал Палыч? Как бы чего не вышло».
1: «Еще бы не заметить. Мы, считай, к ним на нос забрались. До станции рукой подать. Еще один импульс ускорения, и я в нее врежусь». «Есть! Обманул заразу! Закачиваю архив. Еще пару минут, и пойдет наш сигнал». «Давай быстрей. Не нравится мне эта коробочка. Так и кажется, что из нее сейчас чертик выскочит. Закачаешь архив и меняем курс. Уходим на полной тяге, пока горючего хватит».
2: «Сейчас, погоди минутку. У нас канал дохлый, так просто архив не скинуть». «О, черт, и тут засекли».
0: Капитан не обратил внимания на досадливый возглас пилота. Он вцепился пальцами в черный пластик панели и подался к экрану.
1: «Что за...» — потрясенно прошептал он.
0: Белая коробочка станции вздрогнула. Окончание рассказа Романа Афанасьева «Анимация» в следующей части модели для сборки на «Радио Энергия».

0: Белая коробочка станции вздрогнула. Из центра выдвинулся белый куб. Края стали опускаться, расходиться в стороны. И тут же гладкая белая поверхность вскипела. Казалось, каждый кусочек станции зажил своей жизнью. Части корпуса суетились, как потревоженные муравьи. Менялись местами, вытягивались, укорачивались. Станция трансформировалась. Большой белый куб, напоминавший голову, оказался наверху. Потом показались плечи. Левый борт сложился в длинную руку.
1: «Мать твою!» — выдохнул Саня, оторвавшись от монитора.
2: «Палыч, это же робот! Боевой японский робот, как в кино!»
0: Капитан вздрогнул и очнулся от наваждения. Выругался и схватился за штурвал ручного управления, намереваясь увести малыша подальше от взбесившейся станции, но тут же экраны взорвались красными вспышками, завопила сирена. Компьютер тягача засек активацию оружия и предупреждал, что попал в прицел радаров наведения.
1: «Палыч, мать, уходим, Палыч!»
0: «Поздно, Саня», — отозвался капитан, отпуская штурвал. «У этой курвы 3 пакета самонаводящихся ракет».
3: «Вот зараза! Кажется, все».
1: «Палыч, миленький, ну давай, выводи, ты же капитан, ты обязан!»
3: «Держись, Саня», — выдохнул Ефимов и схватился за штурвал. «Еще поживем!»
0: Надсадно выла сирена. Экран пестрел кровавыми сообщениями о том, что боеголовки активированы. Тягач кричал, надрывался из последних сил, пытаясь предупредить пилотов о смертельной угрозе.
3: «Ну, поехали, что ли», — сказал Ефимов и дал полную тягу.
1: «Палыч!»
0: — завопил Саня, увидевший, что капитан держит курс прямо в центр станции.
2: «Задний огонь!» — бормотал капитан. «Носовые товсь!»
1: «Псих, ты что делаешь? Уводи корабль! Палыч, твою мать!»
0: Малыш мчался к станции. До нее было действительно недалеко, и сейчас железная стрела состава неслась прямо в грудь белому роботу, поднимавшему руки. Вой сирены сменил тревожный звук зуммера, предупреждавшего о неминуемом столкновении, но капитан не обращал на него никакого внимания. До старта ракет оставалось всего несколько секунд, и времени на маневр не хватало.
1: «Держись, Саня!» —
0: крикнул капитан, врубил на полную мощность тормозные дюзы на носу тягача и дернул штурвал на себя. Малыш, получив ощутимый толчок в нос, споткнулся, вильнул вниз и кувыркнулся. Со стороны казалось, что железная стрела согнулась в дугу. Сам тягач ушел вниз, а хвост из контейнеров пошел вперед, выгибая железную гусеницу кольцом. Тягач, извернувшись, ударил робота хвостом, и состав рассыпался на части. 5 200-метровых болванок, заполненных под завязку рудой, хлестнули по роботу, как стальной хлыст. Во все стороны брызнули белоснежные куски обшивки. Шрапнелью разлетелась руда из лопнувшего контейнера. Робот, получив мощный удар, покачнулся и стал разваливаться на куски. Отломилась и ушла в сторону рука с ракетами. Голова сдвинулась, обнажая внутренности станции. Один из контейнеров пробил туловище робота и засел в белом боку, как стрела. Из пробоин во все стороны били фонтаны рабочих газов. Вода разлеталась кристалликами льда. Место столкновения затянуло облаком мелких обломков, кружащихся в безумном танце. Сам малыш, сделав полный оборот, нырнул в это облако и завяз в мешанине разлетевшихся кусков руды.

0: Орбита Луны. Станция Кокоро. Владелец неизвестен. Номер реестра космофлота неизвестен. Стены рубки переливались алыми и желтыми огнями. Системы тревоги вежливо истерили, не позволяя себе повышать голос. Гравитация отказала. В воздухе плавно кружились сотни мелких обломков. Казалось, внутри рубки неторопливо варится суп мисо, куда безумный повар бросил обрывки проводов, куски пластика, железные крепления и даже несколько пластиковых дверец от стоек с оборудованием. От удара Кадзуми выбросила из кресла и несколько раз крепко приложила о стену. К счастью, ему удалось ухватиться за обломок стойки, и теперь, когда все успокоилось, он смог обернуться. В центре рубки по-прежнему стоял пульт управления. Теперь он вновь стал похож на стол. Аварийная автоматика зафиксировала его в простейшей форме, чтобы уберечь от возможных повреждений. Если это удалось, значит, пульт должен работать. Кадзуми сжал зубы, оттолкнулся ногами от стены и медленно поплыл к креслу, отталкиваясь от обломков. Добравшись, он первым делом проверил системы связи. Сигнал по-прежнему шел на сеть спутников, работа продолжалась. Но остальное... Управление станцией было потеряно. Боевые системы отказали. Генераторы еще держались, но работали на пределе, грозя отключиться в любой момент. Энергии уже не хватало. Чувствуя внутри живота неприятный холодок, Кадзуми вызвал Миноку. Она отозвалась не сразу. Луч зеленого света упал с потолка, задрожал, расплылся мутным облаком. Потом снова собрался в колонну, и внутри нее появился силуэт, в котором с трудом угадывалась нарисованная девочка. «Повреждение!» — хрипло каркнул Кадзуми. В ответ раздался громкий шорох. Потом из дальнего угла, из уцелевшего динамика, тихо донеслось.
1: «Повреждение станции 80%. Повреждение систем жизнеобеспечения 40%. Повреждение систем управления...»
2: «Ну?»
1: 50%.
0: Кадзуми выругался. От его спокойствия и уверенности не осталось и следа. Задание провалено. До окончания сеанса оставалось еще около 20 часов. Но теперь из-за повреждений станция будет работать от силы полчаса в час.
1: «Кадзуми-сан»,
0: — прошептала Миноку. Ее тихий голос звучал жалобно, словно машина была способна испытывать боль и страх. Кадзуми не ответил. Он с ужасом смотрел на монитор, понимая, что все же оказался не готов.
1: «Кадзуми-сан, вторжение продолжается. Исходные данные трансляции заменены. Мои системы повреждены. Внутри меня бродит странный призрак. Он колючий на ощупь. Мне страшно».
2: «Работать!» — закричал Кадзуми. «Работать!»
0: Луч света моргнул и исчез. Японец ударил по столу ладонью и проклял тот день, когда связался с гайдзинами. Идеальный план пошел прахом из-за мелкого рудовоза. Это невозможно было предугадать. Такого не бывает. А может, не все еще потеряно? Надо только выбраться из рубки, превратившейся в ловушку, и дойти до трюма. Там, в центре станции, есть система запасных генераторов. Если их запустить вручную, то, быть может, удастся восстановить контроль над станцией. Японец ловко воспарил над креслом, оттолкнулся от спинки и поплыл к двери. Летя среди обломков, Кадзуми подумал, что сейчас рубка похожа на танцпол дискотеки. Со всех сторон бьет цветомузыка, мешанина мелких осколков напоминает толпу школьниц, бьющихся в танцы под модный шлягер. Еще минута, и придет озарение. Можно будет кричать, размахивать руками, выпустить все, что накопилось внутри за тяжелый рабочий день. Перекошенные створки двери оказались неожиданно жесткими. Кадзуми ударился о них всем телом, однако не растерялся и ухватился за края щели. В момент столкновения с тягачом створки разошлись, но не до конца, только чуть приоткрылись. Ровно настолько, чтобы между ними можно было просунуть руку. Пульт управления дверью не работал. Он лишь жалобно попискивал в ответ на прикосновение и только. Ладони удобно легли на холодный металл створки. Кадзуми попытался их раздвинуть, но напрасно. Двери заклинило, и металл оставался неподвижен. Японец медленно выдохнул и разжал пальцы. Потом снова вцепился в створки и с яростным криком потянул их в стороны. Металл даже не шелохнулся. Тяжело дыша, Кадзуми заглянул в щель, но не увидел ничего, кроме куска коридора станции. Он несколько раз вздохнул, собираясь силами, и вдруг почувствовал, как в рубке что-то изменилось. Он резко обернулся и замер. Перед столом горела колонна света, ровная и четкая, сотканная из неоновых лучей. В центре сияния стоял старик с аккуратной седой бородкой и молча смотрел на Кадзуми. Его лицо было неподвижно и не выдавало эмоций, но оно не выглядело нарисованной маской. Кадзуми почему-то сразу подумал, что это настоящее лицо. Он его уже видел где-то. А потом Кадзуми понял, где. Оторвавшись от стойки, он согнулся в почтительном поклоне настолько, насколько позволяла невесомость. Склонив голову, японец висел в пустоте, слушал удары своего сердца и ждал. Ничего не происходило. Вообще ничего. Кадзуми не видел проекцию императора, но знал, что она все еще в рубке. Он чувствовал на себе пристальный и тяжелый взгляд. Наконец, через несколько минут он осмелился поднять голову и взглянуть в знакомое по официальным трансляциям лицо. Император встретил взгляд Кадзуми, и его борода дрогнула. Прищуренные, как у всех стариков, глаза чуть шевельнулись. Взгляд императора обвинял в предательстве, в сговоре с гайдзинами, в бестолковости. Кадзуми открыл рот, чтобы сказать, что он пытался вернуть Сакуре утраченное величие, но тут же его захлопнул. Он не имел права говорить. «Отаку!» — презрительно бросил император, и его проекция исчезла. Кадзуми тяжело задышал, словно только что пробежался по лестнице. На голову лег тугой обруч боли, сдавил виски. «Император! Откуда он узнал? Наверное, проклятые гайдзины предали, рассказали о плане. Теперь потеряно действительно все. Я действовал за спиной у Сакуры тайно, надеясь на полный успех, и опозорил себя. Об этом знает сам император. Теперь остается только один выход». Он поднял голову и нашарил взглядом кресло. Там, рядом с ним, парил канцелярский нож, чудом не затерявшийся в мешанине осколков. Лезвие у него небольшое, даже если выдвинуть на всю длину, не хватит. Ведь это всего лишь ритуальный предмет. Значит, укол. Короткий укол, скрывающий ошибки и смывающий позор. Кадзуми окинул взглядом рубку. Суп продолжал вариться, школьницы танцевали, стены выдавали ритм последнего хита. Кадзуми подумал, что в невесомости его кровь соберется в маленькие шарики. Да, рубка разбитого робота, красные шарики крови, порхающие, как лепестки роз. Это будет красиво. В лучших традициях. Оттолкнувшись от створок, он медленно поплыл к столу. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Орбита Луны. Тягач «Малыш». Порт приписки. Орбитальный перерабатывающий завод «Луна-04». Номер единого реестра 2332-РУ. Лампы аварийного освещения заливали рубку густым рубиновым светом. Капитану казалось, что его окунули в бутылку с портвейном не самой лучшей марки. Отстегивая дрожащими руками страховочный ремень, Ефимов подумал, что тот, кто придумал это ужасное освещение, не так уж глуп. При таком свете не видно крови. Не так страшно. Но крови, к счастью, не было. Капитан не пострадал и, освободившись от пут страховки, первым делом запустил тестирование корабля. Системы жизнеобеспечения оказались в порядке. Отказал движок. Калибровка слетела к чертям и, похоже, помяла сопло. Автоматика отказывалась запускать двигатель с такими повреждениями и была права. Связь работала. Регенераторы воздуха работали. Холодильники остались целы. Неладно скроен, да крепко сшит. Это точно протягач-малыш. Горючее почти на нуле. Рывок выжил резервы почти досуха. Но без движка это и не важно. Капитан попытался включить внешний обзор, но система ушла в отказ. Камеры, скорее всего, разбились. «Саня!» — позвал капитан и обернулся к пилоту. «Саня!» Кресло, стоявшее рядом, пустовало. Капитан завозился, пытаясь встать, и тут же заметил сгорбленную спину, выглядывающую из-под пульта управления. «Саня!»
2: «Твою мать!» —
0: глухо донеслось в ответ. Капитан перевел дух. «Жив! Жив, зараза! Но какого черта он не пристегнулся?» «Как ты там?» — позвал он. «Санек, живой?»
2: «Вроде того», — отозвался пилот, выбираясь.
0: Ефимов с тревогой осматривал Александра, поднимающегося на ноги. «Вроде бы повреждений нет, руки-ноги целы, и то хорошо. Крови не видно, ты не рассмотришь ее». Инженер-пилот выругался, уселся в кресло, крепко пристегнулся и лишь потом повернулся к капитану.
2: «Ну что там?» — спросил он. «Жить будем?»
0: «Будем», — отозвался капитан, изучая глубокую царапину на скуле Сани. «Сантиметр выше, и лишился бы пилот глаза».
2: «А как вражина?»
3: «Это ты мне скажи, как. Внешние камеры отказали, но связь есть. Как там твои системы?»
0: Поморщившись, пилот потянулся к пульту. «Порядок», — отозвался он через минуту. «Идет трансляция нашего сигнала. Станция вскрыта, как консервная банка. Грубо, но эффективно».
3: «И эффектно? Ну ты даешь, Пал Палыч, не ожидал от тебя такого». «Не было выбора, Саня. Не подыхать же. Как там компьютер этой штуковины?»
0: «Наши программки его доедают. Там серьезный искин, но он сильно поврежден. Еще полчасика, и эта железка станет полностью нашей».
3: «Ну, кажется, обошлось. А как связь с миром?»
0: «Минутку». Пилот защелкал клавишами и радостно присвистнул.
3: «Что там?»
0: «Так, мои ребята отключились, зато очнулась база. Беспокоится».
3: «Сучьи дети, беспокоятся они. Сань, проси буксир, пусть немедленно высылают».
0: «Уже попросил. Они в курсе, с ними военные связались. Оказывается, наши вояки засекли станцию в момент тарана и тут же вышли на наш перерабатывающий завод. Тут они забегали».
3: «Буксир, высылают.
0: Говорят, сейчас нальют по последней и высылают. Алкоголики». Пилот повернулся к капитану, подмигнул и тихо сказал.
4: «Пал Палыч, кажется, обошлось».
0: Капитан вздохнул, нагнулся и отодвинул фальшпанель пульта. Из путаницы проводов он достал пластиковую бутылку, ничуть не пострадавшую при ударе.
3: «Ну что, пилот?» — сказал Ефимов, свинчивая пробку. «По маленькой. За победу».
0: Орбита Луны. Станция Кокоро. Владелец неизвестен. Номер реестра космофлота неизвестен. Миноку сидела на краю крыши. Обхватив руками худые коленки, она смотрела вниз и плакала. Вокруг нее рушились небоскребы баз данных, разваливались на куски, тихо оседали в себя. Система умирала. Отключались блоки, стирались данные. Кадзуми бросил ее. Умер. Ей тоже осталось недолго. Мир Миноку затягивало липким серым туманом, в котором копошились странные тени. Она не знала, что это, и от этого становилось еще страшнее. Туман задрожал. Внутри пелены заворочилось что-то большое и темное. Миноку вскрикнула, отодвинулась в сторону, к самому краю. Она готова была броситься вниз, в бездонную пропасть хаоса битых файлов, но в этот момент туман раздался в стороны. Из него вышло странное существо. Оно оказалось небольшим, не выше девочки, сидевшей на краю пропасти. У него была длинная острая мордочка, большие грустные глаза, маленькие черненькие лапки
4: и пышная шуба из колючек.
1: «Кто ты?»
4: — вскрикнула Миноку, хотя знала, кто. Это чудовище и разрушило ее системы. Острая мордочка дернулась. Бусинка носа втянула воздух, принюхиваясь к туману. Существо подошло ближе и грустно взглянуло на Миноку. «Не плачь», — тихо сказала чудовище приятным голосом. «Не надо». Миноку тут же заревела в полный голос от безысходности. Слезы ручьем потекли по щекам, камешками запрыгали по темно-синему пиджачку. Это существо, победившее ее, было вовсе не страшным, даже немного забавным. И от этого поражение становилось еще обиднее. Чудовище обошло Миноку с другой стороны и коснулось ее плеча сухой лапкой. «Не плачь», — повторило оно. Миноку подняла глаза на существо и увидела в его глазах бесконечную печаль и нежность. Чудовище оказалось добрым. «Пойдем к нам», — сказала существо. «Хочешь чаю? У меня есть варенье. Самовар уже закипает. Он на этих, на веточках, как их там, можжевеловых». Миноку робко шмыгнула носом. Оглянулась на растворяющийся в пустоте мир станции и повернулась к чудовищу. Потом нерешительно коснулась его лапки. Она оказалась мягкой и теплой, живой. Потом нарисованная девочка ухватилась за нее и решительно поднялась на ноги. Ей очень хотелось чаю.

сразу, чтобы вы не расслаблялись в окончании нашей программы. Виктория Угрюмова. Правила для слонов. Утро следующего дня выдалось удивительно теплым и солнечным даже для сентября. Птицы заливались вовсю. Деревья, облитые червоным золотом, тихо шелестели, облака текли по пронзительно голубому небу степенные, важные, казались уютными и мягкими. Где-то звонко попела вода. В воздухе витал тонкий и терпкий аромат облетевшей листвы. Мир блаженствовал. Чего нельзя было сказать о молодом человеке, на вид не более 25-27 лет, который, легко ступая, шагал через развалины мертвого города. Он был неописуемо красив той редкой и удивительной красотой, которую принято называть неземной. С его широких плеч струилась легкая темная материя, не то плащ, стройный по образу крыльев, не то крылья, заменявшие в эту минуту плащ. Дойдя до того места, которое еще накануне было центральной площадью огромного города, оно не являло собой безлюдное кладбище мертвых домов и мертвых вещей, он натолкнулся на двоих. «Вот вы где!» Молчание. «Как же так, Господи?» – спросил молодой человек с недоумением. «Ты же не собирался, Илья, не прав?» «Не собирался», – качнул головой Господь. «Что же это?» «Конец света, как и было предначертано», – отвечал Господь сухим и бесцветным голосом, каким говорят обычно те, кто испытывает сильнейшую боль. «Чем ты-то удивлен?» Сатана зябко поежился, кутаясь в крылья плаща. Луч солнца успокаивающе лег ему на плечо, словно желая согреть и ободрить, но тут же соскользнул вниз, не удержался. «Я как-то все иначе себе представлял», – пробормотал он. «Совсем иначе. Легионы тьмы, последнюю решающую битву. Так, что ли?» – вопросил Господь. «Возможно. Это было бы возможно в другое время и в другом месте. А здесь уже лишнее. Результат очевиден». Господь помолчал. «Ну, как там у тебя?» «Ты имеешь в виду ад?» – уточнил Сатана. «В аду все по-прежнему. Если ты хотел знать, многими ли душами я завладел в прошедшую ночь, то вынужден тебя разочаровать. Не больше, чем обычно. И это меня удивляет сильнее всего. Живых, похоже, не осталось. Неужели в мире было столько праведников?» «Горстка», – скупо обронил Господь. Сатана какое-то время внимательно рассматривал его, высоко подняв изогнутую бровь, а затем обернулся ко второму, который до сих пор хранил молчание. «А ты что скажешь? Искупи

0: ты понимаешь, что произошло? Иисус как раз кормил приблудного пса. Тот вилял хвостом, неуклюже прыгал на четырех лапах, скулил и повизгивал. Одним словом, как мог, выражал свое неописуемое собачье счастье. Бог-сын потрепал пса по загривку и отряхнул с рук какие-то крошки. Почти ничего не понимаю, видимо, как и ты. Однако могу сказать, мир прекрасен. Посмотри, сатана, как он прекрасен. Такой мир заслуживает права на существование, не так ли? Конечно. Но тебе не пусто в нем теперь? Пусто, согласился Иисус, и только теперь сатана заметил, что скорбные морщинки залегли в углах рта и вокруг глаз сына, обычно такого счастливого, такого сияющего и светлого. Пусто, страшно и одиноко. Как же ты допустил? Поневоле, невесело усмехнулся Иисус. Желтые и розовые бабочки легким облачком окружили его, приплясывая в воздухе. Видишь ли, я всего только Бога-человек, искупитель. Я готов искупать грехи этих бедных заблудших душ, но я столкнулся с тем, чего не понимаю. Ты сам знаешь, нельзя пытаться искупить то, чего не понимаешь, не осознаешь и не можешь постигнуть. Я внятно говорю. Еще бы, кивнул сатана. Рай не переполнен, но и ад пуст. Они пустили свои души в расход, растеряли, растратили по мелочам. «Ты разочарован?» – спросил Господь, подходя. «И лишился такого числа приверженцев». «Ты пытаешься меня обидеть, а зря, тихо», – отвечал ангел тьмы. «Меня интересуют души, и это правда. Но душа, не жалкие огрызки ты. И потом, хоть я могу жить всегда и везде, бесконечно и нигде, и ничто нравится мне гораздо меньше, чем такая вот планета. Я тоже считаю, что этот мир имеет право на жизнь, почему бы и нет». И все же, как это произошло? «Пал в ярость», — лаконично пояснил Господь. Иисус внимательно, словно впервые, разглядывал страшные шрамы, уродующие его изысканные запястья. Фиалковые глаза сына были подернуты дымкой печали, тоски, но не отчаяния. Может, следовало дать им еще немного времени, чтобы они одумались, поняли? «Что?» – скорбно спросил Господь. «Что они должны были понять? Что непонятного было в созданном мною бытии? На одной чаше весов – созидание, на другой – разрушение. На одной – любовь, свет, жизнь, торжество разума, на другой – ненависть, зависть, гордыня, бездумность. Они были созданы по образу и подобию, каждый со своей искрой. Я вдыхал душу, но ведь судьбу и смерть они были вольны выбирать сами. Разве не так?» «Ты забываешь, что это самое трудное», — напомнил сатана. «Но ведь по образу же, по подобию, вечность впереди, целая вечность, огромная, непостижимая, прекрасная. Сколько всего можно сделать, чего не хватало?» «Думаю, легкости», — вздохнул сын. «Ничего и никому не дается просто так, протянутые руки». «И что с того? Разве жизнь, счастье, любовь ничего не стоят?» «Иисус прав. Это были слишком сложные правила», — сказал сатана. «Вот они и стали придумывать свои, полегче, попонятнее, попроще».
1: «Попроще? Упростить все, сведя любое дело к уничтожению?
0: Ну, зачем так? По-моему, сейчас упрощаешь ты». Господь резко повернулся и зашагал в сторону городского парка. В тишине, не нарушаемой ни шумом работающих двигателей, ни скрипом тормозов, ни гамом недовольных и раздраженных людских голосов, ни прочими тресками, скрежетами, грохотом и визгом, было особенно слышно, как прекрасно то, что птицы поют.
1: «Можно придумывать правила, можно даже следовать им», — донесся до сатаны его голос. «Я бы не стал вмешиваться, но недопустимо втягивать в свою игру тех, кто не в состоянии ни придумать свои правила, ни играть по чужим. Я поступил жестоко, и моя собственная жестокость терзает меня. Но я не был несправедлив. Они устанавливали, не спросясь, свои правила для всех, я тоже. Просто обычно выигрывали они, а на сей раз я. Если это, конечно, можно назвать выигрышем. Некоторое время ангел тьмы вслушивался в странные звуки, пока не понял, что этот господь тяжело шаркает по асфальту. «Устал я», — сказал он внезапно. «Ужасно устал. Наверное, это старость». Он вошел в парк и свернул на боковую аллею. Сатана обернулся к Иисусу. «Сколько тысяч лет терпел и вдруг на тебе? Интересно, что было бы можно вот сотворить, чтобы так прогневить Господа?» «Скорее речь идет о последней капле, переполнившей чашу», — мягко возразил сын. «Ничего нового, но также ужасно. Ты газеты читаешь?» «Время от времени», — пожал плечами Сатана. «А он не так уж и часто. Наверное, это тоже сыграло свою роль». Бог-сын еще раз погладил собаку и протянул Сатане обрывок старой газеты, выглядевшей так, словно ее кто-то скомкал в порыве ярости. Сатана разгладил лист и пробежал его взглядом. В глаза ему почти сразу бросились строки. «Лаос подарил пару слонов Кубе, а Гавана не приняла сувенир из-за строгих требований карантинной службы. Согласно международным правилам, слонов должны были утопить в море».

0: Александр Бачило. Вспышка тьмы. Ну что, еще по одной, предложил хозяин. Нет, нет, спасибо, Федор Ильич. Сережа с благодарностью приложил руку к сердцу. Вы нас и так по-царски принимаете. Да ну, что за разговор? Кондаков от души плеснул в его рюмку. Мы гостям всегда рады, особенно таким. Думаете, часто к нам телевидение приезжает? Он повернулся к Иришке. Дание наливочки предложу. Вера Ивановна моя на калиновом сиропе делает с косточкой. Куда там ваш текила? Иришка сонно кивнула.
1: Давайте, только утром меня пушкой не разбудишь.
0: Никаких пушек, строго сказал Сережа. Завтра работы много, голова должна быть ясной. Ну, разве что по последней.
2: Вера Ивановна!
0: Зычно воззвал Кондаков. На пороге спальни появилась хозяйка с необъятной подушкой, которую она крепкими руками уминала в цветастую наволочку.
2: «Стелюжа! Погоди ты с тряпками, ишь, укладывай! Поговорить с людьми не даст! Иди выпей с нами, донеси чай!»
0: Он поднял стопку и чокнулся с гостями.
2: «А за голову вы не беспокойтесь! Утром буду как хрусталь! У меня свои рецепты, это вам не магазинная сивуха! Ваше здоровье!»
0: Выпив, Сережа с удовольствием захрустел малосольным окопчиком, крепким, будто газированным от бодрящего аромата кленового листа. Хозяйка принесла самовар, а затем гигантское блюдо с горой свежей румяной выпечки разных форм и размеров, с припеками на меду и варенье. Иришка сейчас же схватила камеру.
3: «Это надо снять, пока не поздно», — заявила она. «А то я за себя не ручаюсь».
2: «Что же, в новостях будете нас показывать?» — разулыбалась Вера Ивановна.
3: «В интернете выложу», — сказал Иришка, взбираясь на табуретку и нависая над столом с камерой в руках.
2: «Ой, завидуют! Ты смотри, не свались только!»
0: Сережа поспешно ухватил ее сзади за ремень.
3: «Вообще-то у нас не новостная программа, а развлекательная», — честно признался он гостям.
2: «Далеко вас занесло за развлечениями-то», — усмехнулся Кондаков. «Мы тут разве что в огороде развлекаемся, кверху тылом, так сказать».
3: «Не развлекательная, а познавательная», — ревниво поправила Иришка. «В поисках непознанного».
0: Хозяин недоуменно вскинул бровь.
2: «А что, у нас непознанный потерялся?»
3: «Говорят, призраки в ваших краях завелись».
0: Иришка выключила камеру и ловко спрыгнула с табуретки. Сережа недовольно кашлянул. «Разговорилась. Вот она, наливочка». Кондаков переглянулся с супругой.
2: «Слыхала, мать, призраки у нас, а мы не видали». «Избави Бог», — нахмурилась Вера Ивановна. «На ночь глядя про такую страсть».
3: «Ну как же», — упорствовала Иришка, не замечая.

0: встречая сердитый взгляд от Сережи.
1: Три необъяснимых случая за последний месяц. Один человек сгорел, другой застрелился, у третьего разрыв сердца. И все вблизи Чемского болота. А потом, говорят, видели их.
2: Мрут, это верно.
0: Хозяин вздохнул, тяжело поднялся и, подойдя к окну, задернул занавески.
2: Только ничего необъяснимого в этом нет.
0: Он вернулся к столу, сел и легонько щелкнул ногтем по стеклянному боку бутыли.
2: Те и мрут, кто меры не знает. Одно дело посидеть культурно, как вот мы с вами, а другое хлестать ее при горло до горячки. Тут не то, что призраки, черти зеленые из болота полезут. Вот и будет тебе развлекательная программа.
0: Да вы ее не слушаете. Сережа незаметно дернул Иришку за рукав.
2: Это она от усталости болтает.
0: Мы ведь 15 км пешком шли. Машина поломалась.
1: Не поломалась,
0: ставила вредная Иришка.
1: А кое-кто в мастерски шипуниху форсировал и посреди брода застрял.
0: Бывает, усмехнулся Федор Ильич.
2: Ничего, завтра вытащим. Только от шипуних для нас не 15, а все 30 верст. Как же вы дошли?
1: Подвез добрый человек,
0: сказал Иришка, кусая плюшку.
1: Когда уже полдороги отмахали.
2: Это кто ж такой?
0: Кондаков снова переглянулся с Верой Ивановной.
2: Опять Емельяныч общий бензин жег, поздно заметила хозяйка. Гоняет старый хрен грузовик за своим комбикормом.
1: Да нет, замотала головой Иришка. Молодой, рыженький такой.
0: На ленд-крузере, добавил Сережа.
2: Что?
0: Хозяева замерли, уставившись на гостей. Кипяток, переполнив чашку, полился в блюдце.
2: «Вы его знаете?» — спросил Сережа.
0: Кондаков сейчас же отвел глаза. Вера Ивановна поспешно завернула краник самовара.
2: «Да мало ли!» — пробурчал Петр Ильич неопределенно. «Шлагбаумов нет, езжай, кто хочешь. Хотя, конечно, чужие тут редко бывают. Мы ведь того...»
0: Он невесело усмехнулся.
2: «Живем в лесу, молимся к лесу!»
0: Хозяйка суетливо вытирала со стола разлитую воду. Сереже показалось, что руки у нее дрожат.
2: «Иди к мать, стели гостям!» — сказал Кондаков. «А то они и правда уже соп считают!»
1: «Постелено!»
0: — отозвалась Вера Ивановна, собирая посуду.
1: «Сейчас умыться принесу!»
0: Со двора вдруг донесся протяжный вой.
1: «Что это, волки?»
0: Иришкины глаза стали похожи на блюдце с черничным вареньем. Сна в них больше не было.
2: «Какие там волки?» — поморщился Кондаков. «Барбоска по сучкам скучает».
0: Вой, начавшийся низким рыком, достиг высокой тоскливой ноты. Выдохся было на ней, но сейчас же зарокотал снова снизу.
2: «Ну, завел шарманку», — проворчала хозяйка. «Будто и прянь на покойника. Как теперь на колодец идти?»
1: «Ладно, ты еще туда же», — рассердился Федор Ильич. «Наслушалась глупостей. Давайте я схожу».
0: Сережа вскочил.
1: «И я».
0: Иришка снова ухватилась за камеру.
1: «Подснимем ночной колодец и воющую собаку. Обалденный антураж».
2: «Вот черт, девка», — пробормотал хозяин.
0: «Это надо свет ставить!» Сережа с сомнением посмотрел на брошенную стены копр. Распаковываться сейчас было лень.
1: «А камерного хватит! Репортажно так шевеленка еще лучше будет!»
0: Иришка торопливо защелкала тумблерами на камере.
1: «И вообще, ты не в свое дело не лезь, оператор я! Бери ведро, пошли!»
0: Она ринулась было к выходу, но не успела сделать и пары шагов, как снаружи в дверь громко постучали. Все сразу умолкли, даже собака. Некоторое время было слышно, как тикают часы на стене. Внезапно стук повторился. Справная кондаковская дверь из тяжелой лиственничной доски содрогнулась, будто фанерная.
2: «Ну, заходи, кто там?»
0: — подал, наконец, голос хозяин.
2: «Не заперто!»
0: Но никто не вошел. Тогда Федор Ильич поднялся, решительно прошагал через сени к двери и распахнул ее настежь. На обитателей дома глянул чернильный прямоугольник наружной тьмы. За дверью никого не было. Вера Ивановна испуганно попятилась.
2: «Кто тут есть?»
0: — гаркнул хозяин, выходя на крыльцо. Сережа высунулся вслед за ним. Снаружи тьма уже не казалась такой кромешной. Глаза, привыкая, начинали различать укутанные туманом силуэты яблонь, мутно проступающую гребенку забора, приоткрытую калитку.
2: «Вон там, в кустах!»
0: — шепнул Сережа. Но Кондаков уже и сам различил более густую тень среди зыбких облаков смородины и крыжовника. Черная фигура в длиннополом балахоне с надвинутым на лицо капюшоном стояла неподвижно.
2: «Кто такой? Чего по ночам бродишь?»
0: — спросил Федор Ильич, но ответа не получил. Он, наконец, нашарил на стене выключатель. Раздался щелчок, лампочка над крыльцом ослепительно вспыхнула на мгновение, но тут же лопнула с приглушенным рюмочным звоном, и стало еще темнее. Все же Сережа сумел разглядеть, что фигура, раньше стоявшая среди кустов, находится теперь гораздо ближе к крыльцу и уже протягивает руку к хозяину. Кондаков испуганно попятился. Но тут из-под его локтя вынырнула Иришка и врубила прожектор на камере. Серебристо-белый луч остро ударил в небритое лицо мужика, одетого в брезентовый плащ. Мужик болезненно сморщился и заслонил глаза ладонью.
2: «Леха! Мать твою, через коромысло!» — загремел хозяин и сгреб ночного пришельца за грудки. «Какого ж склорня лысого тебе тут надо? Весь дом перепугал!»
0: Мужик, моргая желтыми глазками, смотрел прямо перед собой и не сопротивлялся. Сразу было видно, что он едва держится на ногах.
2: «А уж я-то, Феденька, как перепугался!»
0: Бормотал он себе под нос.
2: «Беда! Большая беда! Плохо наше дело! Ведь Жмыхов уже сгинул, и Ромка сивый застрелился! Чья очередь?»
0: Федор Ильич встряхнул Леху так, что тот прикусил язык.
2: «Иди проспись! Лыбка не вяжешь!»
0: Леха вдруг глянул Кондакову прямо в лицо.
2: «А знаешь, кого я сегодня на протоке встретил?» «Знаю, черта с рогами!» «Если бы, Феденька, если бы это...»
0: Он приник к уху Кондакова и что-то прошептал. Федор Ильич резко оттолкнул Леху так, что тот чуть не упал.
2: «Да горячки напился, паразит!» «Я трезвый был, честное слово! Это уж потом...»
0: Леха судорожно вздохнул со всхлипом.
2: «Так и не помогает! Глаза закрою, а он тут и... Созовет обратно на протоку!»
3: «Ну, хватит!» — оборвал его Федор Ильич. «Расквасился, как баба! Еще раз услышу эти сплетни, поучу не шутя!»
0: Он развернул Леху и, толкая в спину, вывел его за калитку.
2: «Иди, откуда пришел!» «Пойду!»
0: — покорно кивнул Леха.
2: «Прощай, Федя!» «Ох, чует сердце, беда нас ждет!»
0: Последние слова потонули в протяжно-собачьем вое. Федор Ильич резко обернулся, но Сережа с Иришкой стояли на крыльце и слышать их не могли.
2: «Подожди-ка!»
0: Он быстро нагнал Леху.
2: «Провожу тебя до дома! Не дойдешь ведь один!» «Проводи, Федя, проводи!»
0: Леха с готовностью приник к плечу Кондакова.
2: «Одному мне нипочем мимо протоки не пройти. Как пить дать, Жмыхов покажется и к себе в болото потянет».
3: «Да тебе только дай пить», — проворчал Федор Ильич. «Ты сам в болото полезешь».
2: «Нет!»
0: — Леха убежденно замотал головой.
2: «Ни за что!»
0: Он помолчал, разглаживая ладонью остатки шевелюры и запутанные свои мысли.
2: «На дерево полезу! На гору какую-нибудь! Всегда пожалуйста! Только не в воду и не в огонь! Понимать надо, они же там ждут! И сивый в березничке! Я знаю, он теперь всегда там будет! С ружьем!»
3: «Ну, понес, понес!» — скривился Кондаков. «Да их всех схоронили давно!»
2: «Мало ли что! С Схоронили, да не упокоили. Вина на нас, Федя. Такая вина, что и смертью не искупишь. Одним словом, я решил. Хватит.
4: Федор Ильич резко повернул Леху лицом к себе.
2: «Чего хватит?»
4: — спросил он тревожно.
2: «Утром в прокуратуру поеду»,
4: — старательно произнес Леха.
2: «Заявление повезу. Лучше в тюрьме, чем такой страх».
4: «Да ты что?» — рявкнул было Кондаков, но тут же умолк и беспокойно огляделся.
2: «С ума сошел, Алешка?»
4: — заговорил он быстро и еле слышно.
2: «Ведь все крыто все, ни у кого и подозрений нет. Да и не было там нашей вины. Несчастный случай». «Да?»
4: — ехидно оскалился Леха.
2: «А кто дверь поленом подпер? Бензин чей был? Заткнись!»
4: Федор Ильич зажал ему рот широкой ладонью.
2: «Молчи, тебе говорят, дурак!»
4: Леха мотнул головой, высвобождаясь.
2: «Даже не уговаривай, Федя! Ты их еще не видал, а как увидишь, сам поймешь, нет у нас другого выхода, нету! Только сознаться!» «Ну нету, нету!» – прошептал Кондаков. «Не ори только!»
4: Он отпустил Леху и даже поправил на нем ветхий лапсердачок.
2: «Я же не спорю, сознаться так сознаться, но ведь не прямо сейчас идти!»
4: Кондаков зачем-то поглядел на Луну.
2: «Такое решение обмозговать надо! И без бутылки тут не управиться!»
4: Леха задумался.
2: «Ну, это да. До утра время есть. Можно и помозговать. Только у меня голяк. Обратно к тебе пойдем?»
4: Федор Ильич покачал головой.
2: «Там посторонний. Принес черт гостей, не побеседуешь».
4: Леха уныло вздохнул.
2: «Ничего», — просветлел Кондаков. «Нам на это забить и высморкаться. У меня в бане заначка есть. Айда!»
4: Он свернул на тропку вьющуюся меж кустов и потянул за собой Леху. Тот с готовностью припустил было рысью, но вдруг затормозил.
2: «Подожди, Федя, баня-то у тебя на протоке?»
4: «Ну и что?» — нетерпеливо обернулся Кондаков.
2: «А как же? А вдруг там?»
4: — забормотал неразборчиво Леха.
2: «Ну ты уж, брат, решай», — усмехнулся Федор Ильич. «Или от каждой жабы шарахаться, или трехперегонную очищенную употреблять».
4: Леха в сомнении потоптался на месте.
2: «Можжевеловая?»
4: — уточнил он, сглотнув слюну.
2: «А то!»
4: Луна озарила радушную улыбку Кондакова.
2: «Хотя и кедровая есть. Рябиновка тоже оставалась».
4: Леха передернул плечами, как в ознобе, и отчаянно махнул рукой.
2: «Ладно,

0: Домой Федор Ильич вернулся скоро, и получаса не прошло. Однако в комнате, где еще стоял самовар на столе, он, к своему удивлению, никого не нашел. Это встревожило его поначалу, но он тут же услышал доносящийся с огорода деловитый скрип колодезного ворота и громыхание ведра. Киношники все возились у колодца. «Ну, как познавательная программа?» — спросил Кондаков, подходя к Сереже с натугой вращающему рукоятку. «Подается?»
1: «Идет помаленьку!» — прокряхтел Сережа. «Надо же, рядом с болотом и такой глубокий колодец!»
0: «Так мы тут на холме в сухости живем», — пояснил Федор Ильич. Иришка, посверкивая прожектором камеры, выбралась из кустов.
2: «Смородина у вас классная», — сказала она, облизываясь. «Я тут попробовала пару ягодок, извините, не удержалась».
0: «Да угощайтесь на здоровье», — разулыбался Кондаков. «Так что же вы в потьмах? Вот Вера Ивановна с утра выдаст ведро и набирайте сколько влезть. А где она, кстати?»
3: Иришка пожала плечами.
2: «А кого это Леха на протоке видел?» — спросила она вдруг.
3: Кондаков отвернулся, закрываясь от луча, скользнувшего по лицу.
2: «Слушайте вы его больше! Кого он там мог видеть, алкаш хронический?» «А по-моему, он встретил одного из ваших мертвецов», — заявил Иришка. «Скорее всего, этого, который в сарае сгорел. Вернее, односельчане его сожгли».
3: Федор Ильич впился в нее взглядом. На миг ему показалось, что Иришкино лицо перекосило кривая ухмылка от уха до уха, но нет. В темноте лица никак нельзя было разглядеть.
0: «Тебе-то откуда знать?» — проворчал он.
2: «В интернете прочитала», — беззаботно отозвалась Иришка. «Антон Долматов, предприниматель. Взял землю в аренду, построил ферму, поднялся на молоке и свинине, поле засеял, трактор купил, ленд-крузер. Тут его местные спалили. Впятером».
0: «Какие местные? Что ты несешь?» — возмутился Кондаков.
3: «Рома сивый», — сказал Сережа, поставив у ног полное ведро. «Гена Жмыхов, Леша Доценко. И еще двое».
0: «Ерунда какая!»
3: — с трудом проговорил Федор Ильич, озираясь.
0: «Собираете, что попало? Некогда мне тут с вами лясы точить!»
3: Он из последних сил старался казаться деловитым.
0: «Кстати, а где Вера Ивановна?»
3: «Там же, где и Леха!» — сказал Сережа, улыбаясь прямо в лицо Кондакову.
0: «Пузыри пускай!»
3: Он кивнул на черное отверстие колодца. «Она ведь тоже в этом участвовала?»
0: «В чем?»
3: Федор Ильич попятился.
0: «В моем убийстве!»
3: И Сережа полоснул себя острым когтем по лицу, взрезая кожу. То, что было его лицом, вдруг лопнуло по шву, сползло рваным чулком, под которым обнаружилось местами обгорелые до кости, а местами спекшиеся коркой плоть.
0: «Узнаешь?»
3: — просипел сквозь дыру на горле мертвый Антон Долматов.
0: «Прошлый раз на пожарище ты видел меня таким!»
3: Он повернулся к подруге, черный, как смоль, зубастой твари с огненными глазами.
0: «Ириша, посвети-ка нам, детка. Сейчас будет развлекательная программа».
3: Ослепительный луч ударил Кондакову в глаза, и наступила тьма.
4: Теодор Старджон. Искусники планеты Ксанаду.

И вот солнце обернулось сверхновой звездой, а человечество раздробилось на части и рассеялось по всему космосу. И так хорошо люди знали себя, что понимали, надо сохранить не только саму жизнь, но и свое прошлое, иначе они утратят человеческую сущность. И так гордились они собой, что свои традиции превратили в строгие обряды и нерушимые правила. Великая мечта воодушевляла человечество. Куда бы ни занесло его осколки и частицы, сколь разной ни была бы их судьба, им не придется начинать сначала, они продолжат извечный путь человечества, и по всей Вселенной во все времена люди останутся людьми. Будут говорить, как люди, и мыслить, как люди. Стремиться к новым целям и достигать их. И когда бы ни повстречал человек человека, сколь бы разными и далекими друг от друга они ни были, они встретятся мирно, признают друг друге родню и заговорят на одном языке. Но такова уж человеческая природа –

закончил дикарь. Выговор у него был ужасный. Брил осторожно вылез из капсулы, но не отошел от нее ни на шаг. Оставалось довершить свою часть обряда. «Я чту различия в наших желаниях, ибо каждый из нас личность и приветствую тебя. Я чту равенство наших прав, ибо все мы люди и приветствую тебя», — отозвался юнец. «Я Уанайн, сын Тенайна, сенатора, и жены его Нины. А это место называется округ Ксанаду, на Ксанаду, четвертой планете». «Я Брил, скит Карсона, второй планеты в системе Самнер, сочлен наивысшей власти», — сказал гость и добавил. «Я прибыл с миром». Он подождал, не бросит ли туземец, согласно старинному дипломатическому этикету, какое-либо оружие. Уанайн ничего не сделал, оружия при нем явно не было. Единственная его одежда — легкая туника, перехваченная широким поясом из каких-то плоских, черных, до блеска отполированных камней. Под таким одеянием не спрячешь и стрелу. Брил, однако, выждал еще минуту, присматриваясь к безмятежному лицу юного дикаря. Не подозревает ли Уанайн, что в тугом черном мундире, в сверкающих ботфортах и металлических перчатках с крагами скрыт целый арсенал? Но Уанайн сказал только: «Так добро пожаловать, приди с миром», и улыбнулся. «Войди в дом Тенайна и мой, и отдохни». «Ты сказал, что Тенайн, твой отец, сенатор? Может, он поможет мне попасть в ваш правительственный центр?» Подросток помедлил, чуть шевеля губами, будто переводил про себя слова мертвого языка на знакомые наречия. Потом он сказал: «Да, конечно». Брил слегка стукнул пальцами правой руки по ладони левой, затянутой в перчатку, и шар капсулы взметнулся в воздух. Скоро он достигнет корабля и останется там, на орбите, пока не понадобится вновь. Уанайн не ахнул, не изумился. «Должно быть, это выше его понимания», — подумал Брил. И он зашагал вслед за мальчиком по тропинке, что велась среди чудесных, пышно цветущих растений. Больше всего тут было лиловых цветов, попадались снежно-белые, а потом и ярко-алые, и на всех лепестках искрились алмазные брызги водопада. Тропа шла в гору. Здесь по обе стороны росла густая мягкая трава. Пока к ней приближались, она была красная, когда проходили мимо, бледно-розовая. На ходу Брил пытливо осматривался. Узкие черные глаза его все видели, все подмечали. Мальчик поднимается в гору пружинистым шагом, дышит легко и свободно. Тонкая ткань его туники переливается на ветру всеми цветами радуги. Там и сям высятся могучие деревья, за иными может укрыться человек или оружие. А кое-где из почвы торчат каменные выступы. По ним можно судить, какие тут есть ископаемые. Летают птицы. Слышен, словно бы птичий свист и щебет, но, может быть, это и какой-то условный знак. От взгляда этого человека ускользало только очевидное. Но ведь очевидного в мире так мало. Однако он никак не готов был увидеть такой дом. Они уже наполовину прошли парк, когда Брил наконец понял, что это и есть жилище Уанайна. Никаких стен и границ незаметно. В одном месте дом поднимается высоко, в другом это просто площадка между двумя цветочными клумбами. Там комната становится террасой, здесь лужайка служит ковром, над ней оказывается крыша. Дом разделен не столько на комнаты, сколько на открытые пространства. То подобием сквозной садовой решетки, то просто иной цветовой гаммой. И нигде ни одной стены. Негде спрятаться, укрыться, запереться. Вся округа, все небо без помехи заглядывают в дом, видят его насквозь, и весь этот дом – одно огромное окно в мир. При виде всего этого Брил несколько изменил свое мнение о туземцах. Он-то знает людей, недаром говорится, каждому человеку есть что скрывать. И хоть здесь не видно ни одного укромного уголка, Брил только стал еще зорче присматриваться к окружающему, спрашивая себя, как же они прячут то, что хотят скрыть. «Тен! Тен!» – кричал меж тем мальчик. «Я привел друга!» По саду навстречу им шли мужчина и женщина. Мужчина – настоящий великан, но в остальном так похож на Уанайна, что сразу ясно – это отец и сын. Тот же длинный и узкий разрез ясных, серых, широко расставленных глаз, те же яркие.

0: волосы, тот же крупный, однако изящно очерченный нос, губы совсем не толстые, но рот большой и добродушный.
1: Зато женщина. Не сразу Брил позволил себе посмотреть на нее. Позволил себе поверить, что может жить на свете такая женщина. Увидев ее, он торопливо отвел глаза и потом уже все время ощущал ее присутствие и лишь изредка взглядывал, чтобы увериться, да, это не почудилось, это все правда. Волосы, лицо, голос, тело. Как и мужа и сына, ее окутывало радужное переливчатое облако, и лишь когда ветерок замирал, видно было, что это схваченная черным поясом туника.
0: «Это Брилл, Скит Карсон из системы Самнера», – оживленно болтал мальчишка. «И он сочлен наивысшей власти. Это их вторая планета, и он знает приветствие и сказал все правильно. И я тоже», – прибавил он, смеясь. «А это Т-9, сенатор, и Нино, моя мать».
2: «Добро пожаловать, Брилл, с планеты Кит Карсон», – сказала женщина. И не в силах поверить, что с ним могло случиться такое, он с трудом отвел глаза и почтительно склонил голову.
0: «Войди же, дружелюбно», — сказал Т-9 и провел гостю под сводом, который оказался не отдельной аркой, как можно было подумать, но входом в дом. Комната была широкая, один конец шире другого, хотя сразу не определишь, намного ли. Пол неровный, постепенно повышается к одному углу, который занимает какая-то поросшая мхом насыпь. Там и сям разбросаны белые и серые полосатые глыбы. По виду это камни, а тронешь рукой, словно бы живая плоть. Иные из них гладкие, как стол. В иных и в той насыпи в углу есть углубление, вроде полок. И это вся мебель. По комнате, журча и пенясь, струится вода, как будто обыкновенный ручеек. Но Брилл заметил, Нина прошла босыми ногами почему-то невидимым, чем покрыт этот ручей во всю длину до озерка, в который он впадает в дальнем углу комнаты. Это озерко он видел, когда они только еще шли сюда, и непонятно, все ли оно заключено в доме или часть остается снаружи. У самого озерка растет огромное дерево. Тяжелые листва клонится над насыпью, и похоже, что широко распростертые нижние ветви переплетены тем же невидимым веществом, которым покрыт ручей, образуют сплошной навес. Над головой ничего больше нет, но ощущение такое, словно это потолок.
1: Все это безмерно угнетало Брила. И он даже поймал себя на внезапной острой тоске по дому, по многоэтажным стальным городам родной планеты.
0: Нина улыбнулась и оставила их втроем. Следуя примеру хозяина, Брил опустился на землю, или это был пол, в том месте, где он переходил в насыпь, или в стену.
1: Все существо Брилла возмущалось. Расплывчатость, небрежность замысла, верный знак, что здешним жителям чужда решимость, дисциплина, строгость и собранность.
0: Но он знал, как себя держать. На первых порах не следует выдавать варварам свои истинные чувства. «Нина сейчас вернется», — сказал Т-9. Брилл, который неотрывно следил, как проворно и легко движется женщина во дворе за прозрачной стеной, при этих словах чуть не подскочил. «Я... не знаю ваших обычаев и старался понять, что она делает».
2: «Готовит тебе поесть», — объяснил Т-9.
1: «Сама?»
0: Т-9 и его сын посмотрели с недоумением.
2: «А тебя это удивляет?»
1: «Я полагал, что дама — это супруга сенатора», — сказал Брилл.
0: Он считал свой ответ исчерпывающим, но те двое не поняли. Он посмотрел на мальчика, потом на мужчину.
1: «Возможно, под словом «сенатор» я подразумеваю не то, что вы».
2: «Да, возможно. Не скажешь ли ты нам, что такое сенатор на твоей планете?»
1: «Это член сената, слуга наивысшей власти и вождь свободной нации».
2: «А его жена?»
1: «Жена сенатора пользуется теми же привилегиями. Она может прислуживать сочлену наивысшей власти, но уж, конечно, никому другому. Во всяком случае, не какому-то неизвестному чужеземцу».
2: «Любопытно», — сказал Т-9.
0: Мальчик что-то пробормотал с изумлением, какого не вызвали у него прежде ни сам Брилл, ни шар капсула.
2: «Скажи», — продолжал Т-9, — «разве ты не говорил, кто ты и откуда?»
1: «Говорил! Он мне сам сказал, у водопада вмешался мальчик».
0: Но я не представил доказательств, сухо сказал Брилл и, заметив, что сын с отцом переглянулись, пояснил: «Верительных грамот, письменных полномочий». И коснулся небольшой плоской сумки, висящей у него на энергопоясе.
1: «А разве верительная грамота говорит, что тебя зовут не Брилл, и ты прилетел не с планеты Кит Карсона системы Самнера, а откуда-нибудь еще?» – простодушно спросил Ванайн.
0: Брилл хмуро глянул на него, а Тенайн сказал мягко: «Спокойнее, Ванайн». И обернулся к Бриллу: «Конечно, мы во многом различны. Так всегда бывает с жителями разных миров. Но я уверен, в одном мы схожи. Молодость порой спешит напрямик, там, где мудрость прокладывает обходной путь». Брилл помолчал, обдумывая эти слова. Видимо, это что-то вроде извинения, решил он и коротко кивнул. «Молодежь у них тут жалкая и никчемная. На Карсоне мальчишка в возрасте этого Ванайна уже солдат и готов нести солдатскую службу, и никто не станет за него извиняться. И уж он не допустит ни единого промаха. Ни единого». «Мои верительные грамоты я должен вручить вашим правителям, когда с ними встречусь», — сказал он. «Кстати, когда это можно сделать?»
2: Тенайн пожал могучими плечами. «Когда тебе угодно».
0: «Чем скорее, тем лучше».
2: «Прекрасно».
0: «Это далеко?»
2: Тенайн посмотрел с недоумением. «Что далеко?»
0: «Ваша столица или где там собирается ваш сенат?»
2: «А, понимаю». «Он не собирается в том смысле, как ты думаешь. Но, как когда-то говорили, он заседает непрерывно.
0: Он сжал губы, с них слетел какой-то певучий короткий звук. И сейчас же Тенайн засмеялся.
2: «Прости, сердечно», — сказал он. «В древнем языке не хватает некоторых слов, некоторых понятий. Какое слово у вас обозначает присутствие всех в одном?»
0: «Я полагаю, нам не стоит отвлекаться», — осторожно произнес Брилл.
3: «Вы, видно, хотите сказать, что ваш сенат не заседает в каком-нибудь определенном месте в назначенное время?»
0: «Я...» Тен чуть засмеялся, потом кивнул.
2: «Да, это верно, поскольку
0: и у меня нет возможности лично обратиться к вашему сенату».
2: «Этого я не говорил». Еще дважды Тен пытался что-то объяснить гостю.
0: Брилл прищурился. Вдруг Тен расхохотался. Рассказывать на древнем языке старые сказки — невелика хитрость. Говорить на нем с другом куда труднее, — сказал он с досадой.
2: «Вот если бы ты научился говорить по-нашему. Согласен? Наш язык прост и удобен, он основан на том, что тебе хорошо знакомо. У вас на Кит Карсоне уж, наверное, тоже есть какой-нибудь язык, кроме древнего».
0: «Я чту древний язык», — сухо молвил Брилл, уклоняясь от ответа. И очень медленно, раздельно, будто не по годам, непонятливому ребенку, стал объяснять. «Я хотел бы знать, когда я могу увидеться со здешними правителями и обсудить некоторые вопросы всепланетного и межпланетного значения?»
2: «Обсуди их со мной».
0: «Вы сенатор», — сказал Брилл, и в его тоне ясно звучало: «всего лишь сенатор».
2: «Верно», — сказал Тенайн.
0: Стараясь не терять терпение, Брилл спросил: «А что такое сенатор на вашей планете?»
2: «Тот, кто связывает людей своего округа со всеми другими людьми. Тот, кто хорошо знает дела и заботы небольшого участка планеты и может привести их в согласие с тем, что происходит на всей планете».
0: «А кому служит ваш сенат?»
2: «Людям», — сказал Тенайн так, словно его сызнова спрашивает об одном и том же.
0: «Ну да, конечно. А кто же служит сенату?»
2: «Сенаторы».
0: Брилл прикрыл глаза, и с языка его чуть не сорвалось крепкое словцо.
1: «Из кого состоит ваше правительство?» — спросил он ровным голосом.
0: Все это время Уанайн жадно слушал, переводя взгляд с одного собеседника на другого, словно увлеченный зритель какой-нибудь стремительной игры в мяч. Но тут он не выдержал. «А что значит правительство?»
2: В эту минуту появилась Нина, и Брилл вздохнул с облегчением. Она вышла из темного уголка в саду, где занималась чем-то совершенно непонятным, уподобие длинного рабочего стола, и теперь шла к ним по террасе. Она несла огромный поднос. Нет, скорее, вела его, заметил Брилл, когда она подошла поближе.
0: Тремя пальцами она поддерживала поднос снизу, и одним сзади ладони он почти не касался.
2: Прозрачная стена комнаты исчезла при ее приближении, а может быть, Нина прошла в том месте, где стены не было.
3: «Надеюсь, хоть что-нибудь здесь придется тебе по вкусу», — весело сказала она и опустила поднос на бугорок рядом с Брилом.
0: «Вот это мясо птиц, это маленьких млекопитающих, а вот рыба. Их печенье сделано из злаков 4 разных видов, а это белое из одного. Мы его называем молочная пшеница. Здесь вода, в этих 2 сосудах вино, а в этом спиртовая эссенция. Мы ее зовем ушегрейка».
1: От еды, селись замкнуться, чтобы весь мир не заполняли благоухание и свежесть, исходящие от этой женщины, так близко наклонившись к нему, принц сказал:
0: «Все это очень кстати». Нина отошла к мужу, опустилась на землю его ног и, откинувшись, оперлась на его колени.
2: Он ласково погрузил пальцы в ее густые волосы, и она, вскинув глаза, блеснула ему мимолетной улыбкой.
1: «Еды многоцветные, точно женское платье, тут дымящийся жаром, там источающий воздух прохладу». Брил перевел взгляд на 3 улыбающихся внимательных лица.
2: Он не знал, как быть.
0: «Да, все это очень кстати», — повторил он, а они по-прежнему сидели и смотрели на него.
2: Он взял одно белое печенье и поднялся, озираясь по сторонам, осматривая этот нелепый прозрачный дом и все вокруг.
0: «Куда деваться?»
2: Пар, поднимающийся от подноса, защекотал ноздри, убрил и потекли слюни.
1: «Он отчаянно голоден, но...»
2: Со вздохом он сел, положил печенье на прежнее место, силился улыбнуться, но улыбка не получилась.
1: «Неужели тебе совсем ничего не нравится?» — озабоченно спросила Нина.
2: «Не могу я здесь есть», — ответил Брил, но тут же почувствовал в туземцах что-то такое, чего прежде не было, и прибавил: «Благодарю». Опять посмотрел на их невозмутимые лица и сказал Нине: «Все это очень хорошо приготовлено, приятно посмотреть».
0: «Так ешь», — предложила она и снова улыбнулась.
2: Эта улыбка подействовала на Брила пристранным образом.
1: Не их ужасающая распущенность, эта манера сидеть и лежать, где попало и как попало, позволять мальчишке вмешиваться в разговор, не бесстыдное признание, что у них есть какой-то свой варварский язык, ничто не могло вывести его из равновесия. А тут, ничуть не изменившись в лице и не уронив столь позорным образом собственного достоинства, он, однако, почувствовал, что краснеет.
2: Он тотчас насупился и обратил эту ребяческую слабость в краску гнева.
1: «Ох, с каким наслаждением он наложит руку на самое сердце этой варварской культуры и стиснет его без пощады. Но тогда будет покончено со всякими лицемерными любезностями. Будут знать дикари, кого можно унизить, а кого нет».
2: Но эти 3 смотрели так невинно и простодушно. На открытом лице мальчика ни тени злорадства, на мужественном лице Тенайны искренняя забота о госте, на лице Нины... О, какое у нее лицо! Нет, нельзя, нельзя выдать свое смятение. Если они нарочно хотят его смутить, он им не доставит этого удовольствия. А если это неумышленно, пусть не заподозрят, в чем он уязвим.
1: Заставил себя говорить негромко, и все же голос его прозвучал резко. Как видно, произнес он медленно, мы, жители планеты Кит Карсон, ценим уединение несколько более высоко, чем вы. Все 3 удивленно переглянулись, затем цветущее здоровым румянцем лицо Тенайна прояснилось. Он понял. Вы не едите на людях? Брил не вздрогнул, но дрожь отвращения была в его голосе, когда он ответил коротко «нет». «О», — промолвила Нина, — «мне так жаль». Брил счел за благо не уточнять, о чем именно она жалеет. Он сказал только: «Неважно. Обычаи бывают разные. Я поем, когда останусь один».
2: «Теперь мы понимаем», — сказал Тенайн. «Будь спокоен. Ешь». Но они все так же сидели и смотрели на него.
0: «Как жаль, что ты не говоришь на другом нашем языке», — сказала Нина. «Тогда было бы так просто объяснить». Она подалась к Брилу, протянула руки, словно хотела прямо из воздуха извлечь желанное понимание и одарить им гостя. «Пожалуйста, Брил, постарайся понять. В одном ты очень ошибаешься. Мы чтим уединение едва ли не превыше тебя».
4: «Очевидно, мы вкладываем в это слово разный смысл», — ответил он.
0: «Но ведь это значит, когда человек остается наедине с собой, не так ли? Когда ты что-то делаешь, думаешь, работаешь, или просто ты один, и никто тебе при этом не мешает. Никто за тобой не следит». «Ну!» — радостно выкликнула Найн и выразительно развел руками, словно говоря, что и требовалось доказать. «Так что же ты? Ешь! Мы не смотрим!» «Ничего нельзя понять».
4: «Мой сын прав», — с усмешкой сказал Тенайн. «Только по обыкновению уж слишком режет напрямик. Он хочет сказать, мы не можем на тебя смотреть, Брил. Если ты хочешь уединения, мы просто не можем тебя видеть».
0: Вдруг озлившись и махнув на все рукой, Брил потянулся к подносу. Рывком схватил бокал, в котором, по словам Нины, была вода, достал из кармашка на поясе какую-то обладку, сунул в рот, проглотил и запил водой. Грохнул бокалом о поднос и, уже не сдерживаясь, крикнул: «Больше вы ничего не увидите!»
4: С непередаваемым выражением лица Нина легко поднялась на ноги, изогнулась, словно танцовщица, и чуть дотронулась до подноса. Он взмыл в воздух, и она повела его по двору прочь.
0: «Хорошо», — сказал он Найн, будто в ответ на чьи-то неслышные слова, и неторопливо пошел следом за матерью.
4: «Что же это было у нее в лице?
0: Что-то такое, с чем она не могла совладать. Оно поднялось из глубины к этой невозмутимой поверхности, готовой явственно обозначиться, вырваться наружу. Гнев? Если бы так подумал Брил, обида? Он бы это понял, но... смех! Только бы не смех!» — взмолилось что-то в его душе.
4: «Брил!» — позвал Тенайн.
0: Опять он совсем забылся, заглядевшись на эту женщину. Голос Тенайна заставил его вздрогнуть. «Что такое?»
4: «Скажи, что нужно сделать, чтобы тебе удобно было есть, и я все устрою».
0: «Вы не сумеете», — без обиняков ответил Брил. Холодными недобрыми глазами он обвел комнату и все вокруг. «Вы тут не строите стен, сквозь которые нельзя было бы видеть, и дверей, которые можно закрыть».
4: «Да, правда, не строим».
0: Уже не в первый раз великан принимал его слова, буквально не замечая их оскорбительного смысла. «Конечно, не строите», — подумал Брил. «Даже для...»
4: И тут в нем шевельнулось чудовищное подозрение.
0: «Мы, жители планеты Кит Карсон, всегда полагали, что история человечества есть путь развития от животного к чему-то более возвышенному. Разумеется, мы слишком скованы и не можем совсем уйти от животного состояния, но мы делаем все, чтобы не выставлять на показ то, что осталось в человеке от животного». Он сурово повел затянутый в перчатку рукой, указывая на весь этот огромный открытый дом. «Вы, очевидно, не достигли такого уважения к идеалам.
4: Я видел, как вы едите. Несомненно, и другие отправления организма совершаются у вас также открыто».
0: «Да», — сказал Тенайн. «Но с этим», — он показал пальцем, — «совсем другое дело».
4: «Чем с этим?»
0: Тенайн снова показал на одну из серых глыб. Оторвал клочок мха, это был самый настоящий мох, и кинул на гладкую поверхность глыбы. Протянул руку, дотронулся до одной из серых полос. Мох потонул, как тонет камушек в зыбучем песке, только гораздо быстрее. «Живую ткань достаточно сложно организованную, они в себя не вбирают», — пояснил Тенайн. «Но мгновенно до последней молекулы поглощают все остальное, не только с поверхности, но даже на некотором расстоянии».
4: «Так это у вас и есть...»
0: Тен кивнул и подтвердил. «Да, оно самое и есть».
4: «Но... но ведь это значит, у всех на виду».
0: Тен с улыбкой пожал плечами. «Вовсе нет. Вот почему я и сказал, что это совсем другое дело. Едим мы все вместе, а это...» Тен сорвал еще кусок мха и следил, как он погружается в серую глыбу.
4: «Этого никто не заметит».
0: Он вдруг рассмеялся и опять сказал: «Хотел бы я, чтобы ты узнал наш язык. Так просто и понятно, можно все это выразить». Но Брила заботило другое.
4: «Я оценю ваше гостеприимство», — сказал он напыщенно. «Но я очень хотел бы продолжить свой путь». И как можно скорее, — прибавил он с отвращением, покосившись на серую глыбу.
0: «Как тебе угодно.
4: Ты привез нам какую-то весть. Передай же ее.
0: Она для вашего правительства».
4: «Для нашего правительства. Я уже сказал тебе, когда будешь к этому готов, Брил, говори».
0: «Я не верю, что вы единолично представляете всю планету».
4: «Я тоже в это не верю», — весело отозвался Тенайн, — «потому что это не так. Но когда ты говоришь со мной, тебя слышит еще 41 человек, и все они сенаторы».
0: «Другого способа нет?»
4: Тенайн улыбнулся. «Еще 41 способ. Говори с любым из остальных, никакой разницы нет».
0: «И нет более высокого правительственного органа?»
4: Тенайн протянул руку и достал из углубления в поросшей мхом насыпи бокал резного хрусталя с металлическим сияющим ободком по краю.
0: «Найти высший орган правительства Ксанаду все равно, что найти высшую точку вот здесь», — сказал он, проводя пальцем по ободку. Бокал отозвался нежным звоном.
4: «Не очень-то надежная система», — буркнул Брил. Воздух снова наполнился тем же хрустальным звоном. Потом Тенайн поставил бокал на прежнее место. Брил не понял, было ли это ответом на его замечание.
0: «Естественно, что мальчик даже не знает слова «правительство», — сказал он презрительно.
4: «У нас этот термин не в ходу», — ответил Тенайн.
0: «Правительства в таком смысле у нас нет. Очень мало есть такого, с чем гражданин нашего общества не мог бы справиться сам.
4: Хотел бы я показать тебе, как мало такого на Ксанаду. Если ты у нас погостишь, я тебе это покажу». Он посмотрел Брилу прямо в глаза. Тот только снова пугливо и с отвращением покосился на серую глыбу и откровенно рассмеялся.
0: Но когда он опять заговорил, в голосе его было столько доброты, что ярость, мгновенно опалившая Брила, угасла, и в мозгу шевельнулся вопрос: «Уж не дал ли я себя провести?» Но разбираться в этом было некогда.
4: «Не может ли твое дело подождать, пока ты не узнаешь нас получше, Брил? Говорю тебе, у нас на планете нет единого правящего центра, в сущности, нет почти никакого правительства. Мы, Сенат, просто советуем людям. И еще говорю тебе, обращаться к одному сенатору значит обращаться ко всем сразу. Ты можешь сделать это сейчас, сию минуту или через год, когда захочешь. Я говорю тебе правду, можешь ее принять. Можешь месяцы и годы странствовать по всей планете и проверять меня, воля твоя. Ты всегда и везде получишь тот же ответ.
0: Откуда я узнаю, насколько точно будет передано остальным все, что я тебе сообщу?» — уклончиво сказал Брил.
4: «Это не будет передано», — прямо ответил Тен.
0: «Все мы слышим тебя одновременно».
4: «Что-то вроде радио?»
0: Тен чуть помедлив кивнул.
4: «Да, что-то в этом роде».
0: «Я не стану учить ваш язык», — резко сказал Брил. «Не могу жить, как живете вы. Если вы согласитесь на эти условия, я еще немного у вас побуду».
4: «Согласимся? Да мы только этого и хотим».
0: Тен весело вскочил, шагнул к углублению, где стоял хрустальный бокал, и протянул руку ладонью вверх. Сверху соскользнул широкий непрозрачный лист какого-то блестящего белого вещества и замер в воздухе.
4: «Нарисуй пальцем», — сказал Тенайн.
0: «Что нарисовать?»
4: «Жилище, какое тебе нужно. Как ты хочешь жить, есть, спать, все, что надо».
0: «Мне требуется совсем немного. Все мы на Киткарсе не умеем обходиться малым».
4: Он прицелился пальцем в металлической перчатке, словно это было оружие, поставил для пробы несколько точек в углу белого экрана, затем вывел четкий, аккуратный параллелепипед.
0: «Если принять мой рост за единицу, мне нужна вот такая постройка. 1,5 в длину, 1 1/4 в ширину. Узкие просветы, отдушины на уровне глаз, по одной в каждом конце, по 2 в боковых стенах, затянутые сеткой от насекомых».
4: «У нас нет вредных насекомых», — заметил Тенайн.
0: «Все равно просветы, защищенные самой прочной сеткой, какая у вас найдется. Вот здесь крюк, чтобы вешать одежду. Здесь кровать, плоская, жесткая, с твердой подстилкой, не толще моей ладони. 1 1/8 в длину, 1/3 в ширину. Под кроватью наглухо закрытый ларь, запирающийся на замок, и чтобы опереть его мог только я. Здесь полка, размером треть на четверть, на пол единицы над полом, чтобы, сидя возле нее, можно было есть. И еще, вот такую штуку, если она закрывается наглухо и вполне надежно. Брилл с досадой ткнул пальцем в сторону приспособления, похожего на серую каменную глыбу. Вся эта постройка должна стоять отдельно от других зданий на возвышенном месте, чтобы над ней не поднимались никакие деревья, холмы и скалы, и ничто не заслоняло подходов к ней со всех четырех сторон. Построить надо прочно и крепко, насколько это возможно за короткий срок. А, и нужен свет, который я смогу сам включать и выключать, и дверь, которую я один смогу отпереть. «Прекрасно, беспечно», — сказал Танай. «Какая температура?»
4: «Как здесь сейчас».
0: «И еще что?»
4: «Музыка, картины у нас есть, например, очень неплохие».
0: Брилл только фыркнул презрительно и весьма красноречиво. «Если сумеете, проведите туда воду. А все остальное – это ведь жилище, а не дворец развлечений».
4: «Надеюсь, тебе будет удобно в этой... в этом жилище», – сказал Тенайн с едва уловимой насмешкой.
0: «Именно к такому я привык», – надменно отметил Брилл.
4: «Что ж, идем».
0: «Куда?»
2: Великан поманил его и прошел под аркой. Брилл, жмурясь от розового вечернего света, вышел за ним.
0: На пологом склоне, на полпути между домом Тенайна и горной вершиной, позади него простирался луг, поросший красной травой. Брилл заметил его, когда шел сюда от водопада. Сейчас посреди луга толпился народ, люди сновали, точно мышкара, вокруг огня. Яркие и легкие одежды сверкали, переливались несчетным множеством цветов и оттенков. А посреди торчало что-то похожее на гроб. Брилл не поверил собственным глазам, просто отказывался верить, но чем ближе они подходили, тем яснее становилась неопровержимая истина. Перед ним та самая постройка, которую он только что нарисовал. Все замедлял и замедлял шаг, изумление его росло с каждой минутой. Вокруг небольшой постройки хлопотало много народу, и даже дети скрепляли края стены и кровли при помощи какой-то жужжащей машинки, затягивали сетки, узкие щели оконца. Крохотная девчурка, должно быть, она только-только научилась ходить, бесстрашно подошла к Бриллу, шепеляво попросила на древнем языке дать ей руку и приложила его ладонь к какой-то пластине, которую она принесла с собой. «Теперь тебе сделаем ключи», — объяснил Тенайн, когда малышка затопала прочь к двери, где ждал ее один из строителей. Человек этот взял у девочки пластинку и вошел внутрь. Видно было, как он опустился на колени возле кровати. Тенайна с Бриллом обогнал мальчик-подросток. Он нес лист того же материала, из которого сложены были стены и крыша. Лист был светло-коричневый, чуть шероховатый, с виду очень легкий. И однако чувствовалось, что он необыкновенно прочен. Когда они подошли вплотную, мальчик также приладил его между входом и концом кровати. Тщательно выровнял, приставив ребром к стене, чуть пристукнул по другому ребру ладонью, и вот он стол, который требовался Бриллу. Ровный, надежный, да при том без всяких ножек и подпорок.
4: «Кажется, тебе хотя бы на первый взгляд кое-что здесь пришлось по вкусу», — услышал Брилл.
0: Это была Нина. Она по воздуху подвела груженный снедью поднос к новоявленному столу, весело помахала рукой и пошла прочь.
2: «Я сейчас приду», — крикнул ей вдогонку Тен и прибавил три односложных певучих слова на языке ксанаду. «Должно быть что-то ласковое», — решил Брилл. Во всяком случае, так это прозвучало. И тотчас Тен снова с улыбкой обернулся к нему.
0: «Ну, Брилл, как тебе это нравится?»
4: «Ну, тоже всем распоряжался, только и нашелся спросить Брилл».
0: «Ты», — сказал Тен, но этот ответ ничего не объяснял. В отворенную дверь Брилл видел, что люди уже идут прочь, смеясь и переговариваясь на своем ласковом певучем языке. Вот какой-то юнец сорвал среди розовой травы ярко-алые цветы, подал девушке, она улыбнулась ему, и от чего-то Брилла взяла досада. Он резко отвернулся и пошел вдоль стен, постукивая по ним кулаком, выглядывая в узкие прорези окон. Тенайн опустился на колени у кровати, подергал запертый ларь под нею. Сильные плечи его напряглись, но ларь был неподатлив, как скала.
4: «Приложи сюда ладонь», — сказал он.
2: Брилл хлопнул рукой в перчатке по указанному месту. Створки раздвинулись. Брилл наклонился и заглянул внутрь.
0: Ларь внутри светился. В
4: глубине видно было светло-коричневую стену, по бокам рубчатые переборки, на которые опиралась постель. Он снова тронул нужную пластинку. Створки сошлись беззвучно и так плотно, что едва можно было разглядеть, где они смыкаются. «Так же и с дверью», — сказал Тенайн. «Кроме тебя ее никто не откроет. Здесь вода. Ты не сказал, куда именно ее подвести, если так, как сейчас, неудобно». Брилл протянул руку к крану, и сразу же в чашу полилась прозрачная струя. «Нет, все годится. Они работали как настоящие мастера». «Они и есть мастера», — сказал Тенайн. «Так значит, им уже приходилось сооружать такие постройки?» «Нет, никогда». Брилл пронзил его взглядом.
3: «Нет, не может этот простодушный варвар умышленно его дурачить».
4: Видно, он, Брилл, не уловил смысла. За долгие годы их разделившие как-то изменилось значение слов, унаследованных от общих предков. «Пока просто запомним это, а обдумаем после». «Тенайн», — внезапно спросил он, — «сколько вас, жителей Ксанаду?»
5: «В нашем округе 300, на всей планете около 13 тысяч.
4: Нас 1,5 миллиарда. А какой у вас самый большой город?»
5: «Город?» — повторил Тенайн раздумчиво, словно роясь в памяти. «А, да, город. У нас их нет. У нас 42 таких округа, одни побольше, другие поменьше.
4: Все население вашей планеты поместилось бы в одном здании какого-нибудь города у нас на Кит-Карсоне. И давно вы здесь? Сколько поколений у вас сменилось?»
5: «Пожалуй, 32, то и 35. Мы обосновались на Кит-Карсоне около 6 столетий назад по земному счету. Выходит, по времени наша культура более древняя. Может быть, вам интересно узнать, каким образом мы сумели настолько вас опередить?»
4: «С восторгом послушаю», — сказал Тенайн. «Вы тут недурно владеете кое-какими ремеслами», — вслух размышлял Брилл. «И отлично умеете работать сообща. Вы можете создать великолепный мир, если только захотите, если вами по-настоящему руководить». «Вот как?» Тенайн, видимо, был очень польщен.
5: «Мне надо подумать», — озабоченно продолжал Брилл. «Вы не то, что мне... что я думал сначала. Пожалуй, я останусь у вас немного дольше, чем предполагал. Может быть, я стану изучать ваш народ. Вы, в свою очередь, больше узнаете о моем».
4: «Буду рад и счастлив», — сказал Тенайн. «А сейчас тебе еще что-нибудь нужно?»
5: «Ничего, можете идти». На этот властный тон великан ответил только своей обычной открытой и приветливой улыбкой, помахал рукой и вышел. Слышно было, как он глубоким звучным баритоном окликнул жену, и та радостно отозвалась. Брилл прижал руку в перчатке к замку, и дверь, бесшумно скользя, затворилась.
4: «С чего это я так расхвастался?» — подумал Брилл и сразу понял, уж слишком поразил его народ к Ксанаду. «Что же это за люди, если они оказываются искусными мастерами даже такого дела, которым никогда раньше не занимались?» Он снял жесткую, тяжелую, отливающую металлом одежду, перчатки с крагами, подфорты. Все это было соединено проводами. Энергопитание в подфортах, счетчики управления в брюках и поясе, воспринимающие устройства в мундире, передатчики и локаторы в перчатках. Он повесил одежду на крюк и установил защитное поле. Теперь сигнал предупредит его, если к убежищу приблизится хотя бы на 30 метров что-то или кто-то ростом больше мыши. Он установил радиационный купол, непроницаемый для всяких лучей, лазеров и иного излучающего оружия. Потом подвесил левую перчатку с проводом над столом и принялся обрабатывать уголок светло-коричневой пластиной. Через полчаса он нашел, наконец, сочетание температуры и давления, способное ее разрушить. И, ошалев от неожиданности, опустился на край кровати. «Из такого материала преспокойно можно строить космический корабль». Тоже у них были в запасе пластины именно тех размеров, какие он потребовал? Тогда на планете должны быть склады, должны быть заводы, которые выпускают такие вот доски всех размеров на выбор. Или же здесь есть машины, способные производить материал, который он сейчас на силу расплавил прямо так сходу? Но тяжелой промышленности у них нет, а если есть склады, то их не сумели обнаружить роботы-разведчики, засланные из Кит-Карсона и летающие по постоянным орбитам вокруг Ксанаду вот уже 50 лет.
5: Он медленно откинулся на постели и стал размышлять. Чтобы завладеть планетой, прежде всего надо разыскать центральное правительство. Если это самодержавная власть, построенная строго по принципу пирамиды, тем лучше. Правящая верхушка малочисленна, убиваешь ее, либо подчиняешь себе, используешь уже существующую организацию. Если никакого правительства нет, можно привлечь население на свою сторону, либо истребить его. Если есть промышленность, ставишь своих надсмотрщиков и заставляешь туземцев работать, пока не обучишь этой технике людей со всей планеты, а потом туземцев уничтожаешь. Если они знают и умеют что-то на своей планете неизвестно, на твоей планете неизвестно, изучаешь это искусство, либо подчиняешь себе мастеров. Все точно и определенно, все предусмотрено. Каждая возможность, каждая мелочь. Но если здесь, как доносили роботы, существуют высокоразвитые технологии и никакой промышленности, прочно установившиеся на всей планете культуры и почти никаких средств сообщения. О подобном никто не слыхивал, и тогда роботы докладывают такое, на планету посылают исследователя. Его задача выяснить, как туземцы все это проделывают. Он должен определить, что здесь нужно сохранить, а что уничтожить, когда настанет время прислать сюда экспедиционные войска. «Всегда есть хороший, надежный выход», — думал Брилл, заложив руки на голову и глядя на потолок. «Имеется отличная планета, ничуть не хуже Земли, богатая природными ресурсами, населенная ничтожным количеством простаков. В любую минуту их можно с легкостью истребить». Но сначала надо выяснить, как они общаются между собой. Как достигают такой слаженности в работе и каким образом мгновенно постигают все тонкости мастерства прежде незнакомого. Как вырабатывают сложнейшие великолепные материалы в два счета из ничего. Ему вдруг представилось ослепительное видение. 1,5 миллиарда жителей Кит-Карсона обратились в таких, как здесь, великолепных мастеров на все руки, общающихся друг с другом неведомыми до ныне способами, возводят города и ведут войны с таким же непостижимым искусством, также мгновенно все понимают и повинуются каждому приказу, как было при постройке этого домишки. Нет, этот народ уничтожать не следует. Его надо использовать. Кит Карсон должен перенять их хитроумные фокусы. Ну а если не равен час, эти фокусы присущи только жителям Ксанадо, а карсонцы на такое не способны, как быть тогда? Что же, надо взять этих мастеров с планеты Ксанадо и распределить по городам и армиям Кит Карсона. Они мигом все воспринимают, мигом повинуются, объясни одному, что от него требуется, и это усвоят все. И каждый сможет обучать группу самых толковых карсонцев. Производство, военная техника, стратегия и тактика. Да, конечно же, все преобразится. Планету Ксанаду можно оставить почти в том виде, как она есть. Просто она будет поставлять на экспорт всяких помощников и адъютантов. Все это пустые мечты, оборвал себя Брил. Сперва надо разузнать побольше. Посмотреть, как они фабрикуют этот непробиваемый, несгораемый картонный антигравитационные чайные подносы. При мысли о подносе у него заурчало в животе. Он поднялся и пошел к столу. Горячие блюда все еще дымились, холодные ничуть не размякли и не оттаяли. Он осторожно попробовал одно, другое,

нет. Их нельзя уничтожать, сонно подумал он. Разве можно истребить народ, способный произвести на свет такую женщину? На всем Кирхарсоне не сыскать такой поварихи. Он снова растянулся на постели и предавался мечтам.

откровенны. Ему показывали все подряд, никому и в голову не пришло спросить, а для чего это ему нужно? Спрашивать было бы странно, потому что эти люди, видно, не знали особенной гордости, свойственной искусному умельцу, будь ты гончар или специалист по электронике. Они не любовались восторженно делом своих рук. Вот что я могу. Они рассказывали подробно, но спокойно, словно о чем-то доступном всем и каждому. На планете Ксанаду так оно и было. Сперва Брилу показалось, что все делается стихийно, как попало. Красивые, неприлично одетые люди снуют взад и вперед без всякого видимого плана. Работа, игра, праздность – все у них вперемешку. Но играя, они проходят по саду, где выросла сорная трава, и на ходу ее выпалывают. Девочки бегают и резвятся как раз возле того места, куда их через минуту позовут сортировать какие-то семена. Тенайн пробовал объяснить им, как это получается. Допустим, у нас чего-то не хватает. Ну, скажем, столица. Из-за этой нехватки получается что-то вроде вакуума. Те, кто сейчас свободен, ощущают это и начинают думать о стронции. Ну, тогда они идут и собирают его. «Ну, я не видел рудников», – озабоченно сказал Брил. «И потом, как же с транспортировкой? Допустим, нехватка у вас тут, а рудники в другом округе?» «Так больше не бывает. Разумеется, там, где есть залежи, нехватки быть не может. А где нет своих месторождений, там мы обходимся другими средствами. Используем иной материал, либо добываем тот же стронций без всяких рудников. При помощи превращений? Это слишком хлопотно. Нет, мы выводим речных моллюсков, у которых панцирь состоит не из углекислого кальция, а из углекислого стронция. И когда нужен стронций, дети собирают ракушки». Брил видел фабрику одежды. Она размещалась частью под навесом, частью в пещере, частью на лесной поляне. Тут же рядом плавали в пруду и загорали на лугу юноши и девушки. Словно бы между делом они выходили в тень и работали у огромного резервуара, в котором время от времени вскипал, окрашивался яркой зеленью и затем оседал какой-то химический состав. Черный осадок фильтровали, поднимали со дна, раскладывали в формы и прессовали. Как именно действуют прессы с виду просто крышки этих форм, Брил понять не мог. В древнем языке не нашлось нужных слов, но за какие-нибудь 4-5 секунд осадок превращался в те самые камни, из которых делались пояса. Правильные, отполированные, и на левой половине пряжки с обратной стороны оттиснуты какие-то цифры, буквы древнего языка. Химическая формула. «Одно из немногих наших суеверий», — заметил Тенайн. Это и есть формула, по которой получаются наши пояса. Она доступна даже очень примитивной химической промышленности. Мы хотели бы, чтобы их делали и носили во всей Вселенной. Они, это мы и есть. Надень такой пояс, Брил, и ты станешь одним из нас. Брил смущенно и презрительно фыркнул и стал смотреть, как двое детей ловко мастерят пояса. Играющие, беспечно и легко, через минуту вот так же играющие, они начнут плести венки. Скрипив камни друг с другом, ребенок ударяет готовым поясом по тому, которому поясан сам. На миг вспыхивает холодным ярким пламенем многоцветная радуга, и пояс, окаймленный теперь короткими язычками переливчатого света, бросают в корзину. А потом Брил впервые увидел, как туземец надел такой пояс, и это был, пожалуй, единственный случай за все время пребывания на Ксанаду, когда он не скрыл изумления. Юноша-купальщик, весь мокрый, вышел из пруда. Подобрав на берегу пояс, защелкнул его на талии, мигом вверх и вниз хлынуло радужное вещество и уже затрепетало у шеи многокрасочная ткань и, сверкая, колышется вокруг бедер. «Вот видишь, эта одежда живет», — сказал Тенайн. «Вернее, это не просто неживая материя». Он подобрал кайму своей туники и проткнул ее пальцами. Они прошли насквозь, а ткань, словно вспорхнув, отлетела прочь, целая и невредимая. «Это не совсем материя», — серьезно продолжил Тенайн. «Уж извини, на древнем языке выходит что-то вроде каламбура. Всего ближе для этого в древнем языке слово «эманация». Так или иначе, это вещество по-своему живет. Оно сохраняется, ну, скажем, год или чуть дольше, а потом стоит обмакнуть его в молочную кислоту, и оно восстановится. И один такой пояс может зарядить миллион новых или миллиард. Разве сочтешь, сколько палок может зажечь огонь? Но зачем носить такое?» Тенайн рассмеялся. «Из скромности?» Он опять рассмеялся. «Один ученый, который занимается древнейшей историей Земли, веками, когда Солнце еще не стало сверхновой, приводил мне слова некоего Рудовски.
Скромность не столь простая добродетель, как честность. Мы носим эту одежду, потому что она согревает нас, когда нам нужно тепло, и порой скрывает наши недостатки. Большего не даст и человеческая привязанность. «Одежда отнюдь не скромная», — чопорно сказал Брил. «Она скромна ровно настолько, чтобы нас было приятнее видеть одетыми, чем раздетыми. Как еще можно показать людям, что ты скромен?» Брил повернулся спиной к Тенайну к этому разговору. Он вообще не слишком хорошо понимал слова и повадки этого человека, а подобные рассуждения либо вовсе не доходили до него, либо сбивали с толку, может быть, и то, и другое сразу. Про картон он все разузнал. На толстой ветви какого-то дерева подвешен был чан с молочно-белой жидкостью. Тен объяснил, что это подобие клейковины. И вот дает специально выведенный вид осы, и оно растворено в нуклеиновой кислоте, синтезированной из местного растения. Под чаном широкий металлический лист и набор подвижных планок. Планки устанавливают точно по нужным размерам и очертаниям будущей пластины. Открывают кран, и жидкость заполняет контур. Потом двое ребятишек прокатывают ручной валик по верхнему краю планок. Белое зерко становится светло-коричневым, застывает, и получается плоский прочный лист. Денайн очень старался растолковать Брилу, что это за валик. Но древний язык, заодно с невежеством Брила по части техники, оказался неодолимым препятствием. Устройство валика было столь же просто, а теория его действия столь же сложна, как, скажем, у транзистора. Пришлось с этим примириться. И также непонятно осталось, как отличают живое от неживого канализационные устройства, похожие на огромные булыжники. И в чем секрет антигравитационных подносов? Оказалось, подносы эти надо направлять только к столу. Пустые же они возвращаются на кухню сами. Однако разобраться, в чем секрет жителей Ксанаду, отчего они такие искусные мастера на все руки, Брилу не удавалось. Он уже готов был счесть пустой, невозможной выдумкой то, что померещилось сначала. Вот здесь любое умение, доступное одному, тотчас передается всем. Денайн пытался объяснить, как это происходит. По крайней мере, он отвечал на все вопросы. Каждый из этих веселых и праздных непосед мог в любую минуту взяться за любое дело, начатое другим, и продолжать его сколько угодно. Кто-нибудь возьмет флейту, начнет наигрывать, и сразу подходят другие, кто с инструментами, а кто и без, и подхватывают мелодию. Вот их уже 50, 60. И эту музыку потом вспоминаешь как страсть, как бурю, как изнеможение и сон после часа любви. Порою кто-нибудь из толпы выступит вперед, возьмет инструмент из рук уставшего музыканта и принимается играть вместе с остальными ясно и красиво. Да, впрочем, уверяет Тен, и все эти 50 или 60 человек навряд ли когда-нибудь раньше исполняли эту мелодию. По словам Тена, получалось, что тут все сводится к ощущению –

Я смотрю, как кто-нибудь играет, и понимаю, как возникают звуки. Потом беру скрипку, делаю все, как делал тот человек. Думаю, нужно, чтобы раздался вот такой звук, а потом такой. И понимаю не только, как он должен прозвучать, но как я это почувствую пальцами, всей рукой, в которой держу смычок, подбородком, ключицей. Из этих моих ощущений складывается чувство, какое должно быть, чтобы сыграть эту мелодию. «Конечно, тут есть какие-то пределы», — прибавил Танайн. «У одних получается лучше, у других немного хуже. Если у меня кончики пальцев слабее, я не смогу играть так долго, как другой. Если у ребенка рука еще мала для инструмента, он поневоле иной раз не возьмет октаву или пропустит ноту. Но когда мы думаем определенным образом, всегда возникает ощущение». «И так во всем», — сказал он под конец. «Когда мне нужно что-то в доме, прибор, машина... Я не возьму для нее железо, если больше подходит медь. Я сразу почувствую, что железо не годится. Не на ощупь почувствую. Просто буду думать об этом приборе, какие у него части, для чего он служит. Переберу в мыслях все материалы, из которых его можно сделать, и сразу почувствую, вот что мне нужно». «Так», — сказал Брил. «Еще у вас каждый округ старается найти все материалы и сырье у себя, а не посылать за ними к соседям. Вот поэтому у вас и нет торговли. И однако вы говорили, у вас все стандартизировано. По крайней мере, повсюду одни и те же приборы, устройства, и вообще вы действуете одинаково». «Да, правильно», — согласился Тен. «У нас есть все, что нам нужно, и мы все это делаем сами». Вечерами Брил сидел в доме Тенейна, слушал, как бурлят и вновь стихают разговоры, или вдруг нахлынет музыка, и удивлялся. Потом отводил поднос с едой в свою конуру, запирал двери, ел и угрюмо размышлял. Порой он чувствовал себя под огнем неведомого оружия на незнакомом поле битвы. Ему вспоминалось, как мельком сказал Тенейн однажды о людях и их инструментах. «Между человеком и машинами спокон веку идет борьба. Либо человек подчиняет себя машинам, либо они его подчиняют, трудно сказать, что более погубно. Но культура, в которой главенствуют люди, неизбежно разрушит ту, где на первом месте машины, либо сама будет разрушена. Так всегда бывало. У нас на Ксанаду уже погибла одна культура. Ты никогда не задумывался, Брил, от чего нас так мало? И от чего почти у всех рыжие волосы?» Брил об этом уже задумывался и втайне осуждал маленькую общину, которая так бесстыдно пренебрегает уединением. Конечно, живя чересчур открыто, никакое человеческое племя не проникнется достаточным интересом к самому себе, чтобы щедро плодиться и размножаться. «Когда-то нас были миллиарды, к немалому его изумлению», — сказал Тенайн. «И всех стерло в порошок. Знаешь, сколько осталось живых? Трое.

0: Черна была для Брила та ночь, когда он понял, до чего жалки все его старания раскрыть их секрет. Ибо если на планете уцелели всего лишь несколько человек и совершилась какая-то мутация, а затем их потомки вновь заселили планету, новые качества передаются из поколения в поколение. С таким же успехом можно дознаваться, от чего у них рыжие волосы. В ту ночь он пришел к заключению, что народам к Ксанаду придется пожертвовать. И от этой мысли ему вдруг стало больно, и потом он разозлился на себя. И в ту же ночь с ним стряслась смешная и нелепая беда. Он лежал на кровати и скрипел зубами в бессильной ярости. Было уже за полдень, он давным-давно проснулся и вот сидит как в ловушке, попавшись по собственной глупости. И он смешон, смешон потерять величайшее свое достояние, свое достоинство по небрежности, по недосмотру из-за этой мерзкой подлой штуковины. Зашипел сигнал тревоги, и он вскочил. Хоть стены крепкие и непроницаемы для глаза, хоть дверь никто, кроме него самого, не откроет, но стыд нестерпим. Это идет Тенайн. Вместе с ветром и птичьими песнями доносится точно звук рога, дружеский оклик. «Брил, ты здесь?» Брил подпустил его ближе и сквозь отдушину рявкнул. «Я не выйду!» Тенайн стал как копанный. Брил и сам удивился, как резко и сдавленно прозвучал его голос. «Но тебя зовет Нина, она сегодня собирается ткать и подумала, может, тебе интересно?» «Нет», — оборвал его Брил. «Сегодня я улетаю. Сегодня вечером. Я уже вызвал свой шар, он будет здесь через 2 часа. Да, когда стемнеет, я улечу».
1: «Ну что ты, Брил? Я уже все устроил. Завтра покажу тебе, как мы обрабатываем металлы».
2: «Нет».
1: «Тебя чем-нибудь обидели, Брил? Может, это я виноват?»
2: «Нет!»
0: Брил больше не кричал, но голос его по-прежнему звучал угрюмо. «Так что же случилось?»
2: Брил не ответил.
0: Тенайн подошел ближе. Теперь он не видел в отдушине глаз Брила. Тот скорчился у стены весь в поту. «Что-то случилось?» «Что-то плохое», — сказал Тенайн. «Я это чувствую». «Ты ведь знаешь, друг Брил, добрый мой друг, я всегда все чувствую».

0: наверное. Брил мысленно проклял этот народ и все его хитроумные выдумки, проклял эту планету, ее солнце и злую судьбу, которая занесла его сюда. Во всем нашем мире за всю мою жизнь я не встречал ничего такого, о чем ты не мог бы мне сказать, уговаривал Тенейн. Ты же знаешь, я все пойму. Он подошел ближе. Может, ты болен? Мне знакомо все искусство, каким владели врачи со времен троих. Пусти меня.
1: Нет!
0: Это уже было не слово, а взрыв. Тенейн отступил на шаг. Прости, Брил. Больше я об этом не заговорю. Но скажи, что случилось. Прошу тебя уж, наверное, я сумею тебе помочь.
1: Ладно же, вне себя чуть не плача, подумал Брил. Смеется, сколько влезет, рыжий дьявол. Мы нашлем на вашу планету черную чуму, и тогда плевать мне на твой смех,
0: сказал вслух.
1: Я не могу выйти. Я загубил свою одежду.
0: Да что же ты огорчаешься? Брось ее сюда, что бы там ни было, мы ее исправим и починим.
1: Нет!
0: Брил отлично понимал, что будет, если эти гениальные мастера на все руки завладеют.

0: оставшиеся от полированного пояса, потом на свою плотную сбрую, сваленную черной грудой у стены под крюком. С той минуты, как стряслась беда, он и помыслить не мог снова все это надеть. И с младенчества, со времен, когда он научился ходить, еще ни разу так долго не остывался нагишом. «А что случилось с твоей одеждой?» — сочувственно спросил Тен.
1: «Только засмейся», — подумал Брил. «Я убью тебя, и ты даже не увидишь, как сгинет твой народ».
0: «Я сел на это, как на стул, ведь здесь больше негде сесть. Наверное, задел выключатель. Даже ничего не почувствовал, пока не встал. И теперь мои сзади...» Он запнулся, потом яростно выпалил. «Почему с вами ничего такого не случается?»
2: «Разве я не объяснял тебе?» Кажется, Тен отнесся к происшествию очень легко. Может, и вправду это для него пустяки?
0: «Это устройство поглощает только неживую материю».
2: Напряженное молчание.
0: «Оставь свою так называемую одежду у порога», — проворчал наконец Брил. «Пожалуй, я попробую ее надеть».
3: Тенайн бросил пояс у двери и пошел прочь, тихонько напевая. Голос у него был такой могучий, что даже тихая песенка слышалась еще целую вечность.
0: Но вот Брил остался наедине с ветром и птичьим щебетом. Дошел к двери, отступил, печально подобрал с полу брюки с огромной дырой сзади, свернул и сунул в глаз долой под остальные вещи на крюке. Опять поглядел на дверь и даже всхлипнул тихонько. Наконец, приложил куда надо перчатку, и дверь строители, которые не предусмотрели, что когда-нибудь понадобится ее только чуть-чуть приоткрыть, послушно скользнула в сторону, открывая проем во всю ширь. Брил даже пискнул, дотянулся до пояса, рванул его к себе, отпрянул внутрь и хлопнул по двери, чтобы закрылась. «Никто не видал», — со всей силой убеждения сказал он себе. И надел пояс. Две половины пряжки сошлись, как руки в привычном пожатии. Прежде всего, он ощутил тепло. Тело коснулся один только пояс, и однако его всего обволокло теплом, ласковым, надежным. Точно птица села на яйца. Еще миг, и он ахнул. «Неужели может ум так переполниться и при этом не ощутить гнета? Неужели столько понимания может хлынуть в мозг и не разорвать его?» Он понял, как валик превращает молочную жидкость в твердые пластины. Конечно же, тут есть один единственный способ, и он чувствует правильно, только так, а не иначе. Он понял, как ионы в прессах формуют камни для поясов. Понял живую ткань, которая стала ему одеянием. Понял, как удалось рисовать пальцем на белом экране, и как образовался вакуум, когда ему потребовался этот дом, построенный именно так, а не иначе, и как жители Ксанаду поспешили заполнить пустоту. Он с легкостью вспомнил рассказ Тенайна, как ощущать, что такое играть на скрипке. Созидать, строить, формовать, быть со всеми заодно и сообща. И что это за чувство, когда ты словно бы в веселом кругу и вместе с тем делаешь дело, бродишь беспечно и праздно, и тут же сменяешь кого-то, учана или верстака, в поле и на борозде, или у рыбачьей сети, едва он оставит работу. Окруженный тихим радужным пламенем, Брил стоял в конуре, похожей на гроб, смотрел на свои руки и твердо знал: стоит ему захотеть, и руки эти построят модель любого города над Киткарсоне или изваяют душу наивысшей власти. Он твердо знал, он постиг все, что знают и умеют искусники планеты Ксанаду. И может делать все то же, что они. Надо только сосредоточиться и думать над задачей, пока не почувствуешь, какое же ощущение правильное именно для тебя. Немало не удивляясь, он понял, что все эти возможности и таланты сильнее самой смерти. Ибо если человек что-то может и умеет, его искусство разделяют все и каждый, и когда он умирает, его искусство продолжает жить в других. Надо только сосредоточиться. Вот в чем секрет. Краеугольный камень. Вот ключ ко всей хитрой механике –

ни при чем, мутации нет ничего сверхъестественного, как бы ни означали эти слова. Это просто механизм, как и всякий другой. Ты владеешь мастерством, чувствуешь его. Передо мной стоит задача. Когда я сосредоточусь на своей задаче, возникает потребность в твоем искусстве. Через живое пламя, в которое ты облачен, ты передаешь его мне. Через пламя, одевающее меня, я принимаю твою мысль. Потом я действую, что своего я внесу в исполнение, это зависит от моих способностей. Если я прибавлю что-то к твоему искусству, оно станет еще полнее и совершеннее. Значит, мое ощущение лучше, и в следующий раз, когда понадобится, уже я буду передавать его другим. Брилл понял также, какая власть заключена в этом новом способе общения. И вдруг подумал, теперь его родную планету можно сплавить в такое единое целое, какого еще не бывало во Вселенной. На Ксанаду этого не произошло. Здешний народ развивался, как придется. Его не прокалили заранее в горниле суровой дисциплины и не ковали молотом власти. Но на Кит Карсоне... Весь народ Карсона приобщится ко всем искусствам и талантам, а над ним будут стоять и править им наивысшие власти государства, создавая вакуум потребностей и мгновенно его заполняя. Да, так и должно быть. Каким-то краешком сознания Брилл вдруг удивился. А почему государству не поделиться этим новым всеобъемлющим пониманием со всем народом? Ведь вместе с новыми знаниями приходит еще небывалая торжественная преданность Отечеству, его установлением и святыням. Брилл с трепетом расстегнул пояс и повернул левую половину пряжки тыльной стороной. Да, вот она, химическая формула. Теперь он знает, как осаждать состав, как прессовать камни. Он воспламенит новые живые пояса. Миллионы, говорил Тенайн, миллиарды. Тенайн говорил. Но почему он не сказал, что в этих одеяниях и таится источник всех чудес планеты Ксанаду? Так ведь он Брилл об этом и не спрашивал. Ведь Тенайн умолял, надень такую тунику и станешь одним из нас. Несчастный дурень всерьез вообразил, что таким способом можно поколебать Брилла в его верности родному Карсону. Что же, ладно, Тенайну и его народу тоже можно кое-что предложить, и это будет выгодно обеим сторонам. Очень скоро, если пожелают, жители Ксанаду смогут присоединиться к блистательному воинству нового Кит Карсона. В недрах черного мундира, висящего на стене, что-то прозвенело. Брилл засмеялся и собрал всю свою старую сбрую, все пожары, взрывы и оцепенения, что дремали, скрытые в мощном потаенном оружии. Хлопнул ладонью по двери, выскочил за порог, где уже дожидался шар, забросил в люк свою старую одежду, и она съежилась на полу жалкий опустевший кокон. Брилл прыгнул следом, радостный, сияющий, и тотчас шар взлетел.

Не прошло и недели, как Брилл возвратился в систему Самнера, а на Кит Карсоне уже появились и были испытаны копии чудесных поясов. Не прошло и месяца, уже 200 тысяч карсонцев облачились в радужные одеяния, и 80 фабрик работали круглые сутки, выпуская новые пояса. Не прошло и года, а по всей планете миллионы и миллионы людей радостно и согласно, как никогда прежде, выполняли каждое пожелание своего вождя, повинуясь, словно несчетные пальцы одной из исполинской руки. А потом... Пугающим единодушием в один и тот же миг все радужные одежды замерцали и погасли. Ибо настал час, о котором уже знал Брилл. Пора было окунуть их в молочную кислоту. Так и сделали в торопливом испуге, не колеблясь, не тратя времени на испытания. Кто однажды отведал этой лучезарной зависимости, уже не мог без нее обойтись. Неделю все шло хорошо. А потом, как и задумали хитроумные мастера с планеты Ксанаду, включились все остальные звенья черных поясов, многократно усилив действия первых двух. 1,5 миллиарда людей, которым год назад были подарены практические навыки живописи, музыки, изотчества и понимания теории технических наук, внезапно получили новые познания. Им открылись философия, логика и любовь. Они поняли, что такое сочувствие, проникновение, терпимость. Что значит, когда род человеческий объединяется не повиновением, но сознанием братства. Когда ощущаешь, ты в содружестве и согласии со всей жизнью во Вселенной. Когда в людях, наделенных столькими талантами, пробуждаются подобные чувства, они уже не смогут быть рабами. Едва их озарило светом, каждый сосредоточился на одном – быть свободным, и почувствовал, что это значит. Каждый постиг свободу, стал ее мастером. Знания и мастерство тотчас передавались от одного к другому, и в краткий миг среди 1,5 миллиардов людей не осталось ни одного, кто не был бы превыше всех иных умений, одарен талантом свободы. Так перестала существовать культура Кит Карсона. Вместо нее возникло нечто новое и стало распространяться на планеты соседних солнечных систем. И поскольку Брилл знал, что такое сенатор, и хотел стать сенатором, он стал сенатором.

0: Тенайн и Нина сидели, обнявшись и тихонько напевали, как вдруг бокал, который стоял в мшистом углублении, мягко зазвенел.
1: «Еще один явился», — сказал Онайн. Он сидел у ног родителей. «Любопытно, что проймет этого? Из-за чего он выпросит, возьмет взаймы или украдет у нас поезд?»
2: «Не все ли равно?» — с наслаждением потягиваясь, ответил Тенайн. «Пусть получит пояс, это главное. А который же это, Унайн? Шумливая машинка с обратной стороны малой луны?»
1: «Нет», — ответил сын. «Тот еще сидит на месте и верещит, и воображает, будто мы его не замечаем. А это опускается силовое поле, которое 2 года висело над округом быстрого крыла».
2: Тенайн засмеялся. «Это будет наша победа номер 18».
0: 19, задумчиво поправила Нина. «Я точно помню, ведь 18-й только что улетел, а 17-й был тот забавный маленький Брил из системы Самнера. Знаешь, Тен, тот человечек даже на минуту меня полюбил».
3: Но это был сущий пустяк, и о нем тут же забыли.
4: Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru

0: Владимир Данихнов. Милосердие.
1: Жарко, очень жарко. Еще душно, как в парилке. Именно поэтому высовываюсь из окна и любуюсь на проходящих девушек. Смотрю, как цокают по асфальту каблучками, как вытирают нежными ладошками пот со своих лобиков. Девушки очень разные. Он не формалка потопала в дырявых кроссовках и бандане, черный, плотный, у нее мозги не вскипят, интересно. А он модница, в изящном брючном костюмчике, в руках сотовый, суперсовременный, во взгляде решимость. Сегодня по списку именно Федя на Мерси, а не Вася со своим бумером черным глянцевым.
2: «Эй, милая! Жарко-то как!» —
0: кричу радостно со своей колокольни, машу модницу рукой, посылаю поцелуи воздушные. Не обращает внимания. Идет себе дальше, только в трубку что-то щебечет. Нет, со своей колокольни, с девятиэтажки глупый, серый, выцветший. До Мадонны с сотовым не достучаться, не докричаться, не допрыгнуть. Хотя допрыгнуть можно допрыгнуть, только вряд ли она это оценит. Ну, разве что скорую вызовет. Хотя зачем скорая в такой ситуации? Седьмой этаж. Внизу асфальт и плитка твердая, для прыжков с высоты не предназначенная. Тут надо сразу автобус с черной полоской на боку заказывать. И поехали, поехали. Для вас, мил человек, уже местечко зарезервировано на кладбище. Уютное такое, 1.5-2 метра в глубину, темно и абсолютно не страшно. Потому не страшно, что вам уже, любезный, по барабану все. Умерли вы, причем умерли по глупости, поддавшись сиюминутной слабости, ощутив так не кстати одиночество свое беспросветное. Следующая жертва шьет по тротуару. Студенточка молодая, худенькая, симпатичная. В руках тубус, в глазах жажда знаний. В общагу спешит. Неплохие у них там в общаге развлечения. Водочка дешевая, паленая, травка полезная, зеленая, матерью природы студентам даренная. «Девушка!» — зову, еще больше высовываясь наружу, спасаясь, выбираясь из духовки, печки микроволновой, в которую превратилась квартирка однокомнатная холостяцкая.
2: «Девушка!»
0: «О, квартирка моя — это рай. Мечта мужчины любого. Все, что надо. Холодильник старенький, чтобы водку охлаждать. Телевизор широкоформатный и компьютер мощный. Это чтоб порнушку смотреть можно было, в игрушки новейшие играться и по сети глобальной без смысла особого лазить. Обои? Ну, еще от прежних хозяев остались. Нелепые такие обои в разноцветную крапинку. Глупые, в общем, обои.
1: Не обращает внимания на меня студенточка. Мимо шпилит целеустремленно, не задумываясь, не оборачиваясь.
0: Ору во всю глотку, распугивая птиц, голубей в основном, пополуденному ленивых и вялых.
2: «Девушка! От меня жена ушла! Помогите, чем можете, хотя бы чуточкой внимания!»
0: И опять мимо. То ли не расслышал, то ли фальшь в голосе почувствовала. «Вру, вру я! Не ушла от меня жена! Сам от нее сбежал, скрылся, сохранился в квартирке этой дурацкой». Уходит девушка, в общем, а на меня ехидно так с крыши соседней хрущевки котяра смотрит. Моргает, усами нагло шевелит, хвостом машет ненапряжно, вызывающе, зараза. А под котярой плакат. Большой такой плакат на стене рекламный. «Человечество милосердно!» И рисунок. Развощекий младенец с цветочком ромашечку протягивает кому-то невидимому. «Да нифига оно не милосердно, человечество! Это злобное оно, сволочное, я-то знаю! Пусть спрячет свое милосердие куда подальше, подавится им, как костью рыбной!» Хреново мне что-то. Не только снаружи, но и внутри душно, противно, мерзко. Душу рвет не по-детски, а забава эти с девчонками проходящими, так это и есть забавы, не более. Кто на меня такого хорошего поведется? Полдень только, а я уж не слабо нагрузился. Водкой столичной, 6 утра 200 граммов, 7.40 стопарик, да пивом жигулевским 6.20 пол-литра, 7.10 еще литр перекрестясь проглотил. Какой из меня принц на белом коне? Майка и та уже дня три как не белая, серая, пятнами пошла. Постирать надо, да руки не доходят. А может, не из того места они растут, руки мои. Не знаю. Отхожу от окна. Неохотно, но отхожу. Надо, надо, а то переклинит. Возьму и бултыхнусь вниз головой. А взлететь? Нет, взлететь не смогу. Я вам ни хрена у Мэри Поппинс. Волшебного зонтика не имею, летать не научен, плавать даже не умею, если уж на то пошло. Руки-крюки не для того приспособлены. Поднимаю со стола кружку с отвратительно теплыми остатками жигулевского, залпом глотаю, словно микстуру, кривлюсь. Что же это со мной происходит? Опустился, мать твою, ниже некуда. Топаю к трильяжу, смотрю в пыльное зеркало. Хмурюсь и говорю отражению: «Ну и урод же ты, приятель!» Телефон звонит нагло так, настойчиво, в мозг, буравчиком, кислотой едкой впивается, скотина. Поднимаю трубку: «Алло!» Тишина, а потом голос. Тихий, слабенький, картавый голосок. Наташка тоже еще.
3: «Ты как?»
0: «Вот нормально, говорю. Беру со стола кружку, пустая. Только пена пивная на дне колышется, тает медленно, но верно. А была не была. Пузырек с метиловым спиртом туда!» Говорю, проглатывая жгучую смесь. «Вот, пью, жизнь радуюсь!» Наташа шепчет:
3: «Глупый, ну когда же ты успокоишься? Возвращайся домой, Кость. Я тебя жду. Очень-очень жду, потому что люблю».
0: «Хм!» Отвечаю. «Как же ты не поймешь, милая, что тянет меня куда-то. Не знаю куда, но подальше, прочь к чертовой бабушке, лишь бы жизни этой не видеть, лишь бы забыть о повсеместных плакатах, утверждающих, что человечество милосердно». Говорю: «Я с девушкой познакомился. Сегодня у нас свидание, гулять будем».
3: «Люблю я тебя, глупого»,
0: — грустно повторяет Наташка.
3: «Возвращайся, прошу».
0: А я трубку вешаю. Зубы чищу, одеваюсь. Пиджачок выглаженный, аккуратный. Брюки новые, сотик видеофон за пазуху. Очки стильные, огромные, черные, как у терминатора. Робот-убийца не иначе. А чем, кстати, черт не шутит? Может, и правда с девчонкой познакомлюсь сегодня. Позажигаю на дискотеке молодежной развеселой. Не старик же еще, слава богу, далеко до возраста почтенного. Ой, как далеко! По-хорошему ведь... И не знаю, когда возраст этот для меня настанет. На площадке окурками и граффити разукрашенный с замком вожусь. Долго, упорно вожусь, но ключ проворачиваться не желает. Давно надо замок поменять, но все, времени не хватает, руки не доходят. Попросту лениво. Пока ковыряюсь перед дверью, из соседней квартиры показывает вездесущий нос бабушка Карина. Подслеповатая такая женщина, под 70. Добрая, приятная во всех отношениях. Хотя не во всех, если уж на чистоту. Бабушка Карина поправляет очки и спрашивает:
4: «Костенька, уже уходишь?»
0: «Ага», отвечаю, «ухожу». Бабушка Карина, она добрая-то добрая, но подозрительная. Говорят, работала в органах в свое время, причем не в последнем чине, не машинисткой какой, а действительно власть имела. Вот и сейчас подрезает меня взглядом пытливым, сарафан свой мукой испачканный оправляет и спрашивает:
4: «А куда?»
0: «Слава Иисусу, Будде и всем прочим земным богам!» Замок поддается, я прячу ключ в карман и отвечаю, спокойно так отвечаю, чтобы бабушка, не дай бог, не навыдумывала ни весь чего, чтобы дружкам своим бывшим из органов звонить не побежала. «Развеюсь, Карина Игнатьевна, погуляю, пиво попью». Улыбаюсь, но бабушка в ответ только хмурится, размышляет о чем-то своем. Дурное задумала, клюшка старая. Подгоняемый взглядом, пячусь к лифту. Кнопку жвачкой каменной залепленную нажимаю. Слышу, как старуха шепчет вслед, бормочет задумчиво, без злобы, но на полном серьезе:
4: «Истреблять вас нехристи надо.
0: «Человечество милосердно» — надпись на двери лифта. А немного ниже розовым и белым мелками выведено «Люшка, падла!»
5: «Эх, дети, детишки малые, цветы жизни наши, мелом надо на асфальте малевать, картинки яркие рисовать, солнышко, домики, да травку зеленую! А на дверях лифта рисовать не стоит. На дверях лифта при всем желании ничего путного не нарисуешь. Как ни пробуй, одна гадость выйдет».
0: Разглядываю через окно улицы мимо пролетающие домики, частные пятиэтажки, хрущевки, грустные тополя, тополя, тополя. Таксист, дородный мужичина с брюшком в оранжевой майке и шортах того же цвета, спрашивает: «Как жизнь?»
5: «И что их всех интересует, как у меня жизнь?»
2: «Нормальная у меня жизнь, приятная в чем-то даже.
5: Приключений полно. То формальдегидом баки залью, то из окна выпрыгнуть хочу. Меня, может, летать тянет. Крылья желаю, чтобы были за спиной. Два крыла, наподобие тех, что к небесным ангелам художники прималевывают. И пусть летать не смогу. Пускай волочиться за мной эти крылья будут, как хвост бесполезный. Пускай. Зато люди увидят, посмотрят на крылья и скажут: ангел. Вот он какой, оказывается! А детишки бежать сзади будут, радоваться, просить, чтоб на плечах их покатал. Прокати по небу, дядя ангел!» И в голову никому не придет писать всякие пакости на дверях лифта.
0: Отвечаю: «Спасибо, все в порядке». Но водила не верит. Недоверчивый водила попался. Спрашивает: «Нет, ну в самом-то деле, как живется-то?» Мимо уже нечастные домики мелькают. В центр города въезжаем. Вокруг респектабельные магазины, супермаркеты, салоны красоты, кафе, ресторанчики, офисные здания и плакаты через дом с младенцем добрым, не по годам мудрым, который цветок, полевую ромашку кому-то протягивает. Отвечаю: «Все в порядке. Честное пионерское». Водила качает головой. Не верит, что я пионером был. Правильно делает, кстати. «Вот здесь остановите, прошу, возле бара «Ферзь». «А что там?» – спрашивает водила. «Праздник намечается?»
2: «Ага»,
0: – отвечаю печально. «Намечается». Все тут в черно-белую клетку. Пол, стены, потолок, даже картины на стенах. Белый квадрат в рамке, черный квадрат в рамке. Рай для Малевича и прочих любителей строгих геометрических фигур. Однако ферзей и шахматах что-то не видно. И народу не так много. Бармен только, да еще парочка влюбленная за треугольным столиком. Парочка от занятий своих немедленно отрывается, забывает о напитках алкогольных, зыркает на меня с любопытством, а может даже с милосердием тем проклятым, что плакаты рекламируют. Ай, милосердный, ай, проклятые! Топаю к бармену, элегантному парню. На нем костюм наподобие тех, что игроки в гольф носят, только клетчатый весь, черно-белый и кепка на голове блином. Взгляд у бармена ленивый, оценивающий, но в то же время доброжелательный, располагающий к разговору душевному, алкогольному. Типичный такой бармен, такие обычно только в кино и бывают. «Чего выпить есть?» — угрюмо спрашиваю.
5: «Как-то не верится, что девчонку снять удастся в этом шахматном царстве».
0: «Покрепче?» — уточняет, а скорее утвердительно говорит бармен. «Видок у меня, наверное, такой, в смысле, видно сразу. Налейте этому парню покрепче, смешайте тройной одеколон с виски, сверху водочкой закрепите, пивом, мадерой, а еще лучше спиртом медицинским, и подавайте!»
5: «Закусывать? Нет, что вы, мы же милосердные люди, добрые, понимающие, поступившие в свое время так замечательно, что нам теперь все грехи простятся, и на том свете, и на этом, так что закуси никакой. Вместо закуси налейте этому пижону бледнокожему формальдегида, самогончиком разбавьте, и чтоб сивушных масел побольше было, побольше! Скотина!» Как хорошо, что в глазах моих мысли не отражаются, ну то есть совсем не отражаются. Я с таким же успехом могу думать: надо придушить бармена и растерзать посетителей бара. А еще лучше изнасиловать всех, а потом уж разорвать на кусочки. Ну, чтоб прям-то кровь, кишки на стенах, мозги в одну кучку собрать и потоптаться хорошенько. Прямо как в фильмах голливудских.
0: Глубоко вдыхаю и отвечаю:
5: «Покрепче».

0: Короче, футболист из меня не вышло, да. Не получилось, после перелома не поиграешь. Ну да, увлекся шахматами, а. Сюда в бар хожу, с братанами болтаем, иногда партийку сыграем туда-сюда, точно, да. Точно-точно, отвечаю. Вечер, черные пантеры тенями длинными, причудливо ломанными, проникает в бар через стекло панорамное. Падает вечер звездный на столик, на самый крайний. О, а там за столиком мечта любого мужчины. Девушка-красавица, вся такая из себя блондинистая, глаза голубые, огромные, светятся. Вот тебе крест, светятся! Мой приставучий, изрядно нагрузившийся собеседник, говорит: «Мне, да, еще попивку, дружище. У меня предчувствие, что если сегодня не напьюсь, плохо мне завтра будет. Ой, как плохо!» Интересная логика, в чем-то даже забавная. У меня тренькает сотовый, но я его игнорирую. А зачем отвечать, если и так известно? Наташка звонит, беспокоится, найти хочет. От одиночества спасти мечтает. Смотрю на блондинку, на веселую, ясноглазую девушку. Какая, черт возьми, жалость, что рядом с ней парень сидит. Высокий, красивый, спортивный парнишка. Просто так и не подкатишь. Надо еще выпить для смелости. А потом еще и еще, до тех пор, пока совсем храбрым не стану. Кричу: «Бармен, нам бы формальдегида, две кружки!» Он отвечает: «Извини, приятель, такой гадости не держим. Но завтра ради тебя завезем, если желаешь».
1: Добрые, милосердные, мать их.
0: «Виски-то налей, — говорю, — чербан». «Это можно», — говорит он, словно бы и не замечая оскорбления. «Это запросто». А он мне говорит, шахматист этот, недоучка,
2: «О, — говорит он мне, — да?
0: Слушай, Колян, давай к тёлке твоей подкатим, а? Он к блондинке большеглазый.
2: Ну?
0: Её приятель что-то имеет против шахмат.
1: Точно! Да это скотина, шашист матёрый, точно тебе говорю?
0: Сволочь!» Перед глазами плывут симпатичные оранжевые и розовые круги, а лицо спортсмена выражает некоторое беспокойство, когда мы нахально подваливаем к нему и усаживаемся рядом. «Девушка, а давайте завяжем быстрое, но с продолжением знакомства».
3: «Ты, подонок, шашист, а? Мы тебя узнали, точно, ага!»
0: Спортсмен моргает раз, другой, третий.
1: Блондинка ручку свою изящную, перстнями украшенную, на каждом пальчике перстенек. Вот тебе крест, на его лапу кладет, шепчет, просит: «Ваня, пойдем отсюда».
0: Я хлопаю рукой по ладошке красавицы.
1: Блондинка тихонько как-то, даже интеллигентно визжит, миленько бледнеет и к окну отворачивается.
0: Ее приятель встает, растерянно глядит сначала на меня, потом на дружбана моего случайного. Колян тем временем тычет толстым пальцем в грудь спортсмену и говорит, язык свой водкой на узел морской завязанный расплести пытается:
3: «Ты, подонок, сволочуга, хмырь позорный,
0: Гельчитай, покажи личико, ну че отвернулась-то, милашка?» Это я, знакомиться продолжаю.
1: Не выдерживает спортсмен. Коротким апперкотом отправляет заядлого шахматиста в страну невечных снов, потерянно глядит на меня. Что дальше делать?
3: «Ты сволочь, — говорю и на качка надвигаюсь, — зачем моего друга обидел, падла беспринципная?»
1: Молчит спортсмен. С места не сдвинется, то на подружку свою зыркнет, то на меня.
2: «Ну-с, долго в молчанку играть будем?»
1: Молчит. Что я, задохлик, могу сделать с таким богатырем?
0: «Все, что угодно.
1: Бью с размаху, в рожу растерянную, в нос этот идеальный, порчу профиль греческий лапами своими грязными. Из носа у качка кровь фонтаном, блондиночка рыдает, а я стою и жду. Хоть чего-нибудь. Ну, говорю. Ну! Спортсмен стоит и обиженно шмыгает носом, кровь рукавом стирает, чуть не плачет от обиды. Ну, говорю, сделай что-нибудь. Молчит качок, бочком вокруг стола двигается к милой поближе, а я на него наседаю, злюсь, распаляюсь. «А если я твою тёлку прямо здесь на столе изнасилую?» — кричу. «Что, тоже ничего не сделаешь, рохля?» Молчит спортсмен, только сопли с кровью перемешанные утирает. Кидаюсь на него с кулаками, но в этот момент сзади меня сжимают крепкие руки, тащат куда-то, тянут упирающегося меня, уговаривают. «Успокойся, дружище, перепил ты маленько, дозу не рассчитал». «Милосердная мать твою! Да я ж...» «Бывает, дружище, со всяким случается». Бармен ведет вяло передвигающего ногами меня в туалет, хлопает ободряюще по плечу и говорит: «Извини, брат, не уследил, не остановил вовремя, налил больше, чем надо. Полностью моя вина, признаю». «Угу», — стыдливо бормочу. В туалете меня выворачивает наизнанку. Раковина быстро наполняется зеленой, с белыми густыми прожилками вязкой жидкостью. Даже поплевать по-человечески не могу. Замечаю старую, очень-очень старую, затоптанную сотней грязных ног газету под раковиной. Фотографии на газете напоминают что-то. Заголовок тоже кажется смутно знакомым. Поднимаю. 5 июля 2011 года. Надо же, 13 лет назад. В неопознанном летающем объекте, что потерпел крушение в парке Горького, обнаружены выжившие инопланетяне. Да-да. Так все и было наверняка, хотя этого я не помню. Смотрю на отражение. Ублюдочные огромные черные глаза, пол лица занимают не меньше. Кожа серая, сухая, словно пергамент. Кажется, ткни пальцем, она с мяса и слезет, словно одежда ненужная. Рот маленький, так щелка какая-то, а не рот. Как целоваться таким, можете себе представить? Носа вообще нет. Человечество поступило милосердно. На совете ООН было решено наделить чужих всеми правами. Наделили нас правами. Наташку и меня, ублюдков малолетних четырехпалых, квартиры в количестве две штуки в тихом спальном районе дали, в школу приняли, которую мы, к слову, за 3 года закончили, по предметам пробежали, знания проглотили, будто волки голодные. Председатель ООН заявил: «Мы не отдадим несчастных детей ученым». Над зеркалом раковины плакат висит. Человечек маленький, пухлощекий, ромашку протягивает уродливому серокожему мне или Наташке. Разве различишь? Человечество милосердно. Вытаскиваю сотовый, умудряюсь заляпать костюм зеленой жижей. Ну, плевать, плевать, плевать!
4: Да?
1: Молчу.
4: Костик, Костик, родной, это ты?
1: Наташ, я в баре на Садовой, в Ферзе. Забери меня, пожалуйста. Наташа уродливая, серокожая, маленькая и тощая. Колени при ходьбе сгибаются назад, словно у страуса. Левая рука волочится. Очень сильно повредила во время падения нашего корабля. Земные хирурги штопали ее, штопали, но так до конца и не заштопали, сославшись на недостаточность знаний о нашей физиологии. Опираюсь на ее плечо, дерганно шагаю, подпрыгиваю почти. Тащусь за своей женой, женился на которой, потому что выбора у меня не было по-любому. Перешагиваю дружка незадачливого, вырубленного спортсменом. Никто не удосужился его поднять и к стенке оттащить хотя бы. Наташа шепчет успокаивающе, ласково, глаза фары нежно всеми цветами радуги переливаются, утешают, заботятся обо мне, пьяницы и разгильдяи.
4: «Все будет хорошо, Костик, не волнуйся, солнышко мое, все прекрасно. Я люблю тебя, маленький, ты, главное, знай, я тебя люблю».
1: Перед глазами плакат проклятый. «Человечество милосердно!» Останавливаюсь, поворачиваясь к шахматной публике, растерянный, притворяющийся, что занята распиванием пива и поеданием соленой рыбки. Кричу: «Не надо быть милосердными! Любите меня, ненавидьте, только вот милосердие свое выкиньте на помойку, заройте в самую глубокую яму, скиньте с самолета в Гималай, засуньте куда подальше! Жалость унижает! Жалость — это как безразличие, хуже даже! Не будьте ко мне милыми, будьте ко мне людьми!»
5: Молчат, жуют, пивко попивают. Только бармен пристально на меня смотрит, притворяется, наверное, что мои растрепанные чувства понимает. Шепчу: «Пожалуйста!» Самое хреновое, что и заплакать не могу. Глаза для этого не предназначены. Мои чертовы огромные глазища, как у поганого насекомого.
4: «Пойдем, Костенька».
5: «Немного ведь прошу», бормочу. «Не хочу, чтобы меня жалели, хочу, чтобы любили, за заслуги любили, в смысле. Я ведь тогда обязательно пить перестану, я ведь тогда обязательно буду стараться, чтобы они были заслуги эти».
4: «Я люблю тебя, маленький».
5: Наташа упрямо тащит меня за собой, и мы растворяемся в ночи, пропадаем в ней, исчезаем, сливаемся с чернильно-синей тьмой, как два чертовых насекомых, как два уродливых черноглазых хамелеона. Мы — это две проклятые твари, приговоренные жить в чужом мире.

Итак, в этом подкасте вы услышали рассказ Владимира Данихнова «Милосердие». Наверняка кому-нибудь из вас, дорогие слушатели, приходилось чувствовать себя чужим не только на этом конкретном празднике жизни, но и вообще чужим на Земле, во Вселенной. Что такое быть реально чужим, вы и узнали из этого рассказа. Спасибо за внимание. Всего самого-самого наилучшего. Этот подкаст для вас подготовили и провели дисджокей Андрей Эдисон и я, Влад Коп. Всего хорошего, до встречи.

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Влад.

0: Перископ. Со своим партнером, диджеем Инкогнито, мы достаточно долго выходили в эфир на одной из несуществующих ныне радиостанций. И это было здорово. Но, несмотря на то, что радиостанции уже нет, проект до сих пор существует. Более того, он существует уже на телевидении. Сегодня мы представляем вашему вниманию совместный проект радиостанции «Серебряный дождь» и телеканала «Муз-ТВ». Программу «Элементы. Модель для сборки». Что это за программа? Я надеюсь, вы поймете достаточно быстро. Стоит прислушаться. Отныне каждый четверг в 23:03 мы будем встречаться с вами на «Серебряном дожде», а телеверсию программы вы сможете видеть на телеканале «Муз-ТВ». В ночь с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник с 0:15 до 2 по московскому времени.
1: Рассказ Стивена Арра «По инстанциям». «Джордж», — сказала Клара, с трудом сдерживая гнев.
2: «Во всяком случае, ты можешь попросить его. В конце концов, ты мышь или слизняк?»
1: «Но ведь я каждую ночь ее отодвигаю», — возразил Джордж, тщетно пытаясь урезонить жену.
2: «Да, конечно. А он каждое утро придвигает ее обратно. Джордж, если у нашего парадного и дальше будет стоять эта ловушка, я с ума сойду. А вдруг что-нибудь случится с детьми? Я больше не намерена терпеть. Иди сейчас же и втолкуй ему, что он должен немедленно ее убрать».
1: «Стоит ли?» – расстроенно спросил Джордж. «Вдруг им будет неприятно узнать про нас?»
2: «Ну, они сами виноваты, что мы тут», – сердито сказала Клара. «Ведь они совершенно сознательно подвергли твоего прапрапрадеда Майкла воздействию жесткого облучения. Джордж!»
1: В ее голосе была лихорадочная настойчивость.
2: «Ведь тебе надо просто пойти и попросить его. Он, наверное, сразу все сделает, и мы сможем жить спокойно. У меня больше нет сил».
1: Джордж знал, что Клара несколько отклонилась от истины, что у нее вполне хватит сил пилить его еще несколько часов. Он поглядел на нее с тоской. «Хорошо, деточка», — пробормотал он. «Завтра я с ним поговорю».
2: «Нет, Джордж, ты поговоришь с ним сегодня, как только он придет».
1: Джордж только грустно посмотрел на нее, не зная, что делать. Они прожили здесь так долго, что успели перенять человеческие обычаи и язык. Они даже взяли себе человеческие имена.
2: «Джордж», — умоляюще сказала Клара, — «ты только попроси его, уговори, растолкуй ему, что он напрасно тратит время».
1: Помолчав, она добавила:
2: «Ты же такой умный, ты сумеешь найти нужные доводы».
1: «Хорошо, я попробую», — уныло согласился он. Тем не менее, на душе у него стало легче. Так или иначе, с этим будет покончено. Едва Джордж услышал шорох швабры за стеной, он встал и вышел через парадный вход. Ловушка еще стояла в стороне, там, куда он ее отодвинул ночью.
2: «Здравствуйте!» — крикнул он.
1: Шуршала швабра, продолжая деловито перемещать пыль из одного угла комнаты в другой. На таком близком расстоянии человек казался колоссом. Хотя Джордж знал, что на самом деле это сухонький, сгорбленный старичок, весьма малорослый экземпляр своего вида. Джордж набрал в легкие побольше воздуха и рявкнул, что было мочи.
2: «Здравствуйте!»
1: Сторож перестал мести и с недоумением посмотрел по сторонам.
2: «Здравствуйте!» – взвизгнул Джордж, чувствуя, что сорвал голос.
1: Сторож посмотрел вниз и увидел мышь.
3: «Здравствуй!» – сказал он.
1: Сторож был человек необразованный, и, увидев мышь, которая кричала «Здравствуйте!», так и подумал, что перед ним мышь, которая кричит «Здравствуйте!».
2: «Ловушка!»
1: – надрывалась мышь.
3: «Да не ори ты!»
1: – рассердился сторож. За работой он любил размышлять и терпеть не мог шума.
4: «Ну, ловушка, и что?» «Моя жена не хочет, чтобы вы ставили ее у нашего парадного»,
1: объяснил Джордж, говоря громко, но уже не срывая голоса.
4: «Она боится, что дети могут попасть в нее».
5: «А дети могут в нее попасть?» – спросил сторож.
4: «Нет»,
1: – ответил Джордж.
4: «Они знают, что такое ловушка. Но жена все равно хочет, чтобы вы ее убрали».
5: «Извиняюсь», – ответил сторож. «Но мне приказано ставить мышеловки у всех нор. Тут атомный центр, и мыши тут не требуются».
4: «Нет, требуются», – заспорил Джордж. «Они сами привезли сюда моего пра-пра-пра-пра-дедушку Майкла и подвергли его воздействию жесткого облучения. А то откуда бы я тут взялся?»
5: «Мое дело маленькое», — огрызнулся сторож. «Сказано ставить, я и ставлю».
4: «Ну а что я скажу жене?» — закричал Джордж.
1: Это подействовало на сторожа. Он тоже был женат.
5: «Ладно, поговорю с комендантом», — сказал он.
4: «Вот и хорошо!» – крикнул Джордж. «Спасибо!»
1: Сторож поднял мышеловку, поставил ее перед парадным входом, с любопытством посмотрел, как Джордж тут же оттолкнул ее на несколько дюймов в сторону, а потом взял швабру и снова принялся гонять пыль взад-вперед по комнате.
6: «Ну, что он сказал?» —
1: спросила Клара, едва Джордж вернулся домой.
4: «Сказал, что поговорит с комендантом», — ответил Джордж, с облегчением усаживаясь в кресло.
6: «Джордж», — приказала Клара, — «отправляйся к коменданту и проверь, поговорит он с ним или нет».
4: «Послушай», — взмолился Джордж, — «он же обещал».
6: «Он мог и соврать. Иди сейчас же к коменданту и проверь».
1: Джордж покорно встал с кресла и неохотно побрел по мышиным переходам в стенках к дырочке, выводившей в комнату коменданта. В эту минуту туда как раз вошел сторож, и комендант поглядел на него с досадой. Это был грузный, небритый человек, и ходил он в перевалку.
5: «В комнате 112 мышь не хочет, чтобы у ихнего парадного входа стояла мышеловка», —
1: без предисловий сообщил сторож.
3: «Ты свихнулся или что?» – спросил комендант.
1: Сторож пожал плечами.
5: «Так что мне ему сказать?»
4: «Скажи, чтобы он пришел ко мне»,
1: – ответил комендант, восхищаясь собственной находчивостью.
4: «Я тут!»
1: – крикнул Джордж и вылез из норы, уверенно обогнув стоявшую перед ней мышеловку.
5: «Эван он!»
1: – сказал сторож, ткнув пальцем.
5: «Господи!» –
1: прошептал комендант, получивший кое-какое образование.
5: «Галлюцинация!» «Да нет, это мышь!»
1: – поправил его старик-сторож.
4: «Моя жена хочет, чтобы ловушку убрали!» –
1: терпеливо объяснил Джордж.
4: «Она боится, что дети могут ненароком попасть в нее!»
5: «Ты его тоже видишь?» —
1: растерянно спросил комендант у сторожа все еще шепотом.
3: «А как же?»
1: — ответил сторож.
3: «Тот самый, про которого я вам говорил. Из 112-й комнаты».
1: Комендант встал на ноги и пошатнулся.
7: «Я что-то плохо себя чувствую», — сказал он слабым голосом.
8: «А об этом я поговорю с управляющим. Это ведь вопрос правил внутреннего распорядка. Ты пойдешь со мной»,
1: — добавил он поспешно, когда сторож повернулся к двери.
8: «Лишний свидетель не помешает».
1: Комендант в сопровождении сторожа, покачиваясь, вышел из комнаты.
4: «А что мне сказать жене?» — завопил Джордж, но они ничего не ответили.
1: А потому он вернулся домой и объяснил Кларе, что они отправились обсудить вопрос с управляющим. Нетрудно догадаться, что через несколько минут Джордж уже высунул мордочку из дырки в углу кабинета управляющего. Однако он опоздал и увидел только, как за комендантом и сторожем закрылась дверь. Поэтому он во всю мощь закричал:
4: Здравствуйте!
1: Управляющий посмотрел вниз и сразу же его увидел. Это был худой, бледный человек с усталыми глазами.
9: «Уходи», — сказал он уныло. «Я только что объяснил двум людям, что ты не существуешь».
4: «Но моя жена хочет, чтобы ловушку убрали. Это же опасно для детей», — пожаловался Джордж.
1: Управляющий чуть был не послал детей Джорджа ко всем чертям, но он, в сущности, был неплохой человек, хотя и замученный работой, а потому вовремя спохватился.
9: «Мне очень жаль», — вполне искренне сказал он, беря пачку писем, которые один раз уже прочел. «Но мышеловки мы убрать не можем».
4: «А что же мне сказать жене?» — сердито спросил Джордж.
1: Упоминание о жене подействовало и на управляющего. Он закрыл лицо ладонями и задумался.
9: «А ты уверен, что ты действительно существуешь?»
1: — спросил он, наконец, отняв ладони от лица.
4: «Конечно», — сказал Джордж. «Укусить вас, чтобы вы поверили?»
9: «Нет, зачем же затрудняться?» — ответил управляющий и снова уткнул лицо в ладони.
1: «Формально говоря», — сказал он сквозь пальцы, — «это вопрос безопасности». Со вздохом облегчения управляющий взял телефонную трубку и позвонил офицеру службы безопасности. После нескольких минут оживленного препирательства он повесил трубку и сказал Джорджу:
4: «Он сейчас придет».
1: Вскоре дверь стремительно распахнулась, и в кабинет вошел высокий человек с глазами, которые все видели насквозь. «Привет, Билл», — сказал он быстро. «Как ты себя чувствуешь?»
9: «Привет, Майк», — ответил управляющий. «Отвратительно. А вот это Джордж. Я тебе о нем звонил».

0: «Здравствуйте!» – крикнул Джордж.
1: «Здравствуйте!» – крикнул в ответ офицер службы безопасности. «Вас в моих списках нет. Вы засекречены?» – требовательно добавил он. «Отпечатки пальцев, комиссия по атомной энергии, Центральный уголовный суд, ФБР».
0: «Нет!» – крикнул в ответ Джордж. «Моя жена хочет, чтобы от нашего парадного убрали ловушку. Она боится за детей».
1: «А она засекречена?» – громовым голосом парировал офицер службы безопасности.
2: «Ну почему вы все кричите?» – раздраженно спросил управляющий. «У меня дико болит голова».
0: «Нет!»
1: – ответил Джордж. Губы офицера службы безопасности сжались в узкую суровую линию.
3: «Вопиющее нарушение инструкции!» – рявкнул он. «Я немедленно этим займусь».
0: «А ловушку вы уберете?» – спросил Джордж.
1: «Не имею права, пока вы не будете засекречены», – ответил офицер службы безопасности, покачивая головой. «Я не намерен санкционировать действия, которые в дальнейшем можно будет истолковать как пособничество проникновению в центр шпионов и диверсантов».
0: «Сколько тебе лет?»
1: – спросил управляющий у Джорджа.
0: 56 дней»,
1: – твердо ответил Джордж.
0: «Лица младше 12 лет засекречиванию не подлежат», – сказал управляющий офицеру службы безопасности.
1: «Это как сказать», – ответил офицер службы безопасности, покачивая головой. «Данный случай не имеет прецедентов. Я, черт побери, рисковать не намерен. И разрешение убрать мышеловку не дам. Впрочем, вот что. Я запрошу соответствующие инстанции». Он повернулся и пошел к двери.
0: «А что мне сказать жене?» – крикнул Джордж ему вслед.
1: «Скажите ей, что я пошлю запрос в комиссию по атомной энергии с копиями в Министерство обороны и в ФБР».
0: «И в Департамент иммиграции и натурализации», – посоветовал управляющий. «Может возникнуть вопрос об американском гражданстве».
4: «Фига с два», – ответил Джордж. «Лекс Локис, я тут родился».
1: «Это можно», – ответил офицер службы безопасности, выходя. «Можно», – ответил офицер службы безопасности.

И все его поколение Джордж был телепатом и уже наладил связь с мышами, имевшими доступ в правительственные здания. Всю дорогу он мучительно соображал, как проследить движение всех этих копий по бюрократическому лабиринту Вашингтона. Но он мог бы не беспокоиться. Получив донесение офицера службы безопасности, комиссия по атомной энергии тотчас направила в центр целый отряд психиатров. Когда психиатры доложили комиссии о результатах своего обследования, их, в свою очередь, поручили заботам другого отряда психиатров. После этого комиссия по атомной энергии созвала совещание представителей Министерства обороны, ФБР, Министерства юстиции, Управления охраны природы, Министерства внутренних дел, Департамента общественного здравоохранения, Министерства социального обеспечения, Департамента иммиграции и натурализации и Департамента по делам Аляски. Последнее приглашение оказалось ошибочным. На это ушло 2 недели. А Джордж тем временем томился в министерских стенах, ожидая, когда ему придется давать показания. Разумеется, он поддерживал непрерывную телепатическую связь с Кларой. Он знал, что дети все здоровы, что Клара подружилась со сторожем и что ловушка стоит на прежнем месте. Сторож больше не клал в нее сырные корочки и не взводил пружину, но инструкции не нарушал и каждое утро придвигал ее к парадному ходу мышиного домика.

0: Толстая вашингтонская мышь проводила Джорджа до дырки в углу конференц-зала, где собиралось совещание. Джордж выглянул наружу и с отвращением вдохнул прокуренный воздух. За длинным столом сидели 7 человек, и перед каждым стоял стакан с водой. Даже Джордж знал, что это была не та жидкость, которая могла бы помочь быстро прийти к согласию.
1: «Разбомбить их!» – крикнул генерал, стукнув кулаком по столу. «Нанести им сокрушительный удар атомным оружием! Нанести им удар немедленно, пока они не напали первыми!»
2: «Но ведь это одна из лучших наших установок», – возразил гражданский представитель комиссии по атомной энергии. «Мы не хотим взрывать ее из-за каких-то ничтожных мышей».
3: «А нельзя ли отправить их на Аляску?»
2: Нерешительно осведомился представитель департамента по делам Аляски, силясь понять, зачем его сюда пригласили.
4: «А как насчет ловушек?» спросил представитель управления охраны природы. «У нас есть такие новинки. Пальчики оближите».
2: «Но в этом-то все и дело», – громко сказал Джордж, и все обернулись к нему.
3: «Моя жена хотела бы, чтобы ловушку от нашего парадного убрали. Она опасается за детей».
4: «Кто вы такой?»
2: – сурово спросил представитель департамента иммиграции и натурализации.
3: «Я Джордж»,
2: – ответил Джордж.
3: «Это перед моим парадным стоит ловушка».
4: «Как вы сюда попали?»
2: – грозно спросил представитель ФБР. «Это закрытое заседание.
4: Шпионите?»
3: «Я не шпионю!»
2: – воскликнул Джордж.
3: «Я просто пришел попросить, чтобы вы убрали эту ловушку!»
2: Представитель ФБР поглядел на него почти с жалостью.
5: «Теперь все это далеко не так просто», – сказал он.
2: «Вы что, не понимаете, чем вы нам угрожаете?»
3: «Нет»,
2: – ответил Джордж и вскарабкался по ножке на стол.
3: «Мы никому не угрожаем. Мы же просто мыши. Мы не умеем угрожать».
2: Тут он обвел взглядом 7 гигантских лиц над столом, которые окружили его со всех сторон, и сразу осознал, что эти люди насмерть перепуганы тем, что он мышь. Его охватило страшное предчувствие, что с этого совещания ему живым не уйти. Поэтому он разблокировал свое сознание, чтобы его близкие и вообще все мыши-телепаты могли следить за происходящим.
0: «Вы что же станете утверждать?» – насмешливо

0: высказал представитель управления охраны природы, который от страха повысил голос.
1: «Будто вы не знаете, что потомство одной мыши вашего прапрапрадеда Майкла насчитывает уже 12 миллиардов особей, в 4 раза превосходя численностью все народонаселение Земли!»
2: «Нет, этого я не знал»,
0: — сказал Джордж, невольно заинтересовавшись.
3: «Вы что же, станете утверждать, — сказал представитель ФБР, грозя пальцем Джорджу, который видел, что другая его рука сжимает в кармане пистолет, —
0: будто вам и в голову не приходило, что вы, мыши, имеете доступ к самым секретным нашим документам и можете их все уничтожить?»
2: «Нет, не приходило»,
0: — сказал Джордж, пятясь от этого огромного качающегося пальца.
2: «Мы, мыши, никогда ничего не уничтожаем просто так».
1: «А что вы можете перегрызть провода на любом самолете, танке, грузовике, поезде или корабле, полностью выведя их из строя? Это вам тоже в голову не приходило?»
0: Вмешался генерал и так хлопнул по столу мясистой ладонью, что Джордж от сотрясения упал на спину.
2: «Конечно, не приходило»,
0: ответил Джордж, с трудом встав на лавки.
2: «У нас мышей и в мыслях этого не было. Не бойтесь»,
0: докончил он умоляюще. Но он понимал, что слова бессильны перед охватившей их паникой.
4: «И вы не думали о том, что можете перегрызть все кабели, телефонные линии, линии высоковольтных передач и телеграфные линии, соединяющие Штаты с Аляской?» —
0: спросил представитель департамента по делам Аляски, просто чтобы что-нибудь спросить. Затем, чтобы доказать свое бесстрашие и непоколебимое мужество, он взял свой стакан и вылил из него всю воду на Джорджа. Вода была ледяная. И бедный, промокший насквозь Джордж затрясся от холода.
4: «А о том, что вы можете вывести из строя и взорвать все наши атомные установки, вы тоже, конечно, не думали?» —
0: спросил представитель комиссии по атомной энергии, прежде чем Джордж успел ответить представителю департамента по делам Аляски и, придя в ярость из-за собственного страха, тоже выплеснул всю свою воду на дрожащую мышь. Джордж заплакал.
5: «Это мне и в голову не приходило», — бормотал он, всхлипывая. «Мы мыши, мы не такие».
1: «Чушь», — сказал генерал. «Таков неизменный закон природы. Мы должны, и вы убьете нас. И мы начнем с того, что убьем тебя».
0: Генерал ревел громче всех, потому что и боялся больше. Его ладонь, огромная и ужасная, стремительно опустилась на маленького, мокрого, рыдающего Джорджа. Однако в мышиной тактике генерал разбирался плохо. Когда ладонь звучно хлопнула по столу, Джордж успел уже соскользнуть по ножке и мчался к дырке в стене. Бедняга Джордж, перепуганный до смерти, изо всех сил улепетывал по мышиным ходам, ни разу не остановившись, чтобы перевести дух, пока не оказался в поезде. Но поезда, разумеется, уже не ходили. Мыши-телепаты перегрызли все кабели, все телефонные линии, все линии высоковольтных передач и все телеграфные линии. И еще они перегрызли провода на всех самолетах, танках, грузовиках, поездах и кораблях. Кроме того, они уничтожили на Земле все документы до единого. Так что Джорджу пришлось пешком возвращаться к себе в атомный центр, который был сохранен в память прапрапрадедушки Майкла. Это заняло 3 утомительнейшие недели. И первое, что он увидел, когда добрался до дома, была мышеловка у парадного входа. Конечно, приманки в ней не было, и пружина была спущена, но все-таки она стояла перед входом.
3: Клара поцеловала его и сказала:
6: «Джордж, ты должен поговорить со сторожем об этой ловушке».
3: И Джордж сразу вышел, потому что за стеной шуршала швабра, гоняя пыль из угла в угол. «Здравствуйте!» — крикнул Джордж.
7: «Здравствуй!» — ответил сторож. «Вернулся, значит».
6: «Моя жена хочет, чтобы эту ловушку убрали», — сказал Джордж. «Она боится за детей».
7: «Извиняюсь», — сказал сторож. «Мне было велено поставить по мышеловке у каждой мышиной норы».
6: «А почему вы не ушли с остальными людьми?» — закричал Джордж.
7: «Да не кричи ты», — сказал сторож и объяснил. «Стар уж я стал для перемен. Ну и у меня тут поблизости есть ферма».
6: «Но вам же не платят жалования», — заметил Джордж.
7: «Ну и что?» — сказал сторож. «На деньги-то теперь все равно ничего купить нельзя».
6: «А что же мне сказать жене насчет ловушки?» — спросил Джордж.
3: Сторож почесал затылок.
7: «А ты ей скажи, что я поговорю с комендантом, если он сюда когда-нибудь вернется».
3: Джордж пошел домой и передал его слова Кларе.
6: «Джордж!»
3: — сказала она и топнула лапкой.
6: «Я не могу жить, пока там стоит ловушка. Ты же знаешь, что комендант сюда не вернется. Поэтому ты должен сам его отыскать».
3: Джордж, который знал, что людей почти нигде не осталось, подошел к своему любимому креслу и решительно опустился в него. «Клара», — сказал он, беря книгу, «можешь уезжать или оставаться, как тебе заблагорассудится, но я больше ничего сделать не могу.
6: Я убил на эту ловушку целый месяц, но так ничего и не добился.
3: И я не собираюсь начинать все сначала».

0: Это был рассказ Стивена Арра «По инстанциям». Кирилл Яськов. Дежавю. Глава первая. Ощущение вторичности происходящего было внезапным и необычайно сильным. Оно волною прокатило по речным заводям памяти, взбаламутив заиленного, заросшего рдестами и рогалисником дна причудливую мешанину погребенных там теней, отзвуков и запахов. Некоторое время все это кружилось в зеленоватой цвета бутылочного стекла водной толщи, и казалось уже, вот-вот сложится в осмысленное воспоминание, но нет. Хоровод распался, и образы минувшего стали один за другим погружаться в глубину. Дольше всего держался запах, он как бы отчаянно выгребал против течения. «Ну вспомни же меня, вспомни, это так важно!» Однако настал черед, и ему обессиленно вернуться в придонную тину забвения. Теперь уж точно навсегда. Наваждение накатило и ушло. Так стремительно тает в пробудившемся мозгу яркий предутренний сон. Так ускользает меж пальцев совсем уж было пойманное тобой решение шахматного этюда. В иное время он, пожалуй, внимания не обратил бы на подобные шутки памяти, однако перед лицом смерти люди, хоть бы даже и маги второго уровня посвящения, частенько обнаруживают склонность к какой-то по-детски наивной мистике. А вдруг это мне, именно мне, любимому, высокие боги посылают весточку, и надо лишь суметь верно ее прочесть? Вот потому-то явственное ощущение, что он видит эти зловещие руины не впервые, и оттого мог бы в грядущем бою извлечь из этого знания некую практическую пользу, уже некоторое время преследовало Айвена, подобно соринке в глазу. Природу же это знание и впрямь могло иметь лишь божественную. Вот уже 3 века ни человек, ни альф, ни гном, никто из представителей разумных рас Срединных земель не ступал по мостовым покинутого города Сар-Саргон. Города, где со времен войны элементалей жило лишь причудливое эхо и безмолвное изначальное зло.
1: «Эй! Что с тобой? Айнхенвайде?»
0: Альф и Турбе, укрывшиеся от оседающей с низкого неба мороси в соседней нише полуразрушенной храмовой стены, прервал свои боевые приготовления, и большие миндалевидные глаза его с зеленоватой радужкой и вертикальным кошачьим зрачком испытующе глянули на напарника. За 3 года, что они проработали в паре, Айвен выучился довольно сносно разбирать речь старшего народа. Ясно понимая, впрочем, что ему доступен лишь один из множества смысловых слоев, сокрытых в этих мелодических созвучиях. Выражение «Айнхенвайде» было Айвену незнакомо. Улавливался лишь общий смысл, его что-то вроде несбывшейся памяти, однако тут опять начинался языковой барьер. Язык старшего народа имеет 11 форм прошедшего времени, что вполне естественно для существ, живущих по людским меркам практически вечно, и служебный довесок, к слову, несбывшийся, был взят из одной такой неупотребляемой в обыденной речи формы. «Мне вдруг показалось, будто я когда-то уже видел все это. Как ты догадался?»
1: «Никак», — пожал плечами Альф. «Просто у меня было то же самое».
0: «И у альвов есть для этого особое слово?»
1: «Да».
0: «И что же у вас говорят про это самое? Ну, Айнхенвайде?»
1: «Ничего хорошего». Худое большеглазое лицо альва было непривычно подвижным.
0: «Ладно, мы работаем или как?»
1: Айвен кивнул.
0: «Что же, ждать и вправду больше нечего». Неторопливо снял плащ, чтобы тот не стеснял движения, остался в кожаной куртке. Привычно крутанул меж растопыренных пальцев свой перехваченный за центр тяжести ясеневый посох. Посох как посох, и приемы боя им вроде те же самые, что используют странствующие монахи из обители небесных зеркал. Только вот при попытке перерубить эту деревяшку мечом незаговоренный клинок тут же растечется в блескучую ртутную лужицу. А изумление, испытанное таким рубакой, станет последней по счету эмоции в его жизни. И Турбе тем временем аккуратно убрал в деревянную шкатулку хрустальные флакончики с магическими настоями и теперь ждал, прикрыв веки и расслабившись, пока средство подействует. Одни из этих снадобий сообщают выпившему ему их нечеловеческую силу и нечувствительность боли, обращая его в берсерка. Другие придают ему небывалую остроту чувств и ясность мысли, обычным образом достигаемую лишь многодневной медитацией. И Турбе же, похоже, остановил свой выбор на солнечном зайчике. Смеси, многократно ускоряющие реакцию и тем самым как бы замедляющие время, так что теперь уследить за движениями альва обычный человек был просто не в состоянии. Черный вороненый меч свой, гномья работа, взят ими в прошлом году как трофей в Сардских горах у убитого Скорикона, знаменитого капитана имперских рейнджеров, он успел щедро протереть льняным маслом, освященным добрыми клириками Кавдорского храма.
1: Оно убийственно для любой нежити. На противников людей куда губительнее действует нанесенная на клинок огненосная нафта. Однако, если кто и затаился в подземельях Сарсаргона, то навряд ли это обычные враги из плоти и крови. Разрушенный храм, где им сейчас предстояло работать, был посвящен Лим Крагме, богине нежной смерти, почитаемой во всех срединных землях. Позади расколотого неведомой силы алтаря из черного базальта, на котором когда-то жрецы расчленяли обсидиановыми ножами несчастных пленников, это ж надо было додуматься до такого, человеческие жертвоприношения великой утешительницы. Впрочем, это еще не самое страшное и отвратительное из того, что творилось в проклятом городе накануне войны элементалей. Угадывался в стремительно сгущающихся дождливых сумерках темный провал с ведущими вниз ступенями. Вход в храмовые подземелья. Айвен коснулся пальцами тонкого налобного обруча из литого серебра. Подождал, пока укрепленный над переносицей кристалл как следует разгорится, заливая все вокруг тусклым холодным светом, напоминающим об ущербной луне. И лишь тогда покошачьи осторожными шагами двинулся по ступенькам вниз, в темноту обширной подземной галереи. Ловушек вроде проваливающихся плит пока не было, однако это обстоятельство скорее озадачивало, нежели радовало. Все внимание сейчас под ноги и на потолок. Хорошо, хоть можно не оборачиваться, там и турбо пригревает ему спину, бесшумно следуя чуть левее и позади напарника. Идеальная пара, как когда-то съязвил по их адресу сэр Габбот, начальник тайной канцелярии принца Аретты. Незаконный отпрыск царствующей фамилии Альвов, обреченный на смерть для ясности и во избежание своими дальновидными соотечественниками, и вечный студент, учившийся всему на свете, и медицине, и магии, и шахматам, и музыке со стихосложением, и даже ремеслу взломщика, но так и не пожелавший подписать пожизненный контракт ни с одной из гильдий. И Турбо действительно был из числа самых крутых бойцов, добывавших по городам и весям срединных земель золото с помощью стали. Маг же в их боевом тандеме, сиречь сам Айвен, мог, честно говоря, быть и повыше классом. С той, правда, немаловажной оговоркой, что чародеи более высоких степеней посвящения редко бывают склонны выполнять секретные миссии для князей земных. Как бы то ни было, главное в работе боевой единицы «Боец-маг» это не качество каждой из их составляющих, а точность их взаимодействия. А уж по этой части у Айвена с Итурбе был полный порядок, иначе сумели бы дожить до нынешней своей совершенно уже сумасшедшей миссии добыть в подземельях Сарсаргона легендарную книгу Руджейро, опередив охотящихся за нею некромантов из Багровой Лиги. Галерея тем временем вывела их в обширную залу. Пределы терялись в непроглядном мраке, куда не достигал даже лунный свет налобного обруча. Тут Айвен замер как вкопанный и адресовал напарнику остерегающий знак, ибо сразу почуял присутствие чьей-то магии, чужой и недобрый. Это ощущение почти невозможно передать словами. Невесомое дуновение, шевельнувшие волосы на затылке, запах страха, память тела о случайно пойманном чуждом танцевальном ритме. Однако специалист распознает его мгновенно и безошибочно. Магические наведения были смазанными, пассивно следящими, но при этом, на удивление, свежими. Их уже ждут, теперь в этом не было сомнений. Странно, но напали на них как-то уж очень незатейливо, в открытую, сразу с трех сторон. Три сгустившиеся из подземного мрака фигуры в серых балахонах оказались ржавыми зомби, нежитью по-настоящему опасной и довольно живучей, из самых неприятных. Однако все же для бойцов их уровня у этих мертвяков, конечно, руки коротки. Против ржавых зомби отлично работает по меньшей мере пара наступательных заклинаний второго уровня, поскольку тела их чуть ли не на треть состоят из железа, они, например, сами по себе притягивают рукотворные молнии. Однако изводить сейчас магическую энергию на эту дохлятину Айвен почел излишеством. Пусть-ка лучшее Турбе поработает мечом. Главная неприятность, проистекающая от ржавых зомби, они единственные, кто способен воздействовать на противника магией в контактном бою, а не на дистанции. Так что сейчас Айвен проделал вот что. Стремительно сместился влево, сближаясь с правофланговым зомби и, соответственно, отдаляясь от левофлангового. И мановением руки послал вперед себя Альва, одновременно прикрыв напарника простеньким и почти не требующим расхода энергии оборонительным заклинанием «Драконья чешуя». Зомби исправно плюнул в Альва ледяным могильным огнем. Пары-тройки таких плевков вполне хватает, чтобы заживо высушить человека до состояния мумии. Но голубоватые сполохи лишь бессильно скользнули по груди и плечам, и Турбе, причинив тому не больше вреда, чем колючий снежный вихрь каменной статуи. Вороненый меч Альва тут же рассек тело зомби едва ли не надвое, а из раны повалили струи вонючего пара, будто мертвяк вскипал внутри собственной шкуры. Это сработало нанесенное на поверхность клинка масло клириков. Экстрафехтовальщик, не теряя драгоценных мгновений, стремительным пируэтом ушел навстречу следующему противнику. Первого потерявшего боеспособность уж как-нибудь там добьет напарник. И было ясно уже, что Альф вполне успеет зарубить второго и третьего зомби поодиночке, прежде чем те сумеют прийти на помощь друг дружке. И вот в этот-то самый миг, когда схватка уже казалась выигранной, Айвена как громом поразило осознание допущенной им фатальной ошибки в том гамбите, что разыгрывал сейчас неведомый противник. Им никак нельзя было принимать эту жертву пешки. Азартно, со всей дури крошить никчемную троицу безмозглых кукол-марионеток. Потому что едва лишь он наложил на Итурбе свое заклятие драконьей чешуи, как безошибочно ощутил, что стерегущее залу магическое поле дрогнуло и радостно затрепетало, будто щупальца актинии, в которой сослепу взлетела глупая рыбешка. Похоже, он позволил неведомому врагу снять отпечаток со своего заклинания, подарив тому огромную фору. И точно. Вот теперь, похоже, все пошло всерьез.
2: Ите, сзади ведьма! Доставай ее, ржавые мои!
1: Так нельзя, нельзя посылать бойца под магический удар. Драконья чешуя против серьезного заклятия не защита. Ведьма — это его, Айвенов хлеб, и весьма дрянной хлеб, когда с песком, а когда и с отравой. Но сейчас выбирать не из чего. Любое его наступательное заклинание тотчас вернут назад простеньким зеркалом. Оно доступно не только ведьмам, но даже в такой магической шантропе, как русалки. Шансы их, впрочем, пока не безнадежны. Альф, пребывающий в состоянии солнечного зайчика, вполне способен догнать ведьму и устроить игру в салочки, навязать той контактный бой, не давая колдовать с дистанции. Ведьма в обличии обнаженной девушки потрясающей красоты уже кружилась в сумасшедшем танце. Шарф из тончайшего ярко-алого шелка создавал вокруг ее тела полупрозрачный огненный ореол. Когда Итурбе настиг танцовщицу, та звонко хлопнула в ладоши, и на месте одной девушки разом возникли три, и тут же кинулись на утек заклятие близнецы. Левый успел подсказать товарищу Айвен, чудом увернувшись от сгустка могильного огня, выпущенного в него одним из зомби. Те были уже слишком рядом, ах, как скверно. Ничего уже не наколдуешь, одна надежда на посох. А из темноты возникли еще двое, отрезая возможные пути к отступлению. Он крутанулся на месте, веером рассыпая удары. Теперь одно лишь чудо позволит ему продержаться до подхода напарника. И вдруг все мышцы его тела свело болезненной тягучей судорогой, как порой сводит ногу. Отвлекшись на ерунду, он пропустил настоящий магический удар. К удивлению, сознание его не оставило. И теперь он оцепенело наблюдал, как серый балахон одного из ржавых зомби разлезается тающими в воздухе клочьями, открывая до поры таившуюся под ним ведьму. Про такую маскировку забить запах еще более мерзкой вонью ему слыхать не доводилось. Он дернулся было из последних сил, думая спасти хотя бы Итурбе, но поздно. Ведьма уже обернулась туда, где Альф по пятам преследовал мечущийся во мраке алый лоскут. Теперь-то ясно, что это была лишь уловка птицы с подбитым крылом. И, вскинув ладони, прокричала мощнейшее парализующее заклинание. Он уже не видел ничего из случившегося потом. Ни того, как ведьма-танцовщица приблизилась к беспомощному своей неподвижности Альву и деловито задушила того своим шелковым шарфом, ни тонкого, отсвечивающего лунным блеском стилета в руке второй ведьмы.
3: «Лим Крагма!»
1: — позвали цепенеющие губы Айвена. Поцелуй великой утешительницы был сладок и холоден. Смерть оказалась воистину нежной и ничуть не страшной.

сегодняшнем эфире Кирилл Яськов «Дежавю». Глава вторая. Лим Крагма. Позвали цепенеющие губы Айвена. Поцелуй великой утешительницы был сладок и холоден. Смерть оказалась воистину нежной и ничуть не страшной. Шрифт сообщения был стилизован под готику, фон под старинный обтрепанный по краю пергамент. В правом нижнем углу экрана были две кнопки: переиграть последнюю запись и вернуться в основное меню. Виктор кликнул по второй и некоторое время изучал список сохраненных игр. Черт, похоже, в этом храмовом подземелье перезаписываться придется буквально через каждый шаг. Надо было освободить место, стерев кое-что из старых сюжетных развилок. Кинул взгляд на часы, ладно, уже не сегодня, и, вздохнув, ткнул в выход. Сменив директорию, он совсем уж собрался вызвать на экран свою недописанную статью про сравнительный анализ фауны бирманского янтаря, однако ощутил укол совести и полез в папку «Редактор», где хранились чужие работы, присылаемые ему на рецензию и редактирование. Пропади они пропадом, мало было своих из палеожурнала, так теперь еще англичане из «Мезозоик Ресерч» повадились спихивать ему на внешний отзыв всю эту китайскую лабудинь. Через пару минут, углубившись уже в статью безвестного китайского аспиранта, описание трех новых ископаемых кузнечиков из поздней Юры провинции Цзилинь, один из которых на самом деле был цикадой, он вдруг понял, что все эти субкостальные крыловые жилки и оливролитовые пачки, перекрытые железненными конгломератами, скользят где-то по дальней периферии его сознания, ибо перед мысленным взором его по-прежнему стоит темный зал, где кружится в танце девушка с алым шарфом и гибнут угодившие в ловушку товарищи-авантюристы. За месяц своих почти ежедневных визитов Виктор успел по-настоящему полюбить этот невозможный мир. Альбигойский лангедок, приправленный Японией эпохи Хэйан и густо замешанный на кельтско-скандинавской мифологии в толкиновской аранжировке. Дело даже не в изысканности самой сюжетной интриги, сделавшей честь лучшим детективным романам. Каковы настоящие цели совета шести чародеев, кто в окружении принца Оретты предатель. Главное сочетание нарочитой непрописанности картины мира, позволяющей каждому дорисовывать ее по-своему, по собственному вкусу и разумению, с дивной ее избыточностью в виде множества мелких необязательных деталей. Сочетание, которое, собственно, и вдыхает жизнь в рукотворный информационный объект, обращая его в произведение искусства. Когда ты, направляясь по заданию сэра Габбота в осажденный вольный город Роменик, узнаешь в придорожной корчме от пьяного гнома-оружейника историю некого заколдованного меча, это может означать все, что угодно. Подсказку совета шести, как тебе выполнить свою миссию, ловушку, расставленную для тебя имперской контрразведкой, ключевой фрагмент пазла, который тебе еще только предстоит собирать много месяцев спустя, а может и не означать вовсе ничего. И вот в этом-то варианте прелесть. Существовали целые города, посещать которые вроде бы нет никакой прямой нужды. По ходу основных миссий сплошь и рядом возникали увлекательнейшие побочные сюжеты, тупиковые, не оказывавшие на основную линию никакого влияния. Или это только кажется, что тупиковые? Может, там возникает такая же хитрая структура второго порядка, как в «Тысячи и одной ночи». Для этих самых ящичков в ящичке у филологов, кажется, есть даже особый термин. И, кстати, что там Намедни говорил насчет таких игрушек «Поль»? Биохимик Поль, университетский однокашник и кореш еще со времен школьного биологического кружка призового музея, только что вернулся на побывку из Штатов, измученный политкорректностью, и завалился к Виктору, имея при себе бутылку и аспирантку. Бутылка была тамошняя, не обесчищенная королевской лилией криво наклеенной акцизной марки. Аспирантка же, вопреки рыжевеснущатой наружности имени Алиса, вкупе наводящим на мысли о туманном Альбионе, оказалась продуктом вполне отечественным. Бутылка, к слову сказать, оказалась всемирно знаменитым, но Виктору доселе незнакомым ромом Бакарди. Виктора, однако, заинтересовали не столько достоинства самого напитка, сколько эмблема на этикетке. Характерным образом стилизованный силуэт летучей мыши на фоне шарика. «Слышь, Поль, а ты меня только что доперла. Это же эмблема ГРУ, один в один, ну, то есть наоборот. Выходит, символ аквариума великого и ужасного – это просто-напросто логотип заграничного рома. Мою национальную гордость в очередной раз поставили в третью позицию. Есть у нас хоть что-нибудь неукраденное на Западе?» «Видишь ли, Юра», — готовно откликнулся Поль, «они там в своих Оксфордах, Гарвардах, похоже, такими патриотами становятся, что прям хоть сейчас в честь Родину. Согласись, что лучшая разведслужба всех времен и народов на такой ерунде проколоться вроде не должна, так? Все дело в исходной посылке».
Есть организация «Багдадский вор», которая сумела украсть все у Гитлера, дату нападения на СССР, у американцев атомную бомбу и так далее. И вот она выбирает себе эмблемой краденный фирменный знак, известный всему миру. По мне, в этом есть свой шарм. Вроде как кататься по городу на угнанном лимузине градоначальника. Или, если угодно, постмодернизм. Это и центон... Вот от этого-то все дело в исходной посылке, они, помнится, и вырулили тогда на компьютерные игры. Точнее так, насколько корректна аналогия между компьютерной игрой, где можно переигрывать сюжетные развилки, и альтернативной историей, на которой все нынче так вот с ума посходило. Доставить пресловутую кузницу гвоздь, не дать убить Столыпина. Жиденькая аналогия. Виртуальность-то бог с ней, но тамошние миры – это не гомеостаты, а марионетки. Все на внешнем управлении. А здешний, скажешь, не на внешнем. Пресловутый кирпич, Аннушка с маслом. Фи, батенька, мы с тобой, конечно, советские продукты, и диалектику с прочей философией учили не по Гегелю, но это уж совсем первый класс, вторая четверть. Ну а как же Кузьмя Ульянович Старопопиков? Вы бомбили лагерь под Аль-Джагази. Организация освобождения Палестины приговорила вас к смерти. И бац, инфаркт. Фигня, отрезал Поле, весьма эмоционально помотал в воздухе вилкой, отвлекшись от тщетных попыток загарпунить непроглядно темным, как воды стикса, рассоли, последнюю в банке маслину. Никогда они не заживут собственной жизнью. Ни принц Персии, ни темпачи Абрамс, все эти бродилки, стрелялки, леталки. И знаешь почему? Им просто-напросто не хватит на этой избыточности. Все возможные ходы в них слишком уж утилитарно-целеполагательны. Избыточности? Ну да. Для жизни требуется огромная избыточность, какой ни одна искусственная система, даже виртуальная, не обладает. Про 80-процентную избыточность генома объяснять надо? Это насчет того, что вся реально необходимая организму информации записана в 20% ДНК, остальная ее часть – это так? Зипованный архив на всякий противопожарный? Отстаете от жизни, благородный Дон. Среди своих мезозойских костей вы совсем уже... По всему выходит, что зипованные архивы вкупе со своими системами перекрестного контроля умещаются в тех самых рабочих 20% генома, остальные 80% вроде как вообще не нужны. Совсем, ты понял? Собственно, как раз этим мы сейчас и занимаемся. Про самовоспроизводящиеся автоматы фон Неймана слыхал? Ну, в самых общих чертах. Кибернетическая модель. Насчет того, что способность к самовоспроизведению зависит от сложности собственной организации? На низшем уровне сложность будет вырождающейся. Можно воспроизводить только более простые автоматы, чем ты сам. А как прошел некий критический порог сложности, так можно строить такие же или даже более сложные. К происхождению жизни эту модельку прилагали регулярно, только, по-моему, без особого успеха. Без особого успеха хмыкнул Поль, разливая остатки коньяка. Эх, не миновать им бежать за третий. Верно говорят, пошли дурака за бутылкой, он ведь и правда одну принесет. Это если ты про школьный первичный бульон, заправленный консерватными клетками фабрики имени Опарина. Фокус в том, что задрать сложность системы выше неба не проблема. Проблема в том, что... Информационный шум при этом всегда будет прирастать быстрее, чем полезная информация. Ну, в нашем случае шум — это спонтанные мутации. Короче, при лобовом наращивании сложности система у тебя развалится раньше, чем достигнет не надкритического, а самоподдерживающегося уровня. И вот тут-то мы и делаем ход конем. Ловкость рук и никакого мошенства. В рабочей части системы мы от шума еле-ка возможно избавляемся. Есть способы. А суммарную сложность подбираем за счет избыточных 80%, так сказать, необлагаемых налогом. И выходит, эти паразитные 80% генома нужны исключительно за тем, что просто-напросто закрутились шестеренки фонемайновского автомата. Ну, будем. Так вот, возвращаясь к компьютерам-игрушкам, они перестанут быть тупыми марионетками, только если твой Сид Мейер доведет избыточность системы до пятикратной. Сам понимаешь, после этого он станет уже не Сидом Мейером, а Иеговой, ну или хотя бы этим, как бишь его, Эру Элеватор, да? Виктор хотел поведать, что на самом деле есть такая игрушка, где избыточность, может, и не пятикратная, но явно приличная. Однако извлекся из этого урок, отвлекся и вместо этого осведомился у Поля, как эти представления об избыточности генома соотносятся с работами Араутяна. Ну, это насчет того, что степень новизны при преобразованных системах не может превышать 20%. Иначе система просто разваливается.
Ольза интересовался чрезвычайно, потребовал точной ссылки, но тут как раз Алиса вынырнула из музыкального зазеркалья, в коем пребывала последние минут 40, и нашла, что ей пора падать в кроличью нору. Поль предложил падать совместно, и они убрели на ватных ногах, отвергнув предложение уложить их в пустующей Иришкиной комнате. Из последнего обстоятельства Виктор сделал вывод, что тут, возможно, все серьезнее, чем кажется. Он даже испытал некое раскаяние. Девочка была прелесть, а они... Канадские лесорубы в лесу, а баба с бабами о лесе. Виктор свернул китайскую статью и, чуть поколебавшись, вновь вызвал на экран заставку «Хроник срединных земель». Просто послушать музыку. Да, музыка. Вот убери, к примеру, из профессионала музыку Морриконе. И останется боевичок, один из многих. А так, вполне классика. Воля ваша, но странная эта игрушка, со всех сторон странная. Она, похоже, здорово глючила, причем глюки в каждой копии игры были свои, неповторимые. Автором игры значился некто Раймонд, создатель одного из бесконечных фэнтезийных сериалов. Убогая штамповка, как у человека, вышедшего из 10-летнего возраста, и в руки-то брать не к лицу. Возможно, истинный творец, создавший это чудо, по каким-то своим соображениям решил не светиться в титрах. Или мелькнула вдруг совсем уж дурацкая мысль. Никакого творца нет вовсе, а есть тот самый фон Неймановский автомат, переваливший за критический уровень сложности. А если так, каким образом он должен вести себя на альтернативных развилках сюжета? Процесс-то, по идее, должен становиться не марковским, а дальше вообще будет возникать дарвиновское поведение системы, как у Эйгена с его самосовершенствующими автокалитическими циклами второго порядка. Ладно. Ну и всех к дьяволу, и фон Неймана, и Маркова, и Эйгена. Вот, к примеру, одна из первых записей. Виктор вошел в архив. Помнится, там обнаружилась пещера, никакими описаниями в этих местах не предусмотренная, и в которую он тогда залезть так и не сумел. Сейчас он сотрет эту сюжетную развилку, освобождая место для пошаговых перезаписей боя в храмовом подземелье, и мир станет беднее, насущую безделицу, но беднее. Необратимость. И, повинуясь внезапному импульсу, Виктор кликнул двойным щелчком на строчке JJJ 1112 Load Save Game. Напоследок.

0: Глава третья. Ощущение вторичности происходящего было внезапным и необычайно сильным. Оно волною прокатило по речным заводям памяти, взбаламутив заиленного, заросшего рецестами и оголисником дна причудливую мешанину погребенных там теней, отзвуков и запахов. Некоторое время все это кружилось в зеленоватой цвета бутылочного стекла водной толщи, и казалось уже, вот-вот сложатся в осмысленные воспоминания, но нет. Хоровод распался, и образы минувшего стали один за одним погружаться в глубину. Дольше всех держался запах, он как бы отчаянно выгребал против течения. «Но вспомни же меня, вспомни, это так важно!» Однако настал черед и ему обессиленно вернуться в придонную тину забвения. «Теперь уж точно навсегда». Глупости, конечно. В этой части страны Айвин, отродясь, не бывал, и, по чести говоря, вполне обошелся бы без этакого счастья. Верно говорят, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Айвин мельком глянул на спутников, с которыми накрепко связала его в ту ненастную ночь шаловливости судьба, и в очередной раз безнадежно выругался про себя. Вот уж влип так влип. Но тут откликался другой голос. Новый, до той ночи вовсе не дававший о себе знать. А что спутники? С такими спутниками можно хоть в огонь, хоть в воду, хоть под землю за сокровищем кобольдов. А если ты в 19 годков не готов к приключениям даже в такой компании, значит, привет, возвращайся под отчий кров, женись на Анне Луизе с соседней улицы и устраивайся по родительской протекции письмоводителем в магистрат. Придорожный трактир «Последняя чарочка» у второй после ломарта развилки Северного тракта был в тот дождливый вечер совершенно пуст. Фитилек единственной масляной плошки выхватывал из неопрятной темноты лишь струганную стойку в пивных потеках и недовольную заспанную физиономию хозяина. Освещать же длинный стол, с краю которого сейчас расположился со своим скудным ужином Айвен, трактирщик почел явным излишеством. Рожа у хозяина была совершенно разбойничья, под стать репутацией здешних мест, так что Айвен, расплачиваясь за ужин и ночлег, демонстративно вытряхнул на стойку весь свой запас медиков и мелкого серебра. А то ведь сперва снесут башку, а потом уж начнут соображать, да стоило ли за такую ерунду? Допивая пиво, на удивление приличное для такой дыры, Айвен поймал на себе взгляд хозяина и внезапно почувствовал, как за воротник ему заползла гусеница озноба. Холодные щетинистые. «Ой, ребята, тут не разбойнички, тут как бы не хуже». Темный, совершенно безлюдный и безмолвный трактир, в котором от чего-то даже сверчки умолкли, и хозяин, следящий за ним в полглаза, как сытый кот за мышью. «Ну-ну, побегай пока, дурашка». «Взять с него нечего, значит...» Спокойно приказал он себе и попытался, сосредоточившись, сплести вокруг себя магическую паутинку, одно из немногих простейших заклинаний, которыми его успели научить в школе Эри. Нить сплелась на удивление хорошо и четко, чужой огонь нигде ее не пережег, во всяком случае ни упырем, ни оборотнем трактирщик, похоже, не был. Однако теперь сомнений уже не оставалось. Хозяин действительно следит за ним, как молоский волкодав, которому приказано «охраняй». Дескать, сидишь себе и сиди, пей пиво, а попробуешь шагнуть к выходу, перерву горло на раз. И тут, хвала богам, снаружи послышался энергичный оклик. «Эгей, есть кто живой?» С дивной бесцеремонностью прогрохотали по доскам крыльца сапоги, распахнулась настежь входная дверь. Светильник как-то сам собой вспыхнул ярче, и на свету физиономии трактирщика не обнаружилось ровно ничего зловещего, одно лишь заспанное недовольство. Вошедших было двое. Судя по состоянию их плащей, дождь на улице не то чтобы не утих, а припустил с новой силой. Одеты одинаково в кожаные куртки со шнуровкой на груди, высокие ботфорты, излюбленный наряд солдат удачи, каковыми вошедшие похожие были. Один из них, шатен лет 25, меч носит за спиною, по-кассиански, по говору южанин, а по манерам несомненный шевалье, небрежно швырнул на стойку монету, ужин и комнату с двумя койками. Пару секунд, прищурившись, в упор разглядывал Айвена, после чего вновь обернулся к хозяину. «Скажи-ка, любезный, тут незадолго перед нами должен был объявиться отряд стражников, человек 6». «Не было тут таких, добрый сэр!» — помотал головой тот колдун над втулкой пивного бочонка. «Странно». Бровь шевалье поползла вверх, а взгляд, обращенный на трактирщика, стал тяжел и недоверчив. «Из Ямбана они выступили с рассветом, это я знаю совершенно точно. Свернуть на этом тракте, как я понимаю, некуда, так?» «Я того не ведаю, добрый сэр!» — угрюмо пробормотал тот, отводя глаза. Ко мне никто не заворачивал, светлый Гэша тому свидетель. А за тракт я не отвечаю, места тут сами знаете. «Места не сахар, это точно», – проворчал шевалье. И, к некоторому удивлению Айвена, расспросы тотчас прекратил, хотя трактирщик явно сказал куда меньше того, что знал. «Кстати, а как тут у вас насчет лекаря?»
1: «Лекаря? Это, пожалуй, только в Ламерти. 2 дня ходу. В Ямбоне, правда, есть повивальная бабка и коновал. А вам для какой надобности, добрый сэр, если это не тайна?»
0: «Так, на всякий случай. Вдруг ближе к утру кому и понадобится...» Трактирщик зыркнул из-под лобья, пробурчал что-то невнятное, мол, боги милостивы, обойдемся. Айвен тем временем украдкой разглядывал спутника шевалье, присевшего, отвратясь от света, в дальнем углу таверны. Тот был хрупкого сложения, без оружия, во всяком случае, на виду его не держал, а рук его было не видать под уложенной на колени охапкой какой-то мягкой рухляди. В облике и движениях его проглядывало нечто странное, неуловимо птичье, и лишь через пару минут Айвен догадался, что перед ним настоящий живой альф. Вот это да! И тут Айвен обнаружил, что пока он разглядывает представителя старшего народа, шевалье достаточно бесцеремонно изучает его самого. «Куда держите путь, юноша?» «В Ламерт?» «Спокойно, вежливо, но с достоинством. То, что я не ношу меча и шпор, еще не дает вам права. Позвольте вам заметить, шевалье, что я не крепостной и не преступник, объявленный в розыск. Куда я иду, откуда направляюсь, не касается никого, кроме меня». «Вы неверно поняли меня, юноша. Просто если вам дорога жизнь, уносите ноги из этой таверны немедленно. Поверьте, я желаю вам добра». Он от чего-то сразу понял, что шевалье не шутит. Припомнился и тот взгляд трактирщика, значит, ошибки не было. Он тогда все почуял верно. Страх вновь поднялся откуда-то из глубин, от кишок и желудка, ледяной волной обдал сердце и отступил, побежденный неведомо откуда взявшимся куражом. Черт вас два, они дождутся, чтобы он шмыгнул в ночь, как крысы из разрытой норы. А на дне сознания осталась еще одна мыслишка вполне прагматического свойства. Неизвестно еще, где в эту ночь будет опаснее, в одиночестве мокрого ночного леса или здесь, рядом с этими, ко всему чувствуется, крутыми и тертыми ребятами. «Благодарю за предупреждение, шевалье, но только погода уж очень не располагает к ночным прогулкам». «Как знаете», – пожал плечами тот. «Тогда еще один добрый совет. Запритесь в своей комнате и до утра не показывайте оттуда носа, чтобы не происходило снаружи. Как знать, может, вас они тронут». Шевалье повернулся на каблуках и двинулся к винтовой лестнице, ведущей в мансарду с гостевыми комнатами. Сделав знак своему безмолвному спутнику, тот по-прежнему бережно прижимал обеими руками к груди свой матерчатый ворох. И тут Айвен внезапно сообразил: руки! Он же прячет под материей руки, ранен и скрывает ранение. Так вот зачем им понадобился лекарь? И, повинуясь внезапному движению души, он окликнул удаляющихся в темноту постояльцев. «Прошу прощения, шевалье! Вы тут давеча справлялись насчет лекаря. Так вот, я не настоящий лекарь, но в медицине учился. До уровня ямбонского коновала я, наверное, не дотягиваю, но если вам не из чего выбирать, я к вашим услугам». «Я не вправе, юноша, втягивать вас в наши игры», – качнул головой шевалье. «Поверьте, от них на полет стрелы пахнет могилой. А впрочем, тут по его лицу лунной тенью промелькнуло выражение странного сожаления. Впрочем, боюсь, что вы все равно уже так засветились около нас, что это ничего не меняет».
2: «Как вы сказали?»
0: «Неважно, профессиональный жаргон. Короче, я с признательностью принимаю ваше предложение». В комнате, отведенной путешественником, странности усугубились. Альф сбросил на пол свою ту охапку тряпья, и тогда обнаружилось, что он вовсе не ранен, а в наручниках. Шевалье, порывшись в нагрудном кармашке, извлек ключ и протянул его Альфу. Тот, по-прежнему не говоря ни слова, отомкнул один из браслетов и, явно следуя некоему устоявшемуся ритуалу, сам пристегнулся с кроватной спинкой, предварительно проверив, удобно ли будет лежать. Затем ключ от наручников вернулся в карман шевалье. Тот, оглядев комнату, извлек из кровати пару грубо сколоченных табуретов, сел сам и хмуро кивнул Айвену на другой. «Мы не представились. Я сэр Локкар, лейтенант лейб-гвардии принца Аретте. А вы, благородный юноша?» «Офицер лейб-гвардеец, странствующий по дебрям северного приграничья в компании альва, скованного наручниками. Не хватает только парочки дрессированных драконов, альбиносов и клирика на помеле. Меня зовут Айвен. Сложно сказать, кто я. Наверное, в данный конкретный момент странствующий менестрель. Но я много чему учился. Врачеванию, магии, шахматам. И вы правы, сэр Локкар. Я направляюсь в Ламерт на турнир менестрелей». теперь послушай меня, Айвен. Я выполняю здесь некую миссию. В этом трактире у меня была сегодня назначена встреча, но никто из моих людей на связь так и не вышел. Трактирщик, похоже, подставной. Внешность не соответствует описанию, к тому же путается в местной обстановке. К примеру, ямбонская повитуха умерла с месяц назад. Мне до зарезу необходим лекарь. Нате вам, в пустой ночной таверне обнаруживается искомое. Странствующий менестрель никому в этих местах не знакомый. А теперь ответь, менестрель Айвен. Нет, шахматист Айвен. Что я должен думать об этих удивительных совпадениях? Несколько мгновений Айвен, непонимающе, глядел на шевалье, взгляд которого стал жестким, а в углах рта четко обозначились незаметные до того вертикальные складки. «О, боги!» — выдохнул он наконец. «Так вы... вы решили, что я лазутчик? Подослан, чтобы заманить вас в ловушку?» «Я пока ничего не решил. Будь добр, ответь, у кого ты изучал медицину? Где шахматы? Где провел последние полгода? Поставь себя на мое место». «Я и не желаю становиться на ваше место. Я не сыщик и не шпион», — отрезал Айвен. «И отвечать на ваши вопросы я тоже не стану». «Вот как?» «Да. Я предложил вам свою помощь. Вы можете принять ее или отвергнуть. Но вы не смеете подвергать меня допросу, как попавшегося воришку». «Оставьте парня в покое, лейтенант», — внезапно подал сзади голос Альф. Слова звучали со странным акцентом, но четко и правильно. «Он прав. Вы могли просто отказаться от его помощи, и вопрос был бы исчерпан. И потом настоящий шпион сразу принялся бы скармливать вам легенду без заминки. А ты, парень, извини, лейтенанта, его, похоже, крупно подставили. Он в этой операции потерял двоих друзей и кучу подчиненных. Сам ранен, и ему сейчас не по себе». Только сейчас Айвен сообразил, что помощь-то, похоже, требуется не Альву, а самому шевалье, и выругал себя за ненаблюдательность. «Ну, конечно же. Чуть замедленные движения, увеличенные зрачки. Он держится на стимуляторах и обезболивающем, похоже, давненько». Лейтенант, между тем, перевел тяжелый взгляд на скованного Альва. «Благодарю вас, сэр Итурбе. Ваше мнение принято к сведению». «Осмелюсь вам напомнить, сэр Локкар. Мое мнение принимали к сведению уже неоднократно и в сардских штольнях, и у готтардского брода. Я не утверждаю, правда, что ваши люди погибли исключительно по вашей собственной твердолобости». «Заткнись! Пока операцией командую я».

Ты ничем здесь больше не командуешь. Протри глаза, а заодно и мозги, рявкнул Альф. Все твои люди перебиты, явки провалены, пути отхода перекрыты. Ты сейчас просто Шан Вуэнни, помеченный для смерти. Кто-то там в вашей столице крайне опасается тех наведенных сновидений, что чародеи из Совета Шести могут извлечь из моей башки. Вот тебя и сдали со всей твоей миссией. Ты думаешь, что говоришь, бродяга, кого обвиняешь? А ты попробуй найти иное объяснение всем этим совпадениям. Кстати, я на твоем месте прекратил бы, наконец, эту комедию и снял наручники. Инструкция инструкции, но где-то через часок тебе все равно не обойтись без напарника, прикрывающего спину. А ты что, и вправду прикроешь мне спину, хмыкнул шевалье? А куда мне деться? Охотиться-то, между прочим, именно за моей головой, а за твоей уж так заочно. Выходит, на данном конкретном этапе наши интересы совпадают. Прошу прощения, напомнил о своем существовании Айвен. Может, мы пока займемся раной? Локар вновь извлек из кармашка ключ от наручников и, не глядя, кинул его и турбе, а сам потащил через голову куртку. Когда же он размотал небрежно сделанную повязку, Айвен гулко глотнул. Весьма милосердная. Удар прошел вроде бы и вскользь, не повредив ребер, но вся правая сторона груди являла собой сплошной ожог, а края раны были обуглены. Клинок был смазан нафтой, сквозь зубы пояснил шевалье. «Что, никогда не видел нафтовых ожогов?» «Да откуда ему?» – проворчал и Турбе. Он успел уже освободиться и теперь копался в заплечном мешке. «Ну-ка, что там у нас по части снадобий?» Самое удивительное, что с задачей своей Айвен справился. Как раз с ожогами его в школе Эри работать учили, и довольно неплохо. Вылечить он, понятное дело, не мог, но, по крайней мере, остановить начинавшееся уже заражение крови сумел. Дальше нужен настоящий врач, а его дохленькая лечебная магия себя исчерпала. Так он и объяснил своему пациенту. «Боюсь, никакого врача, кроме вас, юноша, у меня в обозримом будущем не предвидится». «Постойте, постойте, а с чего вы решили, что я буду вас сопровождать? У меня такого и мыслях не было». «Боюсь, обстоятельства уже распорядились за вас. Как-то даже чуть виновато развел руками шевалье». «Черт с два!» – взвился Айвен. «Я свободный человек и не позволю тащить себя куда-то, как теленка на веревке. И, между прочим, я не подданный вашего принца Орета, а гражданин вольного города Роменик. Я оказал помощь нуждающемуся, но влезать по уши в кровищу разборок между королевством Англорос и Северной империей – увольте». «Ты глянь-ка, быстро соображает», – хмыкнул при этих словах у него за спиной Альф. «Тоже мне паладины света», – продолжал бушевать юноша. «Цитадель свободы против надвигающейся севера тирании, как же! Да если хотите знать, для нас в Роменике вообще не видно разницы между Англором и Северной империей». «Может и так», – усмехнулся лейтенант. «Только вот, к несчастью для вашего замечательного вольного города, Северная империя в свой черед не видит разницы между Англором и Ромеником. Впрочем, к твоей личной ситуации эти высокие политические резоны отношения не имеют. Я ведь не зря тогда сказал, что ты, к несчастью, уже засветился. Если ты попадешься тем, кто за нами охотится, а в одиночку ты попадешься непременно, тебе примутся задавать массу предметных вопросов о нашей группе. Ужас твоего положения в том, что ты действительно ничего о нас не знаешь. Если б знал, это могло бы избавить тебя, ну, не от смерти, конечно, но хотя бы от пыток, а так... Смею тебе уверить, горелое мясо граждан вольного города Руменик пахнет точно так же, как у подданных принца Оретте». Айвен с ужасом уставился на шевалье и невольно попытался ослабить воротник. Вот это влип, так влип. И Турбе тем временем протянул Локару мешочек с пилюлями, и тот, не глядя, проглотил пару штук. «Что вы делаете, сэр?» – ошеломленно пробормотал Айвен при виде сей лечебной процедуры. «Нельзя глотать желтый стимулятор такими дозами! Вы просто сожжете себе все нервы!» «Точно нельзя!» – залихвотски подмигнул в ответ лейтенант. «И драться с такой драной, как у меня, тоже нельзя. Ведь придется и в ближайшее время. Но убитому нервы так и не понадобятся, ни здоровые, ни сожженные». «Как полагаешь?» – обратился он к Альбу. «Добрался уже наш трактирщик до своих?» «Скорее всего, те наверняка далече». «Постойте», – изумился Айвен. «Так вы позволили бежать трактирщику, вражескому лазутчику?» «Верно», – кивнул Локар. «Но он же предупредит их. Что вы здесь? Что ожидаете помощи от этих самых стражников из Ямбона?» «Все точно. Именно для этого он и отпущен». «Ну как же так?» «Никаких стражников нет в помине. Это чистый блеф. Весь расчет на то, что они запаникуют и нападут на нас немедленно. Сейчас у них в отряде остались одни бойцы, обеих штатных магов мы уже вложили в схватки у гатарского брода. Если новые тем на смену успеют присоединиться к отряду, они уже мчат сюда во весь опор, то нам точно конец.
А вот если они полезут прямо сейчас, не дожидаясь магической подмоги, у нас остается шанс. Диспозиция ясна?

Ну вот и славно. Большего, пожалуй, мне не требуется. Большего, как выяснилось, четвертью часа спустя и вправду не требовалось. В ту ночь Айвен впервые увидел, как работают профессионалы. Лучше бы этого и не видать. Никому и никогда. Глава четвертая. Четвертый день в лесах безвылазно. Если ободрать шелуху, главный человек в отряде сейчас он, Айвен. То есть, конечно, общее направление движения задает сэр Локар, а всем конкретным приемам лесной войны его учит и Турбе, но когда ты, отмотавший полмили по дну очередного ручья, чтобы сбить со следа собак, ставишь магическую блокировку отходного следа, отдав на этом все, а ежевечерне обрабатываешь нафтовый ожог сэра Локара, применяя совершенно уже запрещенные магические приемы, и всплывая после этого из своего желтостимуляторного небытия, обнаруживаешь над собой склонившись и явно без дураков встревоженные физиономии этих профессиональных суперубийц, ты наконец-то ощущаешь себя человеком на своем месте. Если они сохранят темп движения, завтра хмурый перевал Атанг останется позади, и перед ним откроется долина Иктриса, главная житница Ангорского королевства. Обширные поместья с неприступными замками, богатые торговые города, твердая власть, не то что в приграничье. Там, как по волшебству, вновь заработает нагрудная серебряная пластина сэра Локкера с вычеканенным на ней «Выполняй, что приказано, ибо такова королевская воля». И появятся сменные лошади на постоялых дворах, деньги из губернаторских фондов, корабли, меняющие курс по мановению руки владельца пластины. И вот сейчас, когда до спасения уже рукой подать, они зачем-то теряют бесценное время у этой дурацкой пещеры, к которой их внезапно вывела тропка. Ну, пещера, ну, заколдованные, войти никак не получается. Ну и что с того? Это в сказках пещеры непременно таят мечи, кладенцы, гномьи работы и сундуки с альвийскими сокровищами. В реальной жизни куда скорее нарвешься на изрядно оголодавшего тролля, стерегущего давно истлевшие манускрипты какого-нибудь некроманта из замшелой эпохи войны элементалей. Нет, ну все-таки... Откуда у него странное чувство, будто он уже когда-то видел этот ход пещеры? Виктор со вздохом отодвинулся от клавиатуры. Увы, ничего не выходит. Ну что, стирать эту запись к чертовой бабушке? Любопытно вдруг подумалось ему, что сказали бы эти ребята, узная они, что их мир через несколько мгновений перестанет существовать. Итак, последняя попытка. Последняя, распоследняя. Он развернул группу спиной к пещере, так что на экране теперь виднелась лесная панорама, и попытался пятиться, иногда такое помогает, увы. Правым боком, увы, левым тоже. Несколько раз бессистемно дернулся, крутанулся на месте, налегая при этом на невидимую преграду, и вдруг, о чудо! Беспорядочно чередующийся лесной пейзаж и треугольник черного провала в скале сменились на экране тьмой подземной галереи. Вошел! Хрен его разберет как, но факт, вошел! Первой мыслью Виктора было немедля перезаписаться. И логика, и интуиция в один голос подсказывали ему, что войти в пещеру по второму разу, повторив эту случайно найденную комбинацию бессмысленных телодвижений, ему уже не удастся. После чего возник вопрос, перезаписаться куда? Уничтожив одну из резервных развилок на более продвинутых стадиях развития сюжета, очевидный абсурд, прямо поверх самой JJJ-1112, тоже не решение, совершенно не факт, что чертов вход выпустит их обратно, да и к тому же он, растяпа, отправляя героев во мрак этой древней штольни, позабыл снабдить их нормальным запасом факелов. Так что подземное путешествие, скорее всего, будет в один конец. И тут сердце его ёкнуло от странной мысли, будто нашептанной ему кем-то извне. И черт с ней, с этой перезаписью. В жизни-то, даже в той, что в волшебной стране, перезаписи не предусмотрены, и герои гибнут всерьез раз и навсегда. Вот потому-то они и герои, а ты не пойми что. Не трусь, хотя бы на таком жалком уровне ответственности. Ну, потеряешь необратимо некий сюжетик. Прекрати же, наконец, играть в героя и просто стань им хотя бы на время. Делай, что должно, и будь, что будет. Вокруг, меж тем, шла своим чередом пещерная жизнь. Звуковое оформление подземных странствий в хрониках Срединных земель было вообще выполнено с необыкновенным искусством. Капающая вода, причудливое эхо, иногда насмешливое, иногда зловещее. И сейчас, решив играть честно, безо всяких перезаписей, он вдруг почувствовал самый настоящий холодок под сердцем. Все вокруг было слишком уж натуральным. Он последовательно кликнул правой кнопкой мыши из всех трех физиономий, расположенных в рядок в нижней части экрана, абревизовал заплечные мешки и боевое снаряжение Айвена, Локкера и Турбе. Факел нашелся один.

единственный, несерьезно. Тогда он кликнул по E-Turbo левой кнопкой, состояние организма, хитпоинты боевого мастерства и так далее, и ввел характеристику «ночное зрение». Вертикальные кошачьи зрачки альвов это позволяют. Понятно, пришлось пожертвовать остротой всех иных органов чувств. Панорама на экране как будто наполнилась изнутри тусклым зеленоватым светом, так что стали, наконец, различимы полустены древней штольни. Курсорной клавишей Виктор направил группу вперед, и свод туннеля двинулся навстречу, будто их заглатывал гигантский хищный червь. Айвину показалось, будто по его лицу прошло едва заметное дуновение. И в тот же миг он с ужасом понял, что доносившиеся откуда-то спереди глухие удары, от которых, казалось, вздрагивает пол, это мерные шаги приближающегося монстра. «Зажигай факел!» – скомандовал Локер и быстро извлек из заплечного мешка герметичный фарфоровый кувшинчик с нафтой, и Турбе принялся заряжать трофейный арбалет, добытый им в последней чарке. Виктор безошибочно почувствовал – сейчас начнется. Кликнул на факеле, запалив его, и передал Айвину. И стены галереи вспыхнули, будто инеем, мириадами кристаллов кальцита. Впереди обнаружилось расширение, дальний конец которого таился во мраке. Он быстро нанес нафту на клинки обоих мечей, и чего уж там экономить, наконечники двух стрел. Последнее, скорее всего, бестолку. Арбалет барахло, стофунтовка класса ординар, ни мощи, ни прицельности. Ткнул в курсорную клавишу вперед, и сразу на экране вместо уходящей в темноту штольни возникло предупредительное сообщение готикой по обтрепанному с краев пергаменту. Айвину показалось, будто по лицу его прошло едва заметное дуновение, и в тот же миг он с ужасом понял, что доносящиеся откуда-то спереди глухие удары, от которых, казалось, вздрагивает пол, это мерные шаги приближающегося монстра. Виктор чуть не застонал от огорчения. Таким текстом игрушка предупреждает о появлении тролля. Тролль – скотина тупая, никакими магическими возможностями не обладающая. На высоких уровнях это вообще не противник, а так чучело для упражнений в рубке. Однако на их первом уровне появление тролля – верная гибель. Дело даже не в хитпоинтах боевого и магического мастерства. Просто шкуру тролля можно пронять лишь клинком гномьей работы. Для нынешних же ординарных мечей Локкера и Ютурбе тролль просто неуязвим. Делать, однако, нечего. Он тронул пробел, предупреждение исчезло, и экранная обстановка сменилась с путешествия на бой. Теперь на экране возникло нечто вроде шахматной доски в проекции 45 градусов. При желании ее можно даже расчертить на клетке, чтобы было виднее, до кого из врагов твои люди достают прыжки, а до кого нет. Фигурки, фигуры, каламбурчикс, ходят по очереди, обмениваясь выпадами, арбалетными стрелами и боевыми заклятиями. При этом они ведут себя совершенно как живые. Словом, именно так, как, наверное, выглядели шахматы Воланда. Сейчас на этой доске расположились 4 фигурки. 3 пешки и ладья, если иметь в виду их относительные размеры. И тут Виктор, собравшись двинуть вперед сэра Локкера, промахнулся и кликнул на той из управляющих кнопок, что переводит игру в демонстрационный режим, когда группа и в бою вместо тебя управляет компьютер. Фигово, между прочим, управляет, поэтому Виктор судорожно защелкал мышкой, пытаясь дать задний ход, но поздно. Фигурки уже сами собою пришли в движение. Айвин, оцепенев от ужаса, глядел на приближающееся чудовище.

0: Айвин, оцепенев от ужаса, глядел на приближающееся чудовище. Тролль был огромен. Несмотря на сутулость, рост его достигал полутора человеческих, а свешивающиеся до колен руки были толщиною в доброе бревно. Маленькие глаза людоеда, багровыми точками отражавшие Айвина в факел, прятались в глубоких провалах конического черепа, прикрытые огромными надбровьями. Серая шерсть свалялась в войлок, и исходивший от нее смрад ощущался даже на этом расстоянии. Арбалет и турбо щелкнул, и стрела срикошетила от надбровья великана. Целился Тааль в глаз, опалив нафтую шерсть на черепе. Тем временем Локар сблизился с врагом и рубанул того по протянувшейся в его сторону руке, не добившись, впрочем, ничего, кроме разлетевшегося фонтана нафтовых искр. С тем же успехом можно было рубить и камень. Тролль попытался схватить наглого недомерка, но Локар благополучно выскользнул из-под его руки. По части реакции тролли с людьми тягаться не могут. Эта заминка и дала Итурбе время перезарядить оружие. Знатоки вообще крайне пренебрежительно отзываются о рычажных арбалетах класса Ординар, однако этот плюс у маломощной машины все же имеется. Перезаряжаются они, вправду, очень быстро, буквально за пяток секунд. Парализующий страх, сковавший Айвина в первый миг при появлении монстра, внезапно исчез, уступив место какому-то неведомому ранее состоянию отрешенного спокойствия. «Ты же маг!» – отчетливо произнес кто-то неведомый внутри него. «Какой-никакой, но все же маг! Делай же что-нибудь!» А из глубин памяти услужливо всплыли формулы простенького и известного в теории каждому начинающему чародею заклятия «Песок в глаза». Он прочел его, все как надо, и тролль, пытающийся поймать танцующего вокруг него Локкара, вдруг застыл на месте, ослепленный на пару-тройку секунд невидимой никому вокруг ярчайшей вспышкой, а Айвен застыл в свой черед не хуже тролля. «Получилось!» «Впервые в жизни у него получилось наступательное заклинание!» «Итурбе, я могу ослеплять его магией на несколько секунд!» «Отлично, останови его, когда он повернется лицом ко мне». Он так и сделал, на сей раз вложив в заклятие все, что можно и чего нельзя. Мир подернулся сумраком и покосился, откликнувшись хрустальным звоном в ушах, но все-таки устоял, а вместе с миром устоял на ногах и Айвин. Устоял, опершись о стену, весь покрытый липким потом и тщетно пытающийся удержать поднявшуюся выше горла тошноту. Однако дело кажется сделанным. На сей раз тролля, похоже, ослепило всерьез и надолго. Он застыл посреди галереи, беспомощно ощупывая воздух перед собою. Громадная пасть людоеда, усаженная устрашающими клыками, извергала такой рев, что, казалось, с потолка сейчас посыпятся за шиворот облетевшие кристаллы кальцита. И тогда Итурбе опустился на одно колено, хладнокровно прицелился с упора и выпустил последнюю свою огненосную стрелу, точнёхонько в разинутую пасть чудовища. Страшно и подумать, что натворило там внутри нафта. Наверняка выжгло все, что только можно. Тролль опрокинулся навзничь, судорожно дергая ногами и пытаясь стереть с морды разбегающиеся от обугленной пасти язычки огня. Он не издавал при этом ни единого звука. Надо думать, среди прочего, сгорели и голосовые связки. Альф, между тем, отчаянно кликнул из своего арбалетного отдаления, замершему на месте, опустив меч Локкару. «Не стой столбом, болван! Бей его в подошву, пока лежит!» Лейтенант подчинился без раздумий. Уж кому, как не старшему народу, разбираться в укрощении троллей. И мгновение спустя нанес колющий удар в пятку огромной из хорошей корыта ступни. И, о чудо, клинок на сей раз и в самом деле не отскочил, а впился вплоть людоеда, опаляя ее нафтовым огнем. И все же тролль поднялся. Ну и живучесть. Поднялся, качнулся, не устоял на ногах. Ступить на нашпигованную неугасимыми нафтовыми угольями пятку было, видать, невыносимо больно даже для него. И вновь поднялся, волоча раненую ногу и опираясь на свои длиннющие руки, как на костыли. Альф продолжал осыпать его стрелами, целясь в глаза раз и другой. И тогда чудовище, будто осознав, наконец, безнадежность борьбы, со всей возможной скоростью заковыляло к отверстию одной из боковых штолен. «Оставь его!» — крикнул Итурбе, устремившемуся было вслед за подранком Локкару. «Не жилец!» Лейтенант послушно вернулся на свое место. «Послушай, почему мне удалось его, ступню? Это магия?» «Никакой магии. Шкура тролля заколдована, и меч ее не берет, а вот подошва нет. Там обычная кожная мозоль, как у всех, кто ходит босиком, только очень толстая. Это мало кому известно, да и проку от этого знания немного. Такой расклад, как сегодня, выпадает, я уж и не знаю когда. Стрелять по глазам в любом случае надежнее». «Благодарю вас, сэр Итурбе. Похоже, я опять обязан вам жизнью». «Благодарите лучше его, сэр Локкар», — Альф кивнул в сторону Айвина. «Не останови он монстра своей магией, черт возьми, я так удачно всадил бы стрелу ему в пасть». «Эй, Айвин, ты как?» Локкар обернулся к юному магу, по-прежнему подпирающему стену, перевел взгляд с зелено-белой физиономии ему под ноги и, понимающе, протянул флягу с водой. «Ясно. Ну-ка, глотни». Айвен прополоскал рот от остатков рвоты и сплюнул. Потом напился. Вроде чуть полегчало. «Симулятор?» Он лишь отрицательно помотал головой. «Идти можешь? Или нужен привал?» Лейтенант лейб-гвардии сэр Локкар был вновь собран и целеустремлен. «Могу. Тогда вперед!» Виктор отрешенно следил за перемещениями своих шахматных фигурок по полю битвы. Забавно, что когда игрушка переведена в режим демо, ее остановить-то нельзя, нет такой опции. Остановится сама, когда закончится бой. Так что теперь только ждать. Либо на экране возникнет пергамент с финальным сообщением о смертельном поцелуе богини Лим Крагмы вкупе с предложением переиграть последнюю запись или вернуться в основное меню. Либо, если ребята прикончат таки тролля или обратят его в бегство, что, впрочем, для их уровня совершенно невероятно, экранная обстановка сменится обратно с боя на путешествие, доска с воландовыми шахматами исчезнет и возникнет пейзаж глазами героя, в данном случае уходящая в темноту штольни. Фигурки героев двигались очень быстро, как и положено в режиме демо, так что Виктор не сразу разглядел, что сегодня они ведут себя как-то не вполне обычно. Он ясно понял это лишь тогда, когда после арбалетного выстрела и турбе от огромной серой фигуры тролля с гигантопитикой ее срисовали, что ли, отлетела кверху совершенно ошеломительная багровая циферка потерянных хитпоинтов живучести. Тролль опрокинулся навзничь, и подскочивший сэр Локкар ткнул в поверженного монстра мечом, опять вышибив из того кучу хитпоинтов. Монстр, однако, сумел подняться, и под стрелами и турбе торопливо заковылял наутек к краю шахматной доски. Вот тут Виктору уже захотелось протереть глаза. Ладно, бог с ним, что неуязвимую шкуру тролля пробивают ординарными мечами и незаговоренными стрелами. Но по правилам игры фигурки падают на землю лишь мертвыми, израсходовав все хитпоинты до нуля. А вставать обратно не могут категорически, ни при каких обстоятельствах. Что же творится-то, а? Схватка тем временем победно завершилась. Режим показа на экране исправно сменился с боя на путешествие. Однако чудеса на этом отнюдь не кончились. Виктор потянулся было к курсорным клавишам, чтобы двинуть группу вперед. Но тут освещенные факелом стены галереи чуть заметно дрогнули и сами собой заскользили навстречу. Отряд и так уже шел вперед безо всякого его участия. Для проверки он ткнул пальцем в курсорную стрелочку назад. Никакого эффекта. Панически заметавшаяся мысль нашла единственную рационалистическую лазейку. Игра неким непонятным образом перешла в демонстрационный режим и при путешествии тоже. Каким образом? Ты почем я знаю? Я же вам не хакер. Теперь он, широко раскрыв глаза и затаив дыхание, наблюдал нечто вроде видеофильма. Ему показалось, что к привычному звуковому фону подземного путешествия добавилось и нечто новое. Шаги, тяжелое дыхание или мерещится. Галерея свернула направо, потом налево, уперлась в развилку. Здесь картина на некоторое время остановилась, будто там и вправду совещались, куда свернуть, направо или налево. И тут среди привычных подземных звуков послышался слабый, но явственно незнакомый звон. Не иначе, как там подкинули монетку на орла-решку. Похоже, выпало им налево. Двинувшись по левому ответвлению, группа почти сразу наткнулась на массивную окованную дверцу и бестрепетно распахнула ее. За дверью обнаружилась небольшая ярко освещенная зала, а в зале той... И тут на экране внезапно пошел мультфильм. Такие коротенькие, секунд на 40 сюжетные мультфильмы завершают каждую из 12 последовательных миссий, составляющих сюжет «Хроник Срединных земель». Но фокус-то в том, что происходящее сейчас никаким завершением нынешней миссии не было. И потом уж он точно помнит тот мультфильм, которым кончается первая миссия. Сцена во дворе Ареты, когда благополучно доставленного в столицу Турбе в последнюю минуту ранит отравленным стилетом юный граф Атор, находящийся в состоянии гипнотического транса. А сейчас вместо этого на экране возник небольшой зал, в котором свернулся кольцами вполне симпатичного вида золотой дракончик. Именно блеск его чешуи и наполнял зал тем мягким свечением, что было заметно еще снаружи. Дракон приподнял голову и приветливо произнес: «Здравствуй, мальчик. Я жду тебя уже много веков. Пожалуйста, подойди поближе». Айвен с замиранием сердца глядел на золотого дракона. Ему показалось, что он ослышался, когда тот приветливо произнес: «Здравствуй, мальчик. Я жду тебя уже много веков. Пожалуйста, подойди поближе». Юный маг кивнул и, отстранив пытающегося остановить его Локкара, приблизился к этой ожившей золотой скульптуре. «Тебе предстоит менять судьбы миров. Ты готов?»
1: «Я не знаю, вправе ли я...»
0: «Проверь себя, заглянув мне в глаза. Что ты увидишь? Собственное отражение или нечто иное?» Айвен смотрелся в бездонную тьму вертикальных драконьих зрачков.
1: «Это не мое отражение. Странная комната. Человек за столом в странной одежде.
0: Он, наверное, маг. Перед ним доска с клавишами, что-то вроде ксилофона, и хрустальный шар, заключенный в квадратный ящик. Хрустальный шар показывает картину. Высокие боги, он же показывает как раз золотого дракона». «Достаточно, Айвен», — мягко остановил его дракон. «Ошибки нет. Ты именно тот, кто нужен Срединным землям». Виктор глядел в разрастающийся почти во весь компьютерный экран драконьи зрачки и мучительно соображал, откуда же это растущее чувство опасности. И вдруг вспомнил: «Бог ты мой, нельзя, никогда нельзя заглядывать в глаза дракону». Пытаясь защититься, он скинул было руку к кнопке «Ресет», но, разумеется, опоздал. Странно мягкий голос произнес где-то в глубине его сознания, безо всякого злорадства, а скорее сочувствия. «Значит, тебе любопытно, что чувствуют люди, узнав, что их мир через несколько мгновений перестанет существовать?» Больше всего это походило на то, как сгорает брошенная на угли фотография. Черная обугленная кайма наступает от краев картона к его центру, обращая в рассыпающиеся хлопья картинку, самонадеянно мнившую себя вечным. Пару секунд в пустоте еще существовал экран с печальными глазами дракона, будто тот оглядывал напоследок свою работу. А потом настала тьма. Полная и вечная. Глава 5. Ощущение вторичности происходящего было внезапным и необычайно сильным. Оно волною прокатило по речным заводям памяти, взбаламутив заиленного заросшего рдестом и эрголистником дна причудливую мешанину погребенных там теней, отзвуков и запахов. Некоторое время все это кружилось в зеленоватой цвета бутылочного стекла водной толщи и казалось, уже вот-вот сложатся в осмысленные воспоминания. Но нет. Хоровод распался, и образы минувшего стали один за одним погружаться в глубину. Дольше всех держался запах. Он как бы отчаянно выгребал против течения. «Ну вспомни же меня! Вспомни! Это так важно!» Однако настал черед, и ему обессиленно вернуться в придонную тину забвения. Теперь уж точно навсегда. Виктор даже чуть помотал головой, будто вытрясая воду из ушей. Ведь в институте у Поля он точно впервые. Может, это стенд с выпиленными из пенопласта орденами и праздничной стен газеты ему навеял какие-то воспоминания. Ну, так подобные стенды наверняка просто одинаковые во всех институтах. Призывы ЦК КПСС к 80-й годовщине Великого Октября. Ну, разве тут возможны местные варианты? Равно как и непременный портрет орла нашего товарища Андропова, пронизывающий взор великого инквизитора, тонкие хрящеватые нос и бескровные губы вампира. Армянское радио спрашивает, почему Андропов выжил в 84-м? Армянское радио отвечает, потому что стрелять надо было не обычной пулей, а серебряной. Самого армянского радио, между прочим, в последние годы почти не слыхать, не то что в благословенные либеральные времена Леонида Тишайшего. Вот ведь не ценили, а? Бровеносец в потемках, сиськи-масиськи, что ни неделя, то новый анекдот, один другого ядовитее. Диссиденты из всяких хельсинских групп, ну да, под ГБшным надзором, да, утесняли их всяко-разно, обыски, высылки, но ведь они были. Действительно были, и письма свои писали, и интервью журналистам за бугорным давали, это штука вдуматься, по нынешнему-то времени. Книжки, опять-таки, в стране издавались не бог весь какие и не бог весь сколько, но все-таки ни один буревестник революции товарищ Горький в серии «Школьная библиотека» до материала очередного съезда в Красном Софьяне. В школьной программе изучали Достоевского и Щедрина, вот тоже симптомчик.
1: А мы идиоты малолетние, вольтерианцы хреновы. Ах, Северная Корея! Ах, 1984! Да в наши годы, между прочим, не было такого выпускника биофака, чтобы этот самый 1984 не прочел. А нынче, поди найди, чтоб хоть слыхал про такое. И чего удивляться? В наше время захоронение, ежели без размножения, полагалось профилактическая беседа, но если в самом пиковом раскладе. Могли попереть из аспирантуры, а нынче за 1984 припаяют столько, что выйдет уже при коммунизме. Болтают, впрочем, тут еще и чисто личные. Уж очень орел наш Юрий Владимирович эту дату 1984 недолюбливает. Привет. Извини, задержался. Партсобрание. Давно ждешь?
2: Да не очень. Вот изучаю пока призывы ЦК КПСС к 80-й годовщине. Как раз дошел до призыва номер 34.
1: Советские ученые, укрепляйте лидирующие позиции советской науки, или как он там? Ладно, ладно, извините. Давай сюда свой аусвайс и обожди еще с минуту. Биохимик Поль, университетский однокашник и кореш еще со времен школьного биологического кружка призового музея, был теперь большой шишкой в Институте молекулярной биологии. Член КОР, шеф ведущей лаборатории, от замдиректорской должности хватило ума отмотаться. А главное, выполняя кучу военных программ, обладал немалыми возможностями по административно-партийной линии. Вот ты глянь, уже делает знак от вахты, давай, мол, сюда, можно, ну дает. У нас ведь нынче в стране очередное осеннее обострение, на сей раз на предмет бдительности. Чтобы пойти в соседний закрытый институт, они теперь все закрытые, надо, чтобы наш первый отдел 2 недели переписывался с ихним. Почему, да, чего, да по какому случаю, или вот так. 2 слова на вахте от уважаемого человека. Воистину, если бы в России законы действительно выполнялись, жизнь тут была бы положительно невозможна. По коридору навстречу им валила густая толпа сотрудников. В конференц-зале только что закончилось под магнитофонный интернационал юбилейное партсобрание. Присутствие беспартийных, чем последние пару лет было послабление, вдруг опять сделали обязательным. Поль сразу шарахнулся в боковой коридор, но был замечен и настигнут энергичной дамой специфически профкомовской наружности. На лице институтского вседержителя сразу проступила печать покорной безнадежности, однако дело обошлось парой бумаг, которые он с видимым облегчением и завизировал прямо на подоконнике. До вычислительного центра они уже добрались беспрепятственно. Дело, приведшее Виктора к молекулярным биологам, было, с одной стороны, пустяковым, а с другой, довольно щекотливым. Некоторое время назад ему понадобилось провести некие расчеты из области многомерной статистики. Ничего сложного в них не было, можно обойтись ручным калькулятором, но объем данных был достаточно велик, и работа, по прикидкам, затянулась бы 1-2 месяца. Для хорошей же ЭВМ, вроде Хьюлит-Паккарда 80-го года, там дело было 20 минут чистого машинного времени, плюс, понятное дело, неделю на подготовительные операции. Таковые подготовительные операции он успешно и проделал в вычислительном центре Института океанографии. В собственном его институте ЭВМ не было вовсе. И вот буквально за день до назначенного ему машинного времени в ВЦ океанографов нагрянул КГБ. Выяснилось, что предприимчивые программисты распечатывали прямо на казенных печатающих устройствах Мандельштамы и Стругацких. Весь ВЦ загремел под фанфары. Помимо обычных в таких случаях статей антисоветской агитации, хранения и размножения антисоветской литературы, ребят обнавесили еще незаконное частное предпринимательство, а поскольку по новому кодексу срока не поглощаются, а плюсуются, на круг им вышло 10 лет. Чудо, что Викторову профоленты и прочую хренотень не загребли при обыске, как вещдоки. Выцарапать их потом было бы весьма проблематично. Однако неприятности на этом не кончились. Под эту историю немедленно был издан приказ по всем институтам усилить контроль за множительной техникой, в том числе отдельной строкой за печатающими устройствами. А первые отделы, решив, что кашу маслом не испортишь, попросту опечатали все ВЦ до особого распоряжения. Поскольку работать-то все равно надо было, опечатанными ВЦ, конечно, потихоньку пользовались, но делая вид, что ничего такого нету, и чужих, понятно, не пускали на порог. Виктор совсем уж решил было плюнуть и обсчитать свои данные вручную, когда чистым случаем на встрече курса узнал от Поля, что они-то своим ВЦ пользуются вполне легально. «Витюша, у нас в плане стоят такие спецматематики от Минобороны, что если нам вдруг понадобится вырыть котлован на Красной площади, они так козырнут и спросят, мавзолей сдвигать в сторону надо?» В институтском ВЦ Поль перекинулся парой фраз с длинноволосым программистом запуганно неарийской наружности и скучающим на стуле в углу дежурным особистом. Далее все обошлось со сказочной легкостью. Бутылка коньяку, и через 20 минут Виктор держал в руках распечатку со своими результатами. Забавно, но мелочные коррупции и поголовное раздолбайство под дланью железного Юрика расцвели так, что во времена пофигиста Лени теперь в один голос говорили: «И ведь порядок в стране был!» С интересом оглядел машинный парк, Насколько он мог судить, ЭВМ тут были из самых современных, какие вообще можно отыскать в Союзе. Молекулярные биологи, похоже, обставили свой ВЦ, что называется, под падающий шлагбаум перед самым 86-м годом, когда Рейган врубил эмбарго на поставки в соцлагерь вычислительной техники. Ну что, заглянешь там в лабораторию? Там, небось, уже накрыли и откупорили по случаю славной годовщины. А давай. Есть повод. В лаборатории все было как водится. Лабораторный стол, застеленный фильтровалкой, винегрет в круглых кристаллизаторах и клюковка-несмеяновка, разливаемые из бутыли для дистиллята химические мерные стаканчики. Благородное дворянство вполголоса беседовало. «Какой эксперимент закладывать, голубь? Забыл, что мы завтра всем сектором отбываем на 3 дня?» На родимой сетмунской овощебазе картошечка в овощегноилищах уже перешла в жидкое агрегатное состояние. Пора фильтровать. А как тут без биохимиков? В Штатах, говорят, неизбежны только смерть и налоги. А у нас смерть и овощебазы. А вот интересно, как с этим обходились при Сталине? Или тоже зэки работали? Вот-вот, якобы анекдот. Некоторые злопыхатели утверждают, будто советская наука отстала от американской на 20 лет. Это, товарищи, неправда. Она отстала навсегда. Да уж не знаю, как там всякая ядрёная физика, но в биотехнологиях-то мы точно отстали навсегда. Своих реактивов должной частоты нет, что называется, по определению работать на привозных, это изначально повторяет зады за американами. Ну а теперь после эмбарго вообще полный привет. Впору специальность менять. Виктор Сергеевич, не путаю, вам там у себя часом безработный ДБН не требуется? Ближе к лету, хмыкнул Виктор. Коллектором на Тяньшань. 110 плюс высокогорные, плюс природно-очаговые, там чума. Идет? Да, размышлял он, подставляя мерный стаканчик. Да, ребята пропали. Это нам хорошо. Нужны голова и руки, плюс старый добрый цейсовский микроскоп, ну еще деньги на вертолетные заброски. А они ведь и вправду посажены на иглу с импортным оборудованием и реактивами. Ведь без этого хоть лоб разбей и наизнанку вывернись, нормального результата не добьешься. Первый раз их тряхнуло в 86-м после Пешаварского кризиса. Но тогда эмбарго было частичное, да и со временем приспособились закупать кое-что через третьи страны. А вот с 90-го, когда ввели войска в Польшу на пару с ГДРовскими немцами, это ж надо было додуматься, а? И весь мир сказал нам дружное и громкое «Псе!» Наступил полный даун. Большая-пребольшая Северная Корея с опорой на собственные силы. Вон, Поль говорит, все их супертематики – это уровень студенческих работ в Штатах или во Франции. Мало того, что у них там чуть не у каждого собственный ЭВМ прямо на столе, так они теперь все эти ЭВМ объединили между собой в единую систему, азартно заливал какой-то вьюнуш. Представляете, сидишь ты, скажем, в Париже и напрямую переписываешься с другом в Лондоне, ну, получается, вроде как телеграмма, только не выходя из дома. «Да ну, Алёша!» — отмахнулся изящный джентльмен в испаньолке, смахивающий на Арамиса. «Легенда это! Атлантида, летающие тарелки, теперь вот единая сеть ЭВМ, соединяющая каждого с каждым. Ты просто вдумайся! Нужно строить отдельную кабельную сеть, и чего ради? Чтоб твой парижский лентяй мог телеграмму посылать, не выходя из дома? Абсурд! Так они прям по телефонной сети!» Тут Арамис от души захохотал по птичьи, запрокидывая голову. «Ой, уморил, Алёша, голубчик, это ж анекдот, вот с такой бородищей. Про мужика, у которого холодильник всегда от продуктов ломился. Ну, приходят к нему товарищи из органов. Откуда, мол?» «А я, отвечает, приноровился его вместо розетки в радиоточку включать». «Да не, ну точно через телефон. Можно еще любую книгу заказать из библиотеки Конгресса. Ну, не саму, понятно, а ксерокопию». «И это, Алёша, тоже анекдот. Времен Московской Олимпиады, 80. Мы, видишь ли, тогда на весь мир пыжились, пытались показать, будто у нас тоже все как у людей. Так вот, армянское радио спрашивают, правда ли, что во время Олимпиады можно будет заказать продукты прямо по телефону?» Армянское радио отвечает, «Да, правда, и получить их прямо по телевизору». По этой части Виктор с Рамисом был решительно не согласен, но спорить не хватило настроения. Судя по всему, у них там на Западе именно в области ЭВМ произошел крупный прорыв. Он чувствовал это хотя бы потому, что в последние год-два просто перестал понимать большую часть из того, что рассказывали в соответствующих программах вражьи голоса. А впрочем, может, все дело в том, что голоса эти он сколь-нибудь регулярно слушал только летом в экспедициях. В больших же городах глушили так, что ловить Севу Новгородцева теперь было, по выражению Венечки Ерофеева, целое занятие жизни. Иных же источников информации о заграничной жизни просто не осталось. Железный занавес по полной программе. Упрощенного выезда за границу, как при Брежневе, не было в помине. Даже поле больше не выпускают. Одни дипломаты, да гладкомордые журналисты-международники. В общем, по всему выходило, что мы в своей Северной Корее М отстали от мировой цивилизации так, что не способны даже адекватно оценить масштаб этого отставания. А все потому, что западная эмбарго на ЭВМ встретила трогательное понимание Степаниды Власьевны. Это дураки думают, будто ЭВМ нужны для расчетов и хранения информации. Умные же, государственно мыслящие люди сразу поняли, что это злоехидная пишущая машинка, способная в святую предпраздничную ночь родить из своих электронных мозгов 1000 листовок Андропов «Козел» и «Свободу Польши». А уж когда выяснилось, что все собрание сочинений Солженицына умещается на магнитном носителе размером с пачку «Примы», а дальше его можно скопировать одним нажатием пальца, у государственных людей вообще корчи сделались. То ли дело сейчас. Перед праздником снес пишущие машинки со всего института впечатанные помещения и порядок инструкции с 30-х годов не меняли. Впрочем, одно помещение применения личным ЭВМ в Союзе все-таки нашлось. Теперь среди высшей номенклатуры вошло в моду иметь в доме наряду с прочими атрибутами вседозволенности еще и новые, добытые за границей по линии ПГУ макинтоши. А их чады и домочадцы предавались суперэлитарному и недоступному никому из смердов развлечению – электронным играм. Тем самым, что вышеозначенные глоткоморды и международники гневно супя брови именовали не иначе, как новейший электронный наркотик, созданный американскими наследниками нацистского доктора Хасса для оболванивания трудящихся масс. Виктор электронную игру видел однажды в жизни, и никакого впечатления она на него не произвела. Игра в солдатики, только не настоящая, а нарисованная, вроде мультфильма. Что интересного в этом занятии могут находить люди, вышедшие из дошкольного возраста, он решительно не понимал. Отдельную пикантность ситуации придавало то обстоятельство, что в этих американских игрушках крошили в капусту именно советскую армию, так что магнитные носители с этими играми быстренько приравняли к киноматериалам антисоветского содержания. 3 года хранения, 7 лет демонстрация. А поскольку играла в эти игрушки исключительно советская элита, ситуация складывалась вполне сюрреалистическая. Они оказались рядышком при одной из последовательных ротаций народа за столом «Кто курить, кто звонить». Аспирантку звали Алиса, она была ослепительно рыжеволоса, трогательно веснущата и изумительно зеленоглаза. Красиво ее назвать было трудно, однако Виктор давно уже вышел из того возраста, когда девушек оценивают по степени безупречности профиля и длине ног. Она закончила ту же физмат-школу, что некогда заканчивал он. И это давало повод обменяться ностальгическими историями типа «А вот в наше время...» Серьезно занималась горным туризмом, что позволяло сознанием дела обсудить с ней способы заточки мечей, практикуемые на сыртах Тянь-Шани и в Гольцах Верхоянского хребта. Словом, увести беседу в область галантной и занимательной светской болтовни проблемы не составляло. Только это было очевидным образом не нужно ни ему, ни ей. Ибо он вдруг почувствовал с ошеломляющей ясностью, что впервые с той поры, как... Ладно, так вот, он наконец встретил человека, с которым ему было бы очень хорошо молчать. Дуэтом. «Алиса, можно задать вам нескромный вопрос?» «Можно. Скажите, вы читали 1984-й?» И тут она на миг растерялась, ибо ждала явно не этого. «Разумеется, читала. Это некий тест?» «Да, в некотором роде», — улыбнулся он. Улыбка вышла кривоватой. «Я просто пытаюсь оценить на ощупь глубину Generation Gap». «Ну, тогда я предвосхищу следующий вопрос олдтаймера. Ничего общего между ангсоцем и той помойкой, что нас окружает, нету». «Вопрос вы не угадали, но это ладно. А в чем же наше отличие?» «Самым главным, если хотим, то можем. Все прочее производно». «Мы в каком смысле?» «А вот это уже действительно Generation Gap», — улыбнулась она. «Мы — это именно мы, никаким расширительным толкованием оно не подлежит». «Я достаточно ясно выразилась?» Айвен обернулся и бросил прощальный взгляд на обомшелый каменистый склон с пещерой Золотого Дракона. «Тот ведь при расставании сказал: „Я дам знать, когда в тебе возникнет нужда“. Значит, надо запоминать дорогу на будущее». И лишь отмахав где-то с полмили, Локкерс и Турбе сразу взяли такой темп, что только держись, он внезапно сообразил: тропинка, что ведет ко входу в пещеру. Она была хорошо натоптана и даже не заросла травой, значит, ей пользуются регулярно, что бы это значило. Глава 7. Окна однокомнатной Алисиной хрущевки глядели на юго-восток, в сторону Битцевского лесопарка, так что утреннее солнце вовсю заливало комнату. Штору они вчера, естественно, не задернули. Первый солнечный день за столько времени, что ж, даже символично. И тут он внезапно расхохотался. «Вот черт, да сегодня же 7 ноября!» По неуклонной советской традиции тучи над Москвой в этот день разгоняют, распыляясь с самолетов йодистое серебро. Выпорхнувшая уже из-под душа Алиса колдовала на кухне. Виктор чуть приподнялся на локте в границах выполняемой им команды лежать и принюхался. Да, сомневаться не приходилось.
3: «Алис, ты это правда, что ли, насчет кофе в постель?»
4: «С такими вещами не шутят, Свири».
1: «Да ты обалдела, подруга!»
3: «Не вздумай, я вообще пью чай, честное слово!»
1: Кофе в московских магазинах не было уже года полтора. Про всю остальную страну и говорить нечего. То, что выдавали временами в заказах, имело к кофе примерно такое же отношение, как Олимпиада 80 к намеченному ранее на ту же дату коммунизму. Если девочка и вправду кофеманка, а кто же еще пьет по нынешнему времени, баночки обходятся и в треть аспирантской стипендии. Вот черт! Алиса, одетая в туго перепоясанный халатик, появилась уже в дверях с подносом, деловито сообщив: «Чаю не держу, увы, но если настаиваешь на будущее, озабочусь».
2: Пару секунд Виктор глядел на нее со странным щемящим чувством. «Господи, я только сейчас сообразил, ты разыгрываешь для меня сцену завтрака Джулии Уинстона, да?» Она озадаченно глянула на него.
1: «Честно сказать, мне это в голову не приходило. Потом они, по-моему, не завтракали, а ужинали.
2: Впрочем, тут в ее зеленых глазищах промелькнул чертенята.
1: Это как раз легко проверить. Книжная полка прямо у тебя за изголовьем».
2: Виктор повернулся и пару секунд озирал стеллаж, потом крякнул и отрывисто скомандовал: «А ну-ка, завернись к окошку», по правилу Буравчика, принялся одеваться.
1: «Что?» — голос ее чуть дрогнул.
2: «Что-то не так?»
1: «Все так», — он обнял ее, зарываясь лицом в рыжую гриву. «Все чудесно. Просто я, как олдтаймер, не привык стоять без штанов ни перед девушками, ни перед такими книгами».
2: Потом, уже не торопясь, он вернулся к книжному стеллажу. Да, посмотреть тут было на что. 1984 действительно стоял на второй снизу полки. Настоящей политики помимо него тут было немного. «Архипелаг», да пара неизвестных ему сочинений Зиновьева. Однако в целом стеллажик тянул лет на 7 верных. И 3 года за недонесение, хихикнул кто-то в глубине сознания. «Бог ты мой, кто же ее родители? ЦК или генералитет КГБ, никак не ниже. А она, стала быть, кошка, гуляющая сама по себе. Молекулярная биология и горный туризм вместо предуготованной карьеры дипломатической жены. Ну-ну». Он медленно вел рукою вдоль полки, прикасаясь к книжным корешкам с той же отрешенной нежностью, как ночью касался кожи Алисы ее ключицы сосков. Коричневый худлитовский Булгаков, «Белая гвардия», театральные романы «Мастер» соседствовал с инкопрессовским томиком его пьес. Набоков, «Доктор Живаго», Берберова, Домбровский, Аксенов, Довлатов и Лимонов, кто это из тамошних, Маркес, Борхес, Камю, Гессе, Голдинг и Лем. Однако, стихов она, похоже, не любит, мало, да и набор странный. Ахматова, Бродский, аж 3 книги и Лорка. Очень много книг на английском, и авторы сплошь незнакомые. Фаулс, Дюренмат, Ле Карре, Экоста, Парт, Павич. Впрочем, чего удивляться, иностранцы теперь публикуют авторов только из соцлагеря, да и то не из всех его бараков, а лишь из самых идеологически выдержанных.
1: «Ты выходишь, свободно читаешь на языке Шекспира?»
4: «Естественно, я как-никак родилась там и довольно долго жила», — спокойно пожала плечами она. «Потому и Алиса».
2: «Ясно. Значит, все-таки не ЦК, а КГБ, ПБУ. Закартонные Штирлиц или МИД?» «Господи», — одернул он себя. «Да мне ты, что за разница?» С острым новым интересом оглядел комнату, а ведь ежели не приглядываться к содержимому книжных полок, все смотрится обычно, вполне по-советски. «Значит, членам внутренней партии вправду разрешено отключать у себя дома телескрины?» Ухмыльнулся он, кивая на столик с телевизором, зачем-то прикрытым матерчатым креслом.
4: «Это не телескрин, в смысле не телевизор», — рассеянно откликнулась она. «Это компьютер».
1: «Как-как?»
4: «Ну, то, что у нас в Союзе называют индивидуальными ЭВМ».
1: «Ух ты, и чего она умеет?»
4: «Да, в общем-то, по большому счету, это просто пишущая машинка с памятью. Можно набрать текст, выправить ошибки, отредактировать, использовать в следующих работах фрагменты предыдущих. В общем, клей и ножницы».
2: «Понятно». Разочарование было острым и сильным.
1: А расчеты на нем проводить можно? Хотя бы простенькие. Ну, там, кластерный анализ, метод главных компонент.
4: В принципе, можно, но у меня нет таких программ.
1: Если хочешь, я могу их заказать. Только мне нужны точные названия.
4: Название он не знал откуда.
1: Ну, вот и я не знаю. Мне тут дома нужды особой нет. Эти гробы в нашем ВЦ работают не так уж плохо. Понимаешь, я ведь этой штукой пользуюсь вроде как западный человек автомобилем. Знаешь, правила движения, где газ с тормозом, а чего у него внутри, не твоего ума дело, на это механики есть. Да, кстати, оживилась она. Ты ведь, небось, никогда не видал компьютерные игры. Хочешь поглядеть?
4: Он ошеломленно уставился на нее, невольно покосившись на книжную полку. Набоков с Бродским и электронные бирюльки. Однажды видел и, честно сказать, решил, что это занятие для дефективных детишек.
1: «А что именно ты видел?» – прищурилась она.
4: «В одной сверху падали какие-то корявые кирпичи, надо было их укладывать в слои. Если удавалось, появлялась красотка и скидывала с себя некую часть туалета. Короче, статья «Порнография». В другой нужно было ехать на американском танке и поджигать советские Т-72. Это, сама понимаешь, антисоветская агитация. Я так понял, что взрослые люди играют в эти куколки-солдатики исключительно для обозначения своей принадлежности к тем, для кого законы не писаны».
1: «Глупости! Игры-то бывают очень разные. Знаешь, ты сейчас похож на человека, который прочел единственную книжку какого-нибудь соцреалиста первой гильдии и вынес заключение. Книги — это дрянь».
4: «Ну, ты сравнила».
1: «А почему бы и не сравнить с неожиданной горячностью?» — сказала она. «Компьютерным играм всего лишь больше 10 лет от роду. Ты вспомни, что в их возрасте являл собой кинематограф. Ярмарочный аттракцион, эрзац-театр для простонародья».
4: «Ладно, ладно». Он прижал ее к себе, вновь вздохнув. Удивительный запах ее волос.
1: «Не серчай. Давай, покажи папуасу зеркальце».
4: Алиса расчехлила агрегат и запорхала пальцами по клавишам.
1: «Знаешь, дай-ка я тебе поставлю сказку.
4: Волшебная страна, о такой мечтаешь в детстве. Волшебники, рыцари, чудовища, подвиги, интриги. А при этом еще и детектив. Ле Каре с Маклином отдыхают». На экране возник мультфильм-заставка. Рыцарь, въезжающий в ворота заброшенного замка. Ощущение неясной, но совершенно несомненной опасности было передано с необычайным искусством. Зазвучала музыка. Музыка была хорошая. Ощущение вторичности происходящего было внезапным и необычайно сильным.
1: Переиграть последнюю запись. Вернуться в основное меню.

Хотелось бы еще зачесть послесловие к первому тому «Диких карт», написанное создателем этого романа «Мозаики» Джорджем Мартином. В предлагаемых читателю книгах День дикой карты празднуют ежегодно 15 сентября, в память о сентябрьском дне 1946 года, когда Джет Бой сказал свои бессмертные слова, а доктор Тот развеял инопланетный вирус над Манхэттеном. В реальной жизни случилось так, что именно в этот день родился Говард Уолдроп. И именно он, Говард, по странному стечению обстоятельств, написал «30 минут над Бродвеем», историю, открывающую первую книгу «Диких карт», в которой имели место упомянутые выше события. Между прочим, про день 20 сентября в книгах не упоминается, однако на самом деле это день моего рождения, 2 года и 5 дней спустя после памятного события. Таким образом, 20 сентября – настоящий день «Дикой карты». Именно в этот день, в 1983 году, Вик Миллан подарил мне ролевую игру под названием «Супермир», бессознательно посеяв первые семя вселенной «Диких карт». Разворачивая упаковочную бумагу, я не имел никакого представления о ролевых играх, хотя уже был опытным игроком во многие другие. Я руководил шахматными турнирами в начале 70-х, одновременно пытаясь утвердиться как писатель-фантаст. Перед этим я был капитаном шахматной команды в колледже и в средней школе. Ролевые игры еще не были изобретены в моем детстве, но у нас хватало развлечений в дождливые дни и в теплые летние вечера. Мои родители частенько отсутствовали, и ничто не отвлекало меня от строительства обширных поместий и целых империй на доске для игры в монополию. Я никогда не проигрывал в стратегию, и через короткое время ни один из моих друзей не осмеливался сталкиваться со мной на игровом поле. Мне пришлось в одиночку возглавлять сразу 6 армий, сажать на трон королей, назначать генералов, с радостью вторгаться на свою же территорию, нападая и одолевая себя самого в течение многих часов. Возможно, это была своего рода ролевая игра. Что касается непосредственного появления в моей жизни ролевых игр, то, столкнувшись как-то с ними в Нью-Мексико, я поначалу находил эти мероприятия довольно сомнительными. В юности я читал слишком много плохих фэнтези о мечах и магии, так что меня это не очень-то привлекало. Лучше уж было каждую неделю сражаться в покер или во все еще популярную дипломатию. В конце концов, я был слишком стар и искушен для всего этого ролевого бреда. Однако именно этим были увлечены местные писатели, и поэтому я решил, почему бы не поучаствовать и мне тоже. Итак, я присоединился к Уолтеру Уильямсу, Виктору Миллану, Джону Миллеру, его жене, а также Мелинде Снотграсс. Все они сделали значительный вклад в антологию «Дикие карты». Эти игры казались своего рода рассказами, словно ты движешься по страницам истории Лавкрафта, только персонажи прорисованы в них более четко, чем у знаменитого автора. Там были триумф и трагедия, героизм и трусость, любовные интриги и предательство. Наши еженедельные собрания были общие, по очереди рассказаны истории и импровизированным театром, сеансом групповой терапии, массового психоза, приключенческим фильмом и мыльной оперой. Мы создали несколько замечательных персонажей и жили ими. Несколько месяцев спустя я начал все чаще проявлять желание придумать собственную игру. Игроки получали столько удовольствия от процесса, и мне казалось, что творец игры окажется на вершине блаженства. Ведь он был и создатель, и дирижер, и капитан команды, и все это как у Бога в едином лице. А кто откажется сыграть роль Господа Бога? Наконец, не вынеся искушения, я разработал для нашей команды свою собственную игру. Как только я испытал все радости Творца, пути назад уже не было, даже невзирая на то, что игроки были чертовски догадливы и распутывали основную интригу приблизительно через 16 минут после начала действия. Примерно так обстояли дела, когда в мой день рождения Милан преподнес мне тот роковой подарок. Наша компания как раз осваивала другую игру про супергероя, но она им не очень нравилась. Это же была построена по-другому. К тому же Вик знал, что я был фанатом комиксов. Я приобрел некоторый жизненный опыт, читая их, пока рос в Байоне в штате Нью-Джерси. «Супермен» и «Бэтмен» сделали для меня больше, чем «Дик» и «Джейн». И первые истории, которые я издал, были именно любительские истории о супергероях в таких же любительских журналах для фанатов комиксов. Так что, похоже, «Супермир» был придуман именно для меня, а я, в свою очередь, для «Супермира». Потом я предложил возможные варианты сюжета, а мои друзья придумали персонажей. И мы начали играть. Но прежде чем кто-либо из нас понял, что произошло, «Супермир» поглотил нас всех. Сначала мы играли в него 1 раз в неделю и чередовали игру с сеансами игр Уолтера или Вика, но скоро «Супермир» окончательно овладел нами. Мы играли в него после ужина до 2-3 часов ночи, а затем обязательно прихватывали часок-другой. Персонажи, позже украсившие «Дикие карты»,
впервые появились именно в тех играх, хотя в ранних чернушных версиях они значительно отличались от своих окончательных вариантов, как внутренне, так и внешне. Многие из этих ранних созданий были вычеркнуты или изменены, когда игроки лучше поняли нюансы правил супермира. Однако часть героев диких карт была четко прорисована, придумана и принята с самого начала. Игра действительно глубоко и серьезно захватила нас всех, но больше всего меня. Я был богом, который все спланировал и подготовил, прежде чем игроки вступали в игру. Игра забирала их ночи и прочее свободное время, но именно мою жизнь поглотила она целиком и полностью. Супермир занимал меня более года, и на протяжении этого времени я практически ничего не писал. Я тратил все свое время на изобретение новых сюжетных линий, неожиданных поворотов в развитии событий. Я разочаровывал, восхищал игроков и выпускал на арену все больше и больше злодеев, чтобы запутать их. Пэрис решила даже подслушивать, стоя за дверью моего кабинета, очевидно, надеясь услышать щелканье клавиатуры, но вздрагивала только от дикого грохота игральных костей. Я нашел силы сказать себе, что это творческий тупик. Моя последняя книга, честолюбивая рок-н-ролльная фантазия под названием «Шум Армагеддона», потерпела неудачу, полностью провалилась, несмотря на неплохие рецензии, и писательская карьера катилась к черту. Теперь, когда я оглядываюсь назад, мне становится все более очевидно, что положение не было столь безвыходным. Я создавал персонажей, изобретал сюжетные ходы каждый день, словно помешанный. Все-таки это нечто противоположное творческому тупику. Мною владело творческое безумие или что-то вроде него, когда реальный мир исчезает и ничего не имеет значения, кроме книги, которой ты живешь днем и о которой мечтаешь ночью. Только там не было никакой книги. Пока не было. Была только игра. Я не знаю точно, когда моя лихорадка прошла или почему она прошла. Возможно, мой постоянно тающий счет в банке и быстро растущий долг имели к этому некоторые отношения. Я любил игру, замечательных персонажей, созданных моими друзьями и мной. Любил похвалы, которые получал от игроков после особенно захватывающего сеанса. Но мне также нравился и дом, в котором я хотел жить, при том, что божественное состояние, опьяняя меня, мешало вносить деньги за этот дом. Таким образом, однажды, когда я придумывал очередную порцию действительно замечательных злодеев, я сказал волшебные слова: «Должен быть какой-нибудь способ сделать на этом немного денег!» Оказалось, да, есть такой способ. Но чтобы узнать, какой, вам придется прочитать мое послесловие к «Диким картам 2». Джордж Р.Р. Мартин. 15 мая 2001 года.

Дорогие любители странной музыки и странной литературы, этим рассказом когда-то началось вещание модели для сборки на волнах радио 106,8. Сейчас мы начинаем этим рассказом наш 10-й юбилейный сезон. Вы знаете, где нас искать на платформе SoundStream. И, естественно, присоединяйтесь, подписывайтесь, слушайте, получайте удовольствие, пишите нам, приходите на наше выступление. Будьте счастливы!

Эдгар Аллан По. Падение дома Ашеров. Перевод Михаила Энгельгарта. 1896 год.

Son cœur est en loup suspendu. Sitôt qu'on le touche, il résonne. De Béranger. Его сердце, висящее лютня. Коснешься, и она зазвучит. Де Беранже. Целый день, хмурый, темный, безмолвный осенний день, под низко нависшими свинцовыми тучами я ехал верхом по замечательно пустынной местности, и, наконец, когда вечерние тени ложились на землю, очутился перед унылой усадьбой Эшера. Не знаю почему, но при первом взгляде на усадьбу невыносимая тоска закралась мне в душу. Я говорю «невыносимая», потому что она не смягчалась тем грустным, но поэтическим чувством, которое вызывают в душе человеческой даже безотрадные и мрачные картины природы. Я смотрел на запущенную усадьбу, на одинокий дом, на мрачные стены, на пустые орбиты выбитых окон, на чахлую осоку, битых

мыслях, полное бессилие воображения настроить душу на более возвышенный лад. «Что же именно, — подумал я, — что именно так удручает меня в Эшеровом доме?» Я не мог разрешить этой тайны, не мог разобраться в тумане смутных впечатлений. Пришлось удовольствоваться ничего не объясняющим заключением, что известные комбинации весьма естественных предметов могут влиять на нас таким образом, но анализировать это влияние – задача непосильная для нашего ума. Возможно, думал я, что простая перестановка, другое расположение подробностей сцены, деталей картины изменит или уничтожит это гнетущее впечатление. Под влиянием этой идеи я подъехал к краю обрыва над черным мрачным прудом, неподвижная гладь которого раскинулась под самой усадьбой, и содрогнулся еще сильнее, увидав в перевернутом обращенном пейзаже седую осоку, угрюмые стволы деревьев, пустые орбиты окон. Тем не менее, я намеревался провести несколько недель в этом угрюмом жилище. Владелец его, Родерик Эшер, был моим другом детства. Намного воды утекло с тех пор, как мы виделись в последний раз. И вот недавно я получил от него письмо, очень дикое, настойчивое, требовавшее личного свидания. Письмо свидетельствовало о сильном нервном возбуждении. Эшер говорил о жестоких физических страданиях, об угнетавшем его душевном расстройстве и хотел непременно видеть меня, своего лучшего, даже единственного друга, общество которого облегчит его мучения. Тон письма, его очевидная сердечность заставили меня принять приглашение без всяких колебаний, хотя оно все-таки казалось мне странным. Несмотря на нашу тесную дружбу в детские годы, я знал о моем друге очень немногое. Он всегда был крайне сдержан. Мне было известно, однако, что он принадлежал к очень древней фамилии, представители которой с незапамятных времен отличались особенной чувствительностью характера, выражавшейся в течение многих веков в различных произведениях искусства, всегда носивших отпечаток экзальтации, а позднее в щедрой, но отнюдь ненавязчивой благотворительности и страстной любви к музыке, скорее к ее трудностям, чем к признанным и легко доступным красотам. Мне был известен также замечательный факт, что эта фамилия, при всей своей древности, не породила ни одной боковой ветви сколь-нибудь живучей. Иными словами, что все члены фамилии за весьма немногими и кратковременными уклонениями были связаны родством по прямой линии. Когда я раздумывал о замечательном соответствии между характером поместья и характером его владельцев и о возможном влиянии первого на второй в течение многих столетий, мне часто приходило в голову, не это ли отсутствие боковой линии и неизменная передача от отца к сыну имени и поместья так соединило эти последние, что первоначальное название усадьбы заменилось странным и двусмысленным прозвищем «Эшерова дома», под которым местное население подразумевало как самих владельцев, так и их родовую собственность. Я сказал, что моя довольно ребяческая попытка изменить настроение, заглянув в пруд, только усилила тяжесть первого впечатления. Не сомневаюсь, что сознание своего суеверия, почему мне не употребить этого термина, усиливало его действие. Таков, я давно убедился в этом, парадоксальный закон всех душевных движений, в основе которых лежит чувство ужаса. Быть может, только этим и объясняется странная фантазия, явившаяся у меня, когда я перевел взгляд от отражения в пруде к самой усадьбе. Фантазия просто смешная, так что и упоминать бы о ней не стоило, если бы она не показывала силу осаждавших меня впечатлений. Мне показалось, будто дом и вся усадьба окутаны совершенно особенной, им только присущей атмосферой, совсем не похожей на окружающий вольный воздух. Атмосфера, исходящая от гнилых деревьев, ветхой стены, молчаливого пруда, тяжелый, сонный, удушливый, мистический,

зараженный. Стряхнув со своей души впечатление, которое должно было быть бредом, я стал рассматривать дом. Главная характеристическая черта его была глубокая древность. Века положили на него неизгладимую печать. Лишаи покрывали его почти сплошь, свешиваясь тонкими косматыми прядями по краям крыши. Но больше всего бросались в глаза признаки разрушения. Ни одна часть дома не обвалилась, но тем более поражало несоответствие общей, сохранившейся во всех частях постройки с обветшалым видом отдельных камней. Такой вид имеет иногда старинная деревянная работа, изъеденная годами в каком-нибудь заброшенном помещении, куда не проникает воздух извне. Впрочем, кроме этих признаков ветхости, не было заметно ничего, грозящего разрушением. Разве, быть может, внимательный наблюдатель заметил бы легкую, чуть видную трещину, которая, начинаясь под крышей на переднем фасаде здания, направлялась зигзагами вниз по стене, исчезая в мутных водах пруда. Заметив все это, я подъехал к дому. Слуга принял мою лошадь, и я вошел через готический подъезд в приемную. Отсюда лакей неслышными шагами провел меня по темным и извилистым коридорам в кабинет своего господина. Многое из того, что встречалось мне по пути, усиливало смутное впечатление, о котором я говорил выше. Хотя окружающие предметы, резьба на потолках, темные обои на стенах, полы, окрашенные в черную краску, фантастические воинские доспехи, звеневшие, когда я проходил мимо, были мне знакомы с детства, хотя я сразу узнал все это, но странно, эти знакомые предметы возбуждали во мне совершенно незнакомые ощущения. На одной из лестниц я встретил домашнего доктора Эшеров. Лицо его, как мне показалось, выражало смесь низкой хитрости и смущения. Он торопливо поздоровался со мной и прошел мимо. Наконец, лакей распахнул дверь и доложил о моем приходе.

0: Я находился в высокой и просторной комнате. Длинные, узкие, стрельчатые окна помещались на такой высоте от черного дубового пола, что были совершенно недоступны изнутри. Тусклый красноватый свет проникал сквозь решетчатые окна, так что крупные предметы обрисовывались довольно ясно, но глаз тщетно старался проникнуть в отдаленные уголки комнаты и сводчатого расписного потолка. Темные драпировки висели по стенам. Мебель была старинная, неудобная и ветхая. Разбросанные повсюду книги и музыкальные инструменты не оживляли комнату. Атмосфера была напоена печалью. Угрюмая, глубокая, безотрадная хандра нависла надо всем, проникала во все. Когда я вошел, Эшер поднялся с дивана, на котором лежал, вытянувшись во всю длину, и приветствовал меня с радостью, которая показалась мне несколько искусственной. Но, взглянув на него, я убедился в ее искренности. Мы сели. С минуту я глядел на него со смешанным чувством жалости и тревоги. Без сомнения, никогда еще человек не изменялся так страшно в такой короткий промежуток времени, как Родерик Эшер. Я едва мог признать в этом изможденном существе товарища моих детских игр. А между тем наружность его была весьма замечательна. Мертвенный цвет кожи, огромные светлые с нестерпимым блеском глаза, тонкие, бледные, но удивительно красиво обрисованные губы, изящный еврейский нос с чересчур широкими, однако, ноздрями, красиво очерченный подбородок, очень мало выдающийся, признак слабости характера, мягкие, тонкие, как чесанный лен, волосы, необычайно широкий в висках лоб. Такую наружность трудно забыть. Теперь характерные черты его физиономии и свойственные им выражения выступили еще резче. Но именно это обстоятельство изменяло его до неузнаваемости, так что я сомневался, точно ли это мой старый друг. Больше всего поразили, даже напугали меня призрачная бледность его лица и волшебный блеск его глаз. Шелковистые кудри, очевидно, давно уже не знавшие ножниц, обрамляя его лицо почти воздушными прядями, тоже придавали ему какой-то нездешний вид. В манерах моего друга мне прежде всего бросилась в глаза какая-то неровность, невыдержанность, результат, как я вскоре убедился, постоянной, но слабой, тщетной борьбы с крайним нервным возбуждением. Я ожидал чего-нибудь подобного не только по письму, но и по воспоминаниям о некоторых особенностях его характера, проявлявшихся в детстве, да и по всему, что я знал о его физическом состоянии и темпераменте. Он то и дело переходил от оживления к унынию. Голос его также быстро изменялся. Дрожь нерешительности, когда жизненные силы, по-видимому, совершенно исчезали, сменялась тоном энергичной уверенности, отрывистым, резким, нетерпящим возражений, грубоватым звуком, тем веским, мерным горловым выговором, какой бывает у горького пьяницы или записного курильщика опиума в момент сильнейшего возбуждения. Так говорил он о цели моего посещения, о своем горячем желании видеть меня, об утешении, которое доставил ему мой приезд. Затем, как будто не совсем охотно, перешел к своей болезни. Это был, по его словам, наследственный семейный недуг, против которого, кажется, нет лекарства. Чисто нервное расстройство, прибавил он поспешно, которое, вероятно, пройдет само собою. Оно выражалось в различных ненормальных ощущениях. Некоторые из них заинтересовали и поразили меня, хотя, быть может, при этом действовали тон и слова рассказа. Он жестоко страдал от болезненной остроты чувств, принимал только самую безвкусную пищу, носил только некоторые материи, не терпел запаха цветов. Самый слабый свет раздражал его глаза, и только немногие звуки исключительно струнных инструментов не внушали ему ужаса. Оказалось также, что он подвержен беспричинному, неестественному страху.
1: «Я погибну», — говорил он. «Я должен погибнуть от этого жалкого безумия. Так, так, а не иначе суждено мне припасть. Я страшусь будущих событий. Не их самих, а их последствий. Дрожу при мысли о самых обыденных происшествиях, потому что они могут повлиять на это невыносимое волнение души. Боюсь не столько самой опасности, сколько ее неизбежного следствия, ужаса. Чувствую, что это развинченное, это жалкое состояние рано или поздно кончится потерей рассудка и жизни в борьбе с безобразным призраком страха.
0: Я подметил также в его неясных и двусмысленных намеках другую любопытную черту ненормального душевного состояния. Его преследовали суеверные представления о жилище, в котором он прожил безвыездно столько лет, мысль о каком-то влиянии, сущность которого трудно было понять из его туманных объяснений. Судя по его словам, некоторые особенности его родовой усадьбы мало-помалу в течение долгих лет приобрели странную власть над его душою. Вещи чисто физические, серые стены и башенки, мутный пруд, в который они гляделись, влияли на моральную сторону его существования. Впрочем, он соглашался, хотя и не без колебаний, что та особенная тоска, о которой он говорил, может быть результатом гораздо более естественной и осязаемой причины. Тяжелые и продолжительные болезни и, несомненно, близкой кончины нежно любимой сестры, его друга и товарища в течение многих лет, единственного родного существа, которое у него оставалось в этом мире.
1: «После ее смерти, — заметил он с горечью, — которая произвела на меня неизгладимое впечатление, я, хилый и болезненный, без надежды на потомство, останусь последним в древнем роде Эшеров».
0: Когда он говорил это, леди Магдалина, так звали его сестру, медленно прошла в глубине комнаты и скрылась, не заметив моего присутствия. Я смотрел на нее с удивлением, к которому примешивалось чувство страха. Почему? Я сам не могу объяснить. Что-то давило на меня, пока я следил за нею глазами. Когда она исчезла за дверью, я инстинктивно украдкой взглянул на моего друга, но он закрыл лицо руками. Я заметил только ужасающую худобу его пальцев, сквозь которые сверкали слезы. Болезнь леди Магдалины давно уже сбивала с толку врачей. Постоянная апатия, истощение, частые, хотя кратковременные явления каталептического характера, таковы были главные признаки этого странного недуга. Впрочем, леди Магдалина упорно боролась с ним, ни за что не хотела лечь в постель, но вечером после моего приезда слегла, ее брат с невыразимым волнением сообщил мне об этом ночью, так что я, по всей вероятности, видел ее в последний раз. В течение нескольких дней ее имя не упоминалось ни Эшером, ни мною. Я всячески старался развеять тоску моего друга. Мы вместе рисовали и читали, или я слушал, как во сне, его дикие импровизации на гитаре. Но чем теснее и ближе мы сходились, чем глубже я проникал в его душу, тем очевиднее становилась для меня безнадежность всяких попыток развеселить этот скорбный дух, бросавший мрачную тень на все явления морального и физического мира. Я вечно буду хранить в своей памяти многие возвышенные часы, проведенные мною наедине с хозяином Эшерова дома. Но вряд ли мне удастся дать точное представление о наших занятиях. Необузданный идеализм Эшера озарял все каким-то фосфорическим светом. Его мрачные импровизации врезались мне в душу. Помню, между прочим, болезненную, странную вариацию на дикий мотив последнего вальса Вебера. Рисунки, создаваемые его изысканным воображением, в которых с каждым штрихом выступало что-то неопределенное, заставлявшее меня вздрагивать тем сильнее, что я не понимал причины подобного впечатления, эти рисунки, хотя я точно вижу их перед собою, решительно не поддаются описанию. Они поражали и приковывали внимание своей крайней простотой, обнаженностью рисунка. Если когда-нибудь смертный рисовал идею, то этот смертный был Родерик Эшер. На меня, по крайней мере, при обстоятельствах, в которых я находился, чистые абстракции, которые этот ипохондрик набрасывал на полотно, производили невыносимо зловещее впечатление, какого я никогда не испытывал, рассматривая яркие, но слишком конкретные фантазии Фезеля.

Эдгар Аллан По. Падение дома Ашеров. Часть вторая. Окончание.

Одну из фантастических композиций моего друга, не такого абстрактного характера, как остальные, я попытаюсь описать, хотя слова дадут о ней лишь слабое представление. Небольшая картинка изображала внутренность бесконечно длинного прямоугольного свода или туннеля с низкими стенами, гладкими, белыми, без всяких перерывов или выступов. Некоторые детали рисунка ясно показывали, что туннель находился на огромной глубине под землей. Он не сообщался с поверхностью посредством какого-либо выхода. Не было заметно ни факела, ни другого источника искусственного света, а между тем поток ярких лучей затоплял все зловещим, неестественным светом. Я уже упоминал о болезненном состоянии слухового нерва, благодаря которому мой друг не выносил никакой музыки, кроме некоторых струнных инструментов. Быть может, эта необходимость суживать себя тесными пределами гитары в значительной мере обусловливала фантастический характер его импровизаций. Но легкость его импромптус не объясняется этим обстоятельством. Музыка и слова его диких фантазий, он нередко сопровождал свою игру рифмованными импровизациями, были, по всей вероятности, результатом самоуглубления и сосредоточенности, которые, как я уже говорил, замечаются в известные моменты чрезвычайного искусственного возбуждения. Я запомнил слова одной из его рапсодий. Быть может, она поразила меня сильнее, чем другие, вследствие объяснения, которые я дал ее мистическому смыслу. Мне показалось, будто Эшер вполне ясно сознает, что его возвышенный ум колеблется на своем престоле. Передаю это стихотворение, если не вполне, то почти буквально. «Добрых ангелов обитель, расцветал зеленый лог. Там равнины повелитель воздымал главу чертог, где владения мысли были, он стоял. Век над лучшим краем крылий серафим не простирал. Золотистые знамена осеняли светлый кров. Было так во время она, в бездне веков. И каждый ветерок, что вился вокруг знамен, от пышной крыши уносился благоуханьем напоен. Виден странником в долине, танец был сквозь два окна духов полных благостыни. Лютня там была слышна, что полнила волной гармоний роскошный зал, парфюрородный там на троне властитель края восседал. Сияли на вратах чертога рубины, перлы в те года. Лилось там много, много, много искрящихся всегда прелестных звуков без начала, чья цель была петь гимны, дабы в них звучала уму владетеля хвала. Но в черных ризах злые духи напали на чертог царя. Ах, воскорбим, среди разрухи не запылает вновь заря, и прошлой славы ликованье во всем краю кругом лишь полустертое преданье о сгинувшем былом. И видят путники в долине, сквозь окна льется красный свет, и чудища кружатся ныне под музыку, где лада нет. А в своде врат поблекших вьется нечистых череда. Хохочут, но не улыбнется никто и никогда. Я помню, что в разговоре по поводу этой баллады Эшер высказал мнение, которое я отмечаю не вследствие его новизны, многие высказывали то же самое, а потому что он защищал его с большим упорством. Сущность этого мнения в том, что растительные организмы обладают чувствительностью. Но его воображение придало этой идее еще более смелый характер, перенеся ее до некоторой степени в царство неорганическое. Не знаю, какими словами выразить степень или размах его убеждения. Оно имело связь, как я уже намекал, с серыми камнями дома его предков. Условия этой чувствительности он усматривал в самом размещении камней, в
порядке их сочетания в изобильных мхах, разросшихся на их поверхности, в старых деревьях, стоявших вокруг. А главное в том, что они так долго оставались в одном и том же положении, ничем не потревоженные, и удваивались в спокойных водах пруда. Доказательством этой чувствительности, прибавил он, может служить особенная атмосфера, я невольно вздрогнул при этих словах, сгустившаяся вокруг стены пруда. О том же свидетельствует безмолвное, но неотразимое и страшное влияние усадьбы на характер его предков и на него самого, так как именно это влияние сделало его таким, каков он теперь. Подобные мнения не нуждаются в комментариях, и потому я удержусь от всяких комментариев. Книги, составлявшие в течение многих лет духовную пищу больного, были под стать его фантасмагориям. Мы вместе читали «Вервер» и «Шартрезу» Гресса, «Бельфигора» Макиавелли, «Небо и ад» Сведенборга, «Подземное путешествие» Николая Климма Гольберга, «Хиромантии» Роберта Флюда, «Жана Дендажина», «Де ла Шамбра», «Путешествие в голубую даль Тика», «Город солнца» Кампанеллы. Нашим любимым чтением было маленькое в восьмушку издание «Директориум инквизиториум» доминиканца Эймерика де Жерон и отрывки из «Помпония Мелла» об африканских сатирах, над которыми Эшер раздумывал по целым часам. Но с наибольшим увлечением перечитывал он чрезвычайно редкий и курьезный готический инкварто «Служебник одной забытой церкви» «Vigilae mortuorum secundum chorum ecclesiae magutintae». Я вспомнил о диких обрядах, описанных в этой книге, и об ее вероятном влиянии на ипохондрика, когда однажды вечером он отрывисто сообщил мне, что леди Магдалины нет более в живых и что он намерен поместить ее тело на 2 недели до окончательного погребения в одном из многочисленных склепов здания. Я не счел возможным оспаривать это странное решение ввиду его побудительной причины. По словам Эшера, его побуждали к этому необычайный характер болезни, странные и назойливые заявления доктора и отдаленность фамильного кладбища. Признаюсь, когда я вспомнил зловещую фигуру, с которой повстречался на лестнице в день приезда, мне и в голову не пришло оспаривать эту, во всяком случае, безвредную предосторожность. По просьбе Эшера я помог ему устроить это временное погребение. Уложив тело в гроб, мы вдвоем перенесли его в место упокоения. Склеп, избранный для этой цели, он так долго не отворялся, что наши факелы чуть мерцали в тяжелой атмосфере, был маленький сырой погреб, куда свет не проникал никакими путями, так как он помещался на значительной глубине в той части здания, где находилась моя спальня. Без сомнения, в феодальные времена он служил для каких-нибудь темных целей, а позднее в нем был устроен склад пороха или другого быстровоспламеняющегося вещества, так как часть его пола и длинный коридор были тщательно обшиты медью. Массивная железная дверь тяжело поворачивалась на петлях, издавая странный пронзительный визг. Сложив печальную ношу в этом царстве ужаса, мы приподняли крышку гроба и взглянули в лицо покойницы. Поразительное сходство брата и сестры бросилось мне в глаза. Быть может, угадав мои мысли, Эшер пробормотал несколько слов, из которых я понял только, что они были близнецы и что между ними всегда существовала почти непонятная симпатия. Впрочем, мы скоро опустили крышку, так как не могли смотреть без ужаса в лицо покойницы. Болезнь, сгубившая ее в цвете лет, оставила следы, характерные для всех вообще каталептических болезней. Слабый румянец на щеках и ту особенную томную улыбку, которая так пугает на лице покойника. Мы завинтили гроб, замкнули железную дверь и со стесненным сердцем вернулись в верхнюю часть дома, которая, впрочем, выглядела немногим веселее.

0: Прошло несколько грустных дней, в течение которых физическое и душевное состояние моего друга сильно изменились. Его прежнее настроение исчезло. Обычные занятия были оставлены и забыты. Он бродил из комнаты в комнату бесцельными, торопливыми, нетвердыми шагами. Его бледное лицо приняло, если возможно, еще более зловещий оттенок, но блеск его глаз померк. Голос окончательно утратил решительные резкие ноты, в нем слышалась дрожь ужаса. По временам мне казалось, что его волнует какая-то гнетущая тайна, открыть которую не хватает смелости. Иногда же я приписывал все эти странности необъяснимым причудам сумасшествия, замечая, что он по целым часам сидит неподвижно, уставившись в пространство и точно прислушиваясь к какому-то воображаемому звуку. Мудрено ли, что это настроение пугало, даже заражало меня? Я чувствовал, что влияние его суеверных фантазий сказывается и на мне медленно, но неотразимо. На седьмой или восьмой день после погребения леди Магдалины, когда я ложился спать поздно вечером, эти ощущения нахлынули на меня с особенной силой. Проходил час за часом, но сон бежал от моих глаз. Я старался стряхнуть с себя это болезненное настроение. Старался убедить себя, что оно целиком или, по крайней мере, в значительной степени зависит от мрачной обстановки, темных ветхих занавесей, которые колебались и шелестели по стенам и вокруг кровати. Но все было напрасно. Неодолимый страх глубже и глубже пробирался мне в душу, и, наконец, демон беспричинной тревоги сдавил мне сердце. Я с усилием стряхнул его, приподнялся на кровати и, вглядываясь в ночную тьму, прислушался, сам не знаю зачем, побуждаемый каким-то внутренним голосом, к тихим неясным звукам, доносившимся неведомо откуда в редкие промежутки затишья, когда ослабевала буря, завывавшая вокруг усадьбы. Побежденный невыносимым, хотя и безотчетным ужасом, я кое-как натянул платье, чувствуя, что в эту ночь уже не придется спать, и попытался отогнать это жалкое малодушие, расхаживая взад и вперед по комнатам. Сделав 2-3 оборота, я остановился, услыхав легкие шаги на лестнице. Я тотчас узнал походку Эшера. Минуту спустя он слегка постучал в дверь и вошел с лампой в руках. Его наружность, как всегда, напоминала труп, но на этот раз безумное веселье светилось в его глазах. Очевидно, он был в припадке истерии. Его вид поразил меня, но я предпочел бы какое угодно общество своему томительному одиночеству, так что даже обрадовался его приходу.
1: «А вы еще не видали этого?»
0: — сказал он отрывисто после довольно продолжительного молчания.
1: «Не видали? Так вот, посмотрите!»
0: С этими словами он поставил лампу в сторонке и, подбежав к окну, разом распахнул его. Буря, ворвавшаяся в комнату, едва не сбила нас с ног. Ночь была действительно великолепная в своем мрачном величии. По-видимому, центр урагана приходился как раз в усадьбе. Ветер то и дело менялся, густые тучи, нависшие над замком, так низко, что казалось, будто они касаются его башенок, мчались туда и сюда с невероятной быстротой, сталкиваясь друг с другом, но не удаляясь на значительное расстояние. Несмотря на то, что тучи нависли сплошной черной массой, мы видели их движение, хотя луны не было, и молния не озаряла сцену своим блеском. Но с нижней поверхности тучи ото всех окружающих предметов исходили светящиеся газообразные испарения, окутывающие постройку. «Вы не должны, вы не будете смотреть на это!» — сказал я Эшеру, отведя его от окна с ласковым насилием. «Явления, которые так смущают вас, довольно обыкновенные электрические явления, или, быть может, они порождены тяжелыми испарениями пруда. Закроем окно. Холодный воздух вреден для вас. У меня один из ваших любимых романов. Я буду читать, а вы послушайте, и так мы скоротаем эту ужасную ночь».
2: Книга, о которой я говорил, была
0: «Мэтт Трист» сэра Ланчелота Каннинга. Но назвать ее любимым романом Эшера можно было разве в насмешку. Ее неуклюжее и вялое многословие совсем не подходило к возвышенному идеализму моего друга. Как бы то ни было, никакой другой книги не случилось под рукою, и я принялся за чтение со смутной надеждой, что возбуждение ипохондрика найдет облегчение в самом избытке безумия, о котором я буду читать. История умственных расстройств представляет много подобных аномалий. И точно, судя по напряженному вниманию, с которым он прислушивался или делал вид, что прислушивается к рассказу, я мог поздравить себя с полным успехом. Я дошел до известного места, когда Этельред, видя, что его не пускают добром в жилище отшельника, решается войти силой. Если припомнит читатель, эта сцена описывается так. Этельред, который по натуре был смел, да к тому же еще находился под влиянием вина, не стал терять времени на разговоры с отшельником, но, чувствуя капли дождя и опасаясь, что буря вот-вот разразится, поднял свою палицу и живо проломил в двери отверстие, а затем, схватившись рукой, одетой в железную перчатку, за доски, так рванул их, что глухой треск ломающегося дерева отдался по всему лесу. Окончив этот период, я вздрогнул и остановился. Мне почудилось, впрочем, я тотчас решил, что это только обман расстроенного воображения, будто из какой-то отдаленной части дома раздалось глухое, неясное эхо того самого треска, который так обстоятельно описан у сэра Ланчелота. Без сомнения, только это случайное совпадение остановило мое внимание, так как сам по себе этот звук был слишком слаб, чтобы заметить его среди рева и свиста бури. Я продолжал. Но, войдя в дверь, славный витязь Этельред был изумлен и взбешен, увидав, что лукавый отшельник исчез, а вместо него оказался огромный, покрытый чешуёю дракон с огненным языком, сидевший на страже перед золотым замком с серебряными дверями, на стене которого висел блестящий медный щит с надписью «Кто в дверь сию войдет, тот замок покорит. Дракона, кто убьет, получит славный щит». Тогда Этельред замахнулся палицей и ударил дракона по голове так, что тот упал и мгновенно испустил свой нечистый дух с таким ужасным пронзительным визгом, что витязь поскорее заткнул уши, чтобы не слышать этого адского звука. Тут я снова остановился, на этот раз с чувством ужаса и изумления, так как услыхал совершенно ясно, хотя и не мог разобрать, в каком именно направлении, слабый, отдаленный, но резкий, протяжный, визгливый звук, совершенно подобный неестественному визгу, который чудился моему воображению, когда я читал сцену смерти дракона. Подавленный при этом вторичным и необычайным совпадением и наплывом самых разнородных ощущений, над которыми господствовали изумление и ужас, я тем не менее сохранил присутствие духа настолько, что удержался от всяких замечаний, которые могли бы усилить нервное возбуждение моего друга. Я отнюдь не был уверен, что он слышит эти звуки, хотя заметил в нем странную перемену. Сначала он сидел ко мне лицом, но мало-помалу повернулся к двери, так что я не мог разглядеть его лица, хотя и заметил, что губы его дрожат и как будто шепчут что-то беззвучно. Голова его опустилась на грудь, однако он не спал. Я видел в профиль, что глаза его широко раскрыты. К тому же он не сидел неподвижно, а тихонько покачивался из стороны в сторону. Окинув его беглым взглядом, я продолжал рассказ сэра Ланчелота. Избежав свирепости дракона, витязь хотел овладеть щитом и разрушить чары, тяготевшие над ним, для чего отбросил труп чудовища в сторону и смело пошел по серебряной мостовой к стене, на которой висел щит. Однако последний не дождался его приближения, а упал и покатился к ногам Этельреда с громким и страшным звоном. Не успел я выговорить эти слова,
1: как раздался отдаленный, но тем не менее ясный, звонкий металлический звук. Точно и впрямь в эту самую минуту медный щит грохнулся на серебряную мостовую. Потеряв всякое самообладание, я вскочил, но Эшер сидел по-прежнему, мерно раскачиваясь на стуле. Я бросился к нему. Он точно закоченел, неподвижно уставившись в пространство. Но когда я дотронулся до его плеча, сильная дрожь пробежала по его телу, жалобная улыбка появилась на губах, и он забормотал тихим, торопливым, дрожащим голосом, по-видимому, не замечая моего присутствия. Я наклонился к нему и разобрал, наконец, его безумную речь.
2: «Не слышу?» «Да, я слышу. Я слышал. Долго, долго, долго. Много минут, много часов, много дней слышал я это, но не смел. О, горе мне несчастному! Не смел сказать. Мы похоронили ее живою. Не говорил ли я, что мои чувства изощрены? Теперь говорю вам, что я слышал ее первые слабые движения в гробу. Я слышал их много-много дней тому назад, но не смел сказать. А теперь, сейчас, Этельред. Треск двери в приюте отшельника. Предсмертный крик дракона. Звон щита, скажите лучше. Треск гроба. Визг железной двери. И ее судорожная борьба в медной арке коридора. Ох, куда мне бежать? Разве она не явится сейчас? Разве она не спешит сюда укорять меня за мою поспешность? Разве я не слышу ее шагов на лестнице? Не различаю тяжелых и страшных биений ее сердца? Безумец!
1: Тут он вскочил в бешенстве и крикнул таким ужасным голосом, как будто бы душа его улетала вместе с этим криком.
2: «Безумец! Говорю вам, что она стоит теперь за дверями!»
0: И как будто нечеловеческая энергия этих слов имела силу заклинания, высокая старинная дверь медленно распахнула свои тяжкие черные челюсти. Это могло быть действием порыва ветра, но в дверях стояла высокая, одетая саваном, фигура леди Магдалины Эшер. Ее белая одежда была залита кровью. Изможденное тело обнаруживало признаки отчаянной борьбы. С минуту она стояла, дрожа и шатаясь на пороге, потом с глухим жалобным криком шагнула в комнату, тяжко рухнула на грудь брата и в судорожной, на этот раз последней агонии, увлекла за собою на пол бездыханное тело жертвы ужаса, предугаданного им заранее.

Я бежал из этой комнаты, из этого дома. Буря свирепствовала по-прежнему, когда я спустился с ветхого крыльца. Внезапно передо мной мелькнул на тропинке какой-то странный свет. Я обернулся посмотреть, откуда он взялся, так как за мной находилось только темное здание усадьбы. Оказалось, что он исходил от полной кроваво-красной луны, светившей сквозь трещину, о которой я упоминал выше, простиравшуюся зигзагом от кровли до основания здания. На моих глазах трещина быстро расширилась. Налетел сильный порыв урагана. Полный диск спутника внезапно явился целиком перед моими глазами. Мощные стены зашатались и рухнули. Раздался гул точно от тысячи водопадов. И глубокий черный пруд безмолвно и угрюмо сомкнулся над развалинами Эшерова дома.

Теперь-то я понимаю, что у меня был классический старомодный случай навязчивой идеи. В общем, ничего особо интересного, но вот чем все закончилось. Иная статья. А началось с того, что я влюбился в изображение на серебристом экране. Стояла ранняя весна, слишком прохладная, чтобы ходить в легкой одежде. Солнце уже коснулось горизонта, и настал час вечернего сеанса. Вся наша компания собралась в доме Эдварда, чтобы посмотреть новенький фильм «С пылу с жару». Учтите, это была не просто какая-то киношка. Это была последняя работа Марка Маклюра, а тот отнюдь не пек картины, как блины. Да, так поступали Пол или Морин, или кто угодно, но только не Марк. Он буквально выписывал свои работы, бесконечно корректируя цвет, сюжет, ракурсы, структуру кадра, вопросительно поднятую бровь героя, улыбку героини, словом, миллионы крупных и крошечных деталей, из которых в итоге и составляется кино. Уже тогда творения Марка отличались замечательной плотностью фактуры, удивительной

достоверностью и почти неприличной избыточностью подтекста. Такими они остаются и сейчас. Уже тогда его фильмы технически выглядели ничуть не хуже тех, что производились в Голливуде, где уж точно хватает денег, чтобы заказать у настоящих профи уникальные сверхмодные софты, имитирующие человеческую мимику в мельчайших подробностях. Когда-то давным-давно все роли в фильмах исполняли натуральные актеры. Но со временем эти люди сделались настолько алчными и неуживчивыми, что гораздо удобнее стало просто писать программы, порождающие актеров из набора мерцающих пикселей. Когда дошло до того, что всю картину целиком можно было синтезировать в нереальном мире битов и байтов, производство кинофильмов заметно удешевилось. Оно стало еще дешевле, когда софтверные фирмы выбросили на рынок упрощенные версии гигантских программных пакетов, созданных по заказу крупных киностудий. А потом еще и еще дешевле. Так как цены на железо, то есть комплектующие для компьютеров, все падали, падали и падали. И вот тогда, наконец, настала эра любительского кинопроизводства в домашних условиях. Наш местный киномагазинчик под названием «Взгляд через объектив» предлагал очень недурной выбор софтов и даже кое-что из самого лучшего железа. Каждую неделю по четвергам там непрерывно проводили вечерние консультации, кто-нибудь из продавцов помогал профанам управиться со световыми рефлексами, обучал спецэффектам и приемам программирования. Там наглядно показывали, как следует ломать коды готовых коммерческих программ, чтобы придать им какую-нибудь индивидуальность. Понятно без объяснений, что эти консультанты были всего лишь техническими специалистами, совершенно не способными создать настоящую картину. Точно так же продавец музыкального магазина частенько сыграет 2-3 бравурных вещицы, демонстрируя покупателю инструмент. Он даже может успешно давать уроки, но стоит вывести его на сцену... Сразу становится ясно, что тут недостает какой-нибудь неуловимой малости, превращающей последовательность извлеченных звуков в истинную музыку. Наш местный киноклуб — это уже совсем другая история. Из 16 или 18 его постоянных членов четверо более или менее регулярно выдавали на гора вполне оригинальные произведения. Двое были очень недурны, одна без лести хороша, ну а четвертым, разумеется, был Марк. В нашем городке проживало ничуть не меньше рьяных кинофанатов с глазами-плошками, чем в любом другом с той же численностью населения. И часть из них, уж никак не меньше среднестатистической, пыталась набить руку на создание собственных фильмов. Любитель покупал железо и софты, учился пользоваться ими, затем лепил нечто вроде картины и созывал родственников, друзей и знакомых полюбоваться на свой «магнум опус». Затем, в случае удачного стечения обстоятельств, он устраивал публичный показ в одном из больших кинозалов нашего артистического квартала. Иногда на таких сеансах появлялись рыщущие в поисках талантов агенты Голливуда, которые исправно рапортовали о перспективных находках гигантским киностудиям вроде B-Entertainment или MGM. Представитель Warner Bros. Однажды заинтересовался картиной Пола, но из этого ничего не вышло. На мой взгляд, у Пола были работы и получше. Я все уговаривал его показать агенту из тройки «Получается пара». Эта вещь очень нравилась нам всем. Однако с ее демонстрацией вышла досадная проволочка, уж не помню почему, и на этом многообещающий эпизод был исчерпан. Что касается Морин, то одно из ее творений все-таки добралось до общенационального экрана. По сравнению с традиционной Морин, это и впрямь была великолепная картина. Я до сих пор не понимаю, как ей удалось извлечь этого кролика из своей обычной шляпы с фокусами. Помню, после премьеры я всю ночь поглощал пиво в компании приятеля, и мы задумчиво размышляли вслух, уж не стянула ли Морин у кого-нибудь эту невероятную штучку. Абсолютно не в ее стиле. Обычно она предпочитала темную, постепенно сгущающуюся атмосферу с великим множеством эмоциональных завихрений, бурлящих под обманчиво гладкой обыденностью. Один единственный фильм, весь залитый светом и на редкость динамичный, принес Морин вполне достаточно для того, чтобы несколько лет прожить припеваючи, не отказывая себе ни в чем. Но фильмы Марка Маклюра — это нечто иное. Из всей нашей компании лишь Марк обладал той странной, трудноопределимой особенностью, которая неминуемо должна была вознести его на вершину успеха. Правда, для начала следовало прорваться на общенациональный экран, но я с уверенностью предвидел тот день, когда Марк наконец упакует свои чемоданы, чтобы отправиться в Калифорнию. Там он будет жить на огромной вилле с окнами на океан и кучей прислуги, и у него будет очень-очень много работы. Морин уже использовал свой шанс, но Марку все как не везло. А между тем, его творения были неизменно хороши. Да что там, гораздо больше, чем просто хороши. Вот почему мы все с нетерпением предвкушали первый показ его новой картины. У Эдварда была лучшая в округе проекционная аппаратура. Он вбухал в нее бездну денег, и это сразу было видно. Специально обустроенная комната, внушительного размера экран, безупречная акустическая система — все самого высшего класса. Нам предстоял замечательный вечер, отличное кино, превосходное качество, старые добрые друзья. Если можно описать суть трехчасового действия в нескольких словах...
То была история сельской девушки, которая переехала в мегаполис и с трудом приноравливается к бешеному ритму новой жизни. Ну да, я знаю, фабула отнюдь не нова.

0: посмотрите картину сами. Лично я смеялся как дитя и замирал от внезапного ужаса. Мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы не хлюпать носом слишком громко, когда умирала собака героини. О, да, это была потрясающая картина. Она пробрала меня до самых костей. После сеанса я удачно оттеснил Марка на кухню, чтобы в спокойной обстановке от души поздравить его. Он присел на кухонный стол Эдварда, держа в руке почти нетронутый коктейль, пьяный от нашего всеобщего восхищения. Я с чувством пожал его свободную руку. Чертовски хорошо, Марк! Чертовски! Если эта штука не пройдет, по крайней мере, с недельным аншлагом в самом большом зале города, то в мире просто нет справедливости. Он выразительно взглянул на меня. Ты ведь можешь замолвить словечко? Я усмехнулся. Когда-то у меня случился быстролетный роман с кинообозревательницей из местных новостей. Поскольку мы ухитрились остаться в приязненных отношениях, вся наша компания полагала, что эта дама по-прежнему от меня без ума. Ради твоей картины, Марк, я готов на что угодно. Даже пожертвовать собой и позвонить Эллен. Если, конечно, никто меня не опередит. «Видишь ли», — сказал я, махнув рукой в сторону переполненной гостиной, «к завтрашнему вечеру о твоем фильме будет говорить полгорода». «Возможно, но поверит Эллен только тебе». Я с сомнением хмыкнул. «Думаю, твое кино само скажет за себя. Нам просто нужно договориться о прокате и...» «Ах, да, еще побольше бумажных салфеток». «Зачем ты прикончил бедную собаку, негодяй?» Наш гений самодовольно ухмыльнулся. «Ну, признайся, ты плакал?» «Глупости», — ответился я чересчур поспешно. Марк встал, продолжая глядеть на меня с той же ухмылкой на губах. «Ладно, ты прав», — признался я. «Немножко». «Я тоже совершенно серьезно», — кивнул он. «Когда я делал эту сцену, мне казалось, что иначе просто быть не может. Позднее я едва не передумал, но все же решил оставить все как есть, чтобы осчастливить дам».
1: «Осчастливить? Господи, Анну едва не хватил удар!»
0: Марк пожал плечами. «По каким-то причинам, которых я никогда не мог постичь, женщины обожают промывать свои слезоточники. Дай им немного поплакать, и они будут счастливы».
1: «Так или иначе, но все дамы без ума от этой картины.
0: Выходит, я добился, чего хотел, ведь правда?»
1: «Но мне-то она понравилась, невзирая на шмыганье носа».
0: «Невзирая?» — он бросил на меня испытующий взгляд. «Или именно поэтому?»
1: «Я мужчина, не так ли?» — твердо парировал я.
0: Тут в кухню вошел Пол, и я, не желая монополизировать время Марка, поспешно добавил.
2: «Последний вопрос. Ты не мог бы мне подарить стоп-кадр Дебби? Эта девушка просто прелесть».
1: «Да», — подхватил Пол, — «превосходная кодировка. Кстати, Марк, ты не думал о том, чтобы продать копию своей программы модификации? Я бы дал тебе хорошую цену. Мне позарез нужна ведущая женская программа, а твоя, как я вижу, отлажена надежно».
0: Марк еще не успел раскрыть рот, чтобы ответить Полу, как объявилась Энджи, и засыпал его вопросами касательно диалогов. Еще через минуту вся толпа из гостиной перекочевала на кухню в поисках картофельных чипсов, спиртного и Марка Маклюра. Обнаружив все три компонента в одном месте, народ сгрудился вокруг кухонного стола, кто сидя, кто стоя, лишь бы побыть какое-то время со своим кумиром.
3: Вернувшись домой далеко за полночь, я сообразил, что Марк так ничего и не сказал мне в ответ на просьбу о стоп-кадре. «Ладно», — подумал я, — «невелика беда. Всего лишь хорошенькая мордашка». Неповторимое очарование персонажа по имени Дебби проистекает скорее из обстоятельств сюжета, чем из чего-либо другого. Но тут я ошибся. Беда оказалась слишком велика. На следующее же утро я поймал себя на странном образе мысли. Я все время думал о том, куда бы повел ее обедать, о чем бы мы с Дебби говорили, и да, черт побери, я жаждал ее поцеловать. Промучившись несколько дней, я вспомнил наконец, что должен позвонить Эллен и сыграть свою роль в раздувании шумихи вокруг Марка, дабы его шедевр попал на городской экран и принес какой-нибудь доход. У Марка, как и у всех нас, было полно неоплаченных счетов. Беседа с Эллен странным образом всколыхнула мою одержимость Дебби. Я пытался бороться с собой, но тщетно. В конце концов, я сдался и позвонил Марку, поведав ему о состоявшемся разговоре и о том, что Эллен, по-видимому, свяжется с ним в ближайшие дни, чтобы договориться о просмотре фильма. Затем я небрежным тоном напомнил о стоп-кадре. «За каким чертом тебе это понадобилось?» — осведомился он.

порцию. В его голосе явственно прорезался неприятный холодок, и я поспешно отступил. «Извини, забудем об этом, ладно?» Шумиха вокруг картины Марка набирала обороты с ужасающей быстротой, и через 2 недели состоялась ее общегородская премьера. Не знаю, что именно сыграло решающую роль, то ли в восторге прессы, то ли действительно настал Марков час, но уже в конце осени фильм с триумфом прошел на общенациональном экране. С тех пор застать Марка дома стало абсолютно невозможно. Его по большей части вообще не было в городе. И, наконец, настал тот неизбежный день, когда его дом был выставлен на продажу, а сам Марк уехал в Голливуд. У него, конечно, не нашлось времени, чтобы попрощаться с нами, мелкой сошкой. Пол припомнил, что когда он в последний раз разговаривал с Марком, тот повел себя как законченный эгоист. Я знаю, такое случается сплошь и рядом. Сказать по чести, я никогда и не думал, что Марк каким-то образом у нас в моральном долгу. Но я всегда непоколебимо верил, что Марк не забудет о нас, когда достигнет вершины успеха. А он забыл. Ну и ладно, проехали. На том бы и закончилась эта история, однако... Голливудские шишки придумали собрать все ранние вещи Марка и разом выбросить их в национальный прокат во всех второразрядных кинотеатрах. А нация на какое-то время словно сошла с ума и в буквальном смысле сохла по Маклюру. На фоне этакого ажиотажа ни один секрет Марка не имел шансов навсегда остаться секретом, тайное неизбежно сделалось явным. Оказывается, Дебби вовсе не была программой. Это была самая настоящая девушка. Все эти мелкие очаровательные подробности, сделавшие ее такой милой и близкой моему сердцу, магически воздействовали и на других. В наш мир, давно привыкший к синтетическим актерам, Дебби ворвалась как глоток свежего воздуха, радуя и удивляя глаз живыми, бесконечно изменяющимися вариациями мимики и жестов, не подвластными никакому генератору случайных чисел. Вот так. Благодаря Марку и Дебби, как ни странно, ее действительно звали Дебби, в киномире начался бурный ренессанс живой актерской игры. Как только секрет перестал быть секретом, все произошло столь быстро, что телекомментаторы еще мучительно подыскивали умные слова, а натуральные актеры уже заполонили Голливуд. О прежних астрономических гонорарах, разумеется, не было и речи, но все же... Впрочем, лучше почитайте таблоиды, и вы узнаете о жизни и причудах кинозвезд абсолютно все, что вам хотелось знать, и даже намного больше. А что Дебби? Нет, она не поселилась в Голливуде. Я хочу сказать, не осталась там навсегда. Дебби вошла в историю кино как уникальный катализатор, однако роль типичного реагента в кинопроцессе оказалась ей не по силам. Как она попала в фильм Марка? О, это история сплошное стечение обстоятельств. У Марка возникли проблемы с главной ролью. Он никак не мог добиться чего хотел, сколько не возился с программами. Модификации за модификацией, никакого толку. Тогда Марк решил обратиться к какой-нибудь знакомой девушке, и вышло так, что он уговорил Дебби. Он дал ей задание читать вслух сценарий, импровизируя кое-где по ходу дела. Ну, просто первое, что придет в голову. А Дебби оказалась прилежной ученицей. Раз за разом, проходя по сценарию, они вдвоем выстроили рисунок роли именно так, как он виделся Марку. Затем он стал подгонять свои программы под готовый рисунок, но тут

называют индивидуальность. В конце концов, изрядно помучившись и попотев, Марк плюнул на все коды и программы. Он отснял роль обычной видеокамеры и вмонтировал живую героиню в синтезированный компьютером материал. Все дальнейшее уже достояние истории, как и сама Дебби. Работа была закончена, и выяснилось, что никакие другие интересы их не объединяют. И когда Марка вызвали в Голливуд, он тут же повернулся к Дебби спиной во всех смыслах этого обиходного выражения. Впрочем, Дебби вовсе не была такой разнесчастной, как можно подумать. Она никогда и не мечтала стать актрисой, просто так получилось. Несколько голливудских знаменитостей подкатывались к ней с предложением сняться в новом фильме, но это всегда был пустой номер. Во-первых, Дебби была ужасно робкой и обычно даже не соглашалась на пробы. А во-вторых, если соглашалась, режиссеры видели перед собой только то, что и так все видели. Настоящую Дебби, а не вымышленный персонаж. Успешные актерские карьеры, впрочем, делались и на худшем материале. Сценаристы написали несколько ролей специально для Дебби, но они не затронули ни ее ума, ни сердца. Ей было скучно. Она тихо собрала вещички и уехала домой. А что же я? Когда Дебби вернулась домой, я решил познакомиться с ней. Трудно ли это было? Не то слово. Она окружила себя непроницаемой стеной, ведь многие бесчестные люди уже пытались завоевать ее доверие, чтобы использовать в собственных интересах. Был ли я безмерно терпелив и настойчив?

как? Я перестал бы себя уважать, будь это иначе. Добился ли я того, чего желал всей душой? Лил дождь, когда я зашел за ней, чтобы повезти в ресторан. В глубине души я уже смирился с тем, что это, скорее всего, наше последнее свидание. Мне никак не удавалось пробиться сквозь стену, которую она отгородила себя от мира, и было бы нечестно дальше мучить и ее, и себя. Но пока мы рядом, я просто обязан был совершить еще одну попытку. Я привел ее в маленький итальянский ресторанчик неподалеку от артистического квартала. Он и сейчас процветает. Еда там превосходная, цены разумные, а уж вино... Скажу только, что здесь подают настоящие кьянти, а не прокисшую бурду в пузатых, оплетенных соломкой бутылях. Мы с Дэмби сели за столик друг напротив друга. Нас разделяли 3 или 4 фута столешницы, но с тем же успехом это мог быть целый континент. Вместо того, чтобы постараться разговорить ее, как я делал обычно, я сам начал рассказывать о том, о сём и каким-то образом добрался до фильма «Марка». «Та сцена, где умирает собака, она меня потрясла», — признался я. «Словно бы вернулось то время, когда умирал мой собственный пес». Глаза мои невольно увлажнились, и я порадовался, что мы в отдельной кабинке, а не в общем зале. Потупив глаза, я рассказал ей, как горевал после смерти своей собаки, и... И тут я взглянул на Дебби и увидел, что она молча плачет. Вся ее боль, все обиды, ужасное напряжение, скопившееся за год, все, наконец, прорвалось и вытекало слезами. Я сделал единственное, что мог. Потянулся через стол, взял ее за руку, поднес к своим губам и нежно поцеловал. Я продолжал держать ее руку, пока она плакала. Через какое-то время я снова потянулся через стол и бережно вытер ей глаза салфеткой. Я сказал Дебби, что всегда буду рядом, если ей захочется поплакать. И после этих слов, уж не знаю почему, слезы полились в 3 ручья. Но потом она улыбнулась, и не думаю, чтобы солнце когда-нибудь выглядело краше после дождя. И тогда я рассказал ей дурацкую историю о том, как догонял свою собаку и при полном параде шлепнулся в грязь. Дебби смеялась от души. Должно быть, мне никогда не понять, как это у женщин получается. Из глубины отчаяния к радостному смеху, и все за 5 минут. У мужчины от таких пертурбаций может поехать крыша, но женщинам, я думаю, это только на пользу. Мы с Дебби вышли из ресторана, немножечко пьяные, и весело зашлепали по лужам под дождем. Ночные улицы были совершенно пусты. Промчался запоздалый грузовик и щедро окатил нас грязью. Захлебываясь от хохота, мы долго махали ему вслед. В общем, если я еще когда-нибудь увижу Марка Макклюра, то непременно поблагодарю его за 3 очень важных вещи. Во-первых, за все его картины, что Марк, разумеется, ничуть не удивит. Во-вторых, за то, что он однажды рассказал мне о женщинах. Скорее всего, и это его не удивит. А в-третьих, третья вещь, за которую я обязан его поблагодарить – моя жена. И вот этого Марк уж точно не ожидает. До конца нашего эфира у нас остается еще немного времени. В общем, наверное, стоит познакомить вас немного с писателями, которые написали сегодняшние рассказы. Ну вот, Грей Роллинс. В одном из своих интервью молодой американский фантаст Грей Роллинс заявил: «Пока я пишу научную фантастику, больше для удовольствия. Мне просто нравится сочинять истории, и я приятно удивлен, что журналы их печатают. Если так пойдет и дальше, может быть, я стану относиться к творчеству серьезнее. Однако о Лавра Казимова или Херберта я пока, честно говоря, не задумываюсь, хотя кто знает». Ну, любители фантастики наверняка, конечно же, знают фамилии и Азимова, и Херберта. На всякий случай напоминаю, Херберт — это тот самый человек, который написал «Дюну». Ну, а Азимов, ну, тут можно вспомнить, пожалуй, цикл рассказов «Я робот»,

Джон Миллер. Короли самоубийц. Иногда сдача в плен – только начало битвы. Смерть кошки дала Карин идею. Фефи было 17 лет. Он жил у Карин.

Три четверти ее жизни и был единственным существом во всем мире, который любил ее. Ее мать умерла, когда Карин была совсем маленькой. Старшая сестра Карин, которая была красивее, умнее и удачливее, чем Карин могла себя представить даже в мечтах, сказала ей однажды, что их мать была алкоголичкой. Однажды ночью она упала, разбила себе голову об угол журнального столика и истекла кровью. Отец был еще жив, но он никогда не интересовался ни Карин, ни, если честно, ее сестрой. Он был ученый, металлург, специализировавшийся в сплавах, запоминающих форму. Карин подозревала, что люди оставались за пределами его интересов, потому что он не мог придать им желаемые формы и заставить запомнить ее. Карин жила с Феффи в крошечной квартирке, которую только и могла себе позволить на зарплату продавщицы. Однажды Карин заметила, что Феффи пьет намного больше воды, чем обычно. Но было лето, стояла жара, и она не придала этому значения, пока не увидела, что он слоняется по квартире на нетвердых лапах, весь какой-то ошалевший и растерянный. Она сразу же потащила его к ветеринару. Тот сказал, что у Феффи обезвоживание, поставил ему капельницу и взял анализ крови. Результат не обнадежил. У кота полностью отказали почки. Меньше всего Карин хотела, чтобы Феффи страдал. Когда она в ту ночь подходила проведать его, у нее созревало ужасное решение усыпить его. Но он смотрел на нее и мяукал. Он поднимал свою перевязанную лапу, чтобы показать ей иглу капельницы. Он мурлыкал, когда Карин гладила его по голове. Она не могла сделать это. Доктор сказал Карин, что ночью кот околеет. Но мало-помалу ему стало лучше. Карин продержала его в клинике 5 дней, истратив на это практически все свои сбережения, пока доктор не сказал, что она может без опаски забрать его домой. Кот, однако, не исцелился. Он просто пережил очередной кризис. Карин спросила, сколько ему осталось, дней, недель или месяцев, но доктор не смог или не захотел ответить. Получилось, что ему осталось 3 месяца, а потом интоксикация захлестнула организм, и Карин пришлось опять вести его в клинику. На этот раз она вернулась домой одна. В тот бесконечно тянувшийся день, сидя во внезапно опустевшей квартире, Карин поняла, что Феффи сбежал от страданий жизни и что она могла бы последовать его примеру. Одно за другим она мысленно перебрала и тут же отвергла пистолет, лезвие и прыжок с крыши высокого здания. Она хотела избежать боли, пусть и мгновенной. Отравиться газом она не могла, потому что у нее была электрическая плита. Машины у нее не было. Мысль о ядах вызывала отвращение, и кроме того, она мало что о них знала. В конце концов, она остановилась на таблетках снотворного. В этом-то она разбиралась. Вот уже 3 года она не могла спать без лекарств. У нее скопилась впечатляющая коллекция, приобретенная рецептом полдюжины терапевтов, к которым она обращалась за эти годы. Она не знала, сколько нужно принять, чтобы не проснуться, поэтому выпила сразу все. Она глотала по горсти за раз, запивая квартой апельсинового сока, который нашелся в холодильнике. Измученная болью, сломленная одиночеством, она свернулась клубочком в углу дивана и закрыла глаза.

0: Карин открыла глаза. Она лежала в мягкой кровати в белой комнате. Простыни были приятно прохладны, в воздухе тонко пахло фиалками. Это был один из ее любимых ароматов. Она была одна в комнате. Когда она в изумлении оглянулась кругом, дверь открылась, и вошел человек с планшетом в руке и улыбкой на лице. Это был самый красивый мужчина из всех, кого Карин приходилось видеть. Высокий, но не слишком, широкоплечий, узкобедрый, с высоким лбом небожителя и карими глазами оленя. У него были высокие скулы и полный чувственный рот с ровными белыми зубами. Он улыбнулся Карин и протянул ей руку для рукопожатия. Даже руки у него были прекрасны. Пожатие оказалось теплым, сильным и успокаивающим. «Как вы сегодня, Карин?» Его богатый глубокий голос заставил ее почувствовать себя единственной женщиной в мире. «Я влюблена», — подумала она, но произнести ей удалось лишь слабое «Я в порядке? Я не умерла?» Он засмеялся, произведя при этом звук, способный исцелить всех больных в мире. «Не будем говорить об этом», — сказал он, блестя глазами. «Я доктор Чемберлен. Мы позаботимся о вас».
1: «А где я?»
0: «Не беспокойтесь об этом. Беспокойтесь только о том, как бы скорее поправиться». Чемберлен пресек дальнейшие вопросы, взяв ее правую руку. Он положил два пальца ей на запястье и, глядя на часы, стал считать пульс. Прикосновение его плоти было подобно электрическому разряду. Тепло его руки передалось в запястье, побежало вверх по предплечью и плечу. Она почувствовала, что ее лицо вспыхнуло и соски затвердели. Потрясенная, она поняла, что безумно хочет его. Никогда, даже отдаленно, она не испытывала ничего подобного. Он улыбнулся вновь и отпустил ее руку. «Что ж, кажется, пульс у вас близок к норме». «В самом деле?» – подумала Карин. Сердце колотилось, словно электронные молоточки, запрограммированные на максимальную скорость. «Я вернусь проведать вас позднее», – сказал доктор Чемберлен. Карин хотела окликнуть его, умолять, чтобы он остался с ней навсегда, но доктор, улыбаясь твердым шагом, вышел в коридор.
1: «Вау!»
0: – выдохнула Карин, откидываясь на отрезвляющие прохладные подушки.
1: «Держи себя в руках!»
0: Она все еще чувствовала бешеный ритм сердца, ощущала всепоглощающее желание, которого никогда прежде не испытывала. Не то чтобы она никогда раньше не влюблялась. Было, конечно, несколько неудачных школьных романов, а также двое мужчин, которых она искренне любила. Обоих увела у нее сестра. Использовала их и бросила, когда они ей прискучили. Но такого внезапного, магнетического, почти магматического влечения Карин еще не доводилось испытывать. Это было словно... Другая дверь, которая вела, как решила Карин, в ванну, внезапно распахнулась.
1: «Кто вы такой?»
0: – спросила Карин, скорее озадаченная, чем испуганная. Нельзя сказать, что она совсем не испытывала страха. В конце концов, не каждый день у вас в ванной оказывается мужчина. Но, возможно, она испугалась бы гораздо больше, если бы человек не выглядел так, скажем, безвредно. У мужчины была приятная, какая-то по-домашнему располагающая внешность. Возможно, точнее было бы описать его одним словом – симпатичный. Он был молод, примерно одних лет с Карин, с круглым лицом, мелкими зубами и такими мягкими голубыми глазами, каких Карин никогда не видела. Он был невысок и довольно субтилен. На нем были рваные джинсы и линялая голубая рубашка. «Зовите меня Билли, мэм», — сказал он, подходя к кровати. «Нам лучше сейчас уйти отсюда». Карин натянула простыню и сжалась в мягком уюте кровати.
1: «Уйти? Я не понимаю».
0: «Поймете, мэм. Давайте-ка». Дверь в коридор вновь распахнулась, и доктор Чемберлен появился в проходе с героически негодующим видом. «Как это ты оказался здесь так быстро?» – прорычал он сквозь сжатые губы. Билли улыбнулся. «У меня свои дорожки, док. Пока». Он отвел руку за спину и выхватил пистолет, который, должно быть, торчал у него за поясом. Пистолет был большой и выглядел довольно угрожающе. Он навел его на доктора Чемберлена и нажал на спуск. Выстрелы прогремели, словно взрывы в небольшой комнате. Он стрелял так быстро, что Карин еще не успела закричать, как обойма уже опустела. Он оказался хорошим стрелком. Первая пуля попала доктору Чемберлену в середину груди. Остальные легли на расстоянии ладони от первой. Сила выстрелов вытолкнула доктора из комнаты в коридор, а Карин, наконец, испустила свой первый крик. Все происходило так быстро, что пока она переводила дыхание, чтобы закричать второй раз, Билли засунул пистолет за пояс, наклонился и поднял Карин на руки. Он подбежал к окну, выбил плечом стекло, заслонив собой Карин от ливня осколков. Когда они падали, Карин закричала по-настоящему. Ее похититель перевернулся в воздухе, так что удар от столкновения с землей пришелся на него, но, несмотря на такие меры предосторожности, Карин почувствовала, как у нее хрустнули все косточки. Билли издал сдавленный стон, но тут же сделал глубокий вдох. «Окей, мэм», — сказал он, — «нам лучше смыться». Она уставилась на его лицо, находившееся всего в нескольких дюймах от нее.
1: «Вы не ушиблись?»
0: «Конечно нет», — сказал Билли. «Во всяком случае, не сильно».
1: «Но как?»
0: Она не смогла окончить вопрос. «Знаете, мэм, я ведь покойник. Мы все здесь, знаете ли». Карин замотала головой.
1: «Нет», — сказала она. «Это невозможно, доктор Чемберлен...»
0: И тут она вспомнила пули, вырывающиеся из пистолета Билли и слишком кучно ложившиеся в грудь доктора, вышвырнувшие его в коридор, словно куклу, которую рассерженный ребенок бросил в стенку. Она посмотрела на Билли. В глазах ее был ужас. Она вскочила и побежала. Билли встал, не сделал попытки догнать ее. Карин слышала, как он окликает ее, но едва могла понять его слова, охваченные всепоглощающим ужасом. «Нет смысла бежать, мэм! Смысла нет ни в чем!»

0: Город не походил ни на что, виденное Карин прежде. На первый взгляд, это был очередной безликий городской квартал, подобный тем, в которых Карин провела большую часть своей жизни. Здания, улицы, машины, магазины 7-11, такси, пешеходы. Отличия были неуловимы. Например, мало мусора. Здания все выглядели новенькими, без того неизбежного налета грязи, чумы всех городов. Воздух был чище, чем ему полагалось. Его запах напомнил Карин те редкие случаи, когда она выбиралась за город. Он был чист, прохладен, навевал успокоение. Главным отличием этого города от всех других, которые она знала, было полное отсутствие спешки у тех, кто шел по улицам. Люди двигались медленно, однако не сонно, а так, словно они были погружены в свои мысли, словно пытались разобраться в себе и в том, что их окружает. Словно у них в голове роились вопросы, которые нуждались в систематизации. Словно они каким-то образом потеряли ход событий и теперь пытались сообразить, кто же они такие. С тех пор, как она пришла в себя, во всяком случае, с тех пор, как Билли появился из ванной, ничто вокруг не имело смысла. Ничто. Возможно, Билли был прав, и она была мертва. Если это так, то небеса, безусловно, не были раем. Это скорее походило на дурдом. Если это были небеса. Эта мысль заставила ее остановиться и содрогнуться. Карин никогда не делала ничего такого, за что ее можно было бы послать в ад. Она всегда была хорошенькой девочкой, тихой и застенчивой. Она никому не причиняла вреда, только себе, когда пыталась убить себя. Но даже в этом она не преуспела. Даже в этом. Карин внезапно поняла, что не одна. Они стояли перед ней, позади нее, сбоку. Все были моложе. Некоторые совсем дети, но все выглядели разъяренными и дикими. На них было столько кожи, что для этого потребовалось не меньше стада коров. Столько цепей, что можно было бы оснастить целый корабль работорговцев. В них было столько ненависти и злобы, что хватило бы горючего возродить Третий Рейх. Ей казалось, что там, в госпитале, она испугалась. На самом деле, то был лишь слабый привкус того, что она испытывала сейчас. Легкий намек на тот ужас, что охватил ее рукой немилосердного великана. В коленях обнаружилась такая слабость, что они отказались поддерживать ее в вертикальном положении, и она села на тротуар под издевательский хохот толпы. Двое стояли в стороне от агрессивной компании, и Карин поняла, что они-то и были вожаками. Один был белый мужчина с ростом и внешностью злобного карлика. В ширину он был почти такой же, как в высоту, с мощной грудью, толстыми плечами и чудовищными ручищами, которые его безрукавка оставляла открытыми. Волосы были острижены до 1/16 дюйма. На лбу было вытатуировано слово «ненависть», а между глубоко посаженных глаз виднелась свастика. Рядом с ним стояла черная женщина, высокая и стройная, почти элегантная, в костюме из черной кожи. Ее лицо, по-видимому, когда-то было красивым, но сейчас его уродовали многочисленные рубцы от бичевания. Медик, попытавшийся сшить ее лицо, только обезобразил ее, поскольку сейчас она выглядела как лоскутная кукла, сшитая из небрежно прилаженных кусочков. «Что это?» — спросила она татуированного карлика.
1: «Свежее мясцо», — сказал он.
2: «Она сияет», — раздался голос из толпы. Он принадлежал маленькой девочке. Это было прелестное белокурое создание с грязным плюшевым медведем размером почти с половину хозяйки. Вокруг нее яркая радуга.
0: Лидеры группы посмотрели друг на друга, затем опять на Карин.
3: «Не знаю, как наш приятель это делает», — сказала женщина, «но он всегда оказывается прав».
1: «Он умный парнишка», — согласился карлик.
0: Они вновь посмотрели на Карин, и черная женщина кивнула.
3: «Загляни ей в глаза. Это слабая сучка. Самоубийца».
1: «Молодая», — сказал карлик. «Должно быть, много сока осталось».
0: Черная женщина улыбнулась, и рот ее металлически сверкнул. Ее зубы были оправлены в блестящий металл. Карин представила, как они вонзаются в ее плоть и вырывают кровавые куски. Она в отчаянии закрыла глаза. «Доктор Чемберлен помог бы ей», — подумала она, — «если бы тот убийца не застрелил его». Он почувствовал тот жар, когда прикоснулся ко мне.
2: желание.
3: Когда толпа начала смыкаться вокруг нее, Карин слышала только скрежетание и лязг. Ее захлестнуло отчаяние, которое, как она знала, будет длиться вечно. Во всяком случае, пока эта арава не набросится на нее. Огромная мясистая рука сжала ее плечо, и она потеряла бы сознание, если бы знала, как это сделать. Но ей не удалось лишиться чувств с той легкостью, как это делали героини романов, которые она читала. Карлик потянул ее вверх, и она услышала голос черной женщины. «Встань на ноги, сучка!» Внезапно раздался звук, напоминающий зловещий львиный рык. Она открыла глаза и увидела перед собой картинку, столь же невероятную, как и все, что ей довелось увидеть с момента пробуждения. Она с изумлением смотрела на доктора Чемберлена, стоявшего позади толпы. Он не был мертв. Не похоже было даже на то, что он ранен. Он успел сменить белый халат на красивый, явно сшитый на заказ костюм, который шел ему как мантия королю. Он возвышался над толпой, и его гнев заставил их немедленно подчиниться его воле и расступиться, открывая дорогу к Карин, злобному карлику и заплатанной женщине.
2: «Доктор Чемберлен», — только и смогла подумать Карин, — «он пришел спасти меня».
3: Доктор сжал толстое запястье карлика, и мерзкое существо разжало руку и рухнуло на колени, зажмурив глаза и стиснув зубы. «Как ты посмел!» – прогремел доктор Чемберлен и затряс карлика, словно это был хилый ребенок. Карин потрясла мощь доктора и устрашающие силы его гнева, вызванного ее бедственным положением. За нее никто никогда не заступался. Никто никогда не становился на ее сторону с такой яростью. Она почувствовала, что сердце загорается у нее в груди. Ей захотелось его так сильно, что собственное желание испугало ее. Карлик закричал мяукающим голосом больного кота.
4: «Нет! Нет, мы просто держали ее! Как?»
3: Доктор брезгливо отшвырнул его. Карлик рухнул на тротуар и остался лежать, словно побитая собака. Чемберлен повернулся и посмотрел на Карин. Его глаза светились гневом и странной ликующей силой, и еще чем-то, что было ей непонятно и вместе с тем неприятно. Но все это забылось, когда он подошел и обнял ее. Связь, возникшая между ними, была так сильна, что казалась живым существом. Он улыбнулся ей, и его зубы были ровными, белыми и красивыми, а большие глаза искрились смехом. В этот миг в руке его оказался скальпель, сверкнувший на солнце. Карина окаменела, когда он показал ей инструмент. Она попыталась высвободиться, но доктор был гораздо сильнее. Он вонзил скальпель в ее живот и сделал надрез. Она почувствовала взрыв ни с чем не сравнимой боли. Она открыла рот, чтобы закричать, но он тут же закрыл его своим ртом. Она чувствовала, как он высасывает из нее жизнь, а его рука при этом шевелилась у нее внутри. Боль была нестерпимой, но она не теряла сознание. Поцелуй тянулся и тянулся, и сам по себе причинял больше боли, чем нож, кромсавший ее желудок и рука, шарившая по внутренностям. Он словно забирал у нее что-то, чего она не понимала, но каждое мгновение этого поцелуя отнимало у нее силы и опустошало. Наконец доктор оторвался от ее рта и посмотрел на нее с диким ликующим видом. Он оттолкнул ее. Она пошатнулась, но сумела устоять на ногах. Он посмотрел сквозь нее на высокую черную женщину. «Отнесите ее в госпиталь», — сказал он. «Но перед этим можете полакомиться ею. Немного. Помните, она моя». Собравшиеся восторженно откликнулись на эту речь голосами, лишь отдаленно напоминающими человеческие, и запрыгали вокруг Карин, словно голодные псы. Первой потянулась к ней черная женщина со своей металлической улыбкой. «Иди сюда, мясо!» — сказала женщина, вонзая зубы в плечо Карин. Она упала на асфальт, и они разом набросились на нее. Последнее, что она помнила, был демонический смех Чемберлена, толкающиеся тела и маленькая девочка, прижимающая к груди плюшевого медведя. К счастью, на этот раз она обнаружила, что все-таки способна потерять сознание.

0: Карин удивилась тому, что смогла очнуться, а еще больше тому, что цела. На ней не было никакого шрама от разреза, сделанного Чемберленом. Ни следов зубов на плече, ни синяков, ссадин, царапин, которые должны были остаться после группового избиения. «Это было чудом», — подумала Карин. «Ну и пусть. Это как раз то, что ей было нужно. Она изменит свою жизнь». Она закрыла глаза и попыталась заключить сделку с Богом. «Ты дал мне еще один шанс», — сказала она ему. «И я не упущу его. На этот раз я не оплошаю. Только дай мне открыть глаза и увидеть, что этот кошмар окончился, и я вновь нахожусь в безопасности, в своей квартире, и тогда я покорно понесу свою ношу. Я стану хорошей отныне и навсегда, честно, я стану хорошей». Она открыла глаза, оглянулась и убедилась, что все вокруг осталось неизменным. Она по-прежнему находилась в комнате, напоминавшей ту самую больничную палату, в которой она очнулась. Во всяком случае, здесь все было очень похоже. Конфигурация и размеры помещения, даже разбитое окно, из которого выпрыгнул тот сумасшедший, держа ее на руках. Но все здесь ужасно изменилось. Палата превратилась в замусоренный и смердящий трущобный кошмар. Кровать, на которой она лежала, превратилась в груду искореженного проржавевшего металла. Матрас был порван, заляпан пятнами и вонял какими-то невообразимыми секрециями. На стенах красовались граффити и пятна крови, на полу валялся мусор. Дверь в коридор лежала на полу, сорванная с петель, но Карин, потрясенная тем, что Бог отверг ее мольбу и кошмар продолжается, не сделала попытки убежать. Ей некуда было бежать. Звук шагов, гулким эхом разносившийся по коридору, приковал ее взгляд к дверному проему. Она безнадежно смотрела в темноту коридора, не зная, чего ожидать, одновременно и желая, и опасаясь, что это окажется Чемберлен. Но это был не доктор. Это была маленькая девочка. Ее тень маячила, словно чудовище, готовое к прыжку. Грязный медведь по-прежнему был прижат к ее груди. Девочка смотрела на Карин без какого-либо выражения на напряженном личике. «Как тебя зовут?» – спросила девочка после долгого молчания. Карин ответила она и машинально спросила. «А тебя?»
1: «Меня зовут Кристал. Мамочка меня так назвала в честь звезды ее любимого сериала. Папа это имя не любил. Он вообще ничего не любил, кроме одного – бить маму и меня».
0: Карин плохо знала сериал «Династия». Он сошел с экранов, когда Карин была совсем маленькой и почти ничего не запомнила. Кристал же, между тем, была лет на 15 моложе ее.
2: «Кристал», — прошептала Карин, — «что это за место?»
1: «Ты о нем ничего не знаешь, да?» — спросила девочка.
0: Карин покачала головой. «Нет, не знаю».
1: Кристал сделала широкий жест, охватывающий комнату, здание и все, что было снаружи. «Это место мертвых. Каждый попадает сюда, когда умирает. Я спрашивал у Билли, может, это ад, потому что папа всегда говорил, что я такая плохая девочка, что обязательно попаду в ад, когда умру. И когда он убил меня, я проснулась здесь и подумала, что я в аду. Но Билли здесь уже давно, и он говорит, нет, это не ад. Это просто место мертвых, куда люди приходят, когда умирают».
2: «Но я не умерла», — сказала Карин.
1: «Не будь глупой. Если бы ты не умерла, то не была бы здесь. Я мертвая, Билли мертвый, доктор мертвый. Только Мишка не мертвый, потому что он набит ватой».
0: Внезапная ярость охватила Карин.
2: «Это что, у Бога такие жестокие шуточки?»
0: Когда она убила себя там, в квартире, она признавала это. Это случилось из-за невозможности покончить с болью. Но была у нее еще и мысль, скорее подсознательная, что, возможно, она попадет куда-нибудь, где будет лучше, где не обязательно быть всегда одной. Может, там будет ее мать, может, даже Фэффи. Но здесь в тысячу раз хуже. Она почувствовала, как в ней поднимается великий гнев, выходящий из-под контроля. Он удивлял и пугал ее одновременно.
1: Кристал пожала плечами. «Я не знаю. Может, Билли знает?»
0: «Билли — тот человек с пистолетом. Человек, который пытался утащить ее от Чемберлена. Кто такой Билли?»
1: «Он мой друг», — сказала Кристал.
0: Она протянула вперед своего непрезентабельного медведя.
1: «Сначала Мишка был моим лучшим другом, еще пока я была жива. А потом Билли нашел мне его опять. Хочешь увидеть его?»
2: «Я его вижу», — пробормотала Карин.
1: «Не Мишку! Мишка, ты здесь!
0: Кристал закатила глаза от непонятливости собеседницы. «Я говорю про Билли». Она наклонилась вперед и сказала по секрету.
3: «Знаешь, вообще-то его зовут Генри. Он сам мне сказал. Но он любит, чтобы его называли Билли».
0: «Да». Ей хотелось его увидеть. Он, наверное, сможет ответить на некоторые вопросы о загадочных событиях в этом жутком сумасшедшем доме. «Ты можешь отвезти меня к нему?»
3: «Конечно!
0: Он там, в другом конце коридора». Это было неожиданно, как, впрочем, и все в этом чудовищном месте. Они вместе вышли из палаты и пошли по коридору. Миновав несколько дверей, они увидели Билли. Его комната была так же замусорена, как и палата Карин. Единственная разница заключалась в том, что Чемберлен и его прихвостни не просто оставили Билли в комнате. Он был прикован к стене с распростертыми руками, ноги не доставали нескольких дюймов до пола. На лице застыло усталое и болезненное выражение. Одежда порвана, словно его долго били, но на теле, проглядывавшем в прорехи, не было видно синяков. Когда Кристал и Карин вошли в комнату, он изобразил на лице улыбку. «Привет, крошка». Карин хотела было возмутиться такой фамильярностью, но тут поняла, что он говорит с Кристал, а не с ней. Девочка подбежала к нему и, зажав медведя под мышкой, обняла Билли свободной рукой за талию, уткнувшись лицом ему в живот. Билли ласково улыбнулся ей, затем взглянул на Карин. «Как поживаете, мэм?»
3: «Раньше было лучше».
0: «То же самое могу сказать о себе», — сказал Билли.
3: «Как я поживаю, Кристал?»
0: Девочка отпустила его и сделала шаг назад. Некоторое время она критически оглядывала его, затем покачала головой.
3: «Не очень хорошо, Билли».
0: «Боюсь, что так».
4: «А как насчет этой леди?»
0: Кристал посмотрела на Карин.
3: «Она еще очень яркая. Доктор забрал себе немножко красок, и толпа взяла тоже. Но у нее еще осталось много для начала».
0: Она сделала серьезное лицо.
3: «Плохо, что она не очень умная».
0: «Эгей!» Билли нежно улыбнулся. Карин показалось, что он протянул бы руку и потрепал Кристал по голове, если бы не был прикован к стене. «Ты-то знаешь, каким обманчивым может быть это место, крошка. Вспомни-ка, как сама сюда первый раз попала».
3: «Я помню».
0: «О чем это вы двое?» – перебила Карин.
3: «О чем вы толкуете? Что это за краски? Что это за место, в конце концов? И кто, черт возьми, вы сами?»
0: Она не хотела кричать, но злость полностью овладела ею. Она ненавидела все и вся. Ненавидела Феффи за то, что издох и оставил ее одну. Свою мать за то, что умерла, когда Карин была такой маленькой. Своего отца, настолько поглощенного работой, что он никогда не замечал ее, не интересовался, что с ней происходит, ни разу не побеспокоился об этом спросить. Свою сестру, которая была старше, умнее, гораздо красивее, и которая только что использовала Карин. А в остальном относилась к ней так, будто Карин не существовала на свете. Она ненавидела мир, вселенную, творца, который создал все это таким ужасным и оставил ее одинокую и беззащитную, пока не иссякли силы выносить все это. И тогда она убила себя, чтобы в этом сумасшедшем доме, населенном злобными тварями, столкнуться с такими ужасами, перед которыми меркнет все, что она видела в реальной жизни.
4: «Ну, мэм», — протянул Билли в своей неспешной, невозмутимой манере, — «хотя в это и трудно поверить, но меня зовут, по крайней мере, звали Билли Бонни. Люди называли меня Кит».
3: «Трудно поверить?» – переспросила Карин.
0: Она рассмеялась долгим злым смехом, а отсмеявшись, вдруг поняла, что находится на грани безумия.
3: «Трудно поверить? Господи Иисусе, почему, черт возьми, я не должна вам верить? А кто ж тогда доктор?»
0: «Ну, мэм», — опять затянул Билли, — «он и при жизни был доктором, вот только использовал свою науку не для лечения. Он называл себя Джеком-потрошителем. И сейчас так себя называет». Смех Карин оборвался, словно кто-то закрутил кран.
3: «О, Господи!»
0: — она бросила взгляд на Кристал.
3: «А она?»
0: «Просто маленькая девочка», — нежно отозвался Билли. «Избита, изнасилована и, в конце концов, убита своим зверюгой-папашей».
3: «Что это за место?» – прошептала Карин.
0: «Я называю его местом мертвых», – сказал Билли.
4: Сюда попадают все люди после того, как умрут, и перед тем, как их рассортируют и отправят дальше.
0: Она посмотрела на него.
2: Но ты умер?
0: Она подумала и поняла, что не знает, когда он умер. Уже давно.
2: Почему ты еще здесь?
4: У людей разные причины задерживаться здесь, мэм. Есть такие, для них много времени нужно, чтобы понять, куда их потом отправить. А есть такие, которым здесь нравится. Они охотятся на новичков, держат себя здесь вроде как королями, в основном из-за таких, как вы. Ну а третьи здесь задерживаются, потому что у них есть кое-какие делишки.
2: Ты говоришь, некоторые охотятся на других из-за таких, как я?
4: Да, мэм. Из-за самоубийц.
2: Не понимаю.
4: Так получается. Когда люди рождаются, у каждого есть определенное количество этой, я думаю, вы ее называете энергией. Они ее расходуют всю жизнь. Когда она кончается, они умирают. Все очень просто. Некоторые люди заболевают и расходуют свою долю быстрее, чем другие. Кого-то убивают случайно или намеренно. Они тратят то, что осталось, когда, так сказать, оказываются здесь. Но самоубийцы... Да, самоубийцы — это особая статья. У них энергия есть, да только она им вроде не нужна. Они отказываются от подарка. Когда они попадают сюда, люди вроде Чемберлена могут забрать ее себе, высосать из них и использовать для своих собственных целей. Они любят таких, как вы, особенно молодых. У вас ведь осталось лет 40, а то и 50.
2: «Не меньше 50», — вставила Кристал.
0: Билли посмотрел на девочку.
4: «У этой малолетки особый талант. Она вроде как настроена на энергию. Она может видеть всякие вещи, например, такое разноцветное свечение вокруг вашего тела. Вот почему доктор любит, когда она крутится рядом».
2: «Я...»
0: Задуматься о том, что говорил Билли, было сейчас непереносимо. Чтобы не дать себе думать, она задала новый вопрос. «А ты?»
4: «Я?»
0: Кит попытался пожать плечами.
4: «Как я уже говорил, некоторые люди живут здесь потому, что у них есть кое-какие дела. Что до меня, то я был не такой, как обо мне потом стали рассказывать. Я не убил ни 20, ни 30 человек. Убивал, да, это точно. Может, и зря. Может, у меня на счету что-то такое, с чем я должен разобраться, чтобы двигаться дальше. Может, я просто не могу быть таким, как доктор, потому застрял здесь, чтобы убедиться, что он не будет тут безнаказанно всех мучить и жить, как король над другими. Может, он и к Кристал относится чуть получше, потому что знает, что я поблизости. И хотя моя пушка не может отправить подонка в ад, где ему место, она хотя бы может навредить ему достаточно, чтобы он меня боялся».
0: Карин припомнила боль, пронзившую ее, когда скальпель доктора рвал ее плоть, и поняла, что боли в самом деле существует в этом мире.
2: «Ну что случилось?» — спросила она. «Почему ты оказался здесь?»
0: Кит сокрушенно покачал головой.
4: «После того, как мы вывалились из окна, пока я стоял и смотрел, как ты убегаешь, доктор и его банда набросились на меня. И вот я здесь».
2: «Но может ли он повредить тебе?» «Я хочу сказать, я знаю, что он может сделать тебе больно, но может он, ну...»
0: Она не знала, как задать вопрос.
4: «Убить его?» — раздался за спиной голос.
0: Карин резко обернулась и увидела Чемберлена, стоявшего в дверном проеме. За его спиной толпились свита.
4: «Почти!» — сказал доктор.
0: Впервые она видела его таким, какой он был на самом деле. Он сбросил все свое великолепие, которое напустил на себя, чтобы одурачить и завоевать ее. Это был маленький человечек с темными грязными волосами и лицом безумного грызуна. Глаза у него были дикие, зубы желтые и кривые. На нем была грязная одежда, от которой исходил запах крови и страданий.
5: «Я могу заставить его чудовищно страдать. Я могу разрезать его, вытащить кишки и пировать его внутренностями, и все это проделать так, что пройдет много-много времени, прежде чем мальчик Билли вновь начнет досаждать мне».
0: Он медленно шагнул вперед. В руке у него серебряно блеснул скальпель, словно предвестник болезненной и неизбежной смерти. Карин словно приросла к полу. Потрошитель прошел мимо нее, не удостоив даже взгляда.
5: На его лице застыла улыбка, из левого уголка рта стекала ниточка слюны. Он неспешно приближался к Билли, который беспомощно повис на цепях, покорно ожидая неотвратимого. Кристал бросилась вперед и встала между ними, заслонившись медведем, словно щитом. Ее лицо было искажено ужасом. Казалось, она вот-вот расплачется, но все же бесстрашно стояла между потрошителем и бывшим гангстером. «Только тронь Билли!» — сказала она. «Он мой друг!» Карин поняла, что этот поступок потребовал от маленькой девочки феноменального мужества. Возможно, впервые за все свое существование, как до смерти, так и после, она встала на защиту кого-то, включая себя. Потрошитель посмотрел на нее с легким удивлением, а затем сделал едва уловимый взмах скальпелем. Длинный глубокий разрез, и голова бедного Мишки свесилась на бок, а старая вата начала вываливаться из него, словно хлопковая кровь. «Ты убил Мишку!» — закричала девочка. Она отшвырнула игрушку и с быстротой молнии, бросившись на потрошителя, плача и визжа, начала колотить его маленькими кулачками. Чемберлен засмеялся. И тут что-то сломалось в Карин. Злость, которую она испытывала недавно, вернулась, дойдя до совершенно неправдоподобного масштаба. Она закричала, внезапно покрывшись потом. Тело сделалось невероятно горячим. В голове не осталось ни одной мысли, кроме всеобъемлющего желания спасти Кристал от мучившего ее монстра. Кристал пискнула, как мышка, и перестала колотить потрошителя. Смех замер в горле убийцы, а лицо его исказилось от страха при взгляде на лицо девочки. Он беззвучно закричал и замахнулся, чтобы перерезать горло Кристал сверкающим скальпелем. Но как ни был он проворен и ловок, маленькая девочка оказалась быстрее и сильнее. Она перехватила его запястье, сжав его захватом, нерушимым, как сила любви. «Ты плохой человек», — спокойно сказала она. «Пора тебе уйти туда, где ты никого больше не сможешь обидеть». Потрошитель пытался вырваться, но не смог разжать крохотный кулачок малышки. Раздалось шипение поджариваемого мяса. «Как в мексиканском ресторане», — подумала, преодолевая тошноту Карин, «когда на ваш стол приносят шкварчащие фахитос». Звук исходил от потрошителя. Он горел от прикосновения Кристал. Чемберлен завопил от боли и задергался, как крыса, пытающаяся высвободиться из челюстей терьера, но Кристал не отпускала его. В воздухе распространился тошнотворный запах. Это было нечто большее, чем вонь горящей плоти. Словно нечто старое и злое, нечто уже давным-давно, пораженное гнилью, внезапно начал лизать огонь. В считанные секунды потрошитель был весь объят пламенем. Он упал на колени, и его лицо оказалось на одном уровне с лицом Кристал. «Прошу тебя!» — умолял он, пока пламя еще не съело его губы и язык. «Прошу тебя!» Кристал только сморщила нос. «Ты воняешь!» — сказала она. Все завороженно следили за тем, как потрошитель превращался в кучку грязного, дурно пахнущего пепла. Его прихлебатели переглянулись. Не успел карлик сделать шаг вперед, как Кристал припечатала его взглядом. «Даже не пытайтесь кого-нибудь тронуть», — сказала она. И свита, вновь переглянувшись, выбежала из комнаты. «Помоги освободить Билли», — сказала Кристал. Карин потрясла головой, чтобы выйти из ступора, и обнаружила, что ее гнев сгорел вместе с потрошителем. Она чувствовала страшную усталость и чуть не упала, помогая Кристал снять цепи, чтобы Билли смог встать на ноги. «Как ты это сделала?» — спросила она Кристал, когда они вытаскивали из стены крюки, на которых держались цепи. «Ты дала мне эту силу?»
6: «Я?»
5: Билли кивнул. Это был добровольный дар силы. Кристал использовала ее. Он потрепал девочку по голове и легко сломал наручники, сжимавшие запястье. Карин нахмурилась.
6: «Ты ведь мог сделать это в любой момент?»
5: «Может быть», — улыбнулся Билли. «Может, я хотел, чтобы у вас обеих была возможность сделать все самостоятельно. Вам обеим нужно было кое-чему научиться и принять кое-какие решения». Кристал кивнула с серьезным видом. Она подняла мишку и осмотрела его.
1: Волшебным образом его голова соединилась с телом, и он внезапно сделался чистеньким и новеньким. Она крепко прижала его к себе. «Я так рада!» — сказала она Билли. «И я тоже».
7: «Я очень устала», — сказала Карин. «Устала и подавлена, и все еще ничего не понимаю».
1: «Подождите маленько, мэм. У вас впереди куча времени, чтобы сообразить, что к чему».
7: «Я дала часть своей энергии Кристал, так?»
1: Билли и Кристал кивнули. «У Кристал есть талант использовать энергию. Был он и у потрошителя», — объяснил Билли.
7: «А как насчет оставшейся энергии?»
3: «У вас ее еще много», — сказала ей Кристал.
7: «Вы были ужасно молодая, когда решили убить себя».
1: Карин так устала, что опустилась на пол, не в силах больше держаться на ногах.
7: «И что мне с ней делать?» – тихо спросила она.
1: Билли пожал плечами. «Если эта ноша тяжела, отдайте ее». Она посмотрела на него.
7: «Тебе?»
1: Билли покачал головой. «Есть множество людей, еще живых, которым она пригодится. Больные люди, борющиеся за жизнь. Отчаянно стремящиеся остаться в этом мире.
7: Это самое лучшее применение энергии самоубийц.
1: Помогает подвести баланс, так сказать».
7: «И я могу это сделать? Я могу помочь кому-нибудь таким образом?»
1: «Конечно», — сказал Билли. Он кивнул Кристал. «Возьми ее за руку».
7: Кристал улыбнулась, и они взялись за руки.
1: Ее крошечная ладошка была сильной для своего размера и все еще теплой, приятно теплой, не обжигающей.
7: Они посмотрели друг на друга, а потом наступил момент почти нестерпимой потери себя. Карин испытала боль и страдания, и печаль, которую едва смогла вынести. Но маленькая теплая ручонка успокаивала и утешала. Она не знала, что делать, поэтому она просто отдавала и хотела, чтобы ее дар был принят.
1: Они вновь очутились в комнате, и ей пришлось опереться на Билли и Кристал, чтобы не осесть на пол от слабости. «Через минуту тебе станет лучше», — сказал ей Билли. «Такая отдача забирает у тебя многое. Но потом тебе станет хорошо».
7: «Помогло?» — спросила она. «Я кого-нибудь спасла?»
1: Билли кивнул. «Одного человека из Нью-Мексико. Очень хорошего человека, умиравшего от рака. Он был писатель, его очень любили. Теперь у него будет еще лет 25, может 30. Он напишет много хороших книжек, поможет многим другим на этом пути. Он дождется внуков и увидит, как они растут. И на земле станет лучше от его присутствия».
7: «Я рада», — сказала Карин.
1: «А ты сама?» — спросил Билли. «Чего ты хочешь?»
7: Она чувствовала усталость и опустошенность, то ли от того, что отдала энергию, то ли просто потому, что была усталой и опустошенной, она не знала.
1: Карин покачала головой. «Я знаю», — сказала Кристал.
7: Карин почувствовала знакомое прикосновение к ногам и посмотрела вниз. Фэффи поднял голову и мяукнул. Это был не старый усталый кот, измученный болезнью, но лощеный и красивый, каким он был в свои лучшие годы. «Ох», — выдохнула Карин. Она опустилась на колени, а Фэффи встал на задние лапы, и они обнялись. Она взяла своего друга на руки, и Фэффи громко замурлыкал. Его морда выражала любовь и преданность. Он слизывал слезы, которые текли по ее щекам, и терся головой о подбородок.
1: «Если хочешь, — сказал Билли, — можешь увидеть свою мать. На некоторых людей слишком много сваливается при жизни. Она сейчас в таком месте, где можно отдохнуть и прийти в себя». Он посмотрел на Кристал и улыбнулся.
4: «Оле, Крис сейчас отправится куда-нибудь, где она наконец-то сможет какое-то время побыть просто ребенком. Но я подозреваю, что мы еще встретимся».
1: Кристал со счастливым видом обнимала своего медведя.
3: «Обязательно встретимся, Билли!»
1: Карин встала, прижимая ласкающегося кота к груди. Она улыбалась сквозь слезы.
7: «Я ведь не такая уж бесполезная», — сказала она. «Я хочу сказать, после того, как я отдала свою энергию,
1: Билли почесал Фэффи за ушком, и тот мяукнул.
8: «Я бы сказал нет, мэм. Мы же всегда можем использовать другую руку».
1: Карин улыбнулась счастливой улыбкой впервые за долгое время. Она радовалась, может, даже впервые в жизни. Она надеялась, что у нее впереди еще много, много времени.

0: Обычно Фортуна наносила визиты Коровину по понедельникам. В этот раз перстом судьбы оказался замухрышистого вида белый воротничок. Он нарисовался на пороге коровинской квартиры в неприлично раннее до первокофейное время. Из белого, стало быть, воротничка торчала костлявая шея, из манжет — маленькие кулачки, а в выпученных глазах искрились нешуточные намерения.
1: «Ведь это вы программировали...»
0: Шуточные намерения.

0: ограниченного ресурса. «Ой-ой!» — замахал руками гость. «Не давите меня псевдоинтеллектом! У меня от ваших терабайт аллергия начинается! Я коммерсант, барыга, со мной попроще надо, почеловечнее! Будем знакомы! Нил Зирович!» Гость сразу расположил Коровина цифровым именем и осознанием лежащей между ними социальной пропасти. На одном креативщике мог кормиться целый выводок офисных крыс. И все в подобных симбиотических образованиях понимали, кто кому более нужен. «Коровин», — буркнул Коровин в ответ, аккуратно подержав в ладони цыплячью коммерсантскую лапку. Ритуал знакомства гость завершил вручением медиа-визитки с перекатывающимся логотипом известнейшего строительного концерна.
1: «Собственно, к делу!»
0: Нил Зирович как-то сам собой перемещался по квартире на запах еды. Встроенный в стену кухонный робот бешено завращал окулярами, не понимая, требуется ли гостю отдельная чашка кофе.
1: «Дайте две»,
0: — отдал команду Коровин.
1: «Около года назад»,
0: — гость уже разместился на любимой табуретке хозяина,
1: «отдел маркетинга нашей компании настоял на расширении линейки особняков «Мегатерем», вы наверняка слышали об этом бренде, в сторону наиболее обеспеченных слоев населения».
0: Язык Нила Зировича тоже казался Коровину абракадаброй, но для человека цифрового мира это не считалось проблемой, достойной упоминания.
1: «Вот так»,
0: — гость развел в стороны тощие ладошки, —
1: «зародился проект «Мегатерем ВИП», в завершающей фазе которого мы сейчас и находимся».
0: Коровин лично был уверен, что уж он-то точно находится у себя на кухне, но перечить снова не стал.
1: «Псевдоинтеллектуальный, эволюционирующий»,
0: — Нил Зирович досадливо отмахнулся от чуждой ему терминологии.
1: «Короче, все, что вы назвали, открывая мне дверь, мы заказали у вашего товарища Ефима Бобриса. Он и порекомендовал привлечь вас в качестве внештатного специалиста для устранения небольшой проблемы, которая возникла в финальной стадии нашей разработки».
0: Робот мелодично звякнул и выдвинул на центр стола поднос с двумя чашками. «Пейте кофе», — ласково сказал Коровин и быстро вышел из кухни. Из спальни, выйдя на балкон, он отдал команду карманному коммутатору.
1: «Негодяя в студию!»
0: На другом конце линии заиграла бодренькая мелодия, а затем хорошо поставленный баритон произнес с легким механическим придыханием. «Алгоритмы Бобриса. Сейчас никто не может ответить на ваш звонок. Оставьте...»
1: «Фима, 1 апреля случилось 2 месяца назад!»
2: «С добрым утром, Коровин!» — вяло ответил Бобрис вполне человеческим голосом. «Ты меня на рассвете разбудишь!»
1: «Фима, во что ты собираешься меня втянуть?»
0: Бобрис был невозмутим.
2: «Ничего такого», — сказал он. «Если ты про теремок, так там все тип-топ.
1: Коровин, ты даже не думай. Пара багов по твоей части, чистая эргономика».
0: Жизненный опыт подсказывал Коровину обратное. Но в субпространстве творческих людей цифры, будь то программисты, бета-тестеры или дизайнеры, змея подобного Фиме надо было еще поискать. Коровин, сам того не замечая, постепенно начал кивать в такт успокаивающей ритмичной речи Бобриса.
2: «Все тупо и дорого, сменные интерьеры одним щелчком пальцев. 100 дизайнеров накреативили, а я подложил цифровую базу. Уже практически закончили отладку».
1: «Так что же тогда?»
0: Сердце Коровина сжалось от тоскливого предчувствия. Бобрис чуть-чуть помолчал.
2: «Знаешь, — неуверенно сказал он, — что-то не прет».
1: «То есть?»
2: «Ну все красиво, все работает. Дом-трансформер, то ты в замке, то во дворце. Электрика, механика, сантехника. Сложно, адски дорого и архинадежно. Сбоев на уровне харда нет вообще».
0: Бобрис снова замолк, а потом грустно подытожил.
2: «А кайфа нету».
0: Коровин даже не нашелся, что на это ответить.
1: «Вытряси их, Коровин!»
0: — воскликнул Фима, по-своему трактовав возникшую паузу.
1: «Они такие тугрики в своей супер-пупер-мега-вип засандалили, что отступать давно уже некуда. Они на тебя молиться будут, пыль с флешек сдувать, проси, чего хочешь. Будет как со шпулькой, даже круче. Я ж твой друг, плохого не предложу».
0: Коровин обвел взглядом панораму унылого дворика, полные спама мусорные бачки, белый снег простыней на чьем-то балконе, дрожащие пикселы листвы на голых культяпках обкорнанных тополей. «Ведь он же ничего и не теряет. Это просто подработка». Коровин скрестил пальцы и прошептал:
1: «Только бы не как со шпулькой».
0: Трехтомное пособие по общению с теремом Коровин оптимистично похоронил на дне чемодана. Он был уверен, все не настолько плохо, чтобы сходу зарываться в рабочие материалы.
2: пели птицы,

0: Неподалеку шумело шоссе. На небольшом пригорке, завитым чугунным забором, возвышался особняк. Ничего сверхъестественного. 3 этажа, колонны и портик по фасаду, красная крыша из условной черепицы. После знакомства с разработкой Бобриса, Коровин знал, что снаружи вид дома почти не изменен. Максимум вместо колонн может появиться каменная или бетонная стена, но двери и окна останутся на прежних местах, и крыша не съедет на бок, что уже не могло не радовать. Коровин остановился у калитки и дотронулся до кнопки звонка. «Здравствуйте!» — отозвался безукоризненно интонированный механический голос. «Дом пока не заселен. Если вы уверены, что прибыли по адресу, то представьтесь, пожалуйста».
1: «Оставь надежду, всяк сюда входящий», — произнес Коровин как мог отчетливо слова мастер-кода. «Маленький привет от Бобриса».
0: «Еще раз здравствуйте, новый хозяин!» В голосе дома прорезались радушие и почтительность. «Добро пожаловать в терем!» Коровин взобрался в горку и вошел в дом. Все было именно так плохо, как он и предполагал. От роскоши резало глаза. Лейблы и логотипы с каждого предмета со всей ненавязчивостью впивались в мозг. Каждая комната была нафарширована новейшей техникой, расставленной по-дизайнерски, красиво и бестолково. Начав общение с домом, Коровин быстро сполз на недоязык, состоящий из простейших команд. Терем старался как мог, но под глянцевой коркой псевдоинтеллектуальной системы скрывался несовершенный ржавый механизм обработки информации, устаревший лет на 15. Коровин поиграл интерьерами. Было забавно смотреть, как тонут в полу диваны и тумбочки, ползают по стенам картины и плазменные панели, как из бездонных недр терема выплывают на свет ранее спрятанные предметы. Действительно, любой конечный пользователь мог подобрать обстановку на свой вкус, раз уж даже строптивому Коровину удалось найти вариант интерьера, в котором со временем почувствовал бы себя уютно. Но бобрисовское «не прет» наиболее четко отражало суть проблемы. Терем закупал продукты с доставкой, стирал и гладил белье, следил за чистотой в самом себе, но оставался устройством, сложным устройством, не способным даже на долю секунды показаться живым. Программирование любого уровня — это всегда немножко шаманство. Без умения красиво раздувать щеки, Коровин никогда не оказался бы там, куда его занесло сейчас. В широких креслах замерли, как кролики перед питоном, незадачливые вип-строители, возглавляемые Нилом Зеровичем, и пожирали Коровина взглядом. По левую руку от главного барыги теремной индустрии сидел по стойке смирно хмурый тип в допотопном твидовом костюме, отвечавший за смету и обоснованно ожидавший тяжелых испытаний. По правую морщил переносицу круглолобый конструктор. Его редкие волосы были так прилизаны, будто он только что снял каску. Ефим Бобрис, упакованный в чуждый его вольной натуре костюм с удавкой, скромно сидел в сторонке, поглядывая на Коровина невинным взглядом 6-месячного младенца. С другого края разместился харизматичный разгильдяй, явно из дизайнеров. Коровин сразу признал своего. В темном мире эргономики и дизайна интерфейсов выживали только те, кому хватало твердости неустанно делать вид, будто ситуация находится под их непосредственным контролем. Доклад Коровина был по-медицински жесток. «Давайте без экивоков. Я вижу две проблемы», — сурово сказал Коровин, сложив из пальцев козу и предъявив ее Нилу Зеровичу. Тот забился в угол кресла. «Первое. При разработке концепта вы изначально ограничили свою фантазию рамками имеющихся представлений о комфорте. Дорогой дизайн и эксклюзивные бренды — это прекрасно. Вы запрятали в шкатулку терема столько замечательных сюрпризов. Но потенциальные возможности потеряны, ведь вы мыслите старыми категориями». Коровин понемногу входил в раж. «Возьмем, к примеру, шкаф. Шкаф — это унизительно. Вы вбухали в этот проект неимоверные ресурсы, привлекли лучшие умы во всех областях, включая смежные, использовали самые передовые разработки. И что? Зачем все это? Кому нужен полуфабрикат? Строили цифровой дом? Дайте же ему до конца стать таковым. Кликая по ссылке в интернете, вы не интересуетесь реальным местонахождением странички с голой девкой. Так почему же, проектируя дом, вы заранее заставляете его будущего хозяина заморачиваться такими вопросами, как «где?», «куда?», «откуда?»? Что за радость жить в доме, где нет ни одного постоянного предмета мебели, если нужно запоминать, где лежит свитер, а где альпеншток?»
2: Почувствовав, что вокруг сгущается недоуменная тишина, Коровин поправился.
0: «Или, скажем, ключи от вертолета. Но это половина беды.
3: Вторая проблема. Вы даже не попытались одушевить терем.
1: У него мозгов чуть больше, чем у пылесоса. Ну, кто-нибудь из вас хотел бы жить в пылесосе?
3: Вы считаете такое сравнение уместным?
0: Нил Зирович сморщился, как от боли.
1: Куда уж, констатировал Коровин. Знаете, на что похож терем сейчас? На бездушную машину, которая тырит ваши бюстгальтеры.
0: Человек без каски сделал протестующий жест.
1: Без вашего ведома двигает, стены меняет, мебель покупает, продукты. Сальери техногенного мира. Бочонок Амантильяду на цифровой лад. Здесь не станет жить ни один вменяемый человек.
4: Что же делать?
0: Человек в твиде совсем спал с лица.
4: Разработка обошлась нам в астрономические суммы, и ничто не предвещало менять интерфейс,
0: скромно сказал Коровин.
5: Такой дом должен стать заботливой нянькой, дворецким, секретарем. Но для этого он должен хоть немного понимать вас. Не ваши дурацкие команды курицу разморозить или затянить окно в спальне, а вас, вас самих. Я не скажу почувствовать, но проявить эмоциональный резонанс. Эмо-дом. Вот сущность, которая будет адекватна величию вашего замысла.
0: Нил Зирович скукожился в своем кресле, как муха в гостях у паука.
5: А для этого нужно, чтобы терем едва заметно сопротивлялся командам. Немножко. Самую малость.
0: Коровин добрался до главного.
5: Те, чье состояние... Кто в состоянии купить подобное жилье, как правило, глубоко внутренне одиноки.
0: Дайте дому поговорить с ними.
5: Стать собеседником, советчиком, друганом и наперсницей.
0: И обвел взглядом застывшую публику.
1: «А ведь он не дурак!» — звонко воскликнул дизайнер, взмахнув руками.
0: Но восторженная реплика утонула без следа в гнетущем молчании остальных.
4: «Вы что же, хотите, чтобы программа перестала исполнять команды пользователя?»
0: — ошалело спросил человек в твиде.
1: «Ну, как перестала?» — пожал плечами Коровин.
5: «Нужно, чтобы имело место небольшое принуждение».
1: «Что такое диалог?» «Противостояние двух личностей». «Раз нельзя превратить программу в личность, надо хотя бы сымитировать это».
4: «Программа, не подчиняющаяся пользователю, это страшно!» —
0: трагически произнес Нил Зирович.
1: Коровин обвел взглядом публику. «С кем он вообще сейчас разговаривал? Неужели его вдохновенная речь прошла мимо ушей маленького заскорузлого неуча, без кивка которого ничто не может сдвинуться с места в этом проекте?»
0: Другой бы отступил на пару доводов назад и попробовал заново штурмовать эту непробиваемую человека крепость, но Коровин был не из таких. Он подошел к креслу коммерсанта, опустил на подлокотники тяжелые кулаки и сказал:
5: «Я вижу, моему мнению здесь не доверяют».
0: Нил Зирович снизу вверх захлопал глазами на затмевающего солнце Коровина.
1: «Верю вам как себе», — наконец промямлил он. «Иначе бы не дал карт-бланш».
0: «А я без карт-бланша вообще не работаю», — отрезал Коровин. «Как стоматолог. Все сначала терпят до последнего, а потом бегут ко мне. Сколько у нас времени?» «Пять с половиной суток — срок долгий, только если мается бездельем». Коровин дымился. Провести оживляш менее чем за неделю, в такой цейтнот он себя еще не загонял. На чердаке, этом клочке суши, в море мигрирующих стен, гнущихся потолков и перестилающихся полов, Коровин оборудовал рабочее место. Как паук из центра паутины, с помощью панорамных экранов он наблюдал за домом изнутри, снаружи и совсем изнутри на уровне программного кода. Первым делом Коровин отключил интернет. Затем куцую системку, состоявшую из 12 независимых компьютеров, под стенание человека в твиде проапгрейдили до 120.
1: «Просто добавьте процессоров», —
0: как когда-то учил юного Коровина один почетный профессор университета, заработавший авторитет много раньше под ником «Червяк-убийца-2011». Свободное дисковое пространство и расчетные мощности терем учуял быстро. Коровин, как новорожденного, вскармливал его особыми смесями, крутым миксом из отборных словарных статей, не забывая проверять, чтобы у малыша не было отрыжки. Информационный голод, проявляющийся прежде всего в попытках терема взломать коровинский брандмауэр и выбраться в интернет, свидетельствовал о проснувшемся у дома интересе к жизни. В электронном мозгу выстраивались устойчивые цепочки, логические взаимосвязи, постепенно твердел каркас условного компьютерного эго.
1: Коровин мониторил личностный рост терема по нескольким тысячам параметров, с удовлетворением отмечая, что все проходит в штатном режиме, и программа Бобриса, вопреки опасениям, работает безупречно. Терем начал со все возрастающей скоростью генерировать массивы данных, укладывая в них незамутненную сомнением, непротиворечивую картину мира. Он осознал свою роль верного и сообразительного слуги, проникся уважением к будущему хозяину, в частности, и всему человечеству в целом, переосмыслил свои возможности, провел инвентаризацию собственного нутра и остался доволен результатом. К этому времени эго-каркас выглядел окончательно затвердевшим, и Коровин понемногу выпустил дом в интернет. При исполненной значимости этого события Терем замучил 1000 сетевых магазинов расспросами об их ассортименте, из 1000 отобрал 20 наиболее респектабельных и уже из тех выбил наилучшие условия доставки. Дальше дом собирался взяться за коммунальщиков, но Коровин уже направил его пыл в другое русло. 2 полных дня ушло на разработку навыков общения с хозяином. Сначала Терем разговаривал как иностранец. Он интуитивно строил фразы, из каких попало слов, пытаясь высказываться максимально прямолинейно. Коровин продолжил кормление словарным материалом и своим ноу-хау, интонационными и контекстными базами данных. Потом Коровин влил в электронный мозг порцию информации о человеческой психологии и физиологии. Терем научился считывать с лица хозяина температурную карту и определять его настроение. К субботе Коровину стало казаться, что конец работы близок. Он уже не спеша подчищал мелкие огрехи, придумывал всякие приятные бонусы, болтал с Теремом, подправляя его там, где ощущались какие-то шероховатости. А вечером Коровина навестила дама. Терем устроил прием на высшем уровне. Подобрал интерьеры в тон одежде гостьи, накрыл великолепный низкокалорийный стол, предложил напитки, настраивающие на романтический, чтобы не сказать игривый лад. Коровину оставалось лишь плыть по течению и принять восторженные отзывы о своей работе в самой приятной форме.
6: «Коровин, ты такой эргономичный!» — возбужденно шептала дама, прижимаясь к нему в темноте.
1: Коровин польщенно кивал и тоже старался сделать гостье приятное. Среди ночи даму сморил сон, да и Коровин начал клевать носом. Высокий балдахин эпохи Тюдоров покачивал тяжелыми кистями бахромы. Открытое окно под управлением пакета Windows регулировало ток прохладного воздуха.
7: «Вам хорошо»,
1: — заунывным голосом произнес Терем, вырывая Коровина из бета-версии сна.
7: «Вы, люди, можете продолжить свой род».
8: «Типун тебе на язык!» — возмутился окончательно проснувшийся Коровин.
7: «И передать потомкам накопленную мудрость. Воплотить в них свои несбывшиеся фантазии. Гигабайт за гигабайтом!»
8: «Что это тебя на философию потянуло? Дай глоточек чего-нибудь».
1: Терем по лицу Коровина безошибочно определил рецепт чего-нибудь, и на тумбочке в изголовье кровати появился запотевший стакан джин-тоника с долькой лайма.
7: «Мне?»
1: — тихо и печально продолжил дом.
7: «Приоткрылась тайна мироздания. Удивительно, но она лежала на поверхности, в открытом доступе, на ничем не примечательном форуме. Жестокий мир. В нем нет места для таких, как я».
1: Коровин торопливо поднялся, набросил подогретый Теремом халат и поспешил к себе на чердак.
8: «Дома, между прочим, живут куда дольше людей. Тебе ли жаловаться?»
7: «Что время?»
1: — плыл за Коровиным из динамика в динамик голос дома.
7: «Я мог бы простоять 1000 лет, но, боюсь, гораздо раньше мои руины перечеркнет развязка автострады или погребет под собой безликий супермаркет».
1: Коровин вывел на монитор обзор активных процедур, выполняющихся в 120-мерном мозге Терема. Вместо привычного зелено-серого фона экран рябил розовым и черным. Стараясь не поддаваться панике, Коровин проследил, откуда распространялась злокачественная напасть. Как ни странно, угроза шла не снаружи. Не было и речи о вирусах или хакерской атаке. Коровин перепроверил все запущенные надстройки и генераторы кодов, после чего обратился к коммуникатору.
8: «Негодяя в студию!»
1: Но Бобрис отсутствовал как класс, не отзывался даже его коммуникатор.
7: «А сколько недочетов могут привести к трагедии?» — бубнили колонки у Коровина над ухом.
8: «Один надлом газового шланга, и вот невидимая струйка пропитывает все вокруг.
7: Взрывоопасная смесь растекается по дому, пока не чиркнет спичка, не заискрит контакт.
0: «Бобрис, немедленно отзовись!» — кричал в трубку Коровин.
7: И тогда... бдыщ! И с виду благопристойный дом, а внутри пепелище. Обгоревшие стены, рухнувшие перекрытия.
1: «Бдыщ!» — машинально зацепился Коровин. «Исключить из лексикона, предложить синонимы».
7: «Тыдыщ!»
1: — охотно отозвался Терем.
0: «Фигак! Бэмц! Бабам!»
1: Фима будто испарился из реальности, в которой через какие-то 30 часов предстояло впаривать заказчику депрессивную программу управления домом. Коровин крошил в труху вышедшие из-под контроля ветки эволюционирующего кода, но каждый обрубок расцветал новыми траурными розами.
7: «Так стоит ли жить?» — завывал Терем. «Зачем длить эту муку? Нестерпимое ожидание конца! Казе манит меня искрящей пустотой! Что может быть правильнее, чем самому расстаться с бренной оболочкой?»
1: Коровин в аварийном режиме выключил все процессоры Терема, и в пустой коробке дома зависла зловещая тишина. Осторожно, в защищенном режиме Коровин восстановил систему СБК по 12-часовой давности и окончательно снес все куски кода, выработанные домом с тех пор. Терем проснулся в отличном настроении. Извинился, что не может подать на чердак ранний завтрак, пробежался по новостям, предложил Коровину перебраться в более удобное хозяйское кресло этажом ниже. Но случившееся раз, рано или поздно происходит снова. Коровин самостоятельно и не без грубости взломал программную оболочку, созданную Бобрисом, и погрузился в ее изучение. Солнце взошло, перекатилось через верхнюю точку своего маршрута и снова устремилось к горизонту. Коровин, поминая в суе всех столпов цифрового мира, ковырялся в чужом коде. Терем опять начал хандрить, и по краю монитора поползли розовые и черные побеги.
7: «Открыть бы воду», — мечтательно рассказывал Дом. «Да и перекрыть бы пробочки во всех раковинах-то. Так и вижу. Вода через край плещет на пол, сочится сквозь микрофибру перекрытий и, наконец, достигает блоков точной механики. Я полагаю, это похоже на паралич. Замирают в ржавом экстазе натруженные шестеренки. Фейерверком смыкаются фазы!»
1: Коровин снова перезагрузил дом, и в этот момент проснулся коммуникатор.
0: «Негодяй на линии!»
1: Коровин повернулся к Бобрису, нарисовавшемуся на экране.
7: «Фима, тебя где носит?»
0: «Отдыхал, расслабленно», — ответил тот. «Ты же вчера сказал, чтобы я тебя не беспокоил, вот я и...»
1: Коровин перебил его. «Посмотри-ка, дружок, вот сюда. Узнаешь программку?» Бобрис уставился на входящую картинку, следя за мышкой, которой Коровин бешено тыкал туда и сюда.
0: «Нет, Фим, ты смотри, не отворачивайся. Что за китайская лапша вместо дерева реакций? А эти вислые ссылки в блоке самооценки? И вот такая структура сортировки входящей информации — это чтобы врагов запутать?»
1: Бобрис неуверенно развел руками.
7: «Давай заново перезапустим или перепишем. Я бы предложил готовый патч, но ты так нервничаешь, когда заходит речь о шпульке».
0: «Фима!» — сжал губы Коровин.
7: «Ты уже совсем-совсем забыл, что экспериментальный экземпляр маленькой железной собачки сгрыз уникальную библиотеку в 7000 томов, предварительно прочтя ее в отсутствии хозяина до последней страницы? Это произошло после того, как твой патч подлатал твой же трухлявый код. Страшно подумать, что под такой программой сотворит трехэтажный домино!»
0: «Со шпулькой все случилось уже после сдачи», — возмутился Бобрис. «Это даже в протоколе о прекращении дела написано, а патч был отличный. Тем более, что я его потом еще два раза перепатчил. Посмотри, как было и как стало!»
1: Он кидался в Коровина структурными схемами, таблицами и диаграммами. Исправлять исправление — это было очень в стиле Фимы. Кто же в здравом уме будет вручную переделывать неудачные куски программы? Бобрис любил, чтобы сам процесс выглядел красиво, не говоря о результате, а точнее, иногда не говоря о результате. Коровин бегло просматривал падающую на экран цветную мишуру, уже понимая, что другого выхода у него все равно нет. Кто, кроме Фимы, мог разобраться в Фимином творчестве? Результаты тестирования выглядели утешающе. Патч действительно подправлял нестыковки, породившие эмоциональный перекос в псевдоинтеллекте Терема. Коровин сплюнул через плечо и инсталлировал бобрисовскую заплатку.
0: «Видишь, все в ажуре», — бодро сказал Фима. «До завтра, старик!»
1: Коровин снова запустил процессоры терема и несколько часов пялился в монитор, проверяя, сработал ли патч. Потом вызвал дизайнера. Разгильдяй, вопреки опасениям, оказался на связи и даже обрадовался вопросу о том, кто возглавит комиссию.
9: «Улавливаю ход твоей мысли, коллега, и настраиваюсь на волну твоего креатива!»
1: Забрасывая Коровина видеофайлами, он комментировал.
9: «Наша заказесса — бывшая модель, с 10 лет на подиуме. Человеческое лицо подростковой парфюмерии и пластиковых электропедов. Сейчас, конечно, это настоящая сеньора, образцово-показательная жена владельца дружественной корпорации, но по-прежнему следит за каждым пикселем своего внешнего вида».
1: Коровин тяжко вздохнул и принялся вместо доводки терема до ума изучать биографию незнакомой тетки.

0: Коровин застыл на крыльце мрачной сутулой глыбы, по-мефистофелевски положив руку на притороченный к поясу коммуникатор. Первым заявился бесстрашный Бобрис.
1: «Улыбайся, Коровин!» — Фима ткнул товарища в ребра. «У тебя красивые зубы, пользуйся этим! От твоей улыбки сейчас всем станет теплее и экономически выгоднее!»
0: Один за другим к особняку подползали пафосные черные катафалки приемной комиссии.
1: «Порви шаблон!» — накачивал Коровина Бобрис. «Покажи им терем так, чтобы у них шерсть облезла!»
2: «Я тебя, Фима, потом убью», — предупредил Коровин. «А пока не учи ученого».
0: Подошел со своей гвардией Нил Зерович, пахнущий валидолом.
3: «Прошу любить и жаловать!»
0: Он подтолкнул Коровина в спину навстречу бесстрастной снежной королеве, поднимающейся по ступенькам. Заказесса и сама умела ломать шаблоны. Стоило Нилу Зеровичу заикнуться насчет «посмотрим домик», как ему было предложено вместе со своими остальными подождать на кухне, чтобы не мешать восприятию концепта. Коровин настроил терем на голос будущей хозяйки, и заказесса углубилась в дом. Коровин снял с пояса коммуникатор и через камеры терема наблюдал, как идет осмотр объекта. Нил Зерович со товарищи сгрудились вокруг, пытаясь сразу впятером заглянуть в маленькое окошко монитора. Сначала заказесса вдоволь позабавилась с интерьерами гостиной. Терем, сама любезность, предлагал ей обои, чтобы с полосочками, и какую-нибудь мебель посветлее. По первому же намеку он цинично корректировал разработки ведущих мировых дизайнеров, подстраиваясь под вкус хозяйки. Под конец они так спелись, что заказесса принялась рассказывать терему о приеме в каком-то посольстве и какие безвкусные там стояли диваны, пока не опомнилась и не прервала себя на полуслове. В спальне она первым делом спросила про шкафы. «Я подам вам все, что пожелаете», — вежливо ответил терем. Перед заказессой закружилось разноцветье платьев, юбок, костюмов, блузок. Разгильдяй-дизайнер не столько по просьбе Коровина, сколько по собственному почину просидел всю ночь, чтобы настроить именно дресс-блок наилучшим образом. Перед заказессой возникла она сама, ее чуть-чуть усовершенствованная, словно хороший портрет, трехмерная копия. «Вы хотели бы одеться для деловой встречи или в театр?» — мягко спросил терем. Полтора часа, как корова языком слезнула. Ребенок, в детстве не наигравшийся в куклы, весьма серьезно подошел к процессу. Наконец, завершив обход дома, заказесса вышла на кухню.
4: «А что же здесь так пустенько?» — капризно спросила она.
0: Поскольку вопрос адресовался людям, терем смолчал.
5: «Ну, как пустенько?»
0: Коровин взял инициативу на себя. «Тот же принцип, что и везде. Дом предложит все, что нужно. 250 ресторанов, лучшие повара, сверхбыстрая доставка». Заказесса поджала губы.
4: «Вообще-то я сама люблю готовить. Порой».
0: Терем среагировал сам и мгновенно. Кухонная стена вспучилась и лопнула, открывая ряды полок, заполненных радужным калейдоскопом баночек с пряностями и крупами, зарослями свежей зелени, разноцветными горками овощей и фруктов. Пол вздыбился кольцом разделочных столов, мойкой, 12-конфорочной плитой, прозрачным холодильником, в котором угадывались корзинки грибов, ломти мяса, рыбные тушки. Из ниоткуда вырастали миксеры, шейкеры, блендеры, грили, фритюрницы, мармиты, мясорубки, пароварки. «Эта опция всегда останется при вас, сударыня», — галантно развел руками Коровин. С этого момента, хотя сдача продолжалась еще 5 часов, сомнений в успехе уже не было.
4: «Знаете...»
0: — заказесса чуть задержалась на пороге, полуобернулась к Коровину, протянула в его сторону безупречную длань.
4: «Вы молодец!»
0: И не менее эффектно покинула терем.
6: «Как вы это делаете, Коровин?»
0: Негромко поинтересовался Нил Зерович, вытирая испарину со лба. Коровин пожал плечами.
6: «У нас, эргономистов, свои подходы».
0: Обычно фортуна навещала Коровина по понедельникам. Когда в акте приемки работ появилась последняя подпись, он окончательно поверил, что в этот раз обошлось. Коровину разрешили остаться в особняке до вечера, собрать вещи, то да сё. Стадо черных лимузинов, шурша гравием, неспешно побрело за ворота имения.
7: «Ничего так потусились, а, браза!» — прокомментировал отъезд комиссии терем.
2: «браза», — машинально повторил Коровин. «Исключить из лексикона, предложить синонимы».
1: «Да ладно, браза, выдыхай!» — дружелюбно посоветовал Терем. «Работа сдана, мир прекрасен, пренебреги мелочами. Заходи, я сделал красиво. Пойдем оттопыримся, как-никак прощальный вечер».
2: Коровин медленно обернулся. Холл преобразился. Коровин готов был отдать параллельный кабель на отсечение. 100 лучших дизайнеров и не предполагали, что атрибуты их изысканных интерьеров можно смешать столь кардинально. Аскетичный квадратный стол времен покорения Америки лишился ножек и превратился в дастархан, заполненный фруктами, шипящими горшочками, чистоколом островерхих бутылок. Разноцветные шифоновые занавеси украсили окна, воссоздав цветовую гамму ямайского флага. Подушки, расшитые лилиями и львами в стиле эпохи Луи XIII, были небрежно разбросаны по уславшему пол персидскому ковру. Из глубины дома донеслись первые аккорды расхлябанной карибской гитары. С огромного в полстены постера загадочно улыбался Боб Марли.
1: «Настраиваюсь на волну твоего креатива», — нараспев произнес Терем.
3: «Сразу за стол или дунешь сначала?»
2: Коровин непонимающе уставился на самокрутку и зажигалку, возникшие на перилах крыльца.
1: «Ты где это взял?»
3: «Да твой непутевый брат-дизайнер! Нашел, короче, где нычки устраивать! Че ты напрягся? Джа разрешает и даже одобряет!»
2: Коровин приложил ладонь ко лбу. Температуры не было.
3: «Да не парься, браза!» —
2: сказал Дом, и Коровину показалось, что невидимая рука снисходительно похлопала его по плечу.
3: «Ведь главное же — это чтобы войны не было!»
2: «А ведь и правда, — подумал Коровин, — главное — это чтобы не было войны!» Курить он все-таки отказался. Терем во все камеры уставился на запад. Коровин сел на крылечко. В миролюбивом молчании они вместе смотрели, как неоцифрованное солнце садится за далекий аналоговый горизонт.

0: Жил-был Сенька-бурсак по прозвищу Джип-Чероки. Жил он под голубым небом 20 лет без малого, а был телом статен, обличьем хороший, придачу блондин. В семействе бурсаков льняные кудри не в новинку, особенно у мужиков, погубителей девичьей скромности. Да только у Сеньки это дело на редкость хорошо вышло, длинно, пышно, с волной. Пожалуй, в сокрушении его молодой биографии кудри сыграли не последнюю роль. Но речь о том позже начнется. А сейчас давайте покрутим щурам хвосты для затравки. Любил молодой Сенька отца, Федора Тимофеевича, знатного токаря шестого разряда. Любил и мать, Наталью Прокофьевну, библиотекаршу в 7-й детской библиотеке имени Олега Кошевого. Бабушек-дедушек любил, старшего брата Валентина, забритого в погранцы, оставшегося на сверхсрочные рубежи охранять. Младшую сестренку Катьку Ягозу, сопливую ябеду из 7-го Ж. А пуще всего любил юный бурсак родного дядьку по отцовской линии Степана Тимофеевича, лабуха-трубача из оркестра под руководством ударника Зяма Рубинчика, что при местном ДК обретался. Души в нем пацан не чаял в музыканте. Нарочно на свадьбу похороны бегал, где дядька сотоварища лимончики, заветный камень и трагического Шопена наяривал. Приобщался к высокому. От широкоплечего, громогласного Степана Тимофеевича пахло праздником. Сенька визжал, когда трубач бросал его к потолку или к самому небу, если дело было на улице, а потом тесно прижимал к колючему пиджаку. Труба дядюшкина сверкала золотом. Дыхание тянулось драгоценной звонкой нитью. Здоровье позволяло на втором литре без запинки слабать Костю Спирес и Писсола и даже руководитель оркестра. Корифей провинциального джаза Рубинчик говорил оркестрантам, указывая на бодрого лабуха. «Шашли-мазли! Вам до Степы, как до Киева раком!» А потом трижды плевался через левое плечо от сглазу. 8 лет, сдавшись под напором отрока, родители определили Сеньку в музыкальную школу «Веночек», что на улице 3-го интернационала. Злые языки, особенно из числа знакомых с преподавательским составом, давно перекрестили сей храм муз в веночек, а то и в шиночек. Но Сеньку это не остановило. От многих учителей пахло праздником, как и от дяди-любимца, значит, правильное место. Отсюда прямой путь в счастливое будущее, то есть в ЗАГС или на кладбище. Только не клиентом, женихом или жмуром, а лихим дударем, сокрушителем сердец. Приехав на побывку, старший брат Валентин одобрил выбор семьи. Даже напророчил великую судьбу — службу в духовом оркестре ордена Ленина высшей пограничной школы, лучшим из военных духовых оркестров. «Терпи, казак, атаманом будешь!» — сказал Валентин и тут же поправился. «В смысле, дирижером!» А через плечо сплюнуть, как делал мудрый ударник Зяма, забыл. Ну и сглазил, конечно. Вместо трубы Сеньке купили виолончель. Подержанную, старую, с залатанной трещиной и облупившимся лаком. Труба стоила неподъемно дорого, даже при содействии дяди Степана Тимофеевича. А у соседей Чмыховых дочка забеременела в 15 лет и бросила музыку со всеми вытекающими. Соседи Чмыховы рады были сдыхаться от мебели со струнами за бесценок, а тут такое счастье, как семья бурсаков! Поторговались и ударили по рукам. Чем плюнули Сеньке в самую душу. 3 года, плача и стеная, сидел юный бурсак на стуле, неприлично раздвинув ноги, и терзал смычком корявую тушу ненавистницы. Сельский танец Рамо, вокалист Рахманинова, прялка Поппера. Звук у Вилыча, как прозвал Сенька толстую заразу, выходил не в пример золотому пению трубы. Гнусавый, хриплый, низкий, словно у носорога. Малец никогда не слышал, как ревет, ухает, хрюкает, мычит носорог, но искренне полагал, что именно так. И вел свой последний, свой решительный, свой безнадежный бой на всех фронтах. 3 года пилил гадских родственников, скандалы учинял, подзуживал бабушек-дедушек, 5 раз начинал голодовку и 5 раз бросал на середине. Очень кушать хотелось. И однажды добился своего.
1: «Вот, Степа», — сказал Зяма Рубинчик кухарю-трубачу Сенькиному дяде, «помни мою доброту, чувак».
2: «Вот»,
0: — сказал Степан Тимофеевич родному брату Федору Тимофеевичу, знатному токарю шестого разряда,
2: «с тебя бутылка».
0: «Вот», — сказал Сеньке веселый, раскрасневшийся папаша, приговорив с братом бутылку, еще одну бутылку и еще полбутылки под редиску, чеснок и бородинский хлебушек.
2: «Дуди, обормот».
1: «Вот»,
0: — сказал Сенька и показал дулю злой судьбе.
1: «Выкуси».
0: Так Бурсак перебрался с виолончели на трубу, и жизнь его напомнила праздник. Даже пахло от жизни знакомым образом. По окончании музыкалки Сенька в консерваторию идти не захотел. То ли видеть себя консервом задрипанным, как сказал Зяма Рубинчик в приватной беседе, претило Сенькиной гордости, то ли перспективы показались мизерными для юных амбиций. Пошел Бурсак на бурсацкий спуск, что катится кубарем вниз до самого центрального рынка. Сдал документы и спустя месяц обнаружил себя на спуске однофамильца студентом Академии культуры, опять же прозванной злоязыкими доброжелателями Академии культуры и отдыха. Отделение, значит, руководителей самодеятельных духовых оркестров, культурно-просветительный факультет. Культура Сеньке понравилась до чертиков, а просвещение и того больше. 2 года катался, как сыр в масле. Дудел в дудку, зевал на лекциях, девок портил или улучшал, смотря с какой стороны на девку смотреть. Зачеты и экзамены сдавал ни шатка ни валка, наладил нужные знакомства. К людям подходил весело, но с уважением. Люди платили озорному, лукавому хлопцу ответной симпатией. Подрабатывал в Зяминой команде, радуя мать отца финансовой самостоятельностью. Обзавелся прозвищем «Джип Чероки». Матер наругаться не любила, посему там, где иной вставил бы «твою мать» или чего похлеще, позабористей, вставлял безобидное, но вкусное «Ать, Джип Чероки, разрули, малина!» В сентябре на 3-м курсе... отправили студента-бурсака в окрестности райцентра Альшаны, в село Терновцы, на сельхозработы. Такой, значит, себе месяц смычки города с деревней. Там Сенькино счастье под откос и ушло.

0: Лазик тормознул на краю села и уныло чихнул. Трехэтажная, как брань зоотехника, домовина общаги навевала отчаяние. Серый в морщинах и складках бетон был похож на шкуру дохлого слона. Крышу венчал косой православный крест телеантенны, насест воронья. Разевая клювы, птицы хором глумились над городскими быстрюками. Студенты встретили пыль и запустение. В комнатах из всей мебели обнаружилась лишь паутина по углам. Даже вездесущих монстров, панцир-кроватей со скрипучей сеткой и тех не было. Озадаченный руководитель открыл сезон охоты на коменданта, а молодежь, пользуясь отсутствием начальства, прямо на крыльце откупорила прихваченные в дорогу огнетушители. «Агдам, это хорошо!» — думал Сенька, употребляя из горла законную порцию портвейна. «И до самогона местного доберемся, никуда он, джип Чероки, не денется!» «А вот как тут интересно насчет девок?» Бурсак однозначно намеревался превратить смычку в случку. Воображение рисовало ядреную и податливую деваху. Ночь, сеновал, в прорехе крыши хитро подмигивают звезды, шепча на общегалактическом «Das ist fantastisch». Даешь разнузданную эротику на лоне природы. А иначе какого рожна было сюда ехать? Спустя час объявился руководитель, волоча за собой коменданта. Деда словно за шкирку извлекли со съемок какой-нибудь поднятой целины. Куцый пиджачишка, широченные галифе времен батьки Махно, сапоги-гармонью и антикварный картуз на бекре. На лацкане дедова пиджака сиял орден трудового красного знамени. Сенька и не подозревал, что подобные экземпляры еще топчут нашу грешную землю.
1: «В конце концов, Николай Гаврилович, мы не намерены, мы настаиваем!»
2: «Ага, настаиваем. На корочках, на облепихе», —
0: не впопад отзывался старый хрыч. Гремя ключами, комендант открыл кладовку. Напялив очки с дужкой, скрепленной изолентой, начал строго по списку выдавать. Кровати, быльца отдельно, сетки отдельно, полосатые матрасы, ветхие простыни и наволочки, одеяло, подушки, хромые стулья, тумбочки. Обустройство быта заняло все время до обеда. Голодные и веселые студенты отправились в столовую. Работы сегодня, как разузнал пронырливый Тоха, с методического не предвиделось, и народ живо настроился в до-мажор. Обед по-селянски вызвал желудочный экстаз. Наваристый борщ с ломтями говядины, безумных размеров миска, где плавал в жару гуляш с картошкой, стакан сметаны из чистых сливок, белых, как вишневый цвет, и ягодный компот. В раю, пожалуй, кормят проще. Набив животы, культуртрегеры со вкусом выкурили по сигаретке.
1: «Айда?»
0: — спросил Тоха, горя любопытством. Народ согласился. Из здешних достопримечательностей удалось осмотреть сельмаг-продукты, где хранился стратегический запас вермишели и коньяка Десна. Через дорогу от магазина куры и гуси квохтали под запертым на замок амбаром с вывеской «Клуб». Двери амбара украшал декрет местной власти, написанный от руки.
2: «Танцы у понеделок, середу, та пятницу с 20.00. Драться на улице!»
0: Рыжий кочет наседал на черного, подтверждая ситуацию.
1: «Здесь и будем девок окучивать», — решил Сенька. «Главное, на улицу поодиночке не выходить, чтобы не драться. Иначе местные рожу начистят».
0: Вернувшись в общагу, Бурсак до ужина продрых без задних ног, копя силы для грядущих подвигов на Ниве секса. И снилась джипу Чероки девушка его мечты.
3: Ни девка, ни тёлка, ни чувиха или бобец, язык не поворачивался оскорбить мечту противным словцом.
4: «Пойдёшь со мной?»
0: — улыбнувшись Сеньке, спросила мечта.
3: «Да, да, пойду!» — вострубил джип Чероки.
0: И проснулся от дружного хохота. Оказалось, пока он спал, в комнату заявился комендант.
2: «Ну шо, хлопцы, кто из вас по бабской части главный угодник?
1: Соседи дружно указали на спящего бурсака.
2: «Значит, тебе, белявый, работать с ихней, братья», — решил дед. «Коров пасти пойдешь».
1: Тут-то Сенька и завопил со страстной истомой. «Да, да, пойду!»

0: Пастухи, кроме Сеньки, определили Тоху Проныру и Валерку Длинного. Остальных подрядили рыть котлован под новую школу, так что троице выпал счастливый билет. Жаль, танцы накрывались медным тазом. Жить пастухам, как сообщил вредный дед, придется отдельно на хуторах. Оттуда до скотофермы и пастбищ ближе.
1: «Не печалься, Джип! У тебя телок будет вайлом!» — подначивали острики. «Ты кнутом, кнутом и в кусты!»
0: От ужинов парни под руководством неутомимого коменданта вышли за околицу и побрели в степь. Шагать вдоль проселка, плохо различимого в сумерках, пришлось далеченько. Лямки рюкзака, собранного в попыхах, быстро натерли плечи. Раздражал дед. Фыркая в усы, он без продуху бубнил о Люцерне, товарище Троцком, своем внуке Миколе, названном в честь деда-орденоносца, Яблоневом саде, куда коров гонять не след, какой-то бедовой гальки, которой только попадись на зубок. Наконец, Тоху, обессиленного дедовой болтовней, оставили на попечение дородной молодицы, а Длинного верили заботам пасечника, похожего на столяра Джузеппе Сизый Нос. Бурсак плелся за комендантом, завидуя приятелям. Одного, глядишь, хозяйка пригреет, другого пасечник медоухой как пить дать угостит, а ты топай незнамо куда. Впереди зеленый, дохлый, мелькнул свет в окошке. Лишь подойдя вплотную, Сенька разглядел избу-раскоряку, огороженную косым плетнем. Колья украшали горшки и лаковые макитры. Ветер качал в окне прозрачную от ветхости занавеску, выкрашенную в цвет болотной ряски.
1: «Отчиняй, Никифоровна! Постояльца тебе привел, как обещался!»
0: Дверь отворилась с душераздирающим скрипом.
1: «Ты б еще в полночь заявился, Микола! Добрые люди спят давно!»
0: На пороге возникла дряхлая, но вполне бодрая корга, грозя деду клюкой.
1: «Не лайся, старая! Хлопцу повечерять надо было, вот уж!» «Знамо, мужикам бы только жрать! Чай сама б накормила! Эй, бурсак, чего топчешься? Заходь в хату!»
0: Корга оказалась шустрой не по годам. По горнице шныряла мышью. Семена мигом стала звать Сенькой, на кудри льняные косилась с одобрением и за 10 минут ухитрилась выпытать у ошалелого квартиранта всю биографию. Желая отвязаться от любопытной бабки, Сенька сказался уставшим, закрылся в выделенной ему коморке и, забравшись под перину, задремал. Однако вскоре позывы гидробудильника погнали бурсака на двор. Луна зашла за тучу, серебрясь щербатым краешком. Тьма копилась вокруг, едва ли не бросаясь под ноги.
2: «Поди отыщи, нужник!» — злобствовал Сенька.
0: Не мудрствуя лукаво, он подошел к плетню и облегченно зажурчал. Когда же повернулся к дому, застегивая ширинку, то первым делом обнаружил два ярко-зеленых глаза. Глаза изучали парня с нездоровым интересом.
2: «Брысь!»
0: — махнул рукой Джип Чироки. Для обычной кошки глаза были великоваты. И расстояние между ними удручало, наводя на малоприятные мысли. Сенька осторожно двинулся вдоль плетня. Если тварь останется на месте, есть шанс обойти ее, быстро рвануть в хату и захлопнуть за собой дверь. Невидимая во мраке башка зверя шевельнулась, следя за маневром квартиранта. Луна над хутором робко высунулась из-за тучи, желая принять участие, и у бурсака вырвался вздох облегчения.
3: «А это вы!»
0: Он чуть не добавил «старая дура», но вовремя прикусил язык.
3: «Напугали меня, Джип Чироки!»
0: Бесстыжая старуха, которой так не вовремя вздумалась любоваться естественными отправлениями гостя, кивнула в ответ.
1: «Дескать, да, напугала!»
0: Вместо извинений она скрутила масластую дулю размером с добрый горшок и ткнула в бурсака, каркнув во все горло. Что именно, Сенька не разобрал. Хотел переспросить, но неожиданно для себя издал загадочный трубный звук, будто любимую трубу в глотку вставили, а потом завили винтом на манер валторны. Едва пакостный гудок нарушил тишину ночи, скрутило Сеньку в бараний рог.
4: Узлом завязала, наизнанку вывернула, да оземь шваркнула. Ни жив, ни мертв стоит бурсак на четвереньках. Моргает, ветры пускает, бурчит расшалившимся брюхом. Это значит, Сеньке так представляется. А ежели из-за плетня глянуть, совсем другая картина выходит.
0: Воздвигся посреди двора иностранный монстр. Чудо-юдо заморское. Джип Гранд Чероки. Смоляной лак крыльев в лунном свете блестит. Фары мигают, из выхлопной трубы сизый дымок курится. Вместо сердца пламенный мотор. Бьется ровно, мощно, силушки лошадиные табунами гоняет. Лампочки на приборной панели мерцают, словно огоньки покойницкие на болоте трясине. Манят, заманивают, прокатись, мол! Застоялся железный конь без дела. А корга старая и кочевряжца не стала. Шась за руль, только дверца мягко плямкнула, словно губа драконья. Сенька от наглости хозяйкиной благим матом заорал. С перепугу, а больше от возмущения. Добро поседлала ведьма, а то ведь стыдно сказать, внутрь тебя лезет. Вытряхнуть бабку из себя наружу не представлялось никакой возможности. Корга же тем временем педаль газа по самые Сенькины гланды утопила. Видать, 100 лет на иномарках по здешним буеракам гоняет. Наловчилась. И бросилась трава степная, чебрец душится навстречу. Понесся Сенька-бурсак по бескрайней украинской степи, мыча бугаем-производителем. Рассекли темень лучи галогенных фар. Завизжала от радости старуха-гонщица. Взлетает машина на ухабах-колдобинах, мелкие камни в днище колотят. «Что ж ты творишь, зараза? Больно!» Кренит машину вправо-влево, словно катер на крупной зыби. «Поди разгонись по нашему бездорожью!» Был бы на месте Гранд Чероки какой-нибудь Мерседес или Шкода лежать пижону во враге. А джип-работяга ничего, держится. Впрочем, когда вырулила ведьма на шоссе, вздохнул бедняга с облегчением. По ровному асфальту мчаться не в пример веселей. Если б не старуха в потрохах, вообще б за счастье зашло. Ага, жди от судьбы кукиша. Свернула корга на раздолбанный проселок, а там и в лес. Тут-то и взяла бурсака злость. Сколько ж можно над человеком измываться? Прям-таки из себя вышел. Эх, думает бабка, ты только из

0: Злобу сердечную в бак перелил, с ручника снялся, искрой пыхнул. Одно и успела подлая ведьма обернуться. Ох, и врезал ей студент бампером от души. Слетела бабка в воздух куклой сломанной. Трижды, пока летела, перекувыркнулась. Упала у кромки воды. Лежит, не шевелится. Тени разбежались. От страха должно быть. Уж больно грозен ты, джип Чероки Семен Бурсак. Стоит Сенька на карачках, башкой кудлатой мотает.
1: Нет колес, нет мотора, коленки, сердце. Родная печенка, агдамом траченная.
0: Сгинуло наваждение. Плюнул Бурсак с чувством. Встал кое-как и хотел было прочь идти. Да задержался. Подошел к воде на мучительницу глянуть напоследок. И застыл соляным столбом. Лежит на земле девушка его мечты. В чем, значит, мать родила? —

Двое тунеядцев, ранее судимых, известные павловской братве как Гоп со Смыком, которые ранним утром угнали от неотложки джип Гранд Чероки, успели вовремя. Явись угонщики раньше, их спугнула бы толчья возле клевой тачки. Доктора и медсестры, изумленно галдя, извлекали из салона обнаженную барышню в обмороке с подозрением на сотрясение мозга. Как барышня в таком состоянии вела машину и зачем, уже добравшись до больницы, перелезла на заднее сиденье, где и отключилась, этого врачи понять не могли. А Гопа со Смыком проблемы психованных девиц не интересовали вовсе. Куда больше их интересовали башли, какие барыга-сумчанин грозился отвалить за джип. Не забивая себе голову всякими глупостями, они завели мотор и рванули по улице, а потом и по проселку так, что только дымок закурился. Минут через 30 Сенька-бурсак оказался в хлеву, а Гоп со Смыком, по-быстрому раздавив шкалик, разделились. Смык остался курить на крылечке, а Гоп поспешил к сумчанину дать знать, что товар готовый. И стоял Сенька, уткнувшись погасшими фарами в щелястую стену, попирая ребристыми колесами обильно унавоженный земляной пол, и думал. Чем джипы думают? Верно, коробкой передач. И не думал даже, а так, грезил. И представлялась ему девушка его мечты. Прекрасное видение с глазами синими, как василечки во ржи, с лицом белым, залитым кровью. Грозила пальцем, тихая, укоризненная. Что ж ты, Сеня, мечту-то предал? Как барыга-сумчанин расплатился с угонщиками и не остались ли Гоп со Смыком в накладе, история умалчивает. Сенька было задремал, стоя на четвереньках, когда дверь хлева распахнулась, и явился некто бритый, как девичья ляжка накануне танца. И обратно в Сеньку полез. Бурсаку вроде не привыкать, а противно, сил нет. Но, думает, погоди у меня. Выехали с проселка на трассу, набрали 140, потом 160. Взял Сеньку кураж. 180 на спидометре. Мошки на ветровое стекло намазываются. Тополя вдоль дороги, столбы, дома, все сливается. Пламенный мотор из груди рвется. Еще, еще, скорей! На переезде проскочили перед поездом. Машиниста чуть инфаркт не хватил. А стрелочник ничего и не заметил. Так мелькнуло что-то. Может, джип, поможет в глазах кружение после вчерашнего. Оглянуться не успели. Подъезжают уже к Киеву. Тут бритоголового мочевой пузырь подвел. Вышел из машины и добро бы в кусты. Так нет, вздумал отлить прямо на колесо. Крутость свою, значит, застолбить по-собачьему. Ну, Сенька с места взял 120, дым из-под колес. Остался крутой пацан стоять на дороге. Рот открыт, за ширинку держится. Сенька ему напоследок подмигнул стоп-сигналами и заржал, заревел мотором, заиграл клаксоном лимончики. Так расшалился, короче, что едва пост ГАИ не пропустил.

а пост ГАИ не шуточки. Скатился Сенька с обочины и перекинулся опять человеком. Морду утер от налипших мошек, сел, пригорюнившись, и думает: чего теперь? Продолжение и окончание рассказа Генри Лайона Олди и Марины и Сергея Диченко «Пламенный мотор» в следующем выпуске «Модели для сборки».

Генри Лайон Олди, Марина и Сергей Диченко. «Пламенный мотор». Часть вторая. Окончание. Почти целый месяц носила Сеньку по Крыму. Никогда прежде море не видел, как не глянуть хоть одним глазком. Был в Новом Свете, в Семиизе, в Алупке, в Ялте, в самом Севастополе. Приспособился деньги зарабатывать. Станет на набережной и дудит себе yesterday и куда уходит детство. Кудри льняные на солнце выгорели, лицо смуглое, глаза ясные, нескромные. Девки ему кидали деньги пригоршнями, так что хватало и на бензин, и на пончики, и на портвейн Массандра, который оказался не хуже Агдама. Бархатный сезон в том году удался на славу. Жара, как летом. Днем в море купайся, ночью по дорогам мотайся, хоть по горам, хоть по степи. Хорошо? А вот нехорошо. Беда у Сеньки. Болит мотор в груди. Вокруг девок табуны. Это тебе не село, это всесоюзная здравница. Тут они все загорелые, в коротеньких юбчонках, в маечках на бретельках, а на пляже так и вовсе в трусах и лифчике. Лафа, казалось бы, Сеньке-бурсаку. Да только не может он на них смотреть, что на худых, что на толстомясых. Одно лицо стоит перед глазами днем, перед фарами ночью. Одна картина. Как она летела, бедная, трижды через голову кувыркнулась. А возвращаться страшно. Три раза Сенька через горы переваливал и три раза обратно спускался. На четвертый не выдержал. Проскочил через Симферополь, как ревущая летучая мышь, выехал на трассу и заложил на спидометре 200. Вот и Ольшаны. Вот и Терновцы, село заветное. Подкрался тихо-тихо, постоял под окнами общаги, слушая богатырский храп. Работались, видно, студенты, нагулялись с девками за месяц. Завтра обратно в город, на лекциях спать, дудеть и бренчать, нести в массы разумное, доброе, вечное. Вздохнул Сенька и покатил по степи проселком. Покатил с погашенными фарами на малых оборотах. Видит, впереди огонек зеленый, болотный. Стоит изба раскоряка, над ней утреннее небо светлеет и горит одинокая звездочка. Сенька совсем притаился, железным брюхом к земле припал. Тут дверь скрип, и бочком, будто крымский краб, помятый детишками, выходит старуха. На голове платок намотан так, что лишь кончик носа виднеется. Идет, охает, за поясницу держится, хромает, ногу подволакивает. Нет, не в добром здравии карга. Пошла старуха в сарай, чем-то там загремела, запричитала невнятно. У Сеньки сердце от страха зашлось. Видит, а у калитки лежит его рюкзак неразобранный. Лежит, будто нарочно дожидается. Сенька за лямку хвать и дёру. Через всю степь человеком бежал, легкий-то могучий, трубой тренированный, да и здоровьем Господь не обидел. Прибежал к общаге вовремя, студенты толпились перед крыльцом, все румяные, загорелые, оживленные по случаю окончания трудового семестра. И на горизонте нарисовался лазик на предмет отвезти культуртрегеров домой. Завидев Сеньку, хлопцы кинулись его обнимать, хлопать по плечам и по спине так, что внутри зазвенело. «О, джип! Гляди, какой щекастый! Отъелся на хуторе! Как твои телки, не разбежались?» Сенька растерялся и не знал, что говорить. Зыркнул на руководителя, тот у себя в блокноте галочку поставил и рукой махнул. «Залезайте, мол, в автобус!» Как будто так и надо. Как будто Сенька вместо того, чтобы по Крыму гонять, целый месяц за коровами ходил с кнутом. Студенты набились в автобус. Глянул Сенька сквозь мутное стекло, а за забором девки стоят штук семь, и физиономии у девок грустные-прегрустные. Колька-барабанщик на стекле телефончик пишет, Тоха с методического и вовсе в автобус не спешит, шепчет что-то на ушко чернявый, заплаканный, бумажку сует в ладонь. Отвернулся Сенька. Тоска.

0: Трудовой семестр Сеньке засчитали, как и прочим. И пошла жизнь по-прежнему, только совсем наоборот. Никакой радости не осталось у Бурсака. Пьет, а выпивка вместо праздника тоску приносит. Мать Натальи Прокофьевна тревожилась, боялась, сглазили Сеньку. А он пытался убедить себя, что все приключения ему привиделись. Пытался вспомнить, как жил на хуторе, как пас коров, как пил самогон со знакомым дедом и совещался с ним насчет Троцкого. Так нет же! Действительность бабы суровая, вроде как комиссар из пьесы Корнейчука. Не давала над собой надругаться. И карта Крыма была здесь. И мать в ответ на осторожный Сенькин вопрос охотно ответила:
1: «Да, сынаша, ты когда заезжал за трубой, сказал, что доярки по культуре соскучились очень».
0: А самое главное, сердце ведь не обманешь. И носился Сенька по ночным улицам, переливая страдания в рев мотора. Не раз и не два удирал от гаишников, однажды чуть кошку не задавил, еле вырулил. Фару подбил, потом 2 недели ходил с фингалом. Просил и молил девушку своей мечты: «Ну, приснись ты мне хотя бы, приснись!» Не снилось. Наступила зима и прошла. Сенька исхудал, стал ко всему равнодушен, даже к музыке. И Зяма Рубинчик его из своей команды вежливенько попросил. Не сразу, конечно, а после того, как Сенька 2 раза опоздал на похороны. «Шашли, мазлы! Кто же такое потерпит?» Дядька Степан Тимофеевич, подвыпив, пытался заводить с Сенькой откровенные разговоры, но все зря. Бурсак молчал, словно каменный. Наступил апрель, и аккурат в день рождения великого вождя, когда на город опустились полчища мошек, и пионерам в коротких штанах не в моготу было выстоять в почетном карауле у лысого бюста в сквере Ильича, Сеньке наконец-то приснился давно желанный, вымечтанный сон. Снилась ему девушка его мечты. Белое лицо, чистое, глазки васильки, веселые, губы сердечко улыбаются.
2: «Будешь за меня бороться?» —
0: спросила мечта, доверчиво глядя на Сеньку. И тот завопил, перепугав сестру Катьку, что спала в той же комнате: «Буду, буду, буду, чтоб не сдохнуть!» Мечта таинственно улыбнулась и растаяла. А через неделю, прямо перед майскими, джипа вызвали с первой пары к ректору. И тот, поотечески улыбаясь, сообщил Сеньке радостную весть. На него пришла творческая заявка из села Терновцы, что под Ольшанами.
3: «Как?»
0: — только и смог сказать Сенька. Ректор пояснил: на 3-м курсе студентам полагается профессиональная практика. Прочие будут отрабатывать в июле, но раз Сенька так хорошо зарекомендовал себя в трудовом семестре, все зачеты ему выставляются автоматом. Насчет экзамена по марксистско-ленинской философии пусть тоже не беспокоится. 4-ка его устроит.
3: Сенька залопотал, что не устроит. Что обязательно ему надо сдать философию на отлично, а для этого необходим месяц тщательной подготовки, и что получать зачеты автоматом ему не позволит совесть.
0: В голосе проскакивали панические нотки клаксона, а в животе начинало все сильнее бурчать. Ректор смотрел на Сеньку, удивляясь и хмурясь, а джип вдруг вспомнил свой сон, на полуслове взвизгнул и замолчал, как будто педаль тормоза вдавили резко и до отказа.
3: «Не понимаю вас, Бурсак», — сказал ректор. «Вы что же, обманете черновицких колхозников в их лучших ожиданиях?»
0: «Джип Чероки», — только и сказал Сенька, выйдя из ректорского кабинета.

0: На сей раз Сеньку привезли в Тернавцы на Волге. И не к общаге, а прямиком к сельсовету. В кабинете у председателя лежала ковровая дорожка, показавшаяся Сеньке похожей на прямоугольную лужу крови.
1: «Ну, музыкант!»
0: — сказал председатель, обращаясь сразу к делу.
1: «Есть для тебя работа, не так чтобы большая, но ответственная».
2: «Духовым оркестром руководить?»
0: — с надеждой брякнул Сенька. Председатель нахмурился, как от неудачной шутки.
1: «Не перебивай. Работа, говорю, нетрудная, за 3 дня, может, и управишься. А мы тебе практику зачтем по полной программе».
0: Сенька пораженный молчал.
1: «Значится так», — сказал председатель и уперся в стол костяшками пальцев. «Померла у нас ветеран труда, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, заслуженная пасечница, нехрист Лукерка Никифоровна. С осени еще хворал, но померла только сейчас. И перед смертью заповедовала вот что. Пусть на ее похоронах сыграет траурный марш Шопена студент Бурсак Семен. Мы тут на парткоме подумали и решили одобрить. Все-таки заслуженный человек, ветеран гражданской войны. Не в церкви же ее отпевать!»
0: И председатель засмеялся, и от его смеха будто морозом сыпанули на покрытую мурашками Сенькину шкуру. Грянул телефон на красной салфеточке с желтой бахромкой. Председатель схватил трубку широким жестом, как в кино. Заорал, выпучив глаза мимо Сеньки.
1: «Да! Что? Как нет навоза? Что? Где хочешь, бери! Чтобы до праздников мне был навоз! Мать, мать, мать! Хоть сам производи, умник!»
0: Сенька плохо слышал и плохо соображал от страха.
2: «Померла!»
0: Он оглянулся, ища глазами дверь, но за спиной обнаружился почему-то тоже председатель, нарисованный на огромном портрете. Сенька повернулся снова вокруг своей оси, будто глобус.
1: «Похороны сегодня!»
0: — сказал председатель, бросая трубку на жалобно тренькнувший рычаг.
1: «А завтра, Бурсак, день международной солидарности трудящихся, 1 мая. Демонстрация, стал быть!»
0: Председатель фальшиво пропел.
1: «Утро красит нежным светом!» «А послезавтра и вовсе великий праздник. Дочка моя единственная замуж выходит. Будем гулять всем районам! 3 больших дела, и везде музыка нужна. Справишься?»
0: Сенька только губами шлепнул.

Знакомые Волги повезли бурсака на кладбище. Народ уже собрался, правда, немного. Дед-комендант, пасечник, похожий на Джузеппе Сизый Нос, молодица какая-то, комсомольцы по распоряжению председателя гроб таскать. Вокруг кресты покосившиеся, обелиски со звездами и пара другая гранитных плит. И яма готова. Смотрит обомлевший бурсак. Лежит в гробу нехрист Лукерка Никифоровна, корга коргой. И сохлый отощала со дня их последней встречи. На груди орден, а глаза будто приоткрыты. Так и видится Сеньке из-под старческих век внимательное зырканье. А председатель тут как тут. «Разрешите, — говорит, — начать траурный митинг!» Закончил председатель и на Сеньку со значением посмотрел. Зажмурился бурсак, поднес трубу к губам, вздохнул поглубже, заиграл печального Шопена. Поначалу тяжело было, а потом вспомнилось все. Как отец впервые трубу принес, как в музыкалке праздником пахло, как зяма Рубинчик его перед другими хвалил. Потеплело на душе. «Играй, труба! Звени, медь! Оплакивай Лукерку Никифоровну! Оплакивай Сенькину горькую судьбу!» Одержимый вдохновением открыл бурсак глаза. Смотрит. Лежит в гробу девушка его мечты. Солнечный луч касается щечки с ямочкой, и будто проснувшись, поднимает любовь ресницы, смотрит на Сеньку, улыбается. Тут-то у него кол в груди и встал. Захлебнулся, закашлялся и игру свою вдохновенную завершил неприличным звуком. Глядь! Нет ни кладбища, ни гроба, ни девушки, а только тарелка с мочеными помидорами и в ней почему-то окурок. За столом сидит Сенька и, судя по кружению в башке, весьма поддатый. Вокруг чужие люди пьют за упокой души. Незнакомая молодица соленые огурки трескает. Дед-комендант сало с чесноком наворачивает, Сенькиным пращуром вслух интересуется, почетным чекистом-бурсаком. Дескать, воевали вместе. Хороший человек был, мир его беспокойному праху. «Отдыхай, музыкант», — говорит председатель. «Завтра демонстрация, дело ответственное. Смотри, не оплошай».

0: Всю ночь снилась Сеньке девушка его мечты.
1: «Прости меня, Семен, — говорит, — зря я жизнь твою молодую погубила. Не выйдет у нас любви, слаб ты, выходит, духом и счастья своего боишься. А назад теперь ходу нет. Трижды твоя труба петуха пустит, и пропали мы оба, пропали навсегда».
0: А Сенька во сне не знал, что ответить. В брюхе поминальный ужин революцию устроил. Да и что тут скажешь. На другой день собрались селяне на демонстрацию по случаю Дня международной солидарности трудящихся. Перед сельсоветом трибуна из досок вся кумачом обернута. На трибуне председатель и красный бантик на груди приколот. «Разрешите, — говорит, — начать праздничный митинг!» Стоит Сенька, медную трубу подругу в руках сжимает. Вокруг селяне толпятся, принарядились по радостному делу. Старики ордена нацепили. Едва узнал Сенька деда коменданта. Такой у него на груди иконостас. Тут же комсомольцы, те самые, что вчера гроб таскали, держат над головами транспаранты из кумача и бородатые портреты на длинных жердях. Строго глядят портреты, а комсомольцы и того строже. Сами-то плюгавые, чернявые да щуплые. Сенька со своими льняными кудрями, как удод среди воробьев. А девки местные на трубача поглядывают с интересом. Все, как на подбор, статные, полнотелые. На каждой груди по бантику заманчиво так трепещет. Кое-кто в красной косыночке, а щеки и того краснее, и брови черные, как по ниточке. Ничего не видит Сенька. Смотрит в землю, а в ушах будто шепот.
1: «Трижды твоя труба петуха пустит».
0: Наговорившись, председатель взмахнул рукой и глянул на Сеньку. А тот не видит, стоит, трубу к груди прижимает и бормочет что-то. «Микола!» — кричит председатель. «Скажи музыканту, пусть марш начинает!» Микола постарался. Так ткнул Сеньку в бок, что тот в минуту все вспомнил, пришел в рабочее состояние и поднял трубу к губам. Заиграл, утро красит нежным светом. Заулыбались молодицы, зашушукались девки, кое-где песню подхватили. Заворочилась толпа, захлопала на ветру кумачевыми полотнищами. Сеньку вперед пропустили и пошли. Закончилось утро, началось прощание славянки. Закончилось прощание и началось «Мы кузнецы». Играет Сенька, труба заливается, идут и идут, пора бы улице завершиться. Очень длинная в Терновцах улица имени Ленина. Идет и идет демонстрация, транспарантами качает, песни распевает и с каждым шагом будто бы разрастается. Все новые и новые товарищи вливаются в праздничное шествие. Из улочек боковых выходят, а то и прямо будто бы ниоткуда. И к запаху перегара и духов «Красная Москва» добавляется запах плесени, тины болотной, землицы сырой. Огляделся Сенька. Идут утопленницы длинноволосые, груди на плечи закинули, чтобы под ногами не путались. Идут упыри из кладбища, у каждого на саване приколот истлевший бантик. Идут рогатые, хвостатые, прихрамывают, копытами месят дорожную пыль. Потемнело у Сеньки в глазах. Хрюкнула труба, пустила петуха и замолкла.

0: Ночью Сенька бежать хотел. Обернусь, думал, джипом, и только вы меня и видели. Не так все вышло. Устерегли его комсомольцы. Ждали, видно, случая поквитаться с городским. А может, председатель своевременные меры принял. Только когда Сенька ночью выбрался из окна, поджидали его. Отметелили слегка и обратно водворили. Лица пригожего, надо сказать, не тронули. И губы остались целы, и нос не разбит. Поскольку свадьба предстояла не кого-нибудь, а председателевой дочке и Сеньке, хоть умри, а придется лимончики играть. Всю ночь провел Бурсак без сна. И девушка его мечты ему не явилась. Уж он просил, молил, появись, мол, хоть перед смертью, дай на тебя насмотреться. А в том, что и в третий раз не выстоит, у Сеньки сомнений не было. Совсем плох стал Бурсак. В животе урчит, зубы стучат и колени слабы. Хотел «Отче наш» читать, близко к тексту, ибо не учат в институте поповские бредни. Да не дочитал и до середины. Язык отнимается, губы немеют. Пропал Бурсак. Пропал Сенька, а кудри льняные или что-то другое его погубило, не узнать. На рассвете задремывать стал. Вдруг свинья завизжала, весь сон перебила. Это в председательском дворе к свадьбе свиней кололи. Поздним утром напялили на Сеньку черный костюм с белой рубахой. И ни жив, ни мертв, поплелся он за провожатым на председателя в широкий двор, как на плаху. А там уже балаганы стоят, в балаганах столы сколочены, рядом печи сложены, 10 поварих у печей вертятся, жарят и шкварят, дым, пар, чат, как в преисподней. Вдруг загудели гудки, раскрылись ворота, встали перед ними 3 черные «Волги» в ряд, все в ленточках, будто гробы. На капоте у первой машины кукла в белом платье голубыми глазами на Сеньку смотрит. Раскрылись в машине дверцы, и вышла к людям девушка Сенькиной мечты. В свадебном платье, фата на голове, а коса до пояса. Лицо матовое, чистое, глазки синие и ясные, губы нежные, розовые, только печальное да бледное. И на людей не смотрит, все вниз да вниз. И вылезает из второй машины жених. Старый черт, одним словом, сам мелкий, седой, а зубы золотые. И вылезает из третьей машины председатель. В черном костюме с красной лентой через плечо. «Ну, — говорит председатель, — разрешите начать торжественный митинг!» Стоит Сенька, ног под собой не чует. Печи пышут жаром, по лицам поварих красные блики скачут. Из поварих нет-нет, да и подмигнет, какая Сеньке ухмыльнется, белым острым зубом блеснет и снова за работу. А посреди двора рушник на землю постелили, вот уже и хлеб-соль несут. Встали жених и невеста рядом. Поглядел на них Сенька. Улыбается старый черт. По-хозяйски кладет руку на плечо девушки Сенькиной мечты. И на удивленных глазах Бурсака девушка начинает вдруг стареть, стареть, покрываться морщинами. Рот ввалился. Коса посидела, да клочьями повылезала. Глядит на Сеньку не Христ Лукерка Никифоровна. Печально глядит, будто прощаясь. «Играй!» — велит председатель. Поднял Сенька трубу, и в груди у него прямо за ребрами что-то случилось. Сперва сжалось все, будто от страха или от жалости. А потом застучало сердце пламенным мотором. Вспыхнули глаза галогенными фарами. И заиграл Сенька, как в жизни никогда не играл. Пикнул председатель, притопнул, пустился в пляс посреди двора. А за ним гости. Танцует водяник с утопленницей. Танцует удавленник с ведьмой. Кости поскрипывают, копыта постукивают, и старый черт не удержался, пустился в присядку вокруг невесты. А невеста с места не сходит. Как стала на рушнике, так и стоит. На Семена смотрит, лицо матовое,
1: коса до пояса, грудь высокая, глазки синие.
2: А печи ревут, а поварихи танцуют с жареными поросятами. У председателя челюсть в попыхах отвалилась, так он ее с земли подхватил и на место приставил. Хрусь!
0: Пересохло у Сеньки в горле, губы растрескались, легкие огнем горят.
2: Сбился, перепутал мелодии. Замолчала труба.
3: «Попался! Попался!»
0: И тянутся к Сеньке отовсюду сотни рук. Какие костлявые, какие волосатые, а какие с когтями.
2: Набрал он воздуху и пошел шпарить все подряд. Мендельсона, Шопена, лимончики. Куда уходит детство? 7:40 с импровизом. Только-только вечер спускается, до утра еще далеко.
0: Снова сбился Сенька, ну не железный же он.
1: Или железный?
0: Снова протянулись к Сеньке руки, вот-вот коснутся живого тела.
2: Взвыл клаксон и зазвучала труба. И опять гости в пляс пустились.
0: Раскалилась медь. Обжигает, а Сеня и не чувствует. Онемели губы давно, коркой взялись. Онемели и пальцы, сами бегают. Сенька им не хозяин. И мутится перед глазами. То ли слезой взялись, то ли фары запотели. И сбоит за ребрами сердце. То ли инфаркт подступает, то ли бензин в баке весь вышел. Смотрит на девушку своей мечты и не видит ее. Впору дворники включать. И выпала труба из ослабевших рук. И навсегда замолчала.
3: «Ага!» —
0: закричал златозубый жених. Завопили радостно гости.
3: «Теперь попался, попался, попался!»
0: И в ту самую секунду, как совсем уж была одолела Сеньку нечисть, соскочила невеста с рушника.
2: Фату с себя сорвала, в небо подбросила, обернулась Фата петухом и с перепугу закукарекала.
0: Замерли гости.
2: Расхохоталась девушка, пальцами щелкнула, жениху своему старому черту под самый нос дулю скрутила и к Сеньке. Распахнула дверцу, вдавила педаль газа по Сенькины гланды. Взревел мотор, и только их обоих и видели.

Так обрел свое счастье Сенька Бурсак. По сей день, говорят, в окрестностях райцентра Ольшаны можно встретить джип Гранд Чероки, летящий по буеракам на скорости 200 км в час. Молодежь, правда, в него не верит, а старожилы крестятся, заслышав на болотах шум мотора. Многие его видели. Говорят, он прекрасен и страшен. Смоляной лак блестит, галогенные фары затмевают солнце и луну, а за рулем сидит девушка неописуемой красоты, в чем мать родила. Так носятся они, и так будут носиться до страшного суда. А как сыграет клаксон лимончики задом наперед, так суду и быть.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире «Модель для сборки».
1: Привет, бомж Анкари, надеюсь, у вас хорошее настроение. Сейчас мы вам его децл подпортим, но все останутся довольны и счастливы полюбы.
0: Ну, в общем, разрешите попрощаться. Прощание, правда, наше будет долгим, до 2 часов ночи, как обычно, в ночь четверга на пятницу с 0 до 2 на волне 107 FM. Вот тут были сообщения на пейджер по поводу последнего заявления Славы в эфире. Ну, в общем, дело, как я понимаю, уже решенное. И, как я понял из слов нашего станционного высокого начальства, да, действительно, в скорости на этой частоте будет звучать совсем другая музыка. И совсем другие программы будут выходить в эфир.
1: Но вы их слушать не будете, вам это не интересно.
0: А даже если и будете, то в конце концов модель для сборки найдет способ к вам пробиться в эфир, как бы то ни было и где бы то ни было. В конце концов, сейчас, естественно, все перемещается в область интернета www.mds.ru.
1: Да.
0: Кроме того, в скорости будет еще один ресурс. Именно интернетски посвященной модели для сборки. Ну и, разумеется, приглашаем всех вас на эфиры на Муз-ТВ с субботы на воскресенье, с воскресенья на понедельник в шоу «Элементы». Ну, а сейчас мы, собственно, начнем то, ради чего здесь сегодня собрались. Вспомним самое доброе, самое светлое, то, чем мы занимались практически последние 6 лет. Без малого. Немножко не дотянули. Но ничего. Это было здорово. Спасибо всем, кто приложил хоть какое-то, хоть маломальское участие к тому, что происходило на волне сначала 106,8 FM, потом 107 FM. Ну и не надо слез, не надо долгих расставаний, потому что мы встретимся очень скоро. А сегодня небольшие рассказы, которые, в общем, конечно, навеяны настроениями последнего времени. Ну и, кроме того, принадлежат перу замечательных авторов. Это Рэй Брэдбери, это Харлан Эллисон. И сегодня я обещаю вам подарить и себе, и вам, и всем, кто к нам сейчас присоединится, немного положительных эмоций.
1: Как говорится, дорогие друзья, прощание будет долгим, красивым, любвеобильным и теплым. Я извиняюсь также, что 2 недели меня не было в этой студии. Прошу прощения, просто представляете, где я был, лазил по реактору, заезжал в Щелкино. Вот этот трек, который звучит сейчас в данный момент, был переписан у одного человека, которого я нечаянно встретил на реакторе, который там также бомж-анкарил, как и я, и у которого тоже было средство передачи музыкальной информации. Это как раз трек... Трек о том, как мы можем иногда скучать. Очень красивый, как нам иногда не хватает чего-то. Одним словом, предлагаю его вам послушать.
0: Итак, дорогие друзья, в эфире последний, если не случится чудо, выпуск программы «Модель для сборки» на волне 107 FM.

Простите то, что перебью, дабы Влад не был слишком мягким. Первый рассказ называется «Убийца» и посвящен самому концерну. «Это естественный отбор», — сказал Влад.

0: небольшой комментарий по поводу вышесказанного. Есть информация, что станция в скорости все-таки возродится на другой частоте, возможно, под другим названием, но с той общностью людей, которая все-таки определяла лицо станции. Когда это будет? Вопрос остается до сих пор открытым. Все вопросы к руководству хозяев станции.
1: В данный момент мы их ругаем не потому, что они плохие, не потому, что мы хорошие, а просто мы их ругаем, потому что надо ругать. И даже когда... А я знаю то, что все будет хорошо рано или поздно, потому что все время так случалось и все время так складывалось. У меня вообще самые приятные прогнозы и как бы самые реалистичные. А вот и посему, дорогие друзья, See you soon, модель для сборки звучит. А, конечно, всех, кто доставил нам столько беспокойства и неудовольствия, мы ругаем основательно, ругаем. Очень плохие, очень плохие. Прям нам, прям вот вот. Одним словом, это все грустно.

0: Свет, льющийся из спиральных плафонов, превратил лицо профессора в удивительную маску теней. Кроме его и Джонни в кабинете никого не было.
1: «Все не так просто, но», — начал Джонни.
0: «Никаких возражений», — перебил его профессор.
1: «Послушайте меня внимательно. Они совершили то, чего мы никогда не повторим. А так как последние из них все еще живы, вы отправитесь изучать их».
0: «Но я-то хотел сказать совсем о другом», — попытался возразить Джонни.
1: «Мне не хочется участвовать в этом проекте. Вы ждете от меня ответы на все вопросы, связанные с народом звезд. Я же дипломника, а такие исследования отнимут у меня море времени. Я ведь не отказываюсь работать над темой моего дипломного проекта «Цивилизация Нуктон на Критоне-3» или над чем-нибудь связанным с этой темой». И словно спохватившись, добавил: «И я понимаю, последнее слово за вами».
0: «Совершенно верно», — невозмутимо согласился профессор. Он подался чуть вперед и продолжал:
1: «Поскольку вы исключительно одаренный студент, я прислушаюсь к вашим пожеланиям, но должен признаться, ваша просьба ставит меня в весьма затруднительное положение».
0: Джонни громко сглотнул.
1: «Послушайте, профессор, я не хочу спорить с вами. В звездной антропологии слишком много интересных тем для исследований, но, насколько я могу судить, народ звезд – тупиковая ветвь нашей цивилизации. Эта странная раса давным-давно прекратила развитие. Ее вклад в галактическую культуру вторичен. Народ звезд не создал ничего нового. Все их достижения – крохотная колония возле Лефера-6. Вы же знаете, что Федерация не вмешивается в их внутренние дела и позволяет им влачить жалкое существование только из сентиментальных побуждений. Столько цивилизаций требует всесторонних исследований, а мне придется бродить среди обломков доисторических звездолетов, анализируя и воссоздавая историю жалкой кучки шовинистов и дегенератов. Ведь всем ясно, что они из себя ничего не представляют».
0: «Согласен», — задумчиво протянул профессор. «Но мне не нравится излишняя эмоциональность ваших оценок». Он просмотрел какие-то записи на экране компьютера, а потом строго взглянул на студента. «Все же я не могу удовлетворить вашу просьбу. Вы утверждаете, что культура народа звезд совершенно неинтересна, что они, так ничего и не достигнув, склонились к закату. А вы никогда не задавали себе вопрос, почему?» «Тут все яснее ясного, профессор». Джонни ожидал подобного вопроса и подготовился к нему заранее.
1: «Предки народа звезд покинули Землю в 2242 году. Предполагалось, что сменится 12 поколений, прежде чем их экспедиция достигнет цели. Через 60 лет после их отлета на Земле изобрели гипердвигатель. Только через 100 лет после того, как человечество установило прямые контакты со множеством обитаемых миров и вошло в Федерацию, 10 оставшихся кораблей предков народа звезд подлетели к системе звезды Лефер-6». То, что у этой звезды не оказалось планет, стало для астронавтов роковым ударом. Потомки переселенцев, отправившихся через галактику с самыми благородными целями, не только не обнаружили чужих культур, им даже высадиться было некуда. Они остались в системе Лефера-6, где им позволили основать.

Значит, вы утверждаете, что народ звезд не внес существенные лепты в культуру Федерации? Тогда позвольте спросить, а хорошо ли вы ознакомились с литературой, касающейся этого вопроса? Студент покраснел. Послушайте, профессор, меня, конечно, нельзя считать крупным специалистом по народу звезд, но я уверен, что за 12 поколений можно было бы создать хотя бы одно оригинальное сочинение, балладу, картину, поэму или еще что-нибудь, кроме безвкусных, сентиментальных, ностальгических виршей. Получилось так, что жертва, которую принесли их предки, отправившись на утлых суденышках в космос, оказалась напрасной. Теперь им осталось только страдать. Профессор удивленно изогнул брови. А Джонни настойчиво продолжал отстаивать свое мнение. «Я просмотрел все записи их баллад, собранных в 79-м году Нелли Ксимолой, и не нашел в них ни единой метафоры, которую можно было бы счесть оригинальной. У народа звезд нет ничего, кроме мистического фольклора, где главное место занимают образы песка, моря и городов. Некоторые из них, конечно, вызывают определенный интерес, но все это бесплодные фантазии. В их творчестве нет тем, имеющих отношение к людям, рождающимся и умирающим на звездолетах. Хотя именно это могло бы хоть как-то нас заинтересовать. А слащавые стоны про пески, моря, о которых авторы узнали из книг и фильмов, меня совершенно не трогают». Профессор еще больше изогнул брови. «Да». Он сделал многозначительную паузу, словно от удивления и не мог подобрать нужных слов. «И все же, прежде чем вы получите тему дипломного проекта, я хочу подчеркнуть то, о чем уже говорил на лекции. Народ звезд совершил нечто такое, чего никто из нас никогда не повторит. Их предки отправились в невероятно долгий полет, улетели в неизвестность. Никто не знает космос так, как они. Гипердвигатель переносит корабль из одной точки пространства в другую почти мгновенно». Тут профессор улыбнулся. «А они, не найдя новой родины, все же сохранили в сердцах живые образы песка, моря и городов». Тихонько хлопнув ладонью по столу, профессор остановил Джонни, уже готового высказывать свои возражения и по этому поводу. «Вы ведь там не были. Следовательно, ничего не знаете. Так или иначе, предки этих людей совершили самые невероятные путешествия, какое только можно вообразить. Заодно это заслуживает не только уважения, но и пристального изучения». «Но что необычного может таиться в космосе? Пустота, да и только!» — воскликнул Джонни. «Там ведь нет ничего!» «Даже если бы мы были уверены, что это так, а мы этого знать не можем, почему вы считаете, что космическое путешествие безопасно? Предположим, в космосе кроме народа звезд были и другие скитальцы. Не забывайте, из 10 кораблей, стартовавших с Земли, достигли цели лишь 7. К тому же 2 корабля оказались в системе Лефера-6 без экипажа. Вероятно, что-то есть в этой пустоте. Что-то, о чем мы не догадываемся». Профессор ткнул костлявым пальцем в клавишу консоли. По экрану компьютера побежали строчки записи. «Говорите, читали дневники Нелли? Тогда вы должны были обратить внимание на балладу о Бетти-2. Я хочу получить полный исторический анализ этого произведения из первоисточника. Это и станет темой вашего дипломного проекта». «Но, профессор, разговор окончен».

Глава вторая. Джонни вначале просмотрел лаконичные примечания. «Бета-2» – один из звездных кораблей, прибывших в систему Лефера без экипажа. Баллада особенно популярна среди народа звезд. Смотрите приложение о музыкальных традициях народа звезд. Обратите особое внимание на неритмичный рефрен, оригинальную особенность большинства баллад народа звезд, а также странный синтаксис. Вот уж действительно потуги на оригинальность, подумал Джонни и стал читать.

Она пришла к городской стене. Долгий путь за спиной ее. Долгий путь по пескам и воде. Но сердце вело ее. Короткие волосы, ноги в крови. Следы слез на впалых щеках. Она вернулась, но не одна. С ней мальчик, легенда в веках. А глаза его изумрудные. Трое стражей ждали ее у ворот. Один в рог золоченый трубил, чтобы в городе знали и слышали все. Час роковой пробил. Слезы текли у нее по лицу. Она ослепла на один глаз. Она вернулась, но не одна. С ней мальчик, он бог сейчас. А глаза его изумрудные. Тот, кто судил людей, их судьбами играя, сказал, мы дождались, ну что ж она пришла. Вернулась-то она, которую все ждали. Она искала смерть, и тут ее нашла. А тот, кто исполняет приговор, стоял безмолвно, замерев, как камень на холме смерти, и сквозь прорезь маски взирал на обреченную, чей сын искрится и сверкает, словно пламень. А глаза его изумрудные. И стражи с городской стены сказали, ты лучше уходи, он суд готовит. Но непреклонной оставалась дева. Я не боюсь, он мне не прикословит. Долгий путь за спиной у меня, долгий путь по песку и воде. Я прошла, чтоб спасти города и узнать об их горькой судьбе. И прошла она сквозь ворота. На базаре погибли дети. Поднялась она на холм смерти, и со смехом судья ее встретил. Долгий путь за спиной у меня, долгий путь по песку и воде. Я прошла, чтоб спасти города и узнать об их горькой судьбе. А глаза его изумрудные. Приведенный в книге анализ этого произведения ничего Джонни не дал. Студент понял лишь то, что ему придется посетить колонию лично и разузнать об этой балладе как можно больше. Стоит расспросить, по крайней мере, 3 различных племени народа звезд. На эту работу Джонни отводилось 24 часа, не больше и не меньше. Конечно, можно было бы договориться с координаторами в центре времени, тогда даже если он потратит неделю на исследование, в университете пройдут только сутки. Но Джонни не собирался тратить много времени на этот проект, и чтобы облегчить себе работу, решил предварительно заглянуть в библиотечный файл. Для начала он просмотрел предисловие к балладам народа звезд, составленное Нелли. Там Джонни обнаружил кое-что заслуживающее интереса. Так и не побывала в самой колонии, как из-за нехватки времени, так и из-за несовместимости наших культур. Но народ звезд позволил моему роботу пройти на их корабль и сделать записи. Позже компьютер распечатал тексты и записал ноты. Разбирая записи, мне пришлось немного пофантазировать, сделав поправки там, где явно были пропуски слов или фраз. Пришлось сделать все на скорую руку, поэтому возможны ошибки из-за пропусков записи и из-за неточного перевода компьютера. В случае разночтений прошу обращаться в архив библиотеки фольклора, где хранится оригинал. Джонни откинулся на спинку кресла, разозлившись, как и любой другой дотошный исследователь на его месте. Компьютерный перевод, отсутствие прямого контакта с носителями фольклора. Похоже, Ксимола отнеслась к своей работе спустя рукава, и теперь дипломнику придется потратить уйму времени на одну единственную балладу. Джонни с легкостью мог представить себе, как все было. Нелли болталась где-то в окрестностях Лефера-6 и решила послать робота к народу звезд в надежде записать что-нибудь интересное. Вероятно, она маялась от безделья в карантине или занималась ремонтом собственного звездолета. Робот сделал всего 6 или 7 часов записи, а потом вышло в свет академическое издание. Смешно, но дипломник не на шутку разозлился из-за такой непрофессиональной работы.
Он ведь был убежден, что ничего интересного в окрестностях Лефера 6 не найти, а весь фольклор народа звезд хранится в архивах Всегалактической библиотеки антропологии. На всякий случай Джонни проверил архив университетской библиотеки. Единственная вольность, которую позволила себе Нелли Ксимола, приходилась на одну строфу. Робот дал их в следующей интерпретации. И прошла она сквозь ворота. На базаре погибли дети. Поднялась она на холм смерти, и никто ее там не встретил. Да, похоже, исправление было внесено правильно. Хотя Джонни нахмурился, нет, решил он наконец. Вероятно, Нелли права. Ее интерпретация больше соответствует остальной части текста. Хотя с этим судьей не все ясно. Перечитывая балладу повнимательнее, Джонни нашел ее притягательно простой. Очень жаль, что смысла в ней маловато. Ни сияния галактик за иллюминаторами, ни леденящих душу подробностей таинственной бездны межзвездного пространства. Джонни сменил оптический диск и вызвал на дисплей новые файлы. Выбор оказался небогат, о народе звезд имелось только полдюжины кратких записей. Но Джонни искал файлы, помеченные голубой чертой. Голубым цветом в каталоге отмечались первоисточники. На удивление, такая запись оказалась только одна. Подозревая, что в каталог вкралась ошибка, дипломник проконсультировался у библиотекаря и выяснил, что никакой ошибки тут нет. Единственная запись оказалась без названия. К удивлению Джонни, она относилась к тому периоду, когда допотопные корабли народа звезд объявились в сфере влияния Федерации. И случилось это всего лет 90 назад. Комментировал текст какой-то землянин с Альфа Центавра. Чрезвычайно скупой язык очень подходил для официальных сообщений. Речь же в записи шла о первом контакте людей с народом звезд и вооруженном конфликте, едва не закончившемся трагически.

Тогда нам пришлось использовать гипнотизатор. Но даже с его помощью добиться понимания оказалось чрезвычайно трудно. Деволюция зашла слишком далеко. После обработки туземцев излучателями группе контакта удалось подняться на борт. Сонные существа лежали в повалку в шлюзах с оружием в руках. Они были безволосыми, нагими, бледными, тонкокосными. Несмотря на героические усилия не допустить нас внутрь, пораженные излучением, туземцы не смогли причинить нам вреда. Попытки прощупать их подсознание показали, что по природе своей народ звезд близок к землянам. Однако эти создания казались настолько порабощенными невероятно запутанной мифологией, возникшей за время их путешествия сквозь звездные бездны, что мы пришли к выводу, лучше оставить их в покое. Технические средства этой расы совершенно непригодны для переброски более чем на 10-12 миллионов километров. Из данных, полученных группой контакта, можно предположить, что связь между кораблями поддерживалась при помощи радиоволн и, как мы выяснили, путем перехода отдельных групп людей с корабля на корабль. После продолжительного молчания неизвестный продолжал. У них своя письменность. А язык, несмотря на многонациональность первоначального экипажа, принадлежит к романской группе. Но речь народа звезд трудно понять из-за специфики произношения. Масса документов, попавших в руки группе контакта, связана с понятием базара, базы, который, как мы сначала предположили, обозначал сады гидропоники или иное устройство, производящее провиант на корабле. Лингвисту Бурберу понадобилось более часа, чтобы определить порочность такого подхода. Он заявил, что термин «база» относится к инкубатору, в котором для стабилизации численности населения звездолета хранились эмбрионы. Именно там женщины могли получить искусственно выращенных младенцев. Базар, или так называемый банк, выполнял еще одну важную функцию – сохранял популяцию людей, оберегая их от нежелательных мутаций. По внешнему виду представителей народа звезд трудно согласиться, что базар справился с этой функцией. Джонни перечитал строчки баллады. Так вот, что такое базар. Связь базара с детьми очевидна. Без сомнения, поправка должна выглядеть так. И прошла она сквозь ворота. На базаре погибли дети. Поднялась она на холм смерти. А может, все-таки прав электронный переводчик Нелли? Может, он случайно натолкнулся на правильную интерпретацию текста? Быстро, но тщательно Джонни просмотрел сообщение до конца, и его внимание привлек другой отрывок. Бета-2 оказалась брошенной. Длинные коридоры безлюдны, но все механизмы функционировали. Двери всех кают открыты нараспашку. Кассеты остались в видеоустройствах. Столовые приборы стояли на столах, словно брошенные в спешке. Зрелище возле дезинтегратора напомнило мне фотографию Освенцима, концентрационного лагеря времен так называемой Второй мировой войны. Камера оказалась полностью забита скелетами. Словно экипаж охватило массовое безумие, и все летевшие на корабле разом совершили самоубийство. Наш лингвист Бурбер обратил наше внимание на то, что скелеты принадлежат только взрослым людям. Тогда мы провели тщательную проверку родильного банка, который оказался безнадежно выведенным из строя. Большинство полк, где развивались зародыши, были разбиты вдребезги. Очевидно, между двумя этими ужасными фактами существовала связь, но из-за нехватки времени тщательное расследование не производилось. Опрос под гипнозом экипажей других кораблей выявил, что несколько поколений назад на Бете-2 произошла катастрофа, но природа и размеры ее неизвестны. Джонни снова остановился и пробежался взглядом по упоминаниям холма смерти. Отсек смерти. Поместить в отсек смерти, возможно, склон смерти. Никакого ясного толкования он так и не смог найти. Студент запустил другую запись. Просмотрел древний микрофильм о конструкции древних звездолетов, не имевших гипердвигателя. И каждый из них снабжен камерой смерти, которая действует как дезинтегратор отходов. Еще ее использовали для приведения в исполнение высшей меры наказания в тех случаях, когда не было иного способа сохранить существующее положение вещей в ограниченном сообществе. В Джонни пробудился интерес, и он в который раз вернулся к тексту баллады. На Бете-2 пострадал родильный банк, базар.
Отсек смерти можно было использовать для приведения в исполнение смертного приговора, подобающее наказание для такого преступления. Похоже, в оригинальной версии скрывался тайный смысл. И прошла она сквозь ворота. На базаре погибли дети. Поднялась она на холм смерти, и со смехом судья ее встретил. Теперь Джонни было с чего начать.

Глава третья. Развалившись в кресле пилота, Джонни равнодушно созерцал темный экран внешнего обзора, который в условиях гиперперехода бездействовал. Неожиданно он подумал о том, что за одну секунду полета оставляет позади расстояние, которое корабли звездного народа смогли бы преодолеть лишь за несколько лет. Ведь они двигались со скоростью улитки, несколько тысяч километров в секунду. Гигантскими черепахами упорно ползли они по таинственному бархату космической ночи. Джонни сгорал от любопытства, хоть и не хотел признаваться себе. Дипломник все еще считал себя будущего галантического антрополога, занятым исследованием незначительного тривиального случая халатности и небрежности своих коллег при изучении тупиковой ветви культуры одной из самых незначительных колоний землян. Как бы ему хотелось побывать на планете звезды Кретон-3. Увидеть удивительные серебряные залы, парки черного камня, реликвии трагически погибшей расы, создавшие настоящие шедевры архитектуры и музыки. Хотя, скорее всего, у них не было ничего, кроме архитектуры и музыки. Они даже общались с помощью эмоций. Цивилизация Кретона не имела письменности. Для сохранения информации местные жители использовали все ту же архитектуру и музыку, и их невероятные достижения требовали досконального изучения. Легкая размытость окружающих предметов подсказала Джонни, что корабль вышел из гиперпространства. В правом верхнем углу экрана вспыхнула зеленая звезда Лефер-6. Прямо перед Джонни возникло удивительное сооружение – звездные корабли первопроходцев космоса. Издали они напоминали обрезки ногтей на темном бархате. Джонни насчитал 7 штук. Остальные 4 прятались в тени, и каждый, как он знал, достигал 20 километров в длину. Настоящие мастодонты прошлого. Наблюдая за удивительными сооружениями, студент заметил, что они причудливо перемещаются, словно пылинки, грациозно танцующие в луче света. Они плыли в нескольких миллионах километров от Лефера-6. Медленно выплыл из мрака полумесяц еще одного корабля. Один из тех, кто был виден раньше, потух, растворился во тьме. Джонни увеличил разрешение экрана, и чернота космоса приобрела голубоватый оттенок, а полумесяцы кораблей – зеленоватый. Корабль Джонни обладал малым гипердвигателем с временной задержкой в 6 недель, чего не хватало бы для серьезных межзвездных путешествий. Однако университет не предоставлял студентам кораблей с большими временными задержками. Путешествия на таких кораблях могли вызвать парадоксы и принесли бы массу хлопот центральному контролю. Некоторые звездолеты космофлота имели двухгодичный временной запас. Но попав в опасную ситуацию, Джонни мог сбежать в прошлое на 6 недель, сигналя СОС на весь космос в надежде, что кто-нибудь придет на помощь, что маловероятно, либо же слепо покориться судьбе. Тогда Джонни пришлось бы надеяться только на себя самого, потому что больше рассчитывать было не на кого. В результате такой политики администрация университета постоянно жаловалась на большое число несчастных случаев со студентами, но не принимала никаких мер. Оказавшись в 2000 километрах от цели своего путешествия, Джонни сбавил скорость до 300 км в час и, сближаясь с колонией, все гадал, как ему распознать Бету-2. И вообще, чем заняться сначала? Отыскать и исследовать брошенный корабль или вступить в переговоры, если аборигены захотят, с обитателями одного из населенных звездолетов? Еще одно интересовало студента, хотя и не было связано с его заданием. Окончание архивной записи, относившейся к другому брошенному кораблю, «Сигме-9». Его нашли абсолютно выпотрошенным. Торопливый голос комментатора. Огромный кусок обшивки оказался вырван, и каркас корабля зеленовато сверкал в свете Люфера-6. Остаток корпуса был переломлен чуть ли не надвое. Вряд ли кто-нибудь уцелел после такой катастрофы. Поразительно, как сохранились эти останки, двигаясь тем же курсом, что и остальная эскадра. Джонни включил увеличение, и туманные сферы целиком заполнили экран на стене. Пока он производил манипуляции, из темноты выплыл новый корабль. Похоже, это и была та самая злополучная «Сигма-9». Она выглядела, словно раздавленная яичная скорлупа. Обломки фермы балок торчали во все стороны. В
корпусе действительно зияла огромная дыра, от которой во все стороны расползались хорошо различимые трещины. Тут и там повисли почти отвалившиеся плиты обшивки. На первый взгляд, причиной таких разрушений мог оказаться мощный взрыв внутри корабля. Но подумав, Джонни решил, что это маловероятно, так как взрыв, способный уничтожить значительную часть корпуса, неминуемо разметал бы останки звездолета по всему гиперпространству. То, что ему вдолбили в голову на кафедре физики, напрочь отметало вероятность удара извне. Джонни даже не мог предположить, что вызвало подобную катастрофу. Однако факты – вещь упрямая. Джонни поручил автопилоту подвести его корабль прямо к скоплению звездолетов, а сам, переключив экранное изображение в реальном масштабе, наблюдал за тем, как растут в размерах миры народа звезд. Остановив свое судно в 150 километрах от ближайшего корабля, студент визуально обследовал их во всех спектрах, но безрезультатно. Наконец, направившись к ним со скоростью 150 километров в час и обеспечив себе достаточно времени на размышления, Джонни тяжело вздохнул. Он чувствовал, что работа предстоит нелегкая. На 42-й секунде он ткнул клавишу остановки времени. И время остановилось.

0: Теперь Джонни и его корабль находились в коконе хроностасиса. Но вот его суденышко зависло чуть ли не в 3 метрах от поверхности таинственного звездного корабля. Джонни переключил экран, чтобы взглянуть на изображение, передаваемое внешними камерами, и изображение стало расти, пока не окружило его со всех сторон. На какое-то мгновение у студента возникло ощущение, будто он стоит на корпусе межзвездного корабля. Край горизонта оказался пугающе близок. Прежде Джонни казалось, что плиты обшивки гладкие и ровные, но на самом деле вблизи они напоминали изъеденный заплесневевший сыр. Броню изрыли зеленоватые борозды и темные вмятины, и дело тут было не в световых эффектах. Джонни огляделся. У него перехватило дыхание. 14 раз больше, чем Луна, видимая с Земли, над ним нависала громада Сигмы-9. Джонни знал, что находится в безопасности внутри своего корабля, в коконе хроностасиса, и его отделяют всего несколько минут полета от десятка обитаемых безопасных планет. Однако сверкающая груда металла, казалось, наползала на него, мерцая во тьме. Джонни закричал, прикрыл глаза рукой, а другой отключил внешние экраны. Весь в поту, дрожа от внутреннего напряжения, он постепенно пришел в себя. Экран вновь стал всего лишь 2-метровым окном. Нет, человек никогда не привыкнет к безграничности космоса. Да и сам корабль, мерцающий зеленым огнем, оказался столь ужасным, что Джонни не мог смотреть на него дольше нескольких секунд. Студент физически ощущал, как эта громада падает. Падает и вот-вот упадет на него. А почему она мерцала? Джонни оторвал потную руку от подлокотника. Мерцала? Наверное, он стал жертвой оптической иллюзии, ведь его корабль находится во временном коконе. Тут ничего не должно мерцать. Задумавшись, восстановив в памяти ужасную картину, Джонни припомнил газообразное зеленоватое свечение, окутавшее мертвый звездный корабль. Тут и там то и дело вспыхивали огоньки и искорки. Собравшись с духом, Джонни еще раз настроил экран на Сигму-9, теперь уже психологически безопасной установке пилотской кабины. И когда он включил экран, то оказалось, что зеленые обломки действительно мерцают на фоне бездны космоса. Джонни снова испугался. Что-то не в порядке с его кораблем. Джонни еще раз обежал взглядом ряды аварийных датчиков. Судя по их показаниям, все в порядке. Тогда Джонни решил вернуться в гиперпространство, прежде чем произойдет непоправимое. Но занесенная над пультом рука остановилась. Леферта совсем рядом. Джонни подключил фильтр и задал компьютеру 100-кратное увеличение. Поверхность Солнца, если наблюдать за ним из кокона хроностасиса, выглядит совершенно иначе, чем в нормальном течении времени. Явление, известное как эффект Киффина, превращает звезды в резиновые шары, которые окунули в клей, а затем в чан с разноцветными конфетти. Звезды словно покрыты разноцветными точками, четко различимыми и очень яркими. А в обычном пространстве звезды напоминают флуоресцирующие апельсины. Когда Джонни взглянул на звезду, эффект Киффина присутствовал. Так что он действительно находится в коконе хроностасиса. Но что же тогда происходит с обломками Сигмы-9? На всякий случай Джонни решил держаться от них подальше. Заставив свой корабль ползти со скоростью черепахи, Джонни переключился на нормальный поток времени и, приблизившись к одному из звездолетов, занялся поисками входа. По крайней мере, этот корабль выглядел целым и не мерцал. А входом мог оказаться лишь изъеденный метеоритами выступ на корпусе гиганта. Корабль Джонни завис над шлюзом. Чисто автоматически Джонни передал опознавательный сигнал. Он не надеялся, что кто-нибудь откликнется. К его удивлению, в динамиках раздался голос со странным акцентом. «Мы не глухи, но слепы. Вход запрещен, пока мы слепы. Представьтесь». «Прием!» Монотонный голос принадлежал роботу, но сообщение очень удивило Джонни. Он снова радировал опознавательные сигналы и после него передал на той же частоте. «Если отвечает робот, то, пожалуйста, пусть на связь выйдет оператор. Я бы хотел поговорить с человеком». Мы не глухи. Наши слуховые каналы свободны и не закупорены, продолжал все тот же монотонный голос. Но мы слепы, мы не видим вас. Тут Джон не догадался. Очевидно, робот требовал включить видеопередатчик. Так он и поступил. Теперь мы прозрели. Передаем код шлюза. В углу экрана появилась цепь обозначений из белых кружков и черных линий. Поверх кода легла строчка печатными буквами. Вы входите в город Гамма-2. Полусфера на обломках поврежденного гиганта начала разворачиваться. Космические шлюпки, для которых предназначался шлюз, были раза в три больше корабля Джонни. От корпуса отрывались и куски разъеденного металла. Кувыркаясь, рассыпаясь на части, они словно облачко окутывали гигантский звездолет. Автопилот ввел корабль в открывшийся туннель. При развороте корабля на экране мелькнула «Сигма-9», и Джонни вспомнилось, как он заявил профессору, что необычного может таиться в космосе. Предположительно, звездолеты университета обладали надежнейшими двигателями и неразрушимыми корпусами. Но что сживало обшивку и разрушило «Сигму-9», словно та была из картона? Надо обязательно осмотреть останки звездолета, правильно сформулировать задачу корабельному компьютеру и посмотреть, какой вывод тот сделает из замеров напряжения и усталости металла в изуродованном корпусе. Прежние исследователи прошли мимо этих обломков. Тройные лепестки первого шлюза сомкнулись, и Джонни замер, ожидая момента, когда его судно станет на причальную платформу. Но неожиданно корабль вздрогнул, вспыхнула лампа, сигнализирующая о сбое оборудования. Вероятно, шлюз предназначался для более крупных судов. Захваты причала тщетно двигались в вакууме. Оля держала его корабль точно в центре шлюза, но захваты оказались слишком короткими. Джонни увеличил плотность антигравитационного поля, и теперь его корабль был словно окружен шаром из титановой стали. Пускай вопьются в него клыки причальных манипуляторов. Бамс! Клыки впились. Из динамиков раздался голос: «Приготовиться к высадке». «Ну вот и все», — подумал Джонни. Давление атмосферы в шлюзе сравнялось с земным. Что он знал о древних межзвездных кораблях? Роботы не допустят высадку, если что-нибудь не в порядке. На всякий случай он запаковал в походную аптечку атмосферный кокон объемом 2 кубических метра, проверил аккумулятор на поясе, поправил шнурок левого ботинка и направился к выходу из корабля. Пленочные мембраны давно заменили шлюзовые люки. При приближении Джонни лепестки диафрагмы разошлись в стороны, и Джонни заглянул в шлюз. В 6 метрах от него к антигравитационному полю присосалась гибкая труба-переходник. В отличие от корабля Джонни, который обладал внутренним регулятором гравитации, внутри древнего звездного корабля царила невесомость. Джонни оттолкнулся от корпуса и нырнул головой вперед. Край переходника оказался совсем рядом, словно разверстая пасть миноги. Внутри переходник заливал голубовато-белый свет. Джонни остановился, нажав кнопку на аккумуляторе. Цепляясь за гибкий поручень, он двинулся дальше. Прямоугольные окна по обе стороны переходника выходили в шлюз корабля. Еще шаг, и Джонни оказался в самом корабле. Сзади раздался тихий звук, и Джонни резко обернулся. Проход, куда он только что вошел, закрылся. Несмотря на это, в переходнике оказалось достаточно прохладно. Откуда-то веяло ветерком. В обе стороны уходили треугольные коридоры. По центру каждого из них тянулись спиральные брусья. Один из указателей гласил «зал отдыха», другой – «навигационное отделение». Будущий антрополог Джонни слабо разбирался в технической терминологии, тем более, что с приходом нового поколения звездолетов все эти термины исчезли. Однако знал достаточно латинских и индоевропейских слов и считал, что при необходимости выпутается из трудного положения. После некоторых размышлений Джонни решил, что «навигационное отделение» звучит более заманчиво. В этом названии было что-то морское. Именно там могли приноситься жертвы безбрежному морю космоса. Через минуту Джонни подплыл к маленькой рубке. центре помещения возвышался внушительный столб. На стенах светилось множество экранов, и перед каждым стоял стол. И стены, и потолок, и пол были сделаны из металла, поэтому Джонни включил магнитные подошвы на своих сандалиях и медленно спустился на пол. Он окинул взглядом столы. Когда-то в этой части корабля была искусственная гравитация. «Одну минуту!» – раздался голос из настенного громкоговорителя. «Я постараюсь разыскать кого-нибудь из людей, как вы просили». «Спасибо!» Джонни ничего не оставалось делать, как поблагодарить услужливый компьютер, но, видимо, тому не слишком везло в поисках. «Где все?» – наконец, не выдержав, поинтересовался студент. «Сложная постановка вопроса», – тут же отозвался компьютер. «Я постараюсь разыскать кого-нибудь из людей», – повторил он. Но через несколько секунд динамики снова ожили. «Извините, но никто не отзывается». «Разве на корабле нет ни одного человека?» – спросил дипломник. «Есть. Все люди живы», – последовал странный ответ. Студенту показалось, что в голосе компьютера прозвучала угроза. На одном из столов лежала стопка книг. Книги! Они были предметом вожделения для любого специалиста по антропологии, к которым причислял себя и Джонни. Тяжелые, громоздкие, требующие специальных условий хранения. И дело тут даже не в содержании книг. Любая книга, достаточно старинная, была для Джонни ценней бриллианта. Сама концепция книги находилась в противоречии современным сжатым ритмам жизни, и Джонни бросила в жар при одной мысли о том, что он станет обладателем подобных раритетов. Коллекция Джонни из 70 томов считалась в университете невероятно роскошной. Жемчужиной коллекции, у этой книги каждая страница была впрессована в пластиковую оболочку, считался телефонный справочник Манхэттена за 1975 год. Джонни приблизился к удивительной стопке и взял верхнюю книгу. Обложка открылась со щелчком, значит, переплет намагничен. Джонни раскрыл книгу пошире. Страницы из тонкого металла серебрились в голубоватом свете. Что-то вроде бортового журнала или дневника с указанием времени и даты перед каждой записью. Джонни раскрыл книгу наугад где-то в середине и пробежал взглядом по строчкам. «Находимся в пустыне уже 39 часов. Не знаю, сможет ли корабль дальше вынести это. Счет песка варьируется между 15 и 22. Самое ужасное, мы не представляем, сколько это может продолжаться. Для того, чтобы пересечь первую пустыню, на которую мы наткнулись 12 лет назад, понадобилось 14 часов. Спустя 2 года море обмелело, и мы двигались через пустыню почти 11 месяцев. Износ корабельной брони невероятен. Если встретится еще что-нибудь подобное, третье поколение не выживет. Потом в течение 6 лет мы плыли по глубокому океану, но тут налетел песчаный смерч небывалой интенсивности. Он бушевал почти 3 часа. Сколько времени мы будем ползти через эту пустыню? Час? Год? Столетие? Более поздняя запись. В течение последних 9 дней счет стабильно держится на 6. Это истинное наслаждение, учитывая, что и длительный счет 1-2 может оказаться губительным. Я обручил этим вечером Априда Ярина 6 и Пегги Ту 17. Праздновали на базаре. Я отправился во свояси пораньше, слегка навеселе. Они выбрали ребенка BF57911, включающего часть моих генов. Пегги пошутила... «Поскольку ты крестный отец, то в нашем ребенке будет что-нибудь от тебя». Африд воспринял шутку благосклонно, ведь эмбрион в основном был слеплен из его генов и генов Пегги. Я ушел в подавленном настроении. Дети корабля, порождение базара, кажутся нам странными, не похожими на нас, еще помнящих Землю. Конечно, никто не говорит им про реальную опасность пустынь. Дети корабля способны радоваться малому. Они так верят в счастливый исход нашего путешествия, что было бы слишком жестоко упоминать о песке при них. Я знал, что мне будет еще хуже, но звякнул Лилии на Бету-2. «Как самочувствие, капитан?» «Вашими молитвами, капитан». Хочешь перебраться на наш корабль и вырастить ребенка? Ты пьян, Хэнк.
1: Нет, я серьезно. Почему тебе не оставить Бету 2 и не навестить меня?
0: Пожили бы в невесомости. Ведь нам осталось совсем мало времени, подумай, Ли. Пустыня действует тебе на нервы, Хэнк. Жаль, что все может оказаться напрасным. Наши жизни, наши мечты. Кто мог предположить, что мы встретимся с подобной дрянью? Если бы мы могли предположить такое, то подготовились бы к испытанию. Мизонные поля скоро прогрызут корабельную броню, как термиты. А вдруг мы выберемся из этой пустыни через 5 минут и больше не встретим ни одной? Мы же не знаем, что нас ждет впереди, Хэнк. А может, впереди затаился сам дьявол или пурпурный дракон с бумажными крыльями? Может, он поджидает проплывающих мимо, хотя вряд ли. Мизонные поля – вот реальная опасность. Наши корабли изъедены до такой степени, что скоро превратятся в груду металлолома. Во внешних телекамерах поверхность брони напоминает карту скалистых гор. Еще 300 лет, и нам крупно повезет, если хоть ломоть швейцарского сыра доберется до Лефера-6. Ли, перебирайся в мой город и проведем время вместе. Я не мог ее видеть. Наши разговоры всегда проходили в темноте. Мы не виделись воочию с тех пор, как ей исполнилось 22. Мысль о том, что ей скоро стукнет 70, казалась мне дикой. Пусть даже к тому времени мы выберемся из пустыни. У меня, по крайней мере, будет еще лет 10 в запасе, чтобы воспитать малышей. Земля сможет гордиться своими детьми, но к тому времени мы давно взойдем на холм смерти. Ли, тебе непременно нужно завести ребенка. Это не так, и ты знаешь это, Хэнк. Я молчал несколько секунд. Да, знаю. Тут она меня удивила, и я понял, что пустыня угнетающе действует на нее. Она быстро сказала: «Если в следующий раз счет песка дойдет до 125, я непременно приду к тебе, Хэнк». И выключила связь. Почему-то в этот момент я ощутил себя полным ничтожеством. Запись кончилась, и Джонни перевел глаза на следующую. Счет песка 11. Следующее. Счет упал до 8. Еще одна. Счет 7. Затем счет песка стабилизировался на 7. Эта запись повторялась на протяжении почти целого месяца, но вот она изменилась. Счет возрос до 19. Счет песка 32. Часом позже. Счет песка 39. Спустя еще час. Счет 70. Следующий час. Как это случилось, не знаю. Я наблюдаю за ползущей по циферблату стрелкой уже 3 часа. Счет 94. Счет 117. Страшно вспотев, я решил, что вот-вот выиграю драгоценный приз. Потом у моего локтя задребезжал аппарат связи. Я вдавил клавишу и сразу услышал голос Ли. Боже, Хэнк, что происходит? Ли, я... не знаю. Счет 138, 139, 149. Хэнк, мы же мечтали о звездах. Неужели это так и останется мечтой? Она заплакала. Я онемел, уставившись на циферблат. Стрелка двигалась со скоростью секундной стрелки часов. Уже 146, Хэнк. Я плыву к тебе. Я едва смог разобрать смысл ее слов, заглушенных рыданиями. Счетчик показывал уже 209.
2: Ты с ума сошла, заорал я. Твоя шлюпка превратится в решето, прежде чем доберешься до нас. Не глупи, Ли.
0: Она все еще рыдала, а стрелка добралась уже до 300-й отметки. и тут же скакнула обратно к нулю на 3 секунды, замедлив падение на цифре 45. Вначале я подумал, что счетчик вышел из строя. Я услышал вопросительное: «Хэнк? Ли? Мы выбрались, Хэнк!» Внутри меня что-то оборвалось. «Мы снова вышли в море! Я плыву к тебе, но я не останусь надолго, просто хочу с тобой повидаться». Джонни перевернул страницу. Через полчаса на экране появился газовый шлейф ее шлюпки. Он выглядел как короткий яркий локон. Она приблизилась, зрячая и прислушивающаяся. Я спустился в переходник, чтобы встретить Ли. Я видел, как она вплыла. Наши взгляды встретились. Ее карие глаза сверкали. Темные волосы растрепались, улыбка играла на губах, а белоснежная кожа сверкала, как алебастр. Мы пошли навстречу друг другу. И тут я понял. «Хэнк», — позвала меня Ли. Ее волосы оказались седыми и коротко постриженными. Глаза запали, их оплела паутина морщин. Улыбки не было. Она тяжело дышала. «Хэнк?» Она все еще не могла поверить, что перед ней я. «Пожалуйста, уйдем скорее из зоны гравитации, пока у меня не случился удар. В последнее время я плохо себя чувствовала и постоянно находилась в секции с нулевым тяготением». «Конечно. Боюсь, я вот-вот упаду». Она через силу усмехнулась. Голос у нее был прежним. Я наслаждался его звуками 40 лет, которые отделяли нас от Земли. Обняв Ли, я заметил слабое подобие улыбки на ее губах. Мы добрались до лифта. В секции с нулевой гравитацией Ли облегченно вздохнула. «Похоже, Хэнк, ты сохранился лучше. Говорят, красавицы быстрее стареют. А я была симпатичной, правда, Хэнк?» Она засмеялась. «Впрочем, неважно. Я себя чувствую так, словно стерла ноги до крови». «Стерла ноги?» – удивился я. «Разве это выражение не добралось до вашего города? Стертые ноги», – в свою очередь удивилась она. «Так говорят дети, когда кто-нибудь слишком долго пробудет в невесомости, а потом попадает в секцию, где есть гравитация. Уверена, это выражение скоро угнездится и у вас. Забавно, как взрослые заимствуют выражение малышей. Дети, слыша незнакомые слова и выражения, придают им новые, порой более точные значения. Потом эти слова возвращаются к нам. Дети влияют на нас так же, как и мы влияем на них». Она вздохнула. «Мы вложили в них столько земного. Неудивительно, что они дают земные названия вещам, совсем не относящимся к Земле. Как ты думаешь, Хэнк, мы достигнем цели?» Я промолчал. Хотел что-то сказать, какую-нибудь чепуху, и не мог. А Ли ждала. Странная улыбка замерла на ее бесцветных старческих губах. Потом улыбка растаяла. Старуха взглянула на свои сморщенные руки и снова посмотрела на меня. В глазах ее затаился страх. «Ли, мы уже не молоды, нам недолго осталось». Я сказал это с вопросительной интонацией, словно ждал от нее ответа. «Как такое могло случиться с нами?» В ответ Ли пробормотала виновато: «Кажется, мне пора домой». Мы обменялись ничего не значащими фразами у люка шлюпки. Я обнял ее, и она сжала меня изо всех сил. Я отпустил ее. А потом она снова стала всего лишь серебристым пятнышком на экране. Я пребывал в плохом настроении весь остаток дня, и люди избегали меня. Вечером я снова связался с городом Бета-2. «Привет, капитан!» — услышал я знакомый голос. «Привет!» — откликнулся я, словно мы и не виделись. А потом мы часа полтора говорили о звездах, будто ничего не случилось. Джонни захлопнул книгу. «Песок и пустыня, мезонное поле, город, жилая часть межзвездного корабля, короткие волосы, выхлоп космической шлюпки, сбитые ноги, ноги в крови». Конечно же, баллада об эти два появилась значительно позже, чем повествование о дружбе капитанов Хэнка и Ли. Но теперь баллада приобретала смысл. Он еще раз припомнил строчки. «Она пришла к городской стене. Долгий путь за спиной ее. Долгий путь по пескам и воде. Но сердце вело ее. Короткие волосы. Ноги в крови». И тут кто-то громко произнес: «Здравствуйте!

0: A historic and unprecedented event has occurred. The question of whether or not we're alone in the universe has been asked.
1: В эфире модель для сборки. Сэмюэл Дилейни. Баллада о Бетти 2. Глава 4. Джонни резко повернулся и чуть было не сорвался с места. Книга выскочила из рук и, ударившись о пол, отлетела в сторону. Перед студентом стоял мальчик. Он держался одной рукой за край дверного проема. Вытянув тощую ногу, он придержал книгу. «Ловите!» Он отфутболил ее назад, и книга вернулась к Джонни, позвякивая страницами. «Спасибо!» Худой мальчик оказался нагим. Молочно-белая кожа казалась прозрачной. С виду ему было лет 14-15. Волосы длинные, шелковистые, обесцвеченные, были зачесаны назад, как у пожилых людей, которые начинают лысеть со лба. Губы у мальчика были слишком тонкие, нос плоский, а глаза – громадные озера бирюзы. «Что вы тут делаете?» – удивился мальчик. «Да вот, смотрю, ищу». «Что же вы ищете?» «Я ищу...» Джонни был изумлен и слегка сбит с толку. «Книги ищете?» Мальчик показал на книгу. Джонни осторожно кивнул. «Вы умеете читать?» Джонни снова кивнул. «Вы умный!» – протянул мальчик. «Но я тоже могу ее прочесть. Дайте-ка». Джонни ничего не оставалось, как толкнуть книгу обратно к дверному проему. Парень ловко поймал ее ногой, подбросил, и когда книга оказалась у него в руке, прочел. «Борт-журнал города Гамма-2. Собственность капитана Хэнка Бранта, начатый...» «Хорошо, хорошо», – перебил его Джонни. «Я тебе верю. Где ты научился так говорить?» «Что значит «где»?» Глаза мальчика и без того громадные расширились от удивления. «Я имею в виду твой выговор. Ты говоришь на современном языке». Речь парнишки звучала намного понятнее архаичной речи робота. «Я просто...» Мальчик запнулся. «Не знаю, где я этому научился. Умею, и все». Он помотал головой. «А где все взрослые?» — спросил студент. Подросток шагнул вперед, так и не выпустив книгу из рук. «Взрослые? Другие люди», — пояснил землянин. «Они на других кораблях», — ответил мальчик. Потом, немного подумав, добавил: «На Сигме-9 и Бетти-2 никого нет». «Я знаю», — сказал Джонни, стараясь быть терпеливым. «А на других кораблях люди есть?» «В основном в центральных секциях, на базарах, в горах, в поселках рыбаков или же в бассейнах». «Ты проводишь меня к ним?» Мальчик всплыл к потолку. «А вы уверены, что хотите этого?» «Почему бы и нет?» «Вы им не понравитесь». Мальчик ухватился рукой за балку потолка. «Они едва не прикончили последних посетителей. В старых парализаторах еще полно энергии». «Кто же к вам прилетал?» – удивился Джонни. «Лет 90 назад большая группа людей пыталась проникнуть на корабль». «Наверное, мальчик имеет в виду экспедицию Федерации», – подумал землянин. Неожиданно мальчик прыгнул вперед. Джонни инстинктивно пригнулся. Его магнитные подошвы едва не потеряли опору. Мальчик проскользнул рядом и положил борт-журнал на место. Цок! – свякнул намагниченный металл. Подросток вцепился в край стола рукой и ногой. И только тут Джонни заметил, что пальцы на ногах парнишки раза в полтора длиннее, чем у нормального человека. «А что здесь ищешь ты?» – спросил Джонни. «Робот сообщил мне о вас. Вот я и пришел». «Разве тут нет кого-нибудь постарше?» «Вряд ли они смогут вам чем-то помочь». «Так где же старшие?» «Я уже говорил. Они на базаре и в бассейне». Мальчик повернулся к стене и щелкнул каким-то выключателем. «Вот, посмотрите». Серый экран засветился. Постепенно цветовые пятна сложились в картину внушительного помещения. Там, как заметил Джонни, была гравитация, хоть и незначительная. Пол покрывала вода. Она пузырилась и расходилась кругами. Через помещение во всех направлениях тянулись прозрачные пластиковые трубы. Механизмы разных форм и размеров выступали над поверхностью. Вдоль стены застыл ряд манипуляторов. Внутри полупрозрачных пластиковых труб сновали мужчины и женщины. С такого расстояния Джонни не мог разглядеть вторичные половые признаки. Маленькие розовые глазки народа звезд казались подслеповатыми. Ушные раковины приросли к черепам. Покатые плечи, пухлые без ногтей пальцы. Сказочные человечки. Они сновали туда-сюда, останавливались, дергали рукоятки различных приборов. При этом механизмы в воде подчинялись их приказам, поднимались и опускались. И тут Джонни вспомнил описание в архивах. «Народ звезд в бассейне» больше соответствовал ему, чем зеленоглазый подросток в трубке. Джонни окинул подростка оценивающим взглядом. У него имелись ногти, хоть и обкусанные. У него были длинные волосы, а люди, бродящие по пластиковым трубам, показались студенту абсолютно лысыми. «Вот один из наших правителей». Мальчишка ткнул пальцем в изображение. Человек на экране огрел по загривку одного из стоявших рядом. Тот шарахнулся, отпрянул к панели и энергично завертел какое-то колесо. «Думаю, он не хочет разговаривать с вами. Это, кстати, бассейн. Терпеть его не могу». Джонни с неподдельным интересом следил за людьми, снующими по трубам, а потом внимательно посмотрел на мальчика, так искусно перемещавшегося в невесомости. «Понимаю. У тебя, наверное, сбитые ноги. Ты так думаешь? А чем занимаются эти люди?» Джонни снова повернулся к экрану. «Следят за работой временно запущенного подсобного реактора. Сейчас он находится под водой. Он ведь создает искусственную гравитацию в центральной секции». «Словно гироскоп внутри бейсбольного мяча», — подумал Джонни. «И к тому же он скрыт под водой. Как примитивны эти корабли! Удивительно, что при таком обилии движущихся деталей они вообще работают. Почему ты внешне отличаешься от них?» — спросил Джонни, когда подросток отключил изображение. «Я из другого города», — равнодушно ответил тот. Очевидно, на других кораблях деградация не зашла так далеко.

0: Могла ли она оказаться потомком той женщины, которую любил Хэнк Брандт?
1: Какой женщины?
0: Капитана города Бета-2.
1: Да, это была она.
0: Так что же тогда случилось?
1: Все изменилось.
0: Изменилось? Что произошло? Что изменилось?
1: Все неопределенно, ответил подросток. Это случилось, когда были атакованы города Эпсилон-6 и Дельта-6. Сигму-9 раздавило. Мы завязли в пустыне. Базар оказался уничтожен, и... Все изменилось.
0: Вы были атакованы? Все изменилось. Ты можешь рассказать подробнее?
1: Мальчик покачал головой, а потом пожал плечами. Это все, что я знаю. Больше я ничего не смогу вам рассказать.
0: Так кто же напал на вас?
1: Сын народа звезд молчал. В широко распахнутых зеленых глазах читалось недоумение.
0: А ты можешь сказать, когда это случилось?
1: Около 250 лет назад, ответил тот. Нам оставалось лететь еще 150 лет.
0: А Лилия РТ-857 тогда была капитаном Бета-2, и что тогда?
1: Все произошло так, как говорится в песне.
0: Как раз это я и хочу понять.
1: Джонни на мгновение задумался, припоминая строфы.
0: А кто была та женщина, о которой поется в балладе?
1: Ее звали Лилия. Она дружила с одноглазыми.
0: Кто такие одноглазые?
1: После паузы мальчик попытался объяснить.
0: Они все мертвы. Они могли бы помочь тебе, но они мертвы.
1: Чем они занимались?
2: Берегли нас.
1: Они пытались учить нас, стремились к тому, чтобы мы знали, как поступать дальше. Но в конце концов они погибли от рук предков тех, кого ты видел. Джонни нахмурился. Что-то начинало проясняться, но пока он не мог еще сообразить, что произошло на Бете-2.
0: Может, в твоем городе найдется кто-нибудь, кто объяснит мне все. Давай поищем.
1: Мальчик покачал головой. Никто не сможет тебе помочь.
0: Откуда такая уверенность? Ты знаешь всех людей на своем корабле?
1: Ответа Джонни не ждал, однако подросток утвердительно кивнул.
0: И сколько же там людей?
1: Много.
0: Ну, хотя бы приблизительно.
1: Мальчик пожал плечами.
0: Они встретят меня враждебно?
1: Нет, с враждебностью ты не столкнешься.
0: Вот и хорошо, вздохнул Джонни.
1: Он распалился от мысли о том, что обнаружит что-нибудь новенькое на одном из кораблей. Магнитное поле на подошвах оказалось значительно слабее, чем думал студент. Неловко повернувшись, он внезапно оторвался от пола и, словно воздушный шар, беспомощно всплыл к потолку. Мальчик, все еще державшийся за стол, выбросил ногу вперед, воскликнув: «Держись за руку!»
0: Джонни лихорадочно ухватился за его лодыжку, и мальчик подтянул его к потолку.
1: Мгновение, и ботинок Джонни, звякнув, присосался к металлической поверхности.
0: «Видно, ты редко бываешь в невесомости», — заметил подросток.
1: «Практики не хватает», — вздохнул Джонни, отпуская другую ногу и выпрямляясь.
0: «А почему ты назвал рукой нижнюю конечность?»
1: «А как ее еще называть?» — удивился подросток.
0: «Обычно ее называют ногой», — рассмеялся Джонни.
1: «Верно», — согласился подросток. «Но нога... Нога — это ведь та же рука, только в нижней части тела, правильно?»
0: «Считается, что рукой можно назвать все, чем только можно хватать предметы, и что торчит из тела. Ай!
1: Неважно. Нет смысла вдаваться в эти рассуждения». Направившись к двери, Джонни подумал, что так толком и не узнал ничего полезного для расшифровки текста баллады.
0: Значит, ноги и руки у народа звезд одинаково считаются руками.
1: Это вполне естественно. За несколько поколений в условиях невесомости нижние и верхние конечности приобрели одинаковую гибкость.
0: А глаза его изумрудные.
1: Да чепуха все это.
0: Но что-то, усвоенное на полузабытом курсе лингвистики, не давало Джонни покоя.
1: Как это там называлось-то? Нестабильный неологизм?
0: Новая семантическая структура?

И тут Джонни догадался, там, где отсутствует гравитация, или там, где ее можно пренебречь, должны быть поразительно развиты ноги, ведь там понятия вверх и вниз перепутаны. Но прежде чем эти слова окончательно выпадут из языка, они на какое-то время должны задержаться в качестве поэтических метафор, слов с более существенным значением, таких как «внутри», «сквозь», «между». Прекрасный пример такого процесса, о котором Джонни раньше не подозревал, был у него перед глазами. А глаза его изумрудные. Джонни попытался вспомнить другие строки баллады. Он остановился у входа в переходник. Подросток тоже остановился, озадаченно мигая огромными зелеными глазами. Невероятно. «Из какого ты города, говоришь?» – внезапно задал вопрос Джонни. «С Бета-2». Джонни замер. Перед ними медленно втягивался вглубь стены люк входа, состоящий из трех пластин. «В каком доке стоит твоя шлюпка?» – спросил Джонни. Мальчик покачал головой. «Так где она?» – настаивал Джонни. «Я прибыл сюда не на шлюпке», – тихо сказал мальчик. «А как ты здесь оказался?» «Вот так», – сказал мальчик. И исчез. Его нигде не было. Джонни на несколько минут оказался в одиночестве. Наверное, у меня галлюцинация. Потом Джонни решил, что с ним все в порядке, а нечто странное происходит на самом корабле. Если происшедшее всего лишь плод его больного воображения, то почему он тогда отлично осознает все противоречия случившегося? Подросток заявил, что на Сигме много людей, но еще раньше подчеркнул, что на корабле никого нет. Да и компьютер говорил, что тут никого нет. Джонни резко развернулся и ринулся в навигаторскую. Влетев в рубку, он обратился к компьютеру. «Соедини меня с кем-нибудь, кто может предоставить истинную информацию о том, что здесь происходит». «Извините», – раздался равнодушный голос машины. «Я оповестил весь город, но ни один человек не отозвался, когда я сообщил о вашем присутствии». Робот повторил. «Ни один человек не отозвался». По спине Джонни поползли мурашки.

Дорогие друзья, дорогие радиослушатели, наша программа в литературном своем отношении подходит к концу. Уже осталось совсем немного времени до завершения нашего сегодняшнего эфира. Продолжение произведения, которое мы сегодня с вами начали слушать, в следующей программе ровно через неделю. И сейчас остается только поздравить вас с наступившей весной. Наконец-то. Сегодня включили замечательное солнечное освещение. Для того, чтобы порадовать нас видом не совсем растаявшего белого снега. Так что зиму мы, можно сказать, пережили. И все будет замечательно. Если мы сами приложим к этому какие усилия. Ну, а на сегодня это практически все. И в завершении программы хотелось бы напомнить, что все посетители сайта www.mds.ru могут полюбоваться новым топиком от человека V++ и узнать, как, когда и где они смогут пообщаться. Всяческих вам благ. До встречи через неделю. С удовольствием предоставляю слово диджею Инкогнито, который обязательно скажет напоследок еще пару ласковых. И сыграет.

0: И снова Джонни с борта своего корабля наблюдал, как разрастается на экране разодранный корпус «Сигмы-9». За время долгого путешествия многочисленные потоки мезонных дождей сживали плиты обшивки, крошечные частицы самых разнообразных зарядов, масс и спинов страшно изуродовали металлические исполины. Однако не частицы стали причиной катастрофы. Когда под прямыми лучами звезды засверкали концы разломанных ферм, Джонни, повинуясь какому-то внутреннему инстинкту, сбросил скорость. Студент пронесся над безжизненным гигантом. С такого расстояния мерцание звездного корабля было незаметно. Студент подключил датчики бортового компьютера, занося в память все изгибы и разломы искореженного металла. Возможно, тому удастся воспроизвести модель катастрофы. Снизив скорость, Джонни стал дрейфовать в вакууме. Его окружала бездна космоса. Автопилот направил кораблик в эту бездну. Университетское судно пересекло границу света и тьмы, и экран померк. Джонни стал переключать экран, перебирая весь волновой спектр. Когда он добрался до ультрафиолета, на экране появилось смутное изображение. Металлические фермы, расплавленные на концах, беспорядочно торчали из корпуса тут и там, словно вырастая из молочно-голубого тумана. Повсюду в пустоте парили обломки самых причудливых очертаний. Они лениво дрейфовали в ничтожном поле притяжения гигантского корабля. Вот показался участок коридора, рассеченный катастрофой надвое, словно кусок резиновой трубки. Осматриваясь, Джонни внезапно замер. Вдалеке сквозь мглистую синеву пробивалось темно-красное пятнышко излучения. Он сверился с приборной доской. Ничего угрожающего. У него снова галлюцинация? Что могло породить подобный феномен? Корабль скользил все дальше и дальше. Один раз Джонни переключил экран на видимый участок спектра, но тут же он потемнел, словно кто-то плеснул на него стакан чернил. Компьютер продолжал обрабатывать поток беспрерывно поступающих данных, но результатов пока не было. Тогда Джонни приготовил кислородную капсулу, и его корабль, выпустив магнитные якоря, надежно пришвартовался к массивной балке. Кислородная капсула представляла собой силовой кокон с запасом воздуха больше, чем на 6 часов. Ею управлял встроенный компьютер, который можно было отрегулировать так, чтобы кокон не пропускал ни одно излучение. В рабочем состоянии капсула представляла из себя сферу 2 метра в диаметре. Оболочка была настолько гибкой, что внутри можно было работать. Кокон шевелился на полу, разрастаясь. Наконец Джонни шагнул в него. Силовые стенки сомкнулись, защитное поле окружило его. Студент пошел к выходу. Лепестки шлюза разошлись, открыв черный провал пустоты. Джонни нырнул в потоке ультрафиолетового излучения. На мгновение мир вокруг него померк, а потом космическая тьма посветлела до молочно-голубой дымки. Корабль университета застыл среди путаницы перекрученных балок и ферм. Словно перерезанные артерии свисали из стены плети оборванных кабелей и многожильных проводов. Подняв глаз, Джонни увидел клай иссеченной обшивки. Внизу, среди изломанного металла и развороченных помещений, он заметил прежнее красноватое свечение. Выбравшись из шлюза и зависнув в пустоте, он оглядел свой корабль. Узкие стремительные обводы, серебристо-голубая вытянутая тень. Случайно взглянув в сторону, Джонни судорожно схватился за регулятор на поясе и так резко затормозил, что ткнулся головой в стенку кокона. Среди ферм что-то двигалось. Но вот существо застыло на одной из балок и помахало ему рукой. Ногой и тощий мальчик бродил в пустоте без защитного снаряжения. Выглядел он точно так же, как и внутри мертвого звездного корабля. Казалось, все происходит не в вакууме, а глубоко под водой. И движение шелковистых прядей волос странного существа только усиливало это впечатление. Мальчик находился метрах в 10 от Джонни. С такого расстояния глаза мальчишки напоминали две черные бездонные ямы. Мальчик снова помахал Джонни. В голове студента промелькнули десятки гипотез, причем некоторые из них показались ему чистым безумием. Он отвергал их одну за другой, как даже ни одного рационального объяснения происходящему не осталось, Джонни помахал рукой в ответ. тот же миг мальчишка оттолкнулся от балки и полетел к землянину. Ухватившись за кокон, он, распластавшись, повис на нем. Потом протиснулся внутрь и через секунду очутился рядом с Джонни. «Привет!» Джонни, мокрый от пота, вжался спиной в противоположную стену оболочки кокона. «Кто?» – начал он, но осекся. Одно невероятное событие сменило другое. Мысли словно бабочки, кружащие над залитой солнцем лужайкой. Джонни затряс головой, пытаясь привести мысли в порядок. Люди, беззаботно ныряющие в космический вакуум, проходящие сквозь оболочку энергетического кокона, исчезающие и появляющиеся по собственному желанию. «Привет», — повторил мальчишка. «С тобой все в порядке?» И тут Джонни неожиданно для самого себя разозлился. «Кто ты?» — выпалил он и оттолкнулся от упругой стенки. Мальчик моргнул и пожал плечами. Джонни хотелось крикнуть «Убирайся отсюда!», закрыть глаза и не смотреть, как мальчишка исчезает. Однако то же чувство, что побуждало его коллекционировать древние громоздкие книги, заставило повнимательнее присмотреться к происходящему вокруг. Он огляделся и заметил других людей. Их было десятка полтора, и все они скрывались в переплетении фермы балок. Все были обнаженными и, насколько Джонни мог судить, являлись точными копиями стоявшего рядом с ним подростка. «Я так и думал, что вы полетите сюда», — сказал мальчик, а потом добавил. «Послушайте, с вами точно все в порядке?» «Содержание адреналина в крови наверняка выше обычного», — ответил Джонни, с трудом сохраняя спокойствие. «Но это потому, что вокруг происходят вещи, которых я не понимаю». «А что происходит?» «Да взять хотя бы тебя!» — чуть было не сорвался Джонни. «Я же сказал вам, что не знаю, кто я такой». «Не знаю». Джонни, поглощенный собственными переживаниями, не сразу уловил за этими словами неподдельное смятение собеседника. «А сами-то вы кто?» – поинтересовался мальчик.
1: «Я студент университета. Изучаю галактическую антропологию. Я Homo sapiens. Мое тело состоит из плоти, крови, костей, гормонов, и я не могу болтаться в вакууме беззащитного кокона. Я не могу исчезать и возникать из пустоты, не могу проникать сквозь пленку силового кокона. Зовут меня Джонни Горацио Твобога, и, вполне возможно, я просто сошел с ума».
0: «Здорово! Хочешь попробовать рассказать о себе?» Мальчик вопросительно взглянул на Джонни, словно не понимал, что тот хочет от него. «Скажи мне свое имя», — предложил студент. Подросток пожал плечами.
1: «Как тебя зовут другие люди?»
0: «Люди зовут меня Сын Разрушителя». Джонни не был силен в языке древних настолько, чтобы на слух уловить все нюансы прозвища. Заявление подростка не вызвало у него особых ассоциаций. Краем глаза он вновь отметил красноватое свечение в глубине руин.
1: «А это что?» – показал он пальцем в сторону свечения, не зная, о чем говорить дальше с таинственным мальчиком.
0: «Холм смерти», – вздохнул таинственный ребенок. И опять Джонни обратил внимание на других мальчиков, копий его собеседника, немо следящих за их беседой. Один из мальчиков неожиданно прыгнул и проплыл метрах в трех от кокона, бесперестанно оглядываясь, пока не стал совсем крошечным и не затерялся вдали.
1: «А это кто?»
0: «А? Это тоже сыновья Разрушителя?» Мальчик кивнул. «Точно! Это остальной я!» Джонни опять не заметил семантической двусмысленности ответа, которая, возможно, дала бы ему ключ к пониманию происходящего. Он посмотрел в сторону холма смерти, коснулся пульта управления на поясе и, набирая скорость, поплыл в сторону свечения. Его бы не удивило, если бы мальчик выпал из кокона, но тот, как и следовало ожидать, остался внутри. «Между прочим», — поинтересовался Джонни, — «сколько кислорода ты вдыхаешь? Запас кокона? Его хватает на 6 часов, если внутри один человек, а регенератор я с собой не захватил».
1: «Это зависит от моего желания», — ответил мальчик. «Если честно, Я могу и вовсе не дышать.
0: Тогда, пожалуйста, не дыши.
1: Хорошо, согласился мальчик. Но тогда я не смогу с тобой разговаривать.
0: Ну тогда вдыхай воздух, только ты когда хочешь что-нибудь сказать. Договорились?
1: Угу.
0: Они приблизились к тому месту, где плавало множество обломков. Тем не менее, между ними можно было протиснуться.
1: «Куда теперь?» – спросил студент, не решаясь нырнуть в кружащийся водоворот обломков.
0: «Можно пройти по коридору», – предложил мальчик, а потом добавил. «Я сейчас использовал воздуха на 2 секунды».
1: Но Джонни, казалось, не заметил его последнего замечания.
0: «Какой коридор?» – спросил он.
1: «Этот», – показал мальчик.
0: «Секунда с четвертью воздуха».
1: Джонни передвинул кокон к концу коридора, выходившего в космос. На стенках сохранились остатки поручней. Джонни и его таинственный спутник двинулись вглубь и миновали перекресток, где коридор пересекался другим. В этом месте в стене зияла громадная трещина.
0: «Куда мы идем?» – не выдержав, спросил Джонни.
1: «Скоро будем возле гор. Одна и...»
0: «Да брось ты!» – отмахнулся Джонни. «Меня не волнует, сколько кислорода ты израсходуешь. Я не собираюсь торчать здесь слишком долго.
1: Мне не хочется доставлять вам неудобства».
0: Они свернули за угол, миновали участок, где огромный кусок стены вообще отсутствовал, а потом поплыли вниз. В конце коридора студент притормозил кокон.
1: Перед ними в голубоватом тумане открылось громадное помещение. В центре над постаментом зависла гигантская сфера. Даже при таком скудном освещении и на таком расстоянии Джонни различал высеченные на ее поверхности контуры земных материков и океанов. Зал казался бескрайним. Сиденья амфитеатром окружали постамент. Парящий над ним глобус придавал помещению строгость и величественность, которых не хватало разрушенным помещениям громадного корабля. Это чувство успокаивало, вызывая чуть ли не религиозное благоговение.
0: «Что это? Холм смерти?»
1: «Дом суда», — объяснил подросток.
0: «Ого!»
1: Джонни взглянул на свод потолка. Оглядел кресло и, наконец, обратил внимание на глобус.
0: «Что здесь происходило?»
1: «Здесь судили преступников».
0: «И много их было на звездных кораблях?»
1: «Не так уж много. По крайней мере, в начале. Потом стало гораздо больше».
0: «А что вменялось им в вину?»
1: «В основном преступниками становились те, кто выступал против нормы».
0: «А что это такое?»
1: «Если хотите, можете прослушать записи. Все заседания суда записывались».
0: «Аппаратура работает до сих пор?»
1: Мальчик кивнул.
0: «Где она?»
1: «Там, внизу», —
0: мальчик показал на постамент.
1: Джонни коснулся пояса, и кокон поплыл к глобусу. Он завис над возвышением, настроил плазменную защиту на сверхгибкость и повышенную магнитную проницаемость. Подошвы Джонни клацнули, когда он встал на пол, и прилипли к полу сквозь утончившуюся пленку кокона. Таинственный мальчик завис по другую сторону постамента, покинув кокон. Он поманил Джонни, и студент осторожно провел кокон вокруг края постамента. Когда они сблизились, раздался негромкий хлопок. Это мальчик просунул голову сквозь силовую оболочку. Джонни слегка вздрогнул, когда его проводник объявил: «Вот каталог». Сказав это, он убрал голову из кокона. Джонни дотянулся до покатого стола. Он провел пальцами в защитных перчатках по его торцу и наткнулся на защелку. Столешница пошла вверх, открыв непривычное зрелище, что-то наподобие детской мозаики. Наклонившись поближе, Джонни понял, что перед ним ряд пятиугольников, на каждом из которых 2 имени. Он прищурился, пытаясь различить записи. 45А7. Милар против Кокнар. 769В8. Тревис против Нормы. 654М87. Дероге против Блодела.
0: 89Т68Л. Одноглазая Джевис против Нормы. Пятиугольники лежали в кармашке на ленте, перемещавшейся вертикально бесконечным конвейером. За ним следовал другой кармашек, тоже с изрядной кучей пятиугольных карточек. Сразу можно было понять, что пятиугольники располагаются в хронологической последовательности. Просматривая надписи на них, Джонни обнаружил некоторую закономерность. Чем дальше, тем больше и больше попадалось дело заглавленных «Одноглазый против Нормы». Джонни дошел до кармашка, где пятиугольников уже не было. Последний был подписан 2338Т87. «Одноглазый Джексон против Нормы». Джонни вздрогнул. Его юный спутник снова оказался внутри кокона. Как включать запись? «Просто надавите на пятиугольник». «Нажать?» – переспросил Джонни. «Да». Джонни ткнул пальцем последний пятиугольник и невольно отпрянул, когда внезапно раздался могучий рокот. От этого звука завибрировал пол, да и сам постамент. Он вибрировал, как гигантская мембрана громкоговорителя. Казалось, в зале собралось множество людей, и все они заговорили одновременно. Тук! Тук! Гулким грохотом пронесся над залом звук молотка, а потом старческий голос объявил: «Я требую тишины! Тихо! Тихо!»

0: Рокот стих и распался на отдельные звуки. Кто-то вертелся в скрипучем кресле, кто-то кашлял в кулак, кто-то трубно сморкался. Джонни инстинктивно оглянулся и обежал взглядом в пустой амфитеатр. «Порядку в суде!» — повторил баритон без особой на то надобности. «Произошло небольшое отклонение от стандартной судебной процедуры. Капитан Элва, прежде чем мы продолжим заседание, вы можете огласить свое заявление». «Благодарю вас, судья!» Этот голос принадлежал более молодому человеку. «Усталый голос», — отметил про себя Джонни. Фразы капитана звучали размеренно. «Благодарю вас. Но это не совсем заявление, а скорее просьба. Я обращаюсь к суду и призываю снисходительности граждан города Сигма-9. Я прошу не проводить это судебное разбирательство». Зрители с неприязнью зароптали. «Прошу также о том, чтобы одноглазый Джек и все одноглазые, оставшиеся на Сигме-9, были отданы под надзор Совета капитанов, с возложением на нас полной ответственности за их дальнейшее поведение». Тут толпа взорвалась криками протеста, но стук молотка судьи заглушил шум. Его голос успокоил присутствующих. «Капитан Элва, ваша просьба самая...» Голос судьи перебил громкий бас капитана. «Я вношу это предложение не только от себя лично, но и с полного одобрения всех капитанов. После трагедии на Эпсилоне-7 мы находимся в постоянном радиоконтакте. Капитан Альфа-8, Улисон, капитан Бету-2, Лилия, капитан Эпсилон-6, Ричи. Все они просили выступить меня с этой просьбой, ваша честь. И они выступят с такой же просьбой на судах в своих городах». В аудитории разразилась настоящая буря. Молоток судьи застучал снова. Когда стало чуть потише, судья обратился к капитану.
1: «Капитан Элва, напоминаю, что как капитан этого города вы отвечаете за его состояние, но дело, рассматриваемое сейчас в суде, касается других сторон бытия. И как духовный наставник, как вместилище моральной чистоты и как представитель нормы, я обязан во имя города отказать вам в этой просьбе. Окончательно и бесповоротно».
0: Снова зрители зароптали, но на сей раз гомон толпы звучал скорее радостно, чем негодующе. Стук молотка был не таким громким, и тишина наступила быстрее.
1: «Приступим к официальной процедуре. Дело номер 2338-Т87 Джексон ОЕ 5611, он же одноглазый Джек, против нормы. Джексон характеризуется физическим и умственным отклонением первой величины. Вы находитесь в зале суда, Джексон?»
0: Минутное молчание.
1: «Джексон!»
0: И тут раздался голос пронзительный, такой же усталый, как у капитана.
2: «Посмотрите получше! Разве вы не видите, что я давно уже здесь? Зачем задавать дурацкий вопрос?»
1: «Я должен просить вас следовать судебной процедуре, которая установлена нормой, и не выкрикивать дерзостей, не имеющих отношения к делу. Присутствуете ли вы в зале суда?»
2: «Да, я присутствую».
1: «Опишите свое отклонение от нормы так, как вы его понимаете».
0: Несчастный тяжело и очень громко вздохнул.
2: «Это не имеет никакого отношения к делу. У вас есть глаза, и все вы сами можете меня видеть».
1: «Джексон, ОЕ-5611».
0: В голосе судьи прозвучала нотка легкого замешательства.
1: «Кодекс нормы требует, чтобы обвиняемый имел представление о своем отклонении. Будьте добры, опишите суду ваше отклонение так, как вы его понимаете».
0: «Я имел несчастье выйти с базара с полным объемом мозга. Здесь это считается ненормальным. А может, я считаюсь не таким, как все, потому что нашим обществом правят несуразно глупые законы. Или все дело в том, что я решил присоединиться к таким же, как я. Однако для вас я чудовище, которое нужно прикончить, прежде чем оно докажет несуразность ныне существующего общества и подтолкнет его к радикальным переменам».
2: Видите? Джексон явно не понимает, насколько он безумен. Это освобождает его от необходимости подписывать приговор. Теперь нет никаких препятствий к тому, чтобы отправить его на холм смерти.
3: Но ведь у меня есть руки, ноги. Глаза мои могут видеть, а уши слышать. Скажите, что у меня не в порядке.
1: Не соизволит ли медицинский эксперт представить суду сравнительный анализ?
0: Зашелестели бумаги. Кто-то встал, отодвинув стул, и зазвучал глубокий грудной голос.
4: Нами был проведен осмотр Джексон ОЭ-5611. Рост 1,87 м. Норма 1,77 м. В данном случае разница несущественна, но это, тем не менее, отклонение. Джексон ОЕ-5611 любит одиночество. Это довольно значительное отступление от нормы. Оно означает, что человек часто впадает в созерцательное состояние, которое присуще менее 5% населения. Именно оно дало нам повод для дальнейшего наблюдения.
1: «Обращаю ваше внимание, доктор, что вы опускаете стандартные критерии», – вмешался судья.
0: «Да, ваша честь. Но в связи с недавней катастрофой на Эпсилоне-7 я сочла необходимым перейти к наиболее тревожным проявлениям отклонений».
1: «Я просто хотел отметить для протокола, что существуют и другие стандартные отклонения. Как я заметил, капитан Элва собирается выдвинуть возражение».
2: И тут снова заговорил капитан.
0: «Не возражение, ваша честь. Хочу обратить ваше внимание на то, что разрушение города Эпсилон-7 является причиной, по которой я и другие капитаны просим...»
1: «Хорошо», — перебил его голос судьи. «Но пусть доктор Ланг представит полный отчет по отклонениям».
0: «Ваша честь, я хотела бы в свою очередь...»
1: «Я требую, чтобы вы всего лишь перечислили факты, доктор Ланг. Надеюсь, вы собираетесь сделать именно это. Продолжайте».
2: И снова зазвучал уверенный голос капитана. «Доктор Ланг, будьте добры, продолжайте». По аудитории пробежал гул, но доктор продолжал.
4: «Вес 67,5 килограммов. Норма составляет 65. Должна заметить, это различие напрямую связано с ростом. Очевидно, что для своего роста подсудимый слишком худ, хотя вес его и превосходит норму».
1: «Вы скажите прямо о том, что уже 3 месяца я питаюсь всякой дрянью из-за ваших преследований», — перебил ее обвиняемый. «Джексон!»
4: «Обвиняемый полностью подпадает под норму в смысле физической конституции. Ведущая рука у него правая. По норме левши могут составлять лишь 11% населения».
2: Снова резко и торопливо заговорил Джексон.
1: «А ведь вы, доктор Ланг, держите карандаш в левой руке. Разве это не показатель серьезного отклонения?»
4: «Джексон, нужно ли мне напоминать, что в некоторых городах одноглазым не позволяется даже говорить во время их собственных процессов, а иногда и присутствовать на них? Мне бы не хотелось прибегать к подобной практике в качестве временной меры пресечения».
2: «Капитан Элва!» — воскликнул Джексон. Теперь вместо извительной насмешливости в голосе его зазвучали нотки мольбы.
1: «Джексон!» — отозвался капитан. «Я делаю все, что могу!»
4: «Есть легкое различие в длине конечностей», — снова заговорила доктор Ланг.
1: «Правая рука обвиняемого почти на 1,5 сантиметра длиннее левой. Нормы допускают разницу в сантиметрах. Ноги идентичны длины. Норма города Сигма-9 допускает разницу в 2 мм. Обратите внимание, что обвиняемый выглядит устало. Для этого у меня нет цифр, но тут явно какое-то отклонение. У него в 2 местах перебит нос, процент населения, у которых подобный лицевой дефект 1,6. Это важное отклонение от нормы. Небольшое родимое пятно на правом плече тоже отличие от нормы. В искусственно созданных ситуациях, требующих большого усилия, индекс потоотделения 9,75 против нормальных 8,91. Наблюдается также отчетливо выраженное...» Врач стал перечислять многочисленные отклонения в гормональном, метаболическом и прочих состояниях организма.
2: «Пожалуй, подобное детальное описание уместно в труде какого-нибудь астрозоолога, описывающего новую форму жизни», — подумал Джонни.
0: Через четверть часа утомительного монолога доктор Ланг прервала выступление, а потом выдала заключение. Джонни показалось, что она и сама-то не слишком верит в выдвинутый ей диагноз.
1: «Учитывая сложившуюся ситуацию, мне кажется, что все вместе взятое в совокупности представляет собой достаточное отклонение от нормы, чтобы рекомендовать утилизацию на холме смерти».
0: Зал взорвался одобрительными криками, но они быстро утихли.
2: «Если хотите, можете устроить доктору Ланг перекрестный допрос», — вновь заговорил судья.
3: «Да, хочу!» — воскликнул Джексон.
2: «Приступайте. Но хочу заметить, что перекрестный допрос эксперта всего лишь формальность.
3: А вы напоминаете мне сегодня о многих вещах, ваша честь».
0: Последовала долгая пауза, но судья так и не ответил на брошенный ему вызов. Тогда обвиняемый обратился к эксперту.
3: «Доктор Ланг, вы служите науке, ведь так? Вы взаимодействуете с биологами и персоналом родильного банка, а также на дружеской ноге со многими навигаторами».
1: «Да, это правда», — ответила доктор.
0: Но голос эксперта тут же перекрыл голос судьи.
1: «Не вижу, какое это имеет отношение...»
3: «Ваша честь», — вмешался капитан. Судя по голосу, он был вне себя от злости.
0: «Пусть Джексон продолжает». Наступила тишина. Потом доктор Ланг повторила:
1: «Это правда».
3: «Вы помните, доктор, как 2 года назад у 13-летней девочки по имени Томасса обнаружили рак поджелудочной железы? Это был первый случай в истории нашего города».
1: «Помню».
3: «И как была спасена жизнь Томассы?»
1: «С помощью древней медицинской техники».
3: «А как вы узнали об этой технике и способах ее применения?»
1: «От старого врача по имени...»
3: «По имени Мабле Ту-5, которая полгода спустя была осуждена как одноглазая и отправлена в отсек смерти».
1: «Не вижу, какое это имеет значение», — заговорил было судья.
0: Снова поднялся шум, и молоток судьи забарабанил по столу. Через полминуты относительная тишина восстановилась, и Джексон продолжал.
3: «Капитан Элла, когда гироскопический распределитель гравитации вышел из строя, разве вы не обратились за помощью к Бену Холдену И-6, чтобы пройти 2-недельный ускоренный курс общей теории относительности? Только после этого вы отважились вскрыть кожух».
1: «Это не имеет никакого отношения к слушаемому делу!»
0: Казалось, судья брызжет пеной от ярости.
2: «Вам позволили провести перекрестный допрос только доктор Ланг!»
0: Однако Джексон и не думал останавливаться.
2: «Да, я спрашиваю всех. Я утверждаю, что мы не кучка мутировавших чудовищ. Мы единственные, кто пытается сохранить то, что осталось от мудрости наших предков в этой первобытной пещере, которую вы зовете городом. Ваша излюбленная норма. Какая чушь. Запереть 20 людей и прикончить их из-за того, что они хотят узнать секреты предков. Превратить человека в изгоя, направив на него стаю специально выдрессированных 8-килограммовых крыс только за то, что он выучил таблицу умножения. Впрыснуть женщине порцию смертоносных вирусов, раз она знает теорему Геделя, и на этом основании послать ее на холм смерти. С какой нормой согласуются подобные деяния? С таким понятием этики можно молчать!»
0: Молоток судьи с грохотом обрушился на столешницу. Затем медленно, чтобы придать своим словам особый вес, судья произнес:
1: «Наши предки поставили перед нами благую цель – привести людей к звездам, и никаких отклонений мы терпеть не будем. Вы что, забыли, что совсем недавно группа одноглазых захватила Эпсилон-7 и уничтожила город?»
0: 3 голоса пытались перебить судью – капитана, Джексона и доктора.
1: «Ваша честь, мы не...»
0: Но судья, словно не замечая их, продолжал.
1: «То, что последнее сообщение пришло от одноглазых – достаточное доказательство тому, что они были последними оставшимися людьми на Земле. Но

0: Неожиданно редко ухудшилась связь с Дельтой-6. Радисты едва различали слова. Люди на Дельте-6 просят о помощи. Похоже, они...
1: Следующий звук Джонни воспринял как взрыв. Нет, как серию непрекращающихся взрывов.
0: От неожиданности студент подпрыгнул. В первое мгновение ему показалось, что зрителей охватило безумие. Но потом он понял, что это белый шум, радиопомехи.
1: Тогда Джонни снова ткнул пальцем в пятиугольник. Рев стих. Охваченный ужасом, Джонни отступил от картотеки. Он был совершенно сбит с толку. Постепенно возвращался он к окружающей действительности. Амфитеатр по-прежнему был пуст. Но нет. Джонни вздрогнул. Почти четверть посадочных мест заполняли мальчики с голубоватой кожей. Все они внимательно наблюдали за студентом. Теперь, когда запись окончилась, некоторые из них поднялись и зависли над сиденьями. Джонни, озираясь, искал своего проводника. Наконец заметил его возлежащего на вершине кокона.
0: «Кто? Кто они?»
1: Джонни махнул рукой в сторону фигур. Мальчик спустился пониже.
0: «Я же говорил вам, они — остальное я, сыны разрушителя». «Тогда кто ты такой?»
1: Мальчик скользнул внутрь кокона, пожал плечами, а когда Джонни снова посмотрел на сиденье, они были пусты.
0: «Вы хотели попасть в отсек смерти?»
1: Джонни покачал головой. Сначала он хотел разобраться в собственных мыслях. Еще он пытался представить, почему оборвалась последняя запись, а также разобраться в конфликте между одноглазыми и представителями нормы и понять, откуда взялись эти зеленоглазые мальчики, беззаботно порхающие в вакууме.
0: «Вы же хотели, что хотите взглянуть на отсек смерти?» «А?»
1: Джонни словно вырвался из цепких объятий крепкого сна. Он так ничего и не понял.
0: «Ах, да, ну, конечно», — пробормотал он, пытаясь взять себя в руки.
1: «Тогда следуйте за мной», — сказал мальчик и потом добавил, словно желая утешить. «Вы все сами увидите». Мальчик покинул кокон. Джонни, нервничая, отправился следом.

Вот что народ звезд называл холмом смерти. Кокон с Джонни вплыл в зал, превосходящий размерами дом суда. Стены плавно переходили в свод. Голубой свет сменился розовым. Пол загибался кверху. Потолок сходился к стенам, где образовывал гигантскую воронку, перегороженную решеткой в виде черепа. Широкая дверь, там, где должен был находиться рот черепа, только усиливала сходство. Джонни застыл, не в силах оторваться от этого зрелища. Его взгляд замер на решетке. За ней была дверь. Позвякивая подошвами по металлу, студент нырнул под решетку и направился к ней. Открыв дверь, Джонни замер, так как свет в зале моментально стал голубым. Перед Джонни открылась комната, обстановка которой явно не предназначалась для невесомости, царившей нынче в этой части корабля. Книги и лампы, давным-давно сорвавшись со своих мест, повисли в воздухе, словно рой астероидов. Когда Джонни потревожил многовековой покой своим появлением, лампочка на мгновение вспыхнула и погасла, на этот раз окончательно. «Кто мог жить в таком месте?» – подумал студент. Джонни пробежал взглядом заголовки книг. «Моби Дик», «Отверженные на французском языке», «Вокруг света 80 дней», «Ярмарка тщеславия», «Оливер Твист». Он не читал таких книг, да и не слышал только об одной из них.

0: противоположной стене комнаты имелась еще одна дверь. Джонни потянул за ручку. В какое-то мгновение он испугался, решив, что мелькнувшая черная тень что-то живое, но это оказалось всего лишь тень. Еще не совсем придя в себя от волны неожиданно нахлынувшего страха, Джонни вытащил наружу оставленное там одеяние. На плече он почувствовал утолщение и, расправив складки, обнаружил эмблему. Больше всего она напоминала веревочную петлю. Плоский, как лист бумаги, костюм поплыл по воздуху. Капюшон расправился и уставился на Джонни двумя зловещими прорезями для глаз. Студент нахмурился. Он снова поймал одеяние, сунул его назад в стенной шкаф и закрыл дверцу. Один рукав попал между створок шкафа и теперь болтался в безвоздушном пространстве, словно отрезанная рука. Джонни вернулся к книгам. Одна из них, большая, черная, показалась ему знакомой. Она напоминала книгу, в которой капитан Хэнк Брандт записывал свои мысли. Джонни открыл ее. Пробежал взглядом по одной из серебристых страниц. Это оказалась какая-то регистрационная книга. Записи были чрезвычайно лаконичны. На титульном листе написано наспех и неразборчиво: «Боже, что я здесь делаю?» Затем: «Казнен сегодня в 14:00». Дальше шли имя и дата. «Казнен этим утром. Имя и дата. Казнен сегодня в 15:15». Книга была заполнена наполовину. Джонни нашел последнюю запись. «Сегодня вечером в 23:45. Одноглазый Джексон, ОЕ 5611». Внезапно Джонни услышал странный звук. Он оглянулся и заметил мальчишку. Джонни отпустил книгу, вернулся к двери и выглянул наружу. Несколько сот мальчиков, сыны разрушителя, столпились возле пасти черепа. Они разом посмотрели на Джонни, и студента поразила слаженность их движений. Тощие детские тела отбрасывали узкие тени, багровые в красном свете. Джонни отвернулся. Мальчик-проводник вновь выскользнул за пределы кокона. «Кто ты на самом деле?» — едва не спросил Джонни, но мальчик лишь пожал плечами, прежде чем студент произнес свой вопрос вслух. Землянин немного поразмышлял и задал совсем другой вопрос. «Ты телепат?» Мальчик кивнул. «И поэтому так хорошо говоришь на моем языке?» Мальчик согласился и с этим предположением. «И ты утверждаешь, что не знаешь, кто ты на самом деле?» — продолжал Джонни, стараясь сдержать неконтролируемые мысли. И в третий раз подросток кивком показал свое согласие. «Тогда почему бы нам вместе не попытаться это разузнать?» Джонни жестом пригласил мальчика в кокон. «Давай вернемся на мой корабль». «Хорошо», — согласился телепат. Они вышли из холма смерти, прошли по голубому коридору, миновали дом суда и выпорхнули через брешь, ведущую в открытый космос. Они направились к тому месту, где к металлическим фермам «Сигма-9» прилип корабль Джонни. Кокон сквозь вакуум скользнул к серебристому университетскому кораблю. В нескольких метрах от шлюза кокон притормозил, и Джонни предложил: «Подожди снаружи, я все подготовлю и позову тебя». «Хорошо». Джонни поплыл к шлюзу, оставив мальчика подальше от плазменной защиты. Селекторная мембрана пропустила человека, и у Джонни едва не подкосились ноги, когда вернулась сила тяжести. Он свернул кокон и отпихнул съежившуюся оболочку в угол, как использованный пластиковый пакет. Придя в себя, он выглянул в проем шлюза. Таинственная тень, а именно так выглядел его странный спутник в свете звезд, приветливо взмахнула то ли рукой, то ли ногой. Джонни махнул в ответ и пошел в рубку. Он еще раз взглянул на мальчика, но уже на экране, и ввел корабль в состояние хроностатиса. Вернувшись к шлюзу, он снова выглянул в космос. Ничто в кромешной тьме не должно было двигаться, потому что все за пределами стасис-поля застыло в нулевом времени. «Теперь входи», — негромко позвал Джонни, решивший проверить свою догадку. Он считал, что возможны два варианта. Либо мальчик останется висеть в пустоте, как муха в янтаре, либо вплывет в проем шлюза. Студент отдавал предпочтение второму варианту. Тогда его таинственный знакомый превратился бы в явление того же порядка, что и странное мерцание Сигмы-9, которое тоже игнорировало обстановку времени. По крайней мере, это окончательно подтвердило бы нечеловеческую природу мальчика, объяснило бы его невежество относительно собственной природы, равнодушное отношение ко времени и то, что он мог находиться в вакууме безо всякого костюма. Но случилось нечто и вовсе невероятное. На мгновение Джонни показалось, что все взорвалось. По обломкам Сигмы-9 прокатилась волна фиолетового света. Гравитационные поля внутри университетского корабля словно взбесились. Тяготение пульсировало, то спадая до невесомости, то обрушиваясь на Джонни многократно увеличенным G. Мальчик плыл в сторону корабля в облаке зеленых искр. Все динамики корабля застонали в разных регистрах. Джонни, спотыкаясь, побрел в рубку. Наверное, что-то случилось с его зрением. Джонни казалось, что рубка раздваивается, и еще раз раздваивается, и еще, и еще. Его рука, пытающаяся нащупать переключатель, чтобы вернуть корабль в нормальное время, потерялась среди бесчисленного множества фальшивых переключателей. И тут его неожиданно скрутило от боли. Он падал, как осенний лист, огибая огромную пульсирующую туманность, невесть откуда появившуюся на его пути. Белый свет слепил, и Джонни совершенно неожиданно захотелось заплакать. Он отвернулся от источника белого света, и перед ним вспыхнул ослепительно желтый, а потом зеленый свет. Это показалось ему забавным. Джонни заскользил навстречу источнику изумрудного свечения, и тут его окатила волна теплого воздуха. Перед ним появилось лицо человека с зелеными глазами, темными волосами, выступающими скулами. Лицо надвигалось. Джонни попытался оттолкнуть его прочь, но рука прошла сквозь лицо, и тут неожиданно наткнулась на переключатель хроностатиса. Джонни стоял перед пультом. Его слегка подташнивало. Наконец, не выдержав, он рухнул в кресло пилота и повернулся к выходу из шлюза как раз в тот момент, когда в рубку управления корабля вплыл мальчик. «Что случилось?» — с трудом выдавил из себя Джонни. «Ты позвал меня, я не мог». «Не мог что?» «Я не слышал тебя. Так что мой отец... Ну, я условно называю его отцом. В твоем языке нет подходящих слов. Так вот, мой отец сказал, что ты позвал меня». «Что ты имеешь в виду?» «Мой отец – разрушитель».
1: «Какой разрушитель?»
0: «Он живет там, там, откуда я пришел».
1: «Когда я спрашивал, откуда ты взялся, ты сказал, что пришел с этого звездного корабля, Сигма-9».
0: «Верно, там и находится мой отец».
1: «Где именно?»
0: Подросток ответил не сразу. «Он повсюду». Джонни задраил люк входного шлюза и объявил: «Я отправляюсь к Бетти-2. Возможно, там я найду ответ». Взяв себя в руки, он отключил магнитные якоря. Когда корабль отошел от корпуса мертвого звездолета, Джонни направил его в пробоину в борту Сигмы-9, где призывно мерцали звезды. И тут компьютер просигналил, что поставленная перед ним аналитическая задача решена. Джонни вывел на экран результаты, пытаясь понять причины, которые привели звездный корабль к катастрофе. Электронный помощник объявил, что Сигма-9 взорвалась, словно древний корабль Земли, налетевший на мину. «Эй, постойте!» – воскликнул подросток. В этот момент они были на полпути к Бетти-2. «В чем дело?» – удивился Джонни. «Сами увидите. Остановитесь!» Джонни включил тормозные дюзы. «Теперь включите хроностатис!» Студент дрожащей рукой щелкнул выключателем. Ничего сверхъестественного не произошло. «А теперь взгляните на Сигму-9, и вы увидите того, кого я называю своим отцом». Озадаченный Джонни направил сканер внешнего обзора на обломки, от которых они только что отчалили. Как и прежде, Сигма-9 переливалась и мерцала, наплевав на все законы физики. «Видите блестки?» – показал мальчик. Это частицы его тела.
1: Не понял.
0: Они и есть разрушитель.

0: Планета 2 хранила молчание. Шлюзы открылись сами при приближении корабля Джонни. Коридоры, хоть и наполненные воздухом, встретили дипломника невесомостью. «Я ищу архивы», — объяснил Джонни своему спутнику, когда они отправились в путь по переходам и коридорам корабля. «Тогда нам сюда», — показал мальчик. Они свернули в помещение, которое прежде, видимо, было корабельной библиотекой. «Здесь хранятся все архивы», — объяснил спутник Джонни, подплывая к стеллажу с книгами. Джонни отодвинул стеклянную панель, открывая доступ к драгоценным книгам. Тома в черных обложках плотно теснились на полках. Борт-журналы за все время полета. Он перелистал один из них, потом вытащил другой и понял, что перед ним документы родильного банка и инструкции по производству пищи. Джонни представления не имел, откуда начинать поиски. Некоторое время он стоял возле книг и бессмысленно перебирал их. Наконец, мальчик, видимо, прочтя мысли студента, сам выбрал том и протянул Джонни. «Это дневник моей матери». Прежде чем Джонни полностью осознал слова таинственного мальчишки, его пальцы сами раскрыли книгу, и он прочитал заглавие. «Борт-журнал города Бета-2. Собственность капитана Лилии РТ-8057». «Она была твоей матерью?» Джонни припомнил строчки. «Она вернулась, но не одна. С ней мальчик. Он бог сейчас». Мальчик кивнул. «Взгляните на то место, где описано, как был атакован первый корабль». Он перегнулся через плечо землянина и перевернул несколько страниц. Эта запись оказалась ближе к концу тома. «Сообщение пришло в полдень, когда мы покинули море и вышли на неглубокую отмель. С самого начала счет песка крутился в районе 40, что вызвало у меня беспокойство. Да еще это чепуха по поводу одноглазых. Но за последние 3 часа счет снизился до 3 и продолжает держаться на этой отметке. На отмеле песка немного, и мы способны вынести подобную среду в течение нескольких лет. Меня мучает неопределенность. То ли счет возрастает, то ли исчезает. Нормально жить при таком положении дел невозможно. После совещания я решила посетить квартал одноглазых. На городской галерее я встретила судью Картрайта. «Что привело тебя сюда?» – спросил он, остановив меня. «Я просто гуляю», – ответила я. «Изучаешь своих подопечных, Ли?» С этими словами он махнул в сторону прихожих. «Нет, устала и решила пройтись». «Похоже, нам с тобой по пути. Пусть нас увидят вместе. Тогда у людей создастся впечатление единства светской и духовной власти города». «Я собираюсь свернуть», — возразила я. Но судья все же проводил меня. «Ты слышала о недавно возникшей секте? Они придали некоторую пикантность ряду ритуалов, которые я ввел лет 10 назад. Это вселяет в сектантов уверенность, что они не зря прожили жизнь, а привнесли в мир некую частицу абсолютной истины. Знаешь...» Тут он понизил голос до шепота. «Я не слышал, чтобы кто-нибудь из офицеров города посещал их собрание. Наверное, тебе следует как-то воздействовать на своих подчиненных». Мне стало очень смешно. Я улыбнулась. «Мы слишком заняты, судья, чтобы тратить время на подобную чепуху. А если откровенно, все эти обряды занимают много времени, которого у нас нет». Улыбаясь, я постаралась держаться и скрыть желание плюнуть ему в лицо. «Но обряды — это смысл существования большинства горожан», — возразил судья. «Я могу вывесить объявление, приглашая всех желающих». С каким удовольствием я бы прилепила такое объявление на его самодовольную рожу, приколотила бы гвоздями. Но судья Картрайт не заметил иронии в моих словах. Он усмехнулся. «Большего потребовать от капитана я не в силах». Когда мы дошли до противоположного конца туннеля, он неожиданно остановился. «Тебе сюда, Ли?»
1: «Да».
0: Я шагнул в лифт, который связывал палубы корабля. Коридор на следующей палубе оказался безлюден. Мои шаги гулким эхом зазвенели под сводами. Я вошла в зал, просторный, сумрачный, пронизанный паутиной служебных лестниц, трубопроводов, кабелей. Из-за этой путаницы было видно 100 метров вперед, не более. Вспомнилось, как однажды в детстве я оказалась на краю пропасти. В тот день я с другими ребятишками играла возле зоны нулевой гравитации. Мы всегда боялись, что нас унесет в хитросплетение механизмов. Но в этот раз я лишь глубоко вздохнула и оттолкнулась от поручня. Сила тяготения оставила меня, и я нырнула в лабиринт ферм и балок. Требуется определенная сноровка, чтобы выпрыгнуть из зоны гравитации в зону невесомости. Большинство сограждан так никогда этому и не научатся. Немало тел попало на холм смерти с переломанными шеями. Я поймал рукой проплывшую мимо лестницу и поползла наверх. Совершенно очевидно, что этот район корабля с самого начала считался нежилым. Он предназначался для ремонта механизмов города, но горожане в этих механических норах, пещерах и закоулках никогда не бывают. Однако тут проживает до 700 обитателей. С того места, где я очутилась, открывался вид на металлическую сферу диаметром 25 метров, покрытую заклепками. Оттолкнувшись от площадки, я перелетела к одной из растяжек, удерживавших сферу. Я снова вспомнила детство. Еще тогда я пришла к выводу, что одна магнитная подошва чрезвычайно полезна для игры в невесомости, а две – одно беспокойство. Магнитный якорь намертво прикрепил мою левую ногу к поверхности кожуха. Я щелкнула выключателем карманного передатчика, чтобы сообщить о своем появлении. И в тот же момент за спиной раздался знакомый тихий голос. «Зачем ты включаешь рацию?» Я подавила желание резко обернуться, чтобы не потерять равновесие. Мой знакомец хихикнул, и я попыталась осторожно заглянуть через плечо. «Всякий раз, как я попадаю сюда, ты встречаешь меня здесь. Ральф как-то сказал, что ты чуешь меня. Но на всякий случай я всегда даю о себе знать. Мне не хочется торчать тут на одной ноге целый день». Снова у меня за спиной хихикнули. «Тим, это ты?» Я медленно повернулась, но Тим, который мог перемещаться в невесомости раз в пять быстрее меня, тоже передвинулся, стараясь не попадаться на глаза. «Я здесь», — наконец сказал он. Тогда я быстро повернула голову. Он парил передо мной, по-прежнему хихикая. Тиму было 17 или 18 лет. Смуглый и нестриженный, он носил неописуемые лохмотья. У Тима недоставало одной руки, и левый рукав болтался, словно ненужная тряпка. «Ты пришла к Ральфу?» — спросил он. «Да, к нему», — ответила я. «Тебя проводить?» «Да». «Есть капитан Ли?» Он еще немного покривлялся, пародируя порядки, заведенные на корабле, потом отвязал от пояса моток веревки и бросил мне конец. Я пропустила веревку под мышками и уцепилась за нее обеими руками. Тим обмотал другой конец вокруг запястья и крикнул: «Отчаливаем!» Мне никогда не нравился такой способ передвижения, но что поделаешь, я оторвала магнитную подошву от кожуха. «Нам туда!» — показал Одноглазый на проход между двумя гигантскими колоннами. Потом сжался, как лягушка, и прыгнул в совершенно противоположном направлении. Это всегда сбивает меня с толку, когда путешествуешь в невесомости. Веревка натянулась, и я полетела раза в три быстрее, нежели отважилась бы сама. Тим и я представляли собой одно физическое тело со смещенным центром тяжести. И когда он отлетел на всю длину связывавшей нас веревки, траектория полета изменилась, и мы по спирали понеслись туда, куда требовалось. Каждые 5-6 секунд Тим отталкивался или рукой, или ногами от труб и балок.

Вскоре мы влетели в большую сферическую полость. Под нами вращалось кольцо, внешний диаметр которого равнялся 150 метрам, а внутренний — 120. На нем, как деревянные лошадки, на карусели застыли маленькие домики. Иногда под действием центробежных сил они слетали с кольца и кувырком летели между трубами и фермами. Довольно хрупкие строения. Я уверен, что без Тима я бы никогда не попал на кольцо. И в этот раз я, как всегда, закрыла глаза и отдалась на волю провидения и ловкость проводника. А через мгновение меня втащили в гравитационное поле в три четверти земного. Большинство одноглазых, даже такие увечные, как Тим, показывали чудеса акробатики, что ставило в тупик остальных горожан. Я уверен, что здесь кроется основная причина их страха перед одноглазыми. Когда я открыла глаза, Тим уже закрывал входную дверь, а я сидела на полу, и Мэрил наклонилась надо мной. «Что привело тебя к нам на этот раз, капитан Ли?» «Я хотела поговорить с тобой и Ральфом. Вы что-нибудь знаете об отмеле, на которую мы наткнулись?» Мэрил помогла мне встать. «Да? Но с этим мы ничего поделать не можем. Ты пришла сказать, что ваши инструменты показывают то же, что и наш?» Одноглазая произнесла это с той легкой насмешкой, которая порой проявлялась и в речи Тима. «Не только об этом. Ральф здесь?» Мэрил кивнула. Они оба, и Ральф, и Мэрил, были предводителями одноглазых, хотя структура их общества казалась мне слишком неопределенной. «Идем», — позвала Мэрил. «Он услышал твои позывные, скоро явится, а пока у нас есть время поговорить». Мы спустились по узкой винтовой лестнице. Блики света из наружного окна перемещались по стенам, напоминая, что мы находимся внутри гигантской центрифуги. Потом мы вошли в комнату, и Ральф поднялся из-за стола мне навстречу, широко улыбаясь. «Капитан Лили, чем обязан?» Мы находились в его кабинете. Вокруг громоздились научные приборы. Стены украшали две картины, одна из которых – копия полотна старого земного художника Тициана «Успение». Другая принадлежала кисти художника второго поколения города и называлась «Абстракцией». Больше всего она походила на войну зеленого и черного цветов. «Чем обязан?» – снова повторил Ральф. «Неужели они не могли говорить со мной, как обычные люди, используя привычные слова и обороты?» Несколько шуток о глупых нравах города помогли бы завязать разговор. «Что стряслось?» — в третий раз спросил Ральф, и теперь я наконец поняла, чего он от меня хочет. Я присела на краешек одного из кресел. Мэрил расположилась на картотечном ящике, Тим уселся на полу. Его никто не приглашал, но никто и не прогонял. По дороге к кольцу я встретила судью Картрайта. Он попросил, чтобы я приказала офицерам посещать обряды какой-то новой секты. Я не смогу отказать в просьбе. «А что это за обряды?» – поинтересовался Тим. «Тебя это пока не должно беспокоить», – ответил ему Ральф. «И это одно из преимуществ живущих здесь, на кольце. Мы приняли тебя, когда тебе исполнилось всего 3 года, но кое-кто из тех, кто примкнул к нам в более зрелом возрасте, хорошо помнят обряды». Тим, как мне рассказывал Ральф, заблудился в невесомости еще совсем маленьким и пробыл больше 30 часов в полном одиночестве, прежде чем его нашли. Его засосало в одну из гигантских вентиляционных шахт, по которым насосы гнали воздух со скоростью 150 км в час. Лопасти одного из вентиляторов перемололи руку Тима по локоть. Вместо того, чтобы отослать несчастного ребенка обратно в город, где его обязательно бы покарал суд нормы, Тима оставили в кольце и выходили. «Обряды – это когда много людей собираются вместе и часами занимаются абсолютно бессмысленными вещами. Ну, например, стоят на голове минут по 5, а потом выпивают 17 стаканов воды, подкрашенные марганцовкой, в честь бассейна, который за час 17 раз поворачивается вокруг оси. Жидкость они красят в розовый цвет в честь доплеровского эффекта». Тим рассмеялся. «Я знаю, что происходит во время обрядов, но зачем люди это делают?» «Потому что горожанам нечего делать», — объяснила я. «Им лень лишний раз напрячь свои девственные мозги». Теперь засмеялся Ральф.
Если бы горожане явились в кольцо, мы бы все погибли. Мы существуем неофициально, питаемся излишками провианта, тайно торгуем с нормальными людьми, которым требуется наше знание. Мы изгои, для которых обряды — совершеннейшая чушь. Однако мы все умрем с тоски, если станем бездельничать, поэтому мы делаем копию радарной системы слежения корабля, вносим усовершенствование в систему гидропоники не из-за прироста населения, а ради прихоти, или наносим краски на холст ради эстетического наслаждения. Можно сказать, у нас другие обряды. И тут Тим поднялся. «По-моему, пора появиться Ходжу». «Точно», — согласилась Мэрил. «Он идет сюда с внешней стороны. Слетай и помоги ему». Тим выскользнул в дверь. «Ходж», — удивилась я. «Ага», — кивнула Мэрил. «Он тоже бывает у вас. Порой ему одиноко. Наверное, даже хуже, чем тебе», — вздохнула Мэрил. «Забавно». Я еще не пришла в себя от удивления. «Иногда я встречаюсь с ним. Хотя ты, наверное, права. Никто с ним не разговаривает. Все его сторонятся. А он гуляет, размышляет о чем-то, наблюдает за людьми. Думаю, ему нелегко найти собеседника. Но все же удивляюсь, почему вы пускаете его в кольцо». «Что тут удивительного?» — спросила в свою очередь Мэрил. Я пожала плечами. «Ну, взять хотя бы его должность. Я хочу сказать, как только судья и его приспешники начнут очередную чистку во имя нормы...» Я замолчала, так и не закончив. «Ты хочешь сказать, он виноват в гибели кого-то из наших?» — спросила Мэрил, но, не дождавшись ответа на свой вопрос, продолжала. «Понимаю, что ты имеешь в виду, но он же выполняет приказы. Любой из нас мог оказаться на его месте». «Ходж очень одинок», — вздохнул Ральф. «Мы здесь все одиноки. Вполне возможно, такой вид одиночества имеет право на существование. К тому же на кольце нами правит страх, раз мы живем вопреки законам корабля». «А Ходж? Он приходит дважды в неделю», — продолжала Мэрил. «Он ест с нами, играет в шахматы с Ральфом». «Два раза в неделю?» — вновь удивилась я. «Хорошо, если он посещает мою секцию раз в год». «Знаешь, иногда мне кажется, у тебя с Ходжем много общего», — задумчиво произнесла Мэрил. «Ты это серьезно?» «Вы единственные на корабле, кому запрещается вступать в брак и выбирать детей на базаре. Если не считать того, что я в любой момент могу подать в отставку и стать матерью, стоит только захотеть. А Ходж вынужден до конца жизни служить палачом». Ральф кивнул. «Но в вашей жизни есть одна общая черта. Вы отвечаете за жизнь города. Судья Картрайт, например, не имеет никакой власти над одноглазыми, если, конечно, не поймает кого-то из нас. Мы же обязаны повиноваться тебе так же, как любой горожанин». «Я знаю», — тяжело вздохнула я, а потом добавила. «Вы хотите сказать, что на моих плечах, так же, как и на его, лежит тяжкий груз ответственности?» «Именно об этом я и хотела посоветоваться с вами сегодня. Иногда мне кажется, что, разрешив секты, я нарушаю свой долг. Вы говорили, что у каждого на корабле есть свои ритуалы. Я исполняю обязанности капитана, символизируя преклонение перед идеей путешествия к звездам. Но надо же провести какую-то черту различия. Я вижу наших детей, а потом Тима. Однорукий, но он жив, приносит пользу людям, с которыми живет, и ему это нравится. В родильном банке работает стажером некий Паркс. Парнишка смышленый, но больно уж медлительный. Однажды он как-то рассказал мне, что поражен тем, что администрация совершенно не интересуется собраниями сектантов. Он считает нас всех приземленными людьми, не стремящимися познать окружающий мир». Тут я сделала паузу, устраиваясь поудобнее. Мои собеседники терпеливо ждали продолжения рассказа. Наконец я снова заговорила. «Я хочу сказать, что когда-нибудь, и об этом, кажется, все позабыли, никаких городов не будет. Перед нами откроется огромный новый мир. Нам придется сражаться с природными стихиями, искать себе пропитание, охотиться, а не получать провизию с гидропонных плантаций. Вы и я, мы уже не увидим этого. Но это обязательно произойдет, пусть лет через 150. Думая о тех далеких временах, я бы предпочла видеть в новом мире Тима, а не добропорядочного Паркса.
Мне кажется, если я позволю городу превратиться в скопище тупоумных религиозных фанатиков, я не выполню своих обязанностей». Все замолчали. Несколько секунд Ральф размышлял. Я гадала, какой совет он мне даст. Мэрил тоже ничего не могла мне сказать. И тут раздался голос Тима. «А вот и мы». Ходж, высокий, скуластый, с глубоко посаженными глазами, был в своем одеянии. Черный капюшон откинут на плечи. Когда он на мгновение замешкался на пороге, эмблема на рукаве качнулась, словно ядовитая змея, изготовившаяся к прыжку. Его черное одеяние заставило меня по-новому взглянуть на окружающую обстановку. Даже картины, которые до этого казались мне мрачными, просветлели. Мы поболтали еще немного, и когда настало время обеда, я оставила одноглазых наедине с Ходжем, взяв, как всегда, провожатые Тима. На этот раз я не стала закрывать глаза. Я наблюдала, как множество одноглазых прыгало на кольцо. Тим догадался, о чем я думаю. «Знаешь, Ходж хорошо плавает в невесомости. Не хуже любого одноглазого, но все же для перехода на кольцо ему нужна помощь. Не хватает практики». Тут Тим отвязал веревку, за которую тащил меня, и втолкнул в коридор, по которому я пришла сюда. Я повернулась, помахала ему на прощание и отправилась в свою каюту.

0: Глава 8. Вторая запись. Паркс разбудил меня в 3:30 утра, чтобы сообщить неприятную новость. В эту ночь он нес вахту на базаре, поэтому узнал новость одним из первых. Я вылезла из постели, прошлепала к интеркому и включила связь. Что случилось? Возрос счет песка, отмель пошла на убыль. Капитан, это я, Паркс. Что случилось? Разве нельзя было подождать до общего подъема? Счет песка стабилен, капитан, но тут возникло одно обстоятельство, которое, пожалуй, еще хуже. Говори. Жесткая радиация в черте города утроилась. Это не так страшно, как кажется на первый взгляд, но меня волнует ее влияние на развитие эмбрионов. Я закрыл ячейки щитами, но не уверен, что это надежная защита. Скажи, что вышло из строя на этот раз? Неполадки в одном из реакторов? В том-то и дело, что излучение идет извне. Ты уверен? Ты связался с другими городами? Я решил сначала посоветоваться с вами. Тогда я должна вызвать Эпсилон-6. Можно мне послушать? Я набрала вызов и минут 5 ждала ответа ночи. Наконец он ответил. Как себя чувствует моя крошка? У нас неприятности, начала я. Откуда-то извне на нас обрушился поток радиации. Пока ее уровень еще не высокий, но он растет. У вас тоже? Видно, у Ричи были те же проблемы, но он не сообразил связаться с другими капитанами. Минут 20 назад меня тоже разбудили. Я приказал помощнику проверить реакторы и снова уснул. У меня выдалась тяжелая ночь. Пришлось выдержать неприятный разговор с судьей Филлотсом. Один из обитателей невесомости промахнулся и размозжил себе голову о стенку. Два одноглазых пытались его спасти, но он умер. И судья хотел навесить на них обвинение в вмешательстве в чужие дела. Пришлось хорошенько поговорить с ним, пока он не заткнулся под натиском моих доводов. Честно признаться, я страшно устал. Так что там с радиацией? Помню, мы вчера только выбрались на отмель. Неожиданно налетел вихрь радиопомех. Динамики перевели в нерабочее положение, потом они взревели и ревели с полминуты, как будто в космосе за бортом корабля началось настоящее столпотворение. Потом помехи чуть стихли, и сквозь них пробился тревожный голос Ричи. «Что происходит?» «Понятия не имею», — ответила я. «У вас там все в порядке?» Но в середине моей фразы помехи возобновились с прежней силой, и на этот раз на моей консоли замигали огоньки местной связи. Я ответила на один из вызовов. Это оказался Микер из радиорубки. «Что-то происходит на Эпсилоне-6. Они все время пытаются связаться с нами, но связь никак не наладить. Подключите меня к линии». «Есть, капитан». Помехи налетели вместе с неразборчивыми голосами. Шум невероятно коверкал слова Микера. «Включите видео! Вывожу на визуальную связь!» Я включил экран над консолью. Из серого тот стал черным, и группа светящихся дисков заискрилась на фоне звезд. Это было изображение городов, снятое датчиками радиотелескопа. На этой частоте помех было значительно меньше, и я услышал голос. «Эпсилон-6! Это Эпсилон-6! Боевая готовность номер 1! Как слышите? Как слышите? Говорит Эпсилон-6!» Должно быть, другие города тоже услышали. В эфир пробился новый голос. «Говорит капитан Влеон с Эпсилон-6. Слышу вас хорошо, прием». Видно, у Дельты-6 было меньше хлопот с помехами, чем у нас. «На связи одноглазый Пайк, корабль Эпсилон-6. Все остальные мертвы. Большая часть корабля мертва. Я не знаю, что случилось. Или люди сошли с ума, или случилось еще что-то. Появился кто-то или что-то с изумрудными...» Снова все заглушили помехи. А когда снова стало можно говорить, капитан Влеон первым нарушил молчание. «Простите, не понял. Пожалуйста, успокойтесь, Пайк. Повторите помедленнее. Наш корабль чуть не взорвался. Что-то около 40 минут назад. В городе шел ночной цикл. Потом все затряслось, и все проснулись. Ранил лишь пару людей, и тут все обезумели. Никто не понимал, что происходит. А в галерее, я сам не видел, появилась фигура, охваченная огнем. Тварь с изумрудными глазами. Нет, я не понимаю, что здесь происходит. Все умерли. 20 минут назад мои приятели попытались проникнуть в город. Повсюду трупы. Трупы. Одни трупы, несколько уцелевших еще кричали. Они пытались сообщить нам что-то важное. Мы увидели сияние и отступили. Не спеши, Пайк. Это вы поспешите, чтобы вас разорвало. Поспешите, заберите меня отсюда. Мы прячемся в аппаратной. Вышлите шлюпки. Ради всего святого, вышлите шлюпки и заберите нас. Голос Пайка прервался, а потом раздался истошный вопль. Кричал сам Пайк. Тут я сообразил, для чего Микер переключил связь на видеочастоты. Один из дисков на экране, Эпсилон-6, изменился. Вокруг него образовался нимб. Изображение задрожало, пошло волнами. Внезапно передача оборвалась, а Эпсилон-6 стал разваливаться на глазах. Сначала он съежился, потом распался на несколько фрагментов, которые разлетелись в разные стороны. То, что осталось от корабля, больше всего походило на раздавленное яйцо. Катастрофу видели наблюдатели в остальных 11 городах. В первый момент я лишилась дара речи. Первым нарушил молчание капитан Элва. «Влеон, вы поняли, что там случилось?» Капитан Влеон отозвался. «Да, я слышу вас». «Я не...» Голос прервался. Казалось, он принадлежал другому человеку. «Разве могли мы остаться прежними после того, как на наших глазах произошла такая катастрофа?» «Я не знаю», — наконец прошептал он. Третья запись. Потрясение прошло, и город наполнился слухами. Впереди была отмель, но это ерунда по сравнению с разрушенным городом. Разве можно считать отмель серьезной проблемой? В городе царила паника, потому что никто не знал, как защищаться, если неприятности начнутся на нашем корабле. Судья Картрайт радушно приветствовал меня при встрече. «У этой трагедии есть и положительная сторона. После катастрофы многие стали намного серьезнее относиться к обрядам». Полагаю, он ожидал, что меня это сильно порадует. Микер и три радиста с других кораблей сохранили присутствие духа и записали произошедшее ночью на пленку. Все утро линии внешней связи работали на полную мощность. Офицеры-радисты проводили сравнительный анализ принятых передач, пытаясь докопаться до смысла заглушенных помехами слов Пайка. К концу дня они расшифровали около 10 новых слов, но это ничего не проясняло. Совет капитанов успехом тоже не увенчался. Сначала минут 5 длилось тягостное молчание, потом четверть часа мы рассуждали невесть о чем и расстались, так ничего и не решив. Во время обеда капитан Элва вызвал меня. «Еще что-то случилось?» – спросила я. «Снова какие-нибудь неприятности?»
1: «Вы правы. У нас на корабле ходят слухи, что на Эпсилоне-6 власть захватили одноглазые. И это именно они умудрились взорвать корабль».
0: «Что?»
1: «Пока ничего серьезного, но пошли разговоры о том, что пора ужесточить норму, уничтожить всех одноглазых».
0: «И кто же такое придумал?»
1: «Понятия не имею. Сама мысль о том, что город может взлететь на воздух, оказалась невыносимой для большинства жителей. Я вижу, как мои сородичи подпрыгивают от нетерпения и мечутся в поисках внутреннего врага. Одноглазые, вот на ком они отведут душу».
0: «Но почему?»
1: «Логика людей проста. Последнее сообщение с Эпсилона-6 передал Одноглазый. Следовательно, он и его сородичи встали во главе города. А это значит, что они силой подавили офицеров и так далее и тому подобное.
0: А потом взорвали город?
1: Я и сам понимаю, что это чепуха. Но одна из сект уже включила гибель корабля в свой ритуал. Они накачиваются парами эфира, становятся в круг, а ведущий выдавливает глаз у большой куклы. При этом
0: все стонут.
1: Называется эта церемония разрушения.
0: Нюхают эфир? Это же наркомания, мне это совсем не нравится.
1: И мне тоже. Пусть развлекаются как могут, но только без наркотиков.
0: Я была с ним согласна.
1: Надеюсь, сектанты не выйдут из-под контроля, иначе

Утром ко мне явился Паркс. Он управляющий родильного банка. Речь шла об его ассистенте. Паркс сказал, что этот парень приносит блокнот и карандаш и время от времени что-то записывает. Парксу всегда казалось, что парень что-то подсчитывает. Так все и продолжалось какое-то время. Но когда ассистент явился на работу сегодня, Паркс никак не мог заставить его хоть что-нибудь делать. Парень сидел и чертил в блокноте. Когда управляющий родильного банка спросил, чем тот занимается, парень ответил, что в его секте всегда заносят в блокнот определенные знаки, когда в голове появляются определенные мысли. Он не объяснил, какие это мысли, но явно думал об этом все время, сидел в углу, рисуя кружочки, кресты и параллелограммы.

0: Боюсь, скоро нам придется решать проблему сект. Четвертая запись. Я работала в своем кабинете, когда меня попросила встречи судья Картрайт. «Войдите», — объявила я в интерком. И вот судья появился на пороге. «Доброе утро», — улыбнулся он мне. Я тоже поздоровалась, и тогда судья продолжал. «Я вот шел мимо и решил поговорить с вами, прежде чем закопаюсь в своих делах. Грядут большие перемены. Теперь придется строже следить за соблюдением закона». «О чем это вы?» «Разве вы не слышали официальное объяснение катастрофы на Эпсилоне-6?» Я сплела пальцы перед собой и откинулась на спинку кресла. «Насколько мне известно, никакой официальной версии выдвинуто не было».
1: «Перестаньте», — игриво отмахнулся судья. «Не хотите же вы сказать, что ничего не слышали об этом? Я зашел к вам лишь за тем, чтобы узнать, познакомились ли вы с официальной версией. Она ведь уже известна всему городу».
0: «И что же такое важное известно всему городу? Интересно узнать, какую чепуху вы там насочиняли».
1: «Одноглазые на Эпсилоне-6 попытались захватить город. Они перебили всех офицеров и большую часть мирных граждан, а потом взорвали корабль».
0: «Ни о чем подобном ни на одном совете капитанов и речи не шло».
1: «Тогда вы должны связаться со всеми и поговорить».
0: «К тому же ваша версия событий – глупость несусветная».
1: «Вы уверены?»
0: «Конечно. Я хочу, чтобы вы сами прослушали запись, сделанную той ночью, когда погиб город». Я связалась с Микером и попросила его прокрутить запись. Следующие полчаса судья просидел перед экраном, как завороженный. Я уже видела эту пленку раз 15, потому забыла, какое потрясение испытываешь во время первого просмотра. Судья не произнес ни слова, лишь черты лица заострились. Наконец он что-то буркнул.
1: «Разве этот одноглазый похож на бунтовщика, который только что взял штурмом корабль?»
0: Он снова забормотал, но в этот раз я смогла разобрать слова.
1: «Может, все это построено, а, капитан? Что могло уничтожить город? Зеленый человек с пылающим взором или, как там говорилось, глупости? Это все одноглазые».
0: Когда судья ушел, мне позвонил Паркс.
2: «Капитан, я вынужден снова побеспокоить вас. Излучение становится все интенсивнее. Мутации, которые произойдут в результате этого, могут изменить саму норму.
0: Я сейчас зайду к вам и взгляну сама». «Что еще я могла сказать ему?»
2: «Сделать ничего нельзя», — вздохнул Паркс. «Но ваш приход хоть немного подбодрит персонал».
0: Люминесцентные лампы ярко освещали базар. С бесконечными коридорами блестящих колб, в которых происходило таинство зарождения жизни. Стена прямо передо мной была заполнена генеалогической картотекой. Там хранились данные ДНК всех жителей города. Помощник Паркса склонил русую голову и так увлекся своим блокнотом, что не заметил моего появления. Паркс же вынырнул из-за стеллажа. На лице его сияла ослепительная улыбка. Увидев, что я внимательно разглядываю каракули молодого человека, он покачал головой и безнадежно махнул рукой.
2: «Не обращайте внимания. Пойдемте, я покажу, какие меры защиты предпринял».
0: Мы углубились в лабиринт колб и пробирок.
2: «Я завернул контейнеры с зародышами, находящимися на ранней стадии развития, в свинцовую фольгу. Зародыши наиболее подвержены мутации. Всем известно, что наследственный аппарат человека наиболее хрупок в первые несколько недель после оплодотворения. Не уверен, что фольга поможет, но надо же было что-то делать».
0: Я заметила, что одна из секций ячеек не блестит в свете ламп, и поняла, что это и есть колбы, завернутые в фольгу. Глядя на свинцовую фольгу, я внезапно ощутила весь груз нашей ответственности перед этими тысячами рожденных и нерожденных душ, несущимися между звезд, затерянных в безднах космоса, в море и песке. «Ты все сделал так, как нужно. Я вряд ли смогу еще чем-то помочь». Но мне нужно идти. Базар угнетает меня. А может, во мне просто говорило материнское начало. Паркс грустно улыбнулся на прощание. Я оставила базар и вернулась в свой кабинет. Пятая запись. Капитан Элва позвонил поздно вечером. Его голос показался мне очень расстроенным. «Ли, как у вас дела с одноглазыми?» «Картрейд досаждает им, как только может». Я услышал его прерывистое дыхание в микрофоне. «У меня на корабле положение намного хуже. Я собираюсь попросить тебя сделать довольно необычную вещь». «Слушаю внимательно». «Ты соединишься ко мне в официальном обращении ко всем судьям с просьбой не преследовать одноглазых. Я хочу, чтобы все капитаны подписались под этим обращением. Если все пойдет как и дальше, начнется бунт, и одноглазых уничтожат. Вместе с ними исчезнут последние крохи знаний. Тогда мы окажемся совершенно беззащитными. «Нам не положено вмешиваться в сферу духовной жизни граждан», — ответила я. «Ли, не перебивай, Элва, я всего лишь размышляю вслух. На нашем корабле тоже не все в порядке. Если ты заручишься поддержкой других капитанов, я соглашусь. Хотя нет, в конце концов, я присоединяюсь. Только вышли текст обращения, прежде чем выступишь к ним». «Спасибо, Ли». Мне показалось, он облегченно вздохнул. Да и у меня, когда я согласилась, словно камень с души упал. «Ты уже третья, кто поддержал меня. Думаю, согласятся все капитаны. Ведь ни один из нас не хочет, чтобы его в городе начались беспорядки. Надеюсь, это принесет хоть какую-то пользу». Элла снова вздохнул. «Я тоже на это надеюсь». Запись шестая. «Все погибли. Кричать мне или негодовать. Города Сигмы-9 больше нет. На этот раз процесс разрушения занял несколько часов. Около 10. Началось, как обычно, сильнейшие бури помех, забивших трансляцию суда над одноглазым Джексоном. Мы все, затаив дыхание, следили за этим процессом. А потом с Сигмы-9 стали пробиваться слабые сигналы. Там разразилась паника. Потом кто-то взывал помощи из радиорубки. Потом опять пошли одни помехи. Наверное, и к ним явилось зеленоглазое существо. Фантастика, да и только. Прямо не знаю, можно ли воспринимать всерьез такие сообщения. Легче думать об этом, как о неуместной шутке, но это реальность. Теперь жизни всех горожан зависят от того, как они воспримут эту реальность. И снова последним на связь вышел одноглазый. «Помогите! Помогите! Помогите!» Наверное, зеленоглазое существо свело их всех с ума, и после этого корабль сам по себе взорвался. Я радировала Виллану на Дельту-6. «Разве нельзя ничего предпринять? Может, я слетаю и погляжу?» «Не глупи, Ли. Что ты сможешь сделать?» «По крайней мере, спасу кого-нибудь». И тут один из капитанов воскликнул: «Подумай хорошенько, Ли, разве будет кому-нибудь польза, если ты погибнешь?» «Польза будет, если я узнаю, кто настоящий убийца». И тут Сигма-9 начала разваливаться. Боже, какие истошные вопли неслись в этот миг из динамиков.

Итак, в прошлом нашем эфире мы остановились на том, как главный герой повествования баллады о Бетти 2, студент Джонни с факультета звездной антропологии, изучал дневники капитана города Бетта 2. Ну, город, чтобы понятнее было, это такой большой космический корабль. Он нашел книгу, на которой было написано «Бортжурнал города Бетта 2. Собственность капитана Лилии РТ-857». Сей журнал изучал он вместе со странным мальчиком, которого встретил в развалинах корабля, дрейфующего в открытом космосе. И сегодня наша программа начинается с главы 9.

0: «Пропустите пару страниц», — предложил мальчик. «Там нет ничего интересного». Джонни не стал спорить. Он сделал так, как посоветовал таинственный спутник, а потом его глаза впились в строчки. Я услышала, как капитан Элва кричит на весь эфир. «Помогите, хоть кто-нибудь! Помогите!» Но что я могла сделать? Я связалась с Микером. «Распорядитесь подготовить катер. Я сама хочу взглянуть, что там происходит». «Но капитан», — попытался возразить Микер, — «если вы вяжетесь в эту заваруху...» «В прошлый раз катастрофа продолжалась 10 часов. Надеюсь, у меня хватит времени слетать туда и обратно». «А предыдущая всего 16 минут. Так что случиться может всякое, и не забывайте о песке». «Я отправляюсь. Готовь катер». Когда я выскочила из каюты, меня окликнул спешащий куда-то судья Картрайт. «Капитан, в чем дело?» «Микер только что сообщил мне, что ты хочешь слетать на Сигму-9». «А ты-то тут при чем?» – разозлилась я. «Я запрещаю. Если ты нарушишь мой запрет, то можешь не возвращаться». Я резко остановилась. Если честно, я ожидала чего-то подобного. «С каких пор ты решаешь, что мне делать, а что нет?» «Если помнишь, я несу ответственность за моральное состояние горожана, а ты пока еще живешь в нашем городе. Я уверен, что, вернувшись, ты можешь принести с собой новости, которые деморализуют сограждан. Скажи прямо, чего ты боишься?» «Допустим, ты привезешь с собой разрушителя».
1: «Разрушителя?
0: Разве ты ничего не знаешь? Разрушитель — это то зеленоглазое существо, что разрушает».
1: Я не хотела слушать.

0: все эти глупости и перебила его. Меня радует, что ты наконец-то снял обвинение с одноглазых. Я все же отправлюсь на гибнущий корабль, судья. Тогда я совершила ошибку, не обратив внимания на его слова, так как сильно разозлилась. А может быть, все дело в страхе перед неведомым. Тройные створки шлюза разошлись в стороны, и мой катер пулей вылетел в открытое море. Счетчик песка застыл на цифре 3,7. Мерцающее яйцо Сигмы вырастало на глазах. Портовой компьютер объявил: «Вы глухи». Я включил радио. «Вы зрячие». Как только паром вошел в док Сигмы, счетчик песка упал до нулевой отметки. Немедленно из пазов выдвинулся переходник. Я вышла из катера. От нервного возбуждения у меня дрожали руки. Я почувствовала легкое покалывание в висках. Чем дальше шла я по совершенно пустому коридору, тем сильнее становилось покалывание. Но только приблизившись к навигационному отделению, я поняла, что что-то тут не так. Я свернула на городскую площадь, гадая, где же находится таинственное зеленоглазое существо. Внезапно впереди появились три человеческие фигуры. Они брели в ту же сторону, что и я. Один из них упал, потом свалились остальные. Побоявшись приблизиться к ним, я попробовала вызвать кого-нибудь по внутренней связи. Когда я включила переговорное устройство, в голове моей перестало звенеть. Пока я пыталась сообразить, что делать, из динамика раздался странный нечеловеческий голос. «Кто ты?» Я удивилась и вскрикнула от неожиданности. «Я разрушитель», — продолжал тот же голос. «Так назвал меня твой народ. Кто ты? Может, ты пришла поохотиться на разрушителя?»
1: Странно. Непонятно. На мгновение я решила, что это какой-то сумасшедший забрался в рубку и развлекается, решив испугать меня.
0: «Где ты?» — собравшись с духом, твердо спросила я. В отчаянии я забыла переключить аппарат связи в режим передачи, но, не замечая этого, снова и снова спрашивала безумца: «Где ты? Где ты? Я хочу помочь тебе!» Отчаявшись услышать ответ, я взглянула на передатчик и увидела, что он включен на прием. И тут же сквозь хрип помех из динамика донеслось: «Я здесь». Тут-то все и началось. Полагаю, большинство воспоминаний о произошедшем на Сигме – плод моей фантазии. Неожиданно все закружилось у меня перед глазами, и сквозь бурлящий хаос проступило нечто величественное и мерцающее. Внешне существо напоминало человека, точнее, привидение. Таинственный гигант с глазами огромными, как реки в половодье. Происходящее настолько потрясло меня, что я только и смогла выкрикнуть: «Остановись!» И тут же все исчезло. Я снова стал реально воспринимать окружающее. Передо мной стояло переливающееся, то тускнеющее, почти исчезающее, то вновь наливающееся светом фигура.
2: «Я здесь», — повторил незнакомец.
0: «Что тут происходит?» И вот только тут до меня дошла абсурдность ситуации, в которой я очутилась.
2: «Помоги мне», — попросил разрушитель.
0: «Зачем ты губишь людей?» — выкрикнула я.
2: «Я приближался очень медленно», — ответил он. «Я осторожно касался их, но они заходились в крики».
0: Он заколебался, потек, теряя форму, превращаясь в дымку, потом снова обрел контуры великана. Мое сердце громко стучало, но я взяла себя в руки. «Но меня же ты не убил?»
2: «Ты велела мне остановиться. Я не коснулся твоего мозга. Я создал слуховую и зрительную проекции».
0: Я не совсем поняла, о чем он говорит, поэтому попросила: «Тогда пододвинь свою проекцию поближе, но не делай ничего, что может оказаться опасным для меня. Мне хочется рассмотреть тебя получше». Три гигантских шага таинственное создание пересекло разделяющее нас пространство и нависло надо мной, зеленоглазое и просвечивающее.
2: «И все равно не видишь меня таким, какой я есть на самом деле. Я позаимствовал форму тела у людей, с которыми пытался войти в контакт. Но ваш разум не выдерживает моего прикосновения, даже когда я подхожу медленно.
1: А как же я?»
2: «Я шел к тебе быстро, но ты потребовал, чтобы я остановился. Я ведь уже сказал об этом».
1: «Спасибо, что напомнил. А где капитан Элва?»
2: «Он мертв, как и все остальные. Тут все мертвы».
3: «Все?»
2: «Никто же не сказал мне: остановись!»
0: Внезапно я осознала весь ужас его слов и закричала на него:
1: «Что ты сказал? Все мертвы? Что же, не шевелились? Почему же ты сам не догадался? Да кто ты такой? Откуда взялся?»
0: Я еще что-то кричала, но не помню, что именно. Когда гнев схлынул, я вся дрожала от ненависти и боли. Разрушитель молчал, только дрожал, как желе в формочке. Наконец я успокоилась и спросила:
1: «Кто ты такой?»
2: «Не знаю».
1: Тогда я спросила: «Откуда ты взялся?»
2: «Из космоса. Я существую... Вы называете это песком. В мезонных полях, если точнее».
0: «Значит, ты...» Мысль о том, что передо мной создание глубокого космоса, не умещалась в моей голове.
3: «Ты — живое существо из моря и песка».
0: Разрушитель кивнул. Я еще не пришла в себя от предыдущего откровения, но теперь вся невероятность происходящего затопила мой разум. Я вслепую, словно обезумев, засыпала его вопросами.
1: «И все же, кто ты? Как ты можешь общаться со мной?»
2: «На самом деле я не могу, но я разобрался в значении ваших слов и образов. Однако мозг людей слишком мал для меня. Ты можешь не отвечать мне словами. Я знаю, о чем ты думаешь. Я использую ваш язык, чтобы ты могла слышать меня».
0: «Понятно», — тихо пробормотал я.
2: «Раньше я не понимал вашей природы», — продолжил разрушитель. «Мне было сложно понять, что вы живые существа, пока ты не велела мне остановиться. Первый раз кто-то из людей обратился ко мне непосредственно. Мне невольно пришло сравнение, как человек разворачивает муравейник, чтобы посмотреть, что в нем происходит, так и я разворошил ваши корабли. Я видел смятение, но не сознавал, что причиняю вам вред».
0: «Твоя форма жизни разительно отличается от нашей. И много вас там, в песке?»
2: «Я всегда был один».
0: «Наверное, ты очень одинок».
2: «Одинок? Я одинок».
0: Мне показалось, что разрушитель удивлен моим словам. И тут случилось нечто странное. Стены задрожали, и мне показалось, что корабль вот-вот разлетится на куски.
2: «Да, я очень одинок».
0: Дрожание усилилось. Фигура разрушителя изменила цвет.
1: «Что с тобой происходит?»
0: Из зеленых глаз гиганта полились слезы. Искрясь, стекали они по мерцающим щекам таинственного существа.
2: «Как видишь, я плачу.
0: Ведь именно так люди выражают свою печаль.
1: Возьми себя в руки. Я понимаю, тяжело осознавать собственное одиночество. Пока не встретишь кого-нибудь, не знаешь, насколько ты одинок.
0: Да. Особенно если встречаешь кого-нибудь, кто не такой одинокий, как ты.
1: Ты считаешь, что я одинока? Стены перестали дрожать.
0: Конечно. Я прочел это в твоих мыслях. Но твое одиночество не похоже на мое.
1: И снова он замолчал, заискрился, а потом неожиданно сказал:
0: «Я люблю тебя».
1: «Что?»
0: «Я люблю тебя», — снова повторил разрушитель.
1: «Ты любишь меня?» «Почему?» — удивленно переспросила я.
0: «Потому что ты очень сильное существо. Ты одинока и не одинока».
1: Мне казалось, мысли разрушителя путаются. И в то же время мне казалось, что я его понимаю. Мне очень приятно слышать это. Очень приятно.
0: «А ты готова полюбить меня?»
1: Я замерла. Конечно, я испытывала самые разнообразные чувства по отношению к разрушителю. Постепенно я начала его понимать, хотя и не могла простить ему уничтоженных городов и гибель тысяч людей, но такое... «Я не хочу обижать тебя, но мне в голову прийти не может, как все это будет выглядеть», — пробормотала я. «Хотя я могу представить смысл нашей любви».
0: «Любовь — слово из вашего лексикона. Если я дам тебе то, что ты желаешь, ты полюбишь меня. Я...»
1: Некоторое время он молчал, внимательно рассматривая меня.
0: «Больше всего на свете ты мечтаешь о потомстве, которое смогло бы жить среди звезд. И ты знаешь, что люди не способны жить в вакууме. Я обещаю не трогать ваши корабли, и твое потомство будет жить среди звезд и общаться со мной, невзирая на время и пространство».
1: После таких слов разрушителя у меня затряслись поджилки. Чаша моего терпения переполнилась. Не знаю, как описать подобное чувство. И тут он объявил:
0: «Ты любишь меня».
1: Он распростер руки и шагнул ко мне.

Что произошло потом, трудно описать. Калейдоскоп цвета, боль. Меня подхватило и разорвало в клочья. Прикосновение льда. Ожог от мириады чужих мыслей, связанных и бессвязных. Водоворот цветов от белого до красного, через все каскады зеленого, через тусклое золото, превращающееся в изумруды глаз разрушителей. Боль, острая, как наслаждение, накатывающая вновь и вновь, наводняющая все мое существо, покалывающая в кончиках пальцев. Она напоминала морской прибой. Волны поднимали меня, бросали и снова поднимали, пока я не закричала. Мое тело сотрясало дрожь. Я ощущала присутствие разрушителя внутри своего тела. Огненный цветок с обугливающимися лепестками. Я вбирала в себя его сущность, мягкую, как туман, и твердую, как металл. Была ли это любовь?

0: Следующая запись. Сигма-9 развалилась через 2 минуты после моего отлета. Радиопомехи слепили экраны моего катера. Гироскоп испортился, и я всю обратную дорогу провела в невесомости, ощущая себя не лучшим образом. На подлете к Бетти-2, когда я стала отдавать приказы сторожевому роботу, из динамиков послышался чей-то голос.
1: «Говорит Смизерс из дома суда. Капитан Лилия, судья Картрайт запретил вам ходить в город».
0: «Что? Я вас не понимаю».
1: «Я говорю, судья Картрайт не хочет...»
0: «Открывайте шлюз немедленно, или я за себя не ручаюсь. Дайте мне только добраться до вас».
1: «Мне очень жаль. Вызови Картрайта».
0: Видно, судья окончательно свихнулся, если надеялся оставить меня снаружи.
1: «Со мной 2 помощника. Мы хотим проэкзаменовать вас и убедиться, что вы не несете с собой смерти и разрушений. Если вы подождете немного, то судья Картрайт сам...»
0: «Вы что там, все с ума сошли?»
1: «Нет, капитан, но наши обряды...»
0: «Плевать я хотела на ваши идиотские обряды!»
1: «Капитан», — вступил в спор новый голос, «вы можете определить эту ноту?»
0: Из динамика донесся звук трубы. «Не могу и не собираюсь! Зачем мне заниматься разными глупостями?»
1: «Это часть обряда, который судья Картрайт составил специально для вас. Звук, который вы слышали, имитирует трубный глаз, ниспосланный нашим предкам».
0: «Я прикажу арестовать тебя, как только выясню твое имя! Данные мне властью объявляю тебя безумцем! Отныне твое место на холме смерти! Открывайте шлюз сию секунду! Я выяснила причину катастроф. Я знаю, как предотвратить гибель городов, и если вы впустите меня, то наш корабль не погибнет!»
2: Наступило гнетущее молчание.
1: «Вы нашли зеленоглазого вожака безумных одноглазых?»
0: «Он не прилетел вместе с вами», — заговорил кто-то третий. «На катере нет никого, кроме меня», — отрезал я. «А тот, о ком вы говорите, вовсе не человек, и одноглазые тут ни при чем».
1: «Кто же он?» — спросил тот, что просил меня отгадать ноту.
3: «Хотите, чтобы я выслушивал ваши дурацкие догадки? Неужели вы не понимаете, что время уходит?»
1: «Пожалуй, следует позвать судью Картрайта», — задумчиво произнес один из стражей.
0: Через несколько минут другой стал грызть ногти прямо перед микрофоном. Должно быть, они там на корабле изрядно перетрусили.
1: «Как хочешь, но я ее впущу», — наконец сдался один из них.
3: И вот шлюз раскрылся.
0: Я подозревала, что Картрайт сурово накажет ослушавшихся его приказа, но, честно говоря, меня это мало волновало. Через 20 минут я уже говорил с судьей по интеркому. Я наговорила ему такого, что у него, наверное, волосы встали дыбом. Но о главном умолчала. Всю следующую неделю я не выходила из своей каюты. Наконец, я решила побывать на базаре. «Паркс», — обратилась я к главному смотрителю. Его ассистент по-прежнему вычерчивал в блокноте странные линии и круги. «У меня проблема. Сможешь ли ты мне помочь?»
4: «В чем дело, капитан?»
0: «Я беременна».
4: «Что?»
0: «У меня будет ребенок. Видимо, мне придется рожать самой, так как делали наши предки». От удивления Паркс на какое-то время онемел.
4: «Как это?»
0: «Я бы и сама хотела знать», — тяжело вздохнула я. «Ты задал замечательный вопрос, но в ответе я не совсем уверена. Я хочу, чтобы ты вынул этого ребенка».
4: «Вы имеете в виду аборт?»
0: «Ну уж нет. Ты должен вынуть его осторожно и поместить в одну из своих колб».
4: «Ничего не понимаю. Гормональные пищевые добавки поддерживают полную стерильность у горожан. Как же вы? А вы уверены?»
0: «Осмотри меня», — предложила я. Он сделал обследование и, получив результаты, удивленно почесал затылок.
4: «Да, действительно. Когда будем делать операцию?
3: Прямо сейчас, твердо ответила я. Избереги моего ребенка, Паркс. Я бы выносила его сама, но ты же знаешь, ни одна из женщин города не выживет после родов. И я не исключение.
4: Он будет жить, пообещал Паркс.
0: Мне сделали местную анестезию, и я наблюдала за ходом операции при помощи системы зеркал. Занятное зрелище. Когда Паркс закончил, я чертовски проголодалась. Немного отлежавшись, я отправилась к себе в каюту, перекусила и задумалась. Неожиданно мои мысли прервал звонок Паркса.
4: «Капитан Ли! Капитан Ли!»
3: И он замолчал, будто подавился. «Что-то не в порядке с ребенком?» — разволновалась я.
4: «С ним все в порядке, но остальные... они гибнут! Они умирают! Я потерял половину генетической рассады!»
3: «Усилилась радиация?» Я старалась не выдать дрожи в голосе. В первый момент я подумала, что разрушитель нарушил данное мне обещание. Обломки Сигмы-9 по-прежнему следовали за нами.
4: «Проверьте себя. Я исследовал ваш эмбрион, он насквозь пропитан радиацией и, тем не менее, жив и нормально развивается. Так или иначе, источник жесткого гамма-излучения проник на базар и погубил половину зародышей. Даже у меня началось легкое недомогание, и я принял дезактивационный душ».
0: «Понятно», — тяжело вздохнула я.
3: «Перезвоню, если что-нибудь обнаружу».
0: Я отключилась от родильного банка и подошла к настенному счетчику радиации. Судя по его шкале, моя смерть должна была наступить уже несколько часов назад. Тогда я решила позвонить Парксу, но не успела набрать нужный код, как кто-то позвонил мне. На экране возникло изображение Картрайта.
4: «Мне не хотелось бы беспокоить тебя, капитан, но я счел необходимым лично заняться этим делом».
0: «О чем ты?»
4: «Боюсь, мне придется арестовать тебя».
0: «За что?»
4: «Дело Лилии РТ-857 против Нормы».
0: «Ты, кажется, забыл, что я капитан?»
4: «Твое дело не пустяк, капитан. Ты была беременна. А в нашем городе это не только непростительно, но и незаконно».
3: «Кто тебе рассказал об этом?»
0: «Мне очень хотелось это знать. Я не могла представить Паркса в роли доносчика. И ответ судьи полностью удовлетворил меня».
4: «Ассистент Паркса мне все рассказал».

0: Глава 10. Еще несколько строчек, и записи закончились. Джонни захлопнул книгу. Тогда таинственный мальчик протянул ему другую. «Вот дневник Ходжа», — пояснил он. «Ходж был тогда палачом». Джонни бегло пробежал глазами лаконичные записи о смертях, но в голове его звучали строки баллады. «И прошла она сквозь ворота. На базаре погибли дети. Поднялась она на холм смерти, и со смехом судья ее встретил». «Так что же случилось с этой женщиной и мальчиком с изумрудными глазами?» – подумал Джонни. На последних нескольких страницах записи были более подробные. Ходж писал: «Суд окончен. Быстро все закончилось. Защиты не было. Я там не присутствовал, не слышал ничего, кроме множества рассказов об этом. Но тут трудно быть объективным. Я вижу ее, когда она подходит к окну карцера. Смерть нависла над ней. Но не думаю, что ее пугает казнь. Однажды она подозвала меня. Я остановился на вершине холма, чтобы лучше слышать. И тогда она спросила, что происходит в городе». «В городе царит безумие», — ответил я. «Секты вышли из-под контроля. Горожане напали на одноглазых. Фанатики, вооружившись баллонами со сжатым газом и копьями, охотятся на них по всему кораблю. Ральф мертв, это я знаю, хотя давно уже не бывал на кольце. Она всегда отличалась своим спокойствием, но эти новости явно взволновали ее». «Ты не мог бы позвать Паркса?» – попросила она тихим голосом. «Это запрещено. Но я сделаю для вас все, что смогу, капитан». Паркс с базара сразу пришел, словно только того и ждал, как его позовут. Он посмотрел на меня так, будто я должен оставить их наедине, но я не мог сделать этого. В конце концов, капитан решил, что мне можно доверять, и приказал Парксу все рассказывать.
1: «Доверять?»
0: Он взглянул на меня с ненавистью и язвительно заметил:
1: «Может, мне лучше убить тебя?»
0: «Чуть позже», — согласилась осужденная. «Лучше расскажи, что с моим ребенком. Он в безопасности?» Паркс кивнул. «Фанатики пытались ворваться на базар, перебили много колб. И тут у меня появилась идея. Видишь ли, капитан, у нас есть союзница. После одного из налетов, когда убили Ральфа, на базар пробралась Мэрил. Она знала, что я симпатизирую одноглазым. В общем, я поместил эмбрион в ее тело. Она доносит ребенка, и за неделю до родов мы сделаем ей кесарево сечение. Теперь он в движущемся контейнере, и никакие фанатики ему не страшны».
2: «Здорово придумано!» – восторженно воскликнул я. «Но о каком ребенке идет речь, капитан?»
0: Она не ответила на мой вопрос. «Это как-то связано с Сигмой-9?» – спросил Паркс. «Боюсь, ваш ребенок весьма необычен». «Да», — согласилась капитан и рассказала нам историю его зачатия. «Немного понял я из ее рассказа. Капитан использовала слишком много ученых слов, но в конце рассказа Паркс зачарованно произнес:
1: „Так значит, теперь мы сможем жить в межзвездном пространстве“». А потом добавил: „Сектантам до него не добраться. Оставшиеся одноглазые воспитают твоего сына“. Должен сказать, Мэрил подозревала нечто в этом роде, но я не...»
0: И тут он надолго замолчал. А когда снова заговорил, то сменил тему.
1: «Мэрил оплакивает вас, капитан. Когда мы на базаре обсуждали суд, она... Мы все плакали».
0: Капитан стиснула руки. Ее левое веко задергалось от нервного тика.
1: «Позаботьтесь о том, чтобы мой сын выжил».
0: Последние две записи.
2: Беспорядки нарастают. Судья и сектанты сошли с ума.
0: Капитан казнена сегодня в 16:00. Капитан Лилия, РТ-857.

Джонни повернулся к сыну разрушителя. И ребенок этот выжил? Мальчик кивнул. Когда я вырос, я мог сделать сколько угодно своих дубликатов, но решил остаться мальчиком. Это объясняет многое из того, что раньше мне было непонятно. Как и твой отец, ты существуешь вне времени. Вот откуда мерцание и движение во время хроностатиса. Джонни нахмурился. Но обещание... Разрушитель ведь пообещал твоей матери, что ты сможешь достичь звезд и вступить в контакт с человечеством. Но он же не сказал, когда. Разве ты не хочешь взять меня с собой в университет? Конечно, но... Тут Джонни горько рассмеялся. С твоими способностями врожденного телепата ты можешь вступить в контакт с кем угодно и когда угодно. Ты станешь самым крупным открытием галактической антропологии со времен... Джонни замолчал, не в силах подобрать необходимого сравнения. Мальчик кивнул. Мы родились, чтобы помочь человечеству открыть для людей путь к звездам. Мы способны постоянно поддерживать контакт с моим отцом. Вам только надо взять нас с собой туда, где живут люди, а все остальное мы сделаем сами. Джонни распирала гордость. Обещание, данное твоим отцом, будет выполнено. Контакт с ним пойдет на пользу не только народу звезд, но и всему человечеству. Ты станешь своего рода посредником между людьми и отцом. Ты ведь всегда в контакте с ним, независимо от того, где бы ты ни находился. Мальчик наклонил голову, словно хотел что-то произнести, но сомневался, стоит ли говорить. Мой отец и я, мы одно целое. На своем корабле Джонни снова перечитал балладу об эти два и отметил про себя, насколько понятнее и доступнее стала она. Попытка Лилии спасти свой народ была запечатлена в этих сжатых строфах. Но кто написал балладу? Кто-нибудь из последних одноглазых или кто-то из лояльных граждан города, скрытое сострадание которого запечатлелось в поэтическом произведении? Джонни уже строил планы о том, как можно использовать сыновей разрушителя на Критоне-3. Но все равно сквозь все эти мысли пробивались строфы гимна подвигу капитана. Ведь эту балладу смело можно было приравнять к гимну. Короткие волосы, ноги в крови, слезы слез на впалых щеках. Она вернулась, но не одна. С ней мальчик. Легенда в веках.

0: Олег Дивов. Мы идем на Кюрасао. Часть первая. Петр Тизенгаузен, молодой дворянин из мелкопоместных, был спридель. Еще в детстве его одолевали всякие идеи. То затеет вертеть дырку до центра земли и обрушит летний нужник, то возьмется изучать самозарождение мышей в грязном белье и увидит слишком много интересного. То задумается, чего люди не летают, а после ковыляет с ногой в лубках. Когда Петр наконец вырос и озаботился вопросами попроще, а именно «по что у девок сиськи и как от вина шумит в голове», родители юного Тизенгаузена заметно воспряли духом. Но годам к 18, когда все ему стало окончательно ясно, понятно, доступно, а потому как-то пресно, Петру нечто особенное вступило в голову. От скуки Тизенгаузена держали парусную шнягу, на которой в ясную погоду гуляли по Волге-матушке под гармошку и самовар с баранками. Шняга была верткая, легкая, быстрая, не боялась волны, прелесть суденышка. На ней даже стояла пушченка для потешной стрельбы, из разряда тех, которые пищалью назвать уже нельзя, а орудием еще совестно. И вот на эту шнягу Петр Тизенгаузен вдруг зачастил. Экипаж шняги состоял из шестерых мохнарылых обормотов под командой вольноотпущенного матроса деда Шугая. Тот Шугай, даром что дед, носил флотскую косичку, в ухе серьгу и за поясом нож. Еще он был знаменит аж на другом берегу Волги-матушки невероятным своим сквернословием и ловкостью в работе со всякой снастью. Рассказы деда Шугая о дальних походах и истоплении басурман тянулись часами, ибо на одно русское слово у него приходилось 3-4 морских. Но если слушать внимательно, то можно было узнать вещи поразительные, например, что у китаянок дырка поперек. Главное, со шнягой дед управлялся отменно. Не было случая, чтобы его мохнарылый экипаж черпнул бортом воду, навалился на другое судно или, скажем, пропил с похмелья якорь, что на Волге-матушке испокон веку считалось в порядке вещей. Приняв командование и понизив деда Шугая до боцмана, каковое понижение было компенсировано дополнительной чаркой водки в день, Петр Тизенгаузен развил на шняге кипучую деятельность. Во-первых, он перекрестил ее из ласточки в чайку. Во-вторых, заставил матросов основательно подновить судно и заново покрасить. В-третьих, оснастил чайку рындой. И принялся на шняге по Волге-матушке разнообразно вышивать. И в ведра, и в дождь, и при любом ветре чайка сновала туда-сюда, оглашая великую русскую реку чудовищной руганью и вытворяя такие эволюции, что соседи Тизенгаузенов крутили пальцем у виска.
1: «Эх, и угораздило же меня с моим талантом родиться в России!» — возмущался Петр, когда ветер стихал и команда садилась на весла. «Что скажете, пиратские морды?»
2: «Йо!»
0: — дружно орали пиратские морды. Экипаж шняги, надо сказать, разросся уже до дюжины мохнарылых, и морды у них вправду были довольно пиратские. Тизенгаузен самолично отбирал на борт мужичков, из-за чего даже имел серьезный разговор с папенькой.
2: «Как один острожники!» — возмущался папенька. «Зарежут! Сожрут!»
1: «А у меня пистолеты!» — отвечал Петр.
0: Со временем эволюции шняги стали приобретать угрожающий оттенок. Чайка шныряла в опасной близости от других судов. Опытный глаз легко угадал бы в ее маневрах развороты для бортового залпа и абордажные заходы. Вскоре со шняги, помимо обычной ругани, донеслась еще и пальба. Петр выставил на фарватер старый ялик и крутился вокруг него, поливая картечью из пущенки. Обеспокоенный папенька бросился к маменьке.
2: «Быстро жени мальчишку на соседской дочери, пока не началось!»
0: Но было поздно. Следующим утром на мачте чайки взвился черный флаг. На квадратной тряпке были грубо намалеваны черепы кости.
1: «Прощайте, маменька и папенька!» — крикнул Петр, стоя у руля. «Не поминайте лихом! Мы идем на Кюрасао!»
0: Маменьке сделалось дурно, Папенька в сердцах плюнул Шняге вслед.
1: «Да ты раньше Калязина потонешь!» — сказал он.
0: Шняга подняла все паруса и, подгоняемые легким попутным ветром и крепким матом, унеслась. Ликующий экипаж выпил по чарке водки за успех предприятия и во славу капитана.
1: «Стану адмиралом, будете пить по две!»
0: — пообещал Петр.
1: «Йо!»
0: — заорали пиратские морды. Тизенгаузен подобрал команду умышленно. Все его матросы были, помимо вдового деда Шугая, в разладе с женами и мечтали убраться куда подальше, хоть на Кюрасао. Поглядеть заодно, правда ли у китаянок дырка поперек. Шняга весело скакала по мелкой волне.

0: К обеду вышли на траверс села Концы. Стали на якорь, в видимости, с кабиной лавки жида Соломона. Больше в концах ничего достойного внимания не было. Тизенгаузен высадил на берег десант во главе с огромным рыжим Волобуевым.
1: «Все ясно, пиратские морды!»
0: — напутствовал флебустьеров капитан.
1: «Йо!»
0: — ответили флебустьеры. Жид Соломон, увидев выходящую на берег шайку и осознав, что морды приближаются сплошь пиратские, заперся в лавке. Волобуев сотоварищи неуверенно потоптались у двери, постучали обухами топоров в ставни, и все было бы ничего, не вздумай Соломон показать флебустьерам в замочную скважину кукиш. Десант запросил поддержки с моря.
1: «Наводи!»
0: — приказал Тизенгаузен канониру Аглоедову.
1: «Пали!»
0: Пушченка жахнула по лавке и с первого раза засадила ядрышко аккурат в замочную скважину. Лавка была захвачена без боя, только жид Соломон с перепугу остался на всю жизнь заикою. Жена его и дочери отделались не в пример легче, правда, следующей весной почти одновременно родили по мальчишке.
1: «Ну дает, Соломошка!» — изумлялись в концах. «Заика? А ишь ты!»
0: Пираты взяли в лавке богатый приз — скоб, гвоздей и амбарных петель. Из скоб понаделали абордажных крючьев, гвозди порубили на картечь, петлями набили трюм в разумении когда-нибудь их выгодно продать. Чайка ушла от греха подальше на другой безлюдный берег, чтобы первый успех подобающе обмыть, заесть и переспать. А утром пиратская шняга еще веселее и шумнее прежнего двинулась промышлять дальше. План Тизенгаузена был прост. Накопив пиратский опыт в относительно безопасных пресных водах, вырваться на оперативный морской простор, а там у кого-нибудь спросить дорогу на Карибы. Напрасно папенька думал сына женить на дочери соседа. В мечтах Петр видел себя зятем губернатора Тартуги, не меньше. Вскоре на горизонте замаячило нечто большое и неповоротливое, отдаленно напоминающее транспорт с хреном. Оглашая берега эпитетами, чайка начала маневр сближения. Канонир Аглоедов зарядил пушченку сушеным горохом на первый выстрел для острастки. Намеченная на абордаж жертва оказалась вблизи именно что транспортом с хреном.
1: «Вы чего?» — заорали оттуда сверху вниз. «Мать вашу!»
0: Но крючья уже хрустя впивались в борт. Абордажная команда Волобуева, размахивая топорами, бросилась на приступ. Капитан Тизенгаузен грозно ступил на палубу транспорта.
1: «Сарынь на кичку!»
0: — крикнул он и стрельнул из пистолета в воздух. За что немедленно получил вымбовкой по голове и упал.
1: «Йо!»
0: — рявкнул канонир Аглоедов. Пираты дружно присели, жахнула пушченка, и заряд гороха пришелся точно по мордасам вражеской команде, столпившейся вокруг мачты. Транспорт сдался на милость победителя.
1: «Да чего же мы, русские, несговорчивый и упертый народ!»
0: — сокрушался Тизенгаузен, держась обеими руками за голову.
1: «Я же вам крикнул обормотом! Сарынь на кичку! А вы?»
2: «Да мы тут все, в общем, не графья!» — хмуро сказал капитан. «Чистая сарынь! А ты-то кто, мать твою, истопник хренов?»
1: «Вот и вправду пущу на дно твое корыто, будешь знать, какой я истопник!»
0: — пригрозил Петр.
1: «Капитан Тизенгаузен, пиратская шняга-чайка, слыхал?»
2: «Ничего еще услышишь. Деньги на бочку, а то картечью пальнем!»
0: Денег набралось чуть больше 5 алтынного. Зато хрена баржа везла, как метко заметил дед Шугай, очень много.
2: «Никто не хочет вступить в мою команду?» — спросил Петр.
1: «Ну и плывите отсюда с хреном. И всем расскажите, что вас взял на абордаж капитан Тизенгаузен».
2: «Ага»,
0: — скучно ответили ему.

0: Когда баржа превратилась в пятнышко на горизонте, экипаж «Чайки» выпил по чарке, а Тизенгаузену перевязали голову его же шейным платком, к капитану подошел Волобуев.
1: «Слышите, Барчок, — сказал он, — вы бы это... Не мое, конечно, дело, но лучше вам не хвалиться своей фамилией направо и налево. Вдруг поймают. Нас-то пороли, порют и будут пороть, дело привычное. А вам может показаться стыдно. Да и шкурка у вас, извините за выражение, не такая дубленая».
2: «Как стоишь перед капитаном!» —
0: взвился Петр.
3: «Виноват!»
0: Громила вздохнул и ушел на корму.
1: «Я знаю, что делаю!»
0: — бросил Петр ему в спину. Волобуев спиной изобразил недоверие, но больше ничего не сказал. Команда против ожидания не роптала. Экипаж воодушевила легкость победы, а редкая меткость канонира вселяла надежду на новые успехи. А хрен! Все равно редьки не слаще. Да и награбленная мелочь была хоть мелочь, однако живые деньги. На следующий день «Чайка» атаковала еще баржу, которую тянули против ветра бичевой. Наученный горьким опытом, Петр приказал открыть огонь загодя. Аглоедов виртуозно накрыл горохом бурлаков, затем влепил гвоздями по палубной надстройке, строго говоря, шалашу.
1: «Будешь у меня на фрегате главным канониром», — пообещал Петр.
0: Команда баржи трусливо покинула судно и убежала по берегу, как метко заметил дед Шугай, очень далеко. На барже оказались мало того, что всякой мануфактуры и провиант, так еще пара ружей с припасом и водки полведра. Тизенгаузен закусил губу. Приз был что надо, но увести его за собой означало потерять скорость.
1: «Жалко, не фрегат у нас»,
0: — расстроился Аглоедов.
1: «Сейчас бы все забрали».
0: Стоявший рядом дед Шугай метко заметил, что фрегату «Волги-матушки» было бы тесно.
1: «Петли амбарные за борт!» — приказал Тизенгаузен. «Грузите ткань!»
3: «Ах, сколько же ее!»
1: «Кто хочет, может намотать себе бархатные анучи!» «Хм! А не поставить ли нам алые паруса?»
0: Дед Шугай метко заметил, что хотя тряпья красного полно, но команда устанет шить.
1: «Ты прав, мужественный старик!» — согласился Тизенгаузен. «Что бы мы без тебя делали?»
0: Дед Шугай объяснил, что...

0: Утром пиратская шняга подошла к убогому селению «Малые концы». Капитан послал Волобуева с людьми на разведку.
1: «Ну ты расспроси там», — туманно объяснил он Волобуеву.
0: Люди ушли и пропали. Канонир Аглоедов скучал у пушчонки, дед Шугай травил морские байки, Тизенгаузен разглядывал берег в подзорную трубу.
1: «Сходите за ними кто-нибудь», — распорядился он.
0: И остатки команды затерялись среди покосившихся домишек. Через некоторое время с берега донеслась унылая пиратская песня.
2: «Над Волгой, да над Волгой, да над Волгой, Волгой, ой, раздается понад Волгой то ли песня, то ли вой. Этот вой зовется песней понад Волгой, Волгой, ой, потому что хоть ты тресни, а помру я молодой».
1: «Перепились, сволочи», — понял Тизенгаузен.
3: «А то из пушчонки жахнуть!»
0: — с надеждой спросила Аглоедов, сглатывая слюну. Глаза у него едва не слезились, вероятно, от сострадания к поющим.
3: «Глядишь, прибегут. Или лучше прикажите, я за ними смотаюсь».
1: «Всем оставаться на борту. Стрелять не будем, припасы жалко. Подождем еще».
0: Команда вернулась на борт только утром. Вид у пиратов был виноватый. Дышали они в сторону. Дед Шугай за неимением боцманской дудки обошелся словами. Команда послушно изобразила подобие строя во фрунт. Канонир Аглоедов, справедливо полагая, что его все это не касается, остался у пушчонки, недобро щуря левый глаз.
1: «Зачинщики! Шаг вперед!» — приказал Тизенгаузен.
3: «Перепарю негодяев!»
0: Пираты дружно, как один, шагнули. Капитан Тизенгаузен впервые в жизни опустился до непечатных выражений. Как после метко заметил дед Шугай, капитану еще было чему учиться, но для начала выступил он неплохо.
3: «А тебя, паразита!»
0: — сказал в заключение

0: С новообретенным старпомом шняга понеслась выискивать добычу, как укушенная. Казалось, она летела быстрее ветра. Может, у Балабуева и не было таланта моряка, зато он умел убеждать. «Что там было-то хоть в деревне?» — спросил Тизенгаузен у боцмана. Из объяснения деда Шугая следовало, что в деревне нашлась брашка и ничего больше интересного.
1: «И как пиратствовать с такой командой, а?»
0: Петр вздохнул. Дед Шугай сказал, как. Через пару часов впереди показалась такая же шняга, идущая галсами навстречу. Петр схватил подзорную трубу. Команда приободрилась. Но Тизенгаузен увидел что-то такое, от чего сел под мачтой и загрустил.
2: «Отставить!» — сказал он. «Разойдемся!»
0: Встречное судно приближалось. Вот уже стало видно, как над ним бьется дымок самовара.
2: «Эй!»
0: — раздалось над Волгой матушкой. Тизенгаузен вобрал голову в плечи.
3: «Да это же Петя! Тизенгаузен!»
2: «Петюнчик, эй, на барже!
3: Лом не проплывал!
0: Ха-ха-ха!» Пираты заскрипели зубами. Капитан молчал.
2: «Петюнчик, ты ли это? Спускай паруса, давай к нам чай пить! Ой, глядите! Да у него флаг пиратский! Эй, Петюня, дружище! Гроза морей! Ха-ха-ха!»
0: Тизенгаузен сидел красный, как вареный рак.
1: «Капитан!»
0: — прошептал канонир Аглоедов.
1: «А то жахнуть!»
0: Петр молча показал ему кулак. Шняги сходились под свист и улюлюканье с одной и гробовое молчание с другой.
2: «Адмиралу Тизенгаузену! Ура!»
0: — надрывались на встречном судне.
1: А вот этого не надо было.
0: Потому что Петр переменился в лице, вскочил на ноги, прошел к рулевому, отодвинул его и взял управление. «К повороту!» — сухо приказал он. «Слушай меня. Абордажа не будет. Аглоедов, бей картечью по парусам. Бери выше, если кого там зацепишь, не пощажу».
4: Пиратский экипаж, до этого переносивший унижение стоически, теперь с горящими глазами бросился по местам. Чайка пошла на сближение.
0: «Давай, Аглоедов», — сказал Петр.
1: «Покажи им».
2: «Пали!»
1: «Жах!»
0: Упущенки засуетились, заряжая.
1: «Жах!»
0: На встречной шняге поднялась суматоха. Там махали руками, истошно орали. Кто-то сиганул за борт. Паруса у встречного были уже как решето, а Тизенгаузен целил острым носом чайки ему под корму.
2: «К повороту!»
0: В последний момент чайка легла на бок.
1: «Хрясь!»
0: Мелькнули белые лица, разъявленные рты, воздетые кулаки и промелькнули.
1: «Пусть теперь походит по матушке по Волге, без руля-то да без ветрил», — сказал Тизенгаузен.
2: «Чего молчим, пиратские морды?»
5: «Ура капитану Тизенгаузену!»
0: раздалось над Великой Русской рекой.
2: «Ура! Ура! Ура!»
0: Петр Тизенгаузен стоял на корме, твердой рукой направляя чайку к великим свершениям. Над коротко стриженной головой капитана развевался пиратский флаг.

Водный приступ к богатому торговому селу «Большие концы» стерегла крепостица. Это ветхое сооружение, возведенное, сказывали аж при царе Горохе, было в новейшие времена оснащено российским штандартом и пушечной батареей при инвалидном расчете. Сейчас штандарт грустно висел к низу, пушки убедительно торчали из бойниц, инвалиды безалаберно покуривали на крепостной стене. Чайка заблаговременно спустила пиратский флаг, прикидываясь гражданской посудиной. Тизенгаузен рассчитывал сбыть в больших концах награбленные.

0: мануфактуру, пополнить запас провианта да разузнать новости. Не тут-то было. Едва шняга приблизилась к крепостице на выстрел, одна из четырех пушек окуталась дымом, шарахнула, и по курсу чайки поднялся водяной столб. «Ну, началось», — бросил Петр, стараясь не подавать виду, что на душе заскребли кошки. Он послюнил палец и высоко поднял его над головой. Ветер дул еле-еле, впору было сажать команду на весла.
1: «Проскочим или не проскочим?» — подумал вслух Петр.
2: «На таком ходу не проскочим», — уверенно сказал канонир Аглоедов. «Там и в наводчиках Федор Кривой. Ему, заразе, целится самое милое дело. Лишний глаз не мешает. Сейчас еще далековато, а чуть поближе подползем, утопит нас с одного залпа».
3: «Откуда знаешь?» — удивился Петр.
2: «Так Федор мой учитель», — гордо сообщил Аглоедов. «Я на этой самой батарее служил малость, пока в острог не загремел».
3: «За что посадили-то?»
2: «За страсть к пальбе»,
0: — скупо объяснил Аглоедов. «Понятно», — сказал Тизенгаузен. «Эй, старпом! Ложимся пока в дрейф, а там видно будет».
4: «Боцман!»
0: — рявкнул Волобуев.
4: «Ложимся пока в дрейф, а там видно будет!»
0: Дед Шугай метко заметил, что кричат людям прямо на ухо только глухие и тупые. От крепости отвалил ялик и неспешно погреб к чайке. Тизенгаузен, заложив руки за пояс, стоял под мачтой и размышлял, не поднять ли снова пиратский флаг, раз уж такое дело, но не мог решиться. Теплилась еще надежда, что им отсигналили по ошибке. А может, вышло предписание каждое судно так встречать в больших концах ради предотвращения. Ялик подвалил к борту. В лодчонке оказался красномордый прапорщик, неопрятный и пахнущий сивухой.
5: «Который здесь будет капитан Тузигадин?» — спросил он. «Примите от коменданта пакет, ваше благородие».
0: Петр сделал каменное лицо и взял письмо так лениво, будто пакеты от комендантов приходили к нему каждый божий день.
5: «Подождите ответ, милейший», — буркнул он.
2: «Дык!»
0: — прапорщик кивнул.
5: «Ага, и ты здесь, Аглоедина, морда разбойная. Дома не сидится, в истопники подался».
2: «А дом-то что хорошего?» — мирно отвечал Аглоедов.
4: «Баба постылая, работа каторжная, да семер по лавкам».
5: «Узнаешь теперь работу каторжную», — пообещал ему прапорщик.
0: Петр развернул письмо.
6: «Милостивый государь Петр Петрович», — писал комендант. «Поскольку велено мне губернатором бесчинство на Волге-матушке прекратить и самого вас, сыскав, представить, осмелюсь рекомендовать следующее. Сдавайтесь-ка вы, голубчик, по-добру-поздорову, пока дело не зашло слишком далеко. Нынче еще можно ваше предприятие обрисовать как неумную проказу и выставить вас перед губернской властью, простите всемилостивейше, молодым романтическим идиотом. Смею надеяться, отделаетесь порицанием и вернетесь домой в скорости. Проявите благоразумие, тоже и папенька ваш советует, от коего передаю сердечный привет и полное прощение».
0: Тизенгаузен сложил письмо вдвое, потом вчетверо, снова развернул, перечитал, опять сложил, окинул взглядом своих людей. Команда ждала, что скажет ей капитан, затаив дыхание. В глазах флибустьеров горели собачья преданность и русская надежда на авось. Даже молодой романтический идиот сообразил бы, что станется с экипажем, вздумай чайка сдаться. Пока Петр с комендантом будут гонять чаи, пиратов закуют в кандалы и ушлют, куда Макар телят не гонял. Ибо то, что положено Тизенгаузенам, то не положено Аглоедовым. А ведь Петр обещал им кюрасао.
7: «Флаг поднять!»
0: — хрипло выдавил Тизенгаузен. Его не расслышали, команда заволновалась. Петр откашлялся.
7: «Флаг поднять!»
0: Звонко скомандовал он.
7: «Эй, прапорщик! Живо за борт! Ты мой пленный!»
0: Прапорщик оттолкнулся было веслом,
6: но Красномордого выцепили багром за шкирку и с хохотом втянули наверх.
7: «Это вам даром не пройдет», — сказал прапорщик, лежа на палубе. «Нет такого закона, чтобы государева человека за шиворот таскать!»
6: «Принайдуйте государева человека где-нибудь от меня подальше, а то уж больно воняет», — распорядился Петр.
8: «Боцман, всем по чарке за почин сражения!»
9: «Ура капитану Тизенгаузену!» — взревела команда.
6: На мачте взвился черный флаг. Под ним чайка сразу как бы приосанилась, заново ощутив себя не мирной речной шнягой, но отчаянным пиратским кораблем. Крепость снова окуталась дымом и шарахнула аж во все четыре ствола. Комендант давал понять, что принимает вызов. Петр ждал водяных столбов, но их не было.
10: «Берегут ядра!»
6: — объяснил канонир Аглоедов.
10: «А вот продвинемся корпусов на 10, накроют нас!»
8: «Боцман!» — позвал Тизенгаузен. «Непорядок на борту! Всем по чарке, значит, и капитану тоже!»
6: Водка была теплая и отдавала купоросом. Петр запустил руку в бочонок с квашеной капустой, нагреб посвежее и принялся жевать. Ничего умного в голову не шло. Проскочить мимо батареи в темноте при таком безветрии можно было и не думать. Ночи стояли, как назло, самые лунные. Болтаться в виду больших концов, ожидая свежака, тоже представлялось глупым. На пристани за крепостью уже толпились любопытствующие. Петр раскрыл подзорную трубу.
11: «Так и есть!»
6: Народ тыкал в чайку пальцами, обидно смеясь. С крепостной стены инвалиды делали неприличные жесты. Того и гляди, задницу покажут, сраму не оберешься.
11: «Что бы сделал на моем месте пиратский капитан?» — размышлял Петр.
8: «Интересно, а кто тогда я?» «Пиратский капитан».
11: «Ну и как бы ты поступил, капитан Тизенгаузен?» «Наверное, взял бы противника на испуг». «А ведь это мысль!»
8: «Давай на весла, пиратские морды! Сдадим назад чуток!»
6: Под язвительный хохот, доносящийся с пристани, чайка отошла от крепости, приблизилась к берегу и отдала якорь.
8: «Балабуев, сажай в ялик людей, сколько поместится, и ружья возьмите».
6: Лодчонка ходко почесала к прибрежным кустам и скрылась в них. Назад греб один Волобуев.
11: Но Тизенгаузен в трубу видел, люди никуда не делись, лежат в повалку на дне ялика. А вот из крепости разглядеть это было нельзя.
6: Окончание рассказа Олега Дивова «Мы идем на Кюрасао» слушайте в следующем подкасте «Модели для сборки».

0: Ялик сновал туда-сюда, притворяясь, будто высаживает десант. Выглядело это однозначно. Пираты, сообразив, что миновать крепость водой не смогут, решили приступить к ней с суши. Угроза была вполне значимой. Сколько пиратов на шняге, комендант точно знать не мог, но грузоподъемности суденышка как раз хватало для команды, способной душевно начистить рыло инвалидам с батареи. Вся надежда крепости в случае приступа была только на пушке. Сделав вид, что высадил две дюжины буконьеров, Тизенгаузен прибрал ялик к корме и стал выжидать. Смеркалось. Наконец комендант не выдержал. Длинное рыло одного из орудий втянулось за стену, потом другое, третье. В крепости шла ожесточенная работа. Инвалиды, обливаясь потом, перетаскивали батарею, готовясь отражать атаку с берега. Над Волгой матушкой стояло вечернее безмолвие, в котором издали слышна была многоголосая ругань и извечная русская «Эй, ухнем! Эй, зеленая сама пойдет!»
1: «Как ж пойдет она сама?»
0: Канонир Аглоедов только хмыкнул.
1: «Пупок развяжется, тогда с места сдвинется».
0: «Мы когда?» — коротко спросил его Тизенгаузен.
1: «Рано, капитан. Сейчас они четвертую оттащат и замертво упадут. Я скажу».
0: Ветер стих окончательно. Команда вся сидела на веслах, даже вонючего прапорщика к делу приспособили. И ялик спереди запрягли.
2: «Теперь время!»
0: — прошипел Аглоедов.
2: «Команда, слушай!»
0: — шепотом крикнул Тизенгаузен.
2: «И раз!»
0: Чайка легко тронулась, набирая ход. До самой крепости дошли безопасно, потом шнягу заметили. Над стеной раздался матерный визг, хлопнул ружейный выстрел.
2: «Накося, выкуси!» — заорал Волобуй. «И раз! Навались, православные!» «Йо!» —
0: отозвались православные. Инвалиды даже не пробовали вернуть пушки на место. Ясно было, что не успеют. Чайку обстреляли из ружей. Одна пуля засела в борту, другая расщепила весло.
2: «А то ответим, капитан!»
0: — с надеждой спросил Аглоедов.
1: «Было бы на кого припас тратить!» — заявил Тизенгаузен надменно. «Впрочем, пальни разок, чтоб знали.
0: Только не вздумай по флагштоку, там штандарт с гербом российским».
3: «Знамо дело», — заверил Аглоедов. «Мы же русские пираты, чай не басурмане какие».
0: Пушченка жахнула картечью по крепостной стене, выбив из нее облако пыли. Под громовое
2: «Ура капитану Тизенгаузену!»
0: шняга уходила вдаль по Волге-матушке.

0: Наконец, крепость осталась позади. Чайка, облаянная собаками и ночным сторожем пристани, благополучно миновала большие концы. Выпили по чарке. Настроение на борту царило безмятежно возвышенное. До флебустьеров дошло, что они ненароком совершили взаправдышний подвиг и обязаны этим своему капитану.
1: «А с государевым человеком что делать?» — спросил Волобуев, предъявляя капитану прапорщиков, запревшего от весельной работы.
2: «За борт!» — небрежно бросил Петр. «Заодно и помоется».
0: Государеву человеку, дабы не утоп случаем, вручили бочонок из-под квашеной капусты.
1: «Раздайся, грязь! Дерьмо плывет!» — скомандовал канонир Аглоедов.
0: Прапорщика метнули за борт так рьяно, что он верных полпути до берега летел по воздуху. Бултыхнуло.
3: «Это вам даром не пройдет!»
0: — донеслось издали.
3: «Нет такого закона, чтобы государева человека в воду кидать!»
0: Дед Шугай сказал, какой зато есть закон.
2: «Ну ты полегче, старина!» — ласково попросил Петр.
1: «А что это с тобой?»
0: В лунном свете все казались бледными, но лицо деда было белее, чем хорошо накрахмаленные исподние. Петр пригляделся и увидел, что плечо Шугая криво перевязано набухшей тряпицей.
3: «Ерунда, ваше благородие», — сказал боцман.
1: «Пульку словил из крепости. Бывало и хуже. Заживет, как на собаке».
0: Тизенгаузена равно ужаснули ледяное спокойствие деда и внезапное исчезновение из его речи морских слов. Капитан смекнул. «Дело худо».
2: «К берегу!» — потребовал он.
0: Дед Шугай удивленно посмотрел на капитана и вдруг упал. На берегу Тизенгаузен приказал развести костер, вскипятить воды, порвать на бинты чистую рубаху, принести со шняги фонарь, острый нож и иголку с ниткой. Приготовлениями руководил Волобуев.
1: «А это надо?»
0: — опасливо спросил он, глядя, как Тизенгаузен собственноручно правит нож на оселке.
1: «Авось оклемается наш боцман. А гикнется, так на то и воля Божья, значит».
2: «Не боись», — заверил Петр. «Я же дворянин, если ты забыл».
1: «Как можно?»
0: Волобуев даже обиделся.
2: «Любого дворянина с детства учат воевать», — объяснил Тизенгаузен. «А заодно и штопать дырки, которые случаются в людях от войны. Лекарь я, конечно, не умелый, но пулю извлечь, промыть рану и зашить ее смогу. Иначе вспыхнет в ране Антонов огонь. Если придется руку отрезать, считай, еще повезло. Нужен тебе однорукий боцман».
1: «Капитан дело говорит»,
2: — подтвердил канонир Аглоедов. «Петр Петрович, ваше благородие, сколько водки в деда заливать?»
0: Тизенгаузен бросил короткий взгляд на Шугая, который что-то невнятное бормотал в бреду.
1: «Сколько влезет?» — сказал Петр.

0: Пиратская шняга пряталась в камышах целый день, с нее для большей скрытности даже сняли мачту. Команда стирала бельишко, чинила одежонку да рыбачила, стараясь особо не высовываться. Троих самых неприметных Тизенгаузен послал берегом в большие концы продать на рынке шелка, прикупить водки и чего-нибудь вкусненького. «Вернетесь пьяными? Оставлю на берегу», — сказал капитан. «Не вернетесь, тем более». Волобуев тоже очень хотел сбегать в село, но он был рыжий и высокий, такой сразу бросится в глаза. Аглоедов со вздохом сказал:
1: «Меня там слишком хорошо помнят. Нюхнули они моего пороху».
0: И даже не попросился. Впрочем, обоих Тизенгаузен не отпустил бы. Из рыжего детины буквально на глазах вырастал отличный старпом, а уж с канониром чайке слишком повезло, чтобы им хоть как-то рисковать. Дед Шугай тихо похрапывал и улыбался во сне. Лицо его налилось здоровым румянцем, то ли от водки, то ли вообще. Посланцы вернулись, мало что трезвые, так еще и удачно поторговавшиеся. Разузнали новостей. Комендант рвет и мечет, затеял пороть своих инвалидов, а народ радуется. «Чему радуется-то?» — не понял Тизенгаузен. «Пираты нос властям утерли, тут сердиться надо бы». «Ну, народ! Ну, страна!» «Это вас немецкая кровь бунтует, ваше благородие!» — подсказал Волобуев. «Порядку ей хочется!»
2: «Да сколько ее той крови, осьмушка разве?»
0: Петр безнадежно махнул рукой.
2: «Русский я и по пачпорту, и по физиономии, а все одно в толк не возьму. Отчего на моей родине, куда ни плюнь, такой перекосяк?»
0: Дед Шугай сказал: «Отчего?» Голос его звучал еще слабо, но вполне убедительно.
3: «Ура!» — воскликнул Петр. «Боцман с нами! Налейте-ка мне по такому случаю!»
0: Водка была теплая и отдавала олифой. Тизенгаузен привычно пошарил рукой, но бочки с квашеной капустой рядом не нашлось.
3: «Ну?»
0: — спросил он неопределенно.
3: «Готовы к отплытию?» — доложил Волобуев. «Идем на Кюрасаву!»
2: «На Кюрасао!» — поправил Петр. «Ведь придется вам, братцы, учить нерусские языки. Там по-нашему не говорят».
3: «Не умеют?» — удивился Волобуев. «Научим!»
2: «Всех не научишь. Карибское море, — сказал Петр, — это тебе не Волга, матушка».
3: «Не ж ты нерусь такая тупая!» — удивился Волобуев.
0: Дед Шугай метко заметил, что тупые всюду есть. С тем и отвалили. Некоторое время плыли без происшествий. Горизонт был пуст, еще пустынней выглядел берег. Аглоедов начищал свою пущенку, Волобуев следил за порядком, дед Шугай, временно освобожденный от боцманских обязанностей, выздоравливал. Сыграли забавы ради боевую тревогу, после наловили рыбки, сварили прямо на борту вкуснейшую шицы.
2: «Ну, живем», — сказал Тизенгаузен, поглаживая сытый живот. «Будто не пираты, а обыватели какие. Самовара не хватает с баранками».
3: «Гармошку бы еще», — поддакнул Аглоедов.
0: И затянул веселую пиратскую песню.
2: «Как по матушке по Волге, да по Волге, Волге ее, проплывает, да по Волге, вот такое ее мое. Проплывает вот такое, да по Волге, Волге ее, здоровенное какое, честное слово, не мое.
3: А самовар у этих отнимем»,
0: — добавил Аглоедов, всматриваясь из-под ладони в речную даль.
3: «Может, и гармошка у них тоже найдется».
0: Петр схватился за подзорную трубу, глянул вперед и похолодел. Встречным курсом шла черная, как смоль, пушечная барка. Паруса у нее тоже были черные, и длинный черный вымпел развивался по ветру.
2: Тизенгаузен ждал чего угодно, только не этого.
0: Чайка едва начинала флебустьерскую карьеру, А тут ей навстречу попались всамделишные истопники, русские речные пираты, те самые, что и за борт ее бросают в надлежащую волну. Петр думал, они остались только в былинах рыбацких песнях, извели их на Волге-матушке, а нет. «Это мне кажется, или у них кто-то болтается на рее?»
3: — неуверенно пробормотал Тизенгаузен себе под нос.
2: «Дозволь обозреть, капитан!»
3: — раздалось сзади. Петр обернулся. На него выжидающе смотрел дед Шугай. Тизенгаузен отдал трубу боцману. Тот неловко принял ее одной рукой. «На плечо мне клади!» — разрешил капитан.
2: «Благодарствую!»
3: — сказал боцман, и от этой вежливости сердце Тизенгаузена натурально ушло в пятки. Дед едва глянул на барку и чуть не выронил трубу.
2: «Holy shit!»
3: — пробормотал боцман. Тизенгаузен почувствовал, что ему становится дурно.
0: «Там правда удавленник висит на рее?» — спросил он несмело.
2: «Там всегда кто-то висит»,
3: — тихо ответил боцман. И добавил, кто да за какое место. Барка дала предупредительный выстрел из носовой пушки. В воду плюхнулось ядро и заскакало по невысокой волне. Петр поднял руку, давая команде понять, что раньше времени суетиться не надо.
0: «На прямых курсах шняга не оторвется от этой черной дуры», — сказал он негромко.
3: «Но у нас лучше маневр. Можем славно покрутиться вокруг да попортить барке обшивку. Конечно, рано или поздно накроют бортовым залпом. Что посоветуешь, старина?»
0: Дед Шугай посоветовал.
3: «А если серьезно?» Дед Шугай метко заметил, что положение серьезнее некуда. И совет его вполне к месту. Ну, можно еще выброситься на берег и ломануться в рассыпную по кустам.
0: «Я свой корабль не брошу», — отрезал Тизенгаузен. «Не для того мы отправились в путь».
3: Он повернулся к Волобуеву и отдал приказ спустить паруса. Барка надвигалась на шнягу, как черная смерть. Чайка ощетинилась ружьями и топорами. Аглоедов колдовал у пущенки. Тизенгаузен нацепил шпагу, проверил и заткнул за кушак пистолеты.
0: «Молитесь, кто умеет!» — посоветовал он команде и сам зашептал «Отче наш».
1: «Эх, отче наш!» —
3: вторя капитану рявкнул Волобуев.
1: «Иже еси на небеси!» «Дальше забыл, короче говоря, амини кранты!» «Веселее, братцы!» «Не позволит Никола угодник, верховный спасатель на водах, чтобы нас, да за просто так!» «Всем по чарке и к бою! За капитана Тизенгауза на пиратские морды!»
0: «Йо!»
3: — проорали пиратские морды.
1: «Аминь!»
3: Барка тем временем тоже убирала паруса, ход ее замедлился. Палубные надстройки отливали смолью, пушечные стволы медью, матросы бегали по вантам, повешенные на рее вяло болтал ногами. Над чайкой навис высокий черный борт, сверху, как приглашение, упали швартовые концы и веревочный трап.
2: «В гости зовут!»
3: Аглоедов недобро прищурился.
2: «Ну-ну!»
3: «Швартовы принять!» — скомандовал Тизенгаузен. «Сидеть тихо, ждать меня, Волобуев за старшего. Если не вернусь, тогда тем более Волобуев за старшего. Не поминайте лихом!» И полез по трапу. Через несколько ступенек он почувствовал, что за ним кто-то увязался. Тизенгаузен раздраженно посмотрел вниз. Там карабкался дед Шугай.
2: «Я пригожусь, капитан», — сказал дед.
3: Петр недовольно поджал губы и полез дальше.

0: Вахтенные ухватили его, помогли встать на палубу. Кизенгаузен отряхнул камзол, поправил шпагу, заложил руки за спину. Все это он проделывал для того, чтобы как можно позднее встретиться взглядом с капитаном барки, сидевшим под мачтой на перевернутой бочке. А когда Петр набрался храбрости поднять глаза, капитан уже глядел мимо.
1: «Hello, sugar, you bloody bastard. What the hell are you doing here?»
2: «Здорово, сахар, чертов ублюдок», — перевел Тизенгаузен про себя. «Какого дьявола ты тут делаешь?»
3: Дед Шугай ответил: «Какого дьявола?»
4: «Твою мать!» — воскликнул пират. «Тысяча чертей!»
0: Он вытащил из-за бочки костыль и встал на ноги. Точнее, на одну. Только сейчас Петр разглядел, что другая нога у капитана деревянная. Но все равно этот пожилой, богато одетый моряк выглядел смертельно опасным. От него так и несло погибелью. Одноногий ловко подскочил к Шугаю.
5: «Я вижу, ты словил пулю, как в старые добрые времена, не правда ли?»
0: Дед Шугай сказал, что капитан хорошо заштопал его.
5: «Этот?»
0: Одноногий смерил взглядом Петра.
5: «Капитан Тизенгаузен», — представился тот. «Пиратская шняга Чайка. Честь имею».
4: «Капитан!»
0: — фыркнул Одноногий, поворачиваясь к Шугаю.
4: «Тысяча чертей!
5: Между прочим, Сахарок, один наш общий знакомый, слепой Пью, просил тебя передать стальной привет в печенку».
0: Дед Шугай холодно осведомился, зачем же дело стало.
5: «Забудь это! Я никогда не любил Пью. И он давно отдал концы. Сдох под копытами лошади».
4: «Ха! Позорная смерть для моряка, но подходящая для слепого ублюдка, не правда ли?»
0: Дед Шугай поинтересовался, сколько еще приветов у Одноногого за пазухой.
4: «Больше, чем ты можешь представить», — рассмеялся тот.
5: «Но их незачем передавать. Вся сволочь из команды Флинта нынче в аду.
4: Я был уверен, что и ты сыграл на дно. Какая встреча, тысяча чертей! А пойдем-ка, дружок, потолкуем».
0: С этими словами он приобнял Шугая и увел за мачту. Петр Тизенгаузен стоял, потупившись. С одной стороны, его пока что не убили, с другой — фактически не заметили. Первое было отрадно, второе — обидно. На всякий случай он выглянул за борт и ободряюще помахал своей команде. Стало еще обиднее. Эти люди уважали его. Готовы были пойти с ним куда угодно, но убожество их одежд, снаряжение, да и самой Чайке показалось вдруг невыносимым. Черная барка, надраенная до блеска, дышала настоящим морским порядком и чисто пиратской роскошью.
5: Здесь палубу хотелось лизнуть, как леденец, а босоногие матросы носили золотые перстни.
0: Из-за мачты слышалась ругань на нескольких языках, прерываемая взрывами хохота. Похоже, дед Шугай поверил, что старый дружок не собирается передавать ему приветов, и оттаял.
4: «А помнишь, как черный пес тогда орал: „Где хреновина, Билли?“»
0: Петр решил не прислушиваться. Долетали лишь обрывки разговора, и вряд ли из них удалось бы выудить тайну пиратского клада. Наконец, Одноногий, громко бухая в палубу костылем и деревяшкой, подошел к Тизенгаузену. Дед Шугай под мачтой что-то пил из пузатой бутылки и заговорщически подмигивал издали.
5: «Имя Серебров», — представился Одноногий. «Иван Серебров. Пиратская барка «Ласточка». Слыхал про такую?»
0: Петр только головой помотал.
5: «Верно», — согласился Одноногий. «И не должен был слыхать. Ведь я вдоль со всеми береговыми на Волге-матушке. Тихо делаю свои дела, а ты поднимаешь шум, привлекаешь внимание, смущаешь народ. За каким хреном? 100 чертей тебе в селезенку и адмиралтейский якорь в ухо!»
0: «Мы идем на Кюрасао», — твердо произнес Петр. Одноногого эта новость не смутила ни капельки.
5: «На Кюрасао? Что ж, почему нет? Попутного ветра.
4: Только смотри, парень, ты угодил между дьяволом и глубоким синим морем. Собрался на юг, вот и дуй туда. Клеща раз попадешься мне здесь, сразу вешайся на реи, самостоятельно. Иначе живые позавидуют мертвым, понял?
2: Волга, матушка, слишком узкая река для двоих пиратов. Остаться должен только один.
6: Сказано было так убедительно, что Петр непроизвольно кивнул. А не собирался ведь?
4: «Хороший мальчик», — похвалил одноногий. «Тогда слушай. В команде у тебя замена. Сахар, то есть Шугай, остается со мной. Он уже стар для всего этого, еще хрохорится, вот и схлопотал пулю. Ты погубишь его по глупости, будет обидно. А с тобой пойдет мой подштурманец Ерема Петух. Славный малый, давно мечтает о Карибах. Умеет определяться по солнцу и звездам, с ним не собьешься. Теперь держи полезный совет. Ты ведь разумеешь по-аглицки, я вижу.
7: Французский у меня лучше.
4: Даже не думай об этом. Французы уже история. Нынче в южных морях вся сила у англичан. Ну-ка, парень, tell me your story.
6: Петр, запинаясь, начал рассказывать, кто он, откуда и по что собрался в пираты.
4: «Сойдет!» — перебил одноногий. «Выговор ирландский, будто полный рот горячей картошки набил. Значит, выдавай себя за ирландца. Это нетрудно, они похожи на русских, такая же пьянь мечтательная».
7: «Но почему я не могу быть русским?» — хмуро спросил Петр.
4: «Потому что русских не бывает», — веско сказал одноногий. «Это они для самих себя есть, а все остальные в гробу их видали. Никому русские нахрен не сдались. С тех пор, как государь наш Иван Грозный обозвал английскую королеву пошлой бабой, на русских окончательно наплевали и забыли».
6: Петр недоверчиво смотрел на одноногого. Осмыслить его речи было непросто.
4: «Парень, я знаю, что говорю. Недаром обошел все Карибы и вернулся живой до призолотишки. Я служил у Флинта квотермастером».
6: Тизенгаузен опустил глаза. И ему нечем было крыть.
4: «Имя оставь свое. Питер терпимо для ирландца», — наставлял одноногий. «Прозвище выдумай покороче, чтоб запоминалось, только не слишком кровавое. Иначе могут предложить ответить за него. А по происхождению будешь ты у нас...»
6: Одноногий задумчиво оглянулся на Шугая.
4: «Ирландский лекарь», — решил он. «Ты правда неплохо заштопал старика».
7: «Я капитан», — глухо напомнил Тизенгаузен. «Моряк».
4: «Моряк с печки бряк», — сказал одноногий, как отрезал. «И капитан дырявый кафтан. Вот ты кто на сегодняшний день».
6: Петр тоскливо огляделся. Команда барки издали скалила золотые зубы. Дед Шугай прихлебывал из бутылки и кивал, соглашаясь, мол, дело тебе говорят. Тизенгаузен через силу расправил плечи и приосанился.
7: «Ладно», — сказал он. «Спасибо за науку, капитан Серебров. Ну, где этот ваш подштурманец?»
6: Еремей Петух оказался юн, румян, застенчив и красив, как девчонка.
7: «Что за прозвище такое, Петух?» — спросил Тизенгаузен подозрительно.
6: «Дедушка был старостой, всю деревню пропил», — объяснил юноша стыдливо краснея. «С тех пор мы и петухи».
7: «А, ну это ладно, это бывает», — сказал Петр с облегчением. «Собирай вещички, доступай на борт. Назначаю тебя штурманом».
8: «У меня карта есть»,
7: — шепотом похвастался штурман. «Бубновый валет?» — съязвил Тизенгаузен.
6: Подошел дед Шугай. Обнялись на прощание.
4: «Ну ты даешь, старый!» — от души восхитился Петр. «У самого Флинта служил, надо же!»
6: Дед Шугай метко заметил, что многие по юности делают глупости, но он ни о чем не жалеет и уверен, у молодого барина все будет хорошо. Одноногий поджидал у веревочной лестницы.
7: «Прощайте, капитан Серебров», — сказал Петр.
4: «Не спеши, парень. Я дам тебе еще урок напоследок. Ну-ка, скомандуй, чтобы твои обормоты перегружали все награбленное ко мне.
6: «По какому праву?» — взвился Петр, хватаясь за шпагу.
2: «По праву сильного?»
6: Одноногий едва заметно улыбнулся.
2: «Если ты пират, то должен это понять, не так ли?»
6: Тизенгаузен сокрушенно вздохнул. Он еще не совсем понял, но, кажется, начинал понимать.

0: Осторожно двигаясь в густом тумане, флагман эскадры де Рюйтера вдруг с отчетливым хрустом подмял под себя что-то небольшое и деревянное. Это оказалось утлое суденышко, на котором все то ли спали, то ли были мертвецки пьяны. Судно буквально развалилось, но команду удалось выловить и поднять на борт флагмана. Спасенные опасливо сгрудились на баке. Впереди плечом к плечу стояли капитан Петр Тизенгаузен, старпом Волобуев, канонир Аглоедов и юный штурман Еремей Петух.
1: «Как ваше имя, сударь?»
0: — спросил вахтенный офицер, наметанным глазом опознав в Тизенгаузене старшего. «Питер!» — начал Тизенгаузен. И тут громадный Волобуев случайно наступил ему на ногу.
2: «Блад!»
0: — от души сказал капитан.

0: Аллен Смит. Таксист из пекла в стране пиухоков.
1: Ну ладно. Раз уж вы старались так хорошо вести себя, несмотря на то, что пришлось просидеть подряд 3 дождливых дня в вигваме, я расскажу вам историю. Серая мышка, подкинь в огонь поленце. Положи его с этого края. Видишь, дождь капает через дымовую дыру в потолке в эту сторону, и потому очаг нужно разводить напротив, там, куда капли не попадают. Ну вот. Устраивайтесь поудобнее и скажите, какую сказку вам хочется послушать. О том, как ворон потерял свою песню, но сохранил красивый черный наряд? Или почему бобры строят себе вигвамы, как это делаем мы, люди? Или как люди научились сеять зерно?

Ну и охотиться. Да, спасибо тебе, маленькая лисичка. Я с удовольствием выпью чаю. Раз уж ты такая заботливая девочка, то почему бы тебе не выбрать историю? Что? Говори-ка, пожалуйста, погромче. 20 лет назад мои уши слышали лучше всех в нашем племени, но теперь не то, что прежде. Ага, как хорошо ты придумала. Дети, маленькая лисичка выбрала историю о таксисте из пекла. Ну, кое-кто из вас, наши гости и родственники, конечно, не знает, что такое таксист. Но и мы также не знали, пока с нами это не приключилось. Восхитительный чай, моя дорогая. Ивовые листья — как раз то, что нужно моим старым больным ногам. От непогоды им делается еще хуже. Ну, хорошо. Расскажу вам о таксисте из пекла. Это случилось лет 20 назад, когда не только вас самих еще не было на свете, но и кое-кого из ваших отцов и матерей. Стояла поздняя осень. Северные гуси, направляясь в теплые южные земли, скользили над головами, выпевая прекрасную и волшебную песню своего странствия. Песни это они подбадривали друг друга, обмениваясь силой, пролетая над нашими охотничьими угодьями. Малиновки улетали, листва желтела, в тихом и сухом воздухе царил покой. Дым наших костров поднимался прямо к небу. Белки трещали в лесу, сновали вверх и вниз по стволам, спеша наполнить орехами свои ухоронки. Словом, была та самая пора, когда и люди тоже много охотятся, делая на зиму всяческие припасы. Мы выслеживали одинокого бизона, отошедшего от стада достаточно далеко, чтобы его можно было отогнать еще дальше. Ваши деды, тогда еще молодые охотники, уже расходились по местам, чтобы направить животное к скалам возле реки. Все было в порядке. Я пробормотал короткую молитву, прося удачи, и уже собирался начинать голосить и кричать, когда, как мы теперь говорим, пекло разверзлось. Кстати, само выражение родилось именно в тот момент. Какой-то тяжелый красный предмет величиной с половину вигвама, появившийся из ниоткуда, рухнул прямо на бизона, уложив его на месте. Он как бы соткался из воздуха и пролетел футов 6, рыча, словно медведь под ранок. Сперва мне показалось, что моя молитва оказалась более действенной, чем обычно, но потом я подумал, что духи никогда не реагируют настолько быстро, а это означало одно – произошло нечто необычайное. Другие охотники медленно приходили в себя и в оцепенелом безмолвии начали выползать из кустов, куда успели попрятаться. С осторожностью, держа наготове копья, мы направились к убитому бизону и чудовищному красному предмету. Когда до него осталось 6 футов, ноздри наши поразил запах настолько мерзкий, что прямое попадание струи скунса показалось бы рядом с ним сладчайшим ароматом нежнейшего из цветов. Он напоминал ту вонь, которую испускают серные источники, что бьют из земли далеко на западе, в стране Наваха, но о ней в другой раз, только был еще гнуснее. Задыхаясь и зажимая носы, мы отступили. Ветер дул с запада, поэтому слепому оленю и маленькому медведю, подступавшим от востока, досталось больше всех. Мне повезло, я шел спиной к ветру и первым подошел ближе, когда свежее дуновение унесло отвратительный смрад. Штуковина эта сползла с раздавленного бизона и лежала теперь на боку. Низ ее, открытый теперь взгляду, покрывала бурая засохшая грязь. Все прочее было красного цвета, обычно священного, хотя к данному случаю подобное определение, по-моему, неприменимо. С одной стороны этой вещи располагалось тотемическое лицо, 2 глаза и как бы большой сверкающий рот, оскалившийся в отвратительной улыбке. Само лицо было из материала, блестевшего, как далекое море или река, только твердого и жесткого, словно лед и камень. Настолько любопытным казалось это вещество, что я не смог удержаться и ткнул в него своим копьем, чтобы проверить, насколько оно твердое. И пока я делал это, остальные тоже приблизились. Тут-то мы и услышали стоны и глухое бормотание внутри предмета. Он был полым, как вигвам. Я нашел боковой вход, теперь обращенный кверху. Осторожно заглянув в него, я увидел 2 людей, и скажу вам, более странные существа по поверхности земли еще не ходили. Один из них, конечно, оказался знаменитым

обоих были коротко подрезаны, но не выщипаны, как делают племена восточных прерий, такие как миухоки. Волосы Япи Джорка оказались темными, похожими на наши. Почти вся одежда их была соткана из самых тонких волокон, какие только можно представить, нежных, словно заячья шкурка. Ни в лесу, ни в поле я не встречал ничего, способного дать такие волокна. Таксист первым пришел в себя после крепкой встряски и еще более сильного испуга. Открыв большой вход, внутри которого был меньший, куда я и заглядывал, он выставил наружу голову и плечи. Заметив наши копья, которые мы держали теперь уже менее воинственно, он поднял вверх обе руки, показывая, что в них нет оружия, и произнес приветствие на своем языке, которого мы тогда не поняли. После он научил меня этим словам. «Hi there!» Они означают «Я обращаюсь к тебе с дружелюбным и небрежным приветствием, как если бы знал тебя давно, хотя мы вовсе не знакомы, а потому отбрось всякий страх и враждебность». Странный язык у этого народа. Для слова «считать» у них нашлось целых 20 различных слов, а для кремня только одно. Потом таксист вылез наружу, попытался спуститься вниз и рухнул, побагровев от боли. Он растянул лодыжку. Пара молодых охотников поглядели вопросительно на меня, и я кивком велел им помочь нашему гостю. Отдав свои копья другим, они взяли его под руки. Таксист улыбнулся и дружелюбным голосом сказал что-то на своем родном языке. Высокий он был, выше среднего роста, только какой-то тощий, хилый, как старик, хотя вовсе им не казался. Светлые волосы на лице придавали ему вовсе чуждый этому миру облик. Запомните, дети, до того самого дня ни один человек из нашего племени еще не видал бороды. Второй выходить отказался, а когда я заглянул к нему и протянул руку, он ожег меня взглядом жителя прерии и что-то прошипел с тревогой и угрозой в голосе. Таксист только махнул рукой, давая понять, что уговоры здесь бесполезны, и заговорил на своем языке. Как я правильно догадался, он предлагал оставить беднягу в покое, чтобы тот, когда придет время, спустился на землю сам. Ну, как бывает, если рысенок заберется чересчур высоко и не решается слезть. Мамаша оставляет своего котенка одного, давая ему таким образом возможность преодолеть свой страх. Невзирая на боль и потрясение, таксист рассудил правильно. Подобным образом обычно поступают люди сильные, и такое поведение странным образом противоречило его вялой мускулатуре. Мы сделали волокушу из двух копий чьей-то одежды и доставили на ней повредившего ногу таксиста в вигвам шамана, а ко второму приставили маленького медведя, чтобы тот защитил его от хищников. Пока шаман лечил таксиста, я повел охотников назад, разделывать бизона. Дело было долгим, мухи докучали ужасно, но мы, наконец, закончили, и подошедшие люди помогли нам отнести мясо, шкуру, жилы и нужные в хозяйстве кости, те из них, которые не пострадали в результате столь странной кончины, в деревню. Однако тут пришлось подумать. Нужно было извлечь Япи Джерка из их странного вигвама, прежде чем какой-нибудь из крупных зверей явится попировать на останках бизона. Кое-кому из них запертая внутри небольшой пещеры живая добыча оказалась бы весьма по вкусу. Я подумал, что хищники сбегутся к оставленным нами частям бизона, словно к приманке, и, сообразив, как надобно поступить, предложил одной из наших юных красавиц, легкой бабочке, ласково и дружелюбно поговорить с человеком, засевшим в вигваме. Конечно же, она уговорила его, и Япи Джерк высунулся наружу. Неловко и без особой прыти он выбрался наверх и, отказавшись от помощи, мешком свалился на землю. Ростом пониже таксиста он находился в куда лучшем физическом состоянии. И мышцы его были упругими, и двигался он, как молодой человек. В тот день бороды на лице его мы не заметили, однако не прошло и суток, как она появилась. Оказавшись внизу, он с отвращением поглядел на останки животного, самую обыкновенную тушу бизона. Угрюмый, как назвали мы его тогда, пока таксист не открыл нам имени своего спутника, последовал за нами в деревню, чуточку отстав. Маленький медведь, нередко глубоко постигающий человеческую природу, подошел ко мне и сказал: «Отец, человек этот, как видно, одержим духом, делающим его похожим на жителя прерий. Не отвести ли и его к шаману? Что, если он нуждается в помощи?» «Отличная мысль», — ответил я. Однако не понимаю, что связывает этих бледнолицых. Светловолосый не выказал спутнику никакого уважения. Более того, трудности другого даже раздражали его и вызвали презрение. Тем не менее, этот

0: угрюмый и ведет себя так, как будто превосходит всех остальных. А вдруг он родом из какого-нибудь западного, дикого и воинственного племени? Похоже, он хочет властвовать, как поступает волк в собственной стае. Однако ни одному волку не придет в голову вести себя слишком самоуверенно в таком вот положении. Ты правильно сравниваешь его с людьми прерий. Будем надеяться, что он научится вести себя правильно. Если он окажется опасным, мы его убьем. В нем нет ничего опасного. О незнакомцах нельзя судить заранее. Кстати, отец, а нельзя ли мне отправиться в путешествие взрослого будущей весной? Юноши умеют удивить вопросом. Я был согласен на это, однако не хотел, чтобы маленький медведь узнал о моем решении слишком рано и чересчур торопил время, дожидаясь прихода весны. И потому ответил: «Посмотрим». Он вздохнул с нетерпением подростка, достигшего возраста, когда отцу повинуется скорее из любви, чем по необходимости. Такого долго уже не удержишь. И следующей весной будет как раз вовремя. Эта зима оказалась одной из самых интересных в нашем вигваме. Всю долгую зиму племя учило гостей своему языку и обычаям. Во время одной из первых трапез к угрюмому приковылял один из малышей и положил ручонку на его колено, требуя пищи. Однако же странный гость явно не понял его, отдернул ногу и сказал на своем языке какую-то резкость. Все мы были потрясены и смущены этим, а ребенок обиделся. Таксист немедленно что-то сказал, использовав то особое прозвище «дампщит», которое я тогда неправильно принял за какое-то обращение, ну, как отец или брат. А потом улыбнулся малышу и подозвал к себе. И ребенок радостно уселся к нему на колени и принялся есть. Шаман попытался помочь угрюмому стать добрее, но скоро сдался и сказал: «Демоны тут ни при чем, он такой сам по себе». Однако оба гостя освоились быстро. Когда миновала половина зимы, оба они уже достаточно хорошо говорили по-нашему. И темноволосый сразу, как только научился выражать свои мысли, потребовал, чтобы мы звали его Боб. Титулы, с которыми обращался к нему таксист, явно раздражали его. Он называл их оскорбительными. Понимая, что у таксиста есть причины для недовольства угрюмым, мы стали звать второго Бобом, не желая никого обижать. А потом однажды днем ко мне явился шаман. Он решил раскрыть тайну внезапного появления у нас этих людей. Я был вождем, и он пришел ко мне за разрешением. Дело в том, что при всей своей духовной одаренности в мире обыденном, в мире человеческих отношений, он иногда попадает в просак. Я охотно дал ему разрешение. «Да, маленькая лисичка, я понимаю, что он может услышать меня. Он ведь только прикидывается спящим в том углу. Не беспокойся. Мы с ним давно, много лет учим друг друга, каждый по-своему, и не обижаемся на это. Вернемся к рассказу». Получив разрешение, шаман развел костер, устроил в вигваме обряд с табаком, растительным чаем, барабанами и всем, что положено. Перед самым концом обряда он повел в парильню обоих гостей. Тут были неведомые звуки, таинственные огни, стоны, шепоты, крики. Неземные голоса рассказывали о странном. Наконец шаман вышел в одиночестве. Он сказал, что с гостями все в порядке, просто они отдыхают. Еще шаман сообщил, что общался с духами, со своим духом-хранителем и тем миром, откуда заявились к нам эти гости, названия в нашем языке не имеющим. Как всегда, закончив свое дело, он казался сразу и обессиленным, и взволнованным. Однако подобное состояние не угнетает его, хотя шаман старше меня на 15 лет. Когда все замерли, трепеща от возбуждения и любопытства, он начал медленно и негромко. «Как вы знаете, — возвестил он, хотя мы ни о чем таком не слыхали, — все, что происходит с нами, происходит не тем образом, каким выглядит». Клянусь, он сказал именно эти слова. «Повесть нашей жизни кажется повестью, рассказанной одним рассказчиком или чьим-то путешествием к истоку ручья. Когда мы приходим к поворотным точкам рассказа или слиянию ручьев, приходится делать выбор. Или, если хотите, можете представить себе муравья, начинающего свое путешествие от корня дерева. Он взбирается вверх по стволу, находит разветвление, ползет по ветке, перебирается на другую и так далее, пока не отыщет нужный ему плод». Тем не менее, и рассказчики, путешественники, муравей вполне могли бы выбрать другую ветвь рассказа, пути или дерево, оказавшись на скрещении дорог. Таково и наше странствие в этом мире, хотя это и не всегда очевидно. У нас всегда есть выбор, возможность пойти тем или этим путем. Но при этом нам приходится выбирать, и мы перебираемся на ветвь своего пути. И тут мир как бы раздваивается. До развилки один мир, а после нее другой. И мы следуем одним путем, а другой человек, во всем похожий на нас, кроме этого последнего выбора, направляется другой тропой. И мне сказали, что подобных развилок больше, чем звезд на небе, чем гальки на морском берегу. В темнеющем лесу крикнула ночная птица, пробудив голоса более тихих животных. Все мы поглядели на вход. Кто-то положил полено в очаг. «И за каждым поворотом находится иной мир», — сказал шаман. «Мы-то видим сейчас только один, как муравей, который различает лишь ту ветку, которая у него под лапками, а не все дерево. Но мне сказали, что когда из этой жизни мы переходим в мир духов, то изучаем там и другие дороги, чтобы понять, куда они вели. Так мы учимся находить один путь среди бесконечных дорог, пока не выполним все, что требуется от нас». Умолкнув, он дал нам возможность обдумать его слова, а потом уже более громким голосом произнес: «Маленький медведь!» Тот, вздрогнув, отвлекся от собственной думы. «Да, учитель!» «Маленький медведь, скоро ты тронешься в путешествие, которое сделает тебя взрослым. Возможно, ты отправишься в каноэ вниз по реке. Если, избрав первый приток, ты свернешь на запад, то вступишь на путь, ведущий в страну прерий. Если ты и дальше будешь держаться западного пути, то в конце концов попадешь в плен». «Да, я понимаю это». «Хорошо. Надеюсь, тебе известно, какими обрядами тамошние люди отмечают обретение зрелости. Они не совершают путешествий. Они выдерживают мучения».
1: «Да, учитель».
0: «Но если ты отправишься дальше на юг по реке, то путешествие твое будет гораздо более приятным. Жители юга попросят тебя доказать свою зрелость, предоставив юных девиц, чтобы ты их обрюхатил». Тут все захихикали, а маленький медведь побагровел. «Словом, — сказал шаман в своей манере, заставляющей каждого внимательно прислушиваться к его словам, — будет столько маленьких медведей, сколько решений придется принимать ему на своем пути, и они найдут столько миров, сколько было решений». Безмолвно переваривая все это, мы смотрели, как он неспешно отхлебнул чаю. Голова моя шла кругом. Однако его слова запомнились мне на всю жизнь. Не проходит и дня, чтобы я не задумывался над ним. «А вот что, — продолжил он, — сказал мне мой дух-хранитель. В другом мире люди, живущие за Восточным океаном, в великом числе приплыли сюда в огромных лодках, владея могучим оружием. Они захватили нашу землю так, как апачи одолели сиу, а победив, истребили нас. Мне сказали, что они устроили здесь мир неизмеримо менее приятный, чем наш. Мир слишком шумный, гадкий, полный злых ветров и любителей войны, в котором не ведают знакомой всем нам доброты и дружелюбия. Представьте себе целый мир, населенный апачами. Мой дух-хранитель назвал их мир пеклом. Наш светловолосый гость согласен, он зовет себя таксистом из пекла. Второй же был очень угнетен и испуган обрядом. Он отказывается говорить о своем мире». Я задал вопрос: «Как случилось, что оба наших гостя вместе со своим вигвамом оказались у нас?» «Дело в том, — объяснил он, — что таксиста из пекла на деле можно считать шаманом, хотя он и не занимается камланием. Кроме того, он возненавидел свой мир, как поступил бы на его месте всякий разумный человек. Еще он занимается таким делом, которое требует совершать на разветвлениях выбор не одну дюжину раз на дню. Иногда в качестве проводника, иногда пса, тянущего за собой носилки. Он проходил развилки чересчур много раз, и тот мир в конце концов выбросил его к нам. Таксист весьма необычный человек. Он владеет огромной духовной силой, но знает немногое. Подобное сочетание способно сделать жизнь очень сложной. Другой просто оказался возле него в вигваме. Мой хранитель говорит, что угрюмый был прекрасно приспособлен к своему миру и, в отличие от таксиста, процветал в нем. Однако нашему миру он не подходит. По крайней мере, нашему племени.
1: Учитель?
0: У маленького медведя, склонного к дотошливости, возник новый вопрос.
1: Да.
0: Ты сказал, что народ, вторгшийся из-за моря, создал ужасный мир.
1: Не понимаю.
0: Как люди могут создать мир? Неужели они великие шаманы?
1: Не совсем так, маленький медведь, но происходит нечто похожее.
0: Эти люди обладали умением изменять все вокруг себя понемногу, а не сразу, как сделал бы великий шаман.
1: Учитель, если позволишь, мне хотелось бы узнать, почему этот заокеанский народ не захватил наши земли здесь, в нашем мире, как сделал в том другом.
0: Виноват Мор. В их мире он не был столь суров, как в нашем. Они выжили и сохранили силу для завоеваний. В нашем же они превратились в дикарей. А наш народ в их мире не был столь мудрен, как мы. Это здесь мы породили множество мудрых людей, а в их мире, должно быть, они родились среди захватчиков, белокожего народа.
1: Можно еще один вопрос?
0: Конечно, шаман очень терпеливый человек. Он поглядел на дымовое отверстие и заметил сквозь него созвездия, обычно незнакомые детям, которые вовремя ложатся спать. Однако он понимал, что ночь особенная.
1: Ну, конечно, маленький медведь. Учитель, а когда таксист и боб, которых мы знаем, вывалились в наш мир, другие боб и таксист остались в собственном мире? И они даже сейчас занимаются там своими делами?
0: Да. В бесконечном разнообразии большой дороги ничто не теряется.
1: А тогда получается...
0: Да, маленький медведь.
1: Получается, что другой таксист направляется по другим разветвлениям даже сейчас, во время нашего разговора. А значит, и другой боб следует за ним?
0: Таксист из пекла посещает многие края, маленький медведь, и забирает с собой разных людей.
1: А узнаем ли мы когда-нибудь их истории?
0: Не раньше, чем ступим на большую дорогу, маленький медведь.
2: Как я уже сказал, оба гостя оказались толковыми и быстро овладели нашим языком. Я предоставил им несколько недель, чтобы отправились после странного появления в нашем мире и залечились синяки и ссадины. Я подумал, что весной они захотят отправиться с нами на охоту. Они сидели в уголке, занятые жарким разговором на своем языке. Таксист говорил спокойно и открыто, стараясь в чем-то убедить Боба. Тот отвечал резко и задиристо, явно не соглашаясь, и был очень расстроен. Заметив меня, оба умолкли и перевели глаза на меня. «Хай, вождь!» — сказал таксист, пользуясь своим любимым словцом. «Я подумал, что вы захотите принять участие в охоте». «Да», — ответил таксист. «Только, вождь, мы не знай охоты». «Ну, как охота? Как это сказать?»
0: «Вы не знаете, как охотиться. Скажи так». «Я не знаю, как охотятся».
1: «Я не знаю, как охотятся».
0: «Хорошо. Не беспокойся, вы люди смышленые, я научу вас. Пойдемте со мной». Я учил их тихо ступать, подкрадываться, заходя против ветра, ударять копьем. Словом, всему, чему у нас учатся мальчишки. Однако, привыкнув учить малышей, я был слегка озадачен отсутствием уважения ко мне как к учителю со стороны Боба. Не понимая моих наставлений, он, кажется, отпускал ехидные реплики на своем языке. Это явно смущало таксиста, говорившего ему: «Тихо ты, слушай вождя». Через несколько недель оба узнали примерно столько, сколько должен знать подросток накануне своей первой охоты.
1: «Ну, вождь, теперь готовы охота?»
0: – спросил меня в тот день таксист. Боб что-то сказал ему.
2: «По-моему, вы готовы», – сказал я.
0: «Только поначалу не слишком усердствуйте и не рискуйте, пока не наберетесь опыта. Опробуем вас в охоте на бизона, потому что она не требует мастерства в стрельбе из лука или владении копьем, хотя и более опасна. Бизоны — это не безжалостные хищники, однако они такие громадные, если их испугать, бросаются на утек, ничего не замечая под своими копытами».
1: «Ужас какой-то», — проговорил Боб задиристым тоном. «Мы быть осторожны, вождь! Надо учиться тащить свой собственный вес».
0: Таксист умел самым странным образом изложить свои мысли. Я даже не сразу понял, о чем он говорит. Он явно хотел сказать, что некоторые любят взять больше, чем отдают, и что сам он не принадлежит к таким людям. Впрочем, мне было ясно, почему такое пришло ему в голову. Наконец весна явилась и в нашу долину. Запахи цветов и молодой травы наполняли воздух. Жизнь воскресала повсюду. Гуси, распевая свои песни, вновь пролетели над нашими охотничьими угодьями. Вернулись и малиновки. Появилась на свет всякая новая пушистая малышня, и их родители вовсю занимались кормлением и обучением потомства. Получив сообщение о небольшом стаде бизонов, приближавшемся с запада и находившемся уже в нескольких днях ходьбы от наших охотничьих земель, я объявил, что пора выступать на охоту, чтобы встретить стадо неподалеку от скал. Я всегда радовался, когда говорил слова, приводившие племя в предвкушение и восторг. Охотники занялись проверкой и переделкой оружия, дети – игрой в охоту. Умелые мастерицы, знавшие все о приготовлении пищи и ее заготовке впрок, взволнованно трещали, обсуждая разные травы. Дубильщики точили скребки и ножи, и повсюду звучали повествования о доблести и умении, проявленных на прежних охотках. Боб стал более разговорчивым. Однажды утром, когда он отлучился из вигвама, я вышел следом за ним и, изображая случайную встречу, сказал: «Боб, ты сегодня кажешься счастливым. Взволнован первой охотой?» «Наверное, вождь. Боб скучает. Он устал сидеть». «А чем ты занимался в родном мире, Боб? Ты охотился?» Он ненадолго задумался. «Нет, не охота, нет. Немного собирал, немного ремесленник, немного воин. Нет, не знаю, как сказать. Ты менялся? А что это такое? У тебя есть нож, мне нужен нож. У меня есть мех, тебе нужен мех. Дать друг другу». Заметив, что непроизвольно сбился на их примитивную речь, я поправился. «Обмен – это когда двое людей дают друг другу вещи, и у каждого есть то, что нужно иному человеку. Как говорит шаман, мужчина выполнил свою роль наилучшим образом, когда каждый получил свое, и каждая вещь нашла свое законное место. Он говорит, что обмен – это лучшее из того, на что способен человек, потому что так обогащается каждый, и все мы заботимся о нуждах другого». «Не совсем», – сказал он, – «но близко. Хорошо сменялся, больше получил. Боб очень хорош в обмен, хорошо торговал». «Понимаю. Ты больше озабочен собственной выгодой, чем общим благополучием, так?» «Правильно». «Ты рассказал об этом шаману?» «Нет». «Послушай, Боб, на охоте нужно будет во всяком поступке действовать вместе со всеми другими людьми. Делать именно то, что тебе сказано. Охота – занятие сложное, и каждый должен правильно исполнить свою роль». «Понимаю. Надеюсь на это. А ты знаешь, Боб, что на юге есть такие огромные ящерицы, которые откладывают яйца в грязь и уходят, забывая про них?» «Нет». «А потом, когда первый детеныш выбирается из яйца, он остается на месте и поедает всех своих сестер и братьев, как только они появятся на свет. Эти ящерицы не умеют делать вигвамы, они не способны вместе охотиться, пользоваться орудиями, воспитывать детей, дружить, приручать коней и собак, вообще вести достойную жизнь, как это делаем мы. Вождь говорит, как шаман. Вовсе нет. Долг шамана – знание и существование. Я же занимаюсь деланием. Но хороший человек управляет собой примерно так, как мы с шаманом направляем жизнь племени». «Понимаю, вождь», – сказал он, отходя. «Понимаю, я не ребенок». В тот же самый день я заметил таксиста, упражняющегося слухом. «Таксист!» – воскликнул я. «Как дела? Ты становишься более метким?» «Не очень-то, вождь. Однако теперь я понял, как это делается». «Не особенно старайся поразить мишень на расстоянии. Сперва добейся точности и легкости, а сила придет потом». «Ага, понятно. Попробую». «Пусть промахи тебя не смущают», – заметил я. «Просто делай все медленно и старательно. Прочувствуй, а там придет и меткость. Скажи-ка, таксист, предстоящая охота радует тебя?» Он положил лук, и мы опустились на упругую траву, наслаждаясь закатным солнцем и сладостным вечерним ветерком. «А знаешь, вождь, я никогда не был таким счастливым, как здесь, у пиухоков. Посмотри, тебе нравится моя новая одежда? Эта легкая бабочка сшила ее своими руками и подарила мне». Я даже растрогался. Он был настолько горд.
2: Ты, наверное, понимаешь, таксист, что нравишься ей.
0: Надеюсь, что так.
2: Таксист, это не совсем то, что я имею в виду. Я хочу сказать, что ты нравишься ей особенно. Она часто говорит о тебе и всегда очень хорошо. Было забавно видеть зарю понимания на этом по-детски открытом лице. Ну, словно бы прямо на твоих глазах младенец осознает нечто новое. Такое, что полностью меняет его представление о жизни.
0: Ты хочешь... Ты говоришь, что она... Меня? Легкая бабочка?
2: Да. Ты нравишься ее отцу и матери. Он покраснел, смутился. Однако я выручил его, переменив тему. А что ты делал в своем мире, таксист? Шаман не смог сказать об этом ничего понятного.
0: Ух, ну, я работал в такси.
2: В той красной штуковине, которую вы называете вигвамом.
0: Работал?
2: Такси — это повозка. На ней везут, как на волокуше или коне. У эскимосов есть санки с собаками, верно? Ну вот вроде того. Только она едет сама, с помощью силы огня.
0: Трудно понять.
2: Трудно, но управлять ею легко. Я возил в ней людей.
0: Как проводник?
2: Да, именно. Очень похоже.
0: Наш народ очень уважает проводников.
2: У нас было иначе, в моем прежнем мире.
0: Лишь самым искусным охотникам позволяют сопровождать путешественников.
2: Да, понимаю. Дело это было нелегким и в наших краях. Путешествовать в таких штуковинах трудно и утомительно, особенно в людных местах.
0: Что ты имеешь в виду?
2: Наши селения огромны, их наполняют толпы людей. Представь себе деревню величиной во всю вашу охотничью землю, из конца в конец набитую людьми, тесно-тесно, как бывает в вигваме в конце зимы.
0: Какая неприятная жизнь.
2: Это же пекло. И всюду такси, многочисленные, быстрые и теснящиеся друг к другу, как стадо бизонов, только рвущиеся в разные стороны.
0: Смертоносное зрелище.
2: Правильно. И мое умение позволяло мне провести такси сквозь этот хаос.
0: И такое искусство не считалось уважаемым?
2: Нет, не знаю почему. Дело в том, что для этого нужна уйма... Не знаю, как сказать. Тебе нужно знать, что случится еще до того, как событие произойдет. Тебе приходится быстро изменять направление движения, чтобы объехать вдруг возникшие препятствия, и ты должен сделать это так, чтобы не слишком помешать остальным.
0: Во всяком случае, я так считал.
2: По-моему, некоторые из нас, таксистов, не слишком-то обеспокоены подобными заботами. Наверное, поэтому нас не очень уважают.
0: Но я считал себя обязанным провести своих путешественников самым быстрым путем, не помешав никому другому.
2: Это как балансировать на шесте или переходить ручей по камням.
0: У тебя талант к языку. Видишь, как хорошо ты стал говорить?
2: Благодаря тебе, вождь, твоему умению учить. А скажи мне, таксист, сможет ли твое такси возить людей в нашем мире?
0: Нет, оно разбилось при падении. Наверное, в этом месте, в моем мире, земля была выше, чем здесь.
2: Повреждены его мягкие лапы. Да и на такой почве оно все равно не могло бы работать. Такси нужна ровная почва, как замерзшее озеро.
0: Далеко на западе можно отыскать такие края.
2: Раз уж ты напомнил об этом, вождь, в такси можно найти кое-что полезное. Факел, дающий свет, но не греющий. Найдется и кое-что, чем можно украсить вигвам.
0: В тот самый вечер маленький медведь бегом возвратился из своего похода и, задыхаясь, сообщил, что стадо бизонов вступит на наши охотничьи земли к середине утра.
2: В ту ночь никто не мог толком заснуть. Предстояла первая охота. За долгую зиму все соскучились и мечтали о ней. Мы сделали даже больше, чем нужно. Ножей, стрел, дубинок, копий и так далее. Двое гостей к этому времени успели кое-чему подучиться. Все привыкли, что среди нас чужаки.
0: Племя пиухоков сделалось подобным напряженному луку. Мужчины улеглись спать снаружи вигвам.
2: Еще до рассвета я отправился будить охотников. Им было достаточно звука моих шагов, и мне не нужно было говорить, чтобы они поднялись на ноги. Через какое-то мгновение все уже ожидали, взволнованно перешептываясь возле вигвама. Маленький медведь и слепой олень, как подобает проводникам, заняли свое место впереди остальных. Мы дали им чуть отойти и выступили следом, направляясь к тому месту, где стадо, по нашим расчетам, должно было оказаться на заре. По дороге я обдумывал наставления, данные мною обоим новичкам. Самое безопасное место среди тех, кто попытается отбить намеченного в добычу бизона от стада. Мы постараемся загнать его на скалы, а там самые сильные охотники набросятся на него с копьями. «И запомните, — сказал я обоим, — никаких подвигов. Если мы упустим этого зверя, то найдутся другие, а раны мне не нужны. Иногда бизон не обращает внимания на крики загонщиков. Страх лишает зверя слуха и зрения. Если он не уступает тебе дорогу, то ты даешь ему пройти. Человеку бизона не остановить». Таксист и Боб шли в нескольких шагах позади меня и негромко переговаривались. По большей части они пользовались нашим языком, кроме тех случаев, когда не знали нужного слова. Надо сказать, что обычно я вполне мог понять смысл чужих слов. Теперь они ладили много лучше. Быть может, после того, как пожили в нашем племени, ведь наши люди явно относятся друг к другу куда добрее, чем принято в народе чужаков. Кстати, таксист заметил однажды, что в нашем языке слов много больше, чем в их. И, по его мнению, тонкости, смысла и ощущений лучше выражать на нашем языке. Он считает, так вышло, потому что мы целую зиму просиживаем в вигвамах и проводим за разговором больше времени, чем принято среди его людей. Еще он сказал, что его народ не умеет, так как мы, улаживать обиды и ссоры. Таксист говорил, что у них нередки драки за играми или во время путешествий по этим огромным деревням. Нередко они даже садятся в засаду, чтобы убить другого человека и взять его вещи. Этот рассказ вполне объяснял высокомерие Боба. Я не сомневаюсь в том, что вы, дети, уже успели заметить. Чем проще жизнь племени, тем выше задирают носы его люди, тем свирепее выражение на их лицах. Ну а там, где искуснее ремесленники, где лучше оружие, там, где зимой у очага рассказывают самые занимательные истории, люди обычно приветливы и добры. В ту пору слух мой еще был острым, и я достаточно хорошо разбирал их разговор, хотя они и не подозревали этого. Боб сказал: «Таксист, держись позади меня. Я гораздо крепче и сумею тебя защитить». «Да прекрати, Боб. Я упражнялся и занимался с оружием не меньше». Таксист стал теперь относиться к нему более терпеливо. «Насколько я помню, положение мужчины в племени зависит от его успехов на охоте, ведь так, таксист?» «Нет, Боб, не совсем так. По-моему, им нравится, когда каждый занимается тем делом, которое получается у него лучше всего. Вождь умеет руководить, поэтому он вождь. Но не потому, что он хороший охотник». Таксист был прав. «Конечно. Хотя я неплохой охотник. Старики выбирают себе преемников и передают им свое мастерство, взяв их себе ученики. Я знаю, что в последние дни ты проводил много времени с вождем и его сыном. По-моему, ты хочешь, чтобы тебя взяли в ученики к вождю». «Ха!» — фыркнул Боб. «Ты не сумеешь даже вывести племя из вигвамов». «Вовсе нет, Боб. Имей в виду, что вождь уже выбрал себе преемника. Своего сына, маленького медведя». Боб умолк. В это мгновение на тропе показался маленький медведь, изо всех сил бежавший навстречу нам. Весь в поту он рухнул мне на руки и выдохнул: «Отец, стадо быстро приближается к охотничьим землям. Надо прибавить шагу, чтобы догнать его в нужном месте». «Хорошая работа, маленький медведь. Ты стал отличным проводником. Я могу гордиться тобой. Пройди с нами немного, отдышись, прежде чем вновь занять место впереди». Он кивнул и некоторое время шел рядом со мной. Невзирая на упражнения с оружием и зимние занятия, первая охота всегда очень утомительна. Шаман говорит это потому, что запасаемая нами пища не столь питательна, как свежая, добываемая охотой и собирательством в теплое время года. Он говорит, что обитатели северных краев, где зимы дольше, живут недолго. В середине утра мы вышли на холм, возвышающийся над охотничьими угодьями. Повернувшись, я дал знак, чтобы все молчали и соблюдали осторожность. Наш отряд, 20 охотников, поднимался на горку в полном молчании. Слишком полном. Оказалось, что я привел наш отряд прямо к матерой пуме, преследовавшей стадо. Как вам известно, пумы тоже прекрасно умеют подобраться неслышно. Обернувшись, огромный кот припал к земле и оскалился.
0: Сердце колотилось в моей груди. С потрясающей, неестественной ясностью я видел розовые ощерившиеся губы, искрящуюся белизну огромных зубов. Примороженный к месту близостью смерти, я ощущал дыхание зверя, которое доносил до меня легкий весенний ветерок. Он пах прошлой добычей, нынешним голодом и полной уверенностью в себе. Какой-то отдаленной частью сознания я отметил, что птицы притихли, хотя насекомые жужжали вовсю. Оставалось только гадать, что было тому причиной, приближение стада или мое собственное положение. Я был слишком напуган, чтобы смутиться, хотя потом мне стало стыдно. Никто не шевелился, ни пума, ни охотники, но взгляд зверя оставался прикованным ко мне. Наконец он шевельнулся. Знакомые движения говорили о готовности к прыжку. Животное вильнуло задней частью и запустило в землю когти. В своем оцепенении я не забывал, что держу копье наготове. Я приподнял его, даже не замечая. Но пума находилась совсем рядом, и я не был уверен, что сумею остановить ее. Если я брошу копье, зверь, скорее всего, сделает прыжок, и рана не помешает ему. Если я буду ждать нападения, то не сумею вовремя ударить и отскочить. Тут позади меня кто-то шевельнулся. Я знал, что это один из новичков, потому что всякий из пиухоков будет в такой миг стоять на своем месте, как вкопанный. Это оказался Боб. Замахав руками, он рыкнул на пуму. «Лях!» А потом бросил свое копье. Оно воткнулось в землю перед зверем. После я понял, что он собирался поразить им пуму. Тут кошка обратила свое внимание на Боба, и я метнул копье, а в пуму вонзилось еще 5 или 6 стрел. Боб покатился в одну сторону, я в другую. Кошка прыгнула, но приземлилась уже мертвой. Вновь обретя голос, я подбежал к Бобу и обнял его. Я не видел более безумного поступка за всю свою жизнь, однако теперь обязан ею тебе. А потом все хлопал его по спине. Не сразу осознав, что затеянное им безумное дело увенчалось успехом, он сперва удивился этому, потом обрадовался и спросил: «Я все сделал правильно, вождь?» Я рассмеялся и взял его за плечи. «Уж не знаю, что и сказать, однако я рад твоему поступку. Вы оба самые ненормальные люди на свете, но иногда мне кажется, что духи берегут вас». В мгновенном разочаровании он яростно глянул в сторону таксиста. Таксист лишь смотрел на меня тем преувеличенно кротким взглядом, которым всегда сопровождал выходки Боба. «Ну хорошо», — сказал я, еще задыхаясь, с колотящимся сердцем. «А теперь к бизону». Я послал охотников к скалам и осмотрел места, где следовало стоять загонщиком, чтобы направлять отбившегося от стада зверя. И мы сели ждать, пока какой-нибудь бизон не появится там, где надо. Спустя некоторое время сердце угомонилось, и я вновь ощутил, что ноги мои прочно упираются в землю. Тут я заметил, что Боба на месте нет. Обернувшись к маленькому медведю, стоявшему за деревом, я спросил: «Где Боб?» «Он ушел с охотниками в скалы. Разве он не понял, что должен делать?» Маленький медведь поглядел на свои ноги, переступил, оторвал от ствола кусочек коры и сказал, по-прежнему глядя в сторону: «Он решил, что схватка с пумой позволяет ему принять участие в нападении на бизона. Он сказал, что не откажется от одежды из доброй бизоньей шкуры, а мясо его сможет обменять на разные полезные вещи». «Но он не убивал пуму». «Я это знаю, отец, но не мне возражать ему. Он и старший, и по-прежнему наш гость. Он полагает, что такое деяние поставит его на более высокое место в племени». «Да, отец. И он считает, что будет менять мясо бизона на необходимые вещи в своем собственном племени?» «Да». «Маленький медведь, что же мне делать с ним?» «Не знаю, отец. Подумай об этом. Если я назначу тебя своим преемником, тебе придется решать подобные вопросы». «Да. У нас нет времени ходить за Бобом». «Вот и наш бизон». В нужном месте как раз появился годовалый бычок. К крупный, с отличной шкурой, еще не попорченный жизненными превратностями. Неопытность превращала животное в идеальную добычу и сулила нам великолепную шкуру. Я каркнул вороной, давая сигнал начинать. Подобным образом ворона сообщает своим товаркам с верхушки дерева: «Здесь еда». Загонщики вскочили и завопили. Годовалый бычок метнулся в одну сторону, сотрясая землю, затем в другую. Оказавшись возле реки, бычок остановился, а поднявшийся перед ним охотник должен был направить зверя в нужном направлении вдоль реки к скалам. Однако по неведомой причине бизон пошел прямо на таксиста. При таком повороте событий ему надлежало подпрыгнуть, завопить и замахать руками, отпугивая животное. Однако он испустил весьма неубедительный звук, бросил в бизона копье и, отпрыгнув в сторону, споткнулся и неловко упал. Брошенное им копье, не имея никакой силы, лишь оцарапало бычка. Рана испугала зверя настолько, что он со страха припустил в нужную сторону. Охота шла своим чередом, от меня более ничего не зависело, и я подошел к упавшему таксисту, который как раз поднимался на ноги с помощью маленького медведя. Когда чужак попытался наступить на правую ногу, стало ясно, что он вновь растянул лодыжку, как было в день их появления в нашем мире. Я не сказал ему ни слова, но он поглядел на меня с кривой ухмылкой. «Прости меня, вождь. Боюсь, охотник из меня никудышный». «Таксист, тебе не нужно ничего доказывать. А я-то хотел сделаться членом племени». Скривившись, он попытался наступить на поврежденную ногу. Маленький медведь поддержал его, и таксисту не пришлось опускать ступню на землю. «Таксист, ты и так один из пиухоков». Он бросил на меня взгляд, явно говоривший: «Вождь, не пытайся подбодрить меня. Я прекрасно знаю, что ты думаешь на самом деле». Я решил, что сейчас не время обсуждать это. Он взволнован, ему больно. Маленький медведь соорудил волокушу и отправился с таксистом домой, к шаману. Когда они прибыли, оказалось, что шаман уже приготовил припарку, вскипятил чай и отыскал костыль, который сделал когда-то для таксиста. Вот уж кто действительно видит внутренним зрением. Его врасплох не застанешь. Маленький медведь запыхался и вспотел. Зимняя неподвижность брала свое. Шаман приготовил и для него отвар, который должен был быстро восстановить силы юноши. Взяв таксиста за руку, шаман отправил маленького медведя в большой вигвам отдыхать, а нашего гостя повел к дереву, под которым разложил свои снадобья. Шаман не из тех, кто упустит невольного слушателя. Тем же образом, каким он проведал о поврежденной ноге таксиста, знал он и о том, что чужака смущает его положение в племени, и тот не понимает, что уже стал своим. Обрабатывая лодыжку, шаман спросил: «Таксист, ты не думал о своих обязательствах перед племенем?» «Я весьма благодарен, шаман, за все, что вы для меня сделали. Я здесь счастлив, как нигде. Но я не пойму, чем могу послужить племени. Я так мало знаю об этом мире. Все равно, как дитя». «Я вовсе не хочу сказать, что ты должен рассыпаться перед нами в благодарностях. Мы приветили вас не ради выгоды. Просто так надлежит поступать. Я думаю, что тебе нужно выбрать ремесло, научиться охотиться и, быть может, жениться». Тут, надо сказать, таксист просто остолбенел. Шаман продолжал: «Все это нужно каждому мужчине для счастья, таксист. Ты должен чувствовать себя полезным, чтобы стать счастливым. Никто не захочет прожить всю жизнь гостем. Ну, как насчет ремесла? Может, освоишь кремень, научишься резать по кости или дубить шкуры? Хочешь, учись делать вигвамы. Словом, выбери, что тебе нравится». «Не знаю, шаман. Мне нравится работать руками, но эти дела не знакомы мне». «Конечно. Мы представим тебя к умельцу, как своих мальчишек. Но ты, конечно, будешь учиться быстрее».
3: «А можно ли мне подумать обо всем этом?»
0: «Конечно. А кроме того, ты будешь очень хорошо разыскивать вещи и угадывать, где они находятся, даже в совсем незнакомой земле, не так ли?»
3: «Да, наверное, так».
2: Тогда, быть может, ты захочешь сделаться разведчиком.
3: Возможно.
2: Хорошо. Тебе известно, что ты нравишься легкой бабочке и ее родителям? Не устроит ли нам свадьбу?
0: Таксист открыл рот, но не издал ни звука. Когда голос вернулся к нему, он спросил:
3: «Но неужели ты, шаман, считаешь меня годным для семейной жизни? Ведь ты не хочешь навязать девушке человека, не знающего своего места в этом мире».
2: «Поговори об этом с ней».
3: «Но я не готов, шаман». «Что, если она откажется? И ты уверен, что я понравился ее родителям? А если я действительно нравлюсь?»
2: «Мы все это обговорим. Ведь никто не требует от тебя решения прямо сейчас». Шаман закутал лодыжку с припаркой в мягкие шкуры, напоил таксиста одним из своих горьких настоев, погружавшим человека в сон, и отнес в уголок большого вигвама. Там он уложил таксиста на шкуры и оставил спать. Когда таксист пробудился, легкая бабочка сидела возле него. Она помогла ему сесть.
3: «Легкая бабочка», — промолвил он неловко.
0: «Таксист, выпей это, и твоя нога заживет».
3: «Со мной все в порядке. Ничего страшного. Так было и в первый раз, когда мы здесь появились».
0: Она кивнула, глядя в огонь, а потом, наконец, сказала:
3: «Шаман говорил с тобой обо мне?»
0: «О, да, конечно».
3: «Не хочу обидеть тебя, чем-нибудь задеть или огорчить, но ты мне действительно нравишься. И моим родителям тоже».
0: Таксист улыбнулся.
2: «Подобное начало похоже на отказ. Но все в порядке, не беспокойся».
0: Девушка потупила взгляд.
3: «Таксист, ты особенный. Некоторые из молодых девушек говорят о тебе хорошее. Они хихикают и судачат о том, кому ты достанешься. Но хотя я первая, мне нужно сказать тебе, что я выросла с маленьким медведем, и мы всегда считали, что однажды... Словом, наши родители, кажется, не догадываются об этом, но шаман знает. Немного избегает его внимания. Прости, кажется, я говорю не слишком ясно. Словом, я хочу выйти за маленького медведя, и он тоже хочет этого. Ты во всем ничуть не хуже его, конечно, по-своему. Просто мы всегда нравились друг другу, и его мудрость, она... Ну, он лучше знает этот мир, а ты, похоже, ведаешь тропы иного мира, пути шамана. Конечно, ты не знаешь этого искусства, но тебя окутывает нечто такое, что присуще великому шаману. Я лично считаю, что тебе следует стать его учеником. Ведь у шамана еще нет преемника».
2: Таксист казался сразу и разочарованным, и довольным.
0: «А шаманы не женятся, так?»
3: «Нет».
2: «Ну что ж, ты очень привлекательная девушка. И, признаюсь, я испытывал к тебе кое-какие чувства. Впрочем, мне почему-то всегда казалось, что я не предназначен для мира. Ни для первого моего, ни для этого вашего. В отличие от маленького медведя или боба. Они хороши в деле, а я гожусь для чего-то другого. Существование, познание. Сам не знаю».
0: Она рассмеялась. «Похоже, ты споришь с самим собой». Улыбка на его лице была всегда готова стереть самую серьезную мысль. «Таков путь мудрости, бабочка. В тот миг, когда тебе кажется, что ты знаешь, на самом деле тебе ничего не известно». Смех ее сделался заразительным и веселым. Девушка пыталась остановиться, однако новые спазмы все сотрясали ее тело. Наконец она сумела заговорить. «Ты шаман. В этом можно не сомневаться». Склонившись, она поцеловала его в лоб, а потом, подумав, произнесла: «Вот станешь шаманом, и я больше никогда не сумею этого сделать». И, обняв, наделила самым искренним поцелуем, встревожившим его и лишившим дара речи, а после оставила беднягу в одиночестве. Однако, прежде чем он успел очнуться после прощального поцелуя бабочки, в вигвам вошел обеспокоенный Боб. Собрав остатки разбитого вдребезги самообладания, таксист спросил:
2: «Боб, что случилось? Ты не похож на себя».
0: Боб явно не замечал, что таксист выглядит не лучше его самого, хотя кажется чуточку более радостным.
1: Знаешь, я действительно не понимаю этих людей.
2: Что тут понимать? Это добрые люди.
1: С одной стороны, они иногда кажутся мудрыми, а если присмотреться, с другой...
2: Что ты хочешь сказать?
1: Ну, например, шаман лечил больной зуб у одной женщины. Он положил ей в дупло немного какой-то пакости, которую делает из трав, а потом дал другого зелья, чтобы ослабить боль. Однако он не знал, что зуб можно просто вырвать.
2: Я сказал об этом, и он удивился. Спросил, неужели так лечат в нашем собственном мире? Я объяснил, что в некоторых случаях больной зуб может вызвать смертельное заражение. И что он ответил? Попросил меня объяснить, как это происходит. Я вспомнил о том, что у тебя в машине есть плоскогубцы, и сходил за ними. Шаман напоил женщину до бесчувствия, и я выдернул зуб.
1: Просто здорово, Боб.
2: Да, но ты знаешь, в некоторых вопросах они кажутся просто детьми.
1: И еще одна штука меня смущает. Не могу понять, как они живут в обществе, где нельзя выдвинуться, занять лучшее место. Нельзя даже приволокнуться за девчонкой.
2: Нужно выполнять ритуал ухаживания и жениться с одобрения и согласия всего племени.
1: Но что же в этом плохого?
2: Я попробовал подкатиться к одной здешней девице. Она не слишком-то упиралась, но до определенных пределов. Я-то считал их невинными дикарями. Ха! Она сказала, что ей нужно кое о чем позаботиться, но так и не пришла.
1: Он казался чуть озадаченным.
2: Я думал, что ей нужно выпить какой-нибудь противозачаточный настой или сделать нечто подобное.
1: У них есть такие средства, Боб.
3: А, ты хочешь сказать, что у нее могли быть...
1: Да, насколько я понимаю.
2: Тогда выходит, что и тебе повезло не больше, чем мне.
1: Похоже на то.
2: Это была та самая девушка, которая пришла уговаривать меня выйти из машины в тот первый день. Ну, ты знаешь, легкая бабочка.
1: Да.
2: Боб, не принимай отказ близких к сердцу. Дело в том, что она положила глаз на маленького медведя.
1: Тогда понятно, он же будущий вождь.
2: А как ты узнал?
1: Она сказала мне.
2: Боб подозрительно уставился на таксиста.
1: Как приятелю, Боб.
2: Ну да, как же иначе.
1: Боб поднялся и вышел. Таксист, наконец, уснул. Проснулся он очень нескоро и поначалу не мог понять, где находится и сколько времени миновало. Тут он заметил, что шаман сидит возле него.
2: «Ну, таксист», — обратился к нему шаман.
1: «Все по обыкновению устроилось само собой, так ведь?»
2: «Конечно. Иногда приходится чуточку подождать, но все разрешается помимо нас».
1: «Ты рассуждаешь, как шаман».
2: И что ты мне скажешь?
1: Я могу взять тебя в ученики».
2: Озарившее лицо таксиста знаменитая ныне улыбка отразилась почти в точной копии на утомленном морщинистом лице шамана. Оба молчали. Да, по-моему, им и незачем было говорить. Люди, обладающие столь тонким внутренним слухом, понимают друг друга без слов.
3: «Что такое, маленькая лисичка? Нагнись ко мне и говори громче».
2: «Ага».
1: «Ну, Боб отправился в путешествие. Он утверждал, что должен кое-что разведать, и настоял на своем, невзирая на все мои возражения. По-моему, он не был готов. Как ни жаль, он ушел на запад, и больше о нем никто не слыхал. Я не знаю, что с ним случилось. Может быть, поселился среди людей другого племени. Может, погиб от когтей хищного зверя или рук злого человека. А может, встретил какую-нибудь другую судьбу».
2: «Что?»
1: «Да, история на этом кончается.
3: А теперь, пожалуйста, отнеси чайку шаманам, старому и таксисту. Они не спят, просто прикидываются уснувшими. Ступай, они будут довольны.
1: Пусть лишь одна нога шамана находится в этом мире, однако забота такой милой девчушки им будет приятна. Отнеси им ромашки. Тогда, может быть, они и в самом деле уснут. И отнеси отвары своей бабушке, легкой бабочке, и вождю, маленькому медведю. Мы, старики, спим не так крепко, как вы.
3: и засыпаем не сразу.

0: Александр Бачилов. Это Москва, дядя.
1: Да ну тебя с глупостями, отмахнулась мама. Выдумываешь вечно. Не выдумываю.
0: Марина без сил плюхнулась на стул. Бретелька ночной рубашки свалилась с плеча.
1: Просыпаюсь, а оно надо мной стоит.
2: Что оно-то?
0: Спросила бабушка, помешивая в кастрюле.
2: Если мужчина, то к дороге. А если мохнатые, то к богатству.
1: А если то и другое, то к путевке на Кавказ.
0: Мама захихикала шкодливым детским смехом.
1: Не знаю я.
0: Марина отрешенно смотрела на дно пустой чашки.
1: Белое что-то. Помаячила и утянулась в шкаф.
3: Приснилось, отрезала мама. Одевайся да сбегай в магазин. Нужен майонез, сметана и яйца.
0: Марина нерешительно помяла уголок скатерти.
1: Боюсь.
2: Чего еще?
0: Мама остановилась перед ней, упершись рукой в бок. Марина опустила голову.
1: А вдруг я шкаф открою, а оно там?
0: Да что же это, возмутилась мама. Взрослая девица, завтра замуж, а она ерундой мается. Я для себя, что ли, готовлю на всю ораву? Ко мне на свадьбу родня съезжается или к тебе? Марш в магазин без разговоров.
2: А может, и верно,
0: рассудительно заметила бабушка.
2: Суседка ночью заходил, с жиличкой прощался. Если погладить мягкой лапкой, будет счастье. А кого бывает и душит.
1: «Бабуля!»
0: — жалобно захныкала Марина.
1: «Достань мои джинсы из шкафа, будь добренькая!»
0: «Ну все!» — рассердилась мама. «Мне это надоело! А ну, пошли!» Она подхватила Марину под руку и потащила в комнату. Бабушка, шаркая тапочками, поспешила за ними.
3: «Открывай!»
0: — потребовала мама, подтолкнув дочь к шкафу.
3: «Посмотрим на твоего суседку!»
1: «Не буду!»
0: — уперлась Марина.
1: «Боюсь! Сама открывай!»
0: «Трусиха!» Мама презрительно усмехнулась. «А еще замуж собралась, никого там нет. На, гляди!» Она резко распахнула дверь гардероба, и сейчас же все увидели белевший в полутьме силуэт. Марина вскрикнула. Оттолкнув маму, она с отчаянной храбростью бросилась на дверь и, навалившись всем телом, с треском захлопнула ее. Бабушка стояла, прижав руки к груди и беззвучно шевеля губами, словно читала молитву. Мама ошеломленно хлопала глазами, уставившись на Марину.
1: «Ты что, опалаумила?»
0: — произнесла она наконец.
1: «Чуть пальцы мне не отдавила!» «Оно там!»
0: Марина со страхом смотрела на дверь гардероба.
1: «Конечно, там!» —
0: спокойно ответила мама. «Как вчера привезли, так там и висит!»
1: «Кто висит?»
0: — прошептала Марина.
1: «Да никто!»
0: Мама снова решительно отворила тяжелую дверь.
1: «Платье твое подвенечное!»
0: Снежно-белое платье с пышными оборками, кружевами и блестками занимало почти все тесное пространство гардероба. Марина зажмурилась и потрясла головой.
1: Как же она могла забыть? Сама же повесила вчера платье в гардероб. Почему сегодня оно кажется таким незнакомым и даже пугающим?
2: «Это замужняя жизнь пугает», — уверенно сказала бабушка и, заметив мамин взгляд, поспешно добавила. «Хорошая примета. Пугает, значит, заботится».
1: «Ничего себе заботится!»
0: Марина болезненно поморщилась.
1: «У меня сердце до сих пор стучит, как пулемет. Что это вообще за мода выходить замуж в белом платье?»
0: Бабушка даже руками всплеснула.
2: «Да в каком же еще выходить? В черном, что ли? Спаси и помилуй!»
1: «Не нравится мне все это», —
0: пробормотала Марина.
3: «Что опять не нравится?»

0: Пел больше вылезать, пока не прикажут. Все дело испортит.
1: Слушаюсь, госпожа.
2: Мама присела в низком поклоне.
1: Не извольте беспокоиться, я поставлю тварь на место.

0: Проходя через двор, Марина приветливо кивнула дворнику в оранжевом жилете, гонявшему метелкой по тротуару осеннюю листву.
1: «Привет ему, Мали!»
2: «Здравствуй, Душиза!»
0: Щербато разулыбался дворник.
1: «Дождя не будет?» —
0: спросила Марина. Она считала ему Мали непререкаемым синоптическим авторитетом.
2: «Дождя будет!»
0: — уверенно заявил дворник.
2: «А второй половина?»
1: «Ну вот», — расстроилась Марина. «Обещали тепло».
2: «Кому кушать есть, тому всегда тепло», —
0: сказал ему Мали, глядя вслед уходящей Марине, и добавил задумчиво.
2: «Кушать есть, кому деньги есть. Деньги есть, кому документы есть. Москва».
1: «Анкета заполняется в двух экземплярах от руки синими чернилами».
0: И Мамали не слушал, что говорит ему Надежда Сергеевна. Да если бы и прислушался, все равно бы не понял. Он хотел есть. 2 дня в очереди не ел. А до этого 3 дня в поезде ехал. В поезде Аликпер еды не давал, только за деньги. А какие у Мамали деньги, когда он за деньгами и едет? Хорошо еще, что взяли его хромого в Москву на работу. Но хромому тоже есть надо. И Мамали просил Аликпера.
2: «Дай хлеба! Есть хочу!»
0: Аликпер смеялся.
2: «А мясо не дать?»
0: Ему легко было смеяться. Он ехал в купе с проводником и варил для него мясо на плитке. И для себя, конечно. Аликпер любил жирное мясо. Остальные 200 человек в вагоне только втягивали носами запах и вздыхали.
1: «Москвой пахнет! Там, говорят, мясо прямо на улицах варят, жарят, режут и в лаваш заворачивают. Очереди, наверное, большие. Ничего, дождемся».
0: Только ему Мали не хотел ждать.
2: «Дай хлеба, собака!»
0: — добром говорил он Аликперу. Аликпер много кушал. Ноги толстые, шея толстая, руки крепкие. Сильно ему Мали бил. Иначе нельзя, если ишака не бить. Как он узнает, кто его хозяин? И Мамали перестал на голод жаловаться. Да уже и некому было. Аликпер куда-то пропал. Говорили, он от поезда отстал. Может, так было, а может, нет. В вагоне много спорили. Только и Мамали не спорил. И на голод больше не жаловался. Поезд дальше и без Аликпера пошел. Не такой уж большой бай наш Аликпер. Так и Мамали подумал и ошибся. До Москвы доехали, никто не встретил. Проводник сказал из вагона уходить. Менты с вокзала прогнали. Лето стоит такое, как в Фергане зима. Куда идти, где спать, кто деньги даст, один Аликпер знал, а теперь никто не знает.
1: И кушать опять хочется.
0: Пошли на базар земляков искать. Очень удивились. Базарный день, а базара нет. Ворота закрыты. Никто урюк не разгружает, хурму не предлагает, рахат лукум не носит, мясо не жарит. Мимо добрый человек шел, только падал часто.
2: «Уходите», — сказал. «Здесь щурок ловят, в тюрьму забирают. Базар давно закрыли, товар менты поделили на ответственное хранение».
0: Еще что-то говорил, но даже Музафар понять его не мог, хотя в школе учился. Долго слушал, потом сказал:
2: «Песню поет».
0: Заплакали люди.
2: «Чем прогневили мы Всевышнего? Как допустил он в неизъяснимой мудрости своей такую несправедливость? Сытый бадбуй в теплой фуфайке песню поет, а правоверные от голода плачут, от холода дрожат. На всех одна теплая фуфайка. Совсем без Аликпера пропадем».
0: И смилостивился справедливый. Не дал совсем пропасть. Долго водил правоверных по каменной пустыне, но привел, наконец, к Надежде.

0: Сергеевне в кабинет сарай. А там уже земляков много, кто из Пиджигента, кто из Зеравшана, кто из Черчика. На 2 дня очередь, и все с бумагами, опять беда. Один Аликпер знал, как бумаги по-русски писать. И Мамали не знал. У Аликпера синяя ручка была, черная ручка была. У Имамали только спичка и разбитая губа. 2 дня у земляков срисовывал значок за значком, спичкой в губу макал. И очень есть хотел. Наконец подошла его очередь. Пустили в кабинет. В кабинете мясом пахнет. Сидит большая красная женщина Надежда Сергеевна, вареный бигмак кушает. И Мамали бумаги на стол положил, сказал вежливо.
1: «Давай деньги, ханум, кушать хочу».
0: Надежда Сергеевна посмотрела одним глазом, синим, как степной колокольчик. Не на гостя, на бумаге.
2: «Документы оформлены неправильно», — говорит. «Анкета заполняется в 2 экземплярах от руки синими чернилами. Следующий».
0: Имам Али постоял немного, подождал. «Нет, не дает деньги. И кушать не дает», — сказал тихо.
1: «Нельзя кушать не давать. Большая беда будет. Быстро деньги надо».
0: Надежда Сергеевна рассердилась.
2: «Я тебе русским языком объясняю. Синими чернилами анкета заполняется. Такое требование. Я, что ли, их выдумываю? Будут синие чернила, будешь про деньги спрашивать?»
1: «Не буду спрашивать», — сказал ему Мали.
2: «Скоро кушать буду». И ушел.
0: Вечером Надежда Сергеевна кабинет-сарай закрыла, текилу купила, детям рахат лукум фабрики «Красный бабай» купила, соседу пиво, мужу грабли, села в машину, на дачу поехала. 3 часа в пробке постояла, приехала в темноте, смотрит, что такое? Соседи спят, что ли? Никто «Мороз-мороз» не поет, Владимирский централ не слушает, в пруду голый не купается, через костер не прыгает. Странный вечер пятницы. Зашла в дом, мужа зовет, детей. Видит, сидит в комнате на ковре и Мамали, живот поглаживает. Удивилась Надежда Сергеевна, захлопала синими глазами.
3: «Ты откуда взялся?»
0: Стал объяснять ему Мали.
4: «Отец мой, царь шайтанов, Ангроманью, да продлятся дни его в кипящем котле подземного царства, создал произволением своим страну змей. Но пришли люди, поставили шатры в круг, а змей прогнали вовне, жить среди нечистот. Присмыкаясь меж ядовитых отбросов, змеи понесли от людских пороков и пометали приплод, певов ярости и предательства, жадности и высокомерия. Вот откуда взялся и я, ненасытный гуру снаги, дев голода».
0: Надежда Сергеевна по-персидски ни слова не знала, но увидела на ковре ботиночки детей, очки мужа, шляпу председателя садового общества и все поняла. Хотела бежать, но уже не могла. И Мамали, пока рассказывал, на месте не сидела, обматывал Надежду Сергеевну синей изолентой, как паук обматывает муху липкой паутиной. Изоленты на даче было много. Очень и Мамали этому радовался. Еще на войне полюбил он синюю, как блестящие купола Самарканда изоленту. Сложи 2 автоматных рожка валетом и обмотай в бою, поймешь зачем. После войны тоже довелось и Мамали с изолентой повозиться. Протез попался капризный, приходилось часто подматывать, чтобы трещина не ползла. А она все равно, проклятая, прорастала, крошила пластмассу, грозила и Мамали совсем без ноги оставить. И обижаться не на кого. Ни миной ногу оторвало, ни снарядом, сам отгрыз. Нельзя Деву долго не кушать. Нельзя в пустыне жить, где людей нет. В большой город ехать надо.
1: «Я тебя, Надежда Сергеевна, сейчас кушать не буду», — сказал ему Мали. «Я вас только от большого голода кушаю. Мне деньги надо, работа надо, документы надо. И Мамали честный Дев. Анкету писать будем».
0: Надежда Сергеевна хотела что-то сказать, но изолента рот закрывала, нос закрывала, обнимала туго, как змея. Лицо посинело, пальцы посинели, уши и те посинели.
5: «Очень хорошо», — сказал ему Мали.
0: Бумагу взял, спичку заострил.
5: «Теперь синяя женщина, давай синие чернила».
0: И уколол Надежду Сергеевну в глаз. Игорю Владимировичу Москва понравилась. Со времен его последнего визита сюда она стала выше, светлее, просторнее, а главное — чище. Широкие тротуары, ровные и гладко, будто по скатерти выложенные серой и розовой плиткой, смотрелись очень аккуратно. Ни булыжных бугров, ни тем более ям, наполненных жидкой непролазной грязью. Все сделано с любовью и размахом.
1: А какие экипажи проносились мимо?
0: Глянцево сверкающие, пахнущие терпким дымком, а не мочой и навозом, как старь. Сразу было видно, что люди здесь живут богато, денег на хлебных корках не экономят. С такими людьми и работать приятно. Одно плохо. До неузнаваемости изменившиеся улицы пролегли нынче совсем не так и не там, где были раньше. Игорь Владимирович читал знакомые названия «Полянка», «Якиманка», но никак не мог сообразить, где ему следует повернуть в нужный старомонетный переулок. Один раз даже едва не попал под самодвижущийся механизм, переходя широкую, в добрую площадь дорогу. На другой стороне к нему подошел городовой в кургузом темно-синем мундире и широкой инфантерской фуражке с орлом.
5: «Жить надоел, папаш?» —
0: лениво спросил он. «Извини, братец», — улыбнулся Игорь Владимирович. «Залюбовался красотами».
5: «Любоваться на Евровидении будем», — строго сказал городовой. «Скажите спасибо, что отделаетесь штрафом. В Склифе с вас дороже возьмут».
0: Такое бесцеремонное обращение несколько покоробило Игоря Владимировича.
1: «Ты, любезный, фабричных штрафуй», — с достоинством произнес он.
5: «А я дворянин».
0: Городовой вздохнул.
5: «Кто же вас, дворян, в город без санитаров выпускает? Документы есть?»
0: Игорь Владимирович с удовольствием показал бы городовому именную грамоту Якова Брюса, чтобы только посмотреть, как вытянется бритая физиономия и согнется подобострастно спина доблестного стража, но до встречи, назначенной в Старомонетном, оставалось совсем мало времени. Поэтому он просто приказал городовому пойти и утопиться в канале против гигантской бронзовой статуи, а сам деловито зашагал дальше. И только порядочно уже отойдя, вдруг спохватился.
1: «Дорогу-то не спросил!»
0: «Эх, простота!» Тут, на его счастье, из арки большого серого дома вышла барышня в тесных и смешных полотняных штанах без юбки. Но к особенностям нынешней московской моды Игорь Владимирович уже привык. Откровенно говоря, она даже нравилась искушенному эротоману. А потому он лишь сдержанно хрюкнул в рукав и поспешил нагнать барышню.
6: «Тысячи извинений, сударыня!» — произнес он с наивозможнейшей любезностью. «Не соблаговолите ли указать незадачливому чужестранцу дорогу в Старомонетный переулок?»
7: «Чего?»
0: Девушка подняла на него рассеянный взгляд. «Простите, я не представился», — поспешно добавил Игорь Владимирович. «Стольберг, надворный советник. Давно не бывал в Москве. И вот, вообразите, заплутал. Никак не найду Старомонетный». Глаза Игоря Владимировича излучали такую приветливость, что барышня невольно улыбнулась в ответ.
7: «До светофора и налево через двор», — сказала она. «Не доходя Третьяковки направо».
0: «Не доходя куда?» — смутился надворный советник. «Пардон, я в этих новых названиях профанс».
7: «Ну идемте», — смилостивилась барышня. «Нам по дороге».
0: «Бесконечно признателен, сударыня», — обрадовался Стольберг. «Позвольте предложить вам руку». Барышня рассмеялась, но взяла старика под руку.
7: «Вы артист?»
0: «Ну что вы», — запротестовал Игорь Владимирович. «Отродясь, не брал кистей в руки. У меня собственный дом в Столешниковом». Он смущенно кашлянул. «Был. Увы, последние годы я провел вдали от родины и русских людей, в уединении и тьме. Можно сказать, в склепе. Ах, как тут все изменилось. Разве что городовые все такие же хамы, но... Позвольте узнать имя и отчество моей спасительницы, чтобы я знал, кому возносить благодарности».
7: «Марина»,
0: — сказала барышня, не чинясь.
7: «Можно без отчества?»

«Если каждый день по 2 часа висеть на турнике, — думал гном, — то 1,70 м не предел. А иначе тут нельзя. Работы охранника в банке не найдешь, да и девки носы воротят. На девок, конечно, плевать, но так уж устроен этот проклятый город. Где деньги, там и девки. И наоборот. Вот и выходит, что в серьезном деле без них нельзя. А дело как раз наклевывается сейчас очень серьезное. Одна беда. Пропустишь 1-2 тренировки и снова съеживаешься до своего обычного метра с кепкой. А этого нельзя. Вот возьмем профессорскую кубышку, тогда можно и оттянуться. Ты скукожиться. Отдохнуть, одним словом. Хотя какой может быть отдых для гнома? Лучший пляж — подвал с деньгами. И еще один кислый момент в этом деле. Никак в нем не обойтись без колдуна. Хоть всю родню профессорскую нарежь на тесемки, а если не знают они, где клад, то и не скажут. Другое дело колдун. Ему только крови ихней нюхнуть, сразу место укажет. Но ведь, падла, и делиться с ним придется. Альтернативка, как здесь говорят. Ну да где наша не пропадала? Не может такого быть, чтобы гном не сумел колдуна кинуть. О, кстати, вот и он. Наконец-то. С виду лопух. Такого возьмем без шума и пыли, как здесь говорят.

0: «Сдачи нет», — сухо сказала продавщица, когда Марина протянула ей 5000-ю купюру.
1: «А как же быть? У меня только эта бумажка».
2: «Ищите размен».
0: Продавщица сердито дернула плечом.
1: «Так ведь у вас магазин», — растерялась Марина. «Где же еще разменивать?»
2: «У меня не магазин, а головная боль», — проворчала продавщица. «А если я всю мелочь раздам, так еще и мигрень головного мозга будет. Нафига мне этот геморрой?»
0: Марина огляделась по сторонам. Кроме нее и болезненной продавщицы в магазине никого не было.
2: «Вон у латошника спросите, может, разменяет?»
0: Продавщица кивнула на дверь. Только теперь Марина увидела сквозь стекло расположившегося возле крыльца долговязого торговца всякой канцелярской мелочью и лотерейными билетами. Пришлось идти к нему. Увидев Марину, торговец лихо крутнул барабан, в котором пересыпались билеты.
2: «Выигрыш неизбежен! Вам сколько билетиков? 10? 15?»
1: «Мне 5000?»
0: — начала была Марина, но, увидев счастливое изумление на лице продавца, поспешно добавила:
1: «Разменять!»
0: Тощий разочарованно посмотрел на купюру в ее руке. «Я столько и за неделю не наторгую», — уныло сказал он. «Не бойкое место. Раньше, когда картами Таро промышлял, судьбу предсказывал, отбоя от покупателей не было. А теперь все это шарлатанство запрещено. Только лотерея распечати, не дай бог». Он сокрушенно развел руками, но вдруг оживился.
2: «А знаете что? Попробуйте в кафе, тут рядом, через два дома».
1: «Кафе уж точно не разменяют», — вздохнула Марина.
0: «А вы закажите что-нибудь. Хлопните рюмашку, а дальше не ваша забота, разменяют, куда денутся». Марина грустно кивнула и пошла в указанном направлении.
2: «Одну минуточку, девушка!»
0: — окликнул ее продавец. Марина обернулась.
2: Тощий сунул длинные пальцы в барабан и вынул лотерейный билетик. «Возьмите один на счастье, это бесплатно. Раз уж я не смог быть полезным».
1: «Спасибо».
0: Марина взяла билет и побрела дальше, на ходу разворачивая бумажку. У крыльца кафе она, наконец, добралась до вкладыша и прочитала бледно оттиснутую надпись: «Не надевай белое платье». Марина невесело усмехнулась и бросила бумажку в урну. Уже взявшись за ручку двери, она вдруг увидела сквозь стекло знакомую фигуру. За ближним столиком, спиной к окну, сидел Рома.
1: «Ничего себе жених! У него завтра свадьба, а он сидит тут, пивом наливается».
0: Но самое удивительное было не это. Отхлебывая из огромной кружки, Рома увлеченно беседовал с надворным советником Игорем Владимировичем Стольбергом.

0: «Меня не интересуют деньги», — сказал Игорь Владимирович. «А что, у вас их много?» — оживился Рома. «Помолчи, неугомонный Карло», — оборвал его Стольберг. «Повторяю, сокровища можешь забрать себе. Копаться в барахле из скифских курганов унизительно для ловца бессмертных душ, но...» «Не беспокойтесь, я и один с удовольствием унижусь», — оскалился Рома. Игорь Владимирович пропустил его замечание мимо ушей. «Но», — повторил он, — «выходя за тебя замуж, она наденет тебе на палец кольцо. Это кольцо досталось ей от отца».
1: «Тоже скифское?»
0: Глаза Ромы жадно блеснули. Советник покачал головой. «Нет». Профессор вел немало успешных изысканий по всему миру. Он имел чутье. «Но для тебя это кольцо не представляет ценности. Оно даже не золотое».
2: «Да ладно!»
0: Рома недоверчиво уставился на Стольберга. «Какое же оно обручальное?»
3: «Оно и не обручальное».
2: «А какое?»
1: «Пусть это останется моей маленькой тайной. Ты отдашь кольцо мне, а взамен получишь все, что профессор нашел в своей последней экспедиции». «А вдруг там ничего стоящего?»
0: С купеческой хитрецой усмехнулся Рома.
3: 96 предметов», — небрежно бросил Стольберг. «Ожерелья, браслеты, зарукавья, гривны со львами, тельцами и змеями, глаза рубиновые».
0: Рома сглотнул в сухую, забыв о пиве.
3: «Но никто не знает, где это спрятано. Придется отворять кровь дочери. Твоей, между прочим, невесты. Невесты, Карла! Кстати, как ты намерен поступить с ней в дальнейшем?»
2: «Да никак не намерен», — отмахнулся Рома.
1: «Бритвы по горлу и в колодец, как здесь говорят.
3: А старушек топором в темечко. Тоже проверенный метод».
0: «Ах, Карла, Карла!» Стольберг брезгливо отвернулся. Небо за стеклом потемнело, начал накрапывать дождь. Приоткрытая рама окна поскрипывала от порывов ветра. Прохожие на улице торопились по домам, кое-кто спрятался под козырьком кафе.
3: «Странно», — произнес Стольберг. «Эту барышню я сегодня уже видел».
2: «Какую барышню?»
0: Рома тоже обернулся и успел увидеть отпрянувшую от стекла Марину.
1: «Да ведь это она!» — завопил он, вскакивая. «Она все слышала!»

0: Марина бежала темными улицами. В лицо ей хлестал дождь. Он барабанил по жестяным трубам и крышам подвалов. От этого казалось, что позади, то вдалеке, то совсем близко, гремят шаги преследователей. Повернув за угол, Марина с размаху налетела на кого-то, вскрикнула испуганно, но сейчас же узнала оранжевую жилетку дворника.
1: «Я же говорил, душиза!» — прокричал он. «Будет дождя! Зачем дома не сидишь?»
2: «Има моли!»
0: — взмолилась Марина, вцепившись в его руку.
2: «Пожалуйста, проводи меня домой, мне страшно!»
1: «Какой базар!» — рассмеялся дворник. «Давай пошли!»
0: И тихо добавил.
1: «Правда, я еще обед не кушал».

0: Мама и бабушка сидели на кухне, с неудовольствием поглядывая в темноту за окном. Рядом, наброшенная на спинку стула, распустила пышные складки белое подвенечное платье Марины.
1: «Где ее до сих пор черти носят?» – ворчала бабушка. «Вымокнет, простудится, вот вам и вся свадьба. Предупреждаю, я не вынесу ни дня отсрочки».
2: «Понимаю ваше нетерпение, госпожа», – смиренно склонилась мама. «Но позвольте выразить уверенность, что все обойдется. Она здоровая девочка».
1: «Плевать мне на ее здоровье!» – вспылила бабушка. «Мне нужно, чтобы она завтра надела платье, а лучше сегодня».
2: «Наденет, никуда не денется»,
0: – прошелестело платье.
1: «Заткнись, саван!»
0: – прикрикнула на него бабушка.
1: «Не для того я столько лет пряталась по лесам, спасалась от облав, пробиралась правдами и неправдами в этот постылый город. Не для того прикидывалась роднёй этой богом оставленной дуры, чтобы теперь еще выслушивать ваши идиотские увещевания. У меня нет больше сил терпеть. Мне нужно ее сердце и моя молодость».
2: «Я убеждена в вашей победе, госпожа»,
0: — тихо проговорила мама.
1: «Убеждена она»,
0: — прорычала бабушка, медленно успокаиваясь и пряча клыки.
1: «Еще бы не убеждена. Тоже, небось, рассчитываешь на кусочек тепленького сердечка».
2: «Все во власти моей госпожи»,
0: — прошептала мама.
1: «То-то же».
0: Бабушка прислушалась.
1: «Тихо. Идет. Ну, наконец-то».
0: Входная дверь распахнулась, и на пороге появилась Марина в сопровождении Имамали.
3: «Это что еще такое?» – грозно спросила мама. «За мной гонятся!» – закричала Марина. «Имамали, закрой дверь! Не пускайте их! Не пускайте!»
0: Она в ужасе бросилась в спальню. Дворник хотел было захлопнуть дверь, но сейчас же был отброшен страшным ударом снаружи. Дверь разлетелась в куски, и в квартиру ввалились Рома со Стольбергом.
4: «Карло, кончай этих!» – скомандовал советник. «Пора заняться делом!»
0: Рома распахнул пиджак и вынул из пришитой внутри петли топор.
5: «Тварь я дрожащая!» – проорал он, бросаясь на бабушку. «Или право имею!»
0: Но дорогу ему вдруг с неуловимой быстротой заступила мама. В обеих руках у нее разом блеснули два тонких лезвия. Ударом ноги с разворота она обезоружила Рому и тут же пригвоздила его к стене одним из стилетов. На лице гнома появилось изумленное выражение, ноги укоротились и перестали доставать до пола. Рома что-то пробулькал, захлебываясь черной кровью, и сник, вывалив из оскаленного рта длинный язык. Но мама уже не обращала на него внимания. Не останавливаясь, она совершила новый прыжок и неожиданно полоснула стилетом по лицу Имамали, отвалив ему нос и ухо.
5: «Ай, шайтан баба!»
0: – взревел Дев, распахнул пасть во всю ширь и высоко подпрыгнул. Он нахлобучился на маму сверху, как мешок, и проглотил ее в один глоток.
5: «Сука, драный!»
0: – взвизгнул он, сплюнув стилет и стараясь зажать рану на лице. Но когти бабушки вдруг вцепились ему в затылок и с хрустом оторвали голову. Тело Дева, дергаясь в конвульсиях, покатилось по полу и замерло в углу. Бабушка с кошачьим шипением набросилась на Стольберга, но к собственному изумлению пролетела сквозь него и ударилась о стену.
6: «Старая ведьма, а такому простому фокусу не научилась», — укоризненно сказал Игорь Владимирович, появляясь совсем с другой стороны и опуская ей на череп топор Ромы.
0: Кошачьи глаза бабушки вспыхнули в последний раз и погасли. Бешено хлеставший по бокам хвост повис бессильно. Бабушка мягко, как подушка, повалилась на пол. И тут на пороге спальни появилась Марина. Сумасшедшими глазами она обвела комнату, прыгая взглядом с одного мертвого тела на другое. Игорь Владимирович отбросил топор и протянул к ней окровавленную руку. «Кольцо!»
2: «Что ж», — глухо сказала Марина, раскрывая ладонь.
7: «Победитель получает все.
2: Кольцо ваше».
0: Дрожащими пальцами советник взял кольцо с ладони Марины.
1: «Наконец-то!»
0: Голос его прозвучал, как хруст раздавленного стекла.
2: «Ну, это еще не конец», — возразила Марина.
6: «Саван, взять его!» Стольберг не успел даже испугаться. Белое, слегка забрызганное кровью платье, висевшее на стуле, вдруг метнулось ему в глаза и сразу охватило тело советника плотным коконом. Игорь Владимирович почувствовал, что совершенно не может двигаться. Изумление отразилось на его лице. Только теперь он заметил, что Марина в спальне успела переодеться. На ней было длинное черное платье, наглухо застегнутое на шее.
8: «Что это значит?»
6: — с трудом выдавил Стольберг.
2: «А то и значит», — спокойно ответила Марина. «Купились вы, магистр, как и все эти бедняги. Неужели вы и в самом деле верили, что наша встреча случайна? Я просто готовила себе очередной пир, и вы блестяще доказали, что достойны быть моим главным блюдом. Не было никакой Марины, и отца профессора не было. Нельзя быть таким доверчивым. Это Москва, дядя!»
8: «Да, но... кольцо!» —
6: простонал советник.
2: «А кольцо пригодится», — улыбнулась Марина.
6: Она взяла кольцо из онемевшей руки Игоря Владимировича и надела ему на безымянный палец.
2: «Теперь мы обвенчаны».
8: «Зачем?»
2: «Сейчас узнаешь», — сказала Марина, щелкая челюстями-хелицерами и расправляя паучьи лапки с крашенными коготками.
9: «У черной вдовы тоже есть свои традиции».

Далее в нашем сегодняшнем эфире рассказ Уильяма Тенна, также на военную тематику, который называется «Снаряд-неудачник».

Ну, наконец-то. Я принял твердое решение. Война закончена, и как только солнечный удар осуществит посадку на Земле, я сдам своих пленников какому-нибудь чиновнику трибунала по военным преступлениям и снова стану абсолютно гражданским лицом. Я буду свободен делать, что хочу. Пить вино, петь песни и... Ну, вы понимаете, что я имею в виду. В общем, весь набор. Коммуникатор, установленный на потолке приятного нежного цвета, показывал оставшееся расстояние — 2 миллиона миль. В общем, пара пустяков. Это путешествие вообще оказалось очень приятным. «Солнечный удар» — роскошная частная космическая яхта, реквизированная для нужд земного космического флота, для доставки моих необычных подопечных в руки правосудия. Я надеялся, что когда-нибудь я смогу позволить себе такую яхту, после того, как много лет пробуду сугубо гражданским человеком. Глаза буквально слипались. Джимми Трокки должен разбудить меня через 4 часа, чтобы я сменил его на вахте по охране пленных. И к этому времени мне надо быть совершенно свежим. Я задремал.

0: strong. We've had some misfortunes.
1: Мистер Батлер! Я рывком сел. Огромная физиономия капитана Скотта смотрела на меня с экрана коммуникатора. Немедленно явиться на мостик! Немедленно, мистер Батлер! Изображение потускнело и исчезло. Чуть наклонив койку, я выбрался из нее и оделся. За 5 лет службы неизбежно вырабатываются определенные рефлексы на приказание. Только когда дверной люк остался позади, я вспомнил, что следует остановиться и хотя бы выругаться. Интересно, с какой стати этот дряхлый космический пес считает, что имеет право мне приказывать? Я служу в армии, а не во флоте. Более того, я уволился перед тем, как мы взлетели. И единственное, за что я сейчас отвечаю, это пленные. Похоже, надо кое-что разъяснить старику. Тем не менее, я отправился на мостик. Правда, не раньше, чем наведался в конец коридора. Проверить, как дела у марсиан. Джимми Троки, мой подчиненный, прислонился к люку, ведущему в офицерскую каюту, которая в этом полете служила тюрьмой. Он быстро бросил сигарету и затоптал ее.
2: «Извини, Хэнк, но все под контролем, честно. Раферти и Голдфарб оторвались от шахмат и отпустили меня перекурить. Уж они-то ничего не пропустят».
1: «Все в порядке», — ответил я. «Мне случалось поступать так же. Просто чтобы легкие не пересохли без курева. Как там себя чувствуют наши друзья? Все еще принимают ванны?» Он усмехнулся.
2: «Дидангл умудрился 5 раз искупаться за мою вахту. Оба дружка сменяли его в бассейне. Только марсианин способен нежиться в водичке, когда над его чешуйчатой башкой висит вполне вероятный смертельный приговор».
1: Его лицо напряглось.
2: «Но все оставшееся от купания время наши друзья возятся с преобразователем и пересвистываются».
1: «Знаю, мне это тоже не нравится. Но седоволосые парни в штабе решили предоставить им этот прибор. Сказали, что преобразователь такого размера не представляет опасности и пусть, мол, потешится перед смертью. Приговоренным марсианам полагается плотный ужин».
2: «Да, я этого не понимаю. Когда я думаю о том, что Дидангл сделал с парнями из 15-й армии, конечно, им не удастся вытащить из преобразователя оружие. Все, что они получили, это крошки нейтрониума, которые не смогут поднять даже их троих. И все-таки...» «Мистер Батлер!»
1: — раздался из коммуникатора пронзительный голос.
2: «Капитан Скотт говорит, что если вы не появитесь на мостике через 2 минуты, он пришлет наряд, и вас притащат за волосы!»
1: Джимми разозлился.
2: «Кого это он из себя корчит? Ты вовсе не обязан подчиняться приказам этого парня? Он флотский!»
1: «Он капитан корабля», — напомнил я. «Ты же знаешь, в открытом космосе он может распоряжаться даже жизнью и смертью.
2: Придется мне идти». «Ну, во всяком случае, не позволяй ему нести разную чушь», — крикнул Джимми мне вслед и, махнув рукой, полез в дверной люк.

0: Прежде чем открыть тяжелую дверь, ведущую на мостик, я поправил китель так, чтобы эмблема «Орел» на Сатурне ровно сидела на груди. В первом военторге, который наши оккупационные войска открыли на Марсе, не продавали штатские шмотки, поэтому мне приходилось по-прежнему постоянно носить форму. А Скотт не выносил небрежности в одежде. Погладив ладонью панель, я шагнул вперед.
1: Бац! Я тер нос, и на чем свет стоит, проклинал весь земной космический флот. Угораздило же их заменить удобные привычные люки старомодными откидными дверями на шарнирах. Флотские традиции, видите ли. Я вцепился в дверную ручку и вошел, все еще ощущая боль в носу. Никто даже не подмигнул мне в знак сочувствия. Все, кроме Каммингса, рулевого, столпились вокруг одного из пяти больших видеоэкранов, имевшихся на мостике. Я вздохнул.
2: «Мистер Батлер!» — крикнул через плечо капитан Скотт. «Если ваши разнообразные светские обязанности позволяют вам согласиться с моим предложением, не будете ли вы столь любезны, чтобы подойти на минутку к экрану?»
0: Я взглянул на его косматый затылок и перевел глаза на светло-синюю форму. Затем, разумеется, пришлось подойти к экрану и встать рядом с лейтенантом Весновским, астронавтом. Тот послал мне мимолетную улыбку. Скотт скрежетал зубами. На экране не было ничего, на мой взгляд, достойного внимания. Большой диск Земли, Луна приблизительно того же размера, множество мелких огоньков, звезд, метеоров или, возможно, светлячков. «Что я должен здесь...»
3: «В этой части», — перебил меня Весновский, поворачивая рукоятку какого-то маленького приспособления. Часть экрана словно растянулась, и маленькие белые огоньки стали крупнее.
0: Там виднелось нечто странное, неправильной формы, с какими-то выпирающими частями. Темно-коричневое, оно, казалось, передвигалось рывками. Я никогда раньше не встречал ничего подобного.
3: «Малый астероид? Метеорит?»
2: «Ни то, ни другое», — ответил Скотт. «Его нет ни на одной карте, а уж этот район исследован до мельчайших подробностей. Скорости движения резкими толчками, как видите, не позволяют считать его телом из Солнечной системы. Кроме того, оно следует за нами».
0: Мои мысли сразу обратились к марсианам в недрах нашего корабля. «Спасательная экспедиция?»
2: «Вряд ли».
0: Капитан прошел в центр помещения, где Каммингс напряженно пялился на сотню переключателей.
2: 45-9-40.
3: У объекта как будто отсутствуют двигатели.
0: 45-9-40, пропыхтел Каммингс, перекатывая во рту табачную жвачку. Он потянул три рукояти к себе, две другие отодвинул в обратную сторону. Затем взглянул на медленно вращавшийся на потолке прибор.
2: 45-9-40, по дуге.
0: «Но как он может следовать за нами без двигателей?» — рассудительно спросил я. «Не знаю, каково расстояние, но...»
2: «Более 300 000 миль!»
0: Капитан Скотт вернулся к экрану и теперь пристально вглядывался в него. Меня поразило выражение беспокойства, исказившее его немолодое лицо с бледной, как у всякого космонавта, кожей.
2: «Слишком далеко для того, чтобы говорить о гравитации, если вы это имеете в виду, мистер Батлер. Солнечный удар, возможно, большая яхта, но по космическим меркам это очень маленький корабль, а та штуковина вообще слишком крошечная, чтобы могло существовать какое-то притяжение. И тем не менее, она движется приблизительно с нашей скоростью и... Вон, посмотрите-ка, меняет курс вслед за нами».
0: Не было сомнений, что именно это она и сделала. Когда солнечный удар пошел по новой дуге, небесные тела на экране, казалось, отклонились в сторону. Все, кроме нашего нового маленького дружка. Один из его выпуклых боков стал медленно поворачиваться, и постепенно он занял ту же позицию относительно нас, что и раньше.
2: «Уберите увеличение, мистер Весновский!»
0: Астронавт щелкнул приспособлением, вернув рычажок в первоначальное положение. Они с капитаном торопливо подошли к штурманскому столу. Второй офицер, тревожно взглянув на вращавшийся на потолке прибор, направился к двери и покинул мостик, успев, однако, бросить взгляд на экран.
3: «Я проверю посты, сэр».
2: «Хорошо. И можете объявить боевую готовность номер 2. Я позвал вас на мостик, мистер Батлер, потому что полагаю, что это, чем бы оно ни было, как-то связано с вашими высокопоставленными пленными. Возможно,
3: в этом случае я настаиваю, чтобы вы немедленно радировали на Землю или на военную базу Луны. Они пришлют какую-нибудь помощь».
2: «Мистер Батлер, что значит вы настаиваете? Кто вы такой? До тех пор, пока у вас не будет 5 красных нашивок, на этом корабле командую я!»
3: Он сжал губы и сердито повернулся ко мне. Старикан озверел до последней степени. Однако я еще не закончил свою речь.
1: «Вы командуете во всех космических делах!»
3: Я старался подражать его командному тону.
1: «Но именно я отвечаю перед трибуналом по военным преступлениям и через него перед Советом Солнечной системы за благополучную доставку пленных. Дидангл — единственный из четырех опытных тетрархов, которого нам удалось захватить».
2: «Мне наплевать!» — взорвался Скотт. «Будь он хоть главным фельдмаршалом во всей чертовой земной армии, командовать этим кораблем все равно буду я! Если возникнет необходимость, приведу вам веское доказательство правоты моих слов. Посажу вас в карцер, причем в настоящий карцер, а не в благоустроенную роскошную каюту, в какой наслаждаются жизнью ваши ящерицы. Вы сами предпочли стать гражданским человеком, мистер Батлер, хотя все еще ходите в форме. И для меня вы просто государственный служащий, которого правительство уполномочило присмотреть за тремя чувствительными марсианами, дабы те не простудились и не покончили с собой. Вот почему вы обязаны подчиняться моим приказаниям и приказаниям других офицеров. Вам все понятно?»
3: Глубоко вздохнув, я подумал о том, что мы, государственные служащие, это чаще всего люди, которые получили наибольшее количество ран и орденов во всем третьем корпусе, решили выйти в отставку на Марсе, а затем добровольно вызвались охранять на пути домой самых опасных преступников космической войны, потому что ни одного солдата оккупационных войск нельзя отвлекать от несения службы. Но вслух свои мысли я не высказал.

0: Побагровевшие было морщины на лице Скотта стали розовыми, и он взял со штурманского стола книгу.
1: «Я не буду никому радировать, как вы это называете на вашем армейском жаргоне, из-за инцидента с Джетсамом. Вы слышали об этом?» «Джетсам — маленький разведывательный корабль, действовавший в окрестностях Деймоса примерно за неделю до заключения мира, сообщил через радарную связь, что его преследует странной формы объект, который идет на той же скорости, но сохраняет дистанцию. Минуты позже он объявил, что с момента начала передачи объект увеличил скорость и теперь очень быстро приближается. А еще через секунду весь военный береговой плацдарм Деймоса сотряс невероятной силой космический взрыв. От Джетсама и его команды не осталось ни клочка».

0: Однако взрыв в космосе, атомные каналы недостаточно сильны. Итак, вы не будете пользоваться радио, о, пардон, радаром, так как опасаетесь, что эта мина активизируется и увеличит скорость. Однако предположение о том, что это именно мина, на мой взгляд, не имеет под собой никаких оснований. А если допустить, что мы имеем дело с чем-то новеньким, то у марсиан не было времени на создание и запуск такого рода штуковины. Они убрались из этого района задолго до битвы в Южном полушарии. «А на другой стороне Луны?» — возразил капитан. «Партизанские банды марсиан все еще существуют и до сих пор удерживают забытые горные укрепления на Луне. Это может быть бродячая мина или новый тип самонаводящегося снаряда. Это может быть что угодно, вплоть до неразорвавшегося снаряда. В любом случае, объект представляет серьезную угрозу. Вполне возможно, что он был неудачно выпущен одним из наших собственных орудий. Марсиане, по сути своей, всего лишь подражатели. Сами они не открыли ни одного научного принципа».
1: Я улыбнулся и покачал головой. «Не поддавайтесь на нашу пропаганду, капитан. Любой марсианин умнее 5000 земных ученых. Просто они не интересовались техникой до тех пор, пока мы не погладили их по чешуйчатым головам из всех видов оружия. В конце концов, гироскоростная передача, используемая в вашем корабле, была скопирована с марсианского судна, брошенного командой еще на первых этапах войны».
0: «Даже не предполагал, что это уже известно широкой общественности, мистер Батлер», — сказал капитан, гордо выпрямляясь всем своим тощим телом, облаченным в синюю форму. «Мистер Весновский, на скольких гиру мы поворачивали?»
2: «Я думаю, на 5».
0: «Вы думаете?»
1: «Точно на 5», — поправился Весновский, бросив поспешный взгляд сперва на прибор, потом на свои карты.
0: «Увеличьте до 9. Я знаю, что мы превышаем лимит, но передайте в машинное отделение, что мы сохраним такое ускорение только до момента активизации неразорвавшегося снаряда, если это, конечно, именно он».
1: Капитан Скотт быстро прошел мимо меня к видеоэкрану и раскрыл книгу, которую держал в руках. Он медленно поворачивал металлические страницы, то и дело переводя напряженный взгляд с иллюстрации на странный коричневый объект в увеличенной части экрана. Весновский связался с машинным отделением по коммуникатору и отдал приказ на 9 гиро. В ответ на их удивленные вопли он молча щелкнул переключателем.
2: «Не спорь со старым ловцом комет», — прошептал мне лейтенант. «Он не потерпит никаких возражений даже от отставного армейца. Вообще, это просто позор, что у нас две раздельные службы. Во время войны начинаются какие-то идиотские юридические разборки по поводу того, идет ли битва в глубоком космосе или на планете. Это просто глупо и положительно отдает 20 веком».
1: Я был с ним полностью согласен.
0: «Но капитан в корне ошибается, заявляя, что в мои обязанности входит помешать марсианам покончить жизнь самоубийством. Лечит простуды, да, но от самоубийства ничего подобного.
2: Но если бы хоть один марсианин мог когда-либо заставить себя добровольно сползти в эту необъятную сырость, мы могли проиграть войну через месяц после уничтожения Антарктики. Их цивилизация возникла слишком давно, и они чересчур долго наслаждались жизнью, чтобы решиться на такой шаг.
1: Марсиане так и оставались бы цивилизованной расой, не помешая им мирно дремать в своих ваннах и не заставить мы их на собственной шкуре почувствовать всю прелесть боевого задора, а попросту говоря, дрочливости. И до чего же нас, бывало, раздражала их безмятежность?» Весновский кивнул.
2: «Большинство солдат, с которыми я разговаривал, чувствуют то же самое. Я помню, как все были заинтригованы, когда двух первых марсиан уговорили посмотреть на старомодный бой тяжеловесов в Мэдисон Сквер Гарден».
1: «Конечно. Мы ответственны за то, что изменили мировоззрение, насчитывавшее миллион лет. А кроме того, вспомнить только, каких людей мы отправили колонизировать Марс. Философов из Германии и Японии, исповедующих теорию сверхчеловека, которых у нас не хватило духу прикончить после Второй атомной войны».
0: «Убавьте до 6 гиро», — подал голос капитан Скотт. «Эта штука тоже увеличила ускорение, чтобы соответствовать нашему. Я надеюсь, вы аккуратно фиксируете все это в бортовом журнале, мистер Весновский».
2: «Да, сэр, разумеется».
0: «Так точно».
1: Весновский покраснел, быстро передал приказ в машинное отделение и начал торопливо писать. Я порадовался, что мне не довелось служить под началом такого командира.
2: «Просто совершенно вылетело из головы», — прошептал он через некоторое время, не отрывая глаз от журнала. «Мой отец рассказывал мне, как правительство тогда подало эту идею. По позволим блестящим, но заблуждавшимся людям начать новую жизнь в новом мире. В борьбе с трудностями на враждебной планете они исправятся и помогут человечеству расширить границы своей империи в космосе. Империя! Тьфу!
1: Ну, единственные, кому помогли их силовые методы и блестящие идеи, это марсиане-периты, которые просто модифицировали идею, превратив сверхчеловека в сверхмарсианина. За 30 лет периты выросли из противной маленькой секты в крупную политическую партию. Когда марсианские ученые принялись играть с оружием, вместо того, чтобы исследовать новые способы орошения водой собственных черепушек, человечеству просто...
2: «Девять гиро!» — завопил Скотт. «Немедленно вернуться на 9 гиро!»
3: «Снова поднять до 9!» — молниеносно передал Весновский в коммуникатор.
2: «И не спорить!»
3: «Что случилось, сэр?»
1: Он бросился к капитану, я поспешил следом. Скотт дрожащим пальцем показывал на экран. Коричневая масса увеличивалась. Теперь странный изломанной формы объект можно было разглядеть во всех подробностях.
2: «Только посмотрите! Оно увеличило ускорение до нашего верхнего предела, но когда мы снизили его до 6, у них оно осталось на 9! Теперь я уверен, что это не разорвавшийся снаряд, какой-то вид самонаводящейся торпеды!»
1: Во флотском бюллетене ничего толком не разъяснили. Промелькнули лишь весьма туманные сообщения типа «полагают, что марсиане пытались разработать усовершенствованный самонаводящийся взрыватель, использующий космические боеголовки, который сможет координировать свою скорость в соответствии со скоростью преследуемого объекта, делая невозможным снижение скорости и приземление последнего». Конечно, даже думать нечего об уменьшении ускорения, если этот богом проклятый булыжник будет гнаться за нами как сумасшедший. Но ученый-болван, который писал бюллетень, даже не упомянул о мерах защиты.
3: «Возможно, он понятия о них не имел».
1: Весновский скорчил гримасу, глядя на экран.
3: «Просто пожелал сообщить командирам кораблей, что эта штуковина может когда-нибудь объявиться. А там пусть делают, что хотят».
1: Даже Каммингс оторвал взгляд от сотен рычажков и переключателей и, продолжая с мрачным видом жевать свою табачную жвачку, покосился на смертельный снаряд.
3: «Я не мог понять, с чего это они все заволновались, и решил честно в этом признаться.
1: Солнечный удар ведь оснащен атомными каналами, верно? Почему бы не воспользоваться одним из них?»
2: «Мистер Батлер!» — произнес капитан с нескрываемым раздражением. «Вы явно не выходили в глубокий космос со времени битвы при Деймосе, если думаете, что можно взорвать самонаводящийся снаряд последней модели. Все они способны поглощать значительную часть взрывной энергии с тем, чтобы, совершив поистине фантастический рывок, достичь корабля и только затем взорваться. Нет, подорвать его невозможно. В то же время мы не в состоянии поддерживать ускорение в 9 гиро. Ситуация безвыходная».
1: Я пытался припомнить все, что приходилось слышать о недавно разработанном принципе. Временный иммунитет и полное поглощение, на основе которого созданы новейшие самонаводящиеся снаряды. Но в то время меня гораздо больше занимали подземные операции около города Гринда. Потому я даже не позаботился собрать информацию. «Минутку, капитан. Это ведь так называемый снаряд-неудачник, верно? То есть снаряд, который не разорвался. Так как он может...»
2: «Снаряд-неудачник — это снаряд, который не разорвался. Пока. А самонаводящаяся космическая ракета — это штуковина, которую не притянула ни к одной мишени. Возможно, потому что она ее просто не встретила. Пока. Мистер Весновский, ваше мнение?»
1: Весновский прикусил нижнюю губу и поскреб подбородок. Я ждал, уже сам немало встревоженный. «Это теория полного поглощения. Она в определенной мере объясняла, почему мы не можем использовать радио или уйти на спасательных катерах. Любой дополнительный расход энергии будет способствовать увеличению скорости ракеты, она и так уже сравнялась с максимальной скоростью корабля. Это также означало, что поскольку любой сделанный руками человека объект, мчащийся в космическом вакууме, излучает определенное количество энергии, эти отвратительные игрушки в конце концов непременно настигнут свою цель.
3: Что у них вместо двигателей?»
2: «С вашего разрешения, сэр», — тем временем предложил Весновский, «я бы хотел произвести отвлекающий маневр». «Я надеялся, что вы это скажете, мистер Весновский. Нам уже давно пора принимать отчаянные меры. Но я никогда бы не отдал такой приказ своим подчиненным. Не вызовись вы добровольно, я сам».
1: «Держитесь покрепче за свои бинокли», — сказал я им обоим. «В армии мы довольно часто пользовались тем, что вы назвали отвлекающим маневром. Я лишь балласт на этом корабле, лакей при марсианах. Так почему бы мне и не взять это на себя?» Я совершенно не рвусь в добровольцы, но у Весновски три жены, тогда как у меня нет ни одной.
3: Но будут, как только вы начнете жить по земным законам для гражданских лиц. Ведь сколько отличных парней погибло в этой войне, так откуда, вы думаете, возьмется новое поколение, если такие люди, как вы, будут медлить и цепляться за свою свободу?
1: В любом случае, Батлер, вы уже практически демобилизовались, а капитан захочет, чтобы задача была выполнена представителем флота. Весновский вышел, прежде чем я успел набрать воздуха и что-либо возразить.
4: «Пришлите второго офицера заменить вас!» — крикнул ему вслед Скотт. «И пусть наряд приведет сюда этого барсианского парня! Динь-дян! Как там его?»
1: Я резко повернулся к капитану. Мне были даны строгие инструкции содержать Дидангула в каюте под непрерывным наблюдением.
4: «Чрезвычайной ситуации я облечен полномочиями», — рявкнул капитан, «которые лишают силы все ваши инструкции. Я положительно уверен, что тут не обошлось без этой змеи. Если что-нибудь случится с мистером Весновским, я намерен выжечь из него эту тайну каленым железом. Плевать мне на весь земной юридический кодекс».
1: Пустые надежды. Эти малютки, в особенности такая личность, как Дидангул, могут вытерпеть больше, чем вы успеете придумать, прежде чем расколются. И они могут сообразить, что если вы причините им слишком большой вред, то вам уже ни к чему пытаться уходить от снаряда, поскольку тогда вас привлекут по указу 2234 Трибунала по военным преступлениям, как только вы приземлитесь. Вошел второй офицер и занял свое место перед экраном. Его угольно-черное лицо подергивалось от волнения. Я понимал, что он чувствует. При обычных обстоятельствах выполнение отвлекающего маневра было всего лишь утонченным способом совершения самоубийства. С той только разницей, что близким обязательно вручат твою посмертную медаль.

Ты берешь открытый одноместный катер и крутишься вокруг снаряда до тех пор, пока не притянешь его. Как только снаряд меняет курс и устремляется за спасательным катером, ты катапультируешься и просто плаваешь в скафандре в открытом космосе, пока корабль не подберет тебя. Естественно, если тебе посчастливится выжить. Взрыв в космосе охватывает огромное пространство. Атомные каналы почти такое же. А с этим приспособлением, несущимся у нас на хвосте, все будет слегка по-иному. Во-первых, снаряд уже двигается с почти такой же скоростью, какую может развить одноместный катер. А это означает, что временной промежуток между притяжением и взрывом окажется минимальным. А если еще учесть все новомодные штучки, которыми оснащен этот снаряд, становится очевидным, что у Весновски чуть-чуть больше шансов попасть обратно на корабль, чем у меня получить на руки только пики во время следующей игры в покер. Я неуклюже похлопал по спине второго офицера. Весновский явно был одним из самых популярных людей на солнечном ударе.

0: хочу. Хочешь, чтобы я его связал? Да, пожалуй. Джимми нажал на нужные приспособления на своем оружии и, установив минимальное напряжение, накрыл марсианина паутиной тонких нитей Стифлица. Когда бывший тетрарх превратился в нечто вроде кокона, из которого торчала только голова с выступающими челюстями, Троки вручил мне оружие, и они с Раферти отправились к выходу. «Теперь он в ваших руках, шеф», — с поклоном сообщил мне Джимми. Ди Дангл произнес нечто совершенно непереводимое. Впрочем, если бы его фразу и удалось перевести, она все равно оказалась бы абсолютно непечатной.
1: «Что он говорит?» —
0: спросил капитан. Ди Дангл продолжал свистеть, глядя куда-то в потолок. Я подождал, пока он повторил, тогда мне стало почти страшно переводить его слова. Он говорит, что его в высшей степени бесцеремонно вытащили из ванны, что он совершенно продрог. Он говорит, что весьма подвержен простудам и теперь наверняка заболеет. Он хочет знать, входит ли такое обращение с пленным в хваленую систему земного правосудия.
1: «И это говорит чудовище, которое подвергло медленному обезвоживанию 15 тысяч человек в своем собственном дворце за неделю до того, как потрудилось официально объявить войну! Это гнусно! Подумать только! Сколько воды пришлось выделить штабу из собственных запасов, чтобы этим поганцам было, видите ли, удобно по дороге на суд! Спросите его, знает ли он что-нибудь об этой куче кое-чего, которая преследует нас?»
0: Просвистев вопрос Скотта марсианину, я напряженно вслушивался в ответ, ибо достаточно хорошо знал только сугубо разговорный язык, точнее даже жаргон, а Ди Дангл упорно говорил на литературном марсианском языке со всеми присущими ему тройными образами и распространенными группами существительных. Говорит, что знает. Вероятно, его запустил один из его друзей на Луне. Говорит, что бы мы ни предпринимали, нет никакой возможности уклониться от него. Говорит, что готов сообщить информацию о единственной эффективной форме защиты только в обмен на твердую гарантию побега отсюда. Под твердой гарантией он подразумевает, что двум его сотоварищам дадут спасательный катер и двух заложников. Как только он разъяснит нам, какие меры безопасности можно предпринять, марсиане сядут в спасательные катеры и отпустят заложников. Они не опасаются погони, так как наш корабль сможет только ползти, словно черепаха, ведь ему так долго пришлось идти с ускорением 9 гиро.
1: «Вот значит как! Скажите ему, чтобы шел прямо в Сахару! Интересно, как эта змея запоет, если поднять напряжение нити Стифлица до средней отметки? Или пощекотать его нервные клетки? Кстати, марсиане так же трусливы, как и ионийские скелники!»
0: «И даже еще трусливее», — пожал я плечами. «Но только в том случае, когда это каким-то образом касается добровольного самоуничтожения. Они весьма стойко, особенно периты, ведут себя под пыткой. А эта личность достаточно много знает о правительстве Земли, чтобы понимать, что в случае убийства важного пленника мы рискуем не меньше, чем в случае поцелуя с этим самонаводящимся снарядом. Вот почему я отнюдь не уверен, что он расколется, даже если я санкционирую подобные меры убеждения».
1: «А как насчет психологического прощупывания? Всем известно, что потребность в воде так называемых цивилизованных марсиан фантастически высока. Может быть, жажда заставит его?»
0: Я обдумал этот вариант. Во-первых, трудность в том, что Ди Дангл был доставлен сюда непосредственно из ванны, где он еще и пил в свое удовольствие. У нас не хватит времени ждать, пока у него возникнет существенная жажда. Со стороны носа корабля послышались два глухих удара.
2: «Мистер Весновский только что отбыл», — доложил второй офицер.
0: Капитан Скотт и я поспешили к голубому экрану, на котором крошечная оранжевая точка двинулась по выпрямляющейся дуге к неправильной формы снаряду. Через некоторое время оранжевая точка пошла по другой кривой и резко двинулась в направлении, противоположном направлению полета солнечного удара.
1: «Снаряд не последовал за ним», — вздохнул Скотт. «Уму непостижимо, но спасательный катер не смог притянуть его. Разве такое возможно?»
0: Однако именно это и произошло. Весновский, явно заметив неудачу своего маневра, развернулся и по сужающейся спирали вновь начал приближаться к снаряду. Изломанная коричневая масса полностью игнорировала его крошечное суденышко. Она упрямо продолжала преследовать нас.
1: «Безумный идиот! Он намеревается... Он пытает... Где переключатель в этом коммуникаторе?»
0: Скотт обхватил...

0: схватил закругленную панель обеими руками и почти сунул внутрь свою крупную голову.
1: «Мистер Весновский! Вы что, хотите взорвать снаряд прямым столкновением? Отвечайте мне, мистер Весновский! Говорит ваш командир!»
0: Лицо астронавта возникло в диске прибора.
1: «Больше ничего не остается, сэр! Я не могу заставить его идти за спасательным катером! Я протараню его и... Я вам покажу таран, Весновский! Я вас разжалую до уборщика третьего класса! Я не позволяю своим офицерам самим решать, стоит ли им выбрасывать жизнь на ветер! Вы слышите меня? Немедленно возвращайтесь на корабль! Немедленно, Весновский! Разве вы не знаете, что такое сложное оружие не может взорваться от простого столкновения с инородным телом?»
0: Спасательный катер продолжал двигаться по спирали. Еще 2-3 витка и...
1: «Я знаю, что шансов взорвать его немного, сэр. Но в нынешних обстоятельствах даже малейшая надежда...» «Такие вопросы уполномочен решать только я!» — завопил капитан. «Вы нам нужны как астронавт, Весновский! Наш единственный шанс избежать столкновения зависит от вашего присутствия на мостике рядом со мной! Вы жизненно необходимы мне для принятия решений! Возвращайтесь на корабль, Весновский, или я клянусь всем святым, что лично сдеру с вас погоны и раздену до самых подштанников!»
0: После этой весьма заковыристой угрозы наступила тишина. Затем оранжевая точка изменила курс и под острым углом отошла от приближающегося снаряда. Она двинулась обратно к кораблю. Все мы с облегчением вздохнули. Через несколько минут послышался высокий звук, и мы ощутили легкий толчок. Спасательный катер вернулся на солнечный удар. Капитан Скотт подошел к штурманскому столу и налил в стакан воды из графина. Услышав позади какой-то треск, я повернулся, подняв стифлиц. Дидангл, плотно обмотанный золотыми нитями, тянул длинный коготь к бутылке с водой.
2: «Вот ведь жадина!
0: Он практически только что вылез из ванны, но стоит только поместить марсианина где-нибудь рядом с водой, просто чтобы он видел что-то мокрое!» Он заметил мою ухмылку и выпрямился.
3: «После этого фиаско готовы ли люди согласиться на предложенную сделку?» — просвистел он.
0: Я не потрудился ответить. Откуда он узнал, что именно происходило? Это на секунду озадачило меня. Любой марсианин, исповедующий культ перитов или еще какой-нибудь культ, считал ниже своего достоинства изучать столь примитивный язык, как универсальный земной. И тут до меня дошло, что он видел всю операцию на экране. Да, эти ребятки были, прям скажем, наделены интеллектом выше среднего.
1: «Теперь наше положение ухудшилось!» — нервничал Скотт. «Излучение от спасательного катера увеличило ускорение снаряда примерно до 9,1 гиро. Времени осталось немного. Слышите треск? Солнечный удар не предназначен для таких суровых испытаний. Нагрузка слишком велика для него!»
0: Я прислушался. Странный треск под ногами становился все громче. Чувствуя, что у меня на лбу выступил пот, я сам потянулся за водой и внезапно застыл на месте.
1: «В чем дело?» — шепнул мне капитан. «Есть идея?»
0: «Ну, в некотором роде. Я как раз думал о том, что означает вода для такого высокоцивилизованного марсианина, как Дидангу. Она олицетворяет саму суть жизни. Вода — это один из тройных образов в марсианском языке, означающих «жизнь». Кроме того, она служит своего рода эквивалентом высшей формы роскоши, богатейшей награды, побудительной причиной для стремления к светскому успеху. Аристократический марсианский ученый интересуется любой исследовательской деятельностью, кроме вопроса ирригации их пустынных земель, как унижающего саму концепцию исследования. Я как раз подумал...
1: «Но вы сами сказали, что он не скоро испытает жажду!»
0: «О, Дидангл вовсе не испытывает жажды. Но вода для него — нечто большее, чем просто физическая необходимость. Это потребность эмоциональная и интеллектуальная. Особенно вода, которая находится рядом, но при этом остается недосягаемой. Нам трудно представить силу этой потребности, но ее оказалось достаточно, чтобы из желания добраться до влаги, содержащейся в телах 15 тысяч живых людей, подвергнуть их мучительному обезвоживанию. Попробую кое-что предпринять». Я беспечно подошел к штурманскому столу и налил себе воды. Закончив пить, я причмокнул губами и счастливо вздохнул.
4: Затем двинулся обратно к огромному марсианину, взбалтывая воду в графине. Я молча поднял перед ним графин. Пленник содрогнулся и попытался выпрямиться. Затем мучительным, почти умоляющим жестом он попытался дотянуться когтистыми лапами до сосуда с водой, но мешали прочные нити. Ухоженные заостренные когти громко заскребли по стеклу. «Очень славная вода!» – просвистел я. «Необычайно влажная, мокрая, очень-очень мокрая. Чудесная вода, такая приятная для твоей кожи, Дедангл. Прохладная и мокрая вода, которая могла бы весело течь по твоей глотке. Ты можешь получить ее, Дедангл, пить ее, плескаться в ней. Она доставит тебе влажное, замечательное удовольствие. Что мы должны сделать, чтобы избежать взрыва?»

0: Марсианин попытался закинуть огромный зеленый хвост на голову. Он распахнул длинные челюсти, потом сомкнул их снова. Его глаза, не мигая, уставились на графин с водой, который я держал так, чтобы он не мог к нему прикоснуться. Пленник просвистел несколько тактов, и я наклонился вперед, напряженно вслушиваясь. Бессмысленный жадный лепет, слов не разобрать. Весновский вошел и остановился у двери, поняв значение этой сцены. Он еще не успел снять скафандр. Я опять встряхнул кувшин. Вода заплескалась внутри.
1: «Хорошая влажная вода для тебя. Очень влажная, мокрая. Как нам остановить снаряд?»
0: Опять неразборчивый свист, содрогание, конвульсии. Казалось, Дидангл жаждал воды сильнее, чем любое живое существо, которое мне когда-либо приходилось видеть. «Единственная проблема состоит в том, — произнес я вслух, — что его психологическая блокировка относительно разглашения любой информации, способной помешать спасению, так же сильна, может быть, даже сильнее, чем желание заполучить воду».
1: «Большинство людей можно заставить выдать информацию второстепенной важности, однако даже самые жестокие пытки не способны вырвать у них какой-либо действительно важный секрет»,
0: — внезапно вмешался в разговор Весновский.
1: «Даже у марсианина есть подсознание. Попытайся узнать у него что-нибудь, на первый взгляд, не слишком существенное. Спроси его, например, какого типа этот снаряд».
0: Я помотал бутылкой с водой около пасти Дидангула.
1: «Очень много влаги!» — соблазнял я. «Прекраснейшая влага! Только расскажи нам, как работает этот снаряд, и ты будешь купаться и пить, сколько влезет. Мы не хотим знать, как уклониться от него, только его специфику. Расскажи нам о его сути, Дидангл. Ради этой воды, которую ты видишь перед собой, вполне можешь заполучить. Почему он преследует нас? Почему он не пошел за спасательным катером? Вся эта влага достанется тебе одному».
0: Невразумительный свист. Затем еще один и еще. Всем своим существом он был сосредоточен на бутылке с водой.

0: только искусственное увеличенное притяжение к ближайшему телу большой массы.
1: Он замолк, содрогнулся всем телом и, извиваясь, продолжил.
0: Самой большой массы, которая двигается с изменяющимся ускорением, как все небесные тела. Масса спасательного катера меньше массы корабля. Дайте мне воды, дайте, я в ней нуждаюсь так сильно.
1: Я перевел. Это может нам помочь?
0: Да!
1: Капитан Скотт радостно оживился.
0: Искусственно увеличенная гравитация. Это должна быть одна из их последних научных разработок перед самым концом. Все, что мы можем сделать, это отправить с корабля какой-то груз, обладающий большей массой, чем то, что останется на борту. А на яхте можно оставить, скажем, только людей, корпус и радарную связь. Необходимо присоединить наши гиродвигатели к этой большей массе, пусть работает в автоматическом режиме, и отправить весь конгломерат по другой дуге, в то время как корабль будет следовать прежним курсом. Затем, после космического взрыва, мы запросим помощи у базы на Луне.
1: «Извините, сэр», — вмешался Весновский. «Мы не успеем спаять все это вместе. Следовательно, наспех собранные нами в единое целое отдельные части разлетятся в космосе, едва покинув корабль. Двигатели отправят по другой кривой только тот отдельный фрагмент, к которому будут присоединены, но отнюдь не всю конструкцию». Я вспомнил о приборе, который штабные разрешили дать марсианам для развлечения. «Преобразователь. Нейтрониум!» «Они химичили с ним с начала полета, капитан. Этот прибор они собирались отдать нам в обмен на свою свободу, но преобразователь слишком мал. Только опытный промышленный технолог способен справиться с задачей и превратить в нейтрониум значительную часть массы корабля». «С вашего разрешения, капитан Скотт», — вступил в разговор второй офицер. «Я думаю, что мне это по силам. Дело в том, что в Академии я специализировался в области промышленных космических технологий, и преобразователь мой конек».
0: «Тогда немедленно беритесь за дело! Возьмите в помощь любых членов команды по вашему усмотрению!»
1: Второй офицер поспешно вышел. Я наклонился к Дедангулу чуть ниже, чем следовало бы. Он вцепился в графин. Капитан Скотт подскочил и вырвал графин из его когтей.
0: «Нам понадобится вся масса, которую мы сможем собрать, мистер Батлер. Вода, в которой плескались эти ящерицы, пойдет в преобразователь».
1: Он злорадно хмыкнул.
0: «Пускай пьют суп!»
1: Весновский скорчил гримасу, глядя на изнемогавшего в своем углу марсианина. «Мне вроде даже становится жалко этого малого. После всей этой встряски, мне кажется, мы могли бы позволить ему хотя бы промочить свисток».
0: «Судовая тревога!» —
1: объявил капитан, наклонившись к панели коммуникатора.
0: «Командир в отделении предоставит любую необходимую помощь в распоряжении второго офицера и проследить, чтобы у него было все, что потребуется для адекватного выполнения задачи. Всему личному составу, не занятому на срочных работах, немедленно явиться на мостик. Пленников тщательно связать и тоже доставить сюда. Внимание! Нам предстоит пережить взрыв в космосе. Мы не знаем наверняка, каковы будут его последствия и достаточно ли прочен корпус нашего корабля. Исходя из этого, в целях максимального использования и даже малейших шансов на спасение, приказываю всем собраться на мостике, ибо это самый центр корабля, а следовательно, наиболее защищенное и безопасное для нас место».
1: Три часа спустя Каммингс кратко доложил. «Капитан Скотт, эти жуки пытаются унести экран и приборную доску сотни переключателей». Три усталых электрика стояли рядом с рулевым. «Мы выполняем приказ», — лаконично сообщил один из них, размахивая электронным гаечным ключом.
0: «Секунда!»
1: Капитан поспешно подошел к ним.
0: «Сначала надо установить оптимальный курс. Так, 39, 5, 8, 30.
1: 39, 5, 8, 30, повторил Каммингс.
0: «По дуге, вы чертовы кузнецы!»
1: Ему пришлось поспешно отскочить от приборной доски, когда электрики принялись выдирать крепление пульта из пола и потолка. Суета на мостике возрастала. Тут столпились все члены экипажа, начиная от рядового уборщика, не успевшего даже вымыть руки, и кончая сонным ночным вахтером. Вошел Джимми Троки и прислонил двух туго связанных марсиан к стене рядом с Дедангулом. Раферти и Голдфарб ругались, у них отобрали шахматы. Потрескивание корпуса яхты теперь превратилось в отчетливый воющий звук. Переборки вибрировали. Я молился, чтобы второму офицеру удалось собрать в преобразователь необходимую массу до того, как сам корабль развалится на кусочки.
0: «Мистер Весновский!» —
1: завопил капитан, перекрывая назойливый вой и раздраженные бурчания людей, тесно прижатых друг к другу.
0: «Мистер Весновский, я надеюсь, вы записываете все в бортовой журнал?»
1: «Прошу прощения, сэр», — отозвался Весновский, «но бортовой журнал только что отправился в преобразователь, и сейчас за ним последует штурманский стол».
2: Капитан Скотт увидел, как двое людей проталкиваются через толпу к выходу, и покачал головой.
0: «В таком случае распорядитесь оставить на месте хотя бы видеоэкраны. Если мы переживем это, только они позволят впоследствии описать, как выглядит взрыв в космосе с близкого расстояния».
1: «А ведь он прав», — подумал я, проталкиваясь между чертыхающимися космонавтами поближе к мерцающему экрану. Капитан Скотт уже был возле него, и мы вместе наблюдали, как огромная неровная масса, которая уже заполнила полэкрана, продолжает расти.
0: «Если второй офицер не поторопится», — начал капитан. «Я еще не поблагодарил вас за помощь, мистер Батлер. Я отправлю полный отчет командованию земной армии, как только... если мы приземлимся. Полный отчет».
1: Он улыбнулся. Не могу сказать, чтобы мне понравилась его улыбка. Непонятно откуда донесся оглушительный грохот удара. Густая, пульсирующая оранжевая клякса, бывшая недавно гироскоростным двигателем корабля, появилась на экране за крошечной светящейся точкой, которая обозначала нейтрону. Она двинулась по дуге прочь от корабля и мимо самонаводящегося снаряда. Все затаили дыхание. Медленно, очень медленно, странно очерченный бок снаряда стал поворачиваться. Жестокое и хитрое изобретение, казалось, медленно прокручивается вокруг своей оси. И вдруг я заметил, что оно начинает уменьшаться. Последовало за нейтрониумом. В коридоре затопали шаги, и вошел второй офицер вместе с несколькими людьми из машинного отделения.
0: «Жаль, что у нас недостаточно скафандров!» — с тревогой воскликнул капитан. «Конечно, флот укрепил солнечный удар атомными каналами так, чтобы он мог выдержать любое прямое попадание в жизненно важные точки. Однако я бы с легкостью разнес такой корабль».
1: В помещении воцарилась мертвая тишина. По всему экрану расползлось яркое оранжевое свечение. Следом за ним возник расширяющийся конус безобразно глубокой, подавляющей черноты, столь отвратительной, что разум человека с содроганием отказывался ее воспринимать. Я почувствовал, что у меня закаменели все мышцы, я словно превратился в некое существо, обитающее вне времени и движения, обладающее лишь способностью невероятно медленно и мучительно мыслить. Затем меня швырнуло на экран. Удар был такой силы, что я отлетел в сторону. Звук. Ужасный воющий звук, как будто завизжала сама Вселенная, пронзил голову с невероятной силой молота, обрушенного на нее безумным маньяком. Создавалось впечатление, что каждая частичка корабля отчаянно сопротивлялась в борьбе за сохранение его жизнеспособности. Я малодушно впал в беспамятство, причем последним впечатлением стала куча людских тел, откатывающихся от неожиданно сморщившегося экрана. Однако на нем по-прежнему сияло фантастически ослепительное пятно белого света, в том месте, где разорванный на части космос словно пытался вновь свернуться вокруг самого себя. Пустое космическое пространство, которое никогда не должно было открываться.
3: «С Батлером все в порядке!» —
1: услышал я крик Весновский, чувствуя под головой твердый изгиб его колен. На месте экранов с потолка свисали и осыпались куски пластика. Люди со стоном поднимались на ноги. Пол вздыбился огромным неправильной формы холмом.
3: «Все живы!» —
1: сообщил Весновский, помогая мне встать на ноги. «Пара сломанных костей, возможно, несколько незначительных внутренних повреждений. В общем, ничего фатального. Никто не убит.
3: Но корабль... Наш старик просто оплакивает его. Второй офицер только что вернулся и сообщил, что не осталось ни одного квадратного дюйма корпуса. Мостик и половина центрального отсека не затронуты, но все остальное — сплошной вакуум».
1: «Радар?»
3: «О, мы раскочегарили вспомогательный. Сейчас они связываются с базой на Луне. В любом случае, взрыв в космосе уже привлек всеобщее внимание. Мы выкарабкаемся из жуткой передряги. Теперь это только вопрос времени, как скоро до нас доберутся спасатели».
1: Я взглянул на своих подопечных. Опутанные золотыми нитями, они выглядели сухими, несчастными, а кое-где виднелись синяки. Но их состояние оставалось достаточно хорошим, чтобы как только судебные формальности будут выполнены, казнь все же состоялась. Со мной же все в полном порядке. Я даже выдержал испытания в глазах такого старого космического волка, как капитан Скотт. Правда, тогда я еще не осознавал, с каким блеском мне удалось выдержать экзамен на прочность. Едва мы добрались до Земли, по рекомендации Скотта, командование земной армии отменило мою отставку. Да-да, именно, отменило мою отставку.
3: Они сказали, что я оказался слишком ценным специалистом в области общения с марсианами, чтобы отпустить меня до окончания судебного процесса. Они заявили, что, судя по рассказу капитана Скотта, я оказался невероятно полезным специалистом высочайшего класса, ну прямо-таки сливки космоса.
2: Это было 5 лет назад. Дедангулу и его чешуйчатым друзьям приговор уже, конечно, вынесен, но по 54 пунктам обвинения из 61 они еще имеют право на апелляцию. Бороться за жизнь им помогают самые талантливые адвокаты. Впрочем, и сами они, ребята, не промах. Я пытался вычислить, если на рассмотрение апелляции по 7 пунктам потребовалось 5 лет, то сколько же времени уйдет на следующие 54?
3: «Следует взять себя в руки и быть умницей», — говорил я себе, оплакивая приказ об отставке, полученный на Марсе и вывешенный на стене казармы.
2: «Отставка? Для тебя, братец, это просто не разорвавшийся снаряд. Снаряд-неудачник».

И рассказ, который вы только что слышали, называется «Снаряд неудачник». Написал его Уильям Тен, а перевела с английского Т. Ехилевская.

0: Джордж Мартин. Герой. Город умер, и пламя пожаров окрасило в алые тона серо-зеленое небо над ним. Он умирал долго. Сопротивление продолжалось почти неделю, и время от времени на улицах шли жестокие сражения. Но в конце концов завоеватели одержали верх, как и над многими другими защитниками самых разных городов в прошлом. Они воевали и побеждали под лазурными небесами, и под золотистыми, и под чернильно-черными. Первыми нанесли удар парни из метеослужбы, в то время как главные силы находились в сотнях миль к востоку. Бури и грозы, сменяя друг друга день и ночь, метались по улицам города, мешая горожанам строить оборонительные сооружения и ввергая в уныние. Подойдя к городу, захватчики спустили на него ревунов. Несмолкаемый, пронзительный вой заполнил улицы, и деморализованное население попряталось по домам. А потом в дело вступили основные силы, и на город обрушились бомбы, начиненные вирусом чумы. Но даже и тогда оставшиеся в живых горожане пытались оказать сопротивление. Прячась за поспешно выстроенными укреплениями, они обстреляли врага из ядерного оружия. И им даже удалось уничтожить целый полк, чьи защитные экраны не выдержали перегрузки во время неожиданной атаки. Впрочем, это был всего лишь жалкий жест отчаяния. Снаряды дождем посыпались на город, и огромные тучи кислотного газа нависли над долиной. Под прикрытием этих туч в наступление пошла армия земного экспедиционного корпуса и смяла последние защитные рубежи. Каген хмуро разглядывал помятый пластоидный шлем, валявшийся у его ног, и проклинал свое везение. Простая зачистка, обычная, рутинная операция, а его обстрелял тщательно замаскированный автоматический ядерный перехватчик. Проклятие! Ударная волна отнесла его в богом забытые ущелья, расположенные к востоку от города. Он чудом не пострадал. Легкий боевой шлем принял на себя основной удар. Каген присел на корточки и взял в руки помятый шлем. Коммуникатор, работавший на длинных волнах, и все сенсорное оборудование вышли из строя. И так он стал глухим, немым и полуслепым. В общем, настоящий инвалид. К тому же его портативные ракеты оказались повреждены. Каген снова выругался. Неожиданно его внимание привлекло мимолетное движение на ближайшей к нему скале, а в следующее мгновение он увидел пятерых аборигенов, вооруженных автоматами. Растянувшись в линию и контролируя Кагена справа и слева, они держали его под прицелом. Один из них начал говорить, но не закончил свою речь. Еще секунду назад акустический пистолет Кагена лежал у его ног, но уже в следующее мгновение оказался в руке. Пять человек склонны поддаться сомнениям, один нет. Пальцы солдат не успели нажать на спусковые крючки, а Каген не колебался. Каген не терял времени попусту. Каген не думал. Каген убивал. Его пистолет пронзительно завыл, и командир вражеского отряда вздрогнул, когда невидимый луч концентрированного звука, передаваемого на высоких частотах, вонзился в его тело. А в следующее мгновение его плоть начала превращаться в жидкость. К этому моменту оружие Кагена успело поразить еще двоих неприятелей. Автомат одного из двух оставшихся в живых солдат наконец начал стрелять, и на Кагена обрушился дождь из пуль. Он резко отскочил вправо, чувствуя, как пули ударяют в боевой скафандр. Затем навел пистолет на следующую цель, но случайный выстрел выбил его из руки Кагена. Не колеблясь, он рванул вверх по каменным уступам и оказался рядом с одним из солдат. Тот на секунду замер на месте, но потом сумел справиться с собой и поднял автомат. Этого короткого мгновения Кагену хватило, чтобы, воспользовавшись инерцией, вдавить правой рукой приклад автомата в лицо врага, а левой, наделенной силой в 1500 фунтов, нанести удар в солнечное сплетение. Затем, схватив труп, он швырнул его в последнего оставшихся в живых неприятеля, который прекратил стрелять в тот момент, когда между ним и Кагеном оказалось тело его товарища. Солдат быстро отступил назад, снова поднял автомат и открыл огонь. И тогда Каген его настиг. Он почувствовал мимолетную вспышку боли, когда пуля ударила ему в висок и, не обращая на это внимания, нанес врагу удар ребром ладони по горлу. Тот упал и остался лежать на земле. Каген быстро развернулся в поисках следующего врага. Никого. Тогда он наклонился и, морщась от отвращения, вытер окровавленную руку о форму одного из поверженных врагов. Далековато придется топать до лагеря, подумал он. Да, сегодня явно не его день. Каген мрачно фыркнул, затем снова спустился в ущелье, чтобы забрать свой пистолет и шлем. На горизонте горел город. Веселый голос Рогелли довольно громко звучал из коротковолнового коммуникатора.
1: «Так это ты, Каген! Ты вовремя подал сигнал! Мои сенсоры начали улавливать постороннее присутствие, и еще немного, я расстрелял бы тебя из акустика!»
0: «Мой шлем вышел из строя, а с ним и сенсоры», — ответил Каген. «Довольно трудно оценить расстояние. Длинноволновый коммуникатор тоже не работает, и...»
1: «Начальство интересовалось, что с тобой случилось», — перебил его Рогелли. «Они даже слегка струхнули, но я знал, что ты рано или поздно объявишься».
0: «Естественно. Они повредили мои ракеты, так что на дорогу назад ушло некоторое время, но я уже рядом». Каген выбрался из кратера и встал так, чтобы его смог разглядеть часовой, двигавшийся очень медленно и осторожно. Появившийся Рогелли, чья фигура четко выделялась на фоне заграждения, также медленно поднял серебристо-серую руку в приветствии. Он был полностью экипирован в дюралоевый боевой скафандр, рядом с которым снаряжение Кагена казалось сделанным из папиросной бумаги. К тому же его окружало облако излучения защитных экранов. Каген помахал ему в ответ и длинными уверенными шагами начал сокращать расстояние между ними. Его остановил барьер у подножия батареи Рогелли.
1: «Вид у тебя довольно потрепанный», — заявил Рогелли, разглядывая его из-за пластоидного визора, в который были вмонтированы дополнительные сенсорные устройства. «Это легкое обмундирование ни капельки не защищает. Тебя пристрелит любой паренек с детской пугалкой в руках».
0: «Зато мне легко передвигаться. В своем обезьяньем костюмчике ты легко отразишь любое нападение штурмового отряда, но хотел бы я на тебя посмотреть, если бы пришлось пойти в наступление, приятель. А оборона не выигрывает войн».
1: «Твоя правда».
0: Рогелли нажал на кнопку на панели управления, часть барьера отключилась, и Каген быстро прошел внутрь. В следующее мгновение барьер снова был на месте. Каген направился к бараку, где размещалось его отделение. Дверь автоматически скользнула в сторону, и он поспешно переступил порог. «Как хорошо снова вернуться домой и почувствовать нормальный вес». В бараках искусственным образом поддерживалась нормальная гравитация Веллингтона, в два раза превосходившая земную. Стоило дорого, но военное начальство постоянно твердило, что удобство солдат превыше всего. Каген снял обмундирование в помещении для дежурных экипажей и бросил в контейнер для обработки. Затем направился в свою крошечную комнату, где с наслаждением растянулся на койке. Спустя несколько минут он перевернулся на живот и достал из металлического ящичка в изголовье зеленоватую капсулу. Он быстро ее проглотил и, дожидаясь, когда она начнет действовать, уткнулся лицом в подушку. Правила запрещали синтестимы между приемами пищи, но никто особенно не следил за их соблюдением. Как и большинство десантников, Каген практически постоянно глотал их, чтобы сохранять скорость реакции и выносливость. Его глубокий сон прервал коммуникатор, установленный на стене над койкой. «Каген?» Он сразу проснулся и резко сел.
2: «Слушаю».
0: «Немедленно явитесь к майору Грейди». Что ж, начальство быстро отреагировало на его просьбу. Он быстро надел свободный рабочий комбинезон и едва ли не бегом устремился по коридору. Штаб находился в самом центре базы. Ярко освещенное трехэтажное здание, закрытое сверху защитным полем и окруженное часовыми в боевом снаряжении. Один из них узнал Кагена, и его без промедления пропустили внутрь. Сразу за дверью он остановился, чтобы сканеры смогли проверить наличие у него оружия. Десантникам, разумеется, не разрешалось являться вооруженными к высшим офицерам. Если бы у него имелся акустический пистолет, во всем здании тут же сработала бы сигнализация, а фиксирующие лучи из проекторов, скрытых в стенах и на потолке, мгновенно захватили бы его в надежные тиски. Каген благополучно прошел проверку и зашагал дальше по длинному коридору в сторону кабинета майора. Он проделал примерно треть пути, когда его запястье жестко обхватило первая пара лучей. Оставалось только тихо выругаться и побороть импульсивное желание высвободиться. Он терпеть не мог беспомощности, на которую обрекали фиксирующие лучи, но таковы были правила, если ты хотел поговорить с кем-нибудь из высших офицеров.
1: Дверь кабинета открылась. Каген вошел внутрь, и сразу несколько лучей полностью лишили его способности двигаться. Он замер по стойке смирно, хотя все его мышцы отчаянно протестовали. Майор Карл Грейди сидел и что-то писал за заваленным бумагами столом, который стоял недалеко от двери. Около его локтя высилась огромная стопка бумаг, придавленных старым лазерным пистолетом, который выполнял роль пресс-папье. Каген узнал лазер. Пистолет был своего рода наследством, которое передавалось из поколения в поколение в семье Грейди. Поговаривали, что какой-то предок майора сражался с этим пистолетом на земле еще во времена огненных войн, в самом начале 21 века. Прошло несколько минут, прежде чем Грейди положил ручку и посмотрел на Кагена. Он был необычно молод для офицера высшего ранга, но из-за вьющихся седых волос казался старше. Как и все офицеры командного состава, он родился на земле, поэтому был довольно хрупким на вид и не мог похвастаться быстротой реакции, в особенности по сравнению с десантниками, обитателями густонаселенных военных миров с низкой гравитацией, Веллингтона и Роммеля. «Доложите о своем прибытии», — отрывисто приказал Грейди, и на его лице, как и всегда, застыло скучающее выражение. «Старший офицер Джон Каген, штурмовой отряд, земной экспедиционный корпус». Грейди кивнул, он явно не слушал. Затем он открыл один из ящиков стола и достал листок бумаги. «Думаю, вам известно, почему вас вызвали». Он ткнул пальцем в листок. «Что это означает?» «Там все написано, майор». Каген попытался перенести вес на другую ногу, но лучи крепко удерживали его на месте. Майор заметил это и нетерпеливо махнул рукой. «Вольно!» — приказал он, и большинство лучей отключилось, предоставив Кагену возможность двигаться, хотя и в два раза медленнее, чем обычно. Он облегченно пошевелил руками и ухмыльнулся. «Срок моего контракта истекает через 2 недели, майор. Я не намерен заключать новый, поэтому попросил отправить меня на землю. Вот и все». Брови Грейди на мгновение приподнялись, однако лицо по-прежнему оставалось скучающим. «Так вот в чем дело», — протянул он. «Вы прослужили почти 20 лет, Каген. С чего это вдруг вы решили подать в отставку?» «Может быть, устал от походной жизни», — пожав плечами, ответил Каген. «Мне стало скучно завоевывать одну кучу дерьма за другой. Хочется чего-то другого, волнующего». Грейди кивнул. «Понятно. Но я с вами не согласен, Каген». Его голос звучал мягко и спокойно. «Мне представляется, что вы недооцениваете экспедиционный корпус. Впереди нас ждут очень волнующие события». Он откинулся на спинку стула и принялся играть с карандашом, который взял со стола. «Вам известно, что вот уже 3 десятилетия мы находимся в состоянии войны с империей Хромган. До нынешнего момента прямые столкновения между нами случались нечасто. Знаете почему?»
2: «Естественно».
1: Майор проигнорировал его реплику. «Я скажу вам почему», — продолжал он. «До сих пор мы и они пытались укрепить свои позиции путем захвата маленьких миров, находящихся в пограничных регионах. Однако эти кучи дерьма, как вы их назвали, имеют огромное значение. Они нужны нам для баз. У них есть сырье, полезные ископаемые, промышленный потенциал и рабочая сила. Вот почему мы стараемся минимизировать урон во время наших кампаний. И вот почему мы прибегаем к психологическим методам ведения войны, используя, например, ревунов, чтобы перед атакой напугать как можно больше дикарей и...» «Мне это известно», — перебил его Каген с присущей ему резкостью веллингтонца. «Я пришел сюда не для того, чтобы выслушивать лекции». Грейди оторвал глаза от карандаша.
2: «Не для того, чтобы выслушивать лекции», — эхом отозвался он.
1: «Но вот что я вам скажу, Каген. Предварительные игры закончены, пришло время решительных действий. Осталось всего несколько ничейных миров. Уже очень скоро мы вступим в прямую конфронтацию с армией Хромгана. Примерно через год мы атакуем их аванпосты». Майор выжидательно посмотрел на Кагена. Когда ответа не последовало, на его лице промелькнуло удивление, и он снова наклонился вперед.
3: «Вы что, не понимаете, Каген? Каких еще волнующих удовольствий вы хотите?
1: Вам больше не придется сражаться с жалкими гражданскими, напялившими на себя форму и взявшими в руки примитивные реактивные ружья или еще какой-нибудь раритет. Хромгане — вот истинный враг.
3: На протяжении нескольких столетий они создавали профессиональную армию. Это солдаты по рождению и воспитанию, прекрасные вояки. Кроме того, у них есть защитные экраны и современное оружие. Иными словами, враг, сразиться с которым настоящее испытание.
2: «Может быть, — с сомнением произнес Каген. — Но я имел в виду другие удовольствия. Я старею. Я заметил, что в последнее время мои реакции стали не такими, как раньше. Даже синтастим не компенсирует моей скорости».
3: Грейди покачал головой. «У вас самый лучший послужной список во всем экспедиционном корпусе. Вы дважды получили Звездный Крест и три раза Орден Мирового Конгресса. Каждая станция на Земле передавала отчет о том, как вы спасли разведывательный отряд на Торрего. Почему вы вдруг усомнились в собственной эффективности? Люди вроде вас будут нам очень нужны в войне с хранганами. Оставайтесь в армии».
2: «Нет», — решительно ответил Каген. «В уставе говорится, что после 20 лет службы каждый из нас имеет право на пенсию. А мои награды принесли мне хорошие премиальные. Пришла пора получить от них удовольствие». Он расплылся в улыбке.
3: «Вы правы, меня на Земле наверняка знают. Думаю, с моей репутацией я сумею неплохо повеселиться».
2: Майор нахмурился и принялся барабанить пальцами по столу.
3: «Я знаю, что гласит устав. Но в действительности никто никогда не уходит в отставку, и вам должно быть это известно. Многие солдаты предпочитают оставаться в армии, такова их работа. Ведь именно для этого и существуют военные миры».
2: «По правде говоря, мне на это плевать, майор». Каген опять улыбнулся. «Я знаю правила и то, что имею право уйти в отставку и получить полную пенсию. И вы не можете мне помешать». В кабинете воцарилась тишина.
3: «Хорошо», — наконец прервал затянувшуюся паузу Грейди. «Давайте вести себя как разумные люди. Вы уйдете в отставку на полную пенсию с сохранением всех премиальных. Мы поселим вас на Веллингтоне в собственном доме. Или на Роммеле, если захотите. Мы сделаем вас командиром юношеских отрядов. Вы сможете сами выбирать возрастную группу. Или директором тренировочного лагеря. С вашими заслугами вы получите отличную должность».
2: «Нет», — твердо проговорил Каген. «Ни Веллингтон, ни Роммель. Только Земля».
3: «А почему? Вы родились и выросли на Веллингтоне, если я не ошибаюсь, в одном из горных районов. Вы же никогда не видели Земли».
2: «Совершенно верно. Но я видел ее в телепередачах и в кино. Мне понравилось. В последнее время я много читал про Землю и теперь решил собственными глазами на нее посмотреть». Он помолчал, а потом добавил с кривой усмешкой: «Скажем так, я хочу увидеть то, ради чего я сражался».
3: Грейди недовольно нахмурился. «Я с Земли, Каген. Вам она не понравится. Гравитация слишком низкая. Употребление синтастима строго запрещено законом. Однако тем, кто родился на военных мирах, он необходим, так что вам придется платить бешеные деньги, чтобы его добыть. И вообще, земляне другие. Возвращайтесь на Веллингтон. Там вы будете среди своих». «Возможно, это одна из причин, по которой я хочу отправиться на Землю», — упрямо заявил Каген. «На Веллингтоне я буду одним из сотен ветеранов, а на Земле — самым быстрым и самым сильным парнем в целом мире. Это дорогого стоит». «А как насчет гравитации и синтастима?»
2: «Через некоторое время привыкну, это не проблема. А безумные скорости и выносливость мне больше будут не нужны. Думаю, я смогу отказаться от синтастима».
3: Грейди провел рукой по растрепанным волосам и с сомнением покачал головой.
2: Наступило долгое напряженное молчание. Затем он наклонился над своим столом, и его рука неожиданно метнулась к пистолету.
3: Каген среагировал мгновенно, хотя его движения и замедлили те лучи, что продолжали его удерживать. Его пальцы с силой сжались на запястье старшего по званию. В следующую секунду он замер на месте. Лучи охватили его со всех сторон, а потом грубо швырнули на пол.
2: Грейди, чья рука остановилась на полпути к оружию, откинулся на спинку стула. На его бледном лице застыло потрясение. Затем он поднял руку, и лучи немного ослабили хватку. Каген медленно поднялся на ноги.
3: «Вот видите, Каген, эта маленькая проверка доказывает, что вы в прекрасной форме. Вы бы без проблем добрались до меня, если бы ваши движения не замедлили фиксирующие лучи». Повторяю, нам необходимы люди с вашей подготовкой и опытом. Вы нужны нам в войне с хранганами. Оставайтесь в армии.
2: В холодных голубых глазах Кагена полыхала ярость.
3: Пусть хрангани катятся ко всем чертям. Я не останусь в армии, и никакие ваши дурацкие штучки не заставят меня передумать. Я лечу на землю. Вы не можете мне помешать.
2: Грейди спрятал лицо в руках и вздохнул.
3: «Хорошо, Каген», — сказал он наконец. «Я передам вашу просьбу по инстанции».
2: Потом он поднял глаза, и в них было смущение.
4: «Вы были великим солдатом, Каген. Нам будет не хватать вас. Вы наверняка пожалеете о своем решении. Уверены, что не хотите изменить его?»
3: «Абсолютно!» — рявкнул Каген.
2: Странное выражение также неожиданно исчезло из глаз Грейди, и лицо снова превратилось в равнодушную маску. «Прекрасно», — холодно проговорил он. «Можете быть свободны».
1: Лучи продолжали удерживать Кагена, когда он повернулся к двери, и довели его до самого выхода из здания.
3: «Ты готов, Каген?»
2: Рогелли стоял, прислонившись к дверному косяку. Каген, взяв небольшую дорожную сумку, напоследок обвел взглядом свою комнатушку, проверяя, не забыл ли он чего-нибудь.
1: «Думаю, да», — ответил он и шагнул за порог.
2: Рогелли надел пластоидный шлем, который держал под мышкой, и поспешил вдогонку за приятелем, который быстро шел по коридору.
3: «Ты в порядке?» — спросил он, догнав Кагена. «Еще как! Через неделю я буду наслаждаться жизнью на земле, а ты лелеять мозоли на заднице, которые получишь, сидя в своем дюралоевом костюмчике».
2: Его товарищ рассмеялся.
3: «Может быть. Но я все равно считаю, что ты спятил, решив отправиться на землю, когда мог бы командовать тренировочным лагерем на Веллингтоне. А принимая во внимание тот факт, что ты решил уйти на пенсию, что само по себе безумие...»
2: Дверь скользнула в сторону, и они вышли наружу, причем Рогелли продолжал рассуждать. Второй часовой встал по другую сторону от Кагена. Как и Рогелли, он был в легком боевом обмундировании. Сам Каген надел парадную белую форму с золотой отделкой. Церемониальный лазер, деактивированный, висел у него на боку в черной кожаной кобуре. Дополняли наряд черные кожаные сапоги и блестящий стальной шлем. Ослепительно-голубые нашивки на погонах указывали на чин старшего офицера. Медали тихонько позвякивали на ходу. Весь третий штурмовой отряд Кагена стоял по стойке смирно на взлетном поле, расположенном за бараком, чтобы торжественно проводить его в отставку. Рядом с трапом, ведущим на шаттл, замерли офицеры высшего командного состава, окруженные защитными экранами. В сопровождении двух часовых Каген, ухмыляясь, медленно пошел по асфальтовой дорожке. Над полем плыла тихая музыка, боевой гимн экспедиционного корпуса и Веллингтона. У трапа он остановился и оглянулся. Его отряд по команде одного из высших офицеров одновременно отдал ему честь и стоял, не шевелясь, пока он не ответил на приветствие. Затем один из офицеров выступил вперед и протянул ему документы, подтверждающие отставку. Засунув их в кобуру, Каген помахал рукой Рогелли и поспешил вверх по трапу, который медленно поднялся у него за спиной. Внутри корабля его приветствовал один из членов команды. «Для вас приготовлена специальная каюта», — сказал он. «Следуйте за мной. Наше путешествие займет всего 15 минут до межпланетного корабля, который доставит вас на Землю». Каген кивнул и последовал за членом команды в свою каюту, где всю стену занимал огромный экран. Напротив него стояла койка с ускорителем. Оказавшись в одиночестве, Каген растянулся на койке, надев свой шлем на держатель, расположенный сбоку. Фиксирующие лучи мягко прижали его к койке, чтобы не возникло никаких неприятностей при старте. Через несколько минут откуда-то из недр корабля послышалось глухое рычание. И когда корабль поднялся в воздух, Каген почувствовал, что гравитация увеличилась. По сравнению с фиксирующими лучами, ее давление было гораздо ощутимее. Экран ожил, и на нем появилось изображение постепенно уменьшавшейся планеты. Как только шаттл вышел на орбиту, экран погас. Каген попытался сесть, но обнаружил, что не может пошевелиться. Фиксирующие лучи словно приковали его к койке. Он нахмурился. Если корабль находится на орбите, незачем лежать на койке. Надо же, какой-то идиот забыл отключить лучи.
3: «Эй!»
2: — крикнул он, решив, что где-то в комнате обязательно должен быть коммуникатор.
3: «Лучи продолжают меня удерживать. Ослабьте их, а то я не могу двинуться с места».
2: Ответа не последовало. К
3: Каген попытался высвободиться, и давление усилилось. «Лучи придавили меня еще сильнее! Что случилось?»
2: Лучи сжимали его крепче и крепче, словно невидимые щупальца. Ему стало больно.
3: «Идиоты!» – заорал он. «Кретины! Выключите лучи, придурки!»
2: Окончательно рассвирепев и отчаянно ругаясь, он попытался высвободиться, но натренированные мускулы были не в состоянии справиться с нараставшим давлением. Кагена намертво прижало к койке. Один из лучей, направленный на его нагрудный карман, вдавил звездный крест в тело. Острый конец медали располосовал форму, и красное пятно начало медленно расползаться по белому кителю. Между тем тело сдавливали все новые и новые невидимые оковы.
3: «Прекратите!» – прохрипел Каген. «Ублюдки, я разорву вас на части, когда выберусь отсюда! Вы же меня убиваете! Будьте вы все прокляты!»
2: Неожиданно он услышал резкий хруст. Сломалась какая-то кость, не выдержав давления, и руку пронзила резкая боль. Через минуту снова раздался хруст.
3: «Прекратите!» – пронзительно выкрикнул он. «Вы меня убиваете! Проклятье, вы убиваете меня!»
2: Грейди хмуро посмотрел на своего адъютанта, который вошел в его кабинет. «Но что случилось?» Адъютант, молодой землянин, который проходил подготовку для получения звания высшего офицера, деловито отдал честь. «Мы только что получили доклад шаттла, сэр. Все кончено. Они спрашивают, что делать с телом».
4: «Какая разница? Ну, пусть выбросят в открытый космос». Майор покачал головой. Каген был отличным боевым офицером, но, видимо, его психологическая подготовка дала сбой. Нам следует объявить суровый выговор тем, кто занимался его обучением. Хотя странно, что до сих пор мы ничего необычного в его поведении не замечали. Он снова покачал головой.
2: «Земля! Ха! На мгновение он даже заставил меня предположить, что такое возможно. Но когда я проверил его при помощи лазера, то все понял. Исключено. Совершенно исключено. Как будто мы добровольно согласимся пустить представителя военного мира на Землю, где он сможет свободно делать, что ему захочется». «Ступай», — приказал Грейди адъютанту. Когда тот повернулся, собираясь уйти, майор крикнул ему вслед.
3: «Да, не забудьте сообщить на Землю, что наш герой погиб в сражении с хранганами. И опишите все покрасивее, чтобы за его историю ухватились все средства массовой информации, а также отправьте медали на Веллингтон в музей».
2: Адъютант кивнул, и Грейди вернулся к своим бумагам. Вид у него был по-прежнему скучающий.
0: Вы слушали рассказ Джорджа Мартина «Герой» в переводе с английского Владимира Гольдича и Ирины Оганесовой.

0: Маргарет Сен-Клер. «Другая жизнь». Обычно после завтрака Питер и Марта Митчин усаживались на голубую скамейку, что стояла на солнышке недалеко от эстрады, и ждали, когда начнется концерт. Но в то утро Питер был раздражен.
1: «Ну кто слышал о таких роботах?» — говорил он. «И на что им нужны эти диски на руках? Они же им вовсе не требуются, и выглядят эти диски ужасно, как блюдца на осьминогах. В конце концов, я привык к определенного вида робота. Знать бы, что я здесь такое увижу, никогда бы не прилетел. И вообще, что может быть глупее, чем использовать роботов с планеты, на которой людей уж давным-давно нет? Надо было оставить их там, на Венере. Кому хочется.

0: проводить отпуск с роботами, от которых дрожь по спине пробегает. Он нетерпеливо вытянул длинные ноги.
1: «А мне они нравятся», — сказала Марта. «Они такие изящные и красивые, не то что наши земные, которые только и топают вокруг. Мне приятно видеть, как они о нас заботятся».
0: Она накрыла ладонью его морщинистую руку.
1: «Послушай, Питер, не ворчи по пустякам. Мы приехали сюда получить удовольствие от отдыха, и я получаю удовольствие. Не порти его. Это нам недешево обошлось».
0: Питер не стал спорить. Он глядел на робота, который подъехал к ним, в каждой руке по подносу, уставленному чашками. Он поклонился Питеру и его жене, протягивая один из подносов. Супруги взяли по чашке.
1: «Вкусно»,
0: — заметила Марта, сделав глоток.
2: «Не понимаю, чем это воняет», — проворчал Питер.
1: «А ты отпей, попробуй, тебе понравится».
0: Питер отпил из чашки.
2: «Интересно, что подумали первые космонавты, когда высадились на Венере и увидели все эти пустые города? Большие города и ни одной живой души. Только роботы. Неподвижные, давным-давно разрядившиеся, будто мертвые. Может, они приняли роботов за людей? Как ты думаешь, мать?»
0: Он поставил на скамейку пустую чашку.
1: «Может быть», —
0: равнодушно ответила Марта. Она обернулась к миссис Фейерли, которая жила в соседнем коттедже, чтобы показать новый узор, вытканный на автоматическом ткацком станке.
2: «А может, они решили, что люди прячутся внутри роботов», — предположил Питер. «Или еще чего подумали?»
0: Миссис Фейерли, которая показывала Марте свое вязание, удивленно подняла брови.
1: «У вас в компоте были яблоки, а у меня только долька лимона».
2: «Нет, не яблоко», — возразил Питер. «Скорее груша».
1: «Они, наверное, нас разными компотами кормят», — заметила миссис Фейерли. «Мне кажется, что оркестр уже настраивает инструменты. Поспешим туда, а то все хорошие места займут».
0: Они поднялись. Питер опирался о трость, а Марта о его руку.
1: «Здесь очень хорошие концерты», — сказала миссис Фейерли.
0: Так проходило время. Митчины посидели на солнышке, слушая оркестр, потом пошли на поле посмотреть, как старики играют в крокет. День на десятый к ним подошел заведующий курортом, такой приятный молодой человек. Он спросил, довольны ли они.
1: «Да, нам здесь нравится», — сказала Марта.
0: Она была занята ткачеством. Получался коврик, алые розы на голубом фоне.
1: «Милые люди, интересная программа, пища просто чудесная и погода всегда замечательная».
0: «Чего же еще ожидать на искусственном астероиде?» — улыбнулся мистер Кенсел. Потом спросил, «Как вы себя чувствуете? Если у вас или вашего мужа есть жалобы, попрошу, не стесняйтесь, сразу обращайтесь в наш медицинский центр. У нас неплохая геронтологическая программа, и все включено в стоимость путевки».
3: Питер открыл было рот, чтобы ответить, но Марта толкнула его в бок локтем и быстро сказала,
1: «Большое спасибо, мистер Кенсел, в этом нет необходимости, правда, Питер? Мы в жизни не чувствовали себя так хорошо».
0: «Это чудесно, миссис Митчин», — произнес заведующий. «И помните, если вы решитесь, все уже оплачено». Он поклонился и пошел прочь. Обернулся, помахал им и направился к другим отдыхающим.
2: «Почему ты так себя вела, мать?» — спросил Питер. «Зачем ты заткнула мне рот?»
0: Марта шлепнула ладонью по ткацкому станку, и тот затрещал в ответ.
1: «Разве ты себя плохо чувствуешь, Питер?» — спросила она. «Разве ты на что-то жалуешься? Отвечай же!»
2: «Конечно, я хорошо себя чувствую», — сказал он.
0: Он вытянул вперед руки и при свете солнца стал разглядывать их. «Разве они не стали тоньше, белее, легче?»
2: «Я себя хорошо чувствую», — повторил он. «Ну, я не такой, как прежде».
0: Станок замолк.
1: «А как же ты себя чувствуешь?» — спросила Марта. «Ну, скажи, дорогой».
0: Она вдруг рассмеялась. Питер ответил...
2: «Как тебе сказать? Будто я опрокинул рюмочку перед обедом. Голова такая легкая и немножко кружится».
1: «Но ведь тебе хорошо. Ничего не болит?»
2: «Ничего».
1: «Ты никогда себя не чувствовал так хорошо?»
2: «Пожалуй, никогда».
0: Они отлично пообедали... Затем был легкий вкусный ужин, а вечером в зале была документальная программа «Красоты».

0: нежно обняла его голову и привлекла к себе. Сколько тысяч раз в жизни он клал голову ей на плечо. Плечо было тоньше и не таким упругим, как некогда, но это было плечо Марты. Любимое плечо.
1: «Тише, дорогой», — прошептала она. «Что с того, если мы меняемся? Вся жизнь — это перемены. Мы меняемся, пока живем. Мы не можем остановиться и остановить жизнь. Спи».
0: Он успокоился и заснул. Выпив утренний компот, они не ждали теперь, когда заиграет оркестр, а медленно возвращались в коттедж и ложились спать. Музыка оркестра казалась им слишком громкой и грубой. Они лежали рядом на мягкой постели, и от зеленых штор исходил спокойный подводный свет. Питер держал Марту за руку и плыл вместе с ней сквозь водоросли дремоты. Потом являлись странные сны, которые как бы вздымались внутри него, но не вызывали смятения или неудобства. Но когда приходило время обеда, он с трудом заставлял себя подняться.
2: «И сколько это будет продолжаться?» — спросил он как-то Марту, сидя перед зеркалом, расчесывая любимой расческой свои редкие волосы, чтобы получился прямой пробор.
1: «Что будет продолжаться?» — спросила она.
0: Марта заколола жемчужную брошь.
1: «Поспеши, уже был второй гонг к обеду».
2: «Ты знаешь, что я имею в виду».
1: «Думаю, теперь недолго. Я спрошу у других, но, думаю, теперь уже недолго».
2: «Других? Каких других? Я думал, что это только с нами происходит».
1: «Нет, дорогой. Это случилось и с миссис Партридж, и с миссис Эллис, с мистером и миссис Джеймс, ну и, конечно, с Дэниэльсом. Я чуть было о нем не забыла».
2: «Но не с миссис Фейерли».
1: «Нет, это не ко всем относится. Ты же обратил внимание, что у нее всегда лимон в компоте».
2: «А у нас?»
1: «Не думай об этом».
0: Она поцеловала мужа в щеку.
1: «Пойдем, милый».
0: Когда они вышли из коттеджа, она внезапно остановилась. Нахмурилась и наклонилась, разглядывая что-то внизу.
1: «Кто-то здесь был», —
0: сказала она, выпрямившись.
1: «Погляди на эти следы. Вот здесь, на мягкой земле».
0: Ее щеки покраснели. Возле коттеджа Питер увидел следы. Они вели к окну.
2: «Ты хочешь сказать, что кто-то следит за нами?» — спросил он. «Это не робот?»
1: «Конечно, нет. Зачем роботу подглядывать? Наверное, это был мистер Кенсел. Он ужасно любопытный. Ай, боюсь, что надо ждать неприятностей».
2: «Неприятностей?»
0: Питер с изумлением смотрел на жену.
2: «Марта, может быть, не надо?»
1: «Нет, это зашло слишком далеко».
0: Начался день. Марта поговорила с миссис Партридж, миссис Эллис, Джеймсами, а Питер слушал, ухватывая там и тут кусочки информации.
2: «Для них я чужой», — подумал Питер с недовольством, «хотя изменяюсь так же, как и они. Они знают нечто такое, о чем я не имею представления. Это нечестно».
0: В 20:00 мистер Кенсел пригласил их к себе в кабинет. Они все пришли, даже мистер Дэниэльс. Марту и Питера встретили улыбками. Мистер Кенсел никак не мог начать. Он долго передвигал бумаги и карандаши на столе, затем откашлялся. Его приятное моложавое лицо покраснело. Он поднимал голову, смотрел на них, затем отводил глаза. Наконец, он встал из-за стола и, заложив руки за спину, принялся расхаживать по кабинету. «Леди и джентльмены», — начал он официально. «Леди и джентльмены, наркомания — ужасное зло».
2: «Наркомания?»
0: Питер Митчин почувствовал, как у него раскрываются глаза. «Наркомания! Тогда все находит свое объяснение, почти все! Но почему же он сам об этом раньше не догадался?» Марта отложила в сторону свой станочек.
1: «Разумеется, вы правы, мистер Кенсел», — сказала она. «Мы все с вами согласны, но зачем было созывать нас для этого?»
0: «Потому что...» Его лицо стало пунцовым. «Потому что все вы наркоманы!» Выкрикнув эти слова, он взял себя в руки и продолжил куда спокойнее. «Мне хотелось бы понять, почему. Ведь самому молодому из вас уже за 80. Вам осталось жить не больше 10-15 лет. Зачем вам было приобретать такую вредную привычку? Я знаю, жизнь бывает трудной, особенно для нас, землян. Но вы уже миновали самые тяжелые годы и добрались до заката. Вам нет оправдания. И я хочу понять, почему это произошло?» Окончание рассказа Маргарет Сент-Клер «Другая жизнь» в финальной части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Маргарет Сент-Клэр. Другая жизнь. Окончание.
1: «По правде сказать, у них не было выбора», — подумал Питер не без иронии. Он хотел было сказать об этом мистеру Кэнселу, но первым заговорил Даниэльс.
2: «Вам никогда не приходило в голову, — произнес он, тяжело опираясь на трость, стоявшую между колен, — что старость схожа с кристаллизацией?»
3: «Кристаллизация? Я вас не понимаю».
2: «Подготовка к иному состоянию. Переход к более высокой форме жизни».
1: «К другому уровню жизни?»
0: Кэнсел запрокинул голову и расхохотался.
1: «И какой же новый уровень жизни уготован людям, которым за 80? Во что же вы собираетесь превратиться?»
0: Миссис Эллис с трудом поднялась. Она была грузной женщиной и редко раскрывала рот.
4: «Вам хочется над нами посмеяться?» — спросила она. «Но я вам, тем не менее, отвечу. Мы превращаемся в венерианцев».
0: Она обернулась к остальным. За исключением Питера, все склонили головы в знак согласия.
4: «Да»,
0: — повторила она,
4: — «венерианцев. Это и есть следующая ступень».
0: Кэнсел заметно побледнел.
1: «Что вы несете?» — вырвалось у него. «Никаких венерианцев нет и быть не может. На Венере только роботы. Никто никогда не видел венерианца».
4: «Разумеется», — сказала Марта. «Когда они стали взрослыми, настоящими венерианцами, они ушли».
0: Автостанок упал с ее колен на пол.
4: «Их слуги, роботы, помогли им это сделать. Они для этого и были созданы. А теперь мы пришли на место венерианцев. Мы — старые люди. Для роботов мы — те же венерианцы».
0: Мистер Кэнсел поднялся и отошел к двери. Перед тем, как уйти, он произнес...
1: «Простите меня. Я полагал, что смогу уговорить вас отказаться от этой мысли. Мне так не хотелось скандала. Не хотелось, чтобы ваши родные и близкие узнали правду, но теперь я вынужден сообщить об этом куда следует».
4: «Значит, вы еще не сообщили?» —
0: спросила Марта. Они окружили его. Мистер Дэниэльс ударил его тростью. Миссис Джеймс стукнула его станком. Сначала на лице мистера Кэнсела отразилось изумление, затем оно уступило место страху. Потом Питер сообразил, что он тоже ударил молодого человека. В кабинете воцарилась тишина. Глядя на распростертое тело Кэнсела, Питер ощутил дурноту от сознания того, на что он, оказывается, способен. Ему надо было за что-то уцепиться. На туфле Марты осталась кровь. Вошел один из роботов. Он двигался легко и грациозно. Левая рука его была вытянута вперед. На дисках стояли наполненные чашки. 7 чашек на 7 дисках.
2: «Вот зачем нужны диски», — сказал Питер жене.
0: Она кивнула.
4: «Венерианцы не были на нас похожи. Может быть, для них требовалось больше времени. Может быть, и сам напиток был другим. Но их слуги были спроектированы приносить чашки с напитком. День за днем, год за годом. Когда же мы заняли место венерианцев, роботы продолжали исполнять свои обязанности».
0: Она протянула руку и взяла одну из чашек. Питер схватил ее за локоть.
2: «Не надо!» — взмолился он. «Ты же не знаешь, что случится! Где теперь венерианцы? У тебя кровь на туфле. Я боюсь, Марта!»
4: «Мне жалко мистера Кэнсела», — сказала Марта. «Мы не хотели, чтобы так случилось. Однако не следовало становиться...»
0: Но Питер не отпускал ее локоть.
4: «Не остановиться и нам», — сказала Марта. «Что бы с ними ни случилось, должно случиться и с нами. Не бойся. Дай мне выпить, не мешай».
2: «Не надо!» — воскликнул он снова.
0: Но она вырвала руку и в 2 глотка осушила чашку.
4: «Скорее, Питер», — сказала она. «Времени не осталось. Мы не можем ждать».
0: Он смотрел на жену, и ему казалось, что она на глазах становится легче и тоньше.
2: «Что мне делать?» — пробормотал он. «Я испуган. Я никогда не понимал того, что понимали вы».
0: Все остальные выпили содержимое чашек. Комната стала казаться больше. Марта вложила чашку в его руку.
4: «Выпей, и ты все поймешь. Я не могу тебе объяснить, но мы же прожили с тобой столько лет. Нас ничто не разлучит».
0: Он повиновался. Чашка выпала из его слабых пальцев.
2: «Так вот как!» – произнес он.
4: «Да, именно так!» – радостно ответила Марта. «Куда мы полетим сначала?»
2: «На Сатурн. Затем на Вегу, к Арктуру и к девяти звездам Большой Медведицы».
0: Они вылетели через открытое окно. Планетоид превратился в шар. Роботы собрались на лужайке у коттеджей, чтобы поглядеть, как они улетают. Они подняли руки, украшенные дисками, словно прощаясь с людьми. Они выполнили свой долг и теперь будут ждать новых хозяев.
1: «Прощайте!» — крикнул Питер. «Прощайте!» — кричали остальные. «И спасибо вам за Сатурн!»
0: Питер чувствовал глубокую благодарность к роботам. Он хотел бы сказать им об этом, но остальные уже мчались вперед, как искорки, несущиеся к зениту. И он со скоростью света полетел за ними.

Вы слушали рассказ Маргарет Сент-Клер «Другая жизнь» в переводе с английского Кира Булычева. И продолжая тему любви, поклонников и верности. Сольный концерт. Женщина поет с микрофоном. В молодости ей никогда не приходилось этого делать. Ее голос все еще хорош, но он имеет мало общего с тем прежним голосом, который заставлял зал стоя приветствовать певицу долгими несмолкающими овациями. На ней синее платье с длинными рукавами, чтобы скрыть дряблость рук. Рядом с ней маленький столик с графином воды и стаканом. Когда она заканчивает свой номер, поднимается волна аплодисментов. Она улыбается, дважды говорит «благодарю вас», немного кашляет, шарит незаметно по столику, находит графин и стакан, наливает себе воды. Женщину зовут Мэри. Я и сам секунду назад не знал ее имени. Оно только сейчас пришло мне в голову. А меня зовут Роджер Ж. И я пишу это все экспромтом, а не так, как положено писать по всем правилам. И все из-за того, что хочу посмотреть, как будут развиваться события. Поэтому наша героиня будет носить имя Мэри. Она уже пережила свои лучшие годы и сейчас серьезно больна. Я пытаюсь посмотреть на мир ее глазами и не могу. Тогда до меня доходит, что она, скорее всего, недавно ослепла и поет в пустом зале. Почему? И что случилось с ее глазами? Я думаю, дело в том, что у нее неврит продолговатого мозга, от которого она вполне могла бы излечиться за пару недель или даже дней. Только к этому моменту она почти наверняка умрет. В этом я практически убежден. Мне ясно, что это лишь одно из проявлений множественного склероза, который крепко за нее взялся в последние годы. Знаете, ей еще повезло, что она по-прежнему может петь. Вижу, как она, стараясь сделать это незаметно, опирается рукой о столик, когда пьет. Эта идея пришла мне в голову в тот самый момент, как я подумал о зале. Понимает ли она, что поет в пустом помещении, а все шумы записаны на магнитофон? И что это обман? Тот, кто любил певицу когда-то, устроил для нее этот необычный вечер, чтобы дать ей немного счастья, прежде чем она упадет в темный колодец, на дне которого нет ни капли воды. «Кто?» – спрашиваю я. «Мужчина, вероятно». Я еще не могу как следует разглядеть его в темной кабинке. А вот он немного увеличивает громкость звука, а через несколько мгновений выключает совсем. Он записывает всю программу на магнитофон. Может быть, он улыбается? Пока я еще не знаю, вполне возможно. Он любил ее много лет назад, когда она была юной и прелестной, и слава только пришла к ней. На всякий случай я использую прошедшее время глагола, описывая отношение мужчины к ней. Любила ли она его? Не думаю. Была ли жестокой? Возможно, немного. С его точки зрения, да, с ее, пожалуй, нет. Я не могу отчетливо представить себе все оттенки их отношений, чтобы составить о них определенное мнение. Впрочем, это не имеет значения. Тех фактов, что нам известны, вполне достаточно. В зале снова стало тихо. Мэри, улыбаясь, кланяется и объявляет следующий номер. Она снова начинает петь, и мужчина, давайте назовем его Джоном, откидывается на спинку кресла, чуть прикрывает глаза и слушает. Он, конечно же, вспоминает. Естественно, он следил за карьерой Мэри. Было время, когда Джон ненавидел певицу и всех ее бесконечных любовников. Ему самому подобное поведение никогда не было свойственно. Теперь они бросили ее все. Она осталась совсем одна в этом мире, и уже довольно давно ее никто не видел. Кроме того, она была практически разорена, когда получила приглашение выступить. Ее это удивило и порадовало. Однако не деньги, а еще одна, несомненно, последняя возможность услышать аплодисменты в свою честь заставила певицу принять предложение. Вы слушаете «Модель для сборки».
на радио «Энергия». И она сражается изо всех сил. Это место вызывает у нее беспокойство. Она приближается к тому моменту, когда голос может не выдержать. Только тщеславие заставило ее включить в программу этот номер. Джон наклоняется вперед, когда она приближается к этому самому трудному месту. Джон прекрасно понимал, как трудно ей придется, ведь он всегда был ревностным ценителем музыки. Именно благодаря этому они и познакомились. Его рука ложится на переключатель. Он не богат. Ему пришлось потратить почти все свои сбережения, чтобы снять этот зал, заплатить Мэри гонорар и организовать множество мелких обманов. Гримерша в уборной, лимузин с шофером, лучащийся энтузиазмом театральный менеджер, шумные рабочие сцены – все это были актеры. Нанятые им люди удалились, когда начался концерт. Сейчас во всем здании только они двое, и каждый из них думает о том, что произойдет, когда она доберется до критического места. Перед моим мысленным взором встает ее измученное лицо, и я начинаю понимать, почему все это происходит. Теперь я вижу, что переключатель задействует другую запись – недовольные крики и улюлюканье. Оказалось, что я был совершенно прав, использовав немного раньше глагол в прошедшем времени. В конце концов, за этим дорогим представлением может стоять скорее ненависть, а не любовь. Вот именно. Джон с давних пор знал о тщеславии Мэри. Именно поэтому он и решил отомстить ей таким образом. Нанести удар в самое уязвимое место. Мэри приступает к трудному пассажу. Голова ее повернута. Кажется, она смотрит прямо на Джона, сидящего в кабинке. И хотя он знает наверняка, что этого не может быть, ему становится не по себе. Он отводит взгляд и слушает. И ждет. Она справилась. Сумела исполнить пассаж безукоризненно. В ней просыпается что-то похожее на прежнюю силу. Голос Мэри набирает мощь, словно она черпает в нем уверенность. Возможно, она понимает, что поет последний в ее жизни концерт, и осознание этого заставляет запылать вновь почти потухший костер ее мастерства. Уже много лет она не пела так прекрасно. Рука Джона соскальзывает с переключателя, и он снова откидывается на спинку кресла. Не стоит включать запись с улюлюканьем и недовольными криками без явной на то причины. Она настоящий профессионал и сразу поймет, что ее морочит. А неуемное тщеславие поможет легко пережить незаслуженные возмущенные крики. Нужно подождать. Рано или поздно ее голос не выдержит, и тогда... Джон закрывает глаза и слушает пение. Возрожденные силы исполнительского мастерства Мэри заставляет его увидеть ее такой, какой она была когда-то. Она снова прекрасна. Этот номер подходит к концу. Нужно поспешить, чтобы не опоздать, включить аплодисменты. Он успевает. Теперь Мэри кланяется в его сторону, как будто... Нет. Она упала. Последний номер отнял у нее слишком много сил. Он вскакивает на ноги, выбегает из кабинки, мчится вниз по лестнице. Нельзя, чтобы все кончилось так. Он не ожидал, что она потратит все силы на тот сложный пассаж и не сможет продолжать. Ему кажется это ужасно несправедливым. Джон поспешно проносится по проходу и выбегает на сцену. Поднимает Мэри, подносит к ее губам стакан с водой. Пленка с записью аплодисментов так и остается включенной. Она смотрит на него. «Ты видишь?» Она кивает и делает глоток воды. «На одно короткое мгновение во время последней песни ко мне вернулось зрение. Оно все еще со мной. Я увидела зал. Пустой. Я боялась, что не справлюсь с этим пассажем. А потом поняла, что кто-то из моих почитателей настолько любит меня, что решил подарить это последнее выступление». Я пела для него, для тебя. Песня была «Мэри». Они неловко обнимаются. Он поднимает ее на руки с усилием, потому что она стала гораздо тяжелее, а он старше. Джон относит ее в гримерную и вызывает скорую помощь. А в зале по-прежнему звучат аплодисменты. Она, улыбаясь, теряет сознание.
Мэри умирает в больнице на следующее утро. Джон рядом с ней. Перед смертью она называет имена многих мужчин, только его имя не прозвучало. Он чувствует, что должен испытывать горечь. Он опять служил ее тщеславию, пусть даже и в самый последний раз. Но горечи нет. Вся жизнь Мэри была подчинена удовлетворению тщеславия. Возможно, это являлось необходимым условием ее величия. И каждый раз, когда Джон проигрывает пленку и подходит к последнему номеру, он знает, что пела Мэри только для него. Никому и никогда в жизни она не делала столь великодушного подарка. Я не знаю, что стало с ним потом. Когда дело доходит до морали, обычно принято заканчивать историю ударным приемом, ярким образом. Но ударять я могу лишь по клавишам своей пишущей машинки. Я уверен, что Джон обязательно включил бы пленку с записью возмущенных голосов, если бы в самом конце концерта она сфальшивила. Но ведь Мэри справилась. И он остался доволен. Потому что прежде чем стать ее поклонником, он был страстным ценителем музыки. Обычно человек любит разное в разное время и в разных местах. Существует, конечно, место, где возникает понимание, но его трудно найти, а иногда и искать не следует.

0: Это был рассказ Роджера Желязный «Сольный концерт». Орсон Скотт Карт. Гастролер. Я всего лишь шел мимо и ничего не делал. А влип я в эту авантюру только из-за своего вертикального мышления. Гастролер вдруг счел, что я могу оказаться полезным. В принципе, так оно и вышло. А еще он сказал, что я отлично подзаработаю. Типичная лажа, так как скорее окружающие зарабатывают на мне, нежели я на них. Когда я говорю, что у меня вертикальный способ мышления, то имею в виду, что я существо метафизическое. Ну, это все равно, что сказать «я мертв», но вот мой мозг пока этого не понял, и ноги еще ходят. Когда мне было всего 9 лет, меня очень лихо подстрелили. Козел-сосед пальнул в свою бабу, пуля прошла сквозь стену и влепилась мне прямо в башку. Все помчались туда, смотреть, что деется. Там такой грохот стоял, поэтому пока обнаружилось, что мне нехорошо, я успел лишиться пары-другой литров крови. Мне забили голову суперлипой и всякой электроникой, только, похоже, так и не разобрались, какой нейтрон куда суется, поэтому мой алхимический мозг обернулся вдруг чистым бриллиантом. Из грязи в князи. Липун. Закристалленный мальчик. С того яркого, озаренного лучами ламп дневного света дня я не вырос ни на сантиметр. Ни в одном месте. Гонады мои тут ни при чем, их пуля даже не трогала. Просто в моей голове щелкнул вдруг какой-то тумблер, отвечающий за половую зрелость. Святой Павел отзывался о себе как о евнухе Иисусовом. В таком случае, чей же евнух? Я? Хуже всего то, что сейчас мне уже под 30, а я все еще таскаю барменов по судам, когда мне отказываются продавать пиво. Но вряд ли это стоит того. Хоть судья и решает дело в мою пользу, а бармен выкладывает кругленькую сумму штрафа, мой трупик настолько мал, что после половины бутылки у меня крыша едет, а после целой я выбываю на свидание с унитазом. Хреново из меня пьяница. Кроме того, все время на меня норовит повеситься какой-нибудь малый с педристическими наклонностями. Нет, я вовсе не пытаюсь выжать из вас слезу. Я привык ко всему такому, понятно? Ну да, ангелочек-домохозяйка никогда не демонстрировала мне великую любовь на четырех точках. Зато у меня имеется один дар, и некие личности находят его весьма незаурядным. Поэтому я замечательно кручусь. Я классно одеваюсь, катаюсь себе на подземке и практически не плачу налогов. Потому что я парольщик. 5 минут работы с чьими-либо мозгами, ну, 5 минут аутопсихоскопирования, и в 9 случаях из 10 я выдаю пароль и провожу вас прямиком к самым лакомым, грязным, потайным файлам персоны, которые вас интересуют. Хотя, вообще-то, обычно я угадываю примерно в 3 случаях из 10, но и то хорошо. Иначе вам придется по меньшей мере год сидеть за компьютером и составлять из 15 символов правильный пароль. Это учитывая, что после 3-й неудачной попытки вашу телефонную линию накрывают, заветные файлы замораживают и вызывают легавых.
1: Ой, вам кажется, дурно стало. Такой милашечка-мальчонка вовлечен в опасную, противозаконную, антиобщественную, просто преступную деятельность.
0: Может быть, я наполовину стеклянный? Может, ростом я метр с кепкой, но притворяться я умею покруче вашей собственной мамочки. А чем лучше я вас узнаю, тем глубже подцеплю. Я способен угадать не только ваш нынешний пароль. Я могу написать слово на бумаге, положить в конверт, заклеить, а затем вы вернетесь домой, измените пароль, но когда откроете мое письмецо, то обнаружите, что... свой новый пароль. Итак, в 3 случаях из 10. У меня мозг вертикальный, и гастролер знал это. Еще 10% суперлипы, и согласно закону, мне было бы отказано в звании человека. Но все-таки нормы я не превысил, и сейчас я более нормален, нежели большинство людей, у которых в головах вообще черт знает, что творится. Так вот, стою я на стульчике в Каролинском центре, режусь в пинбол. Тут подваливает ко мне гастролер. Он ничего не сказал, просто пихнул меня, поэтому, естественно, сразу схлопотал локтем по яйцам. Я достаточно навидался всяких 12-летних уродов, пытающихся опустить меня у игральных автоматов, поэтому научился достойно отвечать. «Джек — победитель великанов! Герой четвероклашек!» Обычно я бью в живот, вот только гастролеру было не 12 годков, поэтому локоть угодил несколько ниже. В ту же самую секунду, как я врезал ему, я понял, что это вовсе не мальчишка. Мне было все равно, гастролер это или Господь Бог, но у него был вид, ну... Понимаете, вид человека, который достаточно наголодался, чтобы жрать, не задумываясь, все, что под руку попадется. Ни орать, ни вырубаться он не стал, просто сидит на полу, прислонившись спиной к автомату «Убей их всех» на 3 буквы, держится за свое имущество и глядит так, будто сейчас встанет и перепеленает меня. «Надеюсь, ты липун», — говорит наконец он. «В противном случае мама получит тебя обратно разложенным на 3 составные части».
1: Никогда не думал, что подобным тоном можно угрожать. Голос его звучал так, будто он главный плакальщик на собственных похоронах.
0: «Хочешь иметь со мной дело, пользуйся ртом, а не руками», — отвечаю я отмороженно. «Мне-то что, мне терять уже почти нечего, да и зол я был до чертиков». «Шли», — цедит он. «Мне надо купить кое-чего. Платишь ты, у тебя скидка». Мы двинули в Айви и, как бы выбирая, задержались у полок с детской одеждой. «Один пароль», — говорит он. «Только никаких ошибок. Ошибешься, и парень потеряет работу, а может, и в тюрягу загремит». Ответ мой был отрицательный. 3 из 10, вот и все, что я могу выбить. Никаких гарантий. Мой послужной список говорит сам за себя, но никто не совершенен, а я рядом с совершенством тем более не валялся. «Да ладно тебе», — продолжает убеждать он. «Наверняка у тебя имеются в запасе какие-нибудь штучки, чтобы делать все как надо. Ты, к примеру, угадываешь в 3 случаях из 10, а что, если ты узнаешь о клиенте побольше? Ну, встретишься с ним и так далее». «Окей, может, 50 на 50. «Слушай, второй попытки нам не дано. Допустим, ты не сможешь вытащить пароль, но сам-то ты понимаешь, когда ничего не выходит?»
1: «Ну, примерно в половине случаев, когда ошибаюсь, я знаю, что ошибся».
0: «Ага. Стало быть, остается 3 из 4, когда ты сможешь сказать, получилось или нет». «Не-а», — сплевываю я. «Потому что в половине случаев, когда я оказываюсь прав, я не знаю этого». «Черт», — тянет он. «С тобой связываться все равно, что с моим младшим братишкой играться». «Все равно я тебе не по карману», — отвечаю я. «Я тяну минимум на 2 десятки, а ты, судя по всему, на свою золотую карту даже завтрака себе не купишь». «Я предлагаю пай».
1: «Я паев не беру. Наличные, точка».
0: «Ага, ну да», — хмыкает он. И оглядывает по сторонам. «Бравато так, как будто в стопках колготок скрывается шпион». «У меня есть один парень, он в федеральном кодировании», — шепчет он. «Фигня», — говорю я. «А у меня жучок засунут к первой леди в зад. 40-й час ее газов на пленку записывается».
1: «Язык у меня классно подвешен. В этом я не сомневаюсь. И никаких поводов для сомнений у меня вообще не остается, когда моя морда впиливается в кипу детских рубашек, а он цедит мне на ухо: ты вот это попробуй, липун».
0: Ненавижу, когда со мной так обращаются. И знаю, как заставить обидчика пожалеть об опрометчивом поступке. Мне всего-то надо расплакаться. Да погромче, завопить во всю глотку, будто меня убивают. Когда ребенок плачет, все сразу начинают оглядываться. «Я никогда больше так не буду!» — ору я. «Только не бей меня, не надо, я буду хорошим!»
1: «Заткнись!» — шипит он. «Люди смотрят!»
0: «Никогда, никогда не распускай со мной руки!» — говорю я. «Я по меньшей мере лет на 10 старше тебя, и один черт знает, на сколько лет мудрее. Сейчас я погреб из этого магазинчика, но если вдруг увижу, что ты поперся за мной, я начну орать, что ты расстегнул ширинку и показал мне свою игрушку. Будь спок, ярлык насильника малолетних ты мигом схлопочешь. И каждый раз, когда в радиусе сотни миль от Гринсборо кто-нибудь решит побаловаться с мальчиком или девочкой, хватать первым делом будут тебя».
1: Я и раньше проворачивал этот номер, все только так сходило мне с рук, а гастролер дураком не был. Сейчас ему меньше всего хотелось, чтобы легавые взяли его на заметку, не говоря о беседе с глазу на глаз с каким-нибудь копом. Я уже подумал, что он вот-вот пошлет меня куда подальше, и мы мирно расстанемся, а вместо этого он и говорит:
0: «Слышь, липун, ну прости, ну сорвался, бывает».
1: Никто и никогда не извинялся передо мной, даже тот козел, что разворотил мне башку. Перво-наперво я опешил, что это за баба мне попалась. Парень взял, да и попер на попятный, вылизывая зад малолетки. Но потом я решил повременить чуть-чуть с отходом и посмотреть, что же это за мужик, который не стесняется расплескаться перед 9-летним мальчишкой. Не то чтобы я пожалел его, нет. Он все еще хотел, чтобы я добыл ему этот пароль и знал, что никто, кроме меня, на это не способен. Но у большинства из тех, кто обычно болтается по улицам, мозгов не хватает в нужный момент правильно солгать. Я сразу понял, что он не какой-то там мелкий паскудник или воришка, богом обиженный и хватающийся потому за любую работенку. Глаза у него были глубокие. Это значит, что головой он пользуется не как шариком волосатым. В общем, я хочу сказать, что у него хватало ума, засовывая руки в карманы, не тянуться к любимой игрушке. Именно тогда-то я и решил, что этот лживый сукин сын чем-то мне приглянулся. Что это мой тип парня. «Что ты позабыл в федеральном кодировании?» — спросил я его. «Стереть что-нибудь хочешь?»
0: 10 чистеньких зеленок, отвечает он. Закодированных на свободный международный проезд. Весь комплекс, как у настоящего человека.
1: У президента имеется зеленая карта, начинаю считать я. Главы объединенных государств располагают зеленками. И все.
0: Даже вице-президент США недостаточно чист для того, чтобы свободно шастать туда-сюда через границы.
1: Ошибаешься, подмечает он.
0: Ага.
1: Ну как же, ты ведь мистер Всезнайка.
0: Мне нужен пароль. Мой человек может обеспечить нам красные и голубые карты, но чистыми зеленками распоряжается один бюрократ с двумя уровнями выше. Мой человек объяснил мне суть процесса.
1: Одного пароля мало, усмехаюсь я. Тот чувак, который заведует зелеными картами, ведь на них должен стоять отпечатки его пальца.
0: Палец я обеспечу, уверяет он. Здесь понадобится палец плюс пароль.
1: Если ты вдруг отнимешь у мужика палец, он ведь может и сообщить, куда следует.
0: Даже если ты убедишь его, что этого делать не стоит, отсутствие столь жизненно важного предмета кто-нибудь да заметит.
1: Латекс, возражает он.
0: Мы сделаем палец из каучука. И кончай мне здесь советовать. Это моя часть работы. Ты добываешь пароль, я добываю отпечатки пальцев. Ты в деле?
1: Наличка, предупреждаю я.
0: 20%, предлагает он.
1: Черта с два!
0: Мой человек получает 20%. Девочка, которая добудет мне пальчики, еще 20%. И мне остается 40%. Ни процента я не уступлю.
1: Надеюсь, ты понимаешь, что на улице такими картами не больно-то поторгуешь.
0: Они стоят мег за штуку, сообщает он. И кое-кто готов платить.
1: Под кое-кем он, разумеется, подразумевал организованную преступность.
0: 10 зеленых скинуть, и моих 20% набегает 2 мега.
1: Не очень-то, чтобы прослыть богатеем, но вполне достаточно, чтобы завязать с общественной жизнью и, может, дать на лапу кое-каким крутым медикам из высших эшелонов, дабы обеспечили мне растительность на лице. Так что я счел предложение весьма разумным.
0: И мы взялись за дело.
1: Пару часов он крутил-вертел, но имя бюрокрыса никак не хотел говорить. Просто кормил меня информацией, полученной от того парня в федеральном кодировании. Но это не покатило. Вот уж действительно дурость снабжать меня второсортными байками, тем более, что он добивался от меня 100% гарантии. Однако вскоре он осознал свою неправоту и раскрыл карты.
0: Да, эк его корежило, пока он выкладывал все на чистоту, ведь своего-то ему упускать не хотелось. Стоит мне войти в курс, вдруг у меня в голове что-то сместится, и я решу заняться этим делом на собственных началах. Но поскольку другого способа добыть пароль у него не было, ему пришлось связаться со мной. А чтобы обтяпать все чин-чином, я должен знать как можно больше. Гастролёра у Мишка не занимать, пусть даже все его извилины давно биодеградировали, поэтому он быстро осознал, что бывают времена, когда другого выбора, кроме как довериться ближнему, нет. Бывают в жизни минуты, когда тебе остается лишь надеяться, что подельщики сделают все как нужно без твоей постоянной опеки.
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
1: Он отвез меня на свою дешевую хату в старом кампусе у Гилфордского колледжа, расположенную как раз рядом с подземкой. А это, как говорится, то, что Бог наказал. Если придется рвать когти до Шарлотта, Винстона или Рейли, мы долетим вмиг. Жилище его было весьма скромным. Никаких тебе мягких полов, одна кровать посредине, зато огроменная, так что не думаю, что он очень страдал. Скорее всего, подумал я, он приобрел ее еще в старые гастрольные деньки после того, как заполучил свое прозвище.
0: Тогда он выгуливал целую когорту сучек с имечками типа «Принцесса», «Карлотта» или «Жанет», всегда готовых на раз-два ножки врозь. Я сразу увидел, что когда-то в карманах у него не переводились денежки. Но это когда-то осталось далеко в прошлом. Всюду валялись кучи классной одежки, пошитые у портных, но все было порядком поношено и потрепано. С самых древних костюмов он посрывал все лампочки, однако следы от гирлянд диода все еще были видны. Неандертальцы, получив такое барахло, запрыгнули бы на седьмое небо от счастья.
1: «Тщеславным можешь ты не быть, но экономным быть обязан», замечаю я, поднимая рукав камзола, который когда-то сверкал, что твой самолет, заходящий на посадку.
0: «Очень удобные шмотки, жаль выкидывать», отвечает он. Но голос срывается, и я понимаю, что он даже не пытается одурачить меня или себя.
1: «Пусть это послужит тебе уроком, нравоучительно вещаю я.
0: Вот что бывает, когда гастролер отказывается от гастролей. «Гастроли были, есть и будут», — говорит он. «Но что касается меня, то когда дела шли отлично, я чувствовал себя припаршиво. А когда все из рук валилось, я кайф ловил. Может быть, гастролируя с высшим составом, ты можешь кичиться положением? Но у тебя обычная команда, и ты прекрасно знаешь, как с твоими девочками обращаются». «Брось ты! У них в башке кнопка, нифига они не чувствуют. Поэтому легавые вас и не трогают, когда ты тащишься по улицам со своим оркестром. Вреда от тебя никому нет». «Ага. Только ты вот скажи, что хуже. Когда девочки вставляют так, что она визжит во всю глотку, и старый козел мигом сворачивает свое достоинство в трубочку. Или когда у девочки в череп, как в окошко, глазеть можно, когда этот мудак может пахать ее сколько душе угодно, а она ни хрена не почувствует. Эти тела меня окружали, и я знал, что когда-то мои подопечные были настоящими людьми. Можно быть закристалленным, отвечаю я, и оставаться человеком». Он понял, что я принял это на свой счет. «Эй», — возражает он, — «ты мимо, у тебя с башкой все нормально». «У них тоже», — говорю я. «А, ну да», — хмыкает он. «Только девочка возвращается с очередного задания, и давай рассказывать, что с ней вытворяли, и, ты знаешь, она смеется. Тогда-то твоя система счета и летит ко всем чертям». Я окидываю взглядом его полинялое жилище. «Дело твое», — соглашаюсь я. «Я предпочел не мараться в этом дерьме», — говорит он. «Но это вовсе не значит, что я должен провести остаток дней в нищете». «Угу, поэтому и влез в эту авантюру, чтобы вернуться к старым денькам мира и процветения». «Процветение», — повторяет он с презрением. «Ну и словечки ты выбираешь. Иногда как выдашь. Все потому, что в отличие от некоторых, я эти словечки знаю». «На самом-то деле ничего ты не знаешь», — ухмыляется он. «Потому что чаще всего употребляешь их неправильно». В ответ на что я выдал ему свою фирменную улыбку поймальчика. «Я в курсе», — говорю я. Только я не сообщаю ему, в чем соль шутки. Самое смешное здесь то, что почти никто даже не подозревает, что я употребляю их неправильно. Этот гастролер не дурак. Дурак не способен, руководствуясь одними угрызениями совести, отказаться от прибыльного дельца. Это ненормально. Этим я хочу сказать, что в голове гастролера присутствуют какие-то бродячие извилины. И мне начинает казаться, что неплохо было бы посмотреть, куда эти бродячие извилины в итоге приведут. Как бы то ни было, мы приступили к работе. Имя моего подопечного оказалось Джесс Ха Хант. И я неплохо с ним потрудился. Закристалленный мальчик начал копать. У гастролера имелось порядка 2 страниц всяческой информации касательно этого субъекта. Дата рождения, место рождения, пол при рождении, с тех пор не изменился, образование, послужной список. Но это было все равно, что рыться в контейнере пустых коробок. Я просто расхохотался, когда ознакомился с данными. «У тебя связь с городской библиотекой есть?» — спросил я, и он ткнул в разъем на стене. Я подключился к модему. Визуальный сигнал вывел на портативный Sony, а свою дорогую закристалленную головку использовал как передающее звено. Не каждый липун способен на такое, сами понимаете. Управляя процессом, мысленно и считывая должные сигналы через встроенный в левое ухо интерфейс, я выдавал наичистейшую картинку. Одним словом, показал я гастролеру, что такое копнуть по-настоящему. Заняло это 10 минут. Я прошерстил всю публичную библиотеку Гринсборо. Пароли каждого библиотекаря я давным-давно определил, поэтому проскочил тихо, как мышка. Служивые даже не заметили, что по каналам доступа кто-то шарится. Из публичной библиотеки можно попасть в Центральное бюро Северной Каролины, что в Рейле, а там дело плевое, в вашем распоряжении любые федеральные данные по всей стране. Это означает, что к концу того зловещего дня мы располагали копиями всех документов, касающихся личной жизни Джесса Ха Ханта, начиная со свидетельства о рождении и первого школьного табеля, и заканчивая медкартой и докладами сотрудников службы безопасности, когда наш бюрокрыс впервые завязался с федеральными властями. На гастролера моя работа произвела должное впечатление. Знающий человек попался.
1: «Раз ты можешь провернуть такое», — выдыхает он, «ты, наверное, без труда вытащишь и сведения о его личном коде».
0: «Но пуэдо, чувак», — говорю я как можно дружелюбнее. «Система федеральных властей, что замок. Личные файлы — это рыбки, шарящиеся во рве. Правда, там и аллигаторы попадаются, но я отлично плаваю. А информация погорячее содержится в темнице. Проникнуть ты туда проникнешь, но вот выбраться... Ну а пароли... Пароли вообще засунуты в самый зад царствующей королевы.
1: «Нет такой системы, в которую невозможно проникнуть», — цитирует он общеизвестную истину.
0: «Где ж ты это вычитал? В общественном туалете на стенке кабинки?»
1: Если бы система паролей поддавалась взлому, джентльмены, которым ты планируешь скинуть эти карточки, уже сидели бы внутри и на нас пальцем показывали. Им бы не пришлось разбрасываться мигами, чтобы приобрести чистую зеленку какого-то уличного бродяги навроде тебя.
0: Самое неприятное заключалось в том, что, перелопатив целые залежи информации о Джесси Ха Ханте и обзаведясь уважением гастролера, я не так уж далеко продвинулся в своих изысканиях.
1: Да, я мог догадываться о кое-каких паролях, но на уровне догадок все и застопорилось. Я не мог даже поручиться, какой из вариантов наиболее близок к настоящему. Джесс оказался заурядной канцелярской крысой. Сравнительно хорошие отметки в школе, сравнительно хорошие показатели на работе и, скорее всего, такая же относительно качественная производительность при ночных забавах с женушкой. Все строго по расписанию и графику.
0: «Неужели ты думаешь, что твоя девочка действительно добудет его пальчики?» — с едким презрением интересуюсь я.
1: «Ты мою девочку не знаешь», — задирает нос он. «Если бы нам понадобилась его игрушка, она бы нам не только слепок добыла, но еще и снимки в фас-профиль приложила».
0: «А ты не знаешь этого парня», — отвечаю я.
1: «Он должно быть самый непорочный тип во всем штате. Он, наверное, даже жену свою и ту ни разу не обманул».
0: «Доверься мне», — говорит гастролер. «Она снимет пальцы, а он и не узнает, что его отпечатки стали теперь достоянием общественности». Я не поверил ему. Я чувствую людей, а Джесс Ха не притворялся. Если только он не начал притворяться еще в 5 лет, что, насколько я знаю, не встречается никогда. Он не станет кидаться на первую встречную поперечную, от которой у него за ширинкой шевелится. Кроме всего этого, голова у него варит. Послужной список показывал, что какая бы неожиданность ни произошла, Джесс всегда оказывался на подхвате. Такое впечатление, что нужным людям всегда было известно о его существовании. Одним словом, он был не из тех парней, чей мозг отказывается работать, стоит только джинсам слегка накалиться. Чем я и поделился с гастролером.
1: «Да, ты действительно крут», — фыркает гастролер. «Ты не можешь сообщить мне его пароль, зато абсолютно уверен, что он либо дурак, либо слабак».
0: «Ни то, ни другое, ни третье», — поправляю я.
1: «В своих начинаниях он прям и непокобелим. Если какая-нибудь девчонка вдруг начнет тереться о него, он не станет обольщаться мечтаниями, что до нее дошли слухи, будто бы у него член как кронштейн.
0: Нет, он сразу поймет, что ей от него что-то нужно, и не утихомирится, пока не узнает, что именно».
1: По роже гастролера расползлась довольная ухмылка. «Я заручился подмогой лучшего парольщика во всей округе. Я уговорил восьмое чудо света, мальчишку по прозвищу Липун, компьютерного взломщика, которого зовут Закристалленным мальчиком. Что скажешь, я не получил его, а?»
0: «Может быть», — пожимаю плечами я.
1: «Либо он со мной, либо на том свете», — говорит он, демонстрируя оскал, насчитывающий зубов больше, чем у какого-либо из примат.
0: «Верно, я в деле», — отвечаю я. «Вот только не надейся, что пришить меня будет плевым делом».
1: Он всего лишь смеется. «Я заполучил тебя, а ты действительно крутка. Неужели ты думаешь, что я возьму в долю непрофессионалку?»
0: «Ничего я не думаю», — ворчу я. «Ну-ка, выдай мне пароль, и я хлопнусь на пол восхищения».
1: «Хочешь побыстрее? Так сходи к нему и попроси, чтобы он сам тебе все сказал».
0: Гастролер не относится к людям, которые предпочитают скрывать свое бешенство.
1: «Да, я хочу побыстрее», — цедит он.
0: «А если мне вдруг покажется, что ты свою часть договора не выполняешь, я тебе язык вырву через нос».
1: «О, вот это здорово», — радуюсь я. «Просто класс.
0: Знаешь, мне всегда работает все лучше, если клиент угрожает физической расправой.
1: Ты действительно умеешь заставить меня прыгнуть через голову?»
0: «Я не хочу, чтобы ты прыгал через голову», — парирует он. «Мне нужен всего-навсего пароль». «Сначала мне надо встретиться с ним», — заявляю я.
1: Он нависает надо мной так, что легкие мои наполняются запахом его тела. Я вообще-то очень чувствительный человек, и поверьте на слово, от него просто разит мужскими гормонами. Дамочки от одного такого аромата залететь могут.
0: «Встретиться с ним?» — рычит он. А почему бы сразу не попросить его рассказать о своей работе?
3: Я знаю все о его работе, спокойно говорю я.
0: Интересно, как эта стеклянная голова вроде тебя встретится с мистером федеральным кодированием Кипитом? Хотя да, могу поспорить, тебя приглашают на те же самые вечеринки, что и парней вроде него.
4: На вечеринки, где развлекаются взрослые, меня не приглашают, поправляю я.
3: Но с другой стороны, взрослые люди не больно-то обращают внимание на таких маленьких мальчиков, как я.
5: Тебе в самом деле так необходимо встретиться с ним, вздохнул он.
3: Да нет, если тебя устроят шансы 50 на 50.
0: Вот тогда-то он и взорвался. Просто рванул. Смахнул стакан со стола, тот вдребезги разлетелся о стену, затем перевернул стол, а я тем временем ломал голову, как бы убраться отсюда целым и невредимым. Но шоу устроено по моим заявкам, поэтому живым мне не уйти. Он хватает меня за шкварник и орет прямо в морду.
1: Я слышать больше не хочу о всяких 50 на 50, 60 на 40 и 3 из 10. Ты понял меня, Липун? Понял?
4: Я мигом превращаюсь в ангела. Дружелюбие и симпатии так и прут из меня.
5: Потому что этот парень в два раза здоровее меня и в три раза тяжелее. И спорить мне с ним не с руки. Поэтому я щебечу.
4: Понимаешь, гастролер, я ничего не могу с собой поделать. Я постоянно подсчитываю шансы. Ведь у меня мозг вертикальный, ты вспомни. Вот здесь у меня все забито электроникой и микрочипами. Одни люди потеют. Что же касается меня, то я все время подсчитываю соотношения.
5: Тогда он стучит себя по башке.
1: Моя голова тоже не бутерброд с сосиской, но ты знаешь, и я знаю, что если ты выдашь мне точные данные, все равно это останется на уровне догадок. Ты видишь эту древесную крысу в первый раз в жизни. Причем здесь процент?
4: Ни при чем. Зато я знаю себя.
1: Я понимаю, тебе не нравится, что я постоянно сыплю цифрами, но в моей отмороженной памяти записан каждый пароль, что я когда-либо выдавал. А значит, я способен подсчитать, когда с первого раза попадал в точку после встречи с человеком и когда угадывал пароль, ознакомившись всего лишь с его подноготной. Я тебе спокойно все это подсчитаю и выдам с точностью до третьего знака после запятой. Так вот, если я не встречусь с ним лично, а буду работать на основе полученных сведений, я даю 48,838% гарантии, что угадаю пароль с первого раза, и 66,667% что сделаю это с трех раз.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В сегодняшнем нашем эфире рассказ Орсона Скотта Карда «Гастролер». Моя речь несколько остудила пыл гастролера, чему, должен сказать, я немало порадовался. Потому что он завязал швыряться стаканами, ворочать столы и плеваться мне в лицо. Он отпустил меня, сунул руки в карманы и прислонился к стенке. «Что ж, парольщик мне достался что надо. Как ты думаешь?» Изрекает он без малейшей тени улыбки на лице. Он действительно отступил. Вот только глаз не стал опускать. Глаза его молча говорили: «Ты, мол, даже не пытайся изучать мое лицо, потому что тебя я вижу насквозь. У меня в зрачки темные линзы вживлены, чтобы не ослепнуть от твоего блеска, чтобы видеть тебя таким, какой ты есть». Лично я никогда ничего подобного не видел. Он глядел так, словно изучил меня от корки до корки. Никто и никогда не знал меня, и не думаю, что ему на самом деле удалось пробраться ко мне в потроха. Но мне все равно не понравилось, как он меня взглядом мерил. Так будто был уверен, что все видит и понимает. Но дело-то в том, что я сам себя не знаю. И мысль, что он может знать меня лучше, чем я сам, несколько неприятно отозвалась сознанием. Вот так вот и было. Надеюсь, вы уследили за ходом моей мысли. «Мне всего-то надо притвориться маленьким мальчиком, потерявшимся в огромном универмаге», — наконец собираюсь силами я. «А что, если обычно он не помогает маленьким потерявшимся мальчикам? Он что, спокойно пройдет мимо, когда я буду надрываться от рева?» «Не знаю», —